0: закончится конфликт, я бы пока не спешил такими прогнозами, поскольку, судя по всему, переговорные позиции сторон остаются прежними, и накануне Дня Победы они были подтверждены со стороны России и Ушаковым, и другими представителями Кремля, которые обозначили главное предусловие заключения долгосрочного прекращения огня, и это вывод ВСУ из Донбасса. Зеленский на это идти не хочет пока что, и никаких признаков того, что пойдет, не дает. Правда, можно покопаться в высказываниях Буданова, его администрации, и там что-то найти, намекающее на какой-то удобоваримый формат отхода.
1: По словам Роберта Фитца, который приехал на празднование Дня Победы, значит, Путин дал понять, что если Зеленский заинтересован в переговорах, то должен связаться по телефону. Вот в этом смысле можно ожидать, по меньшей мере, приближения к контакту первых лиц?
0: Вообще, конечно, президент Зеленский достаточно бывает креативен в своих пиар-подходах и в информационной войне. Показали и события последних дней, то, что он все время пытается выиграть какой-то очередной информационный бой. Поэтому я бы не исключал до конца, что он вот возьмет и позвонит прямо в Кремль Путин. До конца бы не исключал. Хотя, конечно, представить себе такую картину достаточно сложно. Но, по крайней мере, для того, чтобы поставить таким звонком Путина в неудобное положение. Самоцелью этих пиар-акций, информационных всяких боев является часто именно это. Кто его знает? Может, возьмет и позвонит. Но трактовать это как предвестник завершения конфликта все же не стал. Должна быть найдена какая-то формула, которая позволит Зеленскому сказать, что мы Донбасс не оставили, а России сказать, что все-таки его ВСУ оставили. Вот как это сделать, не знаю. Свободная экономическая зона, еще что-нибудь и так далее, это подобное. Наметки на это были. Возможно, они получат развитие. Но пока говорить об этом рано.
2: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Кирилл Буданов, упомянутый нашим экспертом, внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. Владимир Зеленский после заявления президента России в свою очередь заявил, что Украина готовится к обмену военнопленными в формате 1000 на 1000. Он утверждает, что гарантия проведения обмена на себя берет американская сторона. Кубанские виноделы Месхака получили иск от итальянского производителя Просекко. Компания Ruggeri & Co. направила в суд Москвы иск к самой винодельне и к российскому продавцу алкоголя Рисе. О взыскании с них более 191 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Основания исковых требований не уточняются. Госпошлину за подачу иска от имени итальянской компании уплатила компания Simple. Структура крупнейшего дистрибьютора алкоголя в России Simple Group. Бизнес ФМ направил запрос в эту компанию. Истец, винодельня Ruggeri & Co., один из основателей производства просекко в итальянском регионе Венето. А какие могут быть претензии у итальянской стороны к Месхака, непонятно, комментирует исполнительный директор торговой компании «Форд» Александр Лепилин.
3: Пока мало информации, то есть сложно говорить о сути его, но могу предположить, что если речь касается Ruggeri, это наряду с такими компаниями, как Конкадора, как Понте, это одни из толпов зоны Просекко, которые участвовали вообще в формировании этой зоны, в ее популярности и так далее. Поэтому, скорее всего, что-то вокруг именно наименования Просекко и что-то связано именно с авторскими правами по этому поводу. То, что участвует компания Simple, оно неудивительно, потому что компания Simple многолетний партнер Ruggeri, порядка 25 лет они вместе работают, насколько я помню, они представляют в России. И думаю, что здесь, в общем-то, все закономерно. А суть претензий говорить рано, но, скорее всего, что-то в области именно прав на наименование Просекко. Месхако имеет виноград и виноградники сортом Глера. Это второе название сорта Просекко, потому что Просекко – такая удивительная история, что здесь одновременно и винодельческая зона, и наименование сорта винограда. Второе наименование Глера. И во многих странах мира делают под именем Глера этот сорт винограда, чтобы именно отойти от авторских прав на наименование Просекко, которая больше относится к географической зоне.
2: Исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин. Операторы фирменного магазина «Месхак» при этом говорят, что «Просекко» они не продают. А в каталоге вин этого производителя мы тоже не нашли ничего подобного. Но вот «Глера» есть, однако вряд ли претензии могут быть к этому названию. Иск поступил в московский суд 4 мая и к рассмотрению еще не принят, но это дело времени. Иностранные производители продолжают активно отстаивать свои права, несмотря на трудности с исполнением их исковых требований, говорит партнер Tubelo Office Антонио Дегор.
4: Никаких ограничений для иностранных юридических лиц на подачу иска в Российской Федерации нет. Если эта компания есть, например, товарные знаки, зарегистрированные в Российской Федерации, она их может в общем порядке защищать, как это могут делать и российские юридические лица наравне с ними. Если будет установлено нарушение, в данном случае, например, использование товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным на имя итальянской компании, то в случае установления этого нарушения иск может быть удовлетворен. Такие иски есть, то есть там, конечно, проблемы могут быть с последующим исполнением судебного решения и перечисления денег в иностранную юрисдикцию, но вполне возможно, что если эта компания будет представляться компанией Simple или через ее структуры, права могут быть уступлены третьему лицу на территории России. Вполне рабочая схема для такой категории исков. Действительно, многие компании ушли с рынка, и даже в случае наличия нарушений они по принципиальным соображениям просто не нанимают здесь юристов и иски не подают, но одновременно с этим многие компании продолжают защищать свои права, и практика постоянная. Может быть, меньше компаний Западной Европы, но, например, компании из Азии, из других юрисдикций по-прежнему продолжают защищать свои права, и это не редкость. У нас для товарных знаков есть такой способ расчета компенсации, как двукратная стоимость реализованного контрафактного товара, то есть товара, на котором незаконно использовался товарный знак другого лица.
2: Партнер Two Below Office Антонио Дегор. Винодельный Исхак работает в одноименном селе под Новороссийском с 2017 года. Основной вид деятельности компании Рисе – розничная торговля алкогольными напитками в специализированных магазинах. Просекко – сухое игристое вино, которое производят в 9 провинциях Италии из винограда сорта Глера с допустимым добавлением других сортов. Ритейл, промышленность и строительство в апреле вошли в число сфер с наибольшим количеством вакансий для трудоустройства в России. Об этом сообщил портал по поиску работы «Суперджоб». Больше всего вакансий оказалось в ритейле, как это было еще 2 года назад. Работодатели ищут продавцов, консультантов, кассиров и администраторов магазинов. Промышленность ушла на второе место. Но работодатели по-прежнему остро нуждаются в квалифицированных кадрах, говорит руководитель исследовательского центра «Суперджоб.ру» Наталья Голованова.
5: Ритейл занимал первые позиции во всех топах запросов работодателей на протяжении многих лет. И только последние года 2,5 мы видели, что на первое место по запросам на кадры вышла промышленность. Это связано в том числе и с демографической ямой, с тем, что формируется платформенная занятость, и много народу уходит в самозанятые. Есть в стране приходится многие процессы перестраивать и промышленность развивать форсированно в отдельных направлениях. Но, к сожалению, последние месяцы на первые места снова вернулся ритейл. На первом месте все возможные вакансии, связанные с продажами. Менеджеры по продажам, кассиры, продавцы разных специализаций. Несмотря на то, что мы сейчас слышим часто, что рынок труда опять стал рынком работодателя, какой-то баланс выстраивается на рынке труда, но при этом от нехватки персонала наш рынок труда по-прежнему страдает. И в первую очередь от нехватки квалифицированного персонала. До конца десятилетия мы еще будем находиться в той самой демографической яме. Количество людей, которые уходят в самозанятые, с каждым годом увеличивается на миллионы.
2: Руководитель исследовательского центра «Суперджоб.ру» Наталья Голованова. По словам специалиста по рынку труда, самозанятые не спешат наниматься и предпочитают подработку и параллельно поиск подходящей для себя вакансии. Такой поиск может занимать годы. Работодатели при этом остаются без штатных квалифицированных кадров. Их дефицит сохранится в России во второй половине 2026 года, считают эксперты. А сильнее всего нехватку сотрудников в этот период будут ощущать сельское хозяйство, промышленность, строительство, ЖКХ, энергетика, транспорт и IT. В агросекторе проблемы связаны с низкой престижностью профессии, оттоком молодежи и старением кадров.
6: Строго по делу. Создатель и президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
7: Ее называют матерью российского ИИ. Потомственный программист, математик, предприниматель и писательница в одном лице. Одна из тем, почему у нас создается много прототипов и мало что выходит в серию. А также, будет ли ИИ писать книги.
6: Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. Повторы программы во вторник после 7 и после 10 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
8: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
8: У ChatGPT вышла новая версия 5.5. По некоторым данным, сразу уточню, не по всем есть исследования и тесты, которые так не считают, в мире новый лидер среди искусственных разумов. Пока мы наблюдаем быстрый рост технологий, каждая новая версия у любой из ведущих компаний – это действительно шаг наверх, а не небольшое улучшение текущих уровней. Для того, чтобы заметить перемены, не нужны тонкие тесты. Когда у Claude вышла свежая версия, вопрос лидерства был тут же решен. Большинство моих знакомых, профессионально использующих чат-боты, перенесли свою активность туда. Социологии по поводу новой версии чата GPT у меня пока нет, но уже есть цифры. По данным исследовательской группы Artificial Analysis, GPT 5.5 на 3 очка оторвался от ближайших преследователей 60 против 57 баллов в общем рейтинге. Победа в общем не означает лидерство в частных, иногда очень важных категориях. Новый сервис только третий по точности ответов и склонности к галлюцинациям. Любопытную картину дает чистый рейтинг галлюцинаций, оценивающий, как часто модель дает ошибочные ответы в ситуации недостаточного объема информации, когда по-честному сервис должен признаться в своей неспособности исполнить запрос пользователя. Все лидеры общего зачета тут замыкают двадцатку. Видимо, это не ошибка разработчиков, а сознательный выбор стратегии обучения. В области искусственного интеллекта лидерство не бывает долгим. Конкуренты подтянутся быстро, включая и отечественных разработчиков. Стоит говорить не о новом чемпионе, а о новой ступени развития для всех. Сегодня доступными становятся сложные рассуждения, анализ, создание готовых документов, включая бухгалтерские и юридические. И не так важно, на какой платформе мы будем всем этим пользоваться.
6: Сумма технологий на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Вы слушаете Business FM. Туротрасль считает убытки от падения продаж туров в Объединенные Арабские Эмираты на фоне ограничений из-за ближневосточного конфликта. А там пустуют гостиницы. Российские туроператоры ждут, когда МИД даст добро на организацию массовых поездок и чартерные рейсы. А купить тур в Эмираты по-прежнему нельзя из-за предостережений МИДа, который считает, что посещать эту страну россиянам небезопасно. А при этом, возможно, организовать самостоятельный трансфер, регулярные рейсы в Эмираты есть. А что будет дальше со спросом на Эмираты? Об этом Диана Чебанова.
9: В России все еще действует официальное предостережение на посещение Объединенных Арабских Эмиратов. Пакетные туры туда продавать не рекомендуется. Минэкономразвития и МИД ограничения снимать не торопятся, а туроператоры считают убытки. РСТ уже обратился в Минэкономразвития с просьбой пересмотреть ограничения. Там заявили, что в первые дни конфликта туроператоры потратили 7 миллиардов рублей на эвакуацию российских туристов. А доля стран Ближнего Востока составляла 16% всех зарубежных направлений туризма. Потеря этого блока ощутимо сказывается на всей отрасли. Кроме того, порядка 700 тысяч россиян использовали Объединенные Арабские Эмираты как транзитный хаб для поездок в третьи страны. При этом регулярные рейсы в Эмираты из России есть, и самолеты заполнены на 100%. Спрос на эту страну по-прежнему очень высокий, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур», член правления Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов.
10: Даже при действии этого предписания у нас каждый день звонки с просьбой забронировать, продать. Но мы, как законопослушная компания, вынуждены людям отказывать. Эмираты пользуются спросом. Тем более, что цены сейчас там катастрофически упали. Гостиницы, которые стоили 300, 400, 500 долларов, могут сейчас стоить в 2-3 раза дешевле. Что касается авиаперевозки, с одной стороны, вы знаете, увеличение топливного сбора у всех авиакомпаний произошло на фоне увеличившейся стоимости нефти и керосина. С другой стороны, спрос, который упал, гостиницы многие сейчас либо полупустые, либо некоторые затеяли какую-то реконструкцию, поэтому цены очень демократичные. Недельный турпакет на двоих, включая перелет, может стоить, начиная от 150 тысяч рублей, что, в принципе, никогда не было свойственно для Дубая и для Объединенных Арабских Эмиратов.
9: Гостиницы в Эмиратах действительно пустуют, но туристов стало заметно больше, чем в дни начала конфликта на Ближнем Востоке. Отдыхающие приезжают, но это по-прежнему самостоятельные туристы, которые сами бронируют гостиницы и перелеты. Ательеры, владельцы арендной недвижимости тоже ждут, когда Министерство иностранных дел разных стран, в том числе России, отменят ограничения на массовый туризм в ОАЭ, говорит жительница Дубая, управляющий партнер компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко.
11: К туристам все готово полностью. Отели готовы, рестораны, общественное питание, все готово. Все аттракционы открыты, которые закрывались. Например, вот такой аттракцион, как Global Village, был закрыт во время всех этих тяжелых дней. Насколько я знаю, что туристы, которые не берут туры, букинги уже появились. Мои коллеги, которые занимаются краткосрочной арендой, которая была 2 месяца в полном затишье, они как раз отрапортовали, что появились букинги. Прям активные. То есть ждем.
12: Много ли людей вот банально на улице ходят по сравнению с прошлыми периодами?
11: Да нет, немного. Ну, после такого потрясения требуется от 3 до 6 месяцев для полного восстановления. Опять же, все зависит от туристической компании, Министерства иностранных дел всех стран. Компании же, они закупают туры, пока что это они не делают. Туристы приезжают, увеличилось количество людей, но, конечно, не настолько, как в прошлом году. Абсолютно все спокойно. Школы открылись. Все приезжают обратно. Даже те, кто уезжал, те, кто немножко запаниковал, возвращаются. Это я про резидентов.
9: Когда направление откроется, продажи туров, по прогнозам участников рынка, будут выше ожиданий. Сработает эффект отложенного спроса. Авиакомпания Fly Dubai уже получила разрешение на полеты из нескольких городов России. Рейсы ее в расписании есть. Эль-Арабия тоже обещает вскоре вернуться на рынок. А в расписании Аэрофлота рейсы в ОАЭ заявлены уже на 1 июня. По самым оптимистичным прогнозам, разрешить массовый туризм в Объединенные Арабские Эмираты должны до конца мая. Стоимость самостоятельного перелета без пакетного тура в Дубай сейчас начинается от 50 тысяч рублей в обе стороны, говорит директор отдела продаж компании «Казьюнион Байру Стар» Николай Катасонов.
13: Туристы наши ждут открытия данного направления. Регулярные рейсы вот Fly Dubai Emirates на данный момент уже полные. Люди уже летят. Туристов много, кто желает туда полететь. Туры, к сожалению, сейчас пока их не продвигают, не продают. Как раз таки в связи с рекомендациями экономразвития. Но тем не менее, я думаю, уже к июню должно все стабилизироваться. Можно купить регулярный рейс у тех же арабских авиакомпаний, то есть Fly Dubai Emirates. Также забронировать это через агрегаторы, которые работают. Можно оплачивать российскими картами. Ну и полететь отдыхать. Туристы многие, я думаю, так и летают до сих пор. Если государство отменят те рекомендации, которые действуют на данный момент, я думаю, поток будет достаточно большой. Важное направление – Ближний Восток. Там такие страны, как Эмираты, Катар, сейчас Саудовская Аравия, Оман. Для граждан России это, мне кажется, самые основные направления, которые были до этой всей ситуации. Плюс очень большой поток туда летел именно как хабы. Многие летели через Дубай, через Катар, третьи страны, Мальдивы, Маврики. Конечно, это одно из основных направлений.
9: Пока ограничения действуют, спрос перераспределился. По данным АТОР и сервиса слетать.ру, ситуация с Эмиратами не обрушила рынок майского отдыха. Туры купили в другие страны, например, Египет, Китай и Вьетнам. Диана Чубанова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Новые фильмы Андрея Звягинцева и Кантемира Балагова, засилье японцев и отсутствие Голливуда. Во вторник, 12 мая, стартует 79-й Каннский фестиваль. О работах россиян, которые там покажут, и о том, какие картины, скорее всего, доедут до нашего проката. Александра Сидорова.
14: На мировой фестивальной арене вновь звучат русские имена. Но эти режиссеры живут и снимают сейчас за границей. Одно из главных событий – возвращение в большое кино Андрея Звягинцева. У него был 9-летний перерыв, вызванный в том числе проблемами со здоровьем. Новая картина Звягинцева называется «Минотавр». Ее представят в основном конкурсе, рассказывает кинокритик Анна Нехаева.
15: Главный герой – глава российской компании, который узнает об измене жены в драматичный для себя момент, готовится производить кадровые перестановки в своей фирме, параллельно на него наваливается семейная драма. Предполагается, что это будет довольно интимный портрет семьи, который вплетен в контекст современной России, но, зная Звягинцева, наверняка это будет социальная рефлексия, одновременно драматический слом главных героев. Еще одна картина российского режиссера – Кантемира Балагова. Это первая англоязычная картина Балагова «Варенье из бабочек». Ее покажут в параллельной программе «Двухнедельник режиссеров». Это третий полный метр ученика Сокурова после «Тесноты» и «Дылды». Удивительно звездный актерский состав. Барри Кеоган, Райли Кио, Гарри Меллинг и Моника Белуччи. Почему Балагов решил направиться в параллельную программу? Можно разные версии выдвигать. Вообще «Двухнедельник режиссеров» считается более лояльным к молодым кинематографистам. Если основной конкурс — это прежде всего про статус, про какой-то стейтмент, то «Двухнедельник режиссеров» позволяет мастерам более творчески свободно говорить о тех или иных темах.
14: Работа еще одной россиянки, выпускницы ВГИКа Евгении Казанкиной «Город сов», вошла в короткометражную секцию фестиваля. В главной роли Вера Янгалычева, которую вы недавно могли видеть в Лермонтове Бакурадзе. Некоторые заведомо заметные фильмы, в том числе из основного конкурса, должны доехать до российского проката. Например, «Параллельные истории» иранца Асгара Фархади в ролях «Весь цвет французского актерского мира» Изабель Юппер, Вирджинии Ифера, Венсан Кассель, Пьер Нине, Катрин Денёв. Главная героиня – писательница, отчаянно ищущая вдохновение. Она находит его в том, чтобы наблюдать за соседями из дома напротив. Обладатель «Золотой пальмовой ветви» за фильм «Магазинные воришки» японец Хирокадзу Креэда приедет на смотр с фильмом «Барашек в ящике». Это история семейной пары, которая приводит в дом человекоподобного робота, чтобы воспитать его как сына. Эту картину российский зритель точно сможет увидеть в этом году. Так же, как и фильм «Любовь моя» от номинанта на премию «Оскар» испанца Родриго Сарагаена. Кино про отношения отца и дочери на фоне съемок масштабного исторического фильма. Продолжает кинокритик сайта «Сноб» Дима Елагин.
16: Сама «Парама» прекрасна. Там какое-то абсолютное засилие японцев и испанцев. Это все хорошие режиссеры, особенно японцев. Это Рисуки Хамагучи, Хироказу Кураэда и Кодзи Фукада. Они уже как бы 50 лет ездят в Канны, и вот снова приехали. Если говорить о каких-то таких любопытных персонажах, которых тоже стоит отметить, то у нас будет два фильма француза Квантана Дюпьо, которого многие кричат Квентин Дюпьо. Один из них будет закрывать уже названный «Двухнедельник». И последний, наверное, кого все ждут, это фильм Николаса Виденга-Рёфна «Её личный ад». Фильм купили в Россию. Это довольно-таки странное кино. Мистика. Мне кажется, что Николас наш такой главный наследник Дэвида Линча.
14: В Каннах, безусловно, будет что посмотреть. Но впервые смотр пройдет совсем без больших американских фильмов. Это еще больше увеличивает разрыв с венецианским фестивалем. Туда ездит весь Netflix и многие из Голливуда. Александра Сидорова, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
6: «Между делом» с Кирой Альтман.
17: Вот прикипаешь к одному месту и возвращаешься именно туда. Называешь его местом восстановления, местом своей силы, а потом приезжаешь вдруг и ничего не чувствуешь. Было ли в твоей жизни такое? Об этом спрашиваю Вадима Мамонтова, путешественника, основателя компании Russia Discovery.
18: Наверное, к этому может привести слишком большое повторение. И хоть я бывал уже на Чукотке, я думаю, что больше 10 раз, каждый раз это место умеет удивлять. И даже, казалось бы, одни и те же наблюдения за китами, они точно не приедаются. Каждый раз это невероятный восторг, это эмоции, это энергия вот этих животных.
17: Я никогда не видела китов в жизни, продолжаю я. И Вадим включает кинопроектор.
18: Вот один из последних разов мы, когда пришли вот в эту большую бухту, где наблюдали китов, потом несколько часов, эти два там, или три кита, они просто спали на поверхности. Горбачи просто лежали вот такие большие черные спины. Мы подошли деликатно, чтобы не потревожить их своими моторами. Они постепенно начали просыпаться, и потом это просто была невероятная феерия. Вначале это были просто хвосты, которые мы наблюдали возле нашей лодки. Потом мы передвинулись вслед за ними дальше уже глубже в бухту. Там этих китов уже таких, наверное, небольших семей было несколько. Кто-то из них нам демонстрировал так называемую пузырьковую охоту. Это тоже было здорово. Потом мы видели выпрыгивающих китов, как просто невероятная форма радости. В эти моменты ты понимаешь, что кажется, что этим животным открылось что-то, что точно неведомо нам, людям. Вот это то, что можно наблюдать часами. К этому невозможно привыкнуть.
17: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
6: «Между делом» на Business FM.
7: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
6: Бизнес FM. Новости. Коротко.
19: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Киев готовится к обмену военнопленными в формате 1000 на 1000, заявил Владимир Зеленский. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что Москва и Киев проведут обмен пленными в формате 1000 на 1000 в период предложенного президентом США Дональдом Трампом перемирия с 9 по 11 мая. Ушаков говорил, что обмен можно провести быстро в случае, если будут готовы списки подлежащих обмену пленных. По его словам, Москва вела подготовку списков еще до объявления о перемирии, но не получила соответствующей реакции от Киева. Американские власти готовы приостановить действие федерального налога на бензин ради снижения его стоимости для американцев. Это заявил министр энергетики Крис Райт. Об этом пишет Wall Street Journal. В марте демократы в Конгрессе внесли законопроект о временной отмене налога на бензин до октября. Тогда же средняя стоимость бензина в Штатах превысила $4 за галлон. Это произошло впервые с августа 22-го в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. С конца февраля цена на бензин увеличилась примерно на 35%. А по данным на 10 мая, средняя стоимость бензина превысила $4.5, это около 335 рублей за галлон. Американцы платят около 18 центов за галлон бензина и примерно 24 цента за галлон дизельного топлива в качестве федеральных налогов. Антарктида тает быстрее, чем ожидалось. Под угрозой затопления могут оказаться прибрежные города по всему миру, пишет издание Nature Communication. Под ледниками обнаружили гигантские каналы, которые задерживают более теплую океанскую воду. Это значительно ускоряет таяние льдов в десятки раз, а ледники теряют устойчивость. Даже регионы Восточной Антарктиды, которые когда-то считались относительно стабильными, могут быть гораздо более уязвимы, полагают ученые. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия хотела бы получить разъяснение Армении по итогам выступления Зеленского, заявил Дмитрий Песков. Москва считает ненормальным предоставление площадки для русофобских заявлений. Ближневосточный конфликт привел к еще одному дефициту, на этот раз серной кислоты, химиката, который важен для производства минеральных удобрений, бумаги, металла, компьютерных чипов, а также используется в нефтепереработке. Потребителей в каких странах это может затронуть? Футболисты «Зенита» одержали волевую победу над «Сочи» в 29-м туре российской премьер-лиги. Так петербуржцы вырвались на вершину чемпионата. Надолго ли? 11 мая «Краснодар» попытается вернуть себе лидерство в таблице по итогам матча со столичным «Динамо». Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Россия хотела бы получить разъяснение Армении по итогам выступления Зеленского, заявил Дмитрий Песков. Москва считает ненормальным предоставление площадки для русофобских заявлений. Саммит Европейского политического сообщества прошел в Ереване 4-5 мая. В мероприятиях принял участие Владимир Зеленский. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Кремль не понимает, почему глава правительства Армении Никол Пашинян не попытался сбалансировать публичные антироссийские заявления Зеленского своими высказываниями. Посол Армении впоследствии был вызван в российский МИД, где ему заявили о неприемлемости предоставления трибуны для угроз в адрес России. Как все это может повлиять на отношения Москвы и Еревана, говорит завсектором Центральной Азии ММРАН Станислав Причин.
20: Для Пашиняна в первую очередь важны выборы. Вот эта вся игра в европейскую интеграцию – это предвыборная кампания. Ее нужно максимально красиво продать с всеми этими приглашениями европейских лидеров, потому что во многом Пашиняну больше предложить своему избирателю нечего. И вот он продает красивую обертку европейской мечты. На нынешнем этапе предпосылок для членства Армении просто нет никаких ни по географическим, ни по политическим, ни по экономическим причинам. Запад просто играет во все эти игры, пытается воспользоваться возможностью охлаждение отношений между Российской Федерацией и Арменией для того, чтобы Армению оторвать, при этом ничего взамен не предложить. Основной рынок сбыта для армянских товаров – это Российская Федерация и страны Евразийского экономического союза. Соответственно, потеря этого рынка будет означать фактически катастрофу для армянской экономики, потому что Европейский союз никто не будет пускать товары. Российское руководство четко обозначило, что если Армения принимает решение о вступлении в Европейский союз, это означает прекращение членства в Евразийском экономическом союзе, потому что опыт вступления Украины, попытку Украины балансировать между вступлением в Евразийский экономический союз и созданием зоны свободной торговли с Европейским союзом, в конечном итоге привела к революции, потому что это две несовместимые системы. Это означает, что окончательно будет разрыв и в экономическом, и в политическом плане, и заморозка членства в ДКБ будет с ЕАЭС фактически легализованы. Армения пытается выдавливать Россию из инфраструктурных ключевых объектов, железной дороги, из атомной сферы. Абсолютно нет никакого понимания, что европейские инвесторы туда не придут. Это какая-то такая аксиома для всех этих стран, которые верят в европейскую мечту. И это путь в никуда для экономики Армении.
2: Зав. Сектором Центральной Азии ММРАН Станислав Притчин в Кремле заявили, что участие Армении в саммите с Евросоюзом – суверенное право республики. Однако Владимир Путин, комментируя желание армянских властей присоединиться к ЕС, предложил Еревану провести на этот счет референдум, чтобы поднять вопрос, с кем хочет остаться народ – с ЕАЭС или Евросоюзом. «Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу», – заявил российский лидер. А президент добавил, что Еревану стоит определиться как можно раньше по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС. Тогда, по его словам, возможен путь интеллигентного развода. А как может дальше развиваться эта ситуация, рассуждает руководитель Армянского аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.
1: Я не думаю, что референдум будет. Очень многое зависит от исхода парламентских выборов 7 июня. Если оппозиция выигрывает, армяно-российские отношения сильно улучшатся. Если победу одержит Никол Пашинян, то кризис резко углубится. Но при этом власти будут пытаться представить результат самих выборов как поддержку своей политики со стороны общества. Хотя тут, конечно, есть вопросы, насколько конкурентные выборы и равные выборы. Поэтому на данный момент вряд ли власти пойдут на референдум, и все будет решаться во многом от исхода выборов 7 июня. Тот же Евросоюз очень сильно меняется. Он от экономического и политического союза превращается также в военно-политический союз. Понятно, что вот этот курс армянских властей уже не мог оставаться незамеченным со стороны их российских коллег, учитывая, какие заявления звучат из Европы, в частности, о подготовке к войне с Россией. Анонсирование властями Армении, которые пока что остаются членами ЕАЭС, даже де-факто членами ДКБ, хотя они заявили о заморозке членства в организации, естественно, уже вызывало вопросы в Москве, и в Москве решили определиться. Но при этом, хотя очень много говорится о таком курсе на евроинтеграцию и все остальное, но, на мой взгляд, и многие эксперты в Армении считают, что в реальности под лозунгами курса Европы маскируется в реальности курс на Турцию. Те же американцы и европейцы всячески поддерживают усиление позиции Турции в регионе, считая, что это означает автоматическое ослабление позиции России и Ирана.
2: Руководитель Армянского аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян. Тем временем глава МИД Армении сказал, что Ереван сделает выбор в пользу ЕС или ЕАЭС в подходящее время. На данный момент мы, члены ЕАЭС, никто не говорил, что выходим, но не секрет, что народ Армении имеет европейские устремления, подытожили в армянском внешнеполитическом ведомстве. Премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам саммита Армении и ЕС заявил, что Ереван будет счастлив, если его примут в Евросоюз, и назвал это историческим событием. Он напомнил, что в прошлом году в Армении был принят закон о вступлении в Европейский Союз, инициированный гражданским обществом. Ближневосточный конфликт привел к еще одному дефициту. На этот раз серной кислоты, химикат, который важен для производства минеральных удобрений, бумаги, металла, компьютерных чипов, а также используется в нефтепереработке, пишет Wall Street Journal. Значительная часть мировых поставок серы поступает с НПЗ и газоперерабатывающих предприятий стран Персидского залива. Закрытие Армузского пролива наряду с китайскими экспортными ограничениями на серную кислоту взвинтили цены на продукт, сделав его менее доступным. А трудности, по словам экспертов, были и до этого. Транспортировка химиката сложна, поэтому обычно поставки были расписаны на несколько недель, а то и месяцев вперед. Газета отмечает, что более других от этой ситуации пострадают Индонезия и Чили. Ощутит влияние и Соединенные Штаты. Дефиците и том, затронет ли это Россию, говорит независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
0: Хотя вещество сера является очень распространенным и фактически оно может выделяться при любом производственном процессе, не только нефтегазовом, но, например, во многих горнорудных проектах. Но дешевле всего серную кислоту действительно получать из продуктов нефтепереработки. И рынок был устроен таким образом, что порядка 20% мирового потребления поступало именно из региона Персидского залива. И здесь действительно проблема в том, что быстро заменить поставщика серы не получается, потому что все те серные проекты, которые есть, они требуют перестройки для того, чтобы производить именно серную кислоту. Второй момент, вещество не такое дорогое, чтобы привлекать многочисленные инвестиции, поэтому, опять же, заменить его в моменте довольно сложно. И третий момент, груз действительно очень опасный, поэтому специальные корабли требуются для его транспортировки, и далеко не все судовладельцы согласятся с ним работать. При всех тех мирных заявлениях, которые мы слышим, мы видим, что вооруженные силы США никуда не уходят из региона, напротив, мощности потихоньку нарастают. Это с точки зрения всех стратегических мировоззрений указывает на то, что страна готовится к

0: внешности подвергаются атакам. Пока дефицита серной кислоты в России не отмечается. Более того, у нас есть альтернативные источники производства серы и серной кислоты. Мы их не запускаем. Мы исходим из того, что на собственные нужды нам серной кислоты достаточно сейчас.
1: Независимый промышленный эксперт Максим Худалов. Нехватка серной кислоты добавилась к другим дефицитам, вызванным ближневосточным конфликтом. В частности, ранее СМИ сообщали о недостатке гелия, брома и продуктов нефтепереработки, необходимых для самых разных производств. Футболисты московского «Локомотива» на своем поле обыграли «Балтику» в 29-м туре РПЛ со счетом 1-0. Единственный гол на 4-й минуте забил Александр Руденко. «Балтика» почти весь матч провела в меньшинстве. При этом могла отыграться, но Илья Петров не реализовал пенальти. «Лока» набрал 53 очка и по итогам этого тура может досрочно обеспечить себе бронзовые медали. А в Петербурге «Зенит» победил «Сочи» 2-1 и вырвался в лидеры таблицы, по крайней мере, на сутки. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: «Зенит» в первом тайме заставил тревожиться своих болельщиков. Сначала Луис Энрике не реализовал пенальти, попав в перекладину, а затем и вовсе футболисты «Сочи» вышли вперед. Захар Федоров замкнул головой навес Артема Макарчука. На перерыв «Зенит» ушел в статусе выбывающего из чемпионской гонки. Но во второй половине игры подопечные Сергея Симака изменили ситуацию. Сначала Луис Энрике исправился и сравнял счет, а затем и опытный Александр Ерохин в очередной раз послужил для питерцев спасительным джокером. 2-1, и «Зенит» по-прежнему в борьбе за золото. Все решится в последнем туре, а за сутки до матча Краснодара с «Динамо» сине-бело-голубые имеют в активе 65 очков и на 2 опережают «Быков». После матча Игорь Осенькин признал в разговоре с Матч ТВ, что шансов на сохранение прописки в РПЛ у Сочи осталось немного.
4: Мы могли не проиграть, играли достаточно хорошо, но, наверное, на концовку не хватило сил. Дальше нам надо только смотреть, как играют наши соперники, и молиться, чтобы в следующем матче что-то зависело от нас.
3: Надежды специалиста не оправдались, и судьба распорядилась по-другому. «Динамо» Махачкала сыграла в ничью с грозненским «Ахматом» 1-1. У дагестанского клуба 25 очков, у Сочи 21. Остался последний тур, и команда уже не поднимется выше 15-го места. По итогам сезона Сочи вылетают в первую лигу. Тем временем стали известны две команды, которые получили прямые путевки в РПЛ. Это воронежский «Факел», который вернулся в высший дивизион российского футбола спустя год, и московская «Родина», клуб, который был основан совсем недавно, в 2015 году. Его владелец Сергей Ломакин, российский миллиардер, состояние которого в прошлом году, по данным Forbes, составляло 1 миллиард 200 миллионов долларов. За 11 лет «Родина» проделала большой путь, сначала в любительском футболе, затем в ПФЛ, а к 2022 году она прочно обосновалась в ФНЛ и даже участвовала в стыковых матчах, но не смогла пробиться в российскую премьер-лигу, уступив по сумме двух встреч «Пари НН». В прошлом году команду возглавил испанский тренер Хуан Диас, и под его руководством случился исторический выход в касту сильнейших. Таким образом, в следующем сезоне в РПЛ будут играть сразу 5 московских команд. Правда, «Родина» домашние матчи проводит на арене «Химки», стадионе, который имеет необходимую лицензию. По мнению Артема Локалова, корреспондента «Российской газеты» и автора телеграм-канала «Футбольные темы», у новичка РПЛ есть шансы закрепиться в лиге, а Сергей Ломакин не пожалеет деньги на трансферы.
5: Я думаю, что он сделает максимум, чтобы команда усилилась и не стала калифом на час. Пример Акрона, который не вылетел в первый сезон, а играет в премьер-лиге. Да, сейчас тоже борется за выживание, но, по крайней мере, не получилось так, что один сезон в премьер-лиге и сразу вылет. Я думаю, что и «Родина» будет к этому стремиться. Академия «Родины» стала очень популярной и уважаемый в футбольном сообществе. И, насколько я понимаю, сейчас очень много народу стремится попасть именно в Академию Родины. И это, конечно, большое достижение вот этой империи Ломакина, то, что они сделали. Потому что при существовании Спартаковской Академии, Армейской, Динамовской, в эту команду вписаться и стать одним из лидеров, если не лидером, это, конечно, дорого стоит.
3: Оренбург догнал по очкам «Крылья Советов», победив соперника в очной встрече 1-0. Команды набрали по 29 баллов и делят 11-12 места. Но «Акрон» пока не провел свою игру тура, и после встречи с Ростовом может их обогнать. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
1: 11 мая «Краснодар» попытается вернуть себе лидерство в таблице по итогам матча со столичным «Динамо». Для этого действующему чемпиону России необходима победа. Игра пройдет в Москве. Начало в 20:00.
2: Сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные упаковки из-под лапши и не

0: невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное – руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес-ФМ». Другим наука с Сергеем Корзуном.
1: Каталонец Раймунд Луллий, или ближе к оригиналу Рамон Льюль, был дальним предтечей комбинаторной логики и искусственного интеллекта. В 13 веке он придумал то, что иногда называют первой логической машиной. На самом деле механики там не было, а был набор кругов с логическими элементами, которые можно комбинировать в различных сочетаниях. Примерно до 30 лет Рамон Льюль служил при дворе будущего короля Майорки и вел светский и довольно разгульный образ жизни трубадура. Однажды, в процессе сочинения песни для дамы, которую, по его собственным словам, он любил неразумной любовью, ему явился распятый на кресте Христос. Позже все повторилось. Когда видение явилось в пятый раз, трубадур сдался и решил отныне посвятить свою жизнь написанию книг о заблуждениях неверующих и созданию школ для изучения языков, прежде всего арабского, для более плодотворного обращения нехристиан в христианство. Продал имущество, отправился в паломничество, а после возвращения на Майорку купил раба-мусульманина, чтобы самому выучить арабский язык. История закончилась религиозным конфликтом. Раб не хотел обращаться в христианство и напал на хозяина, за что был брошен в тюрьму и там покончил с собой. Настойчивости в достижении своей миссионерской цели Рамону Льюлю было не занимать. Миссии в Северной Африке несколько раз заканчивались теперь уже его собственным арестом и заключением под стражу. Но каждый раз он возвращался. Умер он в почтеннейшем возрасте, примерно 83 лет. Кроме теологических трудов, писал прозу и даже сборники пословиц. В Каталонии Рамон Льюль признан канонической фигурой, а его имя в наше время носит государственный институт, созданный для продвижения каталонского языка и культуры в мире.
0: Другим наука на Бизнес-ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес-ФМ. Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами на фоне конфликта Ирана и США и перекрытия Ормузского пролива. Как пишет Bloomberg, с начала марта по конец апреля нефтяные резервы уменьшались на почти 5 миллионов баррелей в сутки. Это самое крупное сокращение за всю историю наблюдений. Основные потери приходятся на сырую нефть, а остальное на топливо и нефтепродукты. В Европе на фоне ситуации перед летним сезоном отпусков стремительно сокращаются запасы авиатоплива. Также в группе риска страны Азии, которые могут столкнуться с критической нехваткой топлива уже через месяц. Агентство отмечает, что рынок останется под давлением еще долго, и даже открытие Ормузского пролива ситуацию сейчас не спасет. О перспективах нефтяного рынка и что все это значит для России, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
3: В дальнейшем нужно будет восполнить все те стратегические запасы, которые ты изъел. В Соединенных Штатах, например, по правилам компания, которая получает нефть из стратегических резервов, она в течение года должна будет потом обратно закачать в полтора раза больше объема. Несмотря на возможное открытие Ормузского пролива, потом спрос будет высокий, потому что покупать нефть будут и для текущего потребления, и для восполнения стратегических запасов. То есть и то, и то. То есть спрос увеличится текущий, это будет удерживать высокие цены. Но при этом есть и другие факторы, которые будут толкать, наоборот, вниз цены. Это, прежде всего, риск развала ОПЕК и ОПЕК+. То есть Объединенные Арабские Эмираты уже вышли из соглашения, и как только откроется Ормузский пролив, они будут стараться максимизировать свою добычу. Сейчас она ограничена пропускной способностью нефтепровода, единственного, который у них есть на порт Фуджейра, то есть обходной вокруг Ормузского пролива нефтепровод. Но там мощность всего 1,8 миллиона баррелей в сутки, в то время как они должны добывать примерно под 4 миллиона баррелей. Поэтому, когда откроется Ормузский пролив, конечно, они максимизируют туда добычу. И остальные, и это главный риск для цены, остальные страны-участники ОПЕК+, тоже могут выйти из соглашения, сказать, ну почему можно добывать, а нам нельзя, что мы будем тут сдерживать свою добычу. Они этим будут пользоваться, поэтому, конечно, в случае развала соглашения ОПЕК+, на рынок выйдут дополнительные объемы, и тогда будет переизбыток нефти, и цена упадет.
4: Что все это значит для России?
3: Нынешние цены, да, когда мы вокруг $100-110 за баррель видим цены, конечно, они автоматически добавляют нам доходов, ситуация улучшается, но пока что мы еще все-таки не компенсировали то, что недополучили в первом квартале. Сейчас в мае еще большие доходы нефтегазовые поступят, и сохранение нынешней ситуации, оно, конечно, нам выгодно, потому что, опять же, как только откроется Ормузский пролив, цена пойдет вниз, и вот этот глоток финансового воздуха, он для нас закончится, потому что ситуация, особенно в нефтяной отрасли, была очень сложной в начале года. И санкции, и высокая ставка ЦБ, и высокие издержки, низкие цены, в общем-то, все сошлось в одной точке, и нефтяным компаниям было очень сложно, и, соответственно, бюджету тоже, в общем-то. Поэтому, да, для нас не нужно сверхвысоких цен, 150-200 долларов за баррель. Вот показатели около там 100-110, они позволяют нам хорошо зарабатывать, но при этом не уменьшают спрос в глобальном масштабе.
2: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. На фоне энергокризиса немецкий аэропорт планирует сократить количество рейсов из-за высоких цен на авиатопливо, сообщают немецкие СМИ. Эксперты отмечают, что в лучшем случае произойдет стагнация пассажиропотока, а в худшем – падение объема перевозок на 10%, что затронет порядка 20 миллионов человек. В эти дни развернута эвакуация пассажиров с круизного лайнера MV Hongius, которая стала очагом заражения хантавирусом. Судно стоит на рейде у берегов Тенерифе. Перед эвакуацией всех пассажиров осмотрели медики, чтобы убедиться, что у них нет симптомов заболевания. Пассажиров делят на группы по принципу гражданства и на небольших лодках вместительностью не более 10 человек доставляют на берег. По данным испанских властей, необходимо эвакуировать граждан 23 стран, после чего людей отправляют самолетами домой, где местные власти уже сами определяют необходимые меры и сроки карантина. Инкубационный период хантавируса может составлять несколько недель, что затрудняет оперативное выявление новых случаев. Вот что сообщает CNN.
5: Several nations, including the US, Germany, France, Belgium.
6: США, Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды и Ирландия вывезут своих граждан самолетами без багажа. Им его вернут позже. Жители Испании перевезут при соблюдении всех мер предосторожности в военный госпиталь. Каждый будет находиться в отдельной комнате. Навещать их родственникам не разрешат. По прибытии ПЦР-тест. Спустя неделю еще один. 17 американцев, у которых нет симптомов вируса, как заявили в США, отправятся в медцентр в Небраске, в специальное национальное карантинное подразделение. После обследования тех, чьей жизни ничего не угрожает, направят уже домой на 42-дневный карантин с ежедневным мониторингом. После высадки пассажиров судно и экипаж отправятся в Роттердам, где команда сойдет на берег, а лайнер отправится на масштабную дезинфекцию.
2: Пока ВОЗ зарегистрировала 8 случаев заболевания хантавирусом, однако есть сообщения о возможных новых случаях. Так плохо почувствовал себя гражданин Великобритании, высадившийся с лайнера MV Hondius на острове в Южной Атлантике. Ему на помощь уже десантировалась на парашютах самолета группа медиков с лекарствами и оборудованием. Во втором случае речь идет о женщине в Испании. Она летела в одном самолете с голландцем, который впоследствии умер от инфекции. Носители хантавируса антгрызуны. Передача его от человека к человеку возможна, но очень редка и связана с близким и длительным контактом. Наиболее вероятно, она на ранней стадии болезни, отмечает ВОЗ. Однако, в отличие от коронавируса, когда больной становится заразен и без симптомов у хантавируса, такой картины нет, говорит врач-инфекционист, ассистент кафедры инфекционных болезней с эпидемиологии Самарского государственного медицинского университета Елизавета Темник.
7: Особенность этой группы заболеваний в том, что вот какое-то субклиническое, бессимптомное течение практически невозможно. То есть если человек заболевает, болезнь сразу достаточно ярко себя проявляет, и высокие риски тяжелого течения. Поэтому меньше рисков передачи большому количеству людей. Человек, если заразился, он уже точно будет знать, что он болеет, соответственно, за этим последуют все карантинные мероприятия, изоляция, да, обследование контактных и так далее. В плане того, что дальше, в плане такого обширного распространения, которое может привести какой-то неблагополучной обстановки. Я не думаю, что это конкретно с этим вирусом может произойти. Это особенности путей и механизмов передачи. Это не 100% аэрозольная инфекция, как мы рассматриваем, допустим, те же высококонтагиозные корь, грипп, COVID-19. Вообще-то немножко другой вирус.
8: Риски эпидемии мы исключаем.
7: Я думаю, на данный момент они очень низкие.
2: Врач-инфекционист Елизавета Темник. Инкубационный период хантавируса длится от 1 до 8 недель после контакта и обычно включает лихорадку, головную боль, мышечные боли и желудочно-кишечные симптомы. Эксперты и вирусологи ранее говорили о бизнес-ФМ, что вероятность пандемии хантавируса крайне мала, так как воздушно-капельным путем он не передается, а в Роспотребнадзоре заявляли, что мутация инфекции оценивается как крайне низкая.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Международный музей туалетов «Сулбах» находится в индийской столице Нью-Дели. В 1992 году его открыл доктор Биндешвар Патак, основатель движения «За санитарию и социальные реформы». Санитарии в Индии действительно знакомы далеко не все. И чтобы напомнить соотечественникам о важности соблюдения норм гигиены, доктор Патак и основал столь неоднозначный музей. В экспозиции всевозможные туалеты от древних, созданных за 2500 лет до нашей эры, до концептов будущего. Есть королевские тронные туалеты, драгоценные ночные горшки, походные варианты, мебель для ванных комнат. Всего около 4000 экспонатов из 50 стран. Рядом с каждым экспонатом табличка с анекдотом на туалетную тему, а на стенах стихи, афоризмы, шутки и карикатуры в той же концепции. Музейные ценности на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
9: Доля женщин на управленческих позициях в стратегическом консалтинге выросла за последние годы. Эксперты считают этот рост скорее эволюционным, чем взрывным. Давайте обсудим результаты исследования и как выглядит лидерство в стратегическом консалтинге сегодня. Согласно совместному исследованию Ассоциации объединения консалтинговых организаций и пиар-агентства Agenda, сегодня женщины занимают в среднем лишь 26% позиций партнеров и директоров. Если присмотреться к цифрам внимательнее, картина становится еще более контрастной. В 18% компаний топ-менеджмент полностью мужской, а в 44% женщины есть, но остаются в меньшинстве. И только в 16% компаний доля женщин в управлении достигает половины или больше. При этом на старте карьеры все выглядит иначе. В профессию женщины приходят активно, и на начальных позициях зачастую наблюдается почти равенство. Но чем выше уровень, тем меньше женщин. Среди руководителей их уже около четверти. Почему так происходит? Эксперты называют сразу несколько причин. Во-первых, требования к топ-позициям. Недостаточно быть сильным специалистом. Нужно иметь репутацию, доверие клиентов, обладать серьезным коммерческим опытом и портфелем крупных проектов. Во-вторых, важно, как внутри компании распределяются возможности, поддерживается ли карьерный рост и есть ли примеры для подражания. Есть и позитивные изменения. Доля женщин в управлении растет, пусть и постепенно, но стабильно. За последние 5 лет прирост составил примерно 7-10 процентных пунктов. Причем меняется и сам подход рынка. Все чаще клиенты выбирают не по стереотипам, а по результату – ту команду, которая способна решить задачу. Интересно и то, как эксперты описывают различия в стилях управления. Если традиционно мужская модель опирается на иерархию, то женское лидерство чаще строится через постоянное подтверждение компетентности, доверие и вовлеченность. Среди характерных черт женщин-руководителей называют ответственность, эмпатию, внимание к деталям и высокие стандарты к себе.
0: Карьера на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Правящая коалиция Германии рассматривает возможность участия президента Франко-Вальтера Штайнмайера вместе с бывшим канцлером Герхардом Шрёдером в переговорах с Россией по Украине. Об этом сообщает «Шпигель» со ссылкой на источники. В коалиции считают, что Шрёдер не справится с ролью посредника в одиночку, однако его дуэт с Штайнмайером мог бы стать интересным вариантом, говорится в статье. 9 мая российский президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном посреднике в переговорах между Москвой и Брюсселем, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Шрёдер. Как утверждало агентство DPA, в немецком правительстве это предложение не поддерживают. С Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и бизнесмен Джаред Кушнер могут в скором времени посетить Россию. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. В предыдущий раз американские переговорщики прилетали в Москву в конце января. После начала американской кампании против Ирана участие США в переговорах по Украине было приостановлено. В Москве выражали надежду на то, что Вашингтон позднее вернется к своей роли посредника в украинском урегулировании. ФБР в рамках президентской кампании по обеспечению прозрачности в отношении НЛО обнародовала документы, в которых описаны существа ростом около 120 сантиметров. Об этом пишет британский таблоид Sun. В одной из служебных записок указано, что в отчетах за 1965 год подробно описано, что множество свидетелей в мире видели выходивших из НЛО существ, а в обломках кораблей нашли микроскопические сферы из неизвестного металла. Очевидцы рассказывали, что существа были ростом около 122 сантиметров в скафандрах и шлемах на головах. В рассекреченных файлах описываются обломки разбившихся летающих тарелок, которые находили минимум трижды. Один образец описывался как магниевый сплав, другой как чистый магний, а третий назывался исключительно твердым неизвестным металлом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что дело в украинском конфликте идет к завершению. По словам российского президента, переговоры о мирном урегулировании прежде всего дело России и Украины. Но Москва не против посреднической помощи Вашингтона. Кубанские виноделы Мескака получили иск от итальянского производителя Просекко. Истец – винодельная Риджери энд Ко, один из основателей производства Просекко в итальянском регионе Венетто. А какие могут быть претензии у итальянской стороны к российским виноделам? Туротрасль считает убытки от падения продаж туров в Объединенные Арабские Эмираты на фоне ограничений из-за ближневосточного конфликта. А там пустуют гостиницы. Так кто в большем проигрыше? Эти и другие темы на Business FM. Владимир Путин заявил, что дело в украинском конфликте идет к завершению. Переговоры о мирном урегулировании – прежде всего дело России и Украины, но Москва не против посреднической помощи Вашингтона, отметил президент России. Желание США продолжить переговоры по украинскому вопросу позднее подтвердил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, спецпосланники Трампа Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер достаточно скоро посетят Москву, где с ними будет продолжен диалог. Премьер Словакии Роберт Фицо, который был на праздновании Дня Победы, передал российскому президенту предложение от Зеленского о личной встрече. Владимир Путин сказал, что никогда не отказывался от этого. Тот, кто хочет встретиться, пусть и приезжает в Москву. Встреча возможна и в третьей стране, но только для подписания договора на длительную историческую перспективу. Эти заявления Владимир Путин сделал во время довольно продолжительного пресс-подхода после завершения в Кремле торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы. В них участвовали иностранные гости. Такое долгое и обстоятельное общение Путина с прессой в праздничный день стоит расценивать как продолжение речи на Красной площади, где он почти не касался актуальной повестки, комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
11: В таком формате больше возможности донести то содержание, которое президент хотел донести. Потому что он в речи по текущему политическому моменту фактически ничего не сказал. Поэтому напрашивалось какое-то дополнение. Вот оно и состоялось. Обратил внимание, что Зеленского назвали по фамилии впервые за много-много месяцев. В данном случае назвали. Хотя тональность такая, да, довольно жесткая. И потом он в дальнейшем упоминании его тоже не называл его по фамилии. Но тот, кто хочет встретиться, пусть и приезжает. Что касается двух фраз, думаю, дело идет к окончанию, я бы не преувеличивал ее значение и не трактовал буквально. Это может быть отчасти адресовано общественности, которая хотела бы действительно скорейшего окончания конфликта. Ну и, может быть, одновременно намек на то, что, по мнению президента, сама победа близка, и поэтому окончание близко. Я бы не считал это каким-то временным обозначением даты окончания конфликта. Уже появились слухи, там и ставки делаются некоторые. Чуть ли не до конца мая закончится конфликт. Я пока не спешил такими прогнозами, поскольку судя по всему, переговорные позиции сторон остаются прежними. И накануне Дня Победы они были подтверждены со стороны России и Ушаковым, и другими представителями Кремля, которые обозначили главное предусловие заключения долгосрочного прекращения огня – это вывод ВСУ из Донбасса. Зеленский на это идти не хочет пока что, и никаких признаков того, что пойдет, не дает. Правда, можно покопаться в высказываниях Буданова, главы его администрации, и там что-то найти, намекающее на какой-то удобоваримый формат отхода.
12: По словам Роберта Фитца, который приехал на празднование Дня Победы, значит, Путин дал понять, что если Зеленский заинтересован в переговорах, то должен связаться по телефону. Вот в этом смысле можно ожидать, по меньшей мере, приближения к контакту первых лиц?
11: Вообще, конечно, президент Зеленский достаточно бывает креативен в своих пиар-подходах и в информационной войне. Показали и события последних дней. То, что он все время пытается выиграть какой-то очередной информационный бой. Поэтому я бы не исключал до конца, что он вот возьмет и позвонит прямо в Кремль Путин. До конца бы не исключал. Хотя, конечно, представить себе такую картину достаточно сложно. Но, по крайней мере, для того, чтобы поставить таким звонком Путина в неудобное положение. Самоцелью этих пиар-акций, информационных всяких боев является часто именно это. Кто его знает? Может, возьмет и позвонит. Но трактовать это как предвестник завершения конфликта все же не стал. Должна быть найдена какая-то формула, которая позволит Зеленскому сказать, что мы Донбасс не оставили, а России сказать, что все-таки его ВСУ оставили. Вот как это сделать, не знаю. Свободная экономическая зона, еще что-нибудь и так далее, это подобное. Наметки на это были. Возможно, они получат развитие. Но пока говорить об этом рано.
2: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Кирилл Буданов, упомянутый нашим экспертом, внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. Владимир Зеленский после заявления президента России в свою очередь заявил, что Украина готовится к обмену военнопленными в формате 1000 на 1000. Он утверждает, что гарантия проведения обмена на себя берет американская сторона. Кубанские виноделы Месхака получили иск от итальянского производителя Просекко. Компания Ruggeri & Co. направила в суд Москвы иск к самой винодельне и к российскому продавцу алкоголя Рисе. О взыскании с них более 191 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Основания исковых требований не уточняются. Госпошлину за подачу иска от имени итальянской компании уплатила компания «Симпл». Структура крупнейшего дистрибьютора алкоголя в России «Симпл Групп». Бизнес ФМ направил запрос в эту компанию. Истец, винодельня Ruggeri & Co., один из основателей производства просекко в итальянском регионе Венетто. А какие могут быть претензии у итальянской стороны к Месхака, непонятно, комментирует исполнительный директор торговой компании «Форд» Александр Лепилин.
13: Пока мало информации, то есть сложно говорить о сути его, но могу предположить, что если речь касается Ruggeri, это наряду с такими компаниями, как Конкадора, как Понт, это одни из толпов зоны Просекко, которые участвовали вообще в формировании этой зоны, в ее популярности и так далее. Поэтому, скорее всего, что-то вокруг именно наименования Просекко и что-то связано именно с авторскими правами по этому поводу. То, что участвует компания Simple, оно не удивительно, потому что компания Simple многолетний партнер Ruggeri, порядка 25 лет они вместе работают, насколько я помню, они представляют в России. И думаю, что здесь, в общем-то, все закономерно. А суть претензий говорить рано, но, скорее всего, что-то в области именно прав на наименование Просекко. Месхако имеет виноград и виноградники сортом Глера. Это второе название сорта Просекко, потому что Просекко — это такая удивительная история, что есть одновременно и винодельческая зона, и наименование сорта винограда. Второе наименование Глера. И во многих странах мира делают под именем Глера этот сорт винограда, чтобы именно отойти от авторских прав на наименование Просекко, которая больше относится к географической зоне.
2: Исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин. Операторы фирменного магазина «Месхак» при этом говорят, что «Просекко» они не продают. В каталоге вин этого производителя мы тоже не нашли ничего подобного. Но вот «Глера» есть, однако вряд ли претензии могут быть к этому названию. Иск поступил в московский суд 4 мая и к рассмотрению еще не принят, но это дело времени. Иностранные производители продолжают активно отстаивать свои права, несмотря на трудности с исполнением их исковых требований, говорит партнер Tubelo Office Антонио Дегор.
14: Никаких ограничений для иностранных юридических лиц на подачу исков в Российской Федерации нет. Если этой компании есть, например, товарные знаки, зарегистрированные в Российской Федерации, она их может в общем порядке защищать, как это могут делать и российские юридические лица наравне с ними. Если будет установлено нарушение, в данном случае, например, использование товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным на имя итальянской компании, то в случае установления этого нарушения иск может быть удовлетворен. Такие иски есть, то есть там, конечно, проблемы могут быть с последующим исполнением судебного решения и перечисления денег в иностранную юрисдикцию, но вполне возможно, что если эта компания будет представляться компанией Simple или через ее структуры, права могут быть уступлены третьему лицу на территории России. Вполне рабочая схема для такой категории исков. Действительно, многие компании ушли с рынка, и даже в случае наличия нарушений они по принципиальным соображениям просто не нанимают здесь юристов и иски не подают, но одновременно с этим многие компании продолжают защищать свои права, и практика постоянная. Может быть, меньше компаний Западной Европы, но, например, компании из Азии, из других юрисдикций по-прежнему продолжают защищать свои права, и это не редкость. У нас для товарных знаков есть такой способ расчета компенсации, как двукратная стоимость реализованного контрафактного товара, то есть товара, на котором незаконно использовался товарный знак другого лица.
2: Партнер Tubelow Office Антонио Дегор. Винодельный Исхак работает в одноименном селе под Новороссийском с 2017 года. Основной вид деятельности компании Рисе – розничная торговля алкогольными напитками в специализированных магазинах. Просекко – сухое игристое вино, которое производят в 9 провинциях Италии из винограда сорта Глера с допустимым добавлением других сортов. Ритейл, промышленность и строительство в апреле вошли в число сфер с наибольшим количеством вакансий для трудоустройства в России. Об этом сообщил портал по поиску работы «Суперджоб». Больше всего вакансий оказалось в ритейле, как это было еще 2 года назад. Работодатели ищут продавцов, консультантов, кассиров и администраторов магазинов. Промышленность ушла на второе место. Но работодатели по-прежнему остро нуждаются в квалифицированных кадрах, говорит руководитель исследовательского центра «Суперджоб.ру» Наталья Голованова.
15: Ритейл занимал первые позиции во всех топах запросов работодателей на протяжении многих лет. И только последние года 2,5 мы видели, что на первое место по запросам на кадры вышла промышленность. Это связано в том числе и с демографической ямой, с тем, что формируется платформенная занятость, и много народу уходит в самозанятые. Здесь в стране приходится многие процессы перестраивать и промышленность развивать форсированно в отдельных направлениях. Но, к сожалению, последние месяцы на первые места снова вернулся ритейл. На первом месте все возможные вакансии, связанные с продажами. Менеджеры по продажам, кассиры, продавцы разных специализаций. Несмотря на то, что мы сейчас слышим часто, что рынок труда опять стал рынком работодателя, какой-то баланс выстраивается на рынке труда, но при этом от нехватки персонала наши рынок труда по-прежнему страдают. И в первую очередь от нехватки квалифицированного персонала. До конца десятилетия мы еще будем находиться в той самой демографической яме. Количество людей, которые уходят самозанятые, с каждым годом увеличивается на миллионы.
2: Руководитель исследовательского центра «Суперджоб.ру» Наталья Голованова. По словам специалиста по рынку труда, самозанятые не спешат наниматься и предпочитают подработку и параллельно поиск подходящей для себя вакансии. Такой поиск может занимать годы. Работодатели при этом остаются без штатных квалифицированных кадров. Их дефицит сохранится в России во второй половине 2026 года, считают эксперты. А сильнее всего нехватку сотрудников в этот период будут ощущать сельское хозяйство, промышленность, строительство, ЖКХ, энергетика, транспорт и IT. В агросекторе проблемы связаны с низкой престижностью профессии, оттоком молодежи и старением кадров.
0: Строго по делу. Создатель и президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
16: Ее называют матерью российского ИИ. Потомственный программист, математик, предприниматель и писательница в одном лице. Одна из тем, почему у нас создается много прототипов и мало что выходит в серию. А также, будет ли ИИ писать книги.
0: Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. Повторы программы во вторник после 7 и после 10 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Сногсшибательные унитазы. Изумительные паразиты. Умопомрачительные упаковки из-под лапши. и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное – руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: Продолжение темы перестройки работы управляющих компаний в сегменте МКД, о чем мы начали говорить в прошлый раз, члены Альянса сервисных УК отмечают: пора перестать лечить симптомы. Кадры, долги, суды – это следствие. Пока мы не дадим работать рынку, не сделаем выборы УК альтернативными, а тарифы справедливыми и рассчитанными по единой методике, ничего не изменится, уверены в Альянсе. Другие игроки рынка, с которыми побеседовала Business FM, в принципе с подходом коллег согласны. Они тоже подчеркивают, что надо менять саму логику управления МКД, что тариф на содержание дома часто становится предметом торга, а не профессионального расчета, что люди часто не хотят платить за услуги, руководствуясь логикой «за любые деньги сделают то же самое». В смысле, если муниципальный тариф 50 рублей за квадрат, то 150 – это просто наценка без реального результата. Однако предложение Альянса можно усовершенствовать. Скажем, гендиректор ГК «Юнисервис» Виталий Симак считает, что конкуренция должна проявляться не в формате условной предвыборной кампании на общем собрании, а до него. То есть на собрание собственники должны уже прийти с пониманием, какую компанию они рассматривают, какой тариф предлагается, из чего он складывается и так далее. А руководитель клиентского сервиса компании «Плюс Девелопмент» Юлия Воробьева думает, что нужно создать ассоциацию УК, которая ежегодно собирала бы реальные данные по затратам и формировала официальные расценки на дополнительные услуги. Как напоминает эксперт, это уже сделали в клининге. СРО «АКФО» публикует методики расчета цен на услуги в человека-часах и по их фиксированной стоимости. Все участники рынка ориентируются на эти стандарты, и конкуренция становится честной. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Вы слушаете Business FM. Туротрасль считает убытки от падения продаж туров в Объединенные Арабские Эмираты на фоне ограничений из-за ближневосточного конфликта. А там пустуют гостиницы. Российские туроператоры ждут, когда МИД даст добро на организацию массовых поездок и чартерные рейсы. А купить тур в Эмираты по-прежнему нельзя из-за предостережений МИДа, который считает, что посещать эту страну россиянам небезопасно. А при этом возможно организовать самостоятельный трансфер, регулярные рейсы в Эмираты есть. А что будет дальше со спросом на Эмираты? Об этом Диана Чебанова.
18: В России все еще действует официальное предостережение на посещение Объединенных Арабских Эмиратов. Пакетные туры туда продавать не рекомендуется. Минэкономразвитие и МИД ограничения снимать не торопятся, а туроператоры считают убытки. РСТ уже обратился в Минэкономразвитие с просьбой пересмотреть ограничения. Там заявили, что в первые дни конфликта туроператоры потратили 7 миллиардов рублей на эвакуацию российских туристов. А доля стран Ближнего Востока составляла 16% всех зарубежных направлений туризма. Потеря этого блока ощутимо сказывается на всей отрасли. Кроме того, порядка 700 тысяч россиян использовали Объединенные Арабские Эмираты как транзитный хаб для поездок в третьи страны. При этом регулярные рейсы в Эмираты из России есть, и самолеты заполнены на 100%. Спрос на эту страну по-прежнему очень высокий, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур», член правления Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов.
19: Даже при действии этого предписания у нас каждый день звонки, просьбы забронировать, продать. Но мы, как законопослушная компания, вынуждены людям отказывать. Эмираты пользуются спросом, тем более, что цены сейчас там катастрофически упали. Гостиницы, которые стоили 300, 400, 500 долларов, могут сейчас стоить в 2-3 раза дешевле. Что касается авиаперевозки, с одной стороны, вы знаете, увеличение топливного сбора у всех авиакомпаний произошло на фоне увеличившейся стоимости нефти и керосина. С другой стороны, спрос, который упал, гостиницы многие сейчас либо полупустые, либо некоторые затеяли какую-то реконструкцию, поэтому цены очень демократичные. Недельный турпакет на двоих, включая перелет, может стоить, начиная от 150 тысяч рублей, что, в принципе, никогда не было свойственно для Дубая и для Объединенных Арабских Эмиратов.
18: Гостиницы в Эмиратах действительно пустуют, но туристов стало заметно больше, чем в дни начала конфликта на Ближнем Востоке. Отдыхающие приезжают, но это по-прежнему самостоятельные туристы, которые сами бронируют гостиницы и перелеты. Ательеры, владельцы арендной недвижимости тоже ждут, когда Министерство иностранных дел разных стран, в том числе России, отменят ограничения на массовый туризм в УАЭ, говорит жительница Дубая, управляющий партнер компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко.
20: К туристам все готово полностью. Отели готовы, рестораны, общественное питание, все готово. Все аттракционы открыты, которые закрывались. Например, вот такой аттракцион, как Global Village, был закрыт во время всех этих тяжелых дней. Насколько я знаю, что туристы, которые не берут туры, букинги уже появились. Мои коллеги, которые занимаются краткосрочной арендой, которая была 2 месяца в полном затишье, они как раз отрапортовали, что появились букинги. Прям активные. То есть ждем.
21: Много ли людей вот банально на улице ходят по сравнению с прошлыми периодами?
20: Да нет, немного. Ну, после такого потрясения требуется от 3 до 6 месяцев для полного восстановления. Опять же, все зависит от туристической компании, Министерства иностранных дел всех стран. Компании же, они закупают туры. Пока что это они не делают. Туристы приезжают. Увеличилось количество людей. Но, конечно, не настолько, как в прошлом году. Абсолютно все спокойно. Школы открыты. Все приезжают обратно. Даже те, кто уезжал, те, кто немножко запаниковал, возвращаются. Это я про резидентов.
18: Когда направление откроется, продажи туров, по прогнозам участников рынка, будут выше ожиданий. Сработает эффект отложенного спроса. Авиакомпания Fly Dubai уже получила разрешение на полеты из нескольких городов России. Рейсы ее в расписании есть. Эль-Арабия тоже обещает вскоре вернуться на рынок. А в расписании Аэрофлота рейсы в ОАЭ заявлены уже на 1 июня. По самым оптимистичным прогнозом разрешить массовый туризм в Объединенные Арабские Эмираты должны до конца мая. Стоимость самостоятельного перелета без пакетного тура в Дубай сейчас начинается от 50 тысяч рублей в обе стороны, говорит директор отдела продаж компании «Казьюнион Байру Стар» Николай Катасонов.
22: Туристы наши ждут открытия данного направления. Регулярные рейсы вот Fly Dubai Emirates на данный момент уже полные. Люди уже летят. Туристов много, кто желает туда полететь. Туры, к сожалению, сейчас пока их не продвигают, не продают. Как раз таки в связи с рекомендациями экономразвития. Но тем не менее, я думаю, уже к июню должно все стабилизироваться. Можно купить регулярный рейс у тех же арабских авиакомпаний, то есть Fly Dubai Emirates. Также забронировать отель через агрегаторы, которые работают. Можно оплачивать российскими картами. Ну и полететь отдыхать. Туристы многие, я думаю, так и летают до сих пор. Если государство отменят те рекомендации, которые действуют на данный момент, я думаю, поток будет достаточно большой. Важное направление – Ближний Восток. Там такие страны, как Эмираты, Катар, сейчас Саудовская Аравия, Оман. Для граждан России это, мне кажется, самые основные направления, которые были до этой всей ситуации. Плюс очень большой поток туда летел именно как хабы. Многие летели через Дубай, через Катар, третьи страны, Мальдивы, Маврики. Конечно, это одно из основных направлений.
18: Пока ограничения действуют, спрос перераспределился. По данным АТОР и сервиса слетать.ру, ситуация с Эмиратами не обрушила рынок майского отдыха. Туры купили в другие страны, например, Египет, Китай и Вьетнам. Диана Чубанова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Новые фильмы Андрея Звягинцева и Кантемира Балагова, засилье японцев и отсутствие Голливуда. Во вторник, 12 мая, стартует 79-й Каннский фестиваль. О работах россиян, которые там покажут, и о том, какие картины, скорее всего, доедут до нашего проката. Александра Сидорова.
23: На мировой фестивальной арене вновь звучат русские имена. Но эти режиссеры живут и снимают сейчас за границей. Одно из главных событий – возвращение в большое кино Андрея Звягинцева. У него был 9-летний перерыв, вызванный в том числе проблемами со здоровьем. Новая картина Звягинцева называется «Минотавр». Ее представят в основном конкурсе, рассказывает кинокритик Анна Нехаева.
24: Главный герой – глава российской компании, который узнает об измене жены в драматичный для себя момент, готовится производить кадровые перестановки в своей фирме. Параллельно на него наваливается семейная драма. Предполагается, что это будет довольно интимный портрет семьи, который вплетен в контекст современной России. Но, зная Звягинцева, наверняка это будет социальная рефлексия, одновременно драматический слом главных героев. Еще одна картина российского режиссера – Кантемира Балагова. Это первая англоязычная картина Балагова «Варенье из бабочек». Ее покажут в параллельной программе двухнедельных режиссеров. Это третий полный метр ученика Сокурова после «Тесноты» и «Дылды». Удивительно звездный актерский состав. Барри Кеоган, Райли Кио, Гарри Меллинг и Моника Белуччи. Почему Балагов решил направиться в параллельную программу? Можно разные версии выдвигать. Вообще двухнедельник режиссеров считается более лояльным к молодым кинематографистам. Если основной конкурс – это прежде всего про статус, про какой-то стейтмент, то двухнедельник режиссеров позволяет мастерам более творчески свободно говорить о тех или иных темах.
23: Работа еще одной россиянки, выпускницы ВГИКа Евгении Казанкиной «Город сов», вошла в короткометражную секцию фестиваля. В главной роли Вера Янгалычева, которую вы недавно могли видеть в Лермонтове Бакурадзе. Некоторые заведомо заметные фильмы, в том числе из основного конкурса, должны доехать до российского проката. Например, «Параллельные истории» иранца Асгара Фархади в ролях «Весь цвет французского актерского мира» Изабель Юппер, Вирджинии Ифера, Венсан Кассель, Пьер Нине, Катрин Денёв. Главная героиня – писательница, отчаянно ищущая вдохновение. Она находит его в том, чтобы наблюдать за соседями из дома напротив. Обладатель «Золотой пальмовой ветви» за фильм «Магазинные воришки» японец Хирокадзу Крэда приедет на смотр с фильмом «Барашек в ящике». Это история семейной пары, которая приводит в дом человекоподобного робота, чтобы воспитать его как сына. Эту картину российский зритель точно сможет увидеть в этом году. Так же, как и фильм «Любовь моя» от номинанта на премию «Оскар» испанца Родриго Сарагоена. Кино про отношения отца и дочери на фоне съемок масштабного исторического фильма. Продолжает кинокритик сайта «Сноб» Дима Елагин.
1: Сама парама прекрасна. Там какое-то абсолютное засилие японцев и испанцев. Это все хорошие режиссеры, особенно японцев. Это Рисуки Хамагучи, Хироказу Кураэда и Кодзи Фукада. Они уже как бы 50 лет ездят в Канны и вот снова приехали. Если говорить о каких-то таких любопытных персонажах, которых тоже стоит отметить, то у нас будет два фильма француза Квантана Дюпьо, которого многие кричат Квентин Дюпьо. Один из них будет закрывать уже названный двухнедельник. И последний, наверное, кого все ждут, это фильм Николаса Виденгрёфна «Ее личный ад». Фильм купили в Россию. Это довольно-таки странное кино. Мистика. Мне кажется, что Николас наш такой главный наследник Дэвида Линча.
23: В Каннах, безусловно, будет что посмотреть. Но впервые смотр пройдет совсем без больших американских фильмов. Это еще больше увеличивает разрыв с венецианским фестивалем. Туда ездит весь Netflix и многие из Голливуда. Александра Сидорова, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
0: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
3: Владелец айфона, вечером поставивший телефон обновляться до новой версии операционной системы, утром обнаруживает на тумбочке силиконовый кирпич с белым яблоком, застывшим на экране. История не уникальная. После выхода обновления 26.4.1 такие жалобы достаточно массово появились в России не только, судя по тому, что уже через несколько дней Apple выкатила версию 26.4.2, проблема действительно была. Некоторым просто не повезло. Можно обсуждать вероятные причины сбоя, но полезнее поговорить о стратегии защиты основного инструмента, ценность которого особенно высока в России, где не все нужные приложения, например, банковские, можно установить из App Store. Это не рекомендация, это то, как поступаю я сам. На всех моих Apple устройствах отключена автоматическая загрузка и установка обновления. Риски этого подхода можно упустить момент экстренного обновления в связи с обнаруженной уязвимостью, но обычно такие события вызывают большой информационный шум, не заметить который сложно, даже если вы специально не интересуетесь технологиями. В остальном принцип разведчика. Не садиться в первое и второе такси работает. Ранние релизы новых операционных систем всегда сырые. Возможно, несовместимость с некоторыми программами и аксессуарами. Все быстро исправляется, но зачем быть бета-тестером, особенно если текущий набор функций тебя устраивает? Этот же принцип применим к регулярным частым обновлениям. Второе и важное. Я всегда храню бэкапы своих устройств и не в облаке Apple, а на жестком диске своего компьютера. Совет вроде бы очевидный, но каждый раз удивляюсь, как мало людей ему следует. Не помню, когда последний раз новая операционная система прямо радовала новым интерфейсом и неожиданными функциями. Главная причина обновлений – безопасность. Тем обиднее потерять свои данные при загрузке. Делайте резервные копии.
0: Сумма технологий на Business FM.
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Киев готовится к обмену военнопленными в формате 1000 на 1000, заявил Владимир Зеленский. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что Москва и Киев проведут обмен пленными в формате 1000 на 1000 в период предложенного президентом США Дональдом Трампом перемирия с 9 по 11 мая. Ушаков говорил, что обмен можно провести быстро в случае, если будут готовы списки подлежащих обмену пленных. По его словам, Москва вела подготовку списков еще до объявления о перемирии, но не получила соответствующей реакции от Киева. Американские власти готовы приостановить действие федерального налога на бензин ради снижения его стоимости для американцев. Это заявил министр энергетики Крис Райт. Об этом пишет Wall Street Journal. В марте демократы в Конгрессе внесли законопроект о временной отмене налога на бензин до октября. Тогда же средняя стоимость бензина в Штатах превысила $4 за галлон. Это произошло впервые с августа 22-го в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. С конца февраля цена на бензин увеличилась примерно на 35%. А по данным на 10 мая, средняя стоимость бензина превысила $4,5, это около 335 рублей за галлон. Американцы платят около 18 центов за галлон бензина и примерно 24 цента за галлон дизельного топлива в качестве федеральных налогов. Антарктида тает быстрее, чем ожидалось. Под угрозой затопления могут оказаться прибрежные города по всему миру, пишет издание Nature Communication. Под ледниками обнаружили гигантские каналы, которые задерживают более теплую океанскую воду. Это значительно ускоряет таяние льдов в десятки раз, а ледники теряют устойчивость. Даже регионы Восточной Антарктиды, которые когда-то считались относительно стабильными, могут быть гораздо более уязвимы, полагают ученые. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия хотела бы получить разъяснение Армении по итогам выступления Зеленского, заявил Дмитрий Песков. Москва считает ненормальным предоставление площадки для русофобских заявлений. Ближневосточный конфликт привел к еще одному дефициту, на этот раз серной кислоты. Химиката, который важен для производства минеральных удобрений, бумаги, металла, компьютерных чипов, а также используется в нефтепереработке. Потребителей в каких странах это может затронуть? Футболисты «Зенита» одержали волевую победу над «Сочи» в 29-м туре российской премьер-лиги. Так петербуржцы вырвались на вершину чемпионата. Надолго ли? 11 мая «Краснодар» попытается вернуть себе лидерство в таблице по итогам матча со столичным «Динамо». Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Россия хотела бы получить разъяснение Армении по итогам выступления Зеленского, заявил Дмитрий Песков. Москва считает ненормальным предоставление площадки для русофобских заявлений. Саммит Европейского политического сообщества прошел в Ереване 4-5 мая. В мероприятиях принял участие Владимир Зеленский. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Кремль не понимает, почему глава правительства Армении Никол Пашинян не попытался сбалансировать публичные антироссийские заявления Зеленского своими высказываниями. Посол Армении впоследствии был вызван в российский МИД, где ему заявили о неприемлемости предоставления трибуны для угроз в адрес России. Как все это может повлиять на отношения Москвы и Еревана, говорит завсектором Центральной Азии ММРАН Станислав Притчин.
6: Для Пашиняна в первую очередь важны выборы. Вот эта вся игра в европейскую интеграцию – это предвыборная кампания. Ее нужно максимально красиво продать с всеми этими приглашениями европейских лидеров, потому что во многом Пашиняну больше предложить своему избирателю нечего. И вот он продает красивую обертку европейской мечты. На нынешнем этапе предпосылок для членства Армении просто нет никаких ни по географическим, ни по политическим, ни по экономическим причинам. Запад просто играет во все эти игры, пытается воспользоваться возможностью, охлаждение отношений между Российской Федерацией и Арменией для того, чтобы Армению оторвать, при этом ничего взамен не предложить. Основной рынок сбыта для армянских товаров – это Российская Федерация и страны Евразийского экономического союза. Соответственно, потеря этого рынка будет означать фактически катастрофу для армянской экономики, потому что Европейский союз никто не будет пускать товары. Российское руководство четко обозначило, что если Армения принимает решение о вступлении в Европейский союз, это означает прекращение членства в Евразийском экономическом союзе, потому что опыт вступления Украины, попытку Украины балансировать между вступлением в Евразийский экономический союз и созданием зоны свободной торговли с Европейским союзом, в конечном итоге привела к революции, потому что это две несовместимые системы. Это означает, что окончательно будет разрыв и в экономическом, и в политическом плане, и заморозка членства в ДКБ будет с ЕАЭС фактически легализованы. Армения пытается выдавливать Россию из инфраструктурных ключевых объектов, железной дороги, из атомной сферы. Абсолютно нет никакого понимания, что европейские инвесторы туда не придут. Это какая-то такая аксиома для всех этих стран, которые верят в европейскую мечту. И это путь в никуда для экономики Армении.
2: Зав. Сектором Центральной Азии ММРАН Станислав Притчин в Кремле заявили, что участие Армении в саммите с Евросоюзом – суверенное право республики. Однако Владимир Путин, комментируя желание армянских властей присоединиться к ЕС, предложил Еревану провести на этот счет референдум, чтобы поднять вопрос, с кем хочет остаться народ – с ЕАЭС или Евросоюзом. «Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу», – заявил российский лидер. А президент добавил, что Еревану стоит определиться как можно раньше по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС. Тогда, по его словам, возможен путь интеллигентного развода. А как может дальше развиваться эта ситуация, рассуждает руководитель Армянского аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.
7: Я не думаю, что референдум будет. Очень многое зависит от исхода парламентских выборов 7 июня. Если оппозиция выигрывает, армяно-российские отношения сильно улучшатся. Если победу одержит Никол Пашинян, то кризис резко углубится. Но при этом власти будут пытаться представить результат самих выборов как поддержку своей политики со стороны общества. Хотя тут, конечно, есть вопросы, насколько конкурентные выборы и равные выборы. Поэтому на данный момент вряд ли власти пойдут на референдум, и все будет решаться во многом от исхода выборов 7 июня. Тот же Евросоюз очень сильно меняется. Он от экономического и политического союза превращается также в военно-политический союз. Понятно, что вот этот курс армянских властей уже не мог оставаться незамеченным со стороны их российских коллег, учитывая, какие заявления звучат из Европы, в частности, о подготовке к войне с Россией. Анонсирование властями Армении, которые пока что остаются членами ЕАЭС, даже де-факто членами ОДКБ, хотя они заявили о заморозке членства в организации, естественно, уже вызывало вопросы в Москве, и в Москве решили определиться. Но при этом, хотя очень много говорится о таком курсе на евроинтеграцию и все остальное, но, на мой взгляд, и многие эксперты в Армении считают, что в реальности под лозунгами курса Европы маскируется в реальности курс на Турцию. Те же американцы и европейцы всячески поддерживают усиление позиции Турции в регионе, считая, что это означает автоматическое ослабление позиции России и Ирана.
2: Руководитель Армянского аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян. Тем временем глава МИД Армении сказал, что Ереван сделает выбор в пользу ЕС или ЕАЭС в подходящее время. На данный момент мы члены ЕАЭС, никто не говорил, что выходим, но не секрет, что народ Армении имеет европейские устремления, подытожили в армянском внешнеполитическом ведомстве. Премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам саммита Армении и ЕС заявил, что Ереван будет счастлив, если его примут в Евросоюз, и назвал это историческим событием. Он напомнил, что в прошлом году в Армении был принят закон о вступлении в Европейский Союз, инициированный гражданским обществом. Ближневосточный конфликт привел к еще одному дефициту. На этот раз серной кислоты, химикат, который важен для производства минеральных удобрений, бумаги, металла, компьютерных чипов, а также используется в нефтепереработке, пишет Wall Street Journal. Значительная часть мировых поставок серы поступает с НПЗ и газоперерабатывающих предприятий стран Персидского залива. Закрытие Армузского пролива наряду с китайскими экспортными ограничениями на серную кислоту взвинтили цены на продукт, сделав его менее доступным. А трудности, по словам экспертов, были и до этого. Транспортировка химиката сложна, поэтому обычно поставки были расписаны на несколько недель, а то и месяцев вперед. Газета отмечает, что более других от ситуации пострадают Индонезия и Чили. ощутит влияние и Соединенные Штаты. Дефиците и том, затронет ли это Россию, говорит независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
8: Хотя вещество сера является очень распространенным и фактически оно может выделяться при любом производственном процессе, не только нефтегазовом, но, например, во многих горнорудных проектах, но дешевле всего серную кислоту действительно получать из продуктов нефтепереработки. И рынок был устроен таким образом, что порядка 20% мирового потребления поступало именно из региона Персидского залива. И здесь действительно проблема в том, что быстро заменить поставщика серы не получается, потому что все те серные проекты, которые есть, они требуют перестройки для того, чтобы производить именно серную кислоту. Второй момент, вещество не такое дорогое, чтобы привлекать многочисленные инвестиции, поэтому, опять же, заменить его в моменте довольно сложно. И третий момент, груз действительно очень опасный, поэтому специальные корабли требуются для его транспортировки, и далеко не все судовладельцы согласятся с ним работать. При всех тех мирных заявлениях, которые мы слышим, мы видим, что вооруженные силы США никуда не уходят из региона, напротив, мощности потихоньку нарастают. Это с точки зрения всех стратегических

0: перерабатывающие мощности подвергаются атакам. Пока дефицита серной кислоты в России не отмечается. Более того, у нас есть альтернативные источники производства серы и серной кислоты. Мы их не запускаем. Мы исходим из того, что на собственные нужды нам серной кислоты достаточно сейчас.
1: Независимый промышленный эксперт Максим Худалов. Нехватка серной кислоты добавилась к другим дефицитам, вызванным ближневосточным конфликтом. В частности, ранее СМИ сообщали о недостатке гелия, брома и продуктов нефтепереработки, необходимых для самых разных производств. Футболисты московского «Локомотива» на своем поле обыграли «Балтику» в 29-м туре РПЛ со счетом 1-0. Единственный гол на 4-й минуте забил Александр Руденко. «Балтика» почти весь матч провела в меньшинстве. При этом могла отыграться, но Илья Петров не реализовал пенальти. «Лука» набрал 53 очка и по итогам этого тура может досрочно обеспечить себе бронзовые медали. А в Петербурге «Зенит» победил «Сочи» 2-1 и вырвался в лидеры таблицы, по крайней мере, на сутки. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: «Зенит» в первом тайме заставил тревожиться своих болельщиков. Сначала Луис Энрике не реализовал пенальти, попав в перекладину, а затем и вовсе футболисты «Сочи» вышли вперед. Захар Федоров замкнул головой навес Артема Макарчука. На перерыв «Зенит» ушел в статусе выбывающего из чемпионской гонки. Но во второй половине игры подопечные Сергея Симака изменили ситуацию. Сначала Луис Энрике исправился и сравнял счет, а затем и опытный Александр Ерохин в очередной раз послужил для питерцев спасительным джокером. 2-1, и «Зенит» по-прежнему в борьбе за золото. Все решится в последнем туре, а за сутки до матча Краснодара с «Динамо» сине-бело-голубые имеют в активе 65 очков и на 2 опережают «Быков». После матча Игорь Осенькин признал в разговоре с Матч ТВ, что шансов на сохранение прописки в РПЛ у Сочи осталось немного.
4: Мы могли не проиграть, играли достаточно хорошо, но, наверное, на концовку не хватило сил. Дальше нам надо только смотреть, как играют наши соперники, и молиться, чтобы в следующем матче что-то зависело от нас.
3: Надежды специалиста не оправдались, и судьба распорядилась по-другому. «Динамо» Махачкала сыграла в ничью с грозненским «Ахматом» 1-1. У дагестанского клуба 25 очков, у Сочи 21. Остался последний тур, и команда уже не поднимется выше 15-го места. По итогам сезона Сочи вылетают в первую лигу. Тем временем стали известны две команды, которые получили прямые путевки в РПЛ. Это воронежский «Факел», который вернулся в высший дивизион российского футбола спустя год, и московская «Родина», клуб, который был основан совсем недавно, в 2015 году. Его владелец Сергей Ломакин, российский миллиардер, состояние которого в прошлом году, по данным Forbes, составляло 1 миллиард 200 миллионов долларов. За 11 лет «Родина» проделала большой путь, сначала в любительском футболе, затем в ПФЛ, а к 2022 году она прочно обосновалась в ФНЛ и даже участвовала в стыковых матчах, но не смогла пробиться в российскую премьер-лигу, уступив по сумме двух встреч «Пари НН». В прошлом году команду возглавил испанский тренер Хуан Диас, и под его руководством случился исторический выход в касту сильнейших. Таким образом, в следующем сезоне в РПЛ будут играть сразу 5 московских команд. Правда, «Родина» домашние матчи проводит на арене «Химки», стадионе, который имеет необходимую лицензию. По мнению Артема Локалова, корреспондента «Российской газеты» и автора телеграм-канала «Футбольные темы», у новичка РПЛ есть шансы закрепиться в лиге, а Сергей Ломакин не пожалеет деньги на трансферы.
5: Я думаю, что он сделает максимум, чтобы команда усилилась и не стала калифом на час. Пример Акрона, который не вылетел в первый сезон, а играет в премьер-лиге. Да, сейчас тоже борется за выживание, но, по крайней мере, не получилось так, что один сезон в премьер-лиге сразу вылет. Я думаю, что и «Родина» будет к этому стремиться. Академия «Родины» стала очень популярной и уважаемый в футбольном сообществе. И, насколько я понимаю, сейчас очень много народу стремится попасть именно в Академию Родины. И это, конечно, большое достижение вот этой империи Ломакина, то, что они сделали. Потому что при существовании Спартаковской Академии, Армейской, Динамовской, в эту команду вписаться и стать одним из лидеров, если не лидером, это, конечно, дорогого стоит.
3: Оренбург догнал по очкам «Крылья Советов», победив соперника в очной встрече 1-0. Команды набрали по 29 баллов и делят 11-12 места. Но «Акрон» пока не провел свою игру тура и после встречи с Ростовом может их обогнать. Григорий Гуреев, «Бизнес-ФМ».
1: 11 мая «Краснодар» попытается вернуть себе лидерство в таблице по итогам матча со столичным «Динамо». Для этого действующему чемпиону России необходима победа. Игра пройдет в Москве. Начало в 20:00.
2: «Между делом» с Кирой Альтман.
6: Пролив Дрейка – это необходимость или то, что важно?

0: Преодолеть на пути к Антарктиде. Об этом трудном переходе по большой воде расспрашиваю Вадима Мамонтова, путешественника, основателя компании Russia Discovery. Да, я знаю, что можно пролететь этот путь. Но что, если его проделать на лайнере? Вот каково это?
1: Пролив Дрейка – это хорошее действительно испытание для тех, кто собрался в Антарктиду. Конечно, к нему нужно подготовиться. Ну, во-первых, сам вход в пролив Дрейка, когда вы выходите из Ушуая, вы проходите мимо маяка Бигль, такой, наверное, овеянный романтикой маяк, потому что он встречает тех, кто идет из Антарктиды, и провожает тех, кто уходит в Антарктиду из Южной Америки. Потом какое-то время за кораблем продолжают лететь птицы, и это самые разные птицы. Это чайки, альбатросы, бакланы, и вот практически неподвижно зависают над кормой, и ты можешь подолгу наблюдать их висящими почти там на расстоянии вытянутой руки, кажется. Вот это тоже, наверное, повод хороший выйти на верхнюю палубу, где, конечно же, вот это все укачивание, которое так боятся в проливе Дрейка, ощущается гораздо меньше. Но если потом уже либо волна становится сильнее и оставаться на верхней палубе уже небезопасно, то можно просто спуститься в каюту. Если вы чувствуете, что вас укачивает, то вы закрываете глаза, и, как правило, через полчаса вам становится лучше, вас отпускает, и опять на 1.5-2 часа вы готовы подниматься или просто там пройтись по судну, чувствуя себя вполне приемлемо.
0: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
4: Вы слушаете Business FM. Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами на фоне конфликта Ирана и США и перекрытия Ормузского пролива. Как пишет Bloomberg, с начала марта по конец апреля нефтяные резервы уменьшались на почти 5 миллионов баррелей в сутки. Это самое крупное сокращение за всю историю наблюдений. Основные потери приходятся на сырую нефть, а остальное на топливо и нефтепродукты. В Европе на фоне ситуации перед летним сезоном отпусков стремительно сокращаются запасы авиатоплива. Также в группе риска страны Азии, которые могут столкнуться с критической нехваткой топлива уже через месяц. Агентство отмечает, что рынок останется под давлением еще долго, и даже открытие Ормузского пролива ситуацию сейчас не спасет. О перспективах нефтяного рынка и что все это значит для России, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
5: В дальнейшем нужно будет восполнить все те стратегические запасы, которые ты изъел. И в Соединенных Штатах, например, по правилам компания, которая получает нефть из стратегических резервов, она в течение года должна будет потом обратно закачать в 1.5 раза больше объема. Несмотря на возможное открытие Ормузского пролива, потом спрос будет высокий, потому что покупать нефть будут и для текущего потребления, и для восполнения стратегических запасов. То есть и то, и то. То есть спрос увеличится текущий, это будет удерживать высокие цены. Но при этом есть и другие факторы, которые будут толкать, наоборот, вниз цены. Это, прежде всего, риск развала ОПЕК и ОПЕК+. То есть Объединенные Арабские Эмираты уже вышли из соглашения, и как только откроется Ормузский пролив, они будут стараться максимизировать свою добычу. Сейчас она ограничена пропускной способностью нефтепровода, единственного, который у них есть на порт Фуджейра, то есть обходной вокруг Ормузского пролива нефтепровод. Но там мощность всего 1,8 миллиона баррелей в сутки, в то время как они должны добывать примерно под 4 миллиона баррелей. Поэтому, когда откроется Ормузский пролив, конечно, они максимизируют туда добычу. И остальные, и это главный риск для цены, остальные страны-участники ОПЕК+, тоже могут выйти из соглашения, сказать, ну почему можно добывать, а нам нельзя, что мы будем тут сдерживать свою добычу. Они этим будут пользоваться, поэтому, конечно, в случае развала соглашения ОПЕК+, на рынок выйдут дополнительные объемы, и тогда будет переизбыток нефти, и цена упадет.
6: Что все это значит для России?
5: Нынешние цены, да, когда мы вокруг 100-110 долларов за баррель видим цены, конечно, они автоматически добавляют нам доходов, ситуация улучшается, но пока что мы еще все-таки не компенсировали то, что недополучили в первом квартале. Сейчас в мае еще большие доходы нефтегазовые поступят, и сохранение нынешней ситуации, оно, конечно, нам выгодно, потому что, опять же, как только откроется Ормузский пролив, цена пойдет вниз, и вот этот глоток финансового воздуха, он для нас закончится, потому что ситуация, особенно в нефтяной отрасли, была очень сложной в начале года. И санкции, и высокая ставка СБ, и высокие издержки, низкие цены, в общем-то, все сошлось в одной одной точке, и нефтяным компаниям было очень сложно, и, соответственно, бюджету тоже, в общем-то. Поэтому, да, для нас не нужно сверхвысоких цен, $150-$200 за баррель. Вот показатели около там 100-110, они позволяют нам хорошо зарабатывать, но при этом не уменьшают спрос в глобальном масштабе.
4: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. На фоне энергокризиса немецкий аэропорт планирует сократить количество рейсов из-за высоких цен на авиатопливо, сообщают немецкие СМИ. Эксперты отмечают, что в лучшем случае произойдет стагнация пассажиропотока, а в худшем – падение объема перевозок на 10%, что затронет порядка 20 миллионов человек. В эти дни развернута эвакуация пассажиров с круизного лайнера MV Hongius, которая стала очагом заражения хантавирусом. Судно стоит на рейде у берегов Тенерифе. Перед эвакуацией всех пассажиров осмотрели медики, чтобы убедиться, что у них нет симптомов заболевания. Пассажиров делят на группы по принципу гражданства и на небольших лодках вместительностью не более 10 человек доставляют на берег. По данным испанских властей, необходимо эвакуировать граждан 23 стран, после чего людей отправляют самолетами домой, где местные власти уже сами определяют необходимые меры и сроки карантина. Инкубационный период хантавируса может составлять несколько недель, что затрудняет оперативное выявление новых случаев. Вот что сообщает CNN.
7: Several nations, including the US, Germany, France, Belgium,
8: США, Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды и Ирландия вывезут своих граждан самолетами без багажа. Им его вернут позже. Жители Испании перевезут при соблюдении всех мер предосторожности в военный госпиталь. Каждый будет находиться в отдельной комнате. Навещать их родственникам не разрешат. По прибытии ПЦР-тест. Спустя неделю еще один. 17 американцев, у которых нет симптомов вируса, как заявили в США, отправятся в медцентр в Небраске, в специальное национальное карантинное подразделение. После обследования тех, чьей жизни ничего не угрожает, направят уже домой на 42-дневный карантин с ежедневным мониторингом. После высадки пассажиров судно и экипаж отправятся в Роттердам, где команда сойдет на берег, а лайнер отправится на масштабную дезинфекцию.
4: Пока ВОЗ зарегистрировала 8 случаев заболевания хантавирусом, однако есть сообщения о возможных новых случаях. Так плохо почувствовал себя гражданин Великобритании, высадившийся с лайнера MV Hondius на острове в Южной Атлантике. Ему на помощь уже десантировалась на парашютах самолета группа медиков с лекарствами и оборудованием. Во втором случае речь идет о женщине в Испании. Она летела в одном самолете с голландцем, который впоследствии умер от инфекции. Носители хантавируса антгрызуны. Передача его от человека к человеку возможна, но очень редка и связана с близким и длительным контактом. Наиболее вероятно, она на ранней стадии болезни, отмечает ВОЗ. Однако, в отличие от коронавируса, когда больной становится заразен и без симптомов у хантавируса, такой картины нет, говорит врач-инфекционист, ассистент кафедры инфекционных болезней с эпидемиологии Самарского государственного медицинского университета Елизавета Темник.
9: Особенность этой группы заболеваний в том, что вот какое-то субклиническое, бессимптомное течение практически невозможно. То есть если человек заболевает, болезнь сразу достаточно ярко себя проявляет, и высокие риски тяжелого течения. Поэтому меньше рисков передачи большому количеству людей. Человек, если заразился, он уже точно будет знать, что он болеет, соответственно, за этим последуют все карантинные мероприятия, изоляция, да, обследование контактных и так далее. В плане того, что дальше, в плане такого обширного распространения, которое может привести к какой-то неблагополучной обстановке. Я не думаю, что это конкретно с этим вирусом может произойти из-за особенностей путей и механизмов передачи. Это не 100% аэрозольная инфекция, как мы рассматриваем, допустим, те же высококонтагиозные корь, грипп, COVID-19. Это немножко другой вирус.
10: Риски эпидемии мы исключаем.
9: Я думаю, на данный момент они очень низкие.
4: Врач-инфекционист Елизавета Темник. Инкубационный период хантавируса длится от 1 до 8 недель после контакта и обычно включает лихорадку, головную боль, мышечные боли и желудочно-кишечные симптомы. Эксперты-вирусологи ранее говорили Бизнес-ФМ, что вероятность пандемии хантавируса крайне мала, так как воздушно-капельным путем он не передается, а в Роспотребнадзоре заявляли, что мутация инфекции оценивается как крайне низкая. Выгоднее золото, акции и даже крипты. Конструкторы «Лего» оказались самым прибыльным активом за последние 30 лет. В среднем приносят своим владельцам по 11% годовых. На этом фоне золото в среднем приносит около 5-6% годовых. Эксперты объясняют такой феномен ограниченным тиражом эксклюзивных наборов «Лего». Их продают всего пару лет или даже месяцев, а потом они навсегда исчезают с рынка. А, впрочем, сложно серьезно относиться к вложениям в знаменитый конструктор. Это все-таки не инвестиционный продукт в чистом виде, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики в брокер Александр Тимофеев.
11: Какой-то набор очень выделенных сделок, и я бы не стал делать каких-то серьезных экономических выводов из этих разовых сделок, и тем более говорить о том, что это может быть идеей для широкого круга инвесторов. Всегда, когда мы вкладываем деньги, нужно понимать, что у нас есть несколько параметров. Да, безусловно, доходность — это важно, но не менее важна ликвидность, то есть возможность быстро выйти из инвестиций. В случае с Лего может создаться впечатление от этой новости, что речь идет о том, что вы можете купить любой набор, поиграть им и через 10 лет разбогатеть. Это совсем не так. Возможно, есть история про какие-то действительно лимитированные наборы, которые выходят ограниченным тиражом. Повторю, это очень небольшой по объему рынок, очень низколиквидный. Кажется, это не совсем инвестиционная история. Коллеги делают выводы на основании очень небольшой статистики, перебивая их просто ярким и громким заголовком.
4: Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики брокер Александр Тимофеев. По оценкам экспертов, рынок перепродажи Лего уже достиг почти миллиарда долларов в год. Лучший рост показывает серия «Звездные войны», «Гарри Поттер» и «Бэтмен». Там цены взлетают более чем на 400%. При этом отмечается, что высокие ставки касаются только наборов в идеальном состоянии и в запечатанной коробке.
2: Другим наука с Сергеем Корзуном.
12: Витамины нужны организму в небольших количествах для нормального обмена веществ. И обычно он получает их с пищей. Первым выделил витаминный комплекс из рисовых отрубей японец Судзуки в 1910 году. Но публикацию на японском не особо заметили. И два года спустя поляк Функ в Лондоне переоткрыл эти органические молекулы, назвав их витаминами – витальными, то есть жизненными аминами. Всего по теме в разные годы было вручено не менее 10 Нобелевских премий. По иронии судьбы, Судзуки и Функ лауреатами не стали, хотя оба обсуждались комитетом, а Функ точно был номинирован. В виде аптечных препаратов витамины появились в 30-е годы прошлого века и вскоре вошли в моду. Вообще-то люди, которые питаются разнообразно, вряд ли столкнутся с серьезным дефицитом витаминов. Мало доказательств того, что дополнительный прием оказывает какое-либо положительное воздействие на рак или сердечно-сосудистые заболевания. Добавки витамина Е не только не приносят никакой пользы для в целом здоровых людей, но и могут повышать смертность. Метаанализ 2018 года не выявил доказательств того, что потребление витамина D и кальция пожилыми людьми снижает частоту переломов костей. Но некоторая нехватка витаминов доказанно может влиять на усталость, проблемы с кожей и даже с неврологией. В клинической практике особо следят за дефицитом витамина В12 в пожилом возрасте при наличии веганства или неврологических симптомов. За витамином D, если мало богатых им продуктов и солнца, и за фолатом при планировании беременности. Он важен для формирования у плода нервной трубки.
2: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Правящая коалиция Германии рассматривает возможность участия президента Франко-Вальтера Штайнмайера вместе с бывшим канцлером Герхардом Шрёдером в переговорах с Россией по Украине. Об этом сообщает «Шпигель» со ссылкой на источники. В коалиции считают, что Шрёдер не справится с ролью посредника в одиночку, однако его дуэт с Штайнмайером мог бы стать интересным вариантом, говорится в статье. 9 мая российский президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном посреднике, в переговорах между Москвой и Брюсселем, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Шрёдер. Как утверждало агентство DPA, в немецком правительстве это предложение не поддерживают. С Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и бизнесмен Джаред Кушнер могут в скором времени посетить Россию. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. В предыдущий раз американские переговорщики прилетали в Москву в конце января. После начала американской кампании против Ирана участие США в переговорах по Украине было приостановлено. В Москве выражали надежду на то, что Вашингтон позднее вернется к своей роли посредника в украинском урегулировании. ФБР в рамках президентской кампании по обеспечению прозрачности в отношении НЛО обнародовало документы, в которых описаны существа ростом около 120 сантиметров. Об этом пишет британский таблоид Sun. В одной из служебных записок указано, что в отчетах за 1965 год подробно описано, что множество свидетелей в мире видели выходивших из НЛО существ, а в обломках кораблей нашли микроскопические сферы из неизвестного металла. Очевидцы рассказывали, что существа были ростом около 122 сантиметров в скафандрах и шлемах на головах. В рассекреченных файлах описываются обломки разбившихся летающих тарелок, которые находили минимум трижды. Один образец описывался как магниевый сплав, другой как чистый магний, а третий назывался исключительно твердым неизвестным металлом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что дело в украинском конфликте идет к завершению. По словам российского президента, переговоры о мирном урегулировании прежде всего дело России и Украины, но Москва не против посреднической помощи Вашингтона. Кубанские виноделы Мескака получили иск от итальянского производителя просекко. Истец – винодельная Риджери энд Ко, один из основателей производства просекко в итальянском регионе Венетто. А какие могут быть претензии у итальянской стороны к российским виноделам? Туротрасль считает убытки от падения продаж туров в Объединенные Арабские Эмираты на фоне ограничений из-за ближневосточного конфликта. А там пустуют гостиницы. Так кто в большем проигрыше? Эти и другие темы на Business FM. Владимир Путин заявил, что дело в украинском конфликте идет к завершению. Переговоры о мирном урегулировании – прежде всего дело России и Украины, но Москва не против посреднической помощи Вашингтона, отметил президент России. Желание США продолжить переговоры по украинскому вопросу позднее подтвердил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, спецпосланники Трампа Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер достаточно скоро посетят Москву, где с ними будет продолжен диалог. Премьер Словакии Роберт Фицо, который был на праздновании Дня Победы, передал российскому президенту предложение от Зеленского о личной встрече. Владимир Путин сказал, что никогда не отказывался от этого. Тот, кто хочет встретиться, пусть и приезжает в Москву. Встреча возможна и в третьей стране, но только для подписания договора на длительную историческую перспективу. Эти заявления Владимир Путин сделал во время довольно продолжительного пресс-подхода после завершения в Кремле торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы. В них участвовали иностранные гости. Такое долгое и обстоятельное общение Путина с прессой в праздничный день стоит расценивать как продолжение речи на Красной площади, где он почти не касался актуальной повестки, комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
14: В таком формате больше возможностей донести то содержание, которое президент хотел донести, потому что он в речи по текущему политическому моменту фактически ничего не сказал. Поэтому напрашивалось какое-то дополнение. Вот оно и состоялось. Обратил внимание, что Зеленского назвали по фамилии впервые за много-много месяцев. В данном случае назвали. Хотя тональность такая, да, довольно жесткая, и потом он в дальнейшем упоминании его тоже не называл его по фамилии, но тот, кто хочет встретиться, пусть и приезжает. Что касается двух фраз, думаю, дело идет к окончанию, я бы не преувеличивал ее значение и не трактовал буквально. Это может быть отчасти адресовано общественности, которая хотела бы действительно скорейшего окончания конфликта. Ну и, может быть, одновременно намек на то, что, по мнению президента, сама победа близка, и поэтому окончание близко. Я бы не считал это каким-то временным обозначением даты окончания конфликта. Уже появились слухи, там и ставки делаются некоторые. Чуть ли не до конца мая закончится конфликт. Я пока не спрашиваю. спешил такими прогнозами, поскольку, судя по всему, переговорные позиции сторон остаются прежними, и накануне Дня Победы они были подтверждены со стороны России и Ушаковым, и другими представителями Кремля, которые обозначили главное предусловие заключения долгосрочного прекращения огня – это вывод ВСУ из Донбасса. Зеленский на это идти не хочет пока что, и никаких признаков того, что пойдет, не дает. Правда, можно покопаться в высказываниях Буданова, главы его администрации, и там что-то найти, намекающее на какой-то удобоваримый формат отхода.
6: По словам Роберта Фитца, который приехал на празднование Дня Победы, значит, Путин дал понять, что если Зеленский заинтересован в переговорах, то должен связаться по телефону. Вот в этом смысле можно ожидать, по меньшей мере, приближения к контакту первых лиц?
14: Вообще, конечно, президент Зеленский достаточно бывает креативен в своих пиар-подходах и в информационной войне. Показали и события последних дней. То, что он все время пытается выиграть какой-то очередной информационный бой. Поэтому я бы не исключал до конца, что он вот возьмет и позвонит прямо в Кремль Путин. До конца бы не исключал. Хотя, конечно, представить себе такую картину достаточно сложно. Но, по крайней мере, для того, чтобы поставить таким звонком Путина в неудобное положение. Самоцелью этих пиар-акций, информационных всяких боев является часто именно это. Кто его знает? Может, возьмет и позвонит. Но трактовать это как предвестник завершения конфликта все же не стал. Должна быть найдена какая-то формула, которая позволит Зеленскому сказать, что мы Донбасс не оставили, а России сказать, что все-таки его ВСУ оставили. Вот как это сделать, не знаю. Свободная экономическая зона, еще что-нибудь и так далее, и тому подобное. Наметки на это были. Возможно, они получат развитие. Но пока говорить об этом рано.
4: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Кирилл Буданов, упомянутый нашим экспертом, внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. Владимир Зеленский после заявления президента России в свою очередь заявил, что Украина готовится к обмену военнопленными в формате 1000 на 1000. Он утверждает, что гарантия проведения обмена на себя берет американская сторона. Кубанские виноделы Месхака получили иск от итальянского производителя Просекко. Компания Ruggeri & Co. направила в суд Москвы иск к самой винодельне и к российскому продавцу алкоголя Рисе. Взыскание с них более 191 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Основания исковых требований не уточняются. Госпошлину за подачу иска от имени итальянской компании уплатила компания Simple. Структура крупнейшего дистрибьютора алкоголя в России Simple Group. Бизнес ФМ направил запрос в эту компанию. Истец, винодельня Ruggeri & Co., один из основателей производства просекко в итальянском регионе Венетто. А какие могут быть претензии у итальянской стороны к Месхака, непонятно, комментирует исполнительный директор торговой компании «Форд» Александр Лепилин.
15: Пока мало информации, то есть сложно говорить о сути его, но могу предположить, что если речь касается Ruggeri, это наряду с такими компаниями, как Конкадора, как Понте, это одни из толпов зоны Просекко, которые участвовали вообще в формировании этой зоны, в ее популярности и так далее. Поэтому, скорее всего, что-то вокруг именно наименования Просекко, что-то связано именно с авторскими правами по этому поводу. То, что участвует компания Simple, оно неудивительно, потому что компания Simple многолетний партнер Ruggeri, порядка 25 лет они вместе работают, насколько я помню, они представляют в России. И думаю, что здесь, в общем-то, все закономерно. А суть претензий говорить рано, но, скорее всего, что-то в области именно прав на наименование Просекко. Месхако имеет виноград и виноградники сортом Глера. Это второе название сорта Просекко, потому что Просекко — такая удивительная история, что здесь одновременно и винодельческая зона, и наименование сорта винограда. Второе наименование Глера. И во многих странах мира делают под именем Глера этот сорт винограда, чтобы именно отойти от авторских прав на наименование Просекко, которая больше относится к географической зоне.
4: Исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин. Операторы фирменного магазина «Месхак» при этом говорят, что «Просекко» они не продают. В каталоге вин этого производителя мы тоже не нашли ничего подобного. Но вот «Глера» есть, однако вряд ли претензии могут быть к этому названию. Иск поступил в московский суд 4 мая и к рассмотрению еще не принят, но это дело времени. Иностранные производители продолжают активно отстаивать свои права, несмотря на трудности с исполнением их исковых требований, говорит партнер Tubelo Office Антонио Дегор.
16: Никаких ограничений для иностранных юридических лиц на подачу исков в Российской Федерации нет. Если этой компании есть, например, товарные знаки, зарегистрированные в Российской Федерации, она их может в общем порядке защищать, как это могут делать и российские юридические лица наравне с ними. Если будет установлено нарушение, в данном случае, например, использование товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным на имя итальянской компании, то в случае установления этого нарушения иск может быть удовлетворен. Такие иски есть, то есть там, конечно, проблемы могут быть с последующим исполнением судебного решения и перечисления денег в иностранную юрисдикцию, но вполне возможно, что если эта компания будет представляться компанией Simple или через ее структуры, права могут быть уступлены третьему лицу на территории России. Вполне рабочая схема для такой категории исков. Действительно, многие компании ушли с рынка, и даже в случае наличия нарушений они по принципиальным соображениям просто не нанимают здесь юристов и иски не подают, но одновременно с этим многие компании продолжают защищать свои права, и практика постоянная. Может быть, меньше компаний Западной Европы, но, например, компании из Азии, из других юрисдикций по-прежнему продолжают защищать свои права, и это не редкость. У нас для товарных знаков есть такой способ расчета компенсации, как двукратная стоимость реализованного контрафактного товара, то есть товара, на котором незаконно использовался товарный знак другого лица.
4: Партнер Tubelow Office Антонио Дегор. Винодельный Исхак работает в одноименном селе под Новороссийском с 2017 года. Основной вид деятельности компании Рисе – розничная торговля алкогольными напитками в специализированных магазинах. Просекко – сухое игристое вино, которое производят в 9 провинциях Италии из винограда сорта Глера с допустимым добавлением других сортов. Ритейл, промышленность и строительство в апреле вошли в число сфер с наибольшим количеством вакансий для трудоустройства в России. Об этом сообщил портал по поиску работы «Суперджоб». Больше всего вакансий оказалось в ритейле, как это было еще 2 года назад. Работодатели ищут продавцов, консультантов, кассиров и администраторов магазинов. Промышленность ушла на второе место. Но работодатели по-прежнему остро нуждаются в квалифицированных кадрах, говорит руководитель исследовательского центра «Суперджоб.ру» Наталья Голованова.
17: Ритейл занимал первые позиции во всех топах запросов работодателей на протяжении многих лет. И только последние года 2,5 мы видели, что на первое место по запросам на кадры вышла промышленность. Это связано в том числе и с демографической ямой, с тем, что формируется платформенная занятость, и много народу уходит в самозанятые. Есть в стране, приходится многие процессы перестраивать и промышленность развивать форсированно в отдельных направлениях. Но, к сожалению, последние месяцы на первые места снова вернулся ритейл. На первом месте все возможные вакансии, связанные с продажами. Менеджеры по продажам, кассиры, продавцы разных специализаций. Несмотря на то, что мы сейчас слышим часто, что рынок труда опять стал рынком работодателя, какой-то баланс выстраивается на рынке труда, но при этом от нехватки персонала наш рынок труда по-прежнему страдает. И в первую очередь от нехватки квалифицированного персонала. До конца десятилетия мы еще будем находиться в той самой демографической яме. Количество людей, которые уходят в самозанятые, с каждым годом увеличивается на миллионы.
4: Руководитель исследовательского центра «Суперджоб.ру» Наталья Голованова. По словам специалиста по рынку труда, самозанятые не спешат наниматься и предпочитают подработку и параллельно поиск подходящей для себя вакансии. Такой поиск может занимать годы. Работодатели при этом остаются без штатных квалифицированных кадров. Их дефицит сохранится в России во второй половине 2026 года, считают эксперты. А сильнее всего нехватку сотрудников в этот период будут ощущать сельское хозяйство, промышленность, строительство, ЖКХ, энергетика, транспорт и IT. В агросекторе проблемы связаны с низкой престижностью профессии, оттоком молодежи и старением кадров.
3: Культ наличности. Лица на банкнотах. Пожалуй, самый почитаемый в Южной Корее король Сэджон Великий. Он правил корейским государством Чосон в первой половине 15 века. Ван Сэджон был монархом-просветителем. Ему приписывают создание научной академии, а также прорывы, которые под его руководством страна осуществила в искусстве, праве и медицине. Однако главной его заслугой считается разработка иероглифического алфавита «Хангыль», которым по сей день пользуются и в Северной, и в Южной Кореях. Согласно легенде, идея создания такой письменности появилась, когда Сэджон Великий увидел спутанную рыболовную сеть. Память о правителе увековечена его портретом на банкноте в 10 000 южнокорейских вон. Культ на личности. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
2: «Карьера» с Ольгой Дементьевой.
18: Что мотивирует людей к переходу на новое место сейчас, когда вокруг нестабильность и неопределенность? Казалось бы, всегда есть риск не прижиться в новой компании. И вообще, в самолете, когда объявляют зону турбулентности, мы всегда пристегиваемся и не ходим по салону, правильно? Если развивать эту метафору, человек должен вроде как держаться за свое место, но каждый день на собеседование приходят соискатели и рассказывают свои истории. Давайте обсудим, что мотивирует соискателей менять работу, какие у них веские причины для перехода в текущую реалиях рынка. Например, объединились две компании, в одной из которых уровень всех бизнес-процессов был продвинутый, а в другой намного хуже. Несмотря на рыночную нестабильность, мотивация к переходу топ-менеджера звучит так. За последние 2 года я все строил и выстроил, а теперь начинай все сначала. И вот к этому я не готов. Другой пример – даунгрейд в связи с реорганизацией компании. Это, конечно, неприятно, и хотя зарплату еще не изменили, но должность все-таки понизили, поэтому потеряли сотрудника. И вот, переживая за свою карьеру, человек уже уходит из компании, в которой провел последние 12 лет. Выгорание в текущих реалиях рынка – это еще одна причина сделать паузу в карьере. А сейчас темп работы вообще – год за два. Способность работать в таком стрессовом режиме, конечно, окупается достижениями и, как следствие, бонусами за хорошую работу. Но потом наступает опустошение. Искать работу в таком состоянии – не лучшая идея. Надо как минимум восстановиться. Поэтому после неоднократно произнесенных где-то в курилке слов про невыносимо и так жить невозможно, хорошие сотрудники уходят, даже не подыскивая альтернативных вариантов на рынке труда. Да, отдыхают. Тут у многих возникает вопрос, не забудут ли обо мне, если я полгода вообще не буду ходить на интервью и просто побуду дома? Ответ такой. Зависит от предыдущего опыта работы. Если у вас нет резких переходов, стаж работы продолжительный на последнем месте и репутация в порядке, то перерыв не навредит. А вот если опыт рваный, как говорится, 3 месяца там, полгода здесь, то лучше не откладывать трудоустройство.
2: Карьера на Бизнес FM.
4: Вы слушаете «Бизнес FM». Туротрасль считает убытки от падения продаж туров в Объединенные Арабские Эмираты на фоне ограничений из-за ближневосточного конфликта. А там пустуют гостиницы. Российские туроператоры ждут, когда МИД даст добро на организацию массовых поездок и чартерные рейсы. А купить тур в Эмираты по-прежнему нельзя из-за предостережений МИДа, который считает, что посещать эту страну россиянам небезопасно. А при этом возможно организовать самостоятельный трансфер, регулярные рейсы в Эмираты есть. А что будет дальше со спросом на Эмираты? Об этом Диана Чебанова.
19: В России все еще действует официальное предостережение на посещение Объединенных Арабских Эмиратов. Пакетные туры туда продавать не рекомендуется. Минэкономразвития и МИД ограничения снимать не торопятся, а туроператоры считают убытки. РСТ уже обратился в Минэкономразвития с просьбой пересмотреть ограничения. Там заявили, что в первые дни конфликта туроператоры потратили 7 миллиардов рублей на эвакуацию российских туристов. А доля стран Ближнего Востока составляла 16% всех зарубежных направлений туризма. Потеря этого блока ощутимо сказывается на всей отрасли. Кроме того, порядка 700 тысяч россиян использовали Объединенные Арабские Эмираты как транзитный хаб для поездок в третьи страны. При этом регулярные рейсы в Эмираты из России есть, и самолеты заполнены на 100%. Спрос на эту страну по-прежнему очень высокий, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур», член правления Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов.
20: Даже при действии этого предписания у нас каждый день звонки с просьбой забронировать, продать. Но мы, как законопослушная компания, вынуждены людям отказывать. Эмираты пользуются спросом. Тем более, что цены сейчас там катастрофически упали. Гостиницы, которые стоили 300, 400, 500 долларов, могут сейчас стоить в 2-3 раза дешевле. Что касается авиаперевозки, с одной стороны, вы знаете, увеличение топливного сбора у всех авиакомпаний произошло на фоне увеличившейся стоимости нефти и керосина. С другой стороны, спрос, который упал, гостиницы многие сейчас либо полупустые, либо некоторые затеяли какую-то реконструкцию, поэтому поэтому цены очень демократичные. Недельный турпакет на двоих, включая перелет, может стоить, начиная от 150 тысяч рублей, что, в принципе, никогда не было свойственно для Дубая и для Объединенных Арабских Эмиратов.
19: Гостиницы в Эмиратах действительно пустуют, но туристов стало заметно больше, чем в дни начала конфликта на Ближнем Востоке. Отдыхающие приезжают, но это по-прежнему самостоятельные туристы, которые сами бронируют гостиницы и перелеты. Ательеры, владельцы арендной недвижимости тоже ждут, когда Министерство иностранных дел разных стран, в том числе России, отменят ограничения на массовый туризм в УАЭ, говорит жительница Дубая, управляющий партнер компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко.
1: К туристам все готово полностью. Отели готовы, рестораны, общественное питание, все готово. Все аттракционы открыты, которые закрывались. Например, вот такой аттракцион, как Global Village, был закрыт во время всех этих тяжелых дней. Насколько я знаю, что туристы, которые не берут туры, букинги уже появились. Мои коллеги, которые занимаются краткосрочной арендой, которая была 2 месяца в полном затишье, они как раз отрапортовали, что появились букинги. Прям активные. То есть ждем.
21: Много ли людей вот банально на улице ходят по сравнению с прошлыми периодами?
1: Да нет, немного. Ну, после такого потрясения требуется от 3 до 6 месяцев для полного восстановления. Опять же, все зависит от туристической компании, Министерства иностранных дел всех стран. Компании же, они закупают туры, пока что это они не делают. Туристы приезжают, увеличилось количество людей, но, конечно, не настолько, как в прошлом году. Абсолютно все спокойно. Школы открылись. Все приезжают обратно. Даже те, кто уезжал, те, кто немножко запаниковал, возвращаются. Это я про резидентов.
19: Когда направление откроется, продажи туров, по прогнозам участников рынка, будут выше ожиданий. Сработает эффект отложенного спроса. Авиакомпания Fly Dubai уже получила разрешение на полеты из нескольких городов России. Рейсы ее в расписании есть. Эль-Арабия тоже обещает вскоре вернуться на рынок. А в расписании Аэрофлота рейсы в УАЭ заявлены уже на 1 июня. По самым оптимистичным прогнозам, разрешить массовый туризм в Объединенные Арабские Эмираты должны до конца мая. Стоимость самостоятельного перелета без пакетного тура в Дубай сейчас начинается от 50 тысяч рублей в обе стороны, говорит директор отдела продаж компании «Казьюнион Байру Стар» Николай Катасонов.
22: Туристы наши ждут открытия данного направления. Регулярные рейсы вот Fly Dubai Emirates на данный момент уже полные. Люди уже летят. Туристов много, кто желает туда полететь. Туры, к сожалению, сейчас пока их не продвигают, не продают. Как раз таки в связи с рекомендациями экономразвития. Но тем не менее, я думаю, уже к июню должно все стабилизироваться. Можно купить регулярный рейс у тех же арабских авиакомпаний, то есть Fly Dubai Emirates. Также забронировать это через агрегаторы, которые работают. Можно оплачивать российскими картами. Ну и полететь отдыхать. Туристы многие, я думаю, так и летают до сих пор. Если государство отменят те рекомендации, которые действуют на данный момент, я думаю, поток будет достаточно большой. Важное направление – Ближний Восток. Там такие страны, как Эмираты, Катар, сейчас Саудовская Аравия, Оман. Для граждан России это, мне кажется, самые основные направления, которые были до этой всей ситуации. Плюс очень большой поток туда летел именно как хабы. Многие летели через Дубай, через Катар, третьи страны, Мальдивы, Маврики. Конечно, это одно из основных направлений.
19: Пока ограничения действуют, спрос перераспределился. По данным АТОР и сервиса слетать.ру, ситуация с Эмиратами не обрушила рынок майского отдыха. Туры купили в другие страны, например, Египет, Китай и Вьетнам. Диана Чубанова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
4: Новые фильмы Андрея Звягинцева и Кантемира Балагова, засилье японцев и отсутствие Голливуда. Во вторник, 12 мая, стартует 79-й Каннский фестиваль. О работах россиян, которые там покажут, и о том, какие картины, скорее всего, доедут до нашего проката. Александра Сидорова.
23: На мировой фестивальной арене вновь звучат русские имена. Но эти режиссеры живут и снимают сейчас за границей. Одно из главных событий – возвращение в большое кино Андрея Звягинцева. У него был 9-летний перерыв, вызванный в том числе проблемами со здоровьем. Новая картина Звягинцева называется «Минотавр». Ее представят в основном конкурсе, рассказывает кинокритик Анна Нехаева.
24: Главный герой – глава российской компании, который узнает об измене жены в драматичный для себя момент, готовится производить кадровые перестановки в своей фирме. Параллельно на него наваливается семейная драма. Предполагается, что это будет довольно интимный портрет семьи, который вплетен в контекст современной России. Но, зная Звягинцева, наверняка это будет социальная рефлексия, одновременно драматический слом главных героев. Еще одна картина российского режиссера – Кантемира Балагова. Это первая англоязычная картина Балагова «Варенье из бабочек». Ее покажут в параллельной программе двухнедельных режиссеров. Это третий полный метр ученика Сокурова после «Тесноты» и «Дылды». Удивительно звездный актерский состав. Барри Кеоган, Райли Кио, Гарри Меллинг и Моника Белуччи. Почему Балагов решил направиться в параллельную программу? Можно разные версии выдвигать. Вообще двухнедельник режиссеров считается более лояльным к молодым кинематографистам. Если основной конкурс — это прежде всего про статус, про какой-то стейтмент, то двухнедельник режиссеров позволяет мастерам более творчески свободно говорить о тех или иных темах.
23: Работа еще одной россиянки, выпускницы ВГИКа Евгении Казанкиной «Город сов» вошла в короткометражную секцию фестиваля. В главной роли Вера Янгалычева, которую вы недавно могли видеть в Лермонтове Бакурадзе. Некоторые заведомо заметные фильмы, в том числе из основного конкурса, должны доехать до российского проката. Например, «Параллельные истории» иранца Асгара Фархади в ролях «Весь цвет французского актерского мира» Изабель Юппер, Джинни Ифера, Венсан Кассель, Пьер Нине, Катрин Денёв. Главная героиня – писательница, отчаянно ищущая вдохновение. Она находит его в том, чтобы наблюдать за соседями из дома напротив. Обладатель «Золотой пальмовой ветви» за фильм «Магазинные воришки» японец Хирокадзу Крэда приедет на смотр с фильмом «Барашек в ящике». Это история семейной пары, которая приводит в дом человекоподобного робота, чтобы воспитать его как сына. Эту картину российский зритель точно сможет увидеть в этом году. Так же, как и фильм «Любовь моя» от номинанта на премию «Оскар» испанца Родриго Сарагоена. Кино про отношения отца и дочери на фоне съемок масштабного исторического фильма. Продолжает кинокритик сайта «Сноб» Дима Елагин.
0: Сама парама прекрасна. Там какое-то абсолютное засилие японцев и испанцев. Это все хорошие режиссеры, особенно японцев. Это Рисуки Хамагучи, Хироказу Кураэда и Кодзи Фукада. Они уже как бы 50 лет ездят в Канны и вот снова приехали. Если говорить о каких-то таких любопытных персонажах, которых тоже стоит отметить, то у нас будет два фильма француза Квантана Дюпьо, которого многие кричат Квентин Дюпьо. Один из них будет закрывать уже названный двухнедельник. И последний, наверное, кого все ждут, это фильм Николаса Виденга-Рёфна «Ее личный ад». Фильм купили в Россию. Это довольно-таки странное кино. Мистика. Мне кажется, что Николас наш такой главный наследник Дэвида Линча.
23: В Каннах, безусловно, будет что посмотреть. Но впервые смотр пройдет совсем без больших американских фильмов. Это еще больше увеличивает разрыв с венецианским фестивалем. Туда ездит весь Netflix и многие из Голливуда. Александра Сидорова, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
5: Я продолжаю рассказ о новинках пекинской автомобильной выставки, прошедшей в конце апреля. Volkswagen продолжает развивать в Китае линейку электрических автомобилей ID совместно с китайским концерном XPeng. Кроссовер Aura T6 с шестиместным салоном стоял на стенде с глухо тонированными стеклами. Видимо, интерьер пока финально не утвержден. Нет ясности и с силовыми установками, хотя понятно, что все версии будут электрическими. Но меня даже больше, чем новинка на стенде, впечатлил кроссовер Unix 08 из той же серии ID, который я в дальнейшем увидела уже в городе в автосалоне. Яркий стремительный силуэт, тонкая диодная оптика, длина ровно 5 метров и колесная база чуть более 3. Салон классический китайский, ни единой кнопки. Две версии – только задний мотор и два электромотора. В Китае топовый Unix 08 стоит порядка 3 миллионов рублей. На стенде был представлен Unix 09 – обтекаемый седан из этой же серии, который получит ту же электрическую начинку, что и Unix 08. Зрители очень просили меня показать что-нибудь новенькое из Hyundai, но, увы, ничего интересного для импорта на наш рынок не было совсем. Космический концепт прошлого года Venus, внешне напоминающий старые Lamborghini, превратился в серийный Hyundai Ioniq 5, созданный специально для Китая. Машина очень футуристическая, но это исключительный электромобиль, поэтому у нас он будет очень дорогим и невостребованным.
2: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Киев готовится к обмену военнопленными в формате 1000 на 1000, заявил Владимир Зеленский. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что Москва и Киев проведут обмен пленными в формате 1000 на 1000 в период предложенного президентом США Дональдом Трампом перемирия с 9 по 11 мая. Ушаков говорил, что обмен можно провести быстро в случае, если будут готовы списки подлежащих обмену пленных. По его словам, Москва вела подготовку списков еще до объявления о перемирии, но не получила соответствующей реакции от Киева. Американские власти готовы приостановить действие федерального налога на бензин ради снижения его стоимости для американцев. Это заявил министр энергетики Крис Райт. Об этом пишет Wall Street Journal. В марте демократы в Конгрессе внесли законопроект о временной отмене налога на бензин до октября. Тогда же средняя стоимость бензина в Штатах превысила $4 за галлон. Это произошло впервые с августа 22-го в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. С конца февраля цена на бензин увеличилась примерно на 35%. А по данным на 10 мая, средняя стоимость бензина превысила $4,5, это около 335 рублей за галлон. Американцы платят около 18 центов за галлон бензина и примерно 24 цента за галлон дизельного топлива в качестве федеральных налогов. Антарктида тает быстрее, чем ожидалось. Под угрозой затопления могут оказаться прибрежные города по всему миру, пишет издание Nature Communication. Под ледниками обнаружили гигантские каналы, которые задерживают более теплую океанскую воду. Это значительно ускоряет таяние льдов в десятки раз, а ледники теряют устойчивость. Даже регионы Восточной Антарктиды, которые когда-то считались относительно стабильными, могут быть гораздо более уязвимы, полагают ученые. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия хотела бы получить разъяснение Армении по итогам выступления Зеленского, заявил Дмитрий Песков. Москва считает ненормальным предоставление площадки для русофобских заявлений. Ближневосточный конфликт привел к еще одному дефициту, на этот раз серной кислоты. Химиката, который важен для производства минеральных удобрений, бумаги, металла, компьютерных чипов, а также используется в нефтепереработке. Потребителей в каких странах это может затронуть? Футболисты «Зенита» одержали волевую победу над «Сочи» в 29-м туре российской премьер-лиги. А так петербуржцы вырвались на вершину чемпионата. Надолго ли? 11 мая «Краснодар» попытается вернуть себе лидерство в таблице по итогам матча со столичным «Динамо». Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Россия хотела бы получить разъяснение Армении по итогам выступления Зеленского, заявил Дмитрий Песков. Москва считает ненормальным предоставление площадки для русофобских заявлений. Саммит Европейского политического сообщества прошел в Ереване 4-5 мая. В мероприятиях принял участие Владимир Зеленский. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Кремль не понимает, почему глава правительства Армении Никол Пашинян не попытался сбалансировать публичные антироссийские заявления Зеленского своими высказываниями. Посол Армении впоследствии был вызван в российский МИД, где ему заявили о неприемлемости предоставления трибуны для угроз в адрес России. Как все это может повлиять на отношения Москвы и Еревана, говорит завсектором Центральной Азии ММРАН Станислав Притчин.
7: Для Пашиняна в первую очередь важны выборы. Вот эта вся игра в европейскую интеграцию – это предвыборная кампания. Ее нужно максимально красиво продать с всеми этими приглашениями европейских лидеров, потому что во многом Пашиняну больше предложить своему избирателю нечего. И вот он продает красивую обертку европейской мечты. На нынешнем этапе предпосылок для членства Армении просто нет никаких ни по географическим, ни по политическим, ни по экономическим причинам. Запад просто играет во все эти игры, пытается воспользоваться возможностью охлаждение отношений между Российской Федерацией и Арменией для того, чтобы Армению оторвать и при этом ничего взамен не предложить. Основной рынок сбыта для армянских товаров – это Российская Федерация и страны Евразийского экономического союза. Соответственно, потеря этого рынка будет означать фактически катастрофу для армянской экономики, потому что Европейский союз никто не будет пускать товары. Российское руководство четко обозначило, что если Армения принимает решение о вступлении в Европейский союз, это означает прекращение членства в Евразийском экономическом союзе, потому что опыт вступления Украины, попытка Украины балансировать между вступлением в Евразийский экономический союз и созданием зоны свободной торговли с Европейским союзом, в конечном итоге привела к революции, потому что это две несовместимые системы. Это означает, что окончательно будет разрыв и в экономическом, и в политическом плане, и заморозка членства в ОДКБ будет с ЕАЭС фактически легализованы. Армения пытается выдавливать Россию из инфраструктурных ключевых объектов, железной дороги, из атомной сферы. Абсолютно нет никакого понимания, что европейские инвесторы туда не придут. Это какая-то такая аксиома для всех этих стран, которые верят в европейскую мечту. И это путь в никуда для экономики Армении.
4: Зав. Сектором Центральной Азии ММРАН Станислав Притчин в Кремле заявили, что участие Армении в саммите с Евросоюзом – суверенное право республики. Однако Владимир Путин, комментируя желание армянских властей присоединиться к ЕС, предложил Еревану провести на этот счет референдум, чтобы поднять вопрос, с кем хочет остаться народ – с ЕАЭС или Евросоюзом. «Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу», – заявил российский лидер. А президент добавил, что Еревану стоит определиться как можно раньше по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС. Тогда, по его словам, возможен путь интеллигентного развода. А как может дальше развиваться эта ситуация, рассуждает руководитель Армянского аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.
8: Я не думаю, что референдум будет. Очень многое зависит от исхода парламентских выборов 7 июня. Если оппозиция выигрывает, армяно-российские отношения сильно улучшатся. Если победу одержит Никол Пашинян, то кризис резко углубится. Но при этом власти будут пытаться представить результат самих выборов как поддержку своей политики со стороны общества. Хотя тут, конечно, есть вопросы, насколько конкурентные выборы и равные выборы. Поэтому на данный момент вряд ли власти пойдут на референдум, и все будет решаться во многом от исхода выборов 7 июня. Тот же Евросоюз очень сильно меняется. Он от экономического и политического союза превращается также в военно-политический союз. Понятно, что вот этот курс армянских властей уже не мог оставаться незамеченным со стороны их российских коллег, учитывая, какие заявления звучат из Европы, в частности, о подготовке к войне с Россией. Анонсирование властями Армении, которые пока что остаются членами ЕАЭС, даже де-факто членами ОДКБ, хотя они заявили о заморозке членства в организации, естественно, уже вызывало вопросы в Москве, и в Москве решили определиться. Но при этом, хотя очень много говорится о таком курсе на евроинтеграцию и все остальное, но, на мой взгляд, и многие эксперты в Армении считают, что в реальности под лозунгами курса Европы маскируется в реальности курс на Турцию. Те же американцы и европейцы всячески поддерживают усиление позиции Турции в регионе, считая, что это означает автоматическое ослабление позиции России и Ирана.
4: Руководитель Армянского аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян тем временем глава МИД Армении сказал, что Ереван сделает выборы в пользу ЕС или ЕАЭС в подходящее время. «На данный момент мы, члены ЕАЭС, никто не говорил, что выходим, но не секрет, что народ Армении имеет европейские устремления», подытожили в армянском внешнеполитическом ведомстве. Премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам саммита Армении и ЕС заявил, что Ереван будет счастлив, если его примут в Евросоюз, и назвал это историческим событием. Он напомнил, что в прошлом году в Армении был принят закон о вступлении в Европейский Союз, инициированный гражданским обществом. Ближневосточный конфликт привел к еще одному дефициту. На этот раз серной кислоты, химикат, который важен для производства минеральных удобрений, бумаги, металла, компьютерных чипов, а также используется в нефтепереработке, пишет Wall Street Journal. Значительная часть мировых поставок серы поступает с НПЗ и газоперерабатывающих предприятий стран Персидского залива. Закрытие Армузского пролива наряду с китайскими экспортными ограничениями на серную кислоту взвинтили цены на продукт, сделав его менее доступным. А трудности, по словам экспертов, были и до этого. Транспортировка химиката сложна, поэтому обычно поставки были расписаны на несколько недель, а то и месяцев вперед. Газета отмечает, что более других от этой ситуации пострадают Индонезия и Чили. Ощутит влияние и Соединенные Штаты. Дефиците и том, затронет ли это Россию, говорит независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
6: Хотя вещество сера является очень распространенным, и фактически оно может выделяться при любом производственном процессе, не только нефтегазовом, но, например, во многих горнорудных проектах. Но дешевле всего серную кислоту действительно получать из продуктов нефтепереработки. И рынок был устроен таким образом, что порядка 20% мирового потребления поступало именно из региона Персидского залива. И здесь действительно проблема в том, что быстро заменить поставщика серы не получается, потому что все те серные проекты, которые есть, они требуют перестройки для того, чтобы производить именно серную кислоту. Второй момент, вещество не такое дорогое, чтобы привлекать многочисленные инвестиции, поэтому, опять же, заменить его в моменте довольно сложно. И третий момент, груз действительно очень опасный, поэтому специальные корабли требуются для его транспортировки, и далеко не все судовладельцы согласятся с ним работать. При всех тех мирных заявлениях, которые мы слышим, мы видим, что вооруженные силы США никуда не уходят из региона, напротив, мощности потихоньку нарастают. Это с точки зрения всех стратегических мировоззрений указывает на то, что страна готовится к продолжению конфликта и просто накачивает силы. Второй момент — это тот факт, что часть кораблей начали проходить Ормузский пролив с учетом той схемы, которую предлагает сегодня Иран, то есть с оплатой прохода. Опять же, оно в первую очередь касается нефти и газовых танкеров. Почему? Потому что это более дорогой продукт, более востребованный, и сейчас он находится в приоритете относительно поставок той же самой серной кислоты. Что это значит для России? Россия, вообще говоря, серной кислотой обеспечена сама, но у нас есть сложности с тем, что у нас сейчас нефтеперерабатывающие мощности подвергаются атакам. Пока дефицита серной кислоты в России не отмечается. Более того, у нас есть альтернативные источники производства серы и серной кислоты. Мы их не запускаем. Мы исходим из того, что на собственные нужды нам серной кислоты достаточно сейчас.
4: Независимый промышленный эксперт Максим Худалов. Нехватка серной кислоты добавилась к другим дефицитам, вызванным ближневосточным конфликтом. В частности, ранее СМИ сообщали о недостатке гелия, брома и продуктов нефтепереработки, необходимых для самых разных производств. Футболисты московского

0: Григорием Гуреевым.
1: «Зенит» в первом тайме заставил тревожиться своих болельщиков. Сначала Луис Энрике не реализовал пенальти, попав в перекладину, а затем и вовсе футболисты «Сочи» вышли вперед. Захар Федоров замкнул головой навес Артема Макарчука. На перерыв «Зенит» ушел в статусе выбывающего из чемпионской гонки. Но во второй половине игры подопечные Сергея Симака изменили ситуацию. Сначала Луис Энрике исправился и сравнял счет, а затем и опытный Александр Ерохин в очередной раз послужил для питерцев спасительным джокером. 2-1, и «Зенит» по-прежнему в борьбе за золото. Все решится в последнем туре, а за сутки до матча Краснодара с «Динамо» сине-бело-голубые имеют в активе 65 очков и на 2 опережают «Быков». После матча Игорь Осинькин признал в разговоре с Матч ТВ, что шансов на сохранение прописки в РПЛ у Сочи осталось немного.
2: Мы могли не проиграть, играли достаточно хорошо, но, наверное, на концовку не хватило сил. Дальше нам надо только смотреть, как играют наши соперники, и молиться, чтобы в следующем матче что-то зависело от нас.
1: Надежды специалиста не оправдались, и судьба распорядилась по-другому. «Динамо» Махачкала сыграла в ничью с грозненским «Ахматом» 1-1. У дагестанского клуба 25 очков, у «Сочи» 21. Остался последний тур, и команда уже не поднимется выше 15-го места. По итогам сезона «Сочи» вылетают в первую лигу. Тем временем стали известны две команды, которые получили прямые путевки в РПЛ. Это воронежский «Факел», который вернулся в высший дивизион российского футбола спустя год, и московская «Родина», клуб, который был основан совсем недавно, в 2015 году. Его владелец Сергей Ломакин, российский миллиардер, состояние которого в прошлом году, по данным Forbes, составляло 1 миллиард 200 миллионов долларов. За 11 лет «Родина» проделала большой путь, сначала в любительском футболе, затем в ПФЛ, а к 2022 году она прочно обосновалась в ФНЛ и даже участвовала в стыковых матчах, но не смогла пробиться в российскую премьер-лигу, уступив по сумме двух встреч «Пари НН». В прошлом году команду возглавил испанский тренер Хуан Диас, и под его руководством случился исторический выход в касту сильнейших. Таким образом, в следующем сезоне в РПЛ будут играть сразу 5 московских команд. Правда, «Родина» домашние матчи проводит на арене «Химки», стадионе, который имеет необходимую лицензию. По мнению Артема Локалова, корреспондента «Российской газеты» и автора телеграм-канала «Футбольные темы», у новичка РПЛ есть шансы закрепиться в лиге, а Сергей Ломакин не пожалеет деньги на трансферы.
3: Я думаю, что он сделает максимум, чтобы команда усилилась и не стала калифом на час. Примера Крона, который не вылетел в первый сезон, а играет в премьер-лиге. Да, сейчас тоже борется за выживание, но, по крайней мере, не получилось так, что один сезон в премьер-лиге и сразу вылет. Я думаю, что и «Родина» будет к этому стремиться. Академия «Родины» стала очень популярной и уважаемый в футбольном сообществе. И, насколько я понимаю, сейчас очень много народу стремится попасть именно в Академию Родины. И это, конечно, большое достижение вот этой империи Ломакина, то, что они сделали. Потому что при существовании Спартаковской Академии, Армейской, Динамовской, в эту команду вписаться и стать одним из лидеров, если не лидером, это, конечно, дорогого стоит.
1: Оренбург догнал по очкам «Крылья Советов», победив соперника в очной встрече 1-0. Команды набрали по 29 баллов и делят 11-12 места. Но «Акрон» пока не провел свою игру тура, и после встречи с Ростовом может их обогнать. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
4: 11 мая Краснодар попытается вернуть себе лидерство в таблице по итогам матча со столичным «Динамо». Для этого действующему чемпиону России необходима победа. Игра пройдет в Москве. Начало в 20:00.
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Покупатели жилья в московских новостройках этот тост поддержали бы с великим удовольствием, поскольку часто ищут одно, а приобретают в итоге совсем другое. Как гласят результаты исследования ЦИАН, если ориентироваться на поисковые запросы, самые популярные столичные квартиры – двушки и трешки. На них приходится 35% и 25% покупателей. Интереса. Однушки занимают третье место, 22%, студиям достается 11%. Но в структуре продаж бронзовые однушки выходят в безоговорочные лидеры, обеспечивая 37% всех сделок в новостройках. Двушки, лидирующие по числу просмотров, покупают заметно меньше, только в 29% случаев. На третьем месте студии 20% сделок, при, повторим, только

0: 11% просмотров. А трешки, популярные при изучении объявлений, занимают четвертую позицию с показателем 12% сделок. Похожая история с метражом. Покупатели одинаково часто ищут квартиры по 40-45 и 65-70 квадратных метров. Чуть популярнее 35-40-метровые лоты. Много просмотров приходится на 100-метровое жилье, но сразу понятно, что тут много интереса ради интереса, без реальной готовности купить. Что же касается структуры сделок, то в ней четко выделяются 35-40-метровые квартиры, а также чуть более просторные или чуть более компактные лоты. Словом, различные варианты студий, однушек и скромных двушек, которые и обеспечивают большую часть сделок в новостройках Москвы. И если средняя площадь в просмотрах 67 квадратных метров, то в сделках 48. Сталкиваясь с реалиями рынка, при покупке люди отказываются в среднем от 19 квадратных метров, констатируют в ЦИАН. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ». Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами на фоне конфликта Ирана и США и перекрытия Ормузского пролива. Как пишет Bloomberg, с начала марта по конец апреля нефтяные резервы уменьшались на почти 5 миллионов баррелей в сутки. Это самое крупное сокращение за всю историю наблюдений. Основные потери приходятся на сырую нефть, остальное на топливо и нефтепродукты. В Европе на фоне ситуации перед летним сезоном отпусков стремительно сокращаются запасы авиатоплива. Также в группе риска страны Азии, которые могут столкнуться с критической нехваткой топлива уже через месяц. Агентство отмечает, что рынок останется под давлением еще долго, и даже открытие Ормузского пролива ситуацию сейчас не спасет. О перспективах нефтяного рынка и что все это значит для России, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
3: В дальнейшем нужно будет восполнить все те стратегические запасы, которые ты изъел. И в Соединенных Штатах, например, по правилам компания, которая получает нефть из стратегических резервов, она в течение года должна будет потом обратно закачать в полтора раза больше объема. Несмотря на возможное открытие Ормузского пролива, потом спрос будет высокий, потому что покупать нефть будут и для текущего потребления, и для восполнения стратегических запасов. То есть и то, и то. То есть спрос увеличится текущий, это будет удерживать высокие цены. Но при этом есть и другие факторы, которые будут толкать, наоборот, вниз цены. Это, прежде всего, риск развала ОПЕК и ОПЕК+. То есть Объединенные Арабские Эмираты уже вышли из соглашения, и как только откроется Ормузский пролив, они будут стараться максимизировать свою добычу. Сейчас она ограничена пропускной способностью нефтепровода, единственного, который у них есть на порт Фуджейра, то есть обходной вокруг Ормузского пролива нефтепровод. Но там мощность всего 1,8 миллиона баррелей в сутки, в то время как они должны добывать примерно под 4 миллиона баррелей. Поэтому, когда откроется Ормузский пролив, конечно, они максимизируют туда добычу. И остальные, и это главный риск для цены, остальные страны-участники ОПЕК+, тоже могут выйти из соглашения, сказать, ну почему можно добывать, а нам нельзя, что мы будем тут сдерживать свою добычу, они этим будут пользоваться. Поэтому, конечно, в случае развала соглашения ОПЕК+, на рынок выйдут дополнительные объемы, и тогда будет переизбыток нефти, и цена упадет.
4: Что все это значит для России?
3: Нынешние цены, да, когда мы вокруг 100-110 долларов за баррель видим цены, конечно, они автоматически добавляют нам доходов, ситуация улучшается, но пока что мы еще все-таки не компенсировали то, что недополучили в первом квартале. Сейчас в мае еще большие доходы нефтегазовые поступят, и сохранение нынешней ситуации, оно, конечно, нам выгодно, потому что, опять же, как только откроется Ормузский пролив, цена пойдет вниз, и вот этот глоток финансового воздуха, он для нас закончится, потому что ситуация, особенно в нефтяной отрасли, была очень сложной в начале года. И санкции, и высокая ставка ЦБ, и высокие издержки, низкие цены, в общем-то, все сошлось в одной точке, и нефтяным компаниям было очень сложно, и, соответственно, бюджету тоже, в общем-то. Поэтому, да, для нас не нужно сверхвысоких цен, 150-200 долларов за баррель. Вот показатели около, там, 100-110, они позволяют нам хорошо зарабатывать, но при этом не уменьшают спрос в глобальном масштабе.
2: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. На фоне энергокризиса немецкий аэропорт планирует сократить количество рейсов из-за высоких цен на авиатопливо, сообщают немецкие СМИ. Эксперты отмечают, что в лучшем случае произойдет стагнация пассажиропотока, а в худшем – падение объема перевозок на 10%, что затронет порядка 20 миллионов человек. В эти дни развернута эвакуация пассажиров с круизного лайнера MV Hongius, которая стала очагом заражения хантавирусом. Судно стоит на рейде у берегов Тенерифе. Перед эвакуацией всех пассажиров осмотрели медики, чтобы убедиться, что у них нет симптомов заболевания. Пассажиров делят на группы по принципу гражданства и на небольших лодках вместительностью не более 10 человек доставляют на берег. По данным испанских властей, необходимо эвакуировать граждан 23 стран, после чего людей отправляют самолетами домой, где местные власти уже сами определяют необходимые меры и сроки карантина. Инкубационный период хантавируса может составлять несколько недель, что затрудняет оперативное выявление новых случаев. Вот что сообщает CNN.
5: Several nations, including the US, Germany, France, Belgium,
6: США, Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Ирландия вывезут своих граждан самолетами без багажа. Им его вернут позже. Жители Испании перевезут при соблюдении всех мер предосторожности в военный госпиталь. Каждый будет находиться в отдельной комнате. Навещать их родственникам не разрешат. По прибытии ПЦР-тест. Спустя неделю еще один. 17 американцев, у которых нет симптомов вируса, как заявили в США, отправятся в медцентр в Небраске, специальное национальное карантинное подразделение. После обследования тех, чьей жизни ничего не угрожает, направят уже домой на 42-дневный карантин с ежедневным мониторингом. После высадки пассажиров судно и экипаж отправятся в Роттердам, где команда сойдет на берег, а лайнер отправится на масштабную дезинфекцию.
2: Пока ВОЗ зарегистрировала 8 случаев заболевания хантавирусом, однако есть сообщения о возможных новых случаях. Так плохо почувствовал себя гражданин Великобритании, высадившийся с лайнера MV Hondius на острове в Южной Атлантике. Ему на помощь уже десантировалась на парашютах самолета группа медиков с лекарствами и оборудованием. Во втором случае речь идет о женщине в Испании. Она летела в одном самолете с голландцем, который впоследствии умер от инфекции. Носители хантавируса антгрузуны. Передача его от человека к человеку возможна, но очень редка и связана с близким и длительным контактом. Наиболее вероятно, она на ранней стадии болезни, отмечает ВОЗ. Однако, в отличие от коронавируса, когда больной становится заразен и без симптомов у хантавируса, такой картины нет, говорит врач-инфекционист, ассистент кафедры инфекционных болезней с эпидемиологии Самарского государственного медицинского университета Елизавета Темник.
7: Особенность этой группы заболеваний в том, что вот какое-то субклиническое, бессимптомное течение практически невозможно. То есть если человек заболевает, болезнь сразу достаточно ярко себя проявляет, и высокие риски тяжелого течения, поэтому меньше рисков передачи большому количеству людей. Человек, если заразился, он уже точно будет знать, что он болеет, соответственно, за этим последуют все карантинные мероприятия, изоляция, да, обследование контактных и так далее. В плане того, что дальше, в плане такого обширного распространения, которое может привести какой-то неблагополучной обстановки. Я не думаю, что это конкретно с этим вирусом может произойти, а из-за особенностей путей и механизмов передачи. Это не 100% аэрозольная инфекция, как мы рассматриваем, допустим, те же высококонтагиозные корь, грипп, COVID-19, вообще это немножко другой вирус.
8: Риски эпидемии мы исключаем.
7: Я думаю, на данный момент они очень низкие.
2: Врач-инфекционист Елизавета Темник. Инкубационный период хантавируса длится от 1 до 8 недель после контакта и обычно включает лихорадку, головную боль, мышечные боли и желудочно-кишечные симптомы. Эксперты-вирусологи ранее говорили Бизнес-ФМ, что вероятность пандемии хантавируса крайне мала, так как воздушно-капельным путем он не передается, а в Роспотребнадзоре заявляли, что мутация инфекции оценивается как крайне низкая. Выгоднее золота, акций и даже крипты. Конструкторы Лего оказались самым прибыльным активом за последние 30 лет. В среднем приносят своим владельцам по 11% годовых на этом фоне золота. В среднем приносят около 5-6% годовых. Эксперты объясняют такой феномен ограниченным тиражом эксклюзивных наборов Лего. Их продают всего пару лет или даже месяцев, а потом они навсегда исчезают с рынка. А впрочем, сложно серьезно относиться к вложениям в знаменитый конструктор. Это все-таки не инвестиционный продукт в чистом виде, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики брокер Александр Тимофеев.
9: Какой-то набор очень выделенных сделок, и я бы не стал делать каких-то серьезных экономических выводов из этих разовых сделок, и тем более говорить о том, что это может быть идеей для широкого круга инвесторов. Всегда, когда мы вкладываем деньги, нужно понимать, что у нас есть несколько параметров. Да, безусловно, доходность – это важно, но не менее важна ликвидность, то есть возможность быстро выйти из инвестиций. В случае с Лего может создаться впечатление из этой новости, что речь идет о том, что вы можете купить любой набор, поиграть им и через 10 лет разбогатеть. Это совсем не так. Возможно, есть история про какие-то действительно лимитированные наборы, которые выходят ограниченным тиражом. Повторю, это очень небольшой по объему рынок, очень низколиквидный. Кажется, это не совсем инвестиционная история. Коллеги делают выводы на основании очень небольшой статистики, перебивая их просто ярким и громким заголовком.
2: Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-брокер Александр Тимофеев. По оценкам экспертов, рынок перепродажи Лего уже достиг почти миллиарда долларов в год. Лучший рост показывает серия «Звездные войны», «Гарри Поттер» и «Бэтмен». Там цены взлетают более чем на 40%. При этом отмечается, что высокие ставки касаются только наборов в идеальном состоянии и в запечатанной коробке.
1: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
10: Обсудили с моим искусственным интеллектом состояние дел на рынке труда. Сошлись в оценках. Существует большая проблема, общая для всех развитых стран. Искусственный интеллект, которым пользуются и соискатели, и наниматели. Создаются новые вакансии, пишутся и рассылаются резюме, и эти резюме оцениваются. Все это с минимальным участием человека. Вероятность того, что два неискусственных разума обсудят позицию, снижается. Итогом мер и контрмер становится то, что на встречу, если она происходит, приходят не самые подходящие другу люди. Чуткие к качеству совпадения вакансия кандидат, позиции в области высоких технологий, возвращаются на доски объявлений, специализированные чаты и конференции. Проект HiRefineMe – агрегатор таких объявлений с поддерживающими функциями искусственного интеллекта для соискателей, интересен и сам по себе, и как симптом. Маркер общей ситуации на рынке. Если верить маркетинговой легенде, опытный программист Игорь Алентьев, потеряв работу, вместо того, чтобы искать новую, в одно лицо написал сервис, который помогает в поиске таким же, как он. HiRefy агрегирует данные о вакансиях и, подключая искусственный интеллект, помогает соискателю выбрать наиболее подходящую. Нехитрый, и в этом его сила. Дизайн одновременно напоминает доски объявлений и немного сайты знакомств. Показалось интересным, что сейчас сервис бесплатно оказывает услуги работодателям, которые могут разместить неограниченное число вакансий, но предлагают платную подписку с дополнительными функциями кандидатам. Для меня это сигнал о том, что баланс сил на рынке труда изменился. Теперь это рынок покупателя. Уроки из этой истории. Толковый программист с искусственным интеллектом может в одиночку создавать и запускать заметные проекты, а HR-менеджерам пора пересматривать стратегии поиска, пока за них это не сделали другие.
1: «Сумма технологий» на «Бизнес-ФМ». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
11: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Правящая коалиция Германии рассматривает возможность участия президента Франко-Вальтера Штайнмайера вместе с бывшим канцлером Герхардом Шрёдером в переговорах с Россией по Украине. Об этом сообщает «Шпигель» со ссылкой на источники. В коалиции считают, что Шрёдер не справится с ролью посредника в одиночку, однако его дуэт с Штайнмайером мог бы стать интересным вариантом, говорится в статье. 9 мая российский президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном посреднике в переговорах между Москвой и Брюсселем, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Шрёдер. Как утверждало агентство DPA, в немецком правительстве это предложение не поддерживают. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и бизнесмен Джаред Кушнер могут в скором времени посетить Россию. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. В предыдущий раз американские переговорщики прилетали в Москву в конце января. После начала американской кампании против Ирана участие США в переговорах по Украине было приостановлено. В Москве выражали надежду на то, что Вашингтон позднее вернется к своей роли посредника в украинском урегулировании. ФБР в рамках президентской кампании по обеспечению прозрачности в отношении НЛО обнародовала документы, в которых описаны существа ростом около 120 сантиметров. Об этом пишет британский таблоид Sun. В одной из служебных записок указано, что в отчетах за 1965 год подробно описано, что множество свидетелей в мире видели выходивших из НЛО существ, а в обломках кораблей нашли микроскопические сферы из неизвестного металла. Очевидцы рассказывали, что существа были ростом около 107 7-122 сантиметров в скафандрах и шлемах на головах. В рассекреченных файлах описываются обломки разбившихся летающих тарелок, которые находили минимум трижды. Один образец описывался как магниевый сплав, другой как чистый магний, а третий назывался исключительно твердым неизвестным металлом. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что дело в украинском конфликте идет к завершению. По словам российского президента, переговоры о мирном урегулировании прежде всего дело России и Украины, но Москва не против посреднической помощи Вашингтона. Кубанские виноделы Мескака получили иск от итальянского производителя Просекко. Истец – винодельня Риджери энд Ко. Один из основателей производства Просекко в итальянском регионе Венетто. А какие могут быть претензии у итальянской стороны к российским виноделам? Туротрасль считает убытки от падения продаж туров в Объединенные Арабские Эмираты на фоне ограничений из-за ближневосточного конфликта. А там пустуют гостиницы. Так кто в большем проигрыше? Эти и другие темы на Бизнес-ФМ. Владимир Путин заявил, что дело в украинском конфликте идет к завершению. Переговоры о мирном урегулировании – прежде всего дело России и Украины, но Москва не против посреднической помощи Вашингтона, отметил президент России. Желание США продолжить переговоры по украинскому вопросу позднее подтвердил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, спецпосланники Трампа Стив Уитков и зять американского лидера Джаред Кушнер достаточно скоро посетят Москву, где с ними будет продолжен диалог. Премьер Словакии Роберт Фицо, который был на праздновании Дня Победы, передал российскому президенту предложение от Зеленского о личной встрече. Владимир Путин сказал, что никогда не отказывался от этого. Тот, кто хочет встретиться, пусть и приезжает в Москву. Встреча возможна и в третьей стране, но только для подписания договора на длительную историческую перспективу. Эти заявления Владимир Путин сделал во время довольно продолжительного пресс-подхода после завершения в Кремле торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы. В них участвовали иностранные гости. Такое долгое и обстоятельное общение Путина с прессой в праздничный день стоит расценивать как продолжение речи на Красной площади, где он почти не касался актуальной повестки, комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
12: В таком формате больше возможностей донести то содержание, которое президент хотел донести. Потому что он в речи по текущему политическому моменту фактически ничего не сказал. Поэтому напрашивалось какое-то дополнение. Вот оно и состоялось. Обратил внимание, что Зеленского назвали по фамилии впервые за много-много месяцев. В данном случае назвали. Хотя тональность такая, да, довольно жесткая. И потом он в дальнейшем упоминании его тоже не называл его по фамилии. Но тот, кто хочет встретиться, пусть и приезжает. Что касается двух фраз, думаю, дело идет к окончанию, я бы не преувеличивал ее значение и не трактовал буквально. Это может быть отчасти адресовано общественности, которая хотела бы действительно скорейшего окончания конфликта. Ну и, может быть, одновременно намек на то, что, по мнению президента, сама победа близка, и поэтому окончание близко. Я бы не считал это каким-то временным обозначением даты окончания конфликта. Уже появились слухи, там и ставки делают некоторые, чуть ли не до конца мая закончится конфликт. Я пока не спешил такими прогнозами, поскольку, судя по всему, переговорные позиции сторон остаются прежними, и накануне Дня Победы они были подтверждены со стороны России и Ушаковым, и другими представителями Кремля, которые обозначили главное предусловие заключения долгосрочного прекращения огня, и это вывод ВСУ из Донбасса. Зеленский на это идти не хочет пока что, и никаких признаков того, что пойдет, не дает. Правда, можно покопаться в высказываниях Буданова, главы его администрации, и там что найти, намекающее на какой-то удобоваримый формат отхода.
13: По словам Роберта Фицо, который приехал на празднование Дня Победы, значит, Путин дал понять, что если Зеленский заинтересован в переговорах, то должен связаться по телефону. Вот в этом смысле можно ожидать, по меньшей мере, приближения к контакту первых лиц?
12: Вообще, конечно, президент Зеленский достаточно бывает креативен в своих пиар-подходах и в информационной войне. показали и события последних дней, то, что он все время пытается выиграть какой-то очередной информационный бой. Поэтому я бы не исключал до конца, что он вот возьмет и позвонит прямо в Кремль Путину. До конца бы не исключал. Хотя, конечно, представить себе такую картину достаточно сложно. Но, по крайней мере, для того, чтобы поставить таким звонком Путина в неудобное положение. Самоцелью этих пиараций, информационных всяких боев является часто именно это. Кто его знает? Может, возьмет и позвонит. Но трактовать это как предвестник завершения конфликта все же не стал. Должна быть найдена какая-то формула, которая позволит Зеленскому сказать, что мы Донбасс не оставили, а России сказать, что все-таки его ВСУ оставили. Вот как это сделать, не знаю. Свободная экономическая зона, еще что-нибудь и так далее, и тому подобное. Наметки на это были. Возможно, они получат развитие. Но пока говорить об этом рано.
2: Политолог Георгий Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Кирилл Буданов, упомянутый нашим экспертом, внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. Владимир Зеленский после заявления президента России в свою очередь заявил, что Украина готовится к обмену военнопленными в формате 1000 на 1000. Он утверждает, что гарантия проведения обмена на себя берет американская сторона. Кубанские виноделы Месхака получили иск от итальянского производителя Просекко. Компания Ruggeri & Co. направила в суд Москвы иск к самой винодельне и к российскому продавцу алкоголя Рисе. Взыскание с них более 191 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Основания исковых требований не уточняются. Госпошлину за подачу иска от имени итальянской компании уплатила компания Simple. Структура крупнейшего дистрибьютора алкоголя в России Simple Group. Бизнес ФМ направил запрос в эту компанию. Истец, винодельня Ruggeri & Co., один из основателей производства просекко в итальянском регионе Венето. А какие могут быть претензии у итальянской стороны к Месхако, непонятно, комментирует исполнительный директор торговой компании «Форд» Александр Лепилин.
14: Пока мало информации, то есть сложно говорить о сути его, но могу предположить, что если речь касается Ruggeri, это наряду с такими компаниями, как Конкадора, как Понте, это одни из толпов зоны Просекко, которые участвовали вообще в формировании этой зоны, в ее популярности и так далее. Поэтому, скорее всего, что-то вокруг именно наименования Просекко и что-то связано именно с авторскими правами по этому поводу. То, что участвует компания Simple, оно неудивительно, потому что компания Simple многолетний партнер Ruggeri, порядка 25 лет они вместе работают, насколько я помню, они представляют в России, и думаю, что здесь, в общем-то, все закономерно. О сути претензий говорить рано, но, скорее всего, что-то в области именно прав на наименование Просекко. Месхако имеет виноград и виноградники сортом Глера. Это второе название сорта Просекко, потому что Просекко — такая удивительная история, что есть одновременно и винодельческая зона, и наименование сорта винограда. Второе наименование Глера, и во многих странах мира делают под именем Глера этот сорт винограда, чтобы именно отойти от авторских прав на наименование Просекко, которая больше относится к географической зоне.
2: Исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин. Операторы фирменного магазина «Месхак» при этом говорят, что «Просекко» они не продают. А в каталоге вин этого производителя мы тоже не нашли ничего подобного. Но вот «Глера» есть, однако вряд ли претензии могут быть к этому названию. Иск поступил в московский суд 4 мая и к рассмотрению еще не принят, но это дело времени. Иностранные производители продолжают активно отстаивать свои права, несмотря на трудности с исполнением их исковых требований, говорит партнер Tubelo Office Антонио Дегор.
15: Никаких ограничений для иностранных юридических лиц на подачу иска в Российской Федерации нет. Если эта компания есть, например, товарные знаки, зарегистрированные в Российской Федерации, она их может в общем порядке защищать, как это могут делать и российские юридические лица наравне с ними. Если будет установлено нарушение, в данном случае, например, использование товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным на имя итальянской компании, то в случае установления этого нарушения иск может быть удовлетворен. Такие иски есть, то есть там, конечно, проблемы могут быть с последствиями, следующим исполнением судебного решения и перечисления денег в иностранную юрисдикцию. Но вполне возможно, что если эта компания будет представляться компанией Simple или через ее структуры, права могут быть уступлены третьему лицу на территории России. Вполне рабочая схема для такой категории исков. Действительно, многие компании ушли с рынка, и даже в случае наличия нарушений они по принципиальным соображениям просто не нанимают здесь юристов и иски не подают. Но одновременно с этим многие компании продолжают защищать свои права. И практика постоянная. Может быть, меньше компаний Западной Европы, сторону, например, компании из Азии, из других юрисдикций по-прежнему продолжают защищать свои права, и это не редкость. У нас для товарных знаков есть такой способ расчета компенсации, как двукратная стоимость реализованного контрафактного товара, то есть товара, на котором незаконно использовался товарный знак другого лица.
2: Партнер Two Below Office Антонио Дегор. Винодельный МСХАК работает в одноименном селе под Новороссийском с 2017 года. Основной вид деятельности компании Рисе – розничная торговля алкогольными напитками в специализированных магазинах. Просекко – сухое игристое вино, которое производят в 9 провинциях Италии из винограда сорта Глера с допустимым добавлением других сортов. Ритейл, промышленность и строительство в апреле вошли в число сфер с наибольшим количеством вакансий для трудоустройства в России. Об этом сообщил портал по поиску работы «Суперджоб». Больше всего вакансий оказалось в ритейле, как это было еще 2 года назад. Работодатели ищут продавцов, консультантов, кассиров и администраторов магазинов. Промышленность ушла на второе место. Но работодатели по-прежнему остро нуждаются в квалифицированных кадрах, говорит руководитель исследовательского центра «Суперджоб.ру» Наталья Голованова.
16: Ритейл занимал первые позиции во всех топах запросов работодателей на протяжении многих лет. И только последние года 2,5 мы видели, что на первое место по запросам на кадры вышла промышленность. Это связано в том числе и с демографической ямой, с тем, что формируется платформенная занятость, и много народу уходит в самозанятые. Есть в стране приходится многие процессы перестраивать и промышленность развивать форсированно в отдельных направлениях. Но, к сожалению, последние месяцы на первое место снова вернулся ритейл. На первом месте все возможные вакансии, связанные с продажами. Менеджеры по продажам, кассиры, продавцы разных специализаций. Несмотря на то, что мы сейчас слышим часто, что рынок труда опять стал рынком работодателя, какой-то баланс выстраивается на рынке труда, но при этом от нехватки персонала наш рынок труда по-прежнему страдает. И в первую очередь от нехватки квалифицированного персонала. До конца десятилетия мы еще будем находиться в той самой демографической яме. Количество людей, которые уходят в самозанятые, с каждым годом увеличивается на миллионы.
2: Руководитель исследовательского центра «Суперджоб.ру» Наталья Голованова. По словам специалиста по рынку труда, самозанятые не спешат наниматься и предпочитают подработку и параллельно поиск подходящей для себя вакансии. Такой поиск может занимать годы. Работодатели при этом остаются без штатных квалифицированных кадров. Их дефицит сохранится в России во второй половине 2026 года, считают эксперты. А сильнее всего нехватку сотрудников в этот период будут ощущать сельское хозяйство, промышленность, строительство, ЖКХ, энергетика, транспорт и IT. В агросекторе проблема связана с низкой престижностью профессии, оттоком молодежи и старением кадров.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Фейк ньюс. Сегодня французский физик-теоретик Этьен Клейн, один из авторитетнейших ученых в мире. В свое время он участвовал в создании Большого адронного коллайдера, а сейчас возглавляет исследовательское подразделение Комиссариата Франции по альтернативным источникам энергии. В 2022 году в своем аккаунте в заблокированном в России Твиттере Клейн опубликовал завораживающие фотографии звезды Проксима Центавра, снабдив изображение восторженной подписью. Почти 100 тысяч подписчиков ученого ретвитнули это сообщение. А через несколько дней Этьен Клейн признался, что на снимке вовсе не звезда, а всего лишь искусно снятый круглый ломтик колбасы чоризо. В ответ на гневные обвинения подписчиков ученый объяснил, что просто хотел показать, как быстро распространяются фейковые новости, особенно из авторитетных источников. Фейк ньюс. Истории фальшивых новостей. На Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
17: Предстоящий Новый год я мечтаю оказаться на краю Земли и увидеть закаты длиной в 2 часа и жителей ледников. Говорим с Вадимом Мамонтовым, путешественником, основателем компании Russian Discovery. Он был там, и его рассказ дает мне такое вдохновение –
18: Но это не только, конечно же, Антарктида, это любые полярные широты. Действительно, солнце там не поднимается высоко над горизонтом. И когда мы шли в круизе на Северный полюс, когда пересекли 80-ю, где-то там в районе земли Франца Иосифа, оно вообще перестало опускаться за горизонт. И поскольку мы двигались в сторону полюса, то в 12 часов ночи, ровно в полночь, солнце висело точно по курсу нашего судна над горизонтом. Также и на Врангеле, и также в Антарктиде, естественно, солнце поднимается не очень высоко на длине горизонта, и он длится часами, закат, поэтому вот тот самый золотой час, так любимый фотографами, растягивается на несколько часов, поэтому фотографировать те самые айсберги, или есть такой там пролив, пролив Лемер, который даже когда-то называли проливом Кодека, ну, в те времена, когда еще любили снимать на пленку, при своей длине, по-моему, порядка 15 километров, говорили, что каждый год там снимается столько кадров, что длина пленки, она превышает длину этого пролива. Настолько он фотогеничный, и вот это зависшее над одним из его концов солнца позволяет его очень красиво как бы снимать. Он такими с двух сторон ограничивается высокими скалистыми горами, по нему плывут айсберги, большие льдины, и это, конечно, очень-очень так выразительно выглядит.
17: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
1: Между делом на Business FM.
19: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Вы слушаете Business FM. Тур-отрасль считает убытки от падения продаж туров в Объединенные Арабские Эмираты на фоне ограничений из-за ближневосточного конфликта. А там пустуют гостиницы. Российские туроператоры ждут, когда МИД даст добро на организацию массовых поездок и чартерные рейсы. А купить тур в Эмираты по-прежнему нельзя из-за предостережений МИДа, который считает, что посещать эту страну россиянам небезопасно. А при этом возможно организовать самостоятельный трансфер, регулярные рейсы в Эмираты есть. А что будет дальше со спросом на Эмираты? Об этом Диана Чебанова.
20: В России все еще действует официальное предостережение на посещение Объединенных Арабских Эмиратов. Пакетные туры туда продавать не рекомендуется. Минэкономразвития и МИД ограничения снимать не торопятся, а туроператоры считают убытки. РСТ уже обратился в Минэкономразвития с просьбой пересмотреть ограничения. Там заявили, что в первые дни конфликта туроператоры потратили 7 миллиардов рублей на эвакуацию российских туристов. А доля стран Ближнего Востока составляла 16% всех зарубежных направлений туризма. Потеря этого блока ощутимо сказывается на всей отрасли. Кроме того, порядка 700 тысяч россиян использовали Объединенные Арабские Эмираты как транзитный хаб для поездок в третьи страны. При этом регулярные рейсы в Эмираты из России есть, и самолеты заполнены на 100%. Спрос на эту страну по-прежнему очень высокий, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур», член правления Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов.
21: Даже при действии этого предписания у нас каждый день звонки с просьбой забронировать, продать. Но мы, как законопослушная компания, вынуждены людям отказывать. Эмираты пользуются спросом, тем более, что цены сейчас там катастрофически упали. Гостиницы, которые стоили 300, 400, 500 долларов, могут сейчас стоить в 2-3 раза дешевле. Что касается авиаперевозки, с одной стороны, вы знаете, увеличение топливного сбора у всех авиакомпаний произошло на фоне увеличившейся стоимости нефти и керосина. С другой стороны, спрос, который упал, гостиницы многие сейчас либо полупустые, либо некоторые затеяли какую-то реконструкцию. Поэтому цены очень демократичные. Недельный турпакет на двоих, включая перелет, может стоить, начиная от 150 тысяч рублей, что, в принципе, никогда не было свойственно для Дубая и для Объединенных Арабских Эмиратов.
20: Гостиницы в Эмиратах действительно пустуют, но туристов стало заметно больше, чем в дни начала конфликта на Ближнем Востоке. Отдыхающие приезжают, но это по-прежнему самостоятельные туристы, которые сами бронируют гостиницы и перелеты. Ательеры, владельцы арендной недвижимости тоже ждут, когда Министерство иностранных дел разных стран, в том числе России, отменят ограничения на массовый туризм в УАЭ, говорит жительница Дубая, управляющий партнер компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко.
22: К туристам все готово полностью. Отели готовы, рестораны, общественное питание, все готово. Все аттракционы открыты, которые закрывались. Например, вот такой аттракцион, как Global Village, был закрыт во время всех этих тяжелых дней. Насколько я знаю, что туристы, которые не берут туры, букинги уже появились. Мои коллеги, которые занимаются краткосрочной арендой, которая была 2 месяца в полном затишье, они как раз отрапортовали, что появились букинги. прям активные. То есть ждем.
0: Много ли людей вот банально на улице ходят по сравнению с прошлыми периодами?
22: Да нет, немного. Ну, после такого потрясения требуется от 3 до 6 месяцев для полного восстановления. Опять же, все зависит от туристической компании Министерства иностранных дел всех стран. Компании же, они закупают туры. Пока что это они не делают. Туристы приезжают. Увеличилось количество людей. Но, конечно, не настолько, как в прошлом году. Абсолютно все спокойно. Школы открылись. Все приезжают обратно. Даже те, кто уезжал, те, кто немножко запаниковал, возвращаются. Это я про резидентов.
20: Когда направление откроется, продажи туров, по прогнозам участников рынка, будут выше ожиданий. Сработает эффект отложенного спроса. Авиакомпания Fly Dubai уже получила разрешение на полеты из нескольких городов России. Рейсы ее в расписании есть. Эль-Арабия тоже обещает вскоре вернуться на рынок. А в расписании Аэрофлота рейсы в ОАЭ заявлены уже на 1 июня. По самым оптимистичным прогнозам, разрешить массовый туризм в Объединенные Арабские Эмираты должны до конца мая. Стоимость самостоятельного перелета без пакетного тура в Дубай сейчас начинается от 50 тысяч рублей в обе стороны, говорит директор отдела продаж компании «Казьюнион Байру Стар» Николай Катасонов.
3: Туристы наши ждут открытия данного направления. Регулярные рейсы вот Fly Dubai Emirates на данный момент уже полные. Люди уже летят. Туристов много, кто желает туда полететь. Туры, к сожалению, сейчас пока их не продвигают, не продают. Как раз таки в связи с рекомендациями экономразвития. Но тем не менее, я думаю, уже к июню должно все стабилизироваться. Можно купить регулярный рейс у тех же арабских авиакомпаний, то есть Fly Dubai Emirates. Также забронировать это через агрегаторы, которые работают. Можно оплачивать российскими картами. Ну и полететь отдыхать. Туристы многие, я думаю, так и летают до сих пор. Если государство отменят те рекомендации, которые действуют на данный момент, я думаю, поток будет достаточно большой. Важное направление – Ближний Восток. Там такие страны, как Эмираты, Катар, сейчас Саудовская Аравия, Оман. Для граждан России это, мне кажется, самые основные направления, которые были до этой всей ситуации. Плюс очень большой поток туда летел именно как хабы. Многие летели через Дубай, через Катар, третьи страны, Мальдивы, Маврики. Конечно, это одно из основных направлений.
20: Пока ограничения действуют, спрос перераспределился. По данным АТОР и сервиса слетать.ру, ситуация с Эмиратами не обрушила рынок майского отдыха. Туры купили в другие страны, например, Египет, Китай и Вьетнам. Диана Чубанова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Новые фильмы Андрея Звягинцева и Кантемира Балагова, засилье японцев и отсутствие Голливуда. Во вторник, 12 мая, стартует 79-й Каннский фестиваль. О работах россиян, которые там покажут, и о том, какие картины, скорее всего, доедут до нашего проката. Александра Сидорова.
4: На мировой фестивальной арене вновь звучат русские имена. Но эти режиссеры живут и снимают сейчас за границей. Одно из главных событий – возвращение в большое кино Андрея Звягинцева. У него был 9-летний перерыв, вызванный в том числе проблемами со здоровьем. Новая картина Звягинцева называется «Минотавр». Ее представят в основном конкурсе, рассказывает кинокритик Анна Нехаева.
23: Главный герой – глава российской компании, который узнает об измене жены в драматичный для себя момент, готовится производить кадровые перестановки в своей фирме, параллельно на него наваливается семейная драма. Предполагается, что это будет довольно интимный портрет семьи, который вплетен в контекст современной России, но, зная Звягинцева, наверняка это будет социальная рефлексия, одновременно драматический слом главных героев. Еще одна картина российского режиссера – Кантемира Балагова. Это первая англоязычная картина Балагова «Варенье из бабочек». Ее покажут в параллельной программе «Двухнедельник режиссеров». Это третий полный метр ученика Сокурова после «Тесноты» и «Дылды». Удивительно звездный актерский состав. Барри Кеоган, Райли Кио, Гарри Меллинг и Моника Белуччи. Почему Балагов решил направиться в параллельную программу? Можно разные версии выдвигать. Вообще «Двухнедельник режиссеров» считается более лояльным к молодым кинематографистам. Если основной конкурс – это прежде всего про статус, про какой-то стейтмент, то «Двухнедельник режиссеров» позволяет мастерам более творчески и свободно говорить о тех или иных темах.
4: Работа еще одной россиянки, выпускницы ВГИКа Евгении Казанкиной, «Город сов», вошла в короткометражную секцию фестиваля. В главной роли Вера Янгалычева, которую вы недавно могли видеть в Лермонтове, Бакурадзе. Некоторые заведомо заметные фильмы, в том числе из основного конкурса, должны доехать до российского проката. Например, «Параллельные истории» иранца Асгара Фархади, в ролях «Весь цвет французского актерского мира», Изабель Юпер, Вирджиния Вирджинии Ифера, Венсан Кассель, Пьер Нине, Катрин Денёв. Главная героиня – писательница, отчаянно ищущая вдохновение. Она находит его в том, чтобы наблюдать за соседями из дома напротив. Обладатель золотой пальмовой ветви за фильм «Магазинные воришки» японец Хироказу Крэда приедет на смотр с фильмом «Барашек в ящике». Это история семейной пары, которая приводит в дом человекоподобного робота, чтобы воспитать его как сына. Эту картину российский зритель точно сможет увидеть в этом году. Так же, как и фильм «Любовь моя» от номинанта на премию «Оскар» испанца Родриго Сарагоена. Кино про отношения отца и дочери на фоне съемок масштабного исторического фильма. Продолжает кинокритик сайта «Сноб» Дима Елагин.
5: Сама парама прекрасна. Там какое-то абсолютно засилие японцев и испанцев. Это все хорошие режиссеры, особенно японцев. Это Рисуки Хамагуча, Хироказу Кураэда и Кодзи Фукада. Они уже как бы 50 лет ездят в Канны и вот снова приехали. Если говорить о каких-то таких любопытных персонажах, которых тоже стоит отметить, то у нас будет два фильма француза Квантана Дюпьо, которого многие кричат Квентин Дюпьо. Один из них будет закрывать уже названный «Двухнедельник». И последний, наверное, кого все ждут, это фильм Николаса Виденгрёфна «Ее личный ад». Фильм купили в Россию. Это довольно-таки странное кино. Мистика. Мне кажется, что Николас наш такой главный наследник Дэвида Линча.
4: В Каннах, безусловно, будет что посмотреть. Но впервые смотр пройдет совсем без больших американских фильмов. Это еще больше увеличивает разрыв с венецианским фестивалем. Туда ездит весь Netflix и многие из Голливуда. Александра Сидорова, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Международный музей туалетов «Сулбах» находится в индийской столице Нью-Дели. В 1992 году его открыл доктор Биндешвар Патак, основатель движения «За санитарию и социальные реформы». Санитарии в Индии действительно знакомы далеко не все. И чтобы напомнить соотечественникам о важности соблюдения норм гигиены, доктор Патак и основал столь неоднозначный музей. В экспозиции всевозможные туалеты от древних, созданных за 2500 лет до нашей эры, до концептов будущего. Есть королевские тронные туалеты, драгоценные ночные горшки, походные варианты, мебель для ванных комнат. Всего около 4000 экспонатов из 50 стран. Рядом с каждым экспонатом табличка с анекдотом на туалетную тему, а на стенах стихи, афоризмы, шутки и карикатуры в той же концепции. Музейные ценности на Business FM. Проштрафились. В 2008 году мировым соглашением в Германии и досудебным урегулированием в США завершился крупный коррупционный скандал вокруг компании «Siemens». Следствие выяснило, что на протяжении как минимум 6 лет представители конгломерата платили взятки чиновникам в разных странах, в том числе в Бангладеш, Венесуэле, Ираке и России, для получения международных контрактов. Причем руководители компании в большинстве своем знали о существовании черной кассы, из которой за это время на взятки ушло почти полтора миллиарда долларов. Заманчивые предложения от корпорации были сделаны примерно 4000 чиновников. «Сименсу» пришлось поменять руководство, в правлении остался только один из прежних директоров. И заплатить штраф – 1 600 000 000 долларов. Проштрафились. Истории самых крупных взысканий на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Киев готовится к обмену военнопленными в формате 1000 на 1000, заявил Владимир Зеленский. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что Москва и Киев проведут обмен пленными в формате 1000 на 1000 в период предложенного президентом США Дональдом Трампом перемирия с 9 по 11 мая. Ушаков говорил, что обмен можно провести быстро в случае, если будут готовы списки подлежащих обмену пленных. По его словам, Москва вела подготовку списков еще до объявления о перемирии, но не получила соответствующей реакции от Киева. Американские власти готовы приостановить действие федерального налога на бензин ради снижения его стоимости для американцев. Это заявил министр энергетики Крис Райт. Об этом пишет Wall Street Journal. В марте демократы в Конгрессе внесли законопроект о временной отмене налога на бензин до октября. Тогда же средняя стоимость бензина в Штатах превысила $4 за галлон. Это произошло впервые с августа 22-го в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. С конца февраля цена на бензин увеличилась примерно на 35%. А по данным на 10 мая, средняя стоимость бензина превысила $4.5, это около 335 рублей за галлон. Американцы платят около 18 центов за галлон бензина и примерно 24 цента за галлон дизельного топлива в качестве федеральных налогов. Антарктида тает быстрее, чем ожидалось. Под угрозой затопления могут оказаться прибрежные города по всему миру, пишет издание Nature Communication. Под ледниками обнаружили гигантские каналы, которые задерживают более теплую океанскую воду. Это значительно ускоряет таяние льдов в десятки раз, а ледники теряют устойчивость. Даже регионы Восточной Антарктиды, которые когда-то считались относительно стабильными, могут быть гораздо более уязвимы, полагают ученые. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия хотела бы получить разъяснение Армении по итогам выступления Зеленского, заявил Дмитрий Песков. Москва считает ненормальным предоставление площадки для русофобских заявлений. Ближневосточный конфликт привел к еще одному дефициту, на этот раз серной кислоты. Химиката, который важен для производства минеральных удобрений, бумаги, металла, компьютерных чипов, а также используется в нефтепереработке. Потребителей в каких странах это может затронуть? Футболисты «Зенита» одержали волевую победу над «Сочи» в 29-м туре российской премьер-лиги. Так петербуржцы вырвались на вершину чемпионата. Надолго ли? 11 мая «Краснодар» попытается вернуть себе лидерство в таблице по итогам матча со столичным «Динамо». Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Россия хотела бы получить разъяснение Армении по итогам выступления Зеленского, заявил Дмитрий Песков. Москва считает ненормальным предоставление площадки для русофобских заявлений. Саммит Европейского политического сообщества прошел в Ереване 4-5 мая. В мероприятиях принял участие Владимир Зеленский. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Кремль не понимает, почему глава правительства Армении Никол Пашинян не попытался сбалансировать публичные антироссийские заявления Зеленского своими высказываниями. Посол Армении впоследствии был вызван в российский МИД, где ему заявили о неприемлемости предоставления трибуны для угроз в адрес России. Как все это может повлиять на отношения Москвы и Еревана, говорит завсектором Центральной Азии ММРАН Станислав Притчин.
8: Для Пашиняна в первую очередь важны выборы. Вот эта вся игра в европейскую интеграцию – это предвыборная кампания. Ее нужно максимально красиво продать с всеми этими приглашениями европейских лидеров, потому что во многом Пашиняну больше предложить своему избирателю нечего. И вот он продает красивую обертку европейской мечты. На нынешнем этапе предпосылок для членства Армении просто нет никаких ни по географическим, ни по политическим, ни по экономическим причинам. Запад просто играет во все эти игры, пытается воспользоваться возможностью охлаждение отношений между Российской Федерацией и Арменией для того, чтобы Армению оторвать и при этом ничего взамен не предложить. Основной рынок сбыта для армянских товаров – это Российская Федерация и страны Евразийского экономического союза. Соответственно, потеря этого рынка будет означать фактически катастрофу для армянской экономики, потому что Европейский союз никто не будет пускать товары. Российское руководство четко обозначило, что если Армения принимает решение о вступлении в Европейский союз, это означает прекращение членства в Евразийском экономическом союзе, потому что опыт вступления Украины, попытка Украины балансировать между вступлением в Евразийский экономический союз и созданием зоны свободной торговли с Европейским союзом, в конечном итоге привела к революции, потому что это две несовместимые системы. Это означает, что окончательно будет разрыв и в экономическом, и в политическом плане, и заморозка членства в ДКБ будет с ЕАЭС фактически легализованы. Армения пытается выдавливать Россию из инфраструктурных ключевых объектов, железной дороги, из атомной сферы. Абсолютно нет никакого понимания, что европейские инвесторы туда не придут. Это какая-то такая аксиома для всех этих стран, которые верят в европейскую мечту. И это путь в никуда для экономики Армении.
2: Зав. Сектором Центральной Азии ММРАН Станислав Притчин в Кремле заявили, что участие Армении в саммите с Евросоюзом – суверенное право республики. Однако Владимир Путин, комментируя желание армянских властей присоединиться к ЕС, предложил Еревану провести на этот счет референдум, чтобы поднять вопрос, с кем хочет остаться народ – с ЕАЭС или Евросоюзом. «Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу», – заявил российский лидер. А президент добавил, что Еревану стоит определиться как можно раньше по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС. Тогда, по его словам, возможен путь интеллигентного развода. А как может дальше развиваться эта ситуация, рассуждает руководитель Армянского аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.
9: Я не думаю, что референдум будет. Очень многое зависит от исхода парламентских выборов 7 июня. Если оппозиция выигрывает, армяно-российские отношения сильно улучшатся. Если победу одержит Никол Пашинян, то кризис резко углубится. Но при этом власти будут пытаться представить результат самих выборов как поддержку своей политики со стороны общества. Хотя тут, конечно, есть вопросы, насколько конкурентные выборы и равные выборы. Поэтому на данный момент вряд ли власти пойдут на референдум, и все будет решаться во многом от исхода выборов 7 июня. Тот же Евросоюз очень сильно меняется. Он от экономического и политического союза превращается также в военно-политический союз. Понятно, что вот этот курс армянских властей уже не мог оставаться незамеченным со стороны их российских коллег, учитывая, какие заявления звучат из Европы, в частности, о подготовке к войне с Россией. Анонсирование властями Армении, которые пока что остаются членами ЕАЭС, даже де-факто членами ОДКБ, хотя они заявили о заморозке членства в организации, естественно, уже вызывало вопросы в Москве, и в Москве решили определиться. Но при этом, хотя очень много говорится о таком курсе на евроинтеграцию и все остальное, но, на мой взгляд, и многие эксперты в Армении считают, что в реальности под лозунгами курса Европы маскируется в реальности курс на Турцию. Те же американцы и европейцы всячески поддерживают усиление позиции Турции в регионе, считая, что это означает автоматическое ослабление позиции России и Ирана.
2: Руководитель Армянского аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян тем временем глава МИД Армении сказал, что Ереван сделает выборы в пользу ЕС или ЕАЭС в подходящее время. «На данный момент мы, члены ЕАЭС, никто не говорил, что выходим, но не секрет, что народ Армении имеет европейские устремления», подытожили в армянском внешнеполитическом ведомстве. Премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам саммита Армении и ЕС заявил, что Ереван будет счастлив, если его примут в Евросоюз, и назвал это историческим событием. Он напомнил, что в прошлом году в Армении был принят закон о вступлении в Европейский Союз, инициированный гражданским обществом. Ближневосточный конфликт привел к еще одному дефициту. На этот раз серной кислоты, химикат, который важен для производства минеральных удобрений, бумаги, металла, компьютерных чипов, а также используется в нефтепереработке, пишет Wall Street Journal. Значительная часть мировых поставок серы поступает с НПЗ и газоперерабатывающих предприятий стран Персидского залива. Закрытие Армузского пролива наряду с китайскими экспортными ограничениями на серную кислоту взвинтили цены на продукт, сделав его менее доступным. А трудности, по словам экспертов, были и до этого. Транспортировка химиката сложна, поэтому обычно поставки были расписаны на несколько недель, а то и месяцев вперед. Газета отмечает, что более других от этой ситуации пострадают Индонезия и Чили. Ощутит влияние и Соединенные Штаты. Дефиците и том, затронет ли это Россию, говорит независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
10: Хотя вещество сера является очень распространенным, и фактически оно может выделяться при любом производственном процессе, не только нефтегазовом, но, например, во многих горнорудных проектах. Но дешевле всего серную кислоту действительно получать из продуктов нефтепереработки. И рынок был устроен таким образом, что порядка 20% мирового потребления поступало именно из региона Персидского залива. И здесь действительно проблема в том, что быстро заменить поставщика серы не получается, потому что все те серные проекты, которые есть, они требуют перестройки для того, чтобы производить именно серную кислоту. Второй момент, вещество не такое дорогое, чтобы привлекать многочисленные инвестиции, поэтому, опять же, заменить его в моменте довольно сложно. И третий момент, груз действительно очень опасный, поэтому специальные корабли требуются для его транспортировки, и далеко не все судовладельцы согласятся с ним работать. При всех тех мирных заявлениях, которые мы слышим, мы видим, что вооруженные силы США никуда не уходят из региона, напротив, мощности потихоньку нарастают. Это с точки зрения всех стратегических мировоззрений указывает на то, что страна готовится к продолжению конфликта и просто накачивает силы. Второй момент — это тот факт, что часть кораблей начали проходить Ормузский пролив с учетом той схемы, которую предлагает сегодня Иран, то есть с оплатой прохода. Опять же, оно в первую очередь касается нефти и газовых танкеров. Почему? Потому что это более дорогой продукт, более востребованный, и сейчас он находится в приоритете относительно поставок той же самой серной кислоты. Что это значит для России? Россия, вообще говоря, серной кислотой обеспечена сама, но у нас есть сложности с тем, что у нас сейчас нефтеперерабатывающие мощности подвергаются атакам. Пока дефицита серной кислоты в России не отмечается. Более того, у нас есть альтернативные источники производства серы и серной кислоты. Мы их не запускаем. Мы исходим из того, что на собственные нужды нам серной кислоты достаточно сейчас.
2: Независимый промышленный эксперт Максим Худалов. Нехватка серной кислоты добавилась к другим дефицитам, вызванным ближневосточным конфликтом. В частности, ранее СМИ сообщали о недостатке гелия, брома и продуктов нефтепереработки, необходимых для самых разных производств. Футболисты московского «Локомотива» на своем поле обыграли «Балтику» в 29-м туре РПЛ со счетом 1-0. Единственный гол на 4-й минуте забил Александр.

0: Тем и вовсе футболисты Сочи вышли вперед. Захар Федоров замкнул головой навес Артема Макарчука. На перерыв «Зенит» ушел в статусе выбывающего из чемпионской гонки. Но во второй половине игры подопечные Сергея Симака изменили ситуацию. Сначала Луис Энрике исправился и сравнял счет, а затем и опытный Александр Ерохин в очередной раз послужил для питерцев спасительным джокером. 2-1, и «Зенит» по-прежнему в борьбе за золото. Все решится в последнем туре, а за сутки до матча Краснодара с «Динамо» сине-бело-голубые имеют в активе 65 очков и на 2 опережают «Быков». После матча Игорь Осинькин признал в разговоре с Матч ТВ, что шансов на сохранение прописки в РПЛ у Сочи осталось немного.
1: Мы могли не проиграть, играли достаточно хорошо, но, наверное, на концовку не хватило сил. Дальше нам надо только смотреть, как играют наши соперники, и молиться, чтобы в следующем матче что-то зависело от нас.
0: Надежды специалиста не оправдались, и судьба распорядилась по-другому. «Динамо» Махачкала сыграла в ничью с грозненским «Ахматом» 1-1. У дагестанского клуба 25 очков, у Сочи 21. Остался последний тур, и команда уже не поднимется выше 15-го места. По итогам сезона Сочи вылетают в первую лигу. Тем временем стали известны две команды, которые получили прямые путевки в РПЛ. Это воронежский «Факел», который вернулся в высший дивизион российского футбола спустя год, и московская «Родина», клуб, который был основан совсем недавно, в 2015 году. Его владелец Сергей Ломакин, российский миллиардер, состояние которого в прошлом году, по данным Forbes, составляло 1 миллиард 200 миллионов долларов. За 11 лет «Родина» проделала большой путь, сначала в любительском футболе, затем в ПФЛ, а к 2022 году она прочно обосновалась в ФНЛ и даже участвовала в стыковых матчах, но не смогла пробиться в российскую премьер-лигу, уступив по сумме двух встреч Пари НН. В прошлом году команду возглавил испанский тренер Хуан Диас, и под его руководством случился исторический выход в касту сильнейших. Таким образом, в следующем сезоне в РПЛ будут играть сразу 5 московских команд. Правда, «Родина» домашние матчи проводит на арене «Химки», стадионе, который имеет необходимую лицензию. По мнению Артема Локалова, корреспондента «Российской газеты» и автора телеграм-канала «Футбольные темы», у новичка РПЛ есть шансы закрепиться в лиге, а Сергей Ломакин не пожалеет деньги на трансферы.
2: Я думаю, что он сделает максимум, чтобы команда усилилась и не стала калифом на час. Примера Крона, который не вылетел в первый сезон, а играет в премьер-лиге. Да, сейчас тоже борется за выживание, но, по крайней мере, не получилось так, что один сезон в премьер-лиге сразу вылет. Я думаю, что и «Родина» будет к этому стремиться. Академия «Родины» стала очень популярной и уважаемый в футбольном сообществе. И, насколько я понимаю, сейчас очень много народу стремится попасть именно в Академию Родины. И это, конечно, большое достижение вот этой империи Ломакина, то, что они сделали. Потому что при существовании Спартаковской Академии, Армейской, Динамовской, в эту команду вписаться и стать одним из лидеров, если не лидером, это, конечно, дорогого стоит.
0: Оренбург догнал по очкам «Крылья Советов», победив соперника в очной встрече 1-0. Команды набрали по 29 баллов и делят 11-12 места. Но «Акрон» пока не провел свою игру тура, и после встречи с Ростовом может их обогнать. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: 11 мая Краснодар попытается вернуть себе лидерство в таблице по итогам матча со столичным «Динамо». Для этого действующему чемпиону России необходима победа. Игра пройдет в Москве. Начало в 20:00.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. На связи. Телетайп – это один из потомков телеграфного аппарата. По сути, электромеханическая печатная машинка, которая передает текст между двумя абонентами. Прообразов у телетайпа, или как его называли в начале, телепринтера, было множество. Но в 1930 году американская компания Teletype Corporation создала ставший самым распространенным аппарат. Прежде всего, новинку оценили финансисты, которые смогли оперативно получать биржевые сводки. До 70-х годов прошлого века Teletype использовался в качестве чрезвычайной линии связи между главами СССР и США. Банки работали с телетайпом до начала 2000-х, пока этот вид связи не оказался вытеснен интернетом. Сегодня некоторые модели смартфонов снабжены опцией телетайпа, которая помогает людям с полной или частичной потерей слуха переводить звук в текст. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Комитет государственного строительного надзора города Москвы подвел итоги первого квартала года. По словам председателя Мосгостройнадзора Антона Слободчикова, с января комитет выдал 131 разрешение почти на 2,4 миллиона квадратных метров.

0: строительство и реконструкцию объектов различного назначения. 81% проектов будут реализованы на внебюджетные средства. Девелоперы планируют построить 106 объектов общей площадью 2,2 миллиона квадратных метров. Среди вышеперечисленных объектов – 8 образовательных учреждений, 2 детско-взрослых поликлиники, 14 деловых комплексов, 11 производственных объектов и 30 жилых домов, 15 из которых приходятся на программу реновации. Одновременно своей статистикой поделился аналитический центр компании «Инком-недвижимость». И по его данным, по состоянию на апрель в границах старой Москвы в годовом отношении квартир в продаже стало меньше на 25,5%, а в ЦНАО предложение сократилось на 42%. И какой округ ни возьми, везде падение. И почти везде на двузначный показатель. Самый незначительный минус – в ЦАО, где экспозиция уменьшилась всего на 1,3% до 3000 лотов. А вот Новомосковский округ – почти минус 44%, Южный – минус 40,5%, Северный – минус 35% и так далее. Застройщикам приходится балансировать между дорогим кредитом, постоянными изменениями цены материалов, нехваткой рабочей силы, наполнением счетов эскроу, пока предпосылок для наращивания объемов строительства нет. И в 2026 году, по прогнозам аналитиков, экспозиция может убавиться еще на 10-15%. Нетрудно догадаться, что при таком раскладе цены как росли, так и продолжат расти. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ». Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами на фоне конфликта Ирана и США и перекрытия Ормузского пролива. Как пишет Bloomberg, с начала марта по конец апреля нефтяные резервы уменьшались на почти 5 миллионов баррелей в сутки. Это самое крупное сокращение за всю историю наблюдений. Основные потери приходятся на сырую нефть, а остальное на топливо и нефтепродукты. В Европе на фоне ситуации перед летним сезоном отпусков стремительно сокращаются запасы авиатоплива. Также в группе риска страны Азии, которые могут столкнуться с критической нехваткой топлива уже через месяц. Агентство отмечает, что рынок останется под давлением еще долго, и даже открытие Ормузского пролива ситуацию сейчас не спасет. О перспективах нефтяного рынка и что все это значит для России, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
3: В дальнейшем нужно будет восполнить все те стратегические запасы, которые ты изъял. В Соединенных Штатах, например, по правилам компания, которая получает нефтестратегический резерв, она в течение года должна будет потом обратно закачать в полтора раза больше объема. Несмотря на возможное открытие Ормузского пролива, потом спрос будет высокий, потому что покупать нефть будут и для текущего потребления, и для восполнения стратегических запасов. То есть и то, и то. То есть спрос увеличится текущий, это будет удерживать высокие цены. Но при этом есть и другие факторы, которые будут толкать, наоборот, вниз цены. Это, прежде всего, риск развала ОПЕК и ОПЕК+. То есть Объединенные Арабские Эмираты уже вышли из соглашения, и как только откроется Ормузский пролив, они будут стараться максимизировать свою добычу. Сейчас она ограничена пропускной способностью нефтепровода, единственного, который у них есть на порт Фуджейра, то есть обходной вокруг Ормузского пролива нефтепровод. Но там мощность всего 1,8 миллиона баррелей в сутки, в то время как они должны добывать примерно под 4 миллиона баррелей. Поэтому, когда откроется Ормузский пролив, конечно, они максимизируют туда добычу. И остальные, и это главный риск для цены, остальные страны-участники ОПЕК+, тоже могут выйти из соглашения, сказать, ну почему можно добывать, а нам нельзя, что мы будем тут сдерживать свою добычу. Они этим будут пользоваться, поэтому, конечно, в случае развала соглашения ОПЕК+, на рынок выйдут дополнительные объемы, и тогда будет переизбыток нефти, и цена упадет.
4: Что все это значит для России?
3: Нынешние цены, да, когда мы вокруг 100-110 долларов за баррель видим цены, конечно, они автоматически добавляют нам доходов, ситуация улучшается, но пока что мы еще все-таки не компенсировали то, что недополучили в первом квартале. Сейчас в мае еще большие доходы нефтегазовые поступят, и сохранение нынешней ситуации, оно, конечно, нам выгодно, потому что, опять же, как только откроется Ормузский пролив, цена пойдет вниз, и вот этот глоток финансового воздуха, он для нас закончится, потому что ситуация, особенно в нефтяной отрасли, была очень сложной в начале года. И санкции, и высокая ставка, СБ, и высокие издержки, низкие цены, в общем-то, все сошлось в одно одной точке, и нефтекомпаниям было очень сложно, и, соответственно, бюджету тоже, в общем-то. Поэтому, да, для нас не нужно сверхвысоких цен, $150-$200 за баррель. Вот показатели около там 100-110, они позволяют нам хорошо зарабатывать, но при этом не уменьшают спрос в глобальном масштабе.
2: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. На фоне энергокризиса немецкий аэропорт планирует сократить количество рейсов из-за высоких цен на авиатопливо, сообщают немецкие СМИ. Эксперты отмечают, что в лучшем случае произойдет стагнация пассажиропотока, а в худшем – падение объема перевозок на 10%, что затронет порядка 20 миллионов человек. В эти дни развернута эвакуация пассажиров с круизного лайнера MV Hongius, которая стала очагом заражения хантавирусом. Судно стоит на рейде у берегов Тенерифе. Перед эвакуацией всех пассажиров осмотрели медики, чтобы убедиться, что у них нет симптомов заболевания. Пассажиров делят на группы по принципу гражданства и на небольших лодках вместительностью не более 10 человек доставляют на берег. По данным испанских властей, необходимо эвакуировать граждан 23 стран, после чего людей отправляют самолетами домой, где местные власти уже сами определяют необходимые меры и сроки карантина. Инкубационный период хантавируса может составлять несколько недель, что затрудняет оперативное выявление новых случаев. Вот что сообщает CNN.
5: Several nations, including the US, Germany, France, Belgium.
6: США, Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды и Ирландия вывезут своих граждан самолетами без багажа. Им его вернут позже. Жители Испании перевезут при соблюдении всех мер предосторожности в военный госпиталь. Каждый будет находиться в отдельной комнате. Навещать их родственникам не разрешат. По прибытии ПЦР-тест. Спустя неделю еще один. 17 американцев, у которых нет симптомов вируса, как заявили в США, отправятся в медцентр в Небраске, в специальное национальное карантинное подразделение. После обследования тех, чьей жизни ничего не угрожает, направят уже домой на 42-дневный карантин с ежедневным мониторингом. После высадки пассажиров судно и экипаж отправятся в Роттердам, где команда сойдет на берег, а лайнер отправится на масштабную дезинфекцию.
2: Пока ВОЗ зарегистрировала 8 случаев заболевания хантавирусом, однако есть сообщения о возможных новых случаях. Так плохо почувствовал себя гражданин Великобритании, высадившийся с лайнера MV Hondius на острове в Южной Атлантике. Ему на помощь уже десантировалась на парашютах самолета группа медиков с лекарствами и оборудованием. Во втором случае речь идет о женщине в Испании. Она летела в одном самолете с голландцем, который впоследствии умер от инфекции. Носители хантавируса антгрызуны. Передача его от человека к человеку возможна, но очень редка и связана с близким и длительным контактом. Наиболее вероятно, она на ранней стадии болезни, отмечает ВОЗ. Однако, в отличие от коронавируса, когда больной становится заразен и без симптомов у хантавируса, такой картины нет, говорит врач-инфекционист, ассистент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Самарского государственного медицинского университета Елизавета Темник.
7: Особенность этой группы заболеваний в том, что вот какое-то субклиническое, бессимптомное течение практически невозможно. То есть если человек заболевает, болезнь сразу достаточно ярко себя проявляет, и высокие риски тяжелого течения. Поэтому меньше рисков передачи большому количеству людей. Человек, если заразился, он уже точно будет знать, что он болеет, соответственно, за этим последуют все карантинные мероприятия, изоляция, да, обследование контактных и так далее. В плане того, что дальше, в плане такого обширного распространения, которое может привести какой-то неблагополучной обстановки. Я не думаю, что это конкретно с этим вирусом может произойти из-за особенностей путей и механизмов передачи. Это не 100% аэрозольная инфекция, как мы рассматриваем, допустим, те же высококонтагиозные корь, грипп, COVID-19. Вообще это немножко другой вирус.
8: Риски эпидемии мы исключаем.
7: Я думаю, на данный момент они очень низкие.
2: Врач-инфекционист Елизавета Темник. Инкубационный период хантавируса длится от 1 до 8 недель после контакта и обычно включает лихорадку, головную боль, мышечные боли и желудочно-кишечные симптомы. Эксперты-вирусологи ранее говорили Business FM, что вероятность пандемии хантавируса крайне мала, так как воздушно-капельным путем он не передается, а в Роспотребнадзоре заявляли, что мутация инфекции оценивается как крайне низкая.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам.
9: Наличным деньгам пророчили верную смерть уже к 2020-му. Растущая популярность банковских карт и развитие электронных услуг не оставляли повода для сомнений. Окончательный удар по кэшу могла нанести пандемия, которая, по всем прогнозам, должна была резко увеличить безналичные платежи. Но удивительным образом в 2020-м финансовые институты наблюдали рост наличных в обращении. Сегодня в еврозоне более половины операций на кассах офлайн-магазинов оплачиваются кэшем. Причем эта доля еще выше в Германии, Австрии и Италии. Физические деньги оказались критически важны как резерв при сбоях цифровых систем. Для многих принципиально, что они обеспечивают приватность платежей. Кроме того, они более понятны людям в возрасте, а где-то просто остаются существенной частью культурной традиции.
1: Вопреки прогнозам на Business FM. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
10: Пока сумма технологий брала небольшую паузу, в мире технологий случилось несколько краеугольных, хотя и не связанных между собой событий, которые обязательно надо суммировать, чем на этой неделе и займемся. Сегодня о бухгалтере, покидающем пост руководителя крупнейшей технологической компании мира. В сентябре Тим Кук передаст оперативное управление Apple Джону Тернусу, старшему вице-президенту по аппаратному обеспечению. За 15 лет правления Кука Apple показала фантастические финансовые результаты, озолотив акционеров. Если в чем-то и обвиняли главу компании, то в отсутствии ярких инноваций. Претензия, с которой я не согласен. Да, Тим Кук – классический пример бухгалтерского подхода к управлению, главное в котором – четкие приоритеты и отсутствие ошибок. Оброс слухами, но так и не был официально подтвержден. Проект телевизора. Списана в убытки дорогостоящая история умного автомобиля. Кук без страха и сомнения закрывал проекты, в качестве которых не был абсолютно уверен. Из выпущенного, но не взлетевшего, можно вспомнить разве что шлем дополненной реальности и собственную кредитную карту. Последнюю до сих пор действует в Штатах, но не так популярно. Зато при Куке компания выпускает умные часы и фактически монополизирует этот сегмент. Успешно переходит на собственные процессоры. Критически важные решения в современных условиях, запускает платежную систему и активно развивает экосистему сервисов. Тим Кук уходит на стратегический пост главы совета директоров под фанфары и великолепные финансовые показатели. 15 лет он не делал того, в чем сомневался, и не жалел сил и ресурсов на то, что считал необходимым. На смену ему приходит инженер и, возможно, новые приоритеты. Быть правильным полезно, но скучно. Иногда бизнес требует толику безумства. Возможно, для Apple этот момент наступил.
1: Сумма технологий на Business FM.
11: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Business FM. Новости. Коротко.
12: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Правящая коалиция Германии рассматривает возможность участия президента Франко-Вальтера Штайнмайера вместе с бывшим канцлером Герхардом Шрёдером в переговорах с Россией по Украине. Об этом сообщает Шпигель со ссылкой на источники. В коалиции считают, что Шрёдер не справится с ролью посредника в одиночку, однако его дуэт с Штайнмайером мог бы стать интересным вариантом, говорится в статье. 9 мая российский президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном посреднике, в переговорах между Москвой и Брюсселем, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Шрёдер. Как утверждало агентство DPA, в немецком правительстве это предложение не поддерживают. Спецпосланник президента США Стив Уитков и бизнесмен Джаред Кушнер могут в скором времени посетить Россию. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. В предыдущий раз американские переговорщики прилетали в Москву в конце января. После начала американской кампании против Ирана участие США в переговорах по Украине было приостановлено. В Москве выражали надежду на то, что Вашингтон позднее вернется к своей роли посредника в украинском урегулировании. ФБР в рамках президентской кампании по обеспечению прозрачности в отношении НЛО обнародовала документы, в которых описаны существа ростом около 120 сантиметров. Об этом пишет британский таблоид Sun. В одной из служебных записок указано, что в отчетах за 1965 год подробно описано, что множество свидетелей в мире видели выходивших из НЛО существ, а в обломках кораблей нашли микроскопические сферы из неизвестного металла. Очевидцы рассказывали, что существа были ростом около 107 восьми 122 сантиметров в скафандрах и шлемах на головах. В рассекреченных файлах описываются обломки разбившихся летающих тарелок, которые находили минимум трижды. Один образец описывался как магниевый сплав, другой как чистый магний, а третий назывался исключительно твердым неизвестным металлом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что дело в украинском конфликте идет к завершению. По словам российского президента, переговоры о мирном урегулировании прежде всего дело России и Украины, но Москва не против посреднической помощи Вашингтона. Кубанские виноделы Месхака получили иск от итальянского производителя Просекко. Истец – винодельная Риджери энд Ко, один из основателей производства Просекко в итальянском регионе Венетто. А какие могут быть претензии у итальянской стороны к российским виноделам? Туротрасль считает убытки от падения продаж туров в Объединенные Арабские Эмираты на фоне ограничений из-за ближневосточного конфликта. А там пустуют гостиницы. Так кто в большем проигрыше? Эти и другие темы на Business FM. Владимир Путин заявил, что дело в украинском конфликте идет к завершению. Переговоры о мирном урегулировании – прежде всего дело России и Украины, но Москва не против посреднической помощи Вашингтона, отметил президент России. Желание США продолжить переговоры по украинскому вопросу позднее подтвердил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, спецпосланники Трампа Стив Уитков и зять американского лидера Джаред Кушнер достаточно скоро посетят Москву, где с ними будет продолжен диалог. Премьер Словакии Роберт Фицо, который был на праздновании Дня Победы, передал российскому президенту предложение от Зеленского о личной встрече. Владимир Путин сказал, что никогда не отказывался от этого. Тот, кто хочет встретиться, пусть и приезжает в Москву. Встреча возможна и в третьей стране, но только для подписания договора на длительную историческую перспективу. Эти заявления Владимир Путин сделал во время довольно продолжительного пресс-подхода после завершения в Кремле торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы. В них участвовали иностранные гости. Такое долгое и обстоятельное общение Путина с прессой в праздничный день стоит расценивать как продолжение речи на Красной площади, где он почти не касался актуальной повестки, комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
13: В таком формате больше возможности донести то содержание, которое президент хотел донести. Потому что он в речи по текущему политическому моменту фактически ничего не сказал. Поэтому напрашивалось какое-то дополнение. Вот оно и состоялось. Обратил внимание, что Зеленского назвали по фамилии впервые за много-много месяцев. В данном случае назвали. Хотя тональность такая, да, довольно жесткая. И потом он в дальнейшем упоминании его тоже не называл его по фамилии. Но тот, кто хочет встретиться, пусть и приезжает. Что касается двух фраз, думаю, дело идет к окончанию, я бы не преувеличивал ее значение и не трактовал буквально. Это может быть отчасти адресовано общественности, которая хотела бы действительно скорейшего окончания конфликта. Ну и, может быть, одновременно намек на то, что, по мнению президента, сама победа близка, и поэтому окончание близко. Я бы не считал это каким-то временным обозначением даты окончания конфликта. Уже появились слухи, там и ставки делаются некоторые. Чуть ли не до конца мая закончится конфликт. Я пока не спешил такими прогнозами, поскольку, судя по всему, переговорные позиции сторон остаются прежними, и накануне Дня Победы они были подтверждены со стороны России и Ушаковым, и другими представителями Кремля, которые обозначили главное предусловие заключения долгосрочного прекращения огня, и это вывод ВСУ из Донбасса. Зеленский на это идти не хочет пока что, и никаких признаков того, что пойдет, не дает. Правда, можно покопаться в высказываниях Буданова, главы его администрации, и там что найти, намекающее на какой-то удобоваримый формат отхода.
14: По словам Роберта Фицо, который приехал на празднование Дня Победы, значит, Путин дал понять, что если Зеленский заинтересован в переговорах, то должен связаться по телефону. Вот в этом смысле можно ожидать, по меньшей мере, приближения к контакту первых лиц?
13: Вообще, конечно, президент Зеленский достаточно бывает креативен в своих пиар-подходах и в информационной войне. Показали и события последних дней, то, что он все время время пытается выиграть какой-то очередной информационный бой. Поэтому я бы не исключал до конца, что он вот возьмет и позвонит прямо в Кремль Путину. До конца бы не исключал. Хотя, конечно, представить себе такую картину достаточно сложно. Но, по крайней мере, для того, чтобы поставить таким звонком Путина в неудобное положение. Самоцелью этих пиар-акций, информационных всяких боев является часто именно это. Кто его знает? Может, возьмет и позвонит. Но трактовать это как предвестник завершения конфликта все же не стал. Должна быть найдена какая-то формула, которая позволит Зеленскому сказать, что мы Донбасс не оставили, а России сказать, что все-таки его ВСУ оставили. Вот как это сделать, не знаю. Свободная экономическая зона, еще что-нибудь и так далее, и тому подобное. Наметки на это были. Возможно, они получат развитие. Но пока говорить об этом рано.
2: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Кирилл Буданов, упомянутый нашим экспертом, внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов. Владимир Зеленский после заявления президента России в свою очередь заявил, что Украина готовится к обмену военнопленными в формате 1000 на 1000. Он утверждает, что гарантия проведения обмена на себя берет американская страна. Кубанские виноделы Месхака получили иск от итальянского производителя Просекко. Компания Ruggeri & Co. направила в суд Москвы иск к самой винодельне и к российскому продавцу алкоголя Рисе. Взыскание с них более 191 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Основания исковых требований не уточняются. Госпошлину за подачу иска от имени итальянской компании уплатила компания Simple. Структура крупнейшего дистрибьютора алкоголя в России Simple Group. Бизнес ФМ направил запрос в эту компанию. Истец, винодельня Ruggeri & Co., один из основателей производства просекко в итальянском регионе Венетто. А какие могут быть претензии у итальянской стороны к Месхака, непонятно, комментирует исполнительный директор торговой компании «Форд» Александр Лепилин.
15: Пока мало информации, то есть сложно говорить о сути его, но могу предположить, что если речь касается Ruggeri, это наряду с такими компаниями, как Конкадора, как Понте, это одни из толпов зоны Просекко, которые участвовали вообще в формировании этой зоны, в ее популярности и так далее. Поэтому, скорее всего, что-то вокруг именно наименования Просекко, что-то связано именно с авторскими правами по этому поводу. То, что участвует компания Simple, оно неудивительно, потому что компания Simple многолетний партнер Ruggeri, порядка 25 лет они вместе работают, насколько я помню, они представляют в России. И думаю, что здесь, в общем-то, все закономерно. А суть претензий говорить рано, но, скорее всего, что-то в области именно прав на наименование Просекко. Месхако имеет виноград и виноградники сортом Глера. Это второе название сорта Просекко, потому что Просекко — такая удивительная история, что здесь одновременно и винодельческая зона, и наименование сорта винограда. Второе наименование Глера. И во многих странах мира делают под именем Глера этот сорт винограда, чтобы именно отойти от авторских прав на наименование Просекко, которая больше относится к географической зоне.
2: Исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин. Операторы фирменного магазина «Месхак» при этом говорят, что «Просекко» они не продают. В каталоге вин этого производителя мы тоже не нашли ничего подобного. Но вот «Глера» есть, однако вряд ли претензии могут быть к этому названию. Иск поступил в московский суд 4 мая и к рассмотрению еще не принят, но это дело времени. Иностранные производители продолжают активно отстаивать свои права, несмотря на трудности с исполнением их исковых требований, говорит партнер Tubelo Office Антонио Дегор.
16: Никаких ограничений для иностранных юридических лиц на подачу исков в Российской Федерации нет. Если этой компании есть, например, товарные знаки, зарегистрированные в Российской Федерации, она их может в общем порядке защищать, как это могут делать и российские юридические лица наравне с ними. Если будет установлено нарушение, в данном случае, например, использование товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным на имя итальянской компании, то в случае установления этого нарушения иск может быть удовлетворен. Такие иски есть, то есть там, конечно, проблемы могут быть с последующим исполнением судебного решения и перечисления денег в иностранную юрисдикцию. Но вполне возможно, что если эта компания будет представляться компанией Simple или через ее структуры, права могут быть уступлены третьему лицу на территории России. Вполне рабочая схема для такой категории исков. Действительно, многие компании ушли с рынка, и даже в случае наличия нарушений они по принципиальным соображениям просто не нанимают здесь юристов и иски не подают. Но одновременно с этим многие компании продолжают защищать свои права. И практика постоянная. Может быть, меньше компаний Западной Европы, но, например, компании из Азии, из других юрисдикций по-прежнему продолжают защищать свои права, и это не редкость. У нас для товарных знаков есть такой способ расчета компенсации, как двукратная стоимость реализованного контрафактного товара, то есть товара, на котором незаконно использовался товарный знак другого лица.
2: Партнер Tubelow Office Антонио Дегор. Винодельный МСХАК работает в одноименном селе под Новороссийском с 2017 года. Основной вид деятельности компании Рисе – розничная торговля алкогольными напитками в специализированных магазинах. Просекко – сухое игристое вино, которое производят в 9 провинциях Италии из винограда сорта Глера с допустимым добавлением других сортов. Ритейл, промышленность и строительство в апреле вошли в число сфер с наибольшим количеством вакансий для трудоустройства в России. Об этом сообщил портал по поиску работы «Суперджоб». Больше всего вакансий оказалось в ритейле, как это было еще 2 года назад. Работодатели ищут продавцов, консультантов, кассиров и администраторов магазинов. Промышленность ушла на второе место. Но работодатели по-прежнему остро нуждаются в квалифицированных кадрах, говорит руководитель исследовательского центра «Суперджоб.ру» Наталья Голованова.
17: Ритейл занимал первые позиции во всех топах запросов работодателей на протяжении многих лет. И только последние года 2,5 мы видели, что на первое место по запросам на кадры вышла промышленность. Это связано в том числе и с демографической ямой, с тем, что формируется платформенная занятость, и много народу уходит в самозанятые. Есть в стране, приходится многие процессы перестраивать и промышленность развивать форсированно в отдельных направлениях. Но, к сожалению, последние месяцы на первые места снова вернулся ритейл. На первом месте все возможные вакансии, связанные с продажами. Менеджеры по продажам, кассиры, продавцы разных специализаций. Несмотря на то, что мы сейчас слышим часто, что рынок труда опять стал рынком работодателя, какой-то баланс выстраивается на рынке труда, но при этом от нехватки персонала наш рынок труда по-прежнему страдает. То есть, в первую очередь, от нехватки квалифицированного персонала. До конца десятилетия мы еще будем находиться в той самой демографической яме. Количество людей, которые уходят самозанятые, с каждым годом увеличивается на миллионы.
2: Руководитель исследовательского центра «Суперджоб.ру» Наталья Голованова. По словам специалиста по рынку труда, самозанятые не спешат наниматься и предпочитают подработку и параллельно поиск подходящей для себя вакансии. Такой поиск может занимать годы. Работодатели при этом остаются без штатных квалифицированных кадров. Их дефицит сохранится в России во второй половине 2026 года, считают эксперты. А сильнее всего нехватку сотрудников в этот период будут ощущать сельское хозяйство, промышленность, строительство, ЖКХ, энергетика, транспорт и IT. В агросекторе проблемы связаны с низкой престижностью профессии, оттоком молодежи и старением кадров.
18: Реклама.
19: Сейчас как сотрудников ищете?
20: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
21: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
22: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
23: Строго по делу. Создатель и президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
24: Ее называют матерью российского ИИ. Потомственный программист, математик, предприниматель и писательница в одном лице. Одна из тем, почему у нас создается много прототипов и мало что выходит в серию. А также, будет ли ИИ писать книги.
23: Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. Повторы программы во вторник после 7 и после 10 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
11: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
25: Между делом с Кирой Альтман.
26: Вот вы везете из далеких путешествий камни. Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery, делает это. И вот какую коллекцию он собрал на мысе Дежнёва.
27: Если говорить про мыс Дежнёва, ту самую восточную точку России, в последнем путешествии в прошлом году, я собрал там такую небольшую, как я ее называю, лимитированную коллекцию абсолютно драгоценных камней. Это обычная морская галька, собранная на берегу. 5 камушков, которые я сфотографировал рядом со своими часами, на которых координаты этого места, чтобы все сомневающиеся могли удостовериться, что этот камень именно оттуда. оттуда, привез эти 5 камушков в Москву и постепенно раздариваю своим друзьям с наказом, чтобы, когда они его получат, они почаще брали его в руки. Это точно поможет им попасть на этот мыс Дежнёва.
26: Я, возможно, покажусь вам и Вадиму странным собеседником, но брать камни, ну или рвать цветы могу только, когда попрошу разрешения у места, вот как шаман, хотя мне никто этому не учил. И поэтому я уточняю у Вадима, а ему требуется разрешение там земли, неба, вселенной, вот там, где он оказывается, вот чтобы камни забрать с собой?
27: Нет, я очень верю в это, в то, что мы связаны все один большой мир. Ну и, конечно, да, внутренне ты благодаришь место и, наверное, не спрашиваешь его разрешения, а скорее говоришь о том, что ты хочешь, чтобы это место было доступно кому-то еще, и поэтому ты вот делаешь такой ритуал, рассчитывая на взаимность, на понимание этого места, что оно как бы примет и других гостей.
26: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
0: Между делом на Business FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Вы слушаете Business FM. Тур-отрасль считает убытки от падения продаж туров в Объединенные Арабские Эмираты на фоне ограничений из-за ближневосточного конфликта. А там пустуют гостиницы. Российские туроператоры ждут, когда МИД даст добро на организацию массовых поездок и чартерные рейсы. А купить тур в Эмираты по-прежнему нельзя из-за предостережений МИДа, который считает, что посещать эту страну россиянам небезопасно. А при этом, возможно, организовать самостоятельный трансфер, регулярные рейсы в Эмираты есть. А что будет дальше со спросом на Эмираты? Об этом Диана Чебанова.
4: В России все еще действует официальное предостережение на посещение Объединенных Арабских Эмиратов. Пакетные туры туда продавать не рекомендуется. Минэкономразвития и МИД ограничения снимать не торопятся, а туроператоры считают убытки. РСТ уже обратился в Минэкономразвития с просьбой пересмотреть ограничения. Там заявили, что в первые дни конфликта туроператоры потратили 7 миллиардов рублей на эвакуацию российских туристов. А доля стран Ближнего Востока составляла 16% всех зарубежных направлений туризма. Потеря этого блока ощутимо сказывается на всей отрасли. Кроме того, порядка 700 тысяч россиян использовали Объединенные Арабские Эмираты как транзитный хаб для поездок в третьи страны. При этом регулярные рейсы в Эмираты из России есть, и самолеты заполнены на 100%. Спрос на эту страну по-прежнему очень высокий, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур», член правления Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов.
5: Даже при действии этого предписания у нас каждый день звонки с просьбой забронировать, продать. Но мы, как законопослушная компания, вынуждены людям отказывать. Эмираты пользуются спросом, тем более, что цены сейчас там катастрофически упали. Гостиницы, которые стоили 300, 400, 500 долларов, могут сейчас стоить в 2-3 раза дешевле. Что касается авиаперевозки, с одной стороны, вы знаете, увеличение топливного сбора у всех авиакомпаний произошло на фоне увеличившейся стоимости нефти и керосина. С другой стороны, спрос, который упал, гостиницы многие сейчас либо полупустые, либо некоторые затеяли какую-то реконструкцию, поэтому цены очень демократичные. Недельный турпакет на двоих, включая перелет, может стоить, начиная от 150 тысяч рублей, что, в принципе, никогда не было свойственно для Дубая и для Объединенных Арабских Эмиратов.
4: Гостиницы в Эмиратах действительно пустуют, но туристов стало заметно больше, чем в дни начала конфликта на Ближнем Востоке. Отдыхающие приезжают, но это по-прежнему самостоятельные туристы, которые сами бронируют гостиницы и перелеты. Ательеры, владельцы арендной недвижимости тоже ждут, когда Министерство иностранных дел разных стран, в том числе России, отменят ограничения на массовый туризм в ОАЭ, говорит жительница Дубая, управляющий партнер компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко.
6: К туристам все готово полностью. Отели готовы, рестораны, общественное питание, все готово. Все аттракционы открыты, которые закрывались. Например, вот такой аттракцион, как Global Village, был закрыт во время всех этих тяжелых дней. Насколько я знаю, что туристы, которые не берут туры, букинги уже появились. Мои коллеги, которые занимаются краткосрочной арендой, которая была 2 месяца в полном затишье, они как раз отрапортовали, что появились букинги. прям активные. То есть ждем.
1: Много ли людей вот банально на улице ходят по сравнению с прошлыми периодами?
6: Да нет, немного. Ну, после такого потрясения требуется от 3 до 6 месяцев для полного восстановления. Опять же, все зависит от туристической компании Министерства иностранных дел всех стран. Компании же, они закупают туры, пока что это они не делают. Туристы приезжают, увеличилось количество людей, но, конечно, не настолько, как в прошлом году. Абсолютно все спокойно. Школы открылись, все приезжают обратно. Даже те, кто уезжал, те, кто немножко запаниковал, возвращаются. Это я про резидентов.
4: Когда направление откроется, продажи туров, по прогнозам участников рынка, будут выше ожиданий. Сработает эффект отложенного спроса. Авиакомпания Fly Dubai уже получила разрешение на полеты из нескольких городов России. Рейсы ее в расписании есть. Эль-Арабия тоже обещает вскоре вернуться на рынок. А в расписании Аэрофлота рейсы в ОАЭ заявлены уже на 1 июня. По самым оптимистичным прогнозам, разрешить массовый туризм в Объединенные Арабские Эмираты должны до конца мая. Стоимость самостоятельного перелета без пакетного тура в Дубай сейчас начинается от 50 тысяч рублей в обе стороны, говорит директор отдела продаж компании «Казьюнион Байру Стар» Николай Катасонов.
7: Туристы наши ждут открытия данного направления. Регулярные рейсы вот Fly Dubai Emirates на данный момент уже полные. Люди уже летят. Туристов много, кто желает туда полететь. Туры, к сожалению, сейчас пока их не продвигают, не продают. Как раз таки в связи с рекомендациями экономразвития. Но тем не менее, я думаю, уже к июню должно все стабилизироваться. Можно купить регулярный рейс у тех же арабских авиакомпаний, то есть Fly Dubai Emirates. Также забронировать это через агрегаторы, которые работают. Можно оплачивать российскими картами. Ну и полететь отдыхать. Туристы многие, я думаю, так и летают до сих пор. Если государство отменят те рекомендации, которые действуют на данный момент, я думаю, поток будет достаточно большой. Важное направление – Ближний Восток. Там такие страны, как Эмираты, Катар, сейчас Саудовская Аравия, Оман. Для граждан России это, мне кажется, самые основные направления, которые были до этой всей ситуации. Плюс очень большой поток туда летел именно как хабы. Многие летели через Дубай, через Катар, третьи страны, Мальдивы, Маврики. Конечно, это одно из основных направлений.
4: Пока ограничения действуют, спрос перераспределился. По данным АТОР и сервиса слетать.ру, ситуация с Эмиратами не обрушила рынок майского отдыха. Туры купили в другие страны, например, Египет, Китай и Вьетнам. Диана Чубанова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Новые фильмы Андрея Звягинцева и Кантемира Балагова, засилье японцев и отсутствие Голливуда. Во вторник, 12 мая, стартует 79-й Каннский фестиваль. О работах россиян, которые там покажут, и о том, какие картины, скорее всего, доедут до нашего проката. Александра Сидорова.
8: На мировой фестивальной арене вновь звучат русские имена. Но эти режиссеры живут и снимают сейчас за границей. Одно из главных событий – возвращение в большое кино Андрея Звягинцева. У него был 9-летний перерыв, вызванный в том числе проблемами со здоровьем. Новая картина Звягинцева называется «Минотавр». Ее представят в основном конкурсе, рассказывает кинокритик Анна Нехаева.
9: Главный герой, глава российской компании, который узнает об измене жены в драматичный для себя момент, готовится производить кадровые перестановки в своей фирме, параллельно на него наваливается семейная драма. Предполагается, что это будет довольно интимный портрет семьи, который вплетен в контекст современной России, но, зная Звягинцева, наверняка это будет социальная рефлексия, одновременно драматический слом главных героев. Еще одна картина российского режиссера – Кантемира Балагова. Это первая англоязычная картина Балагова «Варенье из бабочек». Ее покажут в параллельной программе двухнедельных режиссеров. Это третий полный метр ученика Сокурова после «Тесноты и дылды». Удивительно звездный актерский состав. Барри Кеоган, Райли Кио, Гарри Меллинг и Моника Белуччи. Почему Балагов решил направиться в параллельную программу? Можно разные версии выдвигать. Вообще двухнедельник режиссеров считается более лояльным к молодым кинематографистам. Если основной конкурс – это прежде всего про статус, про какой-то стейтмент, то двухнедельник режиссеров позволяет мастерам более творчески и свободно говорить о тех или иных темах.
8: Работа еще одной россиянки, выпускницы ВГИКа Евгении Казанкиной «Город сов» вошла в короткометражную секцию фестиваля. В главной роли Вера Янгалычева, которую вы недавно могли видеть в Лермонтове Бакурадзе. Некоторые заведомо заметные фильмы, в том числе из основного конкурса, должны доехать до российского проката. Например, «Параллельные истории» иранца Асгара Фархади в ролях «Весь цвет французского актерского мира», Изабель Юппер, Вирджиния Женей Эфира, Венсан Кассель, Пьер Нине, Катрин Денёв. Главная героиня – писательница, отчаянно ищущая вдохновение. Она находит его в том, чтобы наблюдать за соседями из дома напротив. Обладатель «Золотой пальмовой ветви» за фильм «Магазинные воришки» японец Хироказу Крэда приедет на смотр с фильмом «Барашек в ящике». Это история семейной пары, которая приводит в дом человекоподобного робота, чтобы воспитать его как сына. Эту картину российский зритель точно сможет увидеть в этом году. Так же, как и фильм «Любовь моя» от номинанта на премию «Оскар» испанца Родриго Сарагоена. Кино про отношения отца и дочери на фоне съемок масштабного исторического фильма. Продолжает кинокритик сайта «Сноб» Дима Елагин.
10: Сама парама прекрасна. Там какое-то абсолютно засилие японцев и испанцев. Это все хорошие режиссеры, особенно японцев. Это Рисуки Хамагучи, Хироказу Кураэда и Кодзи Фукада. Они уже как бы 50 лет ездят в Канны и вот снова приехали. Если говорить о таких любопытных персонажах, которых тоже стоит отметить, то у нас будет два фильма француза Квантана Дюпьо, которого многие кричат Квентин Дюпьо. Один из них будет закрывать уже названный «Двухнедельник». И последний, наверное, кого все ждут, это фильм Николаса Виденга-Рёфна «Её личный ад». Фильм купили в Россию. Это довольно-таки странное кино. Мистика. Мне кажется, что Николас наш такой главный наследник Дэвида Линча.
8: В Каннах, безусловно, будет что посмотреть. Но впервые смотр пройдет совсем без больших американских фильмов. Это еще больше увеличивает разрыв с венецианским фестивалем. Туда ездит весь Netflix и многие из Голливуда. Александра Сидорова, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
23: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Международный музей туалетов «Сулбах» находится в индийской столице Нью-Дели. В 1992 году его открыл доктор Биндешвар Патак, основатель движения «За санитарию и социальные реформы». Санитарии в Индии действительно знакомы далеко не все. И чтобы напомнить соотечественникам о важности соблюдения норм гигиены, доктор Патак и основал столь неоднозначный музей. В экспозиции всевозможные туалеты от древних, созданных за 2500 лет до нашей эры, до концептов будущего. Есть королевские тронные туалеты, драгоценные ночные горшки, походные варианты, мебель для ванных комнат. Всего около 4000 экспонатов из 50 стран. Рядом с каждым экспонатом табличка с анекдотом на туалетную тему, а на стенах стихи, афоризмы, шутки и карикатуры в той же концепции. Музейные ценности на Business FM. Знай меру. Талант – единица веса в древнем мире. Изначально некий вес, который может перенести один человек. В разные времена его эквивалент варьировался от 16 до 60 килограммов. Богатейший римлянин и победитель Спартака Марк Красс оставил потомкам состояние в 7 тысяч талантов серебра. Сегодня это было бы несколько миллиардов долларов. Знай меру на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Киев готовится к обмену военнопленными в формате 1000 на 1000, заявил Владимир Зеленский. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что Москва и Киев проведут обмен пленными в формате 1000 на 1000 в период предложенного президентом США Дональдом Трампом перемирия с 9 по 11 мая. Ушаков говорил, что обмен можно провести быстро в случае, если будут готовы списки подлежащих обмену пленных. По его словам, Москва вела подготовку списков еще до объявления о перемирии, но не получила соответствующей реакции от Киева. Американские власти готовы приостановить действие федерального налога на бензин ради снижения его стоимости для американцев. Это заявил министр энергетики Крис Райт. Об этом пишет Wall Street Journal. В марте демократы в Конгрессе внесли законопроект о временной отмене налога на бензин до октября. Тогда же средняя стоимость бензина в Штатах превысила $4 за галлон. Это произошло впервые с августа 22-го в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. С конца февраля цена на бензин увеличилась примерно на 35%. А по данным на 10 мая, средняя стоимость бензина превысила $4.5, это около 335 рублей за галлон. Американцы платят около 18 центов за галлон бензина и примерно 24 цента за галлон дизельного топлива в качестве федеральных налогов. Антарктида тает быстрее, чем ожидалось. Под угрозой затопления могут оказаться прибрежные города по всему миру, пишет издание Nature Communication. Под ледниками обнаружили гигантские каналы, которые задерживают более теплую океанскую воду. Это значительно ускоряет таяние льдов в десятки раз, а ледники теряют устойчивость. Даже регионы Восточной Антарктиды, которые когда-то считались относительно стабильными, могут быть гораздо более уязвимы, полагают ученые. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия хотела бы получить разъяснение Армении по итогам выступления Зеленского, заявил Дмитрий Песков. Москва считает ненормальным предоставление площадки для русофобских заявлений. Ближневосточный конфликт привел к еще одному дефициту, на этот раз серной кислоты. Химиката, который важен для производства минеральных удобрений, бумаги, металла, компьютерных чипов, а также используется в нефтепереработке. Потребителей в каких странах это может затронуть? Футболисты «Зенита» одержали волевую победу над «Сочи» в 29-м туре российской премьер-лиги. Так петербуржцы вырвались на вершину чемпионата. Надолго ли? 11 мая «Краснодар» попытается вернуть себе лидерство в таблице по итогам матча со столичным «Динамо». Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Россия хотела бы получить разъяснение Армении по итогам выступления Зеленского, заявил Дмитрий Песков. Москва считает ненормальным предоставление площадки для русофобских заявлений. Саммит Европейского политического сообщества прошел в Ереване 4-5 мая. В мероприятиях принял участие Владимир Зеленский. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Кремль не понимает, почему глава правительства Армении Никол Пашинян не попытался сбалансировать публичные антироссийские заявления Зеленского своими высказываниями. Посол Армении впоследствии был вызван в российский МИД, где ему заявили о неприемлемости предоставления трибуны для угроз в адрес России. Как все это может повлиять на отношения Москвы и Еревана, говорит завсектором Центральной Азии ММРН Станислав Причин.
13: Для Пашиняна в первую очередь важны выборы. Вот эта вся игра в европейскую интеграцию – это предвыборная кампания. Ее нужно максимально красиво продать с всеми этими приглашениями европейских лидеров, потому что во многом Пашиняну больше предложить своему избирателю нечего. И вот он продает красивую обертку европейской мечты. На нынешнем этапе предпосылок для членства Армении просто нет никаких ни по географическим, ни по политическим, ни по экономическим причинам. Запад просто играет во все эти игры, пытается воспользоваться возможностью охлаждение отношений между Российской Федерацией и Арменией для того, чтобы Армению оторвать, при этом ничего взамен не предложить. Основной рынок сбыта для армянских товаров – это Российская Федерация и страны Евразийского экономического союза. Соответственно, потеря этого рынка будет означать фактически катастрофу для армянской экономики, потому что Европейский союз никто не будет пускать товары. Российское руководство четко обозначило, что если Армения принимает решение о вступлении в Европейский союз, это означает прекращение членства в Евразийском экономическом союзе, потому что опыт вступления Украины, попытку Украины балансировать между вступлением в Евразийский экономический союз и созданием зоны свободной торговли с Европейским союзом, в конечном итоге привела к революции, потому что это две несовместимые системы. Это означает, что окончательно будет разрыв и в экономическом, и в политическом плане, и заморозка членства в ДКБ будет с ЕАЭС фактически легализованы. Армения пытается выдавливать Россию из инфраструктурных ключевых объектов, железной дороги, из атомной сферы. Абсолютно нет никакого понимания, что европейские инвесторы туда не придут. Это какая-то такая аксиома для всех этих стран, которые верят в европейскую мечту. И это путь в никуда для экономики Армении.
2: Завсектором Центральной Азии ММРАН Станислав Причин в Кремле заявили, что участие Армении в саммите с Евросоюзом – суверенное право республики. Однако Владимир Путин, комментируя желание армянских властей присоединиться к ЕС, предложил Еревану провести на этот счет референдум, чтобы поднять вопрос, с кем хочет остаться народ – с ЕАЭС или Евросоюзом. «Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу», – заявил российский лидер. А президент добавил, что Еревану стоит определиться как можно раньше по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС. Тогда, по его словам, возможен путь интеллигентного развода. А как может дальше развиваться эта ситуация, рассуждает руководитель армянского аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.
14: Я не думаю, что референдум будет. Очень многое зависит от исхода парламентских выборов 7 июня. Если оппозиция выигрывает, армяно-российские отношения сильно улучшатся. Если победу одержит Никол Пашинян, то кризис резко углубится. Но при этом власти будут пытаться представить результат самих выборов как поддержку своей политики со стороны общества. Хотя тут, конечно, есть вопросы, насколько конкурентные выборы и равные выборы. Поэтому на данный момент вряд ли власти пойдут на референдум, и все будет решаться во многом от исхода выборов 7 июня. Тот же Евросоюз очень сильно меняется. Он от экономического и политического союза превращается также в военно-политический союз. Понятно, что вот этот курс армянских властей уже не мог оставаться незамеченным со стороны их российских коллег, учитывая, какие заявления звучат из Европы, в частности, о подготовке к войне с Россией. Анонсирование властями Армении, которые пока что остаются членами ЕАЭС, даже де-факто членами ОДКБ, хотя они заявили о заморозке членства в организации, естественно, уже вызывало вопросы в Москве, и в Москве решили определиться. Но при этом, хотя очень много говорится о таком курсе на евроинтеграцию и все остальное, но, на мой взгляд, и многие эксперты в Армении считают, что в реальности под лозунгами курса Европы маскируется в реальности курс на Турцию. Те же американцы и европейцы всячески поддерживают усиление позиции Турции в регионе, считая, что это означает автоматическое ослабление позиции России и Ирана.
2: Руководитель Армянского аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян тем временем глава МИД Армении сказал, что Ереван сделает выборы в пользу ЕС или ЕАЭС в подходящее время. На данный момент мы члены ЕАЭС, никто не говорил, что выходим, но не секрет, что народ Армении имеет европейские устремления, подытожили в армянском внешнеполитическом ведомстве. Премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам саммита Армении и ЕС заявил, что Ереван будет счастлив, если его примут в Евросоюз, и назвал это историческим событием. Он напомнил, что в прошлом году в Армении был принят закон о вступлении в Европейский Союз, инициированный гражданским обществом. Ближневосточный конфликт привел к еще одному дефициту. На этот раз серной кислоты, химикат, который важен для производства минеральных удобрений, бумаги, металла, компьютерных чипов, а также используется в нефтепереработке, пишет Wall Street Journal. Значительная часть мировых поставок серы поступает с НПЗ и газоперерабатывающих предприятий стран Персидского залива. Закрытие Армузского пролива наряду с китайскими экспортными ограничениями на серную кислоту взвинтили цены на продукт, сделав его менее доступным. А трудности, по словам экспертов, были и до этого. Транспортировка химиката сложна, поэтому обычно поставки были расписаны на несколько недель, а то и месяцев вперед. Газета отмечает, что более других от этой ситуации пострадают Индонезия и Чили. Ощутит влияние и Соединенные Штаты. Дефиците и том, затронет ли это Россию, говорит независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
15: Хотя вещество сера является очень распространенным и фактически оно может выделяться при любом производственном процессе, не только нефтегазовом, но, например, во многих горнорудных проектах, но дешевле всего серную кислоту действительно получать из продуктов нефтепереработки. И рынок был устроен таким образом, что порядка 20% мирового потребления поступало именно из региона Персидского залива. И здесь действительно проблема в том, что быстро заменить поставщика серы не получается, потому что все те серные проекты, которые есть, они требуют перестройки для того, чтобы производить именно серную кислоту. Второй момент, вещество не такое дорогое, чтобы привлекать многочисленные инвестиции, поэтому, опять же, заменить его в моменте довольно сложно. И третий момент, груз действительно очень опасный, поэтому специальные корабли требуются для его транспортировки, и далеко не все судовладельцы согласятся с ним работать. При всех тех мирных заявлениях, которые мы слышим, мы видим, что вооруженные силы США никуда не уходят из региона, но против мощности потихоньку нарастают. Это с точки зрения всех стратегических мировоззрений указывает на то, что страна готовится к продолжению конфликта и просто накачивает силы. Второй момент — это тот факт, что часть кораблей начали проходить Армузский пролив с учетом той схемы, которую предлагает сегодня Иран, то есть с оплатой прохода. Опять же, оно в первую очередь касается нефти и газовых танкеров. Почему? Потому что это более дорогой продукт, более востребованный, и сейчас он находится в приоритете. относительно поставок той же самой серной кислоты. Что это значит для России? Россия, вообще говоря, серной кислотой обеспечена сама, но у нас есть сложности с тем, что у нас сейчас нефтеперерабатывающие мощности подвергаются атакам. Пока дефицита серной кислоты в России не отмечается. Более того, у нас есть альтернативные источники производства серы и серной кислоты. Мы их не запускаем. Мы исходим из того, что на собственные нужды нам серной кислоты достаточно сейчас.
2: Независимый промышленный эксперт Максим Худалов. Нехватка серной кислоты добавилась к другим дефицитам, вызванным ближневосточным конфликтом. В частности, ранее СМИ сообщали о недостатке гелия, брома и продуктов нефтепереработки, необходимых для самых разных производств. Футболисты московского «Локомотива» на своем поле обыграли «Балтику» в 29-м туре РПЛ со счетом 1-0. Единственный гол на 4-й минуте забил Александр Руденко. «Балтика» почти весь матч провела в меньшинстве. При этом могла отыграться, но Илья Петров не реализовал пенальти. «Лука» набрал 53 очка и по итогам этого тура может досрочно обеспечить себе бронзовые медали. А в Петербурге «Зенит» победил «Сочи» 2-1 и вырвался в лидеры таблицы, по крайней мере, на сутки. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
25: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: «Зенит» в первом тайме заставил тревожиться своих болельщиков. Сначала Луис Энрике не реализовал пенальти, попав в перекладину, а затем и вовсе футболисты «Сочи» вышли вперед. Захар Федоров замкнул головой навес Артема Макарчука. На перерыв «Зенит» ушел в статусе выбывающего из чемпионской гонки. Но во второй половине игры подопечные Сергея Симака изменили ситуацию. Сначала Луис Энрике исправился и сравнял счет, а затем и опытный Александр Ерохин в очередной раз послужил для питерцев спасительным джокером. 2-1.

0: «Динамо» Махачкала сыграла в ничью с грозненским «Ахматом» 1-1. У дагестанского клуба 25 очков, у «Сочи» 21. Остался последний тур, и команда уже не поднимется выше 15 места. По итогам сезона «Сочи» вылетают в первую лигу. Тем временем стали известны две команды, которые получили прямые путевки в РПЛ. Это воронежский «Факел», который вернулся в высший дивизион российского футбола спустя год, и московская «Родина», клуб, который был основан совсем недавно, в 2015 году. Его владелец Сергей Ломакин, российский миллиардер, состояние которого в прошлом году, по данным Forbes, составляло 1 миллиард 200 миллионов долларов. За 11 лет «Родина» проделала большой путь, сначала в любительском футболе, затем в ПФЛ, а к 2022 году она прочно обосновалась в ФНЛ и даже участвовала в стыковых матчах, но не смогла пробиться в российскую премьер-лигу, уступив по сумме двух встреч Пари НН. В прошлом году команду возглавил испанский тренер Хуан Диас, и под его руководством случился исторический выход в касту сильнейших. Таким образом, в следующем сезоне в РПЛ будут играть сразу 5 московских команд. Правда, «Родина» домашние матчи проводит на арене «Химки», стадионе, который имеет необходимую лицензию. По мнению Артема Локалова, корреспондента «Российской газеты» и автора телеграм-канала «Футбольные темы», у новичка РПЛ есть шансы закрепиться в лиге, а Сергей Ломакин не пожалеет деньги на трансферы.
1: Я думаю, что он сделает максимум, чтобы команда усилилась и не стала калифом на час. Пример Акрона, который не вылетел в первый сезон, а играет в премьер-лиге. Да, сейчас тоже борется за выживание, но, по крайней мере, не получилось так, что один сезон в премьер-лиге сразу вылет. Я думаю, что и «Родина» будет к этому стремиться. Академия «Родины» стала очень популярной и уважаемый в футбольном сообществе. И, насколько я понимаю, сейчас очень много народу стремится попасть именно в Академию Родины. И это, конечно, большое достижение вот этой империи Ломакина, то, что они сделали. Потому что при существовании Спартаковской Академии, Армейской, Динамовской, в эту команду вписаться и стать одним из лидеров, если не лидером, это, конечно, дорогого стоит.
0: Оренбург догнал по очкам «Крылья Советов», победив соперника в очной встрече 1-0. Команды набрали по 29 баллов и делят 11-12 места. Но «Акрон» пока не провел свою игру тура, и после встречи с Ростовом может их обогнать. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: 11 мая «Краснодар» попытается вернуть себе лидерство в таблице по итогам матча со столичным «Динамо». Для этого действующему чемпиону России необходима победа. Игра пройдет в Москве. Начало в 20:00.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты. Британский фунт стерлингов появился в 1694 году. Одна из самых популярных версий о происхождении названия гласит, что фунт – это такая мера веса серебра, из которой можно начеканить ровно 240 монет стерлингов. Десятичная британская денежная система стала только в 1971 году. Валюты. На Бизнес ФМ. Сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное – руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес ФМ». Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Одно из апрельских предложений депутатов Госдумы от КПРФ – радикально увеличить сроки гарантии на новостройки. На отделку с 1 года до 5 лет, на инженерное оборудование с 3 до 10 лет, а на сами новостройки с 3 сразу до 20 лет. По мнению авторов инициативы, нынешние гарантийные сроки являются слишком короткими и не позволяют должным образом выявить недостатки, допущенные при строительстве. А ведь, как говорится в пояснительной записке, согласно данным открытых источников, в 2024 году около 90% возведенных жилых домов имели выявленные недостатки, а 5-7% жилья – критические нарушения. Бизнес ФМ попросила игроков рынка прокомментировать предложение депутатов. О том, что большинство новостроек сдаются с недоделками, говорят сегодня все. Но поможет ли здесь простое увеличение гарантийных сроков? Не породит ли оно новых проблем в дополнение к старым? Ничуть не поможет и 100% породит. Такой общий вывод можно сделать из полученных ответов. Собеседники Бизнес ФМ считают, что подобная инициатива – свидетельство недостаточной защищенности покупателей.

0: Но взять и превратить, скажем, 3 года в 20, значит заставить девелоперов заложить будущие гарантийные риски в цену и поднять ее, сделав первичное жилье еще менее доступным. Сегодня в условиях все еще высокой ключевой, дефицита рабочей силы, не слишком высокой покупательской активности и без того серьезной конкуренции со вторичным рынком и так далее, навешивать на застройщиков еще рост гарантийных сроков, пожалуй, слишком. Более эффективным эксперты считают комплексный подход, одновременное усиление строительного надзора и ответственности УК, цифровизация контроля качества и ужесточение требований к подрядчикам. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес-ФМ».
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Вы слушаете «Бизнес-ФМ». Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами на фоне конфликта Ирана и США и перекрытия Ормузского пролива. Как пишет Bloomberg, с начала марта по конец апреля нефтяные резервы уменьшались на почти 5 миллионов баррелей в сутки. Это самое крупное сокращение за всю историю наблюдений. Основные потери приходятся на сырую нефть, остальное на топливо и нефтепродукты. В Европе на фоне ситуации перед летним сезоном отпусков стремительно сокращаются запасы авиатоплива. Также в группе риска страны Азии, которые могут столкнуться с критической нехваткой топлива уже через месяц. Агентство отмечает, что рынок останется под давлением еще долго, и даже открытие Ормузского пролива ситуацию сейчас не спасет. О перспективах нефтяного рынка и что все это значит для России, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
4: В дальнейшем нужно будет восполнить все те стратегические запасы, которые ты изъел. И в Соединенных Штатах, например, по правилам компания, которая получает нефть из стратегических резервов, она в течение года должна будет потом обратно закачать в полтора раза больше объема. Несмотря на возможное открытие Ормузского пролива, потом спрос будет высокий, потому что покупать нефть будут и для текущего потребления, и для восполнения стратегических запасов. То есть и то, и то. То есть спрос увеличится текущий, это будет удерживать высокие цены. Но при этом есть и другие факторы, которые будут толкать, наоборот, вниз цены. Это, прежде всего, риск развала ОПЕК и ОПЕК+. То есть Объединенные Арабские Эмираты уже вышли из соглашения, и как только откроется Ормузский пролив, они будут стараться максимизировать свою добычу. Сейчас она ограничена пропускной способностью нефтепровода, единственного, который у них есть на порт Фуджейра, то есть обходной вокруг Ормузского пролива нефтепровод. Но там мощность всего 1,8 миллиона баррелей в сутки, в то время как они должны добывать примерно под 4 миллиона баррелей. Поэтому, когда откроется Ормузский пролив, конечно, они максимизируют туда добычу. И остальные, и это главный риск для цены, остальные страны-участники ОПЕК+, тоже могут выйти из соглашения, сказать, ну почему можно добывать, а нам нельзя, что мы будем тут сдерживать свою добычу. Они этим будут пользоваться, поэтому, конечно, в случае развала соглашения ОПЕК+, на рынок выйдут дополнительные объемы, и тогда будет переизбыток нефти, и цена упадет.
5: Что все это значит для России?
4: Нынешние цены, да, когда мы вокруг 100-110 долларов за баррель видим цены, конечно, они автоматически добавляют нам доходов, ситуация улучшается, но пока что мы еще все-таки не компенсировали то, что недополучили в первом квартале. Сейчас в мае еще большие доходы нефтегазовые поступят, и сохранение нынешней ситуации, оно, конечно, нам выгодно, потому что, опять же, как только откроется Ормузский пролив, цена пойдет вниз, и вот этот глоток финансового воздуха, он для нас закончится, потому что ситуация, особенно в нефтяной отрасли, была очень сложной в начале года. И санкции, и высокая ставка ЦБ, и высокие издержки, низкие цены, в общем-то, все сошлось в одной точке, и нефтяным компаниям было очень сложно, и, соответственно, бюджету тоже, в общем-то. Поэтому, да, для нас не нужно сверхвысоких цен, 150-200 долларов за баррель. Вот показатели около там 100-110, они позволяют нам хорошо зарабатывать, но при этом не уменьшают спрос в глобальном масштабе.
3: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. На фоне энергокризиса немецкий аэропорт планирует сократить количество рейсов из-за высоких цен на авиатопливо, сообщают немецкие СМИ. Эксперты отмечают, что в лучшем случае произойдет стагнация пассажиропотока, а в худшем – падение объема перевозок на 10%, что затронет порядка 20 миллионов человек. В эти дни развернута эвакуация пассажиров с круизного лайнера MV «Хонгиус», которая стала очагом заражения хантавирусом. Судно стоит на рейде у берегов Тенерифе. Перед эвакуацией всех пассажиров осмотрели медики, чтобы убедиться, что у них нет симптомов заболевания. Пассажиров делят на группы по принципу гражданства и на небольших лодках вместительностью не более 10 человек доставляют на берег. По данным испанских властей, необходимо эвакуировать граждан 23 стран, после чего людей отправляют самолетами домой, где местные власти уже сами определяют необходимые меры и сроки карантина. Инкубационный период хантавируса может составлять несколько недель, что затрудняет оперативное выявление новых случаев. Вот что сообщает CNN.
6: Several nations, including the US, Germany, France, Belgium.
7: США, Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды и Ирландия вывезут своих граждан самолетами без багажа. Им его вернут позже. Жители Испании перевезут при соблюдении всех мер предосторожности в военный госпиталь. Каждый будет находиться в отдельной комнате. Навещать их родственникам не разрешат. По прибытии ПЦР-тест. Спустя неделю еще один. 17 американцев, у которых нет симптомов вируса, как заявили в США, отправятся в медцентр в Небраске, в специальное национальное карантинное подразделение. После обследования тех, чьей жизни ничего не угрожает, направят уже домой на 42-дневный карантин с ежедневным мониторингом. После высадки пассажиров судно и экипаж отправятся в Роттердам, где команда сойдет на берег, а лайнер отправится на масштабную дезинфекцию.
3: Пока ВОЗ зарегистрировала 8 случаев заболевания хантавирусом, однако есть сообщения о возможных новых случаях. Так плохо почувствовал себя гражданин Великобритании, высадившийся с лайнера MV Hondius на острове в Южной Атлантике. Ему на помощь уже десантировалась на парашютах самолета группа медиков с лекарствами и оборудованием. Во втором случае речь идет о женщине в Испании. Она летела в одном самолете с голландцем, который впоследствии умер от инфекции. Носители хантавируса антгрызуны. Передача его от человека к человеку возможна, но очень редка и связана с близким и длительным контактом. Наиболее вероятно, она на ранней стадии болезни, отмечают ВОЗ. Однако, в отличие от коронавируса, когда больной становится заразен и без симптомов у хантавируса, такой картины нет, говорит врач-инфекционист, ассистент кафедры инфекционных болезней с эпидемиологии Самарского государственного медицинского университета Елизавета Темник.
8: Особенность этой группы заболеваний в том, что вот какое-то субклиническое, бессимптомное течение практически невозможно. То есть если человек заболевает, болезнь сразу достаточно ярко себя проявляет, и высокие риски тяжелого течения. Поэтому меньше рисков передачи большому количеству людей. Человек, если заразился, он уже точно будет знать, что он болеет, соответственно, за этим последуют все карантинные мероприятия, изоляция, да, обследование контактных и так далее. В плане того, что дальше, в плане такого обширного распространения, которое может привести вести какой-то неблагополучной обстановки. Я не думаю, что это конкретно с этим вирусом может произойти из-за особенностей путей и механизмов передачи. Это не 100% аэрозольная инфекция, как мы рассматриваем, допустим, те же высококонтагиозные корь, грипп, COVID-19. Вообще, это немножко другой вирус.
9: Риски эпидемии мы исключаем.
8: Я думаю, на данный момент они очень низкие.
3: Врач-инфекционист Елизавета Темник. Инкубационный период хантавируса длится от 1 до 8 недель после контакта и обычно включает лихорадку, головную боль, мышечные боли и желудочно-кишечные симптомы. Эксперты-вирусологи ранее говорили Business FM, что вероятность пандемии хантавируса крайне мала, так как воздушно-капельным путем он не передается, а в Роспотребнадзоре заявляли, что мутация инфекции оценивается как крайне низкая.
1: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
10: SaaS-покалипсис. Новое слово из Кремниевой долины. Предсказание обвала компаний, предлагающих облачные сервисы масштаба предприятия. Причина – искусственный интеллект и агенты, способные самостоятельно решать задачи, требующие нескольких действий, анализа данных, взаимодействия с другими приложениями. Пример из недавних. Adobe представила пакет Coworker для организации маркетинговых компаний. Когда с продажами что-то пошло не так, агенты Adobe способны выбрать проседающую аудиторию, разработать адресную стратегию, найти и создать необходимые необходимый креатив и самостоятельно провести АБ-тестирование и запустить компанию в интернете. Еще более радикальный подход представила Salesforce. Идея стратегов платформа – полностью открыть ее для агентов. Благодаря новой архитектуре создатели агентов на основе любых популярных систем искусственного интеллекта смогут получать доступ к инструментам Salesforce. Облачный сервис становится прослойкой между агентом и данными. Непонятно, как в этом случае будет организована тарификация. Раньше CRM-платформы брали подписку по числу рабочих мест. Но кто в новых условиях работник и что из себя представляет его место, еще предстоит определить. Как пишут коллеги из издания VentureBeat, в мире, где агенты могут самостоятельно рассуждать, принимать решения и действовать на их основе, точно ли бизнесу все еще нужны CRM с традиционным графическим интерфейсом? Ответ на этот вопрос не очевиден. Сервисы масштаба предприятия превратились в скелет, на котором держится корпоративная культура. Структура компании, сложившаяся в деловые практики, вряд ли все это можно в один момент заменить агентом. Обвал рынка корпоративного софта – не то, что случится в обозримом будущем, но теперь понятно, что это событие в принципе возможно, и слово для него уже найдено.
2: Сумма технологий на Business FM.
11: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
12: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Правящая коалиция Германии рассматривает возможность участия президента Франко-Вальтера Штайнмайера вместе с бывшим канцлером Герхардом Шрёдером в переговорах с Россией по Украине. Об этом сообщает «Шпигель» со ссылкой на источники. В коалиции считают, что Шрёдер не справится с ролью посредника в одиночку, однако его дуэт с Штайнмайером мог бы стать интересным вариантом, говорится в статье. 9 мая российский президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном посреднике, в переговорах между Москвой и Брюсселем, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее Шрёдер. Как утверждало агентство DPA, в немецком правительстве это предложение не поддерживают. Спецпосланник президента США Стив Уиткоф и бизнесмен Джаред Кушнер могут в скором времени посетить Россию. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. В предыдущий раз американские переговорщики прилетали в Москву в конце января. После начала американской кампании против Ирана участие США в переговорах по Украине было приостановлено. В Москве выражали надежду на то, что Вашингтон позднее вернется к своей роли посредника в украинском урегулировании. ФБР в рамках президентской кампании по обеспечению прозрачности в отношении НЛО обнародовала документы, в которых описаны существа ростом около 120 сантиметров. Об этом пишет британский таблоид Sun. В одной из служебных записок указано, что в отчетах за 1965 год подробно описано, что множество свидетелей в мире видели выходивших из НЛО существ, а в обломках кораблей нашли микроскопические сферы из неизвестного металла. Очевидцы рассказывали, что существа были ростом около 122 сантиметров в скафандрах и шлемах на головах. В рассекреченных файлах описываются обломки разбившихся летающих тарелок, которые находили минимум трижды. Один образец описывался как магниевый сплав, другой как чистый магний, а третий назывался исключительно твердым неизвестным металлом. Новости на Business FM каждые 15 минут.
13: Раз, два, три, четыре, пять. А я отправляюсь в это путешествие. Я понимаю, что погода, состояние моря, они могут нести любые коррективы в наше передвижение. Но могут случиться неожиданности, и нужно быть просто к этому готовым. Если человек так настроен, то, как правило, это позволяет открыться в погоде, открыться месту в каком-то максимальном благополучии для его открытия, для его познания.
14: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM.
11: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
3: Вы слушаете Business FM. Туротрасль считает убытки от падения продаж туров в Объединенные Арабские Эмираты на фоне ограничений из-за ближневосточного конфликта. А там пустуют гостиницы. Российские туроператоры ждут, когда МИД даст добро на организацию массовых поездок и чартерные рейсы. А купить тур в Эмираты по-прежнему нельзя из-за предостережений МИДа, который считает, что посещать эту страну россиянам небезопасно. А при этом возможно организовать самостоятельный трансфер, регулярные рейсы в Эмираты есть. А что будет дальше со спросом на Эмираты? Об этом

0: Диана Чебанова.
1: В России все еще действует официальное предостережение на посещение Объединенных Арабских Эмиратов. Пакетные туры туда продавать не рекомендуется. Минэкономразвития и МИД ограничения снимать не торопятся, а туроператоры считают убытки. РСТ уже обратился в Минэкономразвития с просьбой пересмотреть ограничения. Там заявили, что в первые дни конфликта туроператоры потратили 7 миллиардов рублей на эвакуацию российских туристов. А доля стран Ближнего Востока составляла 16% всех зарубежных направлений туризма. Потеря этого блока ощутимо сказывается на всей отрасли. Кроме того, порядка 700 тысяч россиян использовали Объединенные Арабские Эмираты как транзитный хаб для поездок в третьи страны. При этом регулярные рейсы в Эмираты из России есть, и самолеты заполнены на 100%. Спрос на эту страну по-прежнему очень высокий, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур», член правления Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов.
2: Даже при действии этого предписания у нас каждый день звонки с просьбой забронировать, продать. Но мы, как законопослушная компания, вынуждены людям отказывать. Эмираты пользуются спросом. Тем более, что цены сейчас там катастрофически упали. Гостиницы, которые стоили 300, 400, 500 долларов, могут сейчас стоить в 2-3 раза дешевле. Что касается авиаперевозки, с одной стороны, вы знаете, увеличение топливного сбора у всех авиакомпаний произошло на фоне увеличившейся стоимости нефти и керосина. С другой стороны, спрос, который упал, гостиницы многие сейчас либо полупустые, либо некоторые затеяли какую-то реконструкцию. Поэтому цены очень демократичные. Недельный турпакет на двоих, включая перелет, может стоить, начиная от 150 тысяч рублей, что, в принципе, никогда не было свойственно для Дубая и для Объединенных Арабских Эмиратов.
1: Гостиницы в Эмиратах действительно пустуют, но туристов стало заметно больше, чем в дни начала конфликта на Ближнем Востоке. Отдыхающие приезжают, но это по-прежнему самостоятельные туристы, которые сами бронируют гостиницы и перелеты. Ательеры, владельцы арендной недвижимости тоже ждут, когда Министерство иностранных дел разных стран, в том числе России, отменят ограничения на массовый туризм в ОАЭ, говорит жительница Дубая, управляющий партнер компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко.
3: К туристам все готово полностью. Отели готовы, рестораны, общественное питание, все готово. Все аттракционы открыты, которые закрывались. Например, вот такой аттракцион, как Global Village, был закрыт во время всех этих тяжелых дней. Насколько я знаю, что туристы, которые не берут туры, букинги уже появились. Мои коллеги, которые занимаются краткосрочной арендой, которая была 2 месяца в полном затишье, они как раз отрапортовали, что появились букинги. Прям активные. То есть ждем.
4: Много ли людей вот банально на улице ходят по сравнению с прошлыми периодами?
3: Да нет, немного. Ну, после такого потрясения требуется от 3 до 6 месяцев для полного восстановления. Опять же, все зависит от туристической компании, Министерства иностранных дел всех стран. Компании же, они закупают туры, пока что это они не делают. Туристы приезжают, увеличилось количество людей, но, конечно, не настолько, как в прошлом году. Абсолютно все спокойно. Школы открыты. Все приезжают обратно. Даже те, кто уезжал, те, кто немножко запаниковал, возвращаются. Это я про резидентов.
1: Когда направление откроется, продажи туров, по прогнозам участников рынка, будут выше ожиданий. Сработает эффект отложенного спроса. Авиакомпания Fly Dubai уже получила разрешение на полеты из нескольких городов России. Рейсы ее в расписании есть. Эль-Арабия тоже обещает вскоре вернуться на рынок. А в расписании Аэрофлота рейсы в ОАЭ заявлены уже на 1 июня. По самым оптимистичным прогнозом, разрешить массовый туризм в Объединенные Арабские Эмираты должны до конца мая. Стоимость самостоятельного перелета без пакетного тура в Дубай сейчас начинается от 50 тысяч рублей в обе стороны, говорит директор отдела продаж компании «Казьюнион Байру Стар» Николай Катасонов.
5: Туристы наши ждут открытия данного направления. Регулярные рейсы, вот Fly Dubai Emirates на данный момент уже полные. Люди уже летят. Туристов много, кто желает туда полететь. Туры, к сожалению, сейчас пока их не продвигают, не продают. Как раз таки в связи с рекомендациями экономразвития. Но тем не менее, я думаю, уже к июню должно все стабилизироваться. Можно купить регулярный рейс у тех же арабских авиакомпаний, то есть Fly Dubai Emirates. Также забронировать отель через агрегаторы, которые работают. Можно оплачивать российскими картами. Ну и полететь отдыхать. Туристы многие, я думаю, так и летают до сих пор. Если государство отменят те рекомендации, которые действуют на данный момент, я думаю, поток будет достаточно большой. Важное направление – Ближний Восток. Там такие страны, как Эмираты, Катар, сейчас Саудовская Аравия, Оман. Для граждан России это, мне кажется, самые основные направления, которые были до этой всей ситуации. Плюс очень большой поток туда летел именно как хабы. Многие летели через Дубай, через Катар, третьи страны, Мальдивы, Маврики. Конечно, это одно из основных направлений.
1: Пока ограничения действуют, спрос перераспределился. По данным АТОР и сервиса слетать.ру, ситуация с Эмиратами Эмиратами не обрушила рынок майского отдыха. Туры купили в другие страны, например, Египет, Китай и Вьетнам. Диана Чубанова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Новые фильмы Андрея Звягинцева и Кантемира Балагова, засилье японцев и отсутствие Голливуда. Во вторник, 12 мая, стартует 79-й Каннский фестиваль. О работах россиян, которые там покажут, и о том, какие картины, скорее всего, доедут до нашего проката. Александра Сидорова.
6: На мировой фестивальной арене вновь звучат русские имена. Но эти режиссеры живут и снимают сейчас за границей. Одно из главных событий – возвращение в большое кино Андрея Звягинцева. У него был 9-летний перерыв, вызванный в том числе проблемами со здоровьем. Новая картина Звягинцева называется «Минотавр». Ее представят в основном конкурсе, рассказывает кинокритик Анна Нехаева.
7: Главный герой, глава российской компании, который узнает об измене жены в драматичный для себя момент, готовится производить кадровые перестановки в своей фирме, параллельно на него наваливает семейная драма. Предполагается, что это будет довольно интимный портрет семьи, который вплетен в контекст современной России. Но, зная Звягинцева, наверняка это будет социальная рефлексия, одновременно драматический слом главных героев. Еще одна картина российского режиссера – Кантемира Балагова. Это первая англоязычная картина Балагова «Варенье из бабочек». Ее покажут в параллельной программе «Двухнедельник режиссеров». Это третий полный метр ученика Сокурова после «Тесноты и дылды». Удивительно звездный актерский состав. Барри Кеоган, Райли Кио, Гарри Меллинг и Моника Белуччи. Почему Балагов решил направиться в параллельную программу? Можно разные версии выдвигать. Вообще «Двухнедельник режиссеров» считается более лояльным к молодым кинематографистам. Если основной конкурс – это прежде всего про статус, про какой-то стейтмент, то «Двухнедельник режиссеров» позволяет мастерам более творчески и свободно говорить о тех или иных темах.
6: Работа еще одной россиянки, выпускницы ВГИКа Евгении Казанкиной «Город сов», вошла в короткометражную секцию фестиваля. В главной роли Вера Янгалычева, которую вы недавно могли видеть в Лермонтове Бакурадзе. Некоторые заведомо заметные фильмы, в том числе из основного конкурса, должны доехать до российского проката. Например, «Параллельные истории» иранца Асгара Фархади. В ролях «Весь цвет» французского актерского мира. Изабель Юппер, Вирджинии Ифера, Венсан Кассель, Пьер Нине, Катрин Денёв. Главная героиня – писательница, отчаянно ищущая вдохновение. Она находит его в том, чтобы наблюдать за соседями из дома напротив. Обладатель «Золотой пальмовой ветви» за фильм «Магазинные воришки» японец Хирокадзу Креэда приедет на смотр с фильмом «Барашек в ящике». Это история семейной пары, которая приводит в дом человекоподобного робота, чтобы воспитать его как сына. Эту картину российский зритель точно сможет увидеть в этом году. Так же, как и фильм «Любовь моя» от номинанта на премию «Оскар» испанца Родриго Сарагоена. Кино про отношения отца и дочери на фоне съемок масштабного исторического фильма. Продолжает кинокритик сайта «Сноб» Дима Елагин.
8: Сама парама прекрасная. Там какое-то абсолютное засилие японцев и испанцев. Это все хорошие режиссеры, особенно японцев. Это Рисуки Хамагучи, Хироказу Кураэда и Кодзи Фукада. Они уже как бы 50 лет ездят в Канны и вот снова приехали. Если говорить о таких любопытных персонажах, которых тоже стоит отметить, то у нас будет два фильма француза Квантана Дюпьё, которого многие кричат Квентин Дюпьё. Один из них будет закрывать уже названный «Двухнедельник». И последний, наверное, кого все ждут, это фильм Николаса Виддинга Рёфна «Её личный ад». Фильм купили в Россию. Это довольно-таки странное кино. Мистика. Мне кажется, что Николас наш такой главный наследник Дэвида Линча.
6: В Каннах, безусловно, будет что посмотреть. Но впервые смотр пройдет совсем без больших американских фильмов. Это еще больше увеличивает разрыв с венецианским фестивалем. Туда ездят весь Netflix и многие из Голливуда. Александра Сидорова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
9: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
10: Литий – самый легкий из металлов, почти в два раза легче воды. При этом аккумуляторы, на которые сегодня уходит без малого 90% мирового потребления лития, не производят впечатления невесомых. Это потому, что, собственно, лития в них всего пара процентов по массе, а остальное – графит, алюминий, медь, никель, железо, кобальт и много всего еще. Будущее электроэнергетики без лития пока не просматривается. – Он работает не только в гаджетах и автомобилях, но и в промышленных системах, которые сглаживают нестабильность работы солнечных и ветровых станций. Литий делает сплавы легче без потери прочности. Их применяют в авиации, бронезащите, велосипедных рамах и скоростных поездах. Оксид лития используют в специальных стеклах и стеклокерамике. Хлорид и бромид из-за их высокой гигроскопичности в системах осушки и кондиционирования воздуха. Стеарат лития – компонент универсальных смазок, которые работают даже при минус 60. В медицине карбонат лития – это классический нормотимик для стабилизации настроения. Он сегодня остается одним из ключевых препаратов при биполярном расстройстве. В последние годы пауэрбанки и другие литий-ионные устройства подвергаются сильной дискриминации во время авиаперевозок. В Соединенных Штатах в 2024 году было отмечено 89 эпизодов с перегревом или возгоранием аккумуляторов на борту. Это немного, но подталкивает регуляторов и компании к запретам. Дело не в самом литии, а в сценарии возгорания. Из-за высокой плотности энергии и компактности устройств аварийный перегрев одной ячейки может вызвать каскадную реакцию на соседних.
9: Другим наука на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
11: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Киев готовится к обмену военнопленными в формате 1000 на 1000, заявил Владимир Зеленский. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что Москва и Киев проведут обмен пленными в формате 1000 на 1000 в период предложенного президентом США Дональдом Трампом перемирия с 9 по 11 мая. Ушаков говорил, что обмен можно провести быстро в случае, если будут готовы списки подлежащих обмену пленных. По его словам, Москва вела подготовку списков еще до объявления о перемирии, но не получила соответствующей реакции от Киева. Американские власти готовы приостановить действие федерального налога на бензин ради снижения его стоимости для американцев. Это заявил министр энергетики Крис Райт. Об этом пишет Wall Street Journal. В марте демократы в Конгрессе внесли законопроект о временной отмене налога на бензин до октября. Тогда же средняя стоимость бензина в Штатах превысила $4 за галлон. Это произошло впервые с августа 22-го в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. С конца февраля цена на бензин увеличилась примерно на 35%. А по данным на 10 мая, средняя стоимость бензина превысила $4,5, это около 335 рублей за галлон. Американцы платят около 18 центов за галлон бензина и примерно 24 цента за галлон дизельного топлива в качестве федеральных налогов. Антарктида тает быстрее, чем ожидалось. Под угрозой затопления могут оказаться прибрежные города по всему миру, пишет издание Nature Communication. Под ледниками обнаружили гигантские каналы, которые задерживают более теплую океанскую воду. Это значительно ускоряет таяние льдов в десятки раз, а ледники теряют устойчивость. Даже регионы Восточной Антарктиды, которые когда-то считались относительно стабильными, могут быть гораздо более уязвимы, полагают ученые. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия хотела бы получить разъяснение Армении по итогам выступления Зеленского, заявил Дмитрий Песков. Москва считает ненормальным предоставление площадки для русофобских заявлений. Ближневосточный конфликт привел к еще одному дефициту, на этот раз серной кислоты, химиката, который важен для производства минеральных удобрений, бумаги, металла, компьютерных чипов, а также используется в нефтепереработке. Потребителей в каких странах это может затронуть? Футболисты «Зенита» одержали волевую победу над «Сочи» в 29-м туре российской премьер-лиги. Так петербуржцы вырвались на вершину чемпионата. Надолго ли? 11 мая «Краснодар» попытается вернуть себе лидерство в таблице по итогам матча со столичным «Динамо». Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Россия хотела бы получить разъяснение Армении по итогам выступления Зеленского, заявил Дмитрий Песков. Москва считает ненормальным предоставление площадки для русофобских заявлений. Саммит Европейского политического сообщества прошел в Ереване 4-5 мая. В мероприятиях принял участие Владимир Зеленский. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Кремль не понимает, почему глава правительства Армении Никол Пашинян не попытался сбалансировать публичные антироссийские заявления Зеленского своими высказываниями. Посол Армении впоследствии был вызван в российский МИД, где ему заявили о неприемлемости предоставления трибуны для угроз в адрес России. Как все это может повлиять на отношения Москвы и Еревана, говорит завсектором Центральной Азии ММРН Станислав Причин.
12: Для Пашиняна в первую очередь важны выборы. Вот эта вся игра в европейскую интеграцию – это предвыборная кампания. Ее нужно максимально красиво продать с всеми этими приглашениями европейских лидеров, потому что во многом Пашиняну больше предложить своему избирателю нечего. И вот он продает красивую обертку европейской мечты. На нынешнем этапе предпосылок для членства Армении просто нет никаких ни по географическим, ни по политическим, ни по экономическим причинам. Запад просто играет во все эти игры, пытается воспользоваться возможностью охлаждение отношений между Российской Федерацией и Арменией для того, чтобы Армению оторвать, при этом ничего взамен не предложить. Основной рынок сбыта для армянских товаров – это Российская Федерация и страны Евразийского экономического союза. Соответственно, потеря этого рынка будет означать фактически катастрофу для армянской экономики, потому что Европейский союз никто не будет пускать товары. Российское руководство четко обозначило, что если Армения принимает решение о вступлении в Европейский союз, это означает прекращение членства в Евразийском экономическом союзе, потому что опыт вступления Украины, попытку Украины балансировать между вступлением в Евразийский экономический союз и созданием зоны свободной торговли с Европейским союзом, в конечном итоге привела к революции, потому что это две несовместимые системы. Это означает, что окончательно будет разрыв и в экономическом, и в политическом плане, и заморозка членства в ДКБ будет с ЕАЭС фактически легализованы. Армения пытается выдавливать Россию из инфраструктурных ключевых объектов, железной дороги, из атомной сферы. Абсолютно нет никакого понимания, что европейские инвесторы туда не придут. Это какая-то такая аксиома для всех этих стран, которые верят в европейскую мечту. И это путь в никуда для экономики Армении.
0: Завсектором Центральной Азии ММРАН Станислав Причин. В Кремле заявили, что участие Армении в саммите с Евросоюзом – суверенное право республики. Однако Владимир Путин, комментируя желание армянских властей присоединиться к ЕС, предложил Еревану провести на этот счет референдум, чтобы поднять вопрос, с кем хочет остаться народ – с ЕАЭС или Евросоюзом. «Россия поддержит все, что выгодно армянскому народу», – заявил российский лидер. А президент добавил, что Еревану стоит определиться как можно раньше по вопросу об участии в ЕС или ЕАЭС. Тогда, по его словам, возможен путь интеллигентного развода. А как может дальше развиваться эта ситуация, рассуждает руководитель Армянского аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.
13: Я не думаю, что референдум будет. Очень многое зависит от исхода парламентских выборов 7 июня. Если оппозиция выигрывает, армяно-российские отношения сильно улучшатся. Если победу одержит Никол Пашинян, то кризис резко углубится. Но при этом власти будут пытаться представить результат самих выборов как поддержку своей политики со стороны общества. Хотя тут, конечно, есть вопросы, насколько конкурентные выборы и равные выборы. Поэтому на данный момент вряд ли власти пойдут на референдум, и все будет решаться во многом от исхода выборов 7 июня. Тот же Евросоюз очень сильно меняется. Он от экономического и политического союза превращается также в военно-политический союз. Понятно, что вот этот курс армянских властей уже не мог оставаться незамеченным со стороны их российских коллег, учитывая, какие заявления звучат из Европы, в частности, о подготовке к войне с Россией. Анонсирование властями Армении, которые пока что остаются членами ЕАЭС, даже де-факто членами ОДКБ, хотя они заявили о заморозке членства в организации, естественно, уже вызывало вопросы в Москве, и в Москве решили определиться. Но при этом, хотя очень много говорится о таком курсе на евроинтеграцию и все остальное, но, на мой взгляд, и многие эксперты в Армении считают, что в реальности под лозунгами курса Европы маскируется в реальности курс на Турцию. Те же американцы и европейцы всячески поддерживают усиление позиции Турции в регионе, считая, что это означает автоматическое ослабление позиции России и Ирана.
0: Руководитель Армянского аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян тем временем глава МИД Армении сказал, что Ереван сделает выборы в пользу ЕС или ЕАЭС в подходящее время. На данный момент мы члены ЕАЭС, никто не говорил, что выходим, но не секрет, что народ Армении имеет европейские устремления, подытожили в армянском внешнеполитическом ведомстве. Премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам саммита Армении и ЕС заявил, что Ереван будет счастлив, если его примут в Евросоюз, и назвал это историческим событием. Он напомнил, что в прошлом году в Армении был принят закон о вступлении в Европейский Союз, инициированный гражданским обществом. Ближневосточный конфликт привел к еще одному дефициту. На этот раз серной кислоты, химикат, который важен для производства минеральных удобрений, бумаги, металла, компьютерных чипов, а также используется в нефтепереработке, пишет Wall Street Journal. Значительная часть мировых поставок серы поступает с НПЗ и газоперерабатывающих предприятий стран Персидского залива. Закрытие Армузского пролива наряду с китайскими экспортными ограничениями на серную кислоту взвинтили цены на продукт, сделав его менее доступным. А трудности, по словам экспертов, были и до этого. Транспортировка химиката сложна, поэтому обычно поставки были расписаны на несколько недель, а то и месяцев вперед. Газета отмечает, что более других от этой ситуации пострадают Индонезия и Чили. Ощутит влияние и Соединенные Штаты. Дефиците и том, затронет ли это Россию, говорит независимый промышленный эксперт Максим Худалов.
14: Хотя вещество сера является очень распространенным и фактически оно может выделяться при любом производственном процессе, не только нефтегазовом, но, например, во многих горнорудных проектах. Но дешевле всего серную кислоту действительно получать из продуктов нефтепереработки. И рынок был устроен таким образом, что порядка 20% мирового потребления поступало именно из региона Персидского залива. И здесь действительно проблема в том, что быстро заменить поставщика серы не получается, потому что все те серные проекты, которые есть, они требуют перестройки для того, чтобы производить именно серную кислоту. Второй момент. Вещество не такое дорогое, чтобы привлекать многочисленные инвестиции, поэтому, опять же, заменить его в моменте довольно сложно. И третий момент. Груз действительно очень опасный, поэтому специальные корабли требуются для его транспортировки, и далеко не все судовладельцы согласятся с ним работать. При всех тех мирных заявлениях, которые мы слышим, мы видим, что вооруженные силы США никуда не уходят из региона, напротив, мощности потихоньку нарастают. Это с точки зрения всех стратегических мировоззрений указывает на то, что страна готовится к продолжению конфликта и просто накачивает силы. Второй момент — это тот факт, что часть кораблей начали проходить Армузский пролив с учетом той схемы, которую предлагает сегодня Иран, то есть с оплатой прохода. Опять же, оно в первую очередь касается нефти и газовых танкеров. Почему? Потому что это более дорогой продукт, более востребованный, и сейчас он находится в приоритете относительно поставок той же самой серной кислоты. Что это значит для России? Россия, вообще говоря, серной кислотой обеспечена сама, но у нас есть сложности с тем, что у нас сейчас нефтеперерабатывающие мощности подвергаются атакам. Пока дефицита серной кислоты в России не отмечается. Более того, у нас есть альтернативные источники производства серы и серной кислоты. Мы их не запускаем. Мы исходим из того, что на собственные нужды нам серной кислоты достаточно сейчас.
0: Независимый промышленный эксперт Максим Худалов. Нехватка серной кислоты добавилась к другим дефицитам, вызванным ближневосточным конфликтом. В частности, ранее СМИ сообщали о недостатке гелия, брома и продуктов нефтепереработки, необходимых для самых разных производств. Футболисты московского «Локомотива» на своем поле обыграли «Балтику» в 29-м туре РПЛ со счетом 1-0. Единственный гол на 4-й минуте забил Александр Руденко. «Балтика» почти весь матч провела в меньшинстве. При этом могла отыграться, но Илья Петров не реализовал пенальти. «Лока» набрал 53 очка и по итогам этого тура может досрочно обеспечить себе бронзовые медали. А в Петербурге «Зенит» победил «Сочи» 2-1 и вырвался в лидеры таблицы, по крайней мере, на сутки. Подробности у спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
15: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: «Зенит» в первом тайме заставил тревожиться своих болельщиков. Сначала Луис Энрике не реализовал пенальти, попав в перекладину, а затем и вовсе футболисты «Сочи» вышли вперед. Захар Федоров замкнул головой навес Артема Макарчука. На перерыв «Зенит» ушел в статусе выбывающего из чемпионской гонки. Но во второй половине игры подопечные Сергея Симака изменили ситуацию. Сначала Луис Энрике исправился и сравнял счет, а затем и опытный Александр Ерохин в очередной раз послужил для питерцев спасительным джокером. 2-1, и «Зенит» по-прежнему в борьбе за золото. Все решится в последнем туре, а за сутки до матча Краснодара с «Динамо» сине-бело-голубые имеют в активе 65 очков и на 2 опережают «Быков». После матча Игорь Осенькин признал в разговоре с Матч ТВ, что шансов на сохранение прописки в РПЛ у Сочи

0: Тем временем стали известны две команды, которые получили прямые путевки в РПЛ. Это Воронежский «Факел», который вернулся в высший дивизион российского футбола спустя год, и Московская «Родина», клуб, который был основан совсем недавно, в 2015 году. Его владелец Сергей Ломакин, российский миллиардер, состояние которого в прошлом году, по данным Forbes, составляло 1 миллиард 200 миллионов долларов. За 11 лет «Родина» проделала большой путь, сначала в любительском футболе, затем в ПФЛ, а к 2022 году она прочно обосновалась в ФНЛ и даже участвовала в стыковых матчах, но не смогла пробиться в российскую премьер-лигу, уступив по сумме двух встреч Пари НН. В прошлом году команду возглавил испанский тренер Хуан Диас, и под его руководством случился исторический выход в касту сильнейших. Таким образом, в следующем сезоне в РПЛ будут играть сразу 5 московских команд. Правда, «Родина» домашние матчи проводит на арене «Химки», стадионе, который имеет необходимую лицензию. По мнению Артема Локалова, корреспондента «Российской газеты» и автора телеграм-канала «Футбольные темы», у новичка РПЛ есть шансы закрепиться в лиге, а Сергей Ломакин не пожалеет деньги на трансферы.
1: Я думаю, что он сделает максимум, чтобы команда усилилась и не стала калифом на час. Пример Акрона, который не вылетел в первый сезон, а играет в премьер-лиге. Да, сейчас тоже борется за выживание, но, по крайней мере, не получилось так, что один сезон в премьер-лиге сразу вылет. Я думаю, что и «Родина» будет к этому стремиться. Академия «Родины» стала очень популярной и уважаемый в футбольном сообществе. И, насколько я понимаю, сейчас очень много народу стремится попасть именно в Академию Родины. И это, конечно, большое достижение вот этой империи Ломакина, то, что они сделали. Потому что при существовании Спартаковской Академии, Армейской, Динамовской, в эту команду вписаться и стать одним из лидеров, если не лидером, это, конечно, дорого стоит.
0: Оренбург догнал по очкам «Крылья Советов», победив соперника в очной встрече 1-0. Команды набрали по 29 баллов и делят 11-12 места. Но «Акрон» пока не провел свою игру тура, и после встречи с Ростовом может их обогнать. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: 11 мая «Краснодар» попытается вернуть себе лидерство в таблице по итогам матча со столичным «Динамо». Для этого действующему чемпиону России необходима победа. Игра пройдет в Москве. Начало в 20:00.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Международный музей туалетов «Сулбах» находится в индийской столице Нью-Дели. В 1992 году его открыл доктор Биндешвар Патак, основатель движения «За санитарию и социальные реформы». Санитарии в Индии действительно знакомы далеко не все. И чтобы напомнить соотечественникам о важности соблюдения норм гигиены, доктор Патак и основал столь неоднозначный музей. В экспозиции всевозможные туалеты от древних, созданных за 2500 лет до нашей эры, до концептов будущего. Есть королевские тронные туалеты, драгоценные ночные горшки, походные варианты, мебель для ванных комнат. Всего около 4000 экспонатов из 50 стран. Рядом с каждым экспонатом табличка с анекдотом на туалетную тему, а на стенах стихи, афоризмы, шутки и карикатуры в той же концепции. Музейные ценности на Business FM. Валюты. Бурундийский франк был введен в обращение в 1964-м. Валюта под названием франк появилась на этих землях после Первой мировой войны, когда немецкие колонии Руанда-Урунди по условиям Версальского мира отошли Бельгии. Бурундийским франк стал после обретения страной независимости в несколько тысяч раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
4: Чтобы понять, как сильно эволюционировала роль менеджера по талантам, достаточно вспомнить, что еще недавно мы говорили «кадровик», а сегодня мы говорим про HR, бизнес-партнера, как про стратега. Это не только кадры и найм. Мы подразумеваем под этой ролью и архитектора оргструктуры, и драйвера изменений. Давайте обсудим, какие изменения претерпевает HR-функция. Если раньше вы думали про HR больше как про психолога, эмпатичного и тонко чувствующего человека, то сегодня на первый план выходят аналитические способности. Ведь продвинутый профессионал обязательно прогнозирует увольнение, анализирует вовлеченность, считает затраты и думает, как их оптимизировать. Одним словом, перед вами еще и крутой аналитик, который работает в плотной связке с IT и каждый день думает, как избавить людей от рутины с одной стороны и как удерживать лучших сотрудников команды с другой. Но на этом трансформация не заканчивается. В 2026 году HR – это уже не только аналитик, но и оператор.

0: Оператор сложной экосистемы, где данные, технологии и человек находятся в постоянном диалоге. В ежедневную практику вошло использование искусственного интеллекта. И если раньше автоматизация помогала экономить время, то сегодня она становится инструментом принятия решений. Отдельное внимание развитию навыков работы с данными. HR сегодня — это человек, который говорит на языке метрик. Но важно не только считать, а уметь переводить цифры в управленческие решения и объяснять их бизнесу. Именно здесь появляется новая компетенция – сторителлинг на основе данных. Важно то, что меняется сам профиль компетенции. Сегодняшний HR мыслит как продуктовый менеджер, проектируя HR-сервисы. Он умеет работать в условиях неопределенности и быстро тестировать гипотезы. Таким образом, роль менеджера по талантам эволюционировала из поддерживающей функции в одну из ключевых для бизнеса. Это уже не про кадры в узком смысле, а про создание среды, в которой технологии усиливают человека, а человек – бизнес. И, пожалуй, главный сдвиг – HR больше не догоняет изменения. Он их сам инициирует.
1: Карьера на Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM. Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами на фоне конфликта Ирана и США и перекрытия Ормузского пролива. Как пишет Bloomberg, с начала марта по конец апреля нефтяные резервы уменьшались на почти 5 миллионов баррелей в сутки. Это самое крупное сокращение за всю историю наблюдений. Основные потери приходятся на сырую нефть, остальное на топливо и нефтепродукты. В Европе на фоне ситуации перед летним сезоном отпусков стремительно сокращаются запасы авиатоплива. Также в группе риска страны Азии, которые могут столкнуться с критической нехваткой топлива уже через месяц. Агентство отмечает, что рынок останется под давлением еще долго, и даже открытие Ормузского пролива ситуацию сейчас не спасет. О перспективах нефтяного рынка и что все это значит для России, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
3: В дальнейшем нужно будет восполнить все те стратегические запасы, которые ты изъел. И в Соединенных Штатах, например, по правилам компания, которая получает нефть из стратегических резервов, она в течение года должна будет потом обратно закачать в полтора раза больше объема. Несмотря на возможное открытие Ормузского пролива, потом спрос будет высокий, потому что покупать нефть будут и для текущего потребления, и для восполнения стратегических запасов. То есть и то, и то. То есть спрос увеличится текущий, это будет удерживать высокие цены. Но при этом есть и другие факторы, которые будут толкать, наоборот, вниз цены. Это, прежде всего, риск развала ОПЕК и ОПЕК+. То есть Объединенные Арабские Эмираты уже вышли из соглашения, и как только откроется Ормузский пролив, они будут стараться максимизировать свою добычу. Сейчас она ограничена пропускной способностью нефтепровода, единственного, который у них есть на порт Фуджейра, то есть обходной вокруг Ормузского пролива нефтепровод. Но там мощность всего 1,8 миллиона баррелей в сутки, в то время как они должны добывать примерно под 4 миллиона баррелей. Поэтому, когда откроется Ормузский пролив, конечно, они максимизируют туда добычу. И остальные, и это главный риск для цены, остальные страны-участники ОПЕК+, тоже могут выйти из соглашения, сказать, ну почему можно добывать, а нам нельзя, что мы будем тут сдерживать свою добычу. Они этим будут пользоваться, поэтому, конечно, в случае развала соглашения ОПЕК+, на рынок выйдут дополнительные объемы, и тогда будет переизбыток нефти, и цена упадет.
4: Что все это значит для России?
3: Нынешние цены, да, когда мы вокруг 100-110 долларов за баррель видим цены, конечно, они автоматически добавляют нам доходов, ситуация улучшается, но пока что мы еще все-таки не компенсировали то, что недополучили в первом квартале. Сейчас в мае еще большие доходы нефтегазовые поступят, и сохранение нынешней ситуации, оно, конечно, нам выгодно, потому что, опять же, как только откроется Ормузский пролив, цена пойдет вниз, и вот этот глоток финансового воздуха, он для нас закончится, потому что ситуация, особенно в нефтяной отрасли, была очень сложной в начале года. И санкции, и высокая ставка ЦБ, и высокие издержки, низкие цены, в общем-то, все сошлось в одной точке, и нефтяным компаниям было очень сложно, и, соответственно, бюджету тоже, в общем-то. Поэтому, да, для нас не нужно сверхвысоких цен, 150-200 долларов за баррель. Вот показатели около там 100-110, они позволяют нам хорошо зарабатывать, но при этом не уменьшают спрос в глобальном масштабе.
2: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. На фоне энергокризиса немецкий аэропорт планирует сократить количество рейсов из-за высоких цен на авиатопливо, сообщают немецкие СМИ. Эксперты отмечают, что в лучшем случае произойдет стагнация пассажиропотока, а в худшем – падение объема перевозок на 10%, что затронет порядка 20 миллионов человек. В эти дни развернута эвакуация пассажиров с круизного лайнера MV Hongius, которая стала очагом заражения хантавирусом. Судно стоит на рейде у берегов Тенерифе. Перед эвакуацией всех пассажиров осмотрели медики, чтобы убедиться, что у них нет симптомов заболевания. Пассажиров делят на группы по принципу гражданства и на небольших лодках вместительностью не более 10 человек доставляют на берег. По данным испанских властей, необходимо эвакуировать граждан 23 стран, после чего людей отправляют самолетами домой, где местные власти уже сами определяют необходимые меры и сроки карантина. Инкубационный период хантавируса может составлять несколько недель, что затрудняет оперативное выявление новых случаев. Вот что сообщает CNN.
5: Several nations, including the US, Germany, France, Belgium,
6: США, Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды и Ирландия вывезут своих граждан самолетами без багажа. Им его вернут позже. Жители Испании перевезут при соблюдении всех мер предосторожности в военный госпиталь. Каждый будет находиться в отдельной комнате. Навещать их родственникам не разрешат. По прибытии ПЦР-тест. Спустя неделю еще один. 17 американцев, у которых нет симптомов вируса, как заявили в США, отправятся в медцентр в Небраске, в специальное национальное карантинное подразделение. После обследования тех, чьей жизни ничего не угрожает, направят уже домой на 42-дневный карантин с ежедневным мониторингом. После высадки пассажиров судно и экипаж отправятся в Роттердам, где команда сойдет на берег, а лайнер отправится на масштабную дезинфекцию.
2: Пока ВОЗ зарегистрировала 8 случаев заболевания хантавирусом, однако есть сообщения о возможных новых случаях. Так плохо почувствовал себя гражданин Великобритании, высадившийся с лайнера MV Hondius на острове в Южной Атлантике. Ему на помощь уже десантировалась на парашютах самолета группа медиков с лекарствами и оборудованием. Во втором случае речь идет о женщине в Испании. Она летела в одном самолете с голландцем, который впоследствии умер от инфекции. Носители хантавируса антгрузуны. Передача его от человека к человеку возможна, но очень редка и связана с близким и длительным контактом. Наиболее вероятно, она на ранней стадии болезни, отмечает ВОЗ. Однако, в отличие от коронавируса, когда больной становится заразен и без симптомов у хантавируса, такой картины нет, говорит врач-инфекционист, ассистент кафедры инфекционных болезней с эпидемиологии Самарского государственного медицинского университета Елизавета Темник.
7: Особенность этой группы заболеваний в том, что вот какое-то субклиническое, бессимптомное течение практически невозможно. То есть если человек заболевает, болезнь сразу достаточно ярко себя проявляет, и высокие риски тяжелого течения. Поэтому меньше рисков передачи большому количеству людей. Человек, если заразился, он уже точно будет знать, что он болеет, соответственно, за этим последуют все карантинные мероприятия, изоляция, да, обследование контактных и так далее. В плане того, что дальше, в плане такого обширного распространения, которое может привести к какой-то неблагополучной обстановке. Я не думаю, что это конкретно с этим вирусом может произойти из-за особенностей путей и механизмов передачи. Это не 100% аэрозольная инфекция, как мы рассматриваем, допустим, те же высококонтагиозные корь, грипп, COVID-19, а это немножко другой вирус.
8: Риски эпидемии мы исключаем.
7: Я думаю, на данный момент они очень низкие.
2: Врач-инфекционист Елизавета Темник. Инкубационный период хантавируса длится от 1 до 8 недель после контакта и обычно включает лихорадку, головную боль, мышечные боли и желудочно-кишечные симптомы. Эксперты-вирусологи ранее говорили бизнес-ФМ, что вероятность пандемии хантавируса крайне мала, так как воздушно-капельным путем он не передается, а в Роспотребнадзоре заявляли, что мутация инфекции оценивается как крайне низкая.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
9: Функционирование сферы ЖКХ и работа УК в сегменте многоквартирных домов. Едва ли не самая активно обсуждаемая сегодня недвижимая тема. И предложения по донастройке того или иного ее аспекта сыпятся, как из рога изобилия. Речь идет и о цифровом взыскании долгов по коммуналке, при котором долги могут уходить в суд практически без участия жильца, а уведомления приходить только в госуслуги. И о снижении кворума для повторного собрания собственников квартир с нынешних 50 до 25% для решения в частности таких вопросов, как выбор управляющей организации, содержание дома и его текущий ремонт. Предложения о пересмотре ряда правил и норм звучали и на круглом столе «Чего мы ждем от ЖКХ?», рынок или плановая экономика, состоявшемся в рамках российской строительной недели этого года. Инициатором его проведения стал Альянс сервисных УК, ставящий целью вместе с властью, экспертами и бизнесом найти работающие механизмы, которые позволят ЖКХ превратиться в современную, прозрачную и эффективную сферу рыночной экономики. Ключевых предложений у Альянса два. Во-первых, на законодательном уровне сделать выборы управляющей компании альтернативными. Каждая УК представляет свою программу с тарифами, стандартами, содержанием работ, а жители голосуют за ту, чья программа им ближе. Победитель определяется простым большинством при кворуме. Второе важное предложение – ввести единую методику расчета тарифов УК, которая учитывает конструктивные и инженерные особенности здания, то есть определить для каждого дома индивидуальный экономически обоснованный тариф. И тогда конкуренция будет идти не за голоса владельцев квартир, не за самую низкую цену, а за лучшее качество в рамках утвержденного ценового коридора. Продолжим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
10: В Москве 8 часов 58 минут, студия Олеси Потапова. Туристов, застрявших на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, спустили вниз. Двое мужчин находились на высоте более 5000 метров и не могли спуститься. На помощь к ним выдвинулись спасатели. Операция осложнялась минусовой температурой и метелью. Туристов осмотрели медики. Предварительно у них зафиксировано обморожение. Власти объявили срочную эвакуацию двух поселков Якутии из-за подъема уровня воды в реке Лена. Эвакуируют жителей Витима и Пелидуя, где уже оказались затоплены некоторые участки. Уровень воды в Лене уже превысил опасную отметку в 950 сантиметров. В ближайшие сутки рост уровня воды продолжится. Бывший премьер Таиланда Таксин Чинават вышел из тюрьмы условно-досрочно, отбыв 8 месяцев наказания. В сентябре прошлого года Верховный суд королевства приговорил Чинавата к 1 году тюрьмы. Его обвинили в незаконном пребывании в центральном полицейском госпитале в течение 120 дней, вместо того, чтобы находиться в тюрьме по приговору 2023 года. Тогда ему вменялось в том числе злоупотребление властью. МИД КНР официально подтвердил визит президента США Дональда Трампа. Он посетит Китай с 13 по 15 мая по приглашению председателя Си Цзиньпина. Это станет первой поездкой действующего лидера США в Китай с 2017 года. В России заблокировано более 12 тысяч интернет-ресурсов, распространявших информацию о розничной продаже биологически активных добавок, сообщает Роспотребнадзор. Среди них оказались сайты с продукцией, содержащей в составе запрещенные вещества, и продукции, не прошедшей госрегистрацию. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Переговоры России и Украины при посредничестве США могут вскоре возобновиться. По крайней мере, помощник президента Ушаков заявил, что в Москву вновь приедет Уиткоф и Кушнер. Ранее Владимир Путин сказал, что дело в российско-украинском конфликте идет к завершению. Что могут означать все эти сигналы? Российская винодельня Мисхака получила иск от итальянского производителя Просека. Компания Reggeri & Co. требует 190 миллионов рублей, причем с чем именно связан иск, неизвестно. Ритейл, промышленность и строительство вошли в число сфер с наибольшим количеством вакансий в России по итогам апреля. По данным Superjob, на первом месте вновь ритейл. Каких именно специалистов не хватает сейчас? Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, Владимир Путин заявил, что дело в российско-украинском конфликте идет к завершению. Российский рынок, несмотря на выходные дни, отреагировал на внебиржевых торгах серьезным ростом. Президент отметил, что переговоры о мирном урегулировании прежде всего дело России и Украины, но Москва не против посреднической помощи Вашингтона. Желание США продолжать переговоры по украинскому вопросу подтвердил и помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, спецпосланники Трампа Уиткоф и Кушнер достаточно достаточно скоро полетят в Москву, где с ними будет продолжен диалог. Премьер Словакии Роберт Фицо, который был на праздновании Дня Победы, передал российскому президенту предложение от Владимира Зеленского о личной встрече. Владимир Путин сказал, что никогда не отказывался от этого. Тот, кто хочет встретиться, пусть и приезжает в Москву. Встреча, по его словам, возможна и в третьей стране, но только для подписания договора на длительную историческую перспективу. Эти заявления Владимир Путин сделал во время довольно длительного пресс-подхода после завершения в Кремле торжественных мероприятий, посвященных 9 мая. В них участвовало и несколько иностранных гостей. Путин вышел к прессе поздно вечером, и это общение стоит расценивать как желание высказаться по актуальной повестке, комментирует политолог Георгий Буфт.
12: В таком формате больше возможностей донести то содержание, которое президент хотел донести. Потому что он в речи по текущему политическому моменту фактически ничего не сказал. Поэтому напрашивалось какое-то дополнение. Вот оно и состоялось. Обратил внимание, что Зеленского назвали по фамилии впервые за много-много месяцев. В данном случае назвали. Хотя тональность такая, да, довольно жесткая. И потом он в дальнейшем упоминании его тоже не называл его по фамилии. Но тот, кто хочет встретиться, пусть и приезжает. Что касается двух фраз, думаю, дело идет к окончанию, я бы не преувеличивал ее значение и не трактовал буквально. Это может быть отчасти адресовано общественности, которая хотела бы действительно скорейшего окончания конфликта. Ну и может быть одновременно намек на то, что, по мнению президента, сама победа близка, и поэтому окончание близко. Я бы не считал это каким-то временным обозначением даты окончания конфликта. Уже появились слухи, там и ставки делаются некоторые. Чуть ли не до конца мая закончится конфликт. Я пока не спешил такими прогнозами, поскольку, судя по всему, переговорные позиции сторон остаются прежними, и накануне Дня Победы они были подтверждены со стороны России и Ушаковым, и другими представителями Кремля, которые обозначили главное предусловие заключения долгосрочного прекращения огня, и это вывод ВСУ из Донбасса. Зеленский на это идти не хочет пока что, и никаких признаков того, что пойдет, не дает.
13: По словам Роберта Фицо, который приехал на празднование Дня Победы, значит, Путин дал понять, что если Зеленский заинтересован в переговорах, то должен связаться по телефону. Вот в этом смысле можно ожидать, по меньшей мере, приближения к контакту первых лиц?
12: Вообще, конечно, президент Зеленский достаточно бывает креативен в своих пиар-подходах и в информационной войне. Показали и события последних дней. То, что он все время пытается выиграть какой-то очередной информационный бой. Поэтому я бы не исключал до конца, что он вот возьмет и позвонит прямо в Кремль Путин. Хотя, конечно, представить себе такую картину достаточно сложно. Но, по крайней мере, для того, чтобы поставить таким звонком Путина в неудобное положение. Но трактовать это как предвестник завершения конфликта все же не стал. Должна быть найдена какая-то формула, которая позволит Зеленскому сказать, что мы Донбасс не оставили, а России сказать, что все-таки его ВСУ оставили. Вот как это сделать, не знаю. Свободная экономическая зона, еще что-нибудь и так далее и тому подобное. Наметки на это были. Возможно, они получат развитие. Но пока говорить об этом рано.
11: Политолог Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Владимир Зеленский после заявлений президента России призвал США обеспечить соблюдение договоренности об обмене пленными между Москвой и Киевом по формуле 1000 на 1000. Киев заявляет, что переговорный процесс сейчас продолжается, и Москве предоставлен список. Владимир Путин говорил, что от Украины не поступало предложение об обмене в рамках прекращения огня с 8 по 11 мая. К другим темам. Кубанские виноделы Мысхака получили иск от итальянского производителя Просекко. Компания Red Jerry & Co. направила в суд Москвы иск к самой винодельне и к российскому продавцу алкоголя Риссе. Взыскание с них более 191 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Основания исковых требований там не уточняются. Госпошлину за подачу иска от имени итальянской компании уплатила компания Simple, структура крупнейшего дистрибьютора алкоголя в России Simple Group. Business FM направила запрос в эту компанию. Истец винодельни Red Jerry & Co. – это один из основателей производства просека в итальянском регионе Венето. Какие могут быть претензии у итальянской стороны к Мысхаку, непонятно, комментирует исполнительный директор виноторговой компании «Форта» Александр Лепилин.
14: Пока мало информации, то есть сложно говорить о сути его, но могу предположить, что если речь касается Руджери, это наряду с такими компаниями, как Конкадора, как Понте, это одни из толпов зоны Просекко, которые участвовали вообще в формировании этой зоны, в ее популярности и так далее. Поэтому, скорее всего, что-то вокруг именно наименования Просекко и что-то связано именно с авторскими правами по этому поводу. То, что участвует компания Simple, оно неудивительно, потому что компания Simple многолетний партнер Руджери, порядка 25 лет они вместе работают, насколько я помню, они представляют в России, и думаю, что здесь, в общем-то, все закономерно. А суть претензий говорить рано, но, скорее всего, что-то в области именно прав на наименование Просекко. Мускака имеет виноград и виноградники сортом Глера, это второе название сорта Просекко, потому что Просекко — это такая удивительная история, что есть одновременно и винодельческая зона, и наименование сорта винограда. Второе наименование Глера, и во многих странах мира делают под именем Глера этот сорт винограда, чтобы именно отойти от авторских прав на наименование Просекко, которая больше относится к географической зоне.
11: Александр Лепилин, виноторговая компания «Форд», операторы фирменного магазина «Мысхак». При этом говорят, что «Просекко» они не продают. В каталоге вин этого производителя мы даже не нашли ничего подобного. Но вот «Глера» есть. Однако вряд ли претензии могут быть к этому названию. Иск поступил в Московский суд 4 мая и к рассмотрению еще не принят. Но это дело времени. Иностранные производители продолжают активно отстаивать свои права, несмотря на трудности с исполнением их исковых требований, говорит партнер Tupelo Office Антонио Дегор.
15: Никаких ограничений для иностранных юридических лиц на подачу исков в Российской Федерации нет. Если этой компании есть, например, товарные знаки, зарегистрированные в Российской Федерации, она их может в общем порядке защищать, как это могут делать и российские юридические лица наравне с ними. Если будет установлено нарушение, в данном случае, например, использование товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным на имя итальянской компании, то в случае установления этого нарушения иск может быть удовлетворен. Такие иски есть, то есть там, конечно, проблемы могут быть с последующим исполнением судебного решения и перечисления денег в иностранную юрисдикцию. Но вполне возможно, что если эта компания будет представляться компанией Simple или через ее структуры, права могут быть уступлены третьему лицу на территории России. Вполне рабочая схема для такой категории исков. Действительно, многие компании ушли с рынка, и даже в случае наличия нарушений они по принципиальным соображениям просто не нанимают здесь юристов и иски не подают. Но одновременно с этим многие компании продолжают защищать свои права, и практика постоянная. Может быть, меньше компаний Западной Европы, но, например, компании из Азии, из других юрисдикций по-прежнему продолжают защищать свои права, и это не редкость. У нас для товарных знаков есть такой способ расчета компенсации, как двукратная стоимость реализованного контрафактного товара, то есть товара, на котором незаконно использовался товарный знак другого лица.
11: Антонио Дегор, Tupelo Office. Винодельня Мысхака работает в одноименном селе под Новороссийском с 17 года. Основной вид деятельности компании Риссе – это розничная торговля алкогольными напитками в специализированных магазинах. Просекко – сухое игристое вино, которое производят в 9 провинциях Италии из винограда сорта Глера с допустимым добавлением других сортов. Ритейл, промышленность и строительство в апреле вошли в число сфер с наибольшим количеством вакансий для трудоустройства в России. Об этом сообщил портал по поиску работы «Суперджоб». Больше всего вакансий оказалось в ритейле, как это было еще 2 года назад. Работодатели ищут продавцов-консультантов, кассиров и администраторов магазинов. А промышленность ушла на второе место. Но работодатели по-прежнему остро нуждаются в квалифицированных кадрах, говорит руководитель исследовательского центра «Суперджоб.ру» Наталья Голованова.
16: Ритейл занимал первые позиции во всех топах запросов работодателей на протяжении многих лет. И только последние года 2,5 мы видели, что на первое место по запросам на кадры вышла промышленность. Это связано в том числе и с демографической ямой, с тем, что формируется платформенная занятость, и много народу уходит в самозанятые. Есть в стране приходится многие процессы перестраивать и промышленность развивать форсированно в отдельных направлениях. Но, к сожалению, последние месяцы на первые места снова вернулся ритейл. На первом месте все возможные вакансии, связанные с продажами. Менеджеры по продажам, кассиры, продавцы разных специализаций. Несмотря на то, что мы сейчас слышим часто, что рынок труда опять стал рынком работодателя, какой-то баланс выстраивается на рынке труда, но при этом от нехватки персонала наш рынок труда по-прежнему страдает. И в первую очередь от нехватки квалифицированного персонала. До конца десятилетия мы еще будем находиться в той самой демографической яме. Количество людей, которые уходят в самозанятые, с каждым годом увеличивается на миллионы.
11: Наталья Голованова, Superjob.ru. По словам специалистов по рынку труда, самозанятые не спешат наниматься и предпочитают подработку, параллельно поиск подходящей для себя вакансии. Такой поиск может занимать годы. Работодатель при этом остается без штатных квалифицированных кадров. Их дефицит сохранится в России и во второй половине 2026 года, считают эксперты. Сильнее всего нехватку сотрудников в этот период будут ощущать сельское хозяйство, промышленность, строительство, ЖКХ, энергетика, транспорт и IT. В агросекторе проблема связана с низкой престижностью профессии, оттоком молодежи и старением кадров. Кадровый голод уже влияет на развитие производств, внедрение технологий и реализацию инфраструктурных проектов. В IT спрос на специалистов все еще превышает предложение. Из-за конкуренции за персонал работодатели продолжат повышать зарплаты. По прогнозам, рост может составить от 10 до 12% до конца года.
17: Реклама.
18: Сейчас как сотрудников ищете?
19: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
20: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
21: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
22: Строго по делу. Создатель и президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
23: Ее называют матерью российского ИИ. Потомственный программист, математик, предприниматель и писательница в одном лице. Одна из тем, почему у нас создается много прототипов и мало что выходит в серию. А также, будет ли ИИ писать книги.
22: Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. Повторы программы во вторник после 7 и после 10 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
1: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
22: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
24: У ChatGPT вышла новая версия 5.5. По некоторым данным, сразу уточню, не по всем есть исследователи и тесты, которые так не считают, в мире новый лидер среди искусственных разумов. Пока мы наблюдаем быстрый рост технологий, каждая новая версия у любой из ведущих компаний – это действительно шаг наверх, а не небольшое улучшение текущих уровней. Для того, чтобы заметить перемены, не нужны тонкие тесты. Когда у Claude вышла свежая версия, вопрос лидерства был тут же решен. Большинство моих знакомых, профессионально использующих чат-боты, перенесли свою активность туда. Социологии по поводу новой версии ChatGPT у меня пока нет, но уже есть цифры. По данным исследовательской группы Artificial Analysis, GPT 5.5 на 3 очка оторвался от ближайших преследователей 60 против 57 баллов в общем рейтинге. Победа в общем не означает лидерство в частных, иногда очень важных категориях. Новый сервис только третий по точности ответов и склонности к галлюцинациям. Любопытную картину дает чистый рейтинг галлюцинаций, оценивающий, как часто модель дает ошибочные ответы в ситуации недостаточного объема информации, когда по-честному сервис должен признаться в своей неспособности исполнить запрос пользователя. Все лидеры общего зачета тут замыкают двадцатку. Видимо, это не ошибка разработчиков, а сознательный выбор стратегии обучения. В области искусственного интеллекта лидерство не бывает долгим. Конкуренты подтянутся быстро, включая и отечественных разработчиков. Стоит говорить не о новом чемпионе, а о новой ступени развития для всех. Доступными становятся сложные рассуждения, анализ, создание готовых документов, включая бухгалтерские и юридические. И не так важно, на какой платформе мы будем всем этим пользоваться.
22: Сумма технологий на Business FM.
1: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
22: Погода в Москве.
11: Прямо сейчас плюс 9 градусов, пасмурная погода. Сегодня днем облачно с прояснениями, осадков до конца дня не ожидается. Максимальная температура плюс 14 градусов. Завтра потеплее, плюс 18, но с дождями. 9.16 в Москве. Туротрасль считает убытки от падения продаж туров в Эмираты на фоне ограничений из-за ближневосточного конфликта. Там пустуют гостиницы. Российские туроператоры ждут, когда российский МИД даст добро на организацию массовых поездок и чартерные рейсы. Купить тур в Эмираты по-прежнему нельзя из-за предостережений МИДа, который считает, что посещать эту страну россиянам небезопасно. При этом возможно организовать самостоятельные трансферы и регулярные рейсы в Эмираты сейчас есть. Что будет дальше со спросом на ОАЭ, говорит об этом подробнее Диана Чебанова.
0: В России все еще действует официальное предостережение на посещение Объединенных Арабских Эмиратов. Пакетные туры туда продавать не рекомендуется. Минэкономразвития и МИД ограничения снимать не торопятся, а туроператоры считают убытки. РСТ уже обратился в Минэкономразвития с просьбой пересмотреть ограничения. Там заявили, что в первые дни конфликта туроператоры потратили 7 миллиардов рублей на эвакуацию российских туристов. А доля стран Ближнего Востока составляла 16% всех зарубежных направлений туризма. Потеря этого блока ощутимо сказывается на всей отрасли. Кроме того, порядка 700 тысяч россиян использовали Объединенные Арабские Эмираты как транзитный хаб для поездок в третьи страны. При этом регулярные рейсы в Эмираты из России есть, и самолеты заполнены на 100%. Спрос на эту страну по-прежнему очень высокий, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур», член правления Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов.
3: Даже при действии этого предписания у нас каждый день звонки с просьбой забронировать, продать. Но мы, как законопослушная компания, вынуждены людям отказывать. Эмираты пользуются спросом. Тем более, что цены сейчас там катастрофически упали. Гостиницы, которые стоили 300, 400, 500 долларов, могут сейчас стоить в 2-3 раза дешевле. Что касается авиаперевозки, с одной стороны, вы знаете, увеличение топливного сбора у всех авиакомпаний произошло на фоне увеличившейся стоимости нефти и керосина. С другой стороны, спрос, который упал, гостиницы многие сейчас либо полупустые, либо некоторые затеяли какую-то реконструкцию. Поэтому цены очень демократичные. Недельный турпакет на двоих, включая перелет, может стоить, начиная от 150 тысяч рублей, что, в принципе, никогда не было свойственно для Дубая и для Объединенных Арабских Эмиратов.
0: Гостиницы в Эмиратах действительно пустуют, но туристов стало заметно больше, чем в дни начала конфликта на Ближнем Востоке. Отдыхающие приезжают, но это по-прежнему самостоятельные туристы, которые сами бронируют гостиницы и перелеты. Ательеры, владельцы арендной недвижимости тоже ждут, когда Министерство иностранных дел разных стран, в том числе России, отменят ограничения на массовый туризм в ОАЭ, говорит жительница Дубая, управляющий партнер компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко.
4: К туристам все готово полностью. Отели готовы, рестораны, общественное питание, все готово. Все аттракционы открыты, которые закрывались. Например, вот такой аттракцион, как Global Village, был закрыт во время всех этих тяжелых дней. Насколько я знаю, что туристы, которые не берут туры, букинги уже появились. Мои коллеги, которые занимаются краткосрочной арендой, которая была 2 месяца в полном затишье, они как раз отрапортовали, что появились букинги. Прям активные. То есть ждем.
5: Много ли людей вот банально на улице ходят по сравнению с прошлыми периодами?
4: Да нет, немного. Ну, после такого потрясения требуется от 3 до 6 месяцев для полного восстановления. Опять же, все зависит от туристической компании, Министерства иностранных дел всех стран. Компании же, они закупают туры, пока что это они не делают. Туристы приезжают, увеличилось количество людей, но, конечно, не настолько, как в прошлом году. Абсолютно все спокойно. Школы открылись. Все приезжают обратно. Даже те, кто уезжал, те, кто немножко запаниковал, возвращаются. Это я про резидентов.
0: Когда направление откроется, продажи туров, по прогнозам участников рынка, будут выше ожиданий. Сработает эффект отложенного спроса. Авиакомпания Fly Dubai уже получила разрешение на полеты из нескольких городов России. Рейсы ее в расписании есть. Эль-Арабия тоже обещает вскоре вернуться на рынок. А в расписании Аэрофлота рейсы в ОАЭ заявлены уже на 1 июня. По самым оптимистичным прогнозам, разрешить массовый туризм в Объединенные Арабские Эмираты должны до конца мая. Стоимость самостоятельного перелета без пакетного тура в Дубай сейчас начинается от 50 тысяч рублей в обе стороны, говорит директор отдела продаж компании «Казьюнион Байру Стар» Николай Катасонов.
18: Туристы наши ждут открытия данного направления. Регулярные рейсы вот Fly Dubai Emirates на данный момент уже полны. Люди уже летят. Туры, к сожалению, сейчас пока их не продвигают, не продают. Как раз таки в связи с рекомендациями экономразвития. Но тем не менее, я думаю, уже к июню должно все стабилизироваться. Можно купить регулярный рейс у тех же арабских авиакомпаний, то есть Fly Dubai Emirates. Также забронировать это через агрегаторы, которые работают. Можно оплачивать российскими картами. Ну и полететь отдыхать. Туристы многие, я думаю, так и летают до сих пор. Если государство отменит те рекомендации, которые действуют, действует на данный момент, поток будет достаточно большой. Важное направление – Ближний Восток, там такие страны, как Эмираты, Катар, сейчас Саудовская Аравия, Оман. Для граждан России это, мне кажется, самые основные направления. Плюс очень большой поток туда летел именно как хабы. Многие летели через Дубай, через Катар, третьи страны, Мальдивы, Маврикии.
0: Пока ограничения действуют, спрос перераспределился. По данным АТОР и сервиса слетать.ру, ситуация с Эмиратами не обрушила рынок майского отдыха. Туры купили в другие страны, например, Египет, Китай и Вьетнам. Диана Чубанова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
11: Новые фильмы Андрея Звягинцева и Кантемира Балагова, также засилье японцев, отсутствие Голливуда. Во вторник, 12 мая, стартует 79-й Каннский кинофестиваль. О работах россиян, которые там покажут, и о том, какие картины, скорее всего, доедут до нашего проката, Александра Сидорова.
2: На мировой фестивальной арене вновь звучат русские имена. Но эти режиссеры живут и снимают сейчас за границей. Одно из главных событий – возвращение в большое кино Андрея Звягинцева. У него был 9-летний перерыв, вызванный в том числе проблемами со здоровьем. Новая картина Звягинцева называется «Минотавр». Ее представят в основном конкурсе, рассказывает кинокритик Анна Нехаева.
6: Главный герой – глава российской компании, который узнает об измене жены в драматичный для себя момент, готовится производить кадровые перестановки в своей фирме. Параллельно на него наваливается семейная драма. Предполагается, что это будет довольно интимный портрет семьи, который вплетен в контекст современной России. Но, зная Звягинцева, наверняка это будет социальная рефлексия, одновременно драматический слом главных героев. Еще одна картина российского режиссера – Кантемира Балагова. Это первая англоязычная картина Балагова «Варенье из бабочек». Ее покажут в параллельной программе «Двухнедельник режиссеров». Это третий полный метр ученика Сокурова после «Тесноты» и «Дылды». Удивительно звездный актерский состав. Барри Кеоган, Райли Кио, Гарри Меллинг и Моника Белуччи. Почему Балагов решил направиться в параллельную программу? Можно разные версии выдвигать. Вообще «Двухнедельник режиссеров» считается более лояльным к молодым кинематографистам. Если основной конкурс – это прежде всего про статус, про какой-то стейтмент, то «Двухнедельник режиссеров» позволяет мастерам более творчески свободно говорить о тех или иных темах.
2: Работа еще одной россиянки, выпускницы ВГИКа Евгении Казанкиной «Город сов», вошла в короткометражную секцию фестиваля. В главной роли Вера Янгалычева, которую вы недавно могли видеть в Лермонтове Бакурадзе. Некоторые заведомо заметные фильмы, в том числе из основного конкурса, должны доехать до российского проката. Например, «Параллельные истории» иранца Асгара Фархади. В ролях «Весь цвет французского актерского мира» Изабель Юппер, Вирджинии Ифера, Венсан Кассель, Пьер Нине, Катрин Денёв. Главная героиня – писательница, отчаянно ищущая вдохновение. Она находит его в том, чтобы наблюдать за соседями из дома напротив. Обладатель «Золотой пальмовой ветви» за фильм «Магазинные воришки» японец Хирокадзу Креэда приедет на смотр с фильмом «Барашек в ящике». Это история семейной пары, которая приводит в дом человекоподобного робота, чтобы воспитать его как сына. Эту картину российский зритель точно сможет увидеть в этом году. Так же, как и фильм «Любовь моя» от номинанта на премию «Оскар» испанца Родриго Сарагоена. Кино про отношения отца и дочери на фоне съемок масштабного исторического фильма. Продолжает кинокритик сайта «Сноб» Дима Елагин.
7: Сама парама прекрасна. Там какое-то абсолютно засилие японцев и испанцев. Это все хорошие режиссеры, особенно японцев. Это Рисуки Хамагучи, Хироказу Кураэда и Кодзи Фукада. Они уже как бы 50 лет ездят в Канны и вот снова приехали. Если говорить о каких-то таких любопытных персонажах, которых тоже стоит отметить, то у нас будет два фильма француза Квантана Дюпьо, которого многие кричат Квентин Дюпьо. Один из них будет закрывать уже названный «Двухнедельник». И последний, наверное, кого все ждут, это фильм Николаса Виденгрёфна «Ее личный ад». Фильм купили в Россию. Это довольно-таки странное кино. Мистика. Мне кажется, что Николас наш такой главный наследник Дэвида Линча.
2: В Каннах, безусловно, будет что посмотреть. Но впервые смотр пройдет совсем без больших американских фильмов. Это еще больше увеличивает разрыв с Венецианским фестивалем. Туда ездят весь Netflix и многие из Голливуда. Александра Сидорова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
21: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 27 мая. Театр «Шалом». Спектакль «Лисистрата». Занавес сезона. В центре сюжета «Лисистрата» молодая, дерзкая и смелая афинянка. Устав наблюдать за тем, как мужчины годами уходят на Пелопоннесскую войну, она решает объединить женщин греческих городов и предлагает им смелый и необычный план, который должен помочь остановить вражду и вернуть мир в дома. Подробнее на сайте театра «Шалом». 18+. На связи. Телетайп – это один из потомков телеграфного аппарата. По сути, электромеханическая печатная машинка, которая передает текст между двумя абонентами. Прообразов у телетайпа, или как его называли в начале, телепринтера, было множество. Но в 1930 году американская компания Teletype Corporation создала ставший самым распространенным аппарат. Прежде всего, новинку оценили финансисты, которые смогли оперативно получать биржевые сводки. До 70-х годов прошлого века Teletype использовался в качестве чрезвычайной линии связи между главами СССР и США. Банки работали с телетайпом до начала 2000-х, пока этот вид связи не оказался вытеснен интернетом. Сегодня некоторые модели смартфонов снабжены опцией телетайпа, которая помогает людям с полной или частичной потерей слуха переводить звук в текст. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Наизусть.
8: Михаил Булгаков.
21: Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: В Москве 9:28, в студии Олеся Потапова. Самолет авиакомпании Turkish Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту в Катманду. Лайнер Airbus выполнял рейс из Стамбула. На борту находились 273 пассажира и 11 членов экипажа. Они были эвакуированы по надувным трапам. Никто не пострадал. Пожарные расчеты ликвидировали огонь. В течение нескольких минут аэропорт приостановил работу. Миноборнауки объявила о введении дня тишины во время приема в вузы, когда нельзя будет управлять своим согласием. Эксперты ожидают, что такое нововведение сделает конкурсную ситуацию более предсказуемой. Как пояснили в Миноборнауки, университет издает приказ о зачислении, и уже невозможно управлять своими согласиями. В день накануне видна вся конкурсная ситуация, а в день формирования приказа работать с согласием нельзя. Среди других нововведений приемной кампании 2026-2027 единый цифровой канал подачи документов через портал госуслуги. Влияние России в европейских странах растет ввиду ее участия в международных соревнованиях, несмотря на давление Еврокомиссии, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас после прибытия на встречу глав МИД государств Евросоюза. По ее словам, это видно в сфере спорта, где российские спортсмены вновь участвуют в соревнованиях, будто ничего не случилось, а также на примере присутствия России на Венецианской биеннале. Еврокомиссия ранее сообщила, что направляла официальные письма организаторам биеннале с требованием исключить Россию из состава участников. ЕК в ответ на отказ аннулировала грант организаторам в размере 2 миллионов евро. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 10-го в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Москва ждет объяснений. Еревана в Кремле заявили, что считают ненормальным предоставление площадки для русофобских заявлений. Речь о прошедшем саммите Армении и ЕС. Как все сказанное там может повлиять на отношения Москвы и Еревана? Секретные материалы на сайте Пентагона вызвали ажиотаж. Уже больше 500 миллиардов просмотров после их публикации в пятницу, как заявил представитель министерства. Это еще не все. Настолько ли сенсационные эти данные об НЛО и почему они публикуются именно сейчас? Нефть прибавляет около 4%. Сегодня Brent торгуется выше отметки в $105 за баррель. Это на фоне заявлений Трампа сегодня о том, что новое предложение Ирана об регулировании конфликта является совершенно неприемлемым. Подробнее в эфире Business FM. Итак, Россия хотела бы получить разъяснение Армении по итогам выступлений Владимира Зеленского, заявили в Кремле. Там считают ненормальным предоставление площадки для русофобских заявлений. Саммит Европейского политического сообщества прошел в Ереване 4-5 мая. В мероприятиях принял участие Зеленский. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Кремль не понимает, почему глава правительства Армении Никол Пашинян не попытался сбалансировать публичные антироссийские заявления Зеленского своими высказываниями. Посол Армении впоследствии был вызван в российский МИД, где ему заявили о неприемлемости предоставления трибуны для угроз в адрес России. Как все это может повлиять на отношения России и Армении, говорит завсектором Центральной Азии меморан Станислав Причин.
8: Для Пашиняна в первую очередь важны выборы. Во многом Пашиняну больше предложить своему избирателю нечего, и вот он продает красивую обертку европейской мечты. На нынешнем этапе предпосылок для членства Армении просто нет никаких ни по географическим, ни по политическим, ни по экономическим причинам. Запад просто играет во все эти игры, пытается воспользоваться возможностью охлаждения отношений между Российской Федерацией и Арменией для того, чтобы Армению оторвать, при этом ничего взамен не предложить. Основной рынок сбыта для армянских товаров – это Российская Федерация и страны Евразийского экономического союза. Соответственно, потеря этого рынка будет означать фактически катастрофу для армянской экономики, потому что Европейский союз никто не будет пускать товары. Российское руководство четко обозначило, что если Армения принимает решение о вступлении в Европейский союз, это означает прекращение членства в Евразийском экономическом союзе. Это означает, что окончательно будет разрыв и в экономическом, и в политическом плане, и заморозка членства в ДКБ будет с ЕАЭС фактически легализованы. Армения пытается выдавливать Россию из инфраструктурных ключевых объектов, железной дороги, из атомной сферы. Абсолютно нет никакого понимания, что европейские инвесторы туда не придут.
11: Станислав Причин, завсектором Центральной Азии меморан. Глава армянского МИДа заявил, что Ереван сделает выбор в пользу Евросоюза или ЕАЭС в подходящее время. Из ЕАЭС пока не выходим, но народ Армении имеет европейские устремления. Премьер Армении Пашинян по итогам саммита Армении ЕС заявил, что Ереван будет счастлив, если его примут в Евросоюз. Напомнил, что в прошлом году Армении был принят закон о вступлении в Европейский Союз, инициированный гражданским обществом. В Кремле заявили, что участие Армении в саммите с Евросоюзом – суверенное право республики, однако Владимир Путин предложил Еревану провести на этот счет референдум, чтобы поднять вопрос, с кем хочет остаться народ – с ЕАЭС или Евросоюзом, и тогда, по его словам, возможен интеллигентный развод. Как может дальше развиваться ситуация, рассуждает руководитель Армянского аналитического центра стратегических исследований инициатив Айк Халатян.
10: Очень многое зависит от исхода парламентских выборов 7 июня. Если оппозиция выигрывает, армяно-российские отношения сильно улучшатся. Если победу одержит Никол Пашинян, то кризис резко углубится. Но при этом власти будут пытаться представить результат самих выборов как поддержку своей политики со стороны общества. Хотя тут, конечно, есть вопросы, насколько конкурентные выборы. Поэтому на данный момент вряд ли власти пойдут на референдум, и все будет решено во многом от исхода выборов 7 июня. Тот же Евросоюз очень сильно меняется. Он от экономического и политического союза превращается также в военно-политический союз. Но при этом, хотя очень много говорится о таком курсе на евроинтеграцию и все остальное, но, на мой взгляд, и многие эксперты в Армении считают, что в реальности под лозунгами курса Европы маскируется в реальности курс на Турцию. Те же американцы и европейцы всячески поддерживают усиление позиции Турции в регионе, считая, что это означает автоматическое ослабление позиции России и Ирана.
11: Айк Халатян, руководитель Армянского аналитического центра стратегических исследований инициатив. Президент Армении Ильхам Алиев раскритиковал заявления зарубежных лидеров, которые приезжают в Армению. Цитирую, сегодня некоторые зарубежные лидеры, которые приезжают в Армению, изображают из себя ложных героев. Тогда, в 2020 году, уже находились у власти в своих странах. Пусть бы тогда и пришли на помощь Армении. Это не что иное, как пустословие, сказал Алиев. Полмиллиарда посещений на сайте Пентагона. Интерес пользователей вызвали секретные материалы об НЛО, выложенные там. Об этом сообщил официальный представитель Министерства войны Шон Парнелл. При этом он подчеркнул, что министерство продолжит расширять инициативу эту по обеспечению прозрачности информации о неопознанных аномальных явлениях, чтобы гарантировать американцам прямой доступ к сведениям. Пентагон объявил о публикации подборки ранее засекреченных 160 файлов в прошлую пятницу. Стали ли эти файлы сенсацией и чем объясняется их публикация? Об этом Светлана Чередникова.
12: Инициатор публикации секретных материалов об НЛО Дональд Трамп и власти сохраняют интригу, обещая, что эти сведения будут постоянно дополняться. Говорят, хотя все файлы были проверены в целях безопасности, многие не анализировались на предмет аномалий. Для американцев тема НЛО всегда в топе самых интересных. Все материалы, появляющиеся в СМИ, все ток-шоу с людьми, говорящими об аномальных явлениях, имеют высокие рейтинги. В прошлом году на экраны вышел документальный фильм «Эпоха раскрытия» режиссера и продюсера Дэна Фараха. Это свидетельство бывших и действующих чиновников США, военных и разведчиков о секретных программах по изучению НЛО и внеземных технологий. Эта картина стала самым кассовым документальным фильмом всех времен на платформе Amazon Prime Video. На фоне конфликта с Ираном, нефтяного кризиса, роста цен и остальных проблем, Дональд Трамп решил переключить внимание электората, напомнив заодно, что всегда следует интересам американцев, отмечает завкафедрой сравнительной политологии МГУ ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук.
13: У Трампа и администрации есть цель привлечь внимание и поддерживать позитивный образ президента. Трамп, когда шел на выборы и первый раз, и второй, себя позиционирует как политика-популиста, политика, который все делает для народа, в отличие от бюрократии. То есть он делает то, что хочется народу. И повышенный интерес к неопознанным летающим объектам, аномальным явлениям был и остается. И тем, что открываются эти файлы, Трамп как бы дает сигнал американцам, вот вы хотели это узнать, правительство не должно от вас ничего держать в секрете.
12: Между тем, в опубликованных файлах нет прямых доказательств существования инопланетных цивилизаций, отмечают эксперты. В основном это свидетельства военных и видео, снятые специальными приборами. С опциями тепловизора, ночного видения, с инфракрасными сенсорами. Это кадры черно-белые, мягко говоря, не самого лучшего качества. Там видны точки, тени, силуэты. Силуэты, которые хаотично двигаются, светятся, перемещаются на большой скорости или материализуются из пустоты. Пожалуй, самое интересное – описание аномалий на Луне, сделанное астронавтами двух космических миссий – «Аполло-12» и «Аполло-17», про объекты, похожие на небольшие всполохи. В стенограмме миссии описываются явления за пределами космического корабля. Отмечается, что очень яркие частицы, фрагменты пролетают мимо во время маневрирования и выглядят как фейерверк. Также говорится о вспышках света, которые покидают Луну, устремляясь к звездам. Материалы, архивированные здесь, представляют собой нерешенные случаи. Правительство не в состоянии определить природу наблюдавшихся явлений, отмечается в сообщении Пентагона, сопровождающем файлы с НЛО. Подобные фото и видео военное ведомство оглашало и ранее, говорит научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
14: Да, действительно, в Пентагоне есть специальная комиссия с приличным бюджетом в несколько десятков миллионов долларов, которая занимается всеми случаями, которые невозможно сразу определить, что же именно попалось летчикам или на камерах, или кто-то еще увидел. И большая часть из них, понятно, что это метеозонды, дроны, летательные аппараты и ничего такого. Оставшаяся часть просто не совсем понятна, как правило, плохого качества съемка, неясно, что это. И каждый год стабильно эта новость возникает. Говорят, вы знаете, возможно, НЛО все-таки есть. И каждый год это происходит именно тогда, когда есть какие-то другие вещи, от которых стоило бы отвлечь внимание. Такая тема поднимается не первый раз. Роликов с инопланетянами не показали пока еще ни разу.
12: В одном из майских телешоу экс-президент Америки Барак Обама заявил, что правительство США не скрывает никаких доказательств существования пришельцев. Оно их просто не имеет. По его словам, такие секреты долго не хранятся. Какой-нибудь охранник зеленых человечков обязательно скинул бы селфи с ними своей девушке. На этом фоне в июне выходит премьера фильма Стивена Спилберга «День раскрытия» про то, как отреагирует человечество, если узнает от правительства о существовании инопланетян. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
11: Российские пчеловоды уже месяц ищут пропавшую фуру с узбекскими пчелами. 1700 насекомых, которых везли в Курганскую область на пасеку, не прошли карантин и на место доставки так и не приехали. Затерялись где-то в Башкирии, где активно развито пчеловодство. К поискам подключили полицию, Россельхознадзор, но обнаружить пропавшую фуру пока не удалось. Как говорят представители профильного бизнеса, ситуация создает угрозу для пчеловодов. Южные пчелы могут быть носителями опасных заболеваний и для своих российских сородичей спровоцировать массовую гибель местных пчелиных семей. Как это ни парадоксально, но ситуация с одной пропавшей фурой сейчас обсуждается всем профессиональным сообществом, говорит президент межрегиональной общественной организации «Межрегиональный союз пчеловодов» Александр Кукс.
15: Много инфекций. Основное — это клещ тропический. Он очень тяжело лечится. Наносит колоссальный ущерб пасекам. Пасеки сыпятся. Бывает, до 70% погибает на пасеке пчел пчелиных семей. Помимо этого, у них очень сильно развиты грибковые инфекции. Так как там сухой климат, грибок для них не опасен. Но он сухой. Он не развивается. Когда они сюда завозят, у нас более сырой климат. И пчелы сильно болеют грибковыми инфекциями. Поэтому обязательно карантин должен быть до ввоза и после ввоза. И, конечно, пчеловод забьет тревогу, зачем ему очередная партия заразной инфекции. В этом только причина.
16: А у наших пчел этих нет заболеваний, они только завозные?
15: Эти заболевания завезли именно из южных регионов, в основном с Узбекистана. А туда завезли с племенным материалом, с матками, с южных регионов, в том числе с Америки, Африки. То есть это

0: пчел не доставили на обязательный карантин. И более того, выяснилось, что площадка при этом не была оборудована для карантинных мер. Причины этого сейчас уточняются. Перепродажи пчел представители отрасли тоже не фиксировали, пока они направили обращение в прокуратуру, Россельхознадзор и в МВД.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Знай меру. Талант – единица веса в древнем мире. Изначально некий вес, который может перенести один человек. В разные времена его эквивалент варьировался от 16 до 60 килограммов. Богатейший римлянин и победитель Спартака Марк Красс оставил потомкам состояние в 7 тысяч талантов серебра. Сегодня это было бы несколько миллиардов долларов. «Знай меру» на Business FM. Другим наука с Сергеем Корзуном.
2: Каталонец Раймунд Лулли, или ближе к оригиналу Рамон Льюль, был дальним предтечей комбинаторной логики и искусственного интеллекта. В 13 веке он придумал то, что иногда называют первой логической машиной. На самом деле механики там не было, а был набор кругов с логическими элементами, которые можно комбинировать в различных сочетаниях. Примерно до 30 лет Рамон Льюль служил при дворе будущего короля Майорки и вел светский и довольно разгульный образ жизни трубадура. Однажды, в процессе сочинения песни для дамы, которую, по его собственным словам, он любил неразумной любовью, ему явился распятый на кресте Христос. Позже все повторилось. Когда видение явилось в пятый раз, трубадур сдался и решил отныне посвятить свою жизнь написанию книг о заблуждениях неверующих и созданию школ для изучения языков, прежде всего арабского, для более плодотворного обращения нехристиан в христианство. Продал имущество, отправился в паломничество, а после возвращения на Майорку купил раба-мусульманина, чтобы самому выучить арабский язык. История закончилась религиозным конфликтом. Раб не хотел обращаться в христианство и напал на хозяина, за что был брошен в тюрьму и там покончил с собой. Настойчивости в достижении своей миссионерской цели Рамону Льюлю было не занимать. Миссии в Северной Африке несколько раз заканчивались теперь уже его собственным арестом и заключением под стражу. Но каждый раз он возвращался. Умер он в почтеннейшем возрасте, примерно 83 лет. Кроме теологических трудов, писал прозу и даже сборники пословиц. В Каталонии Рамон Льюль признан канонической фигурой, а его имя в наше время носит государственный институт, созданный для продвижения каталонского языка и культуры в мире.
1: Другим наука на Business FM.
0: 9:46 в Москве. Футболисты Барселоны досрочно за 3 тура до конца выиграли чемпионат Испании. Судьба золотых медалей впервые в истории решалась в очной встрече принципиальных соперников Барселоны и мадридского Реала. Сильнее оказалась каталонская команда 2-0. Как это было, рассказывает спортивный обозреватель Business FM.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Эта эль-классика, безусловно, войдет в историю. В день матча случилась трагедия в семье главного тренера Барсы Ханса Дитера Флика. У него умер отец. Встреча началась с минуты молчания, а после нее на награждении немецкий специалист не мог сдержать слез. Сама игра осталась на втором плане. Барселоне было достаточно ничейного результата, но она план перевыполнила. Задачу каталонцы решили еще в первые 18 минут. Сначала Маркус Решфорд со штрафного снял паутину с девятки, а затем Ферран Торрес завершил красивую комбинацию точным ударом. Больше голов забито не было. Вернее, не было засчитано. Джуд Беллингем поразил такие ворота Барсы, но сделал это из очевидного офсайда, в котором находился он и его партнеры по команде. Ну и какое классика без нервов, потасовок, судейских ошибок. Явный пенальти в ворота сине-гранатовых назначен не был, и даже ВАР не подключался. Но, как бы то ни было, чемпион Испании известен, а на награждение вышел даже травмированный Ламин Ямаль. Фанаты сине-гранатовых начали праздновать победу еще до начала встречи. Хотели весело, задорно, эпатажно, но получилось не очень. Пытаясь напакостить Реалу, болельщики перепутали клубный автобус и забросали камнями автобус Барселоны. Правда, потом и мадридскому тоже досталось. В стане Реала все сложно. У команды серьезные проблемы. Нет единства, происходят стычки. Громкая история возникла за несколько дней до поединка с Барсой. На тренировке подрались Орельен Чо

0: Фелини и Федерико Вальверде. Последний даже попал по итогам в больницу и кратковременно терял память. Историю активно освещали испанские СМИ. Как бы ни пытались потом игроки оправдаться в соцсетях, как бы ни утверждал Вальверде, что это он сам ударился головой об стол при падении, шило в мешке не утаишь. И в клубе сурово наказали игроков, выписали каждому штраф в размере 500 тысяч евро. Другая звезда сливочных, Килиан Мбаппе, травмирован. В период восстановления он был замечен с подружкой на Сардинии. Фото разлетелось быстро. Негодование болельщиков Реала, которые и раньше недолюбливали француза, вылилось в петицию. Требования продать Мбаппе подписали более 70 миллионов человек. Главный тренер команды Альваро Арбелоа так и не смог сплотить Реал. В этом сезоне клуб не выиграл ни одного трофея. Очевидно, что Арбелоа не останется во главе сливочных. Но ясности с новым наставником тоже нет. Видимо, нет четкого плана и у президента Реала Флорентино Переса. Последние инсайды активно сватали в команду Жозе Муринью, но он раз за разом опровергал информацию о возвращении. Ранее сообщалось о варианте с Юргеном Клоппом и даже с Дидье Дешамом, но ничего из этого не подтвердилось. Ну, а Барселона выиграла уже 5-й трофей с Фликом. 2 чемпионства, 2 суперкубка, 1 кубок Испании. Как сообщает издание ESPN, тренер, контракт с которым истекает через год, близок к тому, чтобы подписать новое соглашение.
1: Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: В эти дни развернута эвакуация пассажиров с круизного лайнера MV Hondius, которая стала очагом заражения хантавирусом. Судно стоит на рейде у берегов Тенерифе. Перед эвакуацией всех пассажиров осмотрели медики, чтобы убедиться, что у них нет симптомов заболевания. Пассажиров делят на группы по принципу гражданства и на небольших лодках вместимостью не более 10 человек доставляют на берег. По данным испанских властей, необходимо эвакуировать граждан 23 стран, после чего людей отправляют самолетами домой, где местные власти уже сами определяют необходимые меры и сроки карантина. Инкубационный период хантавируса может составлять до нескольких недель, что затрудняет оперативное выявление новых случаев. Вот что сообщает CNN.
3: Several nations, including the US, Germany, France, Belgium,
4: США, Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды и Ирландия вывезут своих граждан самолетами без багажа. Им его вернут позже. Жители Испании перевезут при соблюдении всех мер предосторожности в военный госпиталь. Каждый будет находиться в отдельной комнате. Навещать их родственникам не разрешат. По прибытии ПЦР-тест. Спустя неделю еще один. 17 американцев, у которых нет симптомов вируса, как заявили в США, отправятся в медцентр в Небраске, в специальное национальное карантинное подразделение. После обследования тех, чьей жизни ничего не угрожает, направят уже домой на 42-дневный карантин с ежедневным мониторингом. После высадки пассажиров судно и экипаж отправятся в Роттердам, где команда сойдет на берег, а лайнер отправится на масштабную дезинфекцию.
2: Пока ВОЗ зарегистрировала 8 случаев заболевания хантавирусом, однако есть сообщения о возможных новых случаях. Так, плохо почувствовал себя гражданин Великобритании, высадившийся с лайнером MV Hondius на острове в Южной Атлантике. Ему на помощь уже десантировалась на парашютах самолета группа медиков с лекарствами и оборудованием. Но во втором случае речь идет о женщине в Испании. Она летела в одном самолете с голландцем, который впоследствии умер от инфекции. Также сообщают, как сообщают медицинские службы, у 2 американцев и 1 француза, эвакуированных с лайнера, появились симптомы хантавируса. Носители хантавируса ант – грызуны. Передача его от человека к человеку возможна, но очень редка и связана с близким и длительным контактом. Наиболее вероятно, она в ранней стадии болезни, отмечают в ВОЗ. Однако, в отличие от коронавируса, когда больной становится заразенный без симптомов, у хантавируса такой картины нет, говорит врач-инфекционист, ассистент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Самарского государственного медицинского университета Елизавета Темник.
5: Особенность этой группы заболеваний в том, что вот какое-то субклиническое, бессимптомное течение практически невозможно. То есть если человек заболевает, болезнь сразу достаточно ярко себя проявляет, и высокие риски тяжелого течения, поэтому меньше рисков передачи большому количеству людей. Человек, если заразился, он уже точно будет знать, что он болеет, соответственно, за этим последуют все карантинные мероприятия, изоляция, да, обследование контактных и так далее. В плане того, что дальше, в плане такого обширного распространения, которое может привести привести к какой-то неблагополучной обстановке. Я не думаю, что это конкретно с этим вирусом может произойти, а из-за особенностей путей и механизмов передачи. Это не 100% аэрозольная инфекция, как мы рассматриваем, допустим, те же высококонтагиозные корь, грипп, COVID-19, вообще это немножко другой вирус.
6: Риски эпидемии мы исключаем.
5: Я думаю, на данный момент они очень низкие.
2: Елизавета Темник. Инкубационный период хантавируса длится от 1 до 8 недель после контакта и обычно включает лихорадку, головную боль, мышечные боли и желудочно-кишечные симптомы. Эксперты-вирусологи ранее говорили бизнес-ФМ, что вероятность пандемии хантавируса крайне мала, так как воздушно-капельным путем он не передается. А в Роспотребнадзоре заявляли, что мутация инфекции оценивается как крайне низкая. Россияне открыли новые экзотические направления для путешествий в Малайзию и Филиппины, рассказал РИА Новости вице-президент АТОР Артур Мурадян. По его словам, в последнее время спрос на эти направления вырос, возможно, из-за кризиса на Ближнем Востоке. Перспективы в отрасли видят и в таком экзотическом направлении, как Занзибар, но только при условии запуска удобных авиарейсов, пока их не хватает. Пока эти направления остаются все же нишевыми, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России и гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Макарчан.
7: Что касается азиатских направлений, даже Малайзия, Филиппины не будут иметь большого успеха в силу разных причин. В Малайзии, по сути, нет таких пляжей с чистой водой, с чистым морем, как, например, в том же Вьетнаме на Фукуоке или Таиланде, того же Хайнаня, если берем Китай. Филиппины – очень интересное направление, но, опять же, огромная страна, но если мы берем пляжный отдых, то все будет вращаться вокруг острова Барака и плюс-минус еще нескольких там островов в том же регионе, потому что столица Манила, там купаться негде. Экскурсионная программа намного беднее, чем в Бангкоке, Хо-Ши-Мине или в Ханое, и тем более в Пекине. Филиппины проигрывают экскурсионку и Вьетнаму, и Таиланду, и Китаю. Поэтому мы здесь не видим какой-то большой перспективы, скажем, огромного количества рейсов в Малайзию или Филиппины. Скорее, это вот такое некое нишевое направление для абсолютно небольшого количества россиян. Намного меньше, например, вызовет интерес, чем те же Мальдивы.
2: Александр Макарчан, вице-президент АТОР. Путешествие на Филиппины и в Малайзию на 10 дней, по данным АТОР, обойдется в 120-150 тысяч рублей на человека, а на африканское направление в 200-220 тысяч.
8: Карьера с Ольгой Дементьевой.
9: Доля женщин на управленческих позициях в стратегическом консалтинге выросла за последние годы. Эксперты считают этот рост скорее эволюционным, чем взрывным. Давайте обсудим результаты исследования и как выглядит лидерство в стратегическом консалтинге сегодня. Согласно совместному исследованию Ассоциации объединения консалтинговых организаций и пиар-агентства Agenda, сегодня женщины занимают в среднем лишь 26% позиций партнеров и директоров. Если присмотреться к цифрам внимательнее, картина становится еще более контрастной. В 18% компаний топ-менеджмент полностью мужской, а в 44% женщины есть, но остаются в меньшинстве. И только в 16% компаний доля женщин в управлении достигает половины или больше. При этом на старте карьеры все выглядит иначе. В профессию женщины приходят активно, и на начальных позициях зачастую наблюдается почти равенство. Но чем выше уровень, тем меньше женщин. Среди руководителей их уже около четверти. Почему так происходит? Эксперты называют сразу несколько причин. Во-первых, требования к топ-позициям. Недостаточно быть сильным специалистом. Нужно иметь репутацию, доверие клиентов, обладать серьезным коммерческим опытом и портфелем крупных проектов. Во-вторых, важно, как внутри компании распределяются возможности, поддерживается ли карьерный рост и есть ли примеры для подражания. Есть и позитивные изменения. Доля женщин в управлении растет, пусть и постепенно, но стабильно. За последние 5 лет прирост составил примерно 7-10 процентных пунктов. Причем меняется и сам подход рынка. Все чаще клиенты выбирают не по стереотипам, а по результату – ту команду, которая способна решить задачу. Интересно и то, как эксперты описывают различия в стилях управления. Если традиционно мужская модель опирается на иерархию, то женское лидерство чаще строится через постоянное подтверждение компетентности, доверие и вовлеченность. Среди характерных черт женщин-руководителей называют ответственность, эмпатию, внимание к деталям и высокие стандарты к себе.
8: Карьера на бизнес-ФМ.
10: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 9 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Российские туристы с сегодняшнего дня могут посещать Саудовскую Аравию без виз. 11 мая вступило в силу соглашение о взаимной отмене визовых требований, напоминает МИД. Оно позволяет пребывать в стране туристам до 90 дней. Без виз при этом не распространяется на работу, учебу или проживание. Мирный житель получил ранение в результате атаки дрона в селе Ясной Зори Белгородского округа. Беспилотник ударил по предприятию, пострадал сотрудник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, мужчина госпитализирован. На месте атаки повреждены КАМАЗ, легковой автомобиль и еще одна легковушка полностью уничтожена огнем. Туристов, застрявших на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии, спустили вниз. Двое мужчин находились на высоте более 5000 метров и не могли спуститься. На помощь к ним выдвинулись спасатели. Операция осложнялась минусовой температурой и метелью. Туристов осмотрели медики. Предварительно у них зафиксировано обморожение. Власти объявили срочную эвакуацию двух поселков Якутии из-за подъема уровня воды в реке Лена. Эвакуируют жители Витимы и Пеледуя, где уже оказались затоплены некоторые участки. Уровень воды в Лене уже превысил опасную отметку в 950 сантиметров. В ближайшие сутки рост уровня воды продолжится. Бывший премьер Таиланда Таксин Чинават вышел из тюрьмы условно-досрочно, отбыв 8 месяцев наказания. В сентябре прошлого года Верховный суд Королевства приговорил Чинавата к 1 году тюрьмы. Его обвинили в незаконном пребывании в Центральном полицейском госпитале в течение 120 дней, вместо того, чтобы находиться в тюрьме по приговору 2023 года. Тогда ему вменялось в том числе злоупотребление властью. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Переговоры России и Украины при посредничестве США могут вскоре возобновиться. По крайней мере, помощник президента Ушаков заявил, что в Москву вновь приедут Уитков и Кушнер. Ранее Владимир Путин сказал, что дело в российско-украинском конфликте идет к завершению. Что могут означать все эти сигналы? На этом фоне Мосбиржа открылась сегодня ростом на полтора процента. Прямо сейчас прибавка в 1,6%, 2644 пункта. Рост после слов Владимира Путина о том, что конфликт на Украине идет к завершению. Российская винодельня Мисхака получила иск от итальянского производителя Просекко. Компания Ruggeri & Co. требует 190 миллионов рублей. Причем с чем именно связан иск, неизвестно. Подробнее в нашем эфире. Итак, Владимир Путин заявил, что дело в российско-украинском конфликте идет к завершению. Российский рынок, несмотря на выходные дни, отреагировал на внебиржевых торгах серьезным ростом. Сегодня Мосбиржа открылась ростом почти на 1,5%. Президент отметил, что переговоры о мирном урегулировании прежде всего дело России и Украины, но Москва не против посреднической помощи Вашингтона. Желание США продолжать переговоры по украинскому вопросу подтвердил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, спецпосланники Трампа Уиткоф и Кушнер достаточно скоро посетят Москву, где с ними будет продолжен диалог. Премьер Словакии Роберт Фицо, который был на праздновании Дня Победы, передал российскому президенту предложение от Владимира Зеленского о личной встрече. Владимир Путин сказал, что никогда не отказывался от этого. Тот, кто хочет встретиться, пусть и приезжает в Москву. Встреча, по его словам, возможна и в третьей стране, но только для подписания договора на длительную историческую перспективу. перспективу. Эти заявления Владимир Путин сделал во время довольно длительного пресс-подхода после завершения в Кремле торжественных мероприятий, посвященных 9 мая. В них участвовало и несколько иностранных гостей. Путин вышел к прессе поздно вечером, и это обращение, общение стоит расценивать как желание высказаться по актуальной повестке, комментирует политолог Георгий Буфт.
12: В таком формате больше возможностей донести то содержание, которое президент хотел донести, потому что он в речи по текущему политическому моменту фактически ничего не сказал. Поэтому напрашивалось какое-то дополнение. Вот оно и состоялось. Обратил внимание, что Зеленского назвали по фамилии впервые за много-много месяцев. В данном случае назвали. Хотя тональность такая, да, довольно жесткая, и потом он в дальнейшем упоминании его тоже не называл его по фамилии. Но тот, кто хочет встретиться, пусть и приезжает. Что касается двух фраз, думаю, дело идет к окончанию, я бы не преувеличивал ее значение и не трактовал буквально. Это может быть отчасти адресовано общественности, которая хотела бы действительно скорейшего окончания конфликта. Ну и, может быть, одновременно намек на то, что, по мнению президента, сама победа близка, и поэтому окончание близко. Я бы не считал это каким-то временным обозначением даты окончания конфликта. Уже появились слухи, там и ставки делают некоторые, чуть ли не до конца мая закончится конфликт. Я пока не спешил такими прогнозами, поскольку, судя по всему, переговорные позиции сторон остаются прежними, и накануне Дня Победы они были подтверждены со стороны России и Ушаковым, и другими представителями Кремля, которые обозначили главное предусловие заключения долгосрочного прекращения огня, это вывод ВСУ из Донбасса. Зеленский на это идти не хочет пока что, и никаких признаков того, что пойдет, не дает.
13: По словам Роберта Фитца, который приехал на празднование Дня Победы, значит, Путин дал понять, что если Зеленский заинтересован в переговорах, то должен связаться по телефону. Вот в этом смысле можно ожидать, по меньшей мере, приближения к контакту первых лиц?
12: Вообще, конечно, президент Зеленский достаточно бывает креативен в своих пиар-подходах и в информационной войне. Показали и события последних дней. То, что он все время пытается выиграть какой-то очередной информационный бой. Поэтому я бы не исключал до конца, что он вот возьмет и позвонит прямо в Кремль Путин. Хотя, конечно, представить себе такую картину достаточно сложно. Но, по крайней мере, для того, чтобы поставить таким звонком Путина в неудобное положение. Но трактовать это как предвестник завершения конфликта все же не стал. Должна быть найдена какая-то формула, которая позволит Зеленскому сказать, что мы Донбасс не оставили, а России сказать, что все-таки его ВСУ оставили. Вот как это сделать, не знаю. Свободная экономическая зона, еще что-нибудь и так далее и тому подобное. Наметки на это были. Возможно, они получат развитие. Но пока говорить об этом рано.
2: Политолог Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Владимир Зеленский после заявления президента России призвал США обеспечить соблюдение договоренности об обмене пленными между Москвой и Киевом по формуле 1000 на 1000. Киев заявляет, что переговорный процесс сейчас продолжается, и Москве предоставлен список. Владимир Путин говорил, что от Украины не поступало предложение об обмене в рамках прекращения огня с 8 по 11 мая. Другим темам. Кубанские виноделы Мысхака получили иск от итальянского производителя Просекко. Компания Ruggeri & Co. направила в суд Москвы иск к самой винодельне и к российскому продавцу алкоголя Ресе о взыскании с них более 190 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Основания исковых требований не уточняются. Госпошлину за подачу иска от имени итальянской компании уплатила компания Simple, структура крупнейшего дистрибьютора алкоголя в России Simple Group. Business FM направила запрос в эту компанию. Истец винодельня Ruggeri Ruggeri & Co. – один из основателей производства Просекко в итальянском регионе Венето. Какие могут быть претензии у итальянской стороны к Мысхака, непонятно, комментирует исполнительный директор виноторговой компании «Форте» Александр Лепилин.
14: Пока мало информации, то есть сложно говорить о сути его, но могу предположить, что если речь касается Ruggeri, это наряду с такими компаниями, как Конкадора, как Понте, это одни из толпов зоны Просекко, которые участвовали вообще в формировании этой зоны, в ее популярности и так далее. Поэтому, скорее всего, что-то вокруг именно наименования Просекко и что-то связано именно с авторскими правами по этому поводу. То, что участвует компания Simple, оно неудивительно, потому что компания Simple многолетний партнер Ruggeri, порядка 25 лет они вместе работают, насколько я помню, они представляют в России. И думаю, что здесь, в общем-то, все закономерно. О сути претензий говорить рано, но, скорее всего, что-то в области именно прав на наименование просека. Мускака имеет виноград и виноградники сортом Глера. Это второе название сорта просека, потому что просека — это такая удивительная история, что есть одновременно и винодельческая зона, и наименование сорта винограда. Второе наименование Глера. И во многих странах мира делают под именем Глера этот сорт винограда, чтобы именно отойти от авторских прав на наименование просека, которое больше относится к географической зоне.
2: Александр Лепилин, виноторговая компания «Форд», операторы фирменного магазина «Мысхак». При этом говорят, что просека они не продают. В каталоге вин этого производителя мы также не нашли ничего подобного, но вот Глера есть. Однако вряд ли претензии могут быть к этому названию. Иск поступил в Московский суд 4 мая и к рассмотрению еще не принят, но это дело времени. Иностранные производители продолжают активно отстаивать свои права, несмотря на трудности с исполнением их исковых требований, говорит партнер Тубилов офис Антонио де Гор.
15: Никаких ограничений для иностранных юридических лиц на подачу исков в Российской Федерации нет. Если эта компания есть, например, товарные знаки, зарегистрированные в Российской Федерации, она их может в общем порядке защищать, как это могут делать и российские юридические лица наравне с ними. Если будет установлено нарушение, в данном случае, например, использование товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным на имя итальянской компании, то в случае установления этого нарушения иск может быть удовлетворен. Такие иски есть, то есть там, конечно, проблемы могут быть с последующим исполнением судебного решения и перечисления денег в иностранную юрисдикцию, но вполне возможно, что если эта компания будет представляться компанией Simple или через ее структуры, права могут быть уступлены третьему лицу на территории России. Вполне рабочая схема для такой категории исков. Действительно, многие компании ушли с рынка, и даже в случае наличия нарушений они по принципиальным соображениям просто не нанимают здесь юристов и иски не подают, но одновременно с этим многие компании продолжают защищать свои права, и практика постоянная. Может быть, меньше компаний Западной Европы, но, например, компании из Азии, из других юрисдикций по-прежнему продолжают защищать свои права, и это не редкость. У нас для товарных знаков есть такой способ расчета компенсации, как двукратная стоимость реализованного контрафактного товара, то есть товара, на котором незаконно использовался товарный знак другого лица.
2: Антонио де Гор, Тубилов офис. Винодельня «Мысхак» работает в одноименном селе под Новороссийском с 2017 года. Основной вид деятельности компании «Риссе» – розничная торговля алкогольными напитками в специализированных магазинах. Просека – сухое игристое вино, которое производят в 9 провинциях Италии из винограда сорта «Глера» с допустимым добавлением других сортов. Ритейл, промышленность и строительство в апреле вошли в число сфер с наибольшим количеством вакансий для трудоустройства в России. Об этом сообщил портал по поиску работы Superjob. Больше всего вакансий оказалось в ритейле, как это было еще 2 года назад. Работодатели ищут продавцов, консультантов, кассиров и администраторов магазинов. Промышленность ушла на второе место. Но работодатели по-прежнему остро нуждаются именно в квалифицированных кадрах, говорит руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова.
16: Ритейл занимал первые позиции во всех топах запросов работодателей на протяжении многих лет. И только последние года 2,5 мы видели, что на первое место по запросам на кадры вышла промышленность. Это связано в том числе и с демографической ямой, с тем, что формируется платформенная занятость, и много народу уходит в самозанятые. Есть в стране, приходится многие процессы перестраивать и промышленность развивать форсированно в отдельных направлениях. Но, к сожалению, последние месяцы на первые места снова вернулся ритейл. На первом месте все возможные вакансии, связанные с продажами. Менеджеры по продажам, кассиры, продавцы разных специализаций. Несмотря на то, что мы сейчас слышим часто, что рынок труда опять стал рынком работодателя, какой-то баланс выстраивается на рынке труда, но при этом от нехватки персонала наш рынок труда по-прежнему страдает. И в первую очередь от нехватки квалифицированного персонала. До конца десятилетия мы еще будем находиться в той самой демографической яме. Количество людей, которые уходят в самозанятые, с каждым годом увеличивается на миллионы.
2: Наталья Голованова, Superjob.ru. По словам специалиста, по рынку труда самозанятые не спешат наниматься и предпочитают подработку и параллельно поиск подходящей для себя вакансии. Такой поиск может занимать годы. Работодатели при этом остаются без штатных квалифицированных кадров. Их дефицит сохранится в России и во второй половине 2026 года, считают эксперты. Сильнее всего нехватку сотрудников в этот период будут ощущать сельское хозяйство, промышленность, строительство, ЖКХ, энергетика и транспорт. транспорта и IT. В агросекторе проблема связана с низкой престижностью профессии, оттоком молодежи и старением кадров. Кадровый голод уже влияет на развитие производств, внедрение технологий и реализацию инфраструктурных проектов. В IT спрос на специалистов все еще превышает предложение из-за конкуренции за персонал. Работодатели продолжат повышать зарплаты. По прогнозам, рост может составить от 10 до 12% до конца года.
17: Строго по делу. Создатель и президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
18: Ее называют матерью российского ИИ. Потомственный программист, математик, предприниматель и писательница в одном лице. Одна из тем, почему у нас создается много прототипов и мало что выходит в серию. А также, будет ли ИИ писать книги.
17: Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. Повторы программы во вторник после 7 и после 10 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
10: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
8: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
19: Продолжение темы перестройки работы управляющих компаний в сегменте МКД, о чем мы начали говорить в прошлый раз, члены Альянса сервисных УК отмечают: пора перестать лечить симптомы. Кадры, долги, суды – это следствие. Пока мы не дадим работать рынку, не сделаем выборы УК альтернативными, а тарифы справедливыми и рассчитанными по единой методике, ничего не изменится, уверены в Альянсе. Другие игроки рынка, с которыми побеседовала Business FM, в принципе с подходом коллег согласны. Они тоже подчеркивают, что надо менять саму логику управления МКД, что тариф на содержание дома часто становится предметом торга, а не профессионального расчета, что люди часто не хотят платить за услуги, руководствуясь логикой «за любые деньги сделают то же самое». В смысле, если муниципальный тариф 50 рублей за квадрат, то 150 – это просто наценка без реального результата. Однако предложение Альянса можно усовершенствовать. Скажем, гендиректор ГК «Юнисервис» Виталий Симак считает, что конкуренция должна проявляться не в формате условной предвыборной кампании на общем собрании, а до него. То есть на собрание собственники должны уже прийти с пониманием, какую компанию они рассматривают, какой тариф предлагается, из чего он складывается и так далее. А руководитель клиентского сервиса компании «Плюс Девелопмент» Юлия Воробьева думает, что нужно создать ассоциацию УК, которая ежегодно собирала бы реальные данные по затратам и формировала официальные расценки на дополнительные услуги. Как напоминает эксперт, это уже сделали в клининге. СРО «АКФО» публикует методики расчета цен на услуги в человека-часах и по их фиксированной стоимости. Все участники рынка ориентируются на эти стандарты, и конкуренция становится честной. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
8: Недвижимость на Business FM.
10: Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкаст-платформах.
8: Погода в Москве.
2: Прямо сейчас плюс 10 градусов, столица сегодня преимущественно облачная погода, максимальная температура плюс 15 и до конца дня без дождей. Завтра потеплее, плюс 18 градусов днем. 10-15 в Москве. Туротрасль считает убытки от падения продаж туров в Эмираты. На фоне ограничений из-за ближневосточного конфликта там пустуют гостиницы. Российские туроператоры ждут, когда российский МИД даст добро на организацию массовых поездок и чартерные рейсы. Купить тур в Эмираты по-прежнему нельзя из-за предостережений МИДа, который считает, что посещать эту страну россиянам небезопасно. При этом возможно организовать самостоятельные трансферы и регулярные рейсы в Эмираты сейчас есть. Что будет дальше со спросом на ОАЭ? Об этом подробнее Диана Чебанова.
20: В России все еще действует официальное предостережение на посещение Объединенных Арабских Эмиратов. Пакетные туры туда продавать не рекомендуется. Минэкономразвития и МИД ограничения снимать не торопятся, а туроператоры считают убытки. РСТ уже обратился в Минэкономразвития с просьбой пересмотреть ограничения. Там заявили, что в первые дни конфликта туроператоры потратили 7 миллиардов рублей на эвакуацию российских туристов. А доля стран Ближнего Востока составляла 16% всех зарубежных направлений туризма. Потеря этого блока ощутимо сказывается на всей отрасли. Кроме того, порядка 700 тысяч россиян стран использовали Объединенные Арабские Эмираты как транзитный хаб для поездок в третьи страны. При этом регулярные рейсы в Эмираты из России есть, и самолеты заполнены на 100%. Спрос на эту страну по-прежнему очень высокий, говорит основатель и гендиректор туроператора «Артур», член правления Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов.
0: Даже при действии этого предписания у нас каждый день звонки, просьбы забронировать, продать. Но мы, как законопослушная компания, вынуждены людям отказывать. Эмираты пользуются спросом, тем более, что цены сейчас там катастрофически упали. Гостиницы, которые стоили 300, 400, 500 долларов, могут сейчас стоить в 2-3 раза дешевле. Что касается авиаперевозки, с одной стороны, вы знаете, увеличение топливного сбора у всех авиакомпаний произошло на фоне увеличившейся стоимости нефти и керосина. С другой стороны, спрос, который упал, гостиницы многие сейчас либо полупустые, либо некоторые затеяли какую-то реконструкцию, поэтому цены очень демократичные. Недельный турпакет на двоих, включая перелет, может стоить, начиная от 150 тысяч рублей, что, в принципе, никогда не было свойственно для Дубая и для Объединенных Арабских Эмиратов.
20: Гостиницы в Эмиратах действительно пустуют, но туристов стало заметно больше, чем в дни начала конфликта на Ближнем Востоке. Отдыхающие приезжают, но это по-прежнему самостоятельные туристы, которые сами бронируют гостиницы и перелеты. Ательеры, владельцы арендной недвижимости тоже ждут, когда Министерство иностранных дел разных стран, в том числе России, отменят ограничения на массовый туризм в УАЭ, говорит жительница Дубая, управляющий партнер компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко.
21: К туристам все готово полностью. Отели готовы, рестораны, общественное питание, все готово. Все аттракционы открыты, которые закрывались. Например, вот такой аттракцион, как Global Village, был закрыт во время всех этих тяжелых дней. Насколько я знаю, что туристы, которые не берут туры, букинги уже появились. Мои коллеги, которые занимаются краткосрочной арендой, которая была 2 месяца в полном затишье, они как раз отрапортовали, что появились букинги. Прям активные. То есть ждем.
22: Много ли людей вот банально на улице ходят по сравнению с прошлыми периодами?
21: Да нет, немного. Ну, после такого потрясения требуется от 3 до 6 месяцев для полного восстановления. Опять же, все зависит от туристической компании, Министерства иностранных дел всех стран. Компании же, они закупают туры, пока что это они не делают. Туристы приезжают, увеличилось количество людей, но, конечно, не настолько, как в прошлом году. Абсолютно все спокойно. Школы открылись. Все приезжают обратно. Даже те, кто уезжал, те, кто немножко запаниковал, возвращаются. Это я про резидентов.
20: Когда направление откроется, продажи туров, по прогнозам участников рынка, будут выше ожиданий. Сработает эффект отложенного спроса. Авиакомпания Fly Dubai уже получила разрешение на полеты из нескольких городов России. Рейсы ее в расписании есть. Эль-Арабия тоже обещает вскоре вернуться на рынок. А в расписании Аэрофлота рейсы в ОАЭ заявлены уже на 1 июня. По самым оптимистичным прогнозам, разрешить массовый туризм в Объединенные Арабские Эмираты должны до конца мая. Стоимость самостоятельного перелета без пакетного тура в Дубай сейчас начинается от 50 тысяч рублей в обе стороны, говорит директор отдела продаж компании «Казьюнион Байру Стар» Николай Катасонов.
23: Туристы наши ждут открытия данного направления. Регулярные рейсы вот Fly Dubai Emirates на данный момент уже полные. Люди уже летят. Туры, к сожалению, сейчас пока их не продвигают, не продают. Как раз таки в связи с рекомендациями экономразвития. Но тем не менее, я думаю, уже к июню должно все стабилизироваться. Можно купить регулярный рейс у тех же арабских авиакомпаний, то есть Fly Dubai Emirates. Также забронировать отель через агрегаторы, которые работают. Можно оплачивать российскими картами. Ну и полететь отдыхать. Туристы многие, я думаю, так и летают до сих пор. Если государство отменит те рекомендации, которые действует на данный момент, поток будет достаточно большой. Важное направление – Ближний Восток. Там такие страны, как Эмираты, Катар, сейчас Саудовская Аравия, Оман. Для граждан России это, мне кажется, самые основные направления. Плюс очень большой поток туда летел именно как хабы. Многие летели через Дубай, через Катар, третьи страны – Мальдивы, Маврики.
20: Пока ограничения действуют, спрос перераспределился. По данным АТОР и сервиса слетать.ру, ситуация с Эмиратами не обрушила рынок майского отдыха. Туры купили в другие страны, например, Египет, Китай и Вьетнам. Диана Чубанова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Новые фильмы Андрея Звягинцева и Кантемира Балагова, также засилье японцев, отсутствие Голливуда. Во вторник, 12 мая, стартует 79-й Каннский кинофестиваль. работах россиян, которые там покажут, и о том, какие картины, скорее всего, доедут до нашего проката, Александра Сидорова.
1: На мировой фестивальной арене вновь звучат русские имена. Но эти режиссеры живут и снимают сейчас за границей. Одно из главных событий – возвращение в большое кино Андрея Звягинцева. У него был 9-летний перерыв, вызванный в том числе проблемами со здоровьем. Новая картина Звягинцева называется «Минотавр». Ее представят в основном конкурсе, рассказывает кинокритик Анна Нехаева.
3: Главный герой, глава российской компании, который узнает об измене жены в драматичный для себя момент, готовится производить кадровые перестановки в своей фирме, параллельно на него наваливает семейная драма. Предполагается, что это будет довольно интимный портрет семьи, который вплетен в контекст современной России. Но, зная Звягинцева, наверняка это будет социальная рефлексия, одновременно драматический слом главных героев. Еще одна картина российского режиссера – Тимира Балагова. Это первая англоязычная картина Балагова «Варенье из бабочек». Ее покажут в параллельной программе «Двухнедельник режиссеров». Это третий полный метр ученика Сокурова после «Тесноты» и «Дылды». Удивительно звездный актерский состав. Барри Кеоган, Райли Кио, Гарри Меллинг и Моника Белуччи. Почему Балагов решил направиться в параллельную программу? Можно разные версии выдвигать. Вообще «Двухнедельник режиссеров» считается более лояльным к молодым кинематографистам. Если основной конкурс – это прежде всего про статус, про какой-то стейтмент, то «Двухнедельник режиссеров» позволяет мастерам более творчески свободно говорить о тех или иных темах.
1: Работа еще одной россиянки, выпускницы ВГИКа Евгении Казанкиной «Город сов», вошла в короткометражную секцию фестиваля. В главной роли Вера Янгалычева, которую вы недавно могли видеть в Лермонтове Бакурадзе. Некоторые заведомо заметные фильмы, в том числе из основного конкурса, должны доехать до российского проката. Например, «Параллельные истории» иранца Асгара Фархади в ролях «Весь цвет французского актерского мира» Изабель Юппер, Вирджинии Ифера, Венсан Кассель, Пьер Нине, Катрин Денёв. Главная героиня – писательница, отчаянно ищущая вдохновение. Она находит его в том, чтобы наблюдать за соседями из дома напротив. Обладатель «Золотой пальмовой ветви» за фильм «Магазинные воришки» японец Хирокадзу Креэда приедет на смотр с фильмом «Барашек в ящике». Это история семейной пары, которая приводит в дом человекоподобного робота, чтобы воспитать его как сына. Эту картину российский зритель точно сможет увидеть в этом году. Так же, как и фильм «Любовь моя» от номинанта на премию «Оскар» испанца Родриго Сарагаена. Кино про отношения отца и дочери на фоне съемок масштабного исторического фильма. Продолжает кинокритик сайта «Сноб» Дима Елагин.
4: Сама парама прекрасная. Там какое-то абсолютное засилие японцев и испанцев. Это все хорошие режиссеры, особенно японцев. Это Рисуки Хамагучи, Хироказу Кураэда и Кодзи Фукада. Они уже как бы 50 лет ездят в Канны, и вот снова приехали. Если говорить о таких любопытных персонажах, которых тоже стоит отметить, то у нас будет два фильма француза Фонтана Дюпьо, которого многие кричат Квентин Дюпьо. Один из них будет закрывать уже названный «Двухнедельник». И последний, наверное, кого все ждут, это фильм Николаса Виддинга Рёфна «Её личный ад». Фильм купили в Россию. Это довольно-таки странное кино. Мистика. Мне кажется, что Николас наш такой главный наследник Дэвида Линча.
1: В Каннах, безусловно, будет что посмотреть. Но впервые смотр пройдет совсем без больших американских фильмов. Это еще больше увеличивает разрыв с венецианским фестивалем. Туда ездят весь Netflix и многие из Голливуда. Александра Сидорова, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 27 мая. Театр «Шалом». Спектакль «Лисистрата». Занавес сезона. В центре сюжета «Лисистрата» молодая, дерзкая и смелая афинянка. Устав наблюдать за тем, как мужчины годами уходят на Пелопоннесскую войну, она решает объединить женщин греческих городов и предлагает им смелый и необычный план, который должен помочь остановить вражду и вернуть мир в дома. Подробнее на сайте театра «Шалом». 18+.
24: На связи.
5: Телетайп – это один из потомков телеграфного аппарата. По сути, электромеханическая печатная машинка, которая передает текст между двумя абонентами. Прообразов у телетайпа, или как его называли в начале, телепринтера, было множество. Но в 1930 году американская компания Teletype Corporation создала ставший самым распространенным аппарат. Прежде всего, новинку оценили финансисты, которые смогли оперативно получать биржевые сводки. До 70-х годов прошлого века телетайп использовался в качестве чрезвычайной линии связи между главами СССР и США. Банки работали с телетайпом до начала 2000-х, пока этот вид связи не оказался вытеснен интернетом. Сегодня некоторые модели смартфонов снабжены опцией телетайпа, которая помогает людям с полной или частичной потерей слуха переводить звук в текст.
7: На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное – руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес FM». Наизусть. Зигмунд Фрейд. Человек никогда не в состоянии от чего-то отказаться. Он просто одно удовольствие заменяет другим. Наизусть. На «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: В Москве 10:28. В студии Олеся Потапова. Первый случай заражения хантавирусом подтвержден во Франции. Врачи подтвердили заражение у туристки, эвакуированной из круизного судна «Хондиус». Состояние пассажирки ухудшилось после возвращения во Францию на самолете 10 мая. Сейчас пациентка проходит лечение в больнице, специализирующейся на инфекционных заболеваниях. В палатах принят ряд защитных мер для предотвращения распространения вируса. Французские власти выявили 22 человека, которые имели контакты с заразившимся хантавирусом. Самолет авиакомпании Turkish Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту в Катманду. Лайнер Airbus A330 выполнял рейс из Стамбула. На борту находились 273 пассажира и 11 членов экипажа. Они были эвакуированы по надувным трапам, никто не пострадал. Пожарные расчеты ликвидировали огонь в течение нескольких минут. Аэропорт приостанавливал работу. МИД КНР официально подтвердил визит президента США Дональда Трампа. Он посетит Китай с 13 по 15 мая по приглашению председателя Си Цзиньпина. Это станет первой поездкой американского лидера в Китай с 2017 года. Китайские власти готовы приложить усилия для устранения разногласий с Вашингтоном, заявил официальный представитель МИД КНР Гу Цзякунь. По данным источников Рейтер, Трамп и Си могут обсудить оказание КНР финансовой поддержки Москвы, а также затронуть иранскую проблематику и тему искусственного интеллекта. В России заблокировано более 12 тысяч интернет-ресурсов, распространявших информацию о розничной продаже биологически активных добавок, сообщили в Роспотребнадзоре. Среди них оказались сайты с продукцией, содержащей в составе запрещенные вещества, и продукция, не прошедшая государственную регистрацию. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Рубль. Сегодня растет доллар на межбанке. По некоторым данным, уходил в моменте ниже 74 рублей. Прямо сейчас торгуется на отметке в 74.12. Юань ниже 11 сейчас, а Мосбиржа стремительно идет вверх. Прибавка в 2% практически. Обсудим все это с экспертом в дальнейшем эфире. Москва ждет объяснений Еревана. В Кремле заявили, что считают ненормальным предоставление площадки для русофобских заявлений. И речь о прошедшем саммите Армения-ЕС. Как все сказанное там может повлиять на отношения Москвы и Еревана? Секретные материалы об НЛО на сайте Пентагона вызвали ажиотаж. Уже больше 500 000 просмотров после их публикации в пятницу. И, как заявил представитель министерства, это еще не все. Настолько ли сенсационны эти данные, почему они публикуются именно сейчас, подробнее об этом в нашем эфире. Итак, Россия хотела бы получить разъяснение Армении. По итогам выступлений Владимира Зеленского заявили в Кремле. Там считают ненормальным предоставление площадки для русофобских заявлений. Саммит Европейского политического сообщества прошел в Ереване 4-5 мая. В мероприятиях принял участие и Зеленский. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Кремль не понимает, почему глава правительства Армении Никол Пашинян не попытался сбалансировать публичные антироссийские заявления Зеленского своими высказываниями. Посол Армении впоследствии был вызван в российский МИД, где ему заявили о неприемлемости предоставления трибуны для угроз в адрес России. Как все это может повлиять на отношения России и Армении, говорит завсектором Центральной Азии меморан Станислав Причин.
11: Для Пашиняна в первую очередь важны выборы. Во многом Пашиняну больше предложить своему избирателю нечего, и вот он продает красивую обертку европейской мечты. На нынешнем этапе предпосылок для членства Армении просто нет никаких ни по географическим, ни по политическим, ни по экономическим причинам. Запад просто играет во все эти игры, пытается воспользоваться возможностью охлаждения отношений между Российской Федерацией и Арменией для того, чтобы Армению оторвать и при этом ничего взамен не предложить. Основной рынок сбыта для армянских товаров – это Российская Федерация, страны Евразийского экономического союза. Соответственно, потеря этого рынка будет означать фактически катастрофу для армянской экономики, потому что Европейский союз никто не будет пускать товары. Российское руководство четко обозначило, что если Армения принимает решение о вступлении в Европейский союз, это означает прекращение членства в Евразийском экономическом союзе. Это означает, что окончательно будет разрыв и в экономическом, и в политическом плане, и заморозка членства в ОДКБ будет с ЕАЭС фактически легализованы. Армения пытается выдавливать Россию из инфраструктурных ключевых объектов, железной дороги, из атомной сферы. Абсолютно нет никакого понимания, что европейские инвесторы туда не придут.
2: Станислав Причин, завсектором Центральной Азии меморан. Глава армянского МИДа заявил, что Ереван сделает выбор в пользу Евросоюза или ЕАЭС в подходящее время. Из ЕАЭС пока не выходим, но народ Армении имеет европейские устремления. Премьер Армении Пашинян по итогам саммита Армении ЕС заявил, что Ереван будет счастлив, если его примут в Евросоюз. Напомнил, что в прошлом году Армении был принят закон о вступлении в Европейский Союз, инициированный гражданским обществом. В Кремле заявили, что участие Армении в саммите с Евросоюзом – суверенное право республики, однако Владимир Путин предложил Еревану провести на этот счет референдум, чтобы поднять вопрос, с кем хочет остаться народ – с ЕАЭС или Евросоюзом, и тогда, по его словам, возможен интеллигентный развод. Как может дальше развиваться ситуация, рассуждает руководитель Армянского аналитического центра стратегических исследований инициатив Айк Халатян.
12: Очень многое зависит от исхода парламентских выборов 7 июня. Если оппозиция выигрывает, армяно-российские отношения сильно улучшатся. Если победу одержит Никол Пашинян, то кризис резко углубится. Но при этом власти будут пытаться представить результат самих выборов как поддержку своей политики со стороны общества. Хотя тут, конечно, есть вопросы, насколько конкурентные выборы. Поэтому на данный момент вряд ли власти пойдут на референдум, и все будет решаться во многом от исхода выборов 7 июня. Тот же Евросоюз очень сильно меняется. Он от экономического и политического союза превращается также в военно-политический союз. Но при этом, хотя очень много говорится о таком курсе на евроинтеграцию и все остальное, но, на мой взгляд, и многие эксперты в Армении считают, что в реальности под лозунгами курса Европы маскируется в реальности курс на Турцию. Те же американцы и европейцы всячески поддерживают усиление позиции Турции в регионе, считая, что это означает автоматическое ослабление позиции России и Ирана.
2: Айк Халатян, руководитель Армянского аналитического центра стратегических исследований инициатив. Президент Ильхам Алиев раскритиковал заявление зарубежных лидеров, которые приезжают в Армению. Цитирую, сегодня некоторые зарубежные лидеры, которые приезжают в Армению, изображают из себя ложных героев. Тогда, в 2020 году, уже находились у власти в своих странах. Пусть бы тогда и пришли на помощь Армении. Это не что иное, как пустословие, сказал Алиев. 500 000 посещений на сайте Пентагона. Интерес пользователей вызвали секретные материалы об НЛО, выложенные там. Об этом сообщил официальный представитель Министерства войны Шон Парнелл. При этом он подчеркнул, что министерство продолжит расширять инициативу эту по обеспечению прозрачности информации о неопознанных аномальных явлениях, чтобы гарантировать американцам прямой доступ к сведениям. Пентагон объявил о публикации подборки ранее засекреченных 160 файлов в прошлую пятницу. Стали ли эти файлы сенсацией и чем объясняется их публикация? Об этом Светлана Чередникова.
13: Инициатор публикации секретных материалов об НЛО Дональд Трамп и власти сохраняют интригу, обещая, что эти сведения будут постоянно дополняться. Говорят, хотя все файлы были проверены в целях безопасности, многие не анализировались на предмет аномалий. Для американцев тема НЛО всегда в топе самых интересных. Все материалы, появляющиеся в СМИ, все ток-шоу с людьми, говорящими об аномальных явлениях, имеют высокие рейтинги. В прошлом году на экраны вышел документальный фильм «Эпоха раскрытия» режиссера и продюсера Дэна Фараха. Это свидетельство бывших и действующих чиновников США, военных и разведчиков о секретных программах по изучению НЛО и внеземных технологий. Эта картина стала самым кассовым документальным фильмом всех времен на платформе Amazon Prime Video. На фоне конфликта с Ираном, нефтяного кризиса, роста цен и остальных проблем, Дональд Трамп решил переключить внимание электората, напомнив заодно, что всегда следует интересам американцев, отмечает завкафедрой сравнительной политологии МГУ ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук.
14: У Трампа и администрации есть цель привлечь внимание и поддерживать позитивный образ президента. Трамп, когда шел на выборы и первый раз, и второй, себя позиционирует как политика популиста, политика, который все делает для народа, в отличие от бюрократии. То есть он делает то, что хочется народу. И повышенный интерес к неопознанным летающим объектам, аномальным явлениям был и остается. И тем, что открываются эти файлы, Трамп как бы дает сигнал американцам: вот, вы хотели это узнать, правительство не должно от вас ничего держать в секрете.
13: Между тем, в опубликованных файлах нет прямых доказательств существования инопланетных цивилизаций, отмечают эксперты. В основном это свидетельства военных и видео, снятые специальными приборами. С опциями тепловизора, ночного видения, с инфракрасными сенсорами. Это кадры черно-белые, мягко говоря, не самого лучшего качества. Там видны точки, тени, силуэты, которые хаотично двигаются, светятся, перемещаются на большой скорости или материализуются из пустоты. Пожалуй, самое интересное – описание аномалий на Луне, сделанное астронавтами двух космических миссий – «Аполло-12» и «Аполло-17». Про объекты, похожие на небольшие всполохи. В стенограмме миссии описываются явления за пределами космического корабля. Отмечается, что очень яркие частицы, фрагменты пролетают мимо во время маневрирования и выглядят как фейерверк. Также говорится о вспышках света, которые покидают Луну, устремляясь к звездам. Материалы, архивированные здесь, представляют собой нерешенные случаи. Правительство не в состоянии определить природу наблюдавшихся явлений, отмечается в сообщении Пентагона, сопровождающем файлы с НЛО. Подобные фото и видео военное ведомство оглашало и ранее, говорит научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
15: Да, действительно, в Пентагоне есть специальная комиссия с приличным бюджетом, несколько десятков миллионов долларов, которая занимается всеми случаями, которые невозможно сразу определить, что же именно попалось летчикам или на камерах, или кто-то еще увидел. И большая часть из них, понятно, что это метеозонды, дроны, летательные аппараты и ничего такого. Оставшаяся часть просто не совсем понятна, как правило, плохого качества съемка, неясно, что это. И каждый год стабильно эта новость возникает. Говорят, вы знаете, возможно, НЛО все-таки есть. И каждый год это происходит именно тогда, когда есть какие-то другие вещи, от которых стоило бы отвлечь внимание. Такая тема поднимается не первый раз. Роликов с инопланетянами не показали пока еще ни разу.
13: В одном из майских телешоу экс-президент Америки Барак Обама заявил, что правительство США не скрывает никаких доказательств существования пришельцев. Оно их просто не имеет. По его словам, такие секреты долго не хранятся. Какой-нибудь охранник зеленых человечков обязательно скинул бы селфи с ними своей девушке. На этом фоне в июне выходит премьера фильма Стивена Спилберга «День раскрытия» про то, как отреагирует человечество, если узнает от правительства о существовании инопланетян. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Российские пчеловоды уже месяц ищут пропавшую фуру с узбекскими пчелами. 1700 насекомых, которых везли в Курганскую область на пасеку, не прошли карантин и на место доставки так и не приехали. Затерялись где-то в Башкирии, где активно развито пчеловодство. К поискам подключили полицию, Россельхознадзор, но обнаружить пропавшую фуру пока не удалось. Как говорят представители профильного бизнеса, ситуация создает угрозу для пчеловодов. Южные пчелы могут быть носителями опасных заболеваний и для своих российских сородичей спровоцировать массовую гибель местных пчелиных семей. Как это ни парадоксально, но ситуация с одной пропавшей фурой сейчас обсуждается всем профессиональным сообществом, говорит президент межрегиональной общественной организации «Межрегиональный союз пчеловодов» Александр Кукс.
16: Много инфекций. Основное — это клещ тропический. Он очень тяжело лечится. Наносит колоссальный ущерб пасекам. Пасеки сыпятся. Бывает, до 70% погибает на пасеке пчел пчелиных семей. Помимо этого, у них очень сильно развиты грибковые инфекции. Так как там сухой климат, грибок для них не опасен. Но он сухой, он не развивается. Когда они сюда завозят, у нас более сырой климат. И пчелы сильно болеют грибковыми инфекциями. Поэтому обязательно карантин должен быть до ввоза и после ввоза. И, конечно, пчеловод забьет тревогу, зачем ему очередная партия инфекции. В этом только причина.
17: А у наших пчел этих нет заболеваний, они только завозные?
16: Эти заболевания завезли именно из южных регионов, в основном с Узбекистана. А туда завезли с племенным материалом, с матками, с южных регионов, в том числе от Америки, Африки. То есть это тропический клещ. Он живет только в тропиках. Заразы своей хватает, еще и с другого региона. Понятно, что это совсем неправильно. Поэтому и ищут.
2: Александр Кукс, Межрегиональный союз пчеловодов. 10 апреля фура с узбекскими пчелами въехала в Астраханскую область из Казахстана, сообщает ТАСС.

0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». 14 мая, студия театрального искусства. Спектакль «Самоубийца». Постановка по запрещенной в советское время пьесе Николая Эрдмана в редакции Сергея Женовача. На авансцене 22 двери, за каждой из которых скрывается свой маленький мир, где можно найти едкую сатиру, смех, слезы и пронзительную историю маленького человека. В главной роли Вячеслав Евланти. Подробнее на sti.ru. 18+. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Между делом» с Кирой Альтман.
1: Пролив Дрейка – это необходимость или то, что важно преодолеть на пути к Антарктиде? Об этом трудном переходе по большой воде расспрашиваю Вадима Мамонтова, путешественника, основателя компании Russia Discovery. Да, я знаю, что можно пролететь этот путь, но что, если его проделать на лайнере? Вот каково это?
2: Пролив Дрейка – это хорошее действительно испытание для тех, кто собрался в Антарктиду. Конечно, к нему нужно подготовиться. Ну, во-первых, сам вход в пролив Дрейка, когда вы выходите из Ушуая, вы проходите мимо маяка Бигль, такой, наверное, овеянный романтикой маяк, потому что он встречает тех, кто идет из Антарктиды, и провожает тех, кто уходит в Антарктиду из Южной Америки. Потом какое-то время за кораблем продолжают лететь птицы, и это самые разные птицы. Это чайки, альбатросы, бакланы, и вот практически неподвижно зависают над кормой, и ты можешь подолгу наблюдать их висящими почти там на расстоянии вытянутой руки, кажется. Вот это тоже, наверное, повод хороший выйти на верхнюю палубу, где, конечно же, вот это все укачивание, которое так боятся в проливе Дрейка, ощущается гораздо меньше. Но если потом уже либо волна становится сильнее и оставаться на верхней палубе уже небезопасно, то можно просто спуститься в каюту. Если вы чувствуете, что вас укачивает, то вы закрываете глаза, и, как правило, через полчаса вам становится лучше, вас отпускает, и опять на 1.5-2 часа вы готовы подниматься или просто там пройтись по судну, чувствуя себя вполне приемлемо.
1: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
0: «Между делом» на Business FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
4: 10:47 в Москве. Российский рынок акций после майских праздников сегодня открыл торги ростом более чем на 1.5%. Индекс Мосбиржи около 2650 пунктов. Рубль на межбанке сегодня укрепился вслед за российским рынком. 74 за доллар, 87 за евро. К юаню торгуемся на отметке в 10 рублей 90 копеек. Стоимость нефти марки Brent выросла к утру понедельника больше чем на 3%, превысив 104 доллара за баррель. Дальнейшую динамику и причины обсудим с экспертом Дмитрием Александровым, руководителем управления аналитических исследований Avi Capital. Сейчас к нам подключается Дмитрий. Приветствую.
5: Доброе утро.
4: Доброе утро. Новая неделя на российском рынке начинается, ну, заметно лучше ожиданий. По всей видимости, только вот геополитика определяет движение сейчас, так?
5: Ну, в значительнейшей степени, потому что и реакция российского индекса акций, это, конечно, реакция на слова, сказанные президентом в пятницу, о возможном скором завершении, да, противостояния, плюс развитое еще и высказываниями американского президента, плюс там информация о подготовке возможных, неких возможных переговоров со стороны ЕС и выбора некой единой переговорной фигуры с их стороны. И то же самое касается рынка нефти, вообще энергоносителей, и не только вообще рынков сырья, скорее. Это новый виток обострения, по крайней мере, на уровне риторики.

0: конфликте между Ираном и США, вот который произошел вчера и продолжается сегодня, значит, переброс высказываниями о неприемлемости взаимных предложений.
1: Мосбиржа может ли вернуться к отметке в 2700 в ближайшее время вот на всем вот на этом?
0: Ну, конечно, просто потому что волатильность настолько высока сейчас. Она снизилась, кстати, да, когда рынок падал, он просто равномерно по чуть-чуть отдавал позиции, но немножечко раньше, с точки зрения техники, да, просто немножечко раньше началось это движение. То есть если бы не пятничные заявления российского президента, то, скорее всего, мы бы сегодня тоже были где-то так вот в небольшом, может быть, сползании, либо около нуля. И вот это движение вверх, оно, в принципе, может на каком-то негативе еще одном сводить рынок вниз, но затем вполне 2700 это, к счастью или к сожалению, или, но с точки зрения вот процентных изменений, это не такая величина, которая может быть там, скажем, достижима только при каком-то устойчивом позитиве. Нет, это достаточно нескольких дней, просто там какая-то хорошая новость, еще одна хорошая новость, и вот мы будем уже там. Тем более, что многие, как бы, многие могли рассчитывать просто докупать внизу и, скажем, на такой игре вдогонку немножко, это вполне может быть там закрытие каких-то коротких позиций, которые цели не достигли. Mm-hmm. То есть тут это не та величина, да, по индексу, которая является, ну, явно за пределами волатильности или является критерием слома тренда. Нет, нет.
1: Mm-hmm. Ну, вы уже отчасти коснулись, что сейчас нефть является дополнительным позитивом для нашего рынка. А вот нефтяные котировки сегодня растут. До каких значений они могут вырасти сейчас, на этот раз?
0: Ну, понятно, что теоретически до любых, пока просто все надеются, что новый виток эскалации останется только на уровне риторики. Соответственно, здесь вряд ли даже будет что-то выше 110 по бренд. Mm-hmm. А если начнется новая серия ударов, ну, не дай бог, да, то тогда, конечно, это будет еще одно сильное движение и закрепление там выше 110-115. Но пока все-таки, пока есть ощущение, что это идет к некому успокоению, и, соответственно, более вероятный диапазон это 100 минус чуть-чуть, да, чем 110 плюс.
1: Угу. А в рубле сейчас какая картина? Вот такой всплеск роста сегодня надолго ли?
0: Ну, он тоже может быть отчасти продолжением позитива в акциях, просто потому что, во-первых, рубль начал укрепляться после того, как ожидаемые, вернее, не ожидаемые, а как раз объявленные объемы операции со стороны ЦБ в интересах Минфина оказались, ну, вдвое примерно ниже, чем ожидания рынка исходные. То есть, грубо говоря, покупать валюту будут гораздо меньше, чем ждали. На этом началось укрепление рубля, и оно еще дополнительно вот геополитическими факторами будет чуть-чуть еще стимулироваться. Но тут важно еще, что вот опять же высокая нефть и приходящие с лагом платежи тоже будут, конечно, поддержку рублю дополнительно оказывать в этой ситуации. Поэтому он может там и к 73,5, к 73 теоретически.
1: Но не ниже.
0: Но просто в более крупное маловероятно. Маловероятно.
1: Большое спасибо. Дмитрий Александров, руководитель управления аналитических исследований Avi Capital, был с нами на прямой связи. К другим темам. Футболисты Барселоны досрочно за 3 тура до конца выиграли чемпионат Испании. Судьба золотых медалей впервые в истории решалась в очной встрече принципиальных соперников Барселоны и мадридского Реала. Сильнее казалась каталонская команда 2-0. Как это было, рассказывает спортивный обозреватель Business FM.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Это «Эль Классика» безусловно войдет в историю. В день матча случилась трагедия в семье главного тренера «Барсы» Ханса Дитера Флика. У него умер отец. Встреча началась с минуты молчания, а после нее на награждении немецкий специалист не мог сдержать слез. Сама игра осталась на втором плане. Барселоне было достаточно ничейного результата, но она план перевыполнила. Задачу каталонцы решили еще в первые 18 минут. Сначала Маркус Решфорд со штрафного снял паутину с девятки, а затем Ферран Торрес завершил красивую комбинацию точным ударом. Больше голов забито не было. Вернее, не было засчитано. Джуд Беллингем поразил такие ворота Барсы, но сделал это из очевидного офсайда. в котором находился он и его партнеры по команде. Ну и какое классика без нервов, потасовок, судейских ошибок. Явный пенальти в ворота сине-гранатовых назначен не был и даже ВАР не подключался. Но, как бы то ни было, чемпион Испании известен, а на награждение вышел даже травмированный Ламин Ямаль. Фанаты сине-гранатовых начали праздновать победу еще до начала встречи. Хотели весело, задорно, эпатажно, но получилось не очень. Пытаясь напакостить Реалу, болельщики перепутали клубный автобус и забросали камнями автобус Барселоны. Правда, потом и мадридскому тоже досталось. В стане Реала все сложно. У команды серьезные проблемы. Нет единства, происходят стычки. Громкая история возникла за несколько дней до поединка с Барсой. На тренировке подрались Орельен Чуамини и Федерико Вальверде. Последний даже попал по итогам в больницу и кратковременно терял память. Историю активно освещали испанские СМИ. Как бы ни пытались потом игроки оправдаться в соцсетях, как бы ни утверждал Вальверде, что это он сам ударился головой об стол при падении, шило в мешке не утаишь. И в клубе сурово наказали игроков, выписали каждому штраф в размере 500 тысяч евро. Другая звезда сливочных, Килиан Мбаппе, травмирован. В период восстановления он был замечен с подружкой на Сардинии. Фото разлетелось быстро. Негодование болельщиков Реала, которые и раньше недолюбливали француза, вылилось в петицию. Требования продать Мбаппе подписали более 70 миллионов человек. Главный тренер команды Альваро Арбелоа так и не смог сплотить Реал. В этом сезоне клуб не выиграл ни одного трофея. Очевидно, что Арбелоа не останется во главе сливочных. Но ясности с новым наставником тоже нет. Видимо, нет четкого плана и у президента Реала Флорентино Переса. Последние инсайды активно сватали в команду Жозе Муриньо, но он раз за разом опровергал информацию о возвращении. Ранее сообщалось о варианте с Юргеном Клоппом и даже с Дидье Дешамом, но ничего из этого не подтвердилось. Ну, а Барселона выиграла уже 5-й трофей с Фликом. 2 чемпионства, 2 суперкубка, 1 кубок Испании. Как сообщает издание ESPN, тренер, контракт с которым истекает через год, близок к тому, чтобы подписать новое соглашение.
2: Григорий Гуреев, Бизнес-ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Другим наука. Сергеем Корзуном.
4: Витамины нужны организму в небольших количествах для нормального обмена веществ, и обычно он получает их с пищей. Первым выделил витаминный комплекс из рисовых отрубей японец Судзуки в 1910 году. Но публикацию на японском не особо заметили. И 2 года спустя поляк Функ в Лондоне переоткрыл эти органические молекулы, назвав их витаминами. Витальными, то есть жизненными аминами. Всего по теме в разные годы было вручено не менее 10 Нобелевских премий. По иронии судьбы, Судзуки и Функ лауреатами не стали. Хотя оба обсуждались комитетом, а Функ точно был номинирован. В виде аптечных препаратов витамины появились в 30-е годы прошлого века и вскоре вошли в моду. Вообще-то люди, которые питаются разнообразно, вряд ли столкнутся с серьезным дефицитом витаминов. Мало доказательств того, что дополнительный прием оказывает какое-либо положительное воздействие на рак или сердечно-сосудистые заболевания. Добавки витамина Е не только не приносят никакой пользы для в целом здоровых людей, но и могут повышать смертность. Метаанализ 2018 года не выявил доказательств того, что потребление витамина D и кальция пожилыми людьми снижает частоту переломов костей. Но некоторая нехватка витаминов доказанно может влиять на усталость, проблемы с кожей и даже с неврологией. В клинической практике особо следят за дефицитом витамина В12 в пожилом возрасте при наличии веганства или неврологических симптомов. За витамином D, если мало богатых им продуктов и солнца, и за фолатом при планировании беременности. Он важен для формирования у плода нервной трубки.
2: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В В Москве 10:58. В студии Олеся Потапова. Глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила против кандидатуры Герхарда Шрёдера как представителя Европы на переговорах с Россией. Она назвала неразумным право Москвы назначать переговорщика и добавила, что Шрёдер лоббировал интересы российских госкомпаний. 9 мая президент Владимир Путин, отвечая на вопрос российских журналистов об оставшихся в Европе здравомыслящих политиках, назвал Герхарда Шрёдера предпочтительным для него представителем Европы на будущих мирных переговорах. Кипр экстрадирует в США россиянина Сира Жудина Актулаева. Суд Ларнаки удовлетворил соответствующий запрос американской стороны. Актулаев прилетел на Кипр в мае прошлого года на свадьбу родственника, но его арестовали в международном аэропорту Ларнаки. Кипрская полиция тогда сообщила, что арест россиянина был произведен на основании запроса США. Актулаев утверждает, что не в курсе, в чем его обвиняют. Сейчас он содержится в центральной тюрьме Никосии. Ему оказывают помощь российские дипломаты. Российские туристы с сегодняшнего дня могут посещать Саудовскую Аравию без виз. 11 мая вступило в силу соглашение о взаимной отмене визовых требований. Оно позволяет пребывать в стране туристам до 90 дней. Без виз при этом не распространяется на работу, учебу и проживание. Миноборнауки объявило введение дня тишины во время приема в вузы, когда нельзя будет управлять своим согласием. Эксперты ожидают, что такое нововведение сделает конкурсную ситуацию более предсказуемой. Как пояснили в министерстве, после приказа о зачислении уже невозможно будет подавать и отзывать свое согласие на это. Среди других нововведений приемной кампании – единый цифровой канал подачи документов через портал госуслуги. Новости на Бизнес ФМ. Держите. Курсом.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 11:00 российской столицы. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Российско-украинский конфликт идет к завершению, заявил Владимир Путин. Также вскоре возобновятся контакты Москвы и Вашингтона. Евросоюз, между тем, обсуждает потенциальных переговорщиков с Россией. И все это очень понравилось российскому рынку. Мосбиржа устремилась сегодня вверх. Как трактовать все эти сигналы? Симптомы хантавируса обнаружены уже у 3 эвакуированных пассажиров лайнера «Вихондиус» у берегов Испании. В эти дни проходит эвакуация людей. Судно, все, что известно о числе заболевших к этому часу в нашем эфире. Ритейл, промышленность и строительство вошли в число сфер с наибольшим количеством вакансий в России по итогам апреля. По данным Superjob, на первом месте вновь ритейл. Каких именно специалистов сейчас не хватает? Об этом подробнее в эфире Business FM. Итак, Владимир Путин заявил, что дело в российско-украинском конфликте идет к завершению. Российский рынок, несмотря на выходные дни, отреагировал на внебиржевых торгах серьезным ростом. И сегодня Мосбиржа открылась ростом больше, чем на процент. Рубль укрепился до 74 за доллар. Премьер Словакии Роберт Фица, который был на праздновании Дня Победы в Москве, передал российскому президенту предложение от Владимира Зеленского о личной встрече. Владимир Путин сказал, что никогда не отказывался от этого. Тот, кто хочет встретиться, пусть и приезжает в Москву. Встреча, по его словам, возможна и в третьей стране, но только для подписания договора на длительную историческую перспективу. Зеленский в своем видеообращении оценил это так, что, цитирую, «Владимир Путин, наконец, готов к реальным встречам, надо находить формат. Эта война должна быть закончена, и безопасность Украины должна быть надежно гарантирована», заявил Зеленский. Владимир Путин сделал свои заявления поздно вечером 9 мая во время довольно длительного пресс-подхода после завершения в Кремле торжественных мероприятий. В них участвовали и несколько иностранных гостей. Это общение с прессой стоит расценивать как его желание высказаться по актуальной повестке, комментирует политолог Георгий Буфт.
6: В таком формате больше возможностей донести то содержание, которое президент хотел донести. Потому что он в речи по текущему политическому моменту фактически ничего не сказал. Поэтому напрашивалось какое-то дополнение. Вот оно и состоялось. Обратил внимание, что Зеленского назвали по фамилии впервые за много-много месяцев. В данном случае назвали. Хотя тональность такая, да, довольно жесткая. И потом он в дальнейшем упоминании его тоже не называл его по фамилии. Но тот, кто хочет встретиться, пусть и приезжает. Что касается двух фраз, думаю, дело идет к окончанию, я бы не преувеличивал ее значение и не трактовал буквально. Это может быть отчасти адресовано общественности, которая хотела бы действительно скорейшего окончания конфликта. Ну и, может быть, одновременно намек на то, что, по мнению президента, сама победа близка, и поэтому окончание близко. Я бы не считал это каким-то временным обозначением даты окончания конфликта. Уже появились слухи, там и ставки делаются некоторые, чуть ли не до конца мая закончится конфликт. Я пока не спешил такими прогнозами, поскольку, судя по всему, переговорные позиции сторон остаются прежними, и накануне Дня Победы они были подтверждены со стороны России, Ушаковым и другими представителями Кремля, которые обозначили главное предусловие заключения долгосрочного прекращения огня, и это вывод ВСУ из Донбасса. Зеленский на это идти не хочет пока что, и никаких признаков того, что пойдет, не дает.
7: По словам Роберта Фицо, который приехал на празднование Дня Победы, значит, Путин дал понять, что если Зеленский заинтересован в переговорах, то должен связаться по телефону. Вот в этом смысле можно ожидать, по меньшей мере, приближения к контакту первых лиц?
6: Вообще, конечно, президент Зеленский достаточно бывает креативен в своих пиар-подходах и в информационной войне. Показали и события последних дней. То, что он все время пытается выиграть какой-то очередной информационный бой. Поэтому я бы не исключал до конца, что он вот возьмет и позвонит прямо в Кремль Путин. Хотя, конечно, представить себе такую картину достаточно сложно. Но, по крайней мере, для того, чтобы поставить таким звонком Путина в неудобное положение. Но трактовать это как предвестник завершения конфликта все же не стал. Должна быть найдена какая-то формула, которая позволит Зеленскому сказать, что мы Донбасс не оставили, а России сказать, что все-таки его ВСУ оставили. Вот как это сделать, не знаю. Свободная экономическая зона, еще что-нибудь и так далее и тому подобное. Наметки на это были. Возможно, они получат развитие. Но пока говорить об этом рано.
1: Политолог Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Владимир Зеленский после заявлений президента России призвал США обеспечить соблюдение договоренности об обмене пленными между Москвой и Киевом по формуле 1000 на 1000. Киев заявляет, что переговорный процесс сейчас продолжается, и Москве предоставлен список на 1000. Владимир Путин говорил, что от Украины не поступало предложение об обмене в рамках прекращения огня с 8 по 11 мая. Президент России отметил, что переговоры о мирном урегулировании прежде всего дело Москвы и Киева, но он не против посредничества Вашингтона. Желание США продолжать переговоры по украинскому вопросу подтвердил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, спецпосланники Трампа Выдков и Кушнер достаточно скоро посетят Москву, где с ними будет продолжен диалог. Главы МИД стран ЕС на встрече 27-28 мая обсудят темы для возможных переговоров с Россией. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Она отметила, что стороны обсудят требования к России по обеспечению мира и стабильности в Европе, поскольку это проблема европейской безопасности. К другим темам. Симптомы хантавируса обнаружены у 3 уже эвакуированных пассажиров лайнера MV Hondius у берегов Испании. В эти дни проходит эвакуация людей с этого судна. Премьер Франции Эли Карнье написал, что у одного из 5 граждан Франции, которых доставили самолетом домой, обнаружены признаки заражения. Все 5 теперь на строгом карантине. Симптомы также были обнаружены и у 2 из 17 эвакуированных американцев. Их поместили в изолированные биоотсеки. Сообщается, что у одного из них тест на ПЦР подтвердил вирус, который еще называют вирусом Андес. Лайнер, который стал очагом заражения вчера, встал на рейд у берегов Тенерифе. На тот момент было известно о 7 зараженных пассажирах, 3 из которых умерли. Перед эвакуацией всех пассажиров осматривали медики, чтобы убедиться, что у них нет симптомов заболевания. По данным испанских властей, необходимо эвакуировать граждан 23 стран. Вот что сообщает CNN об этом. Several nations, including the US, Germany, France, Belgium, США, Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды и Ирландия вывезут своих граждан самолетами без багажа. Им его вернут позже. Жители Испании перевезут при соблюдении всех мер предосторожности в военный госпиталь. Каждый будет находиться в отдельной комнате. Навещать их родственникам не разрешат. По прибытии ПЦР-тест. Спустя неделю еще один. 17 американцев, у которых нет симптомов вируса, как заявили в США, отправятся в медцентр в Небраске, в
8: специальное национальное карантинное подразделение. После обследования тех, чьей жизни ничего не угрожает, направят уже домой на 42-дневный карантин с ежедневным мониторингом. После высадки пассажиров судно и экипаж отправятся в Роттердам, где команда сойдет на берег, а лайнер отправится на масштабную дезинфекцию.
1: Пока ВОЗ зарегистрировала 8 случаев заболевания хантавирусом, однако есть сообщения о возможных новых случаях. Так, плохо почувствовал себя гражданин Великобритании, высадившийся с лайнером Вихондиус на острове в Южной Атлантике. Ему на помощь уже десантировались на парашютах с самолета группа медиков с лекарствами и оборудованием. Во втором случае речь идет о женщине в Испании. Она летела в одном самолете с голландцем, который впоследствии умер от инфекции. Носители хантавируса ант-грызуны, передача его от человека к человеку возможна, но очень редка и связана с близким и длительным контактом. Наиболее вероятно, она на ранней стадии болезни, отмечают ВОЗ. Однако, в отличие от коронавируса, когда больной становится заразенный без симптомов, у хантавируса такой картины нет, говорит врач-инфекционист, ассистент кафедры инфекционных заболеваний и эпидемиологии Самарского государственного медицинского университета Елизавета Темник.
9: Особенность этой группы заболеваний в том, что вот какое-то субклиническое, бессимптомное течение практически невозможно. То есть если человек заболевает, болезнь сразу достаточно ярко себя проявляет, и высокие риски тяжелого течения, поэтому меньше рисков передачи большому количеству людей. Человек, если заразился, он уже точно будет знать, что он болеет, соответственно, за этим последуют все карантинные мероприятия, изоляция, да, обследование контактных и так далее. В плане того, что дальше, в плане такого обширного распространения, которое может привести вести какой-то неблагополучной обстановки. Я не думаю, что это конкретно с этим вирусом может произойти. Это особенности путей и механизмов передачи. Это не 100% аэрозольная инфекция, как мы рассматриваем, допустим, те же высококонтагиозные корь, грипп, COVID-19. Это немножко другой вирус.
10: Риски эпидемии мы исключаем.
9: Я думаю, на данный момент они очень низкие.
1: Елизавета Темник, врач-инфекционист. Инкубационный период хантавируса длится от 1 до 8 недель после контакта и обычно включает лихорадку, головную боль, мышечные боли и желудочно-кишечные симптомы. Эксперты-вирусологи ранее говорили Бизнес-ФМ, что вероятность пандемии хантавируса крайне мала, так как воздушно-капельным путем он не передается. Но в Роспотребнадзоре заявляли, что мутация инфекции оценивается как крайне низкая. Ритейл, промышленность и строительство в апреле вошли в число сфер с наибольшим количеством вакансий для трудоустройства в России, сообщил об этом портал по поиску работы Superjob. Больше всего вакансий оказалось в ритейле, как это было еще 2 года назад. Работодатели ищут продавцов-консультантов, кассиров и администраторов магазинов. Промышленность ушла на 2-е место. Но работодатели по-прежнему остро нуждаются в квалифицированных кадрах, говорит руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова.
11: Ритейл занимал первые позиции во всех топах запросов работодателей на протяжении многих лет. И только последние года 2,5 мы видели, что на 1-е место по запросам на кадры вышла промышленность. Это связано в том числе и с демографической ямой, с тем, что формируется платформенная занятость, и много народу уходит в самозанятые. И в стране приходится многие процессы перестраивать и промышленность развивать форсированно в отдельных направлениях. Но, к сожалению, последние месяцы на 1-е места снова вернулся ритейл. На 1-м месте все возможные вакансии, связанные с продажами. Менеджеры по продажам, кассиры, продавцы разных специализаций. Несмотря на то, что мы сейчас слышим часто, что рынок труда опять стал рынком работодателя, какой-то баланс выстраивается на рынке труда, но при этом от нехватки персонала наш рынок труда по-прежнему страдает. То есть, в первую очередь, от нехватки квалифицированного персонала. До конца десятилетия мы еще будем находиться в той самой демографической яме. Количество людей, которые уходят в самозанятые, с каждым годом увеличивается на миллионы.
1: Наталья Голованова, Superjob.ru. По словам специалиста по рынку труда, самозанятые не спешат наниматься и предпочитают подработку и параллельно поиск подходящей для себя вакансии. Такой поиск может занимать годы. Работодатель при этом остается без штатных квалифицированных кадров. Их дефицит сохранится в России и во второй половине 2026 года, считают эксперты. Сильнее всего нехватку сотрудников в этот период будут ощущать сельское хозяйство, промышленность, строительство, ЖКХ, энергетика. энергетика, транспорт и IT. В агросекторе проблема связана с низкой престижностью профессии, оттоком молодежи и старением кадров. Кадровый голод уже влияет на развитие производства, внедрение технологий и реализацию инфраструктурных проектов. В IT спрос на специалистов все еще превышает предложение, из-за конкуренции за персонал работодатели продолжат повышать зарплаты. По прогнозам, рост может составить 10-12% до конца года.
2: Сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное – руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес FM». «Карьера» с Ольгой Дементьевой.
12: Что мотивирует людей к переходу на новое место сейчас, когда вокруг нестабильность и неопределенность? Казалось бы, всегда есть риск не прижиться в новой компании. И вообще, в самолете, когда объявляют зону турбулентности, мы всегда пристегиваемся и не ходим по салону, правильно? Если развивать эту метафору, человек должен вроде как держаться за свое место, но каждый день на собеседование приходят соискатели и рассказывают свои истории. Давайте обсудим, что мотивирует соискателей менять работу, какие у них веские причины для перехода в текущую реалиях рынка. Например, объединились две компании, в одной из которых уровень всех бизнес-процессов был продвинутый, а в другой намного хуже. Несмотря на рыночную нестабильность, мотивация к переходу топ-менеджера звучит так. За последние 2 года я все строил и выстроил, а теперь начинай все сначала. И вот к этому я не готов. Другой пример – даунгрейд в связи с реорганизацией компании. Это, конечно, неприятно, и хотя зарплату еще не изменили, но должность все-таки понизили, поэтому потеряли сотрудника. И вот, переживая за свою карьеру, человек уже уходит из компании, в которой провел последние 12 лет. Выгорание в текущих реалиях рынка – это еще одна причина сделать паузу в карьере. А сейчас темп работы вообще – год за два. Способность работать в таком стрессовом режиме, конечно, окупается достижениями и, как следствие, бонусами за хорошую работу. Но потом наступает опустошение. Искать работу в таком состоянии – не лучшая идея. Надо как минимум восстановиться. Поэтому после неоднократно произнесенных где-то в курилке слов про невыносимо и так жить невозможно, хорошие сотрудники уходят, даже не подыскивая альтернативных вариантов на рынке труда. Да, отдыхают. Тут у многих возникает вопрос, не забудут ли обо мне, если я полгода вообще не буду ходить на интервью и просто побуду дома? Ответ такой. Зависит от предыдущего опыта работы. Если у вас нет резких переходов, стаж работы продолжительный на последнем месте и репутация в порядке, то перерыв не навредит. А вот если опыт рваный, как говорится, 3 месяца там, полгода здесь, то лучше не откладывать трудоустройство.
2: Карьера на Business FM.
1: 11:16 в Москве. Москвичей после праздников ждет потепление на этой неделе. Будет до 23, а в выходные ожидается плюс 28, то есть температура середины лета. Тепло будет сопровождаться облачностью и кратковременными дождями. О погоде на эту короткую рабочую неделю говорит синоптик Центра Метео Александр Ильин.
13: До конца рабочей недели погода сильно поменяется, изменится ее характер, и начнется уже это происходить с завтрашнего дня. Плюс 18, плюс 20 градусов. При этом будет облачно с прояснениями, местами будет идти кратковременный дождь. По области не исключено, что и прогремит гроза. Ветер будет дуть с востока, юго-востока со скоростью 5-10 метров в секунду. В среду, четверг и в пятницу до конца этой короткой рабочей недели плюс 18, плюс 20. Наибольшая вероятность осадков с грозой на среду, в четверг осадков мало, в пятницу преимущественно без осадков. Ветер сохранит южные направления, по силе будет достаточно плотным, 5-10 метров в секунду. К пятнице стихнет, в субботу температура воздуха будет выше 20 градусов, 20-25. В воскресенье может еще на пару-тройку градусов потеплеть, можно представить, что где-то 23-28 градусов. В субботу с небольшим дождем, в воскресенье без осадков. В ночные часы минимальный уровень температуры тоже будет на достаточно высоком уровне, плюс 9, плюс 14 градусов. К концу недели, к выходным и ночью, плюс 13, плюс 18.
1: Александр Ильин, Центр Метео. Синоптики предупреждают, что раннее начало метеорологического лета, когда среднесуточная температура стабильно выше 15, может привести не только к теплому маю, но и прохладному июню. Новые фильмы Андрея Звягинцева и Кантемира Балагова, также засилье японцев, отсутствие Голливуда. Во вторник, 12 мая, стартует 79-й Каннский кинофестиваль. О работах россиян, которые там покажут, и о том, какие картины, скорее всего, доедут до нашего проката, Александра Сидорова.
14: На мировой фестивальной арене вновь звучат русские имена. Но эти режиссеры живут и снимают сейчас за границей. Одно из главных событий – возвращение в большое кино Андрея Звягинцева. У него был 9-летний перерыв, вызванный в том числе проблемами со здоровьем. Новая картина Звягинцева называется «Минотавр». Ее представят в основном конкурсе. Рассказывает кинокритик Анна Нехаева.
15: Главный герой – глава российской компании, который узнает об измене жены в драматичный для себя момент, готовится производить кадровые перестановки в своей фирме. Параллельно на него наваливается семейная драма. Предполагается, что это будет довольно интимный портрет семьи, который вплетен в контекст современной России. Но, зная Звягинцева, наверняка это будет социальная рефлексия, одновременно драматический слом главных героев. Еще одна картина российского режиссера – Кантемира Балагова. Это первая англоязычная картина Балагова «Варенье из бабочек». Ее покажут в параллельной программе двухнедельных режиссеров. Это третий полный метр ученика Сокурова после «Тесноты и дылды». Удивительно звездный актерский состав. Барри Кеоган, Райли Кио, Гарри Меллинг и Моника Белуччи. Почему Балагов решил направиться в параллельную программу? Можно разные версии выдвигать. Вообще двухнедельник режиссеров считается более лояльным к молодым кинематографистам. Если основной конкурс – это прежде всего про статус, про какой-то стейтмент, то двухнедельник режиссеров позволяет мастерам более творчески свободно говорить о тех или иных темах.
14: Работа еще одной россиянки, выпускницы ВГИКа Евгении Казанкиной «Город сов», вошла в короткометражную секцию фестиваля. В главной роли Вера Янгалычева, которую вы недавно могли видеть в Лермонтове Бакурадзе. Некоторые заведомо заметные фильмы, в том числе из основного конкурса, должны доехать до российского проката. Например, «Параллельные истории» иранца Асгара Фархади. В ролях «Весь цвет французского актерского мира» Изабель Юппер, Джинни Ифера, Венсан Кассель, Пьер Нине, Катрин Денёв. Главная героиня – писательница, отчаянно ищущая вдохновение. Она находит его в том, чтобы наблюдать за соседями из дома напротив. Обладатель «Золотой пальмовой ветви» за фильм «Магазинные воришки» японец Хирокадзу Креэда приедет на смотр с фильмом «Барашек в ящике». Это история семейной пары, которая приводит в дом человекоподобного робота, чтобы воспитать его как сына. Эту картину российский зритель точно сможет увидеть в этом году. Так же, как и фильм «Любовь моя» от номинанта на премию «Оскар» испанца Родриго Сарагоена. Кино про отношения отца и дочери на фоне съемок масштабного исторического фильма. Продолжает кинокритик сайта «Сноб» Дима Елагин.
16: Сама парама прекрасна. Там какое-то абсолютно засилие японцев и испанцев. Это все хорошие режиссеры, особенно японцев. Это Рисуки Хамагучи, Хироказу Кураэда и Кодзи Фукада. Они уже как бы 50 лет ездят в Канны, и вот снова приехали. Если говорить о каких-то таких любопытных персонажах, которых тоже стоит отметить, то у нас будет два фильма француза Квантана Дюпьо, которого многие кричат Квентин Дюпьо. Один из них будет закрывать уже названный двухнедельник. И последний, наверное, кого все ждут, это фильм Николаса Виденга-Рёфна «Ее личный ад». Фильм купили в Россию. Это довольно-таки странное кино. Мистика. Мне кажется, что Николас наш такой главный наследник Дэвида Линча.
14: В Каннах, безусловно, будет что посмотреть. Но впервые смотр пройдет совсем без больших американских фильмов. Это еще больше увеличивает разрыв с Венецианским фестивалем. Туда ездит весь Netflix и многие из Голливуда. Александра Сидорова, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Полмиллиарда посещений на сайте Пентагона. Интерес пользователей вызвали секретные материалы об НЛО, выложенные там. Об этом сообщил официальный представитель Министерства войны Шон Парнелл. При этом он подчеркнул, что министерство продолжит расширять инициативу эту по обеспечению прозрачности информации о неопознанных аномальных явлениях, чтобы гарантировать американцам прямой доступ к сведениям. Пентагон объявил о публикации подборки ранее засекреченных 160 файлов в прошлую пятницу. Стали ли эти файлы сенсацией и чем объясняется их публикация? Об этом Светлана Чередникова.
8: Инициатор публикации секретных материалов об НЛО Дональд Трамп. И власти сохраняют интригу, обещая, что эти сведения будут постоянно дополняться. Говорят, хотя все файлы были проверены в целях безопасности, многие не анализировались на предмет аномалий. Для американцев тема НЛО всегда в топе самых интересных. Все материалы, появляющиеся в СМИ, все ток-шоу с людьми, говорящими об аномальных явлениях, имеют высокие рейтинги. В прошлом году на экраны вышел документальный фильм «Эпоха раскрытия» режиссера и продюсера Дэна Фараха. Это свидетельство бывших и действующих чиновников США, военных и разведчиков о секретных программах по изучению НЛО и внеземных технологий. Эта картина стала самым кассовым документальным фильмом всех времен на платформе Amazon Prime Video. На фоне конфликта с Ираном, нефтяного кризиса, роста цен и остальных проблем, Дональд Трамп решил переключить внимание электората, напомнив заодно, что всегда следует интересам американцев, отмечает завкафедрой сравнительной политологии МГУ ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук.
17: У Трампа и администрации есть цель привлечь внимание и поддерживать позитивный образ президента. Трамп, когда шел на выборы и первый раз, и второй, себя позиционирует как политика популиста, политика, который все делает для народа, в отличие от бюрократии. То есть он делает то, что хочется народу. И повышенный интерес к неопознанным летающим объектам, аномальным явлениям был и остается. И тем, что открываются эти файлы, Трамп как бы дает сигнал американцам: вот, вы хотели это узнать, правительство не должно от вас ничего держать в секрете.
8: Между тем, в опубликованных файлах нет прямых доказательств существования инопланетных цивилизаций, отмечают эксперты. В основном это свидетельства военных и видео, снятые специальными приборами. С опциями тепловизора, ночного видения, с инфракрасными сенсорами. Это кадры черно-белые, мягко говоря, не самого лучшего качества. Там видны точки, тени, силуэты, которые хаотично двигаются, светятся, перемещаются на большой скорости или материализуются из пустоты. Пожалуй, самое интересное – описание аномалий на Луне, сделанное астронавтами двух космических миссий – «Аполло-12» и «Аполло-17», про объекты, похожие на небольшие всполохи. В стенограмме миссии описываются явления за пределами космического корабля. Отмечается, что очень яркие частицы, фрагменты пролетают мимо во время маневрирования и выглядят как фейерверк. Также говорится о вспышках света, которые покидают Луну, устремляясь к звездам. Материалы, архивированные здесь, представляют собой нерешенные случаи. Правительство не в состоянии определить природу наблюдавшихся явлений, отмечается в сообщении Пентагона, сопровождающем файлы с НЛО. Подобные фото и видео военное ведомство оглашало и ранее, говорит научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
18: Да, действительно, в Пентагоне есть специальная комиссия с приличным бюджетом, несколько десятков миллионов долларов, которая занимается всеми случаями, которые невозможно сразу определить, что же именно попалось летчикам или на камерах, или кто-то еще увидел. И большая часть из них, понятно, что это метеозонды, дроны, летательные аппараты и ничего такого. Оставшаяся часть просто не совсем понятна, как правило, плохого качества съемка, неясно, что это. И каждый год стабильно эта новость возникает. Говорят, вы знаете, возможно, НЛО все-таки есть. И каждый год это происходит именно тогда, когда есть какие-то другие вещи, от которых стоило бы отвлечь внимание. Такая тема поднимается не первый раз. Роликов с инопланетянами не показали пока еще ни разу.
8: В одном из майских телешоу экс-президент Америки Барак Обама заявил, что правительство США не скрывает никаких доказательств существования пришельцев. Оно их просто не имеет. По его словам, такие секреты долго не хранятся. Какой-нибудь охранник зеленых человечков обязательно скинул бы селфи с ними своей девушке. На этом фоне в июне выходит премьера фильма Стивена Спилберга «День раскрытия» про то, как отреагирует человечество, если узнает от правительства о существовании инопланетян. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 22, 23 и 24 мая. Театр наций. волшебный мюзикл для семейного просмотра «Синяя-синяя птица». Спектакль рассказывает историю увлекательных приключений девочки Матильды и ее брата Тиля. В этой постановке сошлось все. Яркое зрелище со множеством трюков и спецэффектов и философские рассуждения о вечных ценностях. Подробнее на theaterofnations.ru. 6+. Музейные ценности. Международный музей туалетов «Сулбах» находится в индийской столице Нью-Дели. В 1992 году его открыл доктор Биндешвар Патак, основатель движения «За санитарию и социальные реформы». Санитарии в Индии действительно знакомы далеко не все. И чтобы напомнить соотечественникам о важности соблюдения норм гигиены, доктор Патак и основал столь неоднозначный музей. В экспозиции всевозможные туалеты от древних, созданных за 2500 лет до нашей эры, до концептов будущего. Есть королевские тронные туалеты, драгоценные ночные горшки, походные варианты, мебель для ванных комнат. Всего около 4000 экспонатов из 50 стран. Рядом с каждым экспонатом табличка с анекдотом на туалетную тему, а на стенах стихи, афоризмы, шутки и карикатуры в той же концепции. Музейные ценности на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 11.28. Студия Олеся Потапова. Евросоюз может выделить Украине первый транш в рамках кредита на 90 миллиардов евро уже на следующей неделе, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. Она добавила также, что Евросоюз может начать прямые переговоры с Киевом о вступлении до конца июня. По словам политика, первый кластер переговоров может быть открыт еще во время председательства Кипра, которое продлится до конца июня. Новое правительство Венгрии нацелено на вступление в еврозону к 2030 году, объявила кандидат на пост главы МИД Анита Орбан. В Венгрии идет формирование нового правительства после вступления в должность премьер-министра страны Петра Мадьяра, чья партия ТИСА победила на парламентских выборах. Мирный житель получил ранение в результате атаки дрона в селе Ясные Зори Белгородского округа. Беспилотник ударил по предприятию, пострадал сотрудник, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, мужчина госпитализирован. На месте атаки повреждены КАМАЗ и легковой автомобиль. Еще одна легковушка полностью уничтожена огнем. Британская певица Дуа Липа подала иск к Samsung на 15 миллионов долларов. Она обвинила компанию в незаконном использовании своего изображения, пишет журнал People. Иск поступил в окружной суд Калифорнии. Samsung использовал репортажный снимок певицы на картонных коробках с телевизорами, которые продаются в США. Поклонники поп-звезды заявляют, что решили купить телевизор, увидев изображение своего кумира на коробке. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 11:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Тур-отрасль подсчитывает убытки из-за остановки продаж туров в Эмираты. Бизнес ждет, когда МИД разрешит организацию массовых поездок и чартерные рейсы. На гостиницы же в Эмиратах сейчас пустуют. Как быстро может восстановиться спрос? Российские пчеловоды уже месяц ищут пропавшую фуру с узбекскими пчелами. Участники отрасли обратились даже в прокуратуру, Рослекознадзор и МВД. Все из-за опасений, что южные пчелы могут заразить местные виды. А карантин эта партия так и не прошла. Рубль. Сегодня растет доллар на межбанке на отметке 74 рубля, юань ниже 11. Мосбиржа стремительно идет вверх, прибавка 2%. Обсудим все это с экспертом в нашем дальнейшем эфире. Итак, российская туротрасль подсчитывает убытки от падения продаж туров в Арабские Эмираты на фоне ограничений полетов из-за ближневосточного конфликта. Там, между тем, пустуют гостиницы. Российский бизнес ждет, когда МИД даст добро на организацию массовых поездок и чартерные рейсы. Пока купить тур в Эмираты нельзя. При этом возможно организовать самостоятельный трансфер. Регулярные рейсы в ОАЭ сейчас есть. Что будет дальше со спросом на это направление, об этом Диана Чебанова.
19: В России все еще действует официальное предостережение на посещение Объединенных Арабских Эмиратов. Пакетные туры туда продавать не рекомендуется. Минэкономразвития и МИД ограничения снимать не торопятся, а туроператоры считают убытки. РСТ уже обратился в Минэкономразвития с просьбой пересмотреть ограничения. Там заявили, что в первые дни конфликта туроператоры потратили 7 миллиардов рублей на эвакуацию российских туристов. А доля стран Ближнего Востока составляла 16% всех зарубежных направлений туризма. Потеря этого блока ощутимо сказывается на всей отрасли. Кроме того, порядка 700 тысяч россиян использовали Объединенные Арабские Эмираты как транзитный хаб для поездок в третьи страны. При этом регулярные рейсы в Эмираты из России есть, и самолеты заполнены на 100%. Спрос на эту страну по-прежнему очень высокий, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур», член правления Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов.
20: Даже при действии этого предписания у нас каждый день звонки с просьбой забронировать, продать. Но мы, как законопослушная компания, вынуждены людям отказывать. Эмираты пользуются спросом. Тем более, что цены сейчас там катастрофически упали. Гостиницы, которые стоили 300, 400, 500 долларов, могут сейчас стоить в 2-3 раза дешевле. Что касается авиаперевозки, с одной стороны, вы знаете, увеличение топливного сбора у всех авиакомпаний произошло на фоне увеличившейся стоимости нефти и керосина. С другой стороны, спрос, который упал, гостиницы многие сейчас либо полупустые, либо некоторые затеяли какую-то реконструкцию. Поэтому цены очень демократичные. Недельный турпакет на двоих, включая перелет, может стоить, начиная от 150 тысяч рублей, что, в принципе, никогда не было свойственно для Дубая и для Объединенных Арабских Эмиратов.
19: Гостиницы в Эмиратах действительно пустуют, но туристов стало заметно больше, чем в дни начала конфликта на Ближнем Востоке. Отдыхающие приезжают, но это по-прежнему самостоятельные туристы, которые сами бронируют гостиницы и перелеты. Ательеры, владельцы арендной недвижимости тоже ждут, когда Министерство иностранных дел разных стран, в том числе России, отменят ограничения на массовый туризм в ОАЭ, говорит жительница Дубая, управляющий партнер компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко.
21: К туристам все готово полностью. Отели готовы, рестораны, общественное питание, все готово. Все аттракционы открыты, которые закрывались. Например, вот такой аттракцион, как Global Village, был закрыт во время всех этих тяжелых дней. Насколько я знаю, что туристы, которые не берут туры, букинги уже появились. Мои коллеги, которые занимаются краткосрочной арендой, которая была 2 месяца в полном затишье, они как раз отрапортовали, что появились букинги. Прям активные. То есть ждем.
22: Много ли людей вот банально на улице ходят по сравнению с прошлыми периодами?
21: Да нет, немного. Ну, после такого потрясения требуется от 3 до 6 месяцев для полного восстановления. Опять же, все зависит от туристической компании, Министерства иностранных дел всех стран. Компании же, они закупают туры. Пока что это они не делают. Туристы приезжают. Увеличилось количество людей. Но, конечно, не настолько, как в прошлом году. Абсолютно все спокойно. Школы открыты. Все приезжают обратно. Даже те, кто уезжал, те, кто немножко запаниковал, возвращаются. Это я про резидентов.
19: Когда направление откроется, продажи туров, по прогнозам участников рынка, будут выше ожиданий. Сработает эффект отложенного спроса. Авиакомпания Fly Dubai уже получила разрешение на полеты из нескольких городов России. Рейсы ее в расписании есть. Эль-Арабия тоже обещает вскоре вернуться на рынок. А в расписании Аэрофлота рейсы в ОАЭ заявлены уже на 1 июня. По самым оптимистичным прогнозам, разрешить массовый туризм в Объединенные Арабские Эмираты должны до конца мая. Стоимость самостоятельного перелета без пакетного тура в Дубай сейчас начинается от 50 тысяч рублей в обе стороны, говорит директор отдела продаж компании «Казьюнион Байру Стар» Николай Катасонов.
23: Туристы наши ждут открытия данного направления. Регулярные рейсы вот Fly Dubai Emirates на данный момент уже полны. Люди уже летят. Туры, к сожалению, сейчас пока их не продвигают, не продают. Как раз таки в связи с рекомендациями экономразвития. Но тем не менее, я думаю, уже к июню должно все стабилизироваться. Можно купить регулярный рейс у тех же арабских авиакомпаний, то есть Fly Dubai Emirates. Также забронировать отель через агрегаторы, которые работают. Можно оплачивать российскими картами. Ну и полететь отдыхать. Туристы многие, я думаю, так и летают до сих пор. Если государство отменит те рекомендации, которые действует на данный момент, поток будет достаточно большой. Важное направление – Ближний Восток. Там такие страны, как Эмираты, Катар, сейчас Саудовская Аравия, Оман. Для граждан России это, мне кажется, самые основные направления. Плюс очень большой поток туда летел именно как хабы. Многие летели через Дубай, через Катар, третьи страны, Мальдивы, Маврики.
19: Пока ограничения действуют, спрос перераспределился. По данным АТОР и сервиса слетать.ру, ситуация с Эмиратами не обрушила рынок майского отдыха. Туры купили в другие страны, например, Египет, Китай и Вьетнам. Диана Чубанова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Российские пчеловоды уже месяц ищут пропавшую фуру с узбекскими пчелами. 1700 насекомых, которых везли в Курганскую область на пасеку, не прошли карантин и на место доставки так и не приехали. Затерялись где-то в Башкирии, где активно развито пчеловодство. К поискам подключили полицию, Россельхознадзор, но обнаружить пропавшую фуру пока не удалось. Как говорят представители профильного бизнеса, ситуация создает угрозу для пчеловодов. Южные пчелы могут быть носителями опасных заболеваний и для своих российских сородичей спровоцировать массовую гибель местных пчелиных семей. Как это ни парадоксально, но ситуация с одной пропавшей фурой сейчас обсуждается всем профессиональным сообществом, говорит президент межрегиональной общественной организации Межрегиональный союз пчеловодов Александр Кукс.
0: Много инфекций. Основное это клещ тропический. Он очень тяжело лечится. Наносит колоссальный ущерб пасекам. Пасеки сыпятся. Бывает до 70% погибает на пасеке пчел пчелиных семей. Помимо этого, у них очень сильно развиты грибковые инфекции. Так как там сухой климат, грибок для них не опасен. Но он сухой, он не развивается. Когда они сюда завозят, у нас более сырой климат. И пчелы сильно болеют грибковыми инфекциями. Поэтому обязательно карантин должен быть до ввоза и после ввоза. И, конечно, пчеловод забьет тревогу, зачем ему очередная партия инфекции. В этом только причина.
3: А у наших пчел этих нет заболеваний, они только завозные?
0: Эти заболевания завезли именно из южных регионов, в основном с Узбекистана. А туда завезли с племенным материалом, с матками, с южных регионов, в том числе от Америки, Африки. То есть это тропический клещ. Он живет только в тропиках. Заразы своей хватает, еще и с другого региона. Понятно, что это совсем неправильно. Поэтому и ищут.
1: Александр Кукс, Межрегиональный союз пчеловодов. 10 апреля фура с узбекскими пчелами въехала в Астраханскую область из Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на организацию пчеловодов Башкирии. Они и обнаружили нарушение карантинных мер. Импортерами узбекских пчел стали два юридических лица, однако они не называются. Они ждали фуру на карантинных пасеках в Кетовском районе Курганской области. Однако уже в конце апреля стало известно, что пчел не доставили на обязательный карантин. И более того, выяснилось, что площадка при этом не была оборудована для карантинных мер. Причины этого сейчас уточняются. О перепродаже пчел представители отрасли тоже не фиксировали, пока они направили обращение в прокуратуру, Россельхознадзор и в МВД. К другим темам. Футболисты Барселоны досрочно за три тура до конца выиграли чемпионат Испании. Судьба золотых медалей впервые в истории решалась в очной встрече принципиальных соперников Барселоны и мадридского Реала. Сильнее казалась каталонская команда 2-0. Как это было, рассказывает спортивный обозреватель Business FM.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Эта «Эль Классика» безусловно войдет в историю. В день матча случилась трагедия в семье главного тренера «Барсы» Ханса Дитера Флика. У него умер отец. Встреча началась с минуты молчания, а после нее на награждении немецкий специалист не мог сдержать слез. Сама игра осталась на втором плане. Барселоне было достаточно ничейного результата, но она план перевыполнила. Задачу каталонцы решили еще в первые 18 минут. Сначала Маркус Решфорд со штрафного снял паутину с девятки, а затем Ферран Торрес завершил красивую комбинацию точным ударом. Больше голов забито не было. Вернее, не было засчитано. Джуд Беллингем поразил такие ворота Барсы, но сделал это из очевидного офсайда, в котором находился он и его партнеры по команде. Ну и какое классика без нервов, потасовок, судейских ошибок. Явный пенальти в ворота синегранатовых назначен не был, и даже ВАР не подключался. Но, как бы то ни было, чемпион Испании известен, а на награждение вышел даже травмированный Ламин Ямаль. Фанаты синегранатовых начали праздновать победу еще до начала встречи. Хотели весело, задорно, эпатажно, но получилось не очень. Пытаясь напакостить Реалу, болельщики перепутали клубный автобус и забросали камнями автобус Барселоны. Правда, потом и мадридскому тоже досталось. В стане Реала все сложно. У команды серьезные проблемы. Нет единства, происходят стычки. Громкая история возникла за несколько дней до поединка с Барсой. На тренировке подрались Орельен Чуамини и Федерико Вальверде. Последний даже попал по итогам в больницу и кратковременно терял память. Историю активно освещали испанские СМИ. Как бы ни пытались потом игроки оправдаться в соцсетях, как бы ни утверждал Вальверде, что это он сам ударился головой об стол при падении, шило в мешке не утаишь. И в клубе сурово наказали игроков, выписали каждому штраф в размере 500 000 евро. Другая звезда сливочных, Килиан Мбаппе, травмирован. В период восстановления он был замечен с подружкой на Сардинии. Фото разлетелось быстро. Негодование болельщиков Реала, которые и раньше недолюбливали француза, вылилось в петицию. Требования продать Мбаппе подписали более 70 миллионов человек. Главный тренер команды Альваро Арбелоа так и не смог сплотить Реал. В этом сезоне клуб не выиграл ни одного трофея. Очевидно, что Арбелоа не останется во главе сливочных. Но ясности с новым наставником тоже нет. Видимо, нет четкого плана и у президента Реала Флорентино Переса. Последние инсайды активно сватали в команду Жозе Мауриньо, но он раз за разом опровергал информацию о возвращении. Ранее сообщалось о варианте с Юргеном Клоппом и даже с Дидье Дешамом, но ничего из этого не подтвердилось. Ну, а Барселона выиграла уже 5-й трофей с Фликом. 2 чемпионства, 2 суперкубка, 1 кубок Испании. Как сообщает издание ESPN, тренер, контракт с которым истекает через год, близок к тому, чтобы подписать новое соглашение.
6: Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ».

0: «Строго по делу». Создатель и президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
1: Ее называют матерью российского ИИ. Потомственный программист, математик, предприниматель и писательница в одном лице. Одна из тем, почему у нас создается много прототипов и мало что выходит в серию. А также, будет ли ИИ писать книги.
0: Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. Повторы программы во вторник после 7 и после 10 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
2: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
0: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Покупатели жилья в московских новостройках этот тост поддержали бы с великим удовольствием, поскольку часто ищут одно, а приобретают в итоге совсем другое. Как гласят результаты исследования ЦИАН, если ориентироваться на поисковые запросы, самые популярные столичные квартиры – двушки и трешки. На них приходится 35% и 25% покупательского интереса. Однушки занимают третье место – 22%, студиям достается 11%. Но в структуре продаж бронзовые однушки выходят в безоговорочные лидеры, обеспечивая 37% всех сделок в новостройках. Двушки, лидирующие по числу просмотров, покупают заметно меньше, только в 29% случаев. На третьем месте студии 20% сделок при, повторим, только 11% просмотров. А трешки, популярные при изучении объявлений, занимают четвертую позицию с показателем 12% сделок. Похожая история с метражом. Покупатели одинаково часто ищут квартиры по 40-45 и 65-70 квадратных метров. Чуть популярнее 35-40-метровые лоты. Много просмотров приходится на 100-метровое жилье, но сразу понятно, что тут много интереса ради интереса, без реальной готовности купить. Что же касается структуры сделок, то в ней четко выделяются 35-40-метровые квартиры, а также чуть более просторные или чуть более компактные лоты. Словом, различные варианты студий, однушек и скромных двушек, которые и обеспечивают большую часть сделок в новостройках Москвы. И если средняя площадь в просмотрах 67 квадратных метров, то в сделках 48. Сталкиваясь с реалиями рынка, при покупке люди отказываются в среднем от 19 квадратных метров, констатируют в ЦИАН. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
0: Недвижимость на «Бизнес FM».
2: Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкаст-платформах.
4: 11:47 в Москве. Ну и сейчас о ситуации на рынках. Российский рынок акций после майских праздников сегодня открыл торги ростом больше, чем на 1.5%. Даже прямо сейчас посмотрим. Больше 2% прибавляет индекс Мосбиржи. 2656 пунктов. Рубль на межбанке сегодня укрепился вслед за российским рынком. 73 за доллар, 86 за евро. К юаню 10 рублей 80 копеек. Стоимость нефти марки Brent выросла к утру понедельника больше, чем на 3%, превысила 104 доллара, сейчас чуть ниже этой отметки. Дальнейшую динамику обсудим с экспертом. Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Евброкер, сейчас на прямой связи со студией. Александр, приветствую.
5: Добрый день.
4: Что так влияет на индекс? Только геополитика движение определяет или помогает что-то еще?
5: Ну, во-первых, я бы не спешил заряжаться позитивом, потому что сегодня все-таки выходной в России. И несмотря на то, что московская биржа открылась и отыгрывает события последних 2-3 дней, все-таки это очень маленькие объемы. Это выходной день в большинстве инвестиционных компаний. И в целом это скорее такие спекуляции на очень тонком рынке, чем сигналы о том, что мы переходим там к какой-то другой стадии рынка. Безусловно, главный драйвер для российских индексов – это слухи об переговорах с Европой, и, соответственно, некоторый позитив с этим связан. Но, честно говоря, за последние годы мы уже много раз слышали о том, что переговоры могут начаться. Индексы каждый раз реагировали достаточно бурно, хотя, на самом деле, конечно, 2% нельзя назвать каким-то внушительным.

0: этом. Но затем, после того, как мы не слышали никакой конкретики, индексы точно так же откатывались и на те значения, на которых они были до этого. Поэтому я бы, честно говоря, был очень осторожен пока в прогнозах, дождался бы завтрашнего дня, но, честно говоря, я думаю, что это скорее такие спекулятивные движения, а вряд ли предвестник каких-то более мощных изменений.
1: То есть даже если мы дойдем сегодня до психологической отметки в 2700, то в ближайшее время это все может еще и откатиться. Ну вот как раз с началом рабочих дней.
0: Да, к сожалению, если мы посмотрим на график не в разрезе там часов или дней, а хотя бы в разрезе месяцев, то увидим, что мы находимся в достаточно безыдейном боковике. Потому что, да, безусловно, у нас есть очень неплохие компании, по которым мы видим отличные дивидендные выплаты, мы видим крепкий бизнес у тех же банков, которые наращивают прибыль от квартала к кварталу. Но, честно говоря, пока это довольно безыдейный рынок, и понятно, что без радикальных изменений на геополитическом плане, я имею в виду не просто косметических переговоров или там намеков на переговоры, а реальных таких конфликтов. Ну, без этого я боюсь, что говорить об устойчивом росте индексов московской биржи пока, конечно, нельзя.
1: Угу. И нефть не поможет, которая сегодня растет.
0: С нефтью здесь ситуация еще более неприятная, потому что, с одной стороны, да, мы видим достаточно высокие значения по нефти и продолжающуюся неопределенность вокруг Ирана. Это, конечно, играет на руку России, потому что чем дольше эта неопределенность продолжается, тем больше скважин будет остановлено, тем сложнее станет логистика, и тем более Россия станет привлекательным партнером для очень большого количества стран по сравнению с классическими поставщиками из региона Персидского залива. Одновременно я напомню, что перемирие действует всего 2 дня. До этого логистическая инфраструктура России, топливная инфраструктура, инфраструктура хранения переживала достаточно непростые времена. Соответственно, статистики о том, действительно ли мы стали продавать нефть больше, тем более с каким дисконтом мы ее продаем, у нас нет. Более того, цена на нефть в $100 там, или 105 – это очень неплохо, но это цена, в которой реализовались все геополитические риски, которые могли бы быть в принципе, наверное. А все конфликты рано или поздно заканчиваются. Мы опять слышим о том, что и Трамп ведет какие-то переговоры с Ираном, и очевидно, что рано или поздно страны придут к какому-то консенсусу. И, конечно, вот здесь кроется главный риск для российских нефтяников, потому что совершенно непонятно, что с ценами будет в тот момент.
1: Угу. А в рубле сейчас какая картина? Вот такой всплеск роста, который мы сейчас видим, ниже 74 за доллар на межбанке, вот прямо сейчас 73,81. Это вообще надолго?
0: Я вот здесь думаю, что это наиболее краткосрочная история всех трех, потому что, честно говоря, нет никаких интересантов для того, чтобы рубль был настолько сильным. Я думаю, что очень скоро он вернется в диапазон выше 75, а сегодняшний всплеск не более чем некоторый спекулятивный выход каких-то крупных игроков и не более того. Ни геополитически, ни экономически, ни с точки зрения бюджета ничего не изменилось, поэтому говорить о том, что с сегодняшнего дня начнется какое-то сверхукрепление рубля, но я бы не стал, никаких факторов на это не указывает.
1: Большое вам спасибо за комментарий. Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker, был с нами на прямой связи. Ну и сейчас о том, что россияне открыли новые экзотические направления для путешествий в Малайзию и Филиппины, рассказал РИА Новости вице-президент АТОР Артур Мурадян. По его словам, в последнее время спрос на эти направления вырос, возможно, из-за кризиса на Ближнем Востоке. Перспективы в отрасли видят и в таком экзотическом направлении, как Занзибар, но только при условии запуска удобных авиарейсов, пока их не хватает. Пока эти направления остаются нишевыми, все же, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Макарчан.
2: Что касается азиатских направлений, даже Малайзия, Филиппины не будут иметь большого успеха в силу разных причин. В Малайзии, по сути, нет таких пляжей с чистой водой, с чистым морем, как, например, в том же Вьетнаме на Фукуоке или Таиланде, того же Хайнаня, если берем Китай. Филиппины – очень интересное направление, но, опять же, огромная страна, но если мы берем пляжный отдых, то все будет вращаться вокруг острова Барака и плюс-минус еще нескольких там островов в том же регионе, потому что столица Манила, там купаться негде, люди. Экскурсионная программа намного беднее, чем в Бангкоке, Хошимине или в Ханое, и тем более в Пекине. Филиппины проигрывают экскурсионку и Вьетнаму, и Таиланду, и Китаю. Поэтому мы здесь не видим какой-то большой перспективы, скажем, огромного количества рейсов в Малайзию или Филиппины. Скорее, это вот такое некое нишевое направление для абсолютно небольшого количества россиян. Намного меньше, например, вызовет интерес, чем те же Мальдивы.
1: Александр Макарчан, вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон». Путешествие на Филиппины и в Малайзию на 10 дней, по данным АТОР, обойдется в 120-150 тысяч рублей на человека, а на африканское направление – в 200-220 тысяч рублей.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
4: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
5: Обсудили с моим искусственным интеллектом состояние дел на рынке труда. Сошлись в оценках. Существует большая проблема, общая для всех развитых стран. Искусственный интеллект, которым пользуются и соискатели, и наниматели. Создаются новые вакансии, пишутся и рассылаются резюме, и эти резюме оцениваются. Все это с минимальным участием человека. Вероятность того, что два неискусственных разума обсудят позицию, снижается. Итогом мер и контрмер становится то, что на встречу, если она происходит, приходят не самые подходящие друг другу люди. Чуткие к качеству совпадения вакансия кандидат, позиции в области высоких технологий, возвращаются на доски объявлений, специализированные чаты и конференции. Проект HiRefineMe – агрегатор таких объявлений с поддерживающими функциями искусственного интеллекта для соискателей, интересен и сам по себе, и как симптом. Маркер общей ситуации на рынке. Если верить маркетинговой легенде, опытный программист Игорь Алентьев, потеряв работу, вместо того, чтобы искать новую, в одно лицо написал сервис, который помогает в поиске таким же, как он. HiRefine агрегирует данные о вакансиях и, подключая искусственный интеллект, помогает соискателю выбрать наиболее подходящую. Нехитрый и в этом его сила. Дизайн одновременно напоминает доски объявлений и немного сайты знакомств. Показалось интересным, что сейчас сервис бесплатно оказывает услуги работодателям, которые могут разместить неограниченное число вакансий, но предлагают платную подписку с дополнительными функциями кандидатам. Для меня это сигнал о том, что баланс сил на рынке труда изменился. Теперь это рынок покупателя. Уроки из этой истории. Толковый программист с искусственным интеллектом может в одиночку создавать и запускать заметные проекты, а HR-менеджерам пора пересматривать стратегии поиска, пока за них это не сделали другие.
4: Сумма технологий на Business FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Наизусть. Зигмунд Фрейд. Главный психологический признак сна – не потребность в отдыхе, а потеря интереса к миру. Ведь наше отношение к миру, в который мы так неохотно пришли, несет с собой в том числе и невозможность выносить его непрерывно. Наизусть. На Business FM.
4: Business FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 11 часов 58 минут. Студия Алисы Потапова. Великобритания ввела санкции против российских организаций и физлиц. В список попали сотрудники российского агентства социального проектирования, глава Росмолодежи Григорий Гуров, начальник главного штаба движения «ЮН Армия» Владислав Головин, Севастопольский государственный университет и Российский институт развития интернета. Всего в списке 85 позиций. Глава Минобороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. Ожидается, что он обсудит с украинской стороной взаимодействие в сфере вооружений, в том числе совместное производство беспилотных систем. Согласно данным официальных властей Германии, ФРГ предоставил Украине с 24 февраля 2022 года около 40 миллиардов евро в качестве гуманитарной и 55 миллиардов евро в качестве военной помощи. Глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила против кандидатуры Герхарда Шрёдера как представителя Европы на переговорах с Россией. Она назвала неразумным право Москвы назначать переговорщика и добавила, что Шрёдер лоббировал интересы российских госкомпаний. 9 мая Владимир Путин, отвечая на вопрос российских журналистов об оставшихся в Европе здравомыслящих политиках, назвал Шрёдера предпочтительным для него представителем Европы на будущих мирных переговорах. Российские туристы с сегодняшнего дня могут посещать Саудовскую Аравию без виз. 11 мая вступило в силу соглашение о взаимной отмене визовых требований. Оно позволяет пребывать в стране туристам до 90 дней. Без виз не распространяется при этом на работу, учебу и проживание. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Полдень в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Российско-украинский конфликт идет к завершению, заявил Владимир Путин. Также вскоре возобновятся контакты Москвы и Вашингтона. Евросоюз меж тем обсуждает потенциальных переговорщиков с Россией. И все это очень понравилось российскому рынку. Мосбиржа сегодня устремилась вверх. Как трактовать все эти сигналы? Количество зараженных хантавирусом растет. Симптомы обнаружили уже у 3 эвакуированных пассажиров лайнера MV Hondius у берегов Испании. В эти дни проходит эвакуация людей с судна. Но эксперты полагают, что риски пандемии все же крайне низкие. Антарктида тает быстрее, чем ожидалось. Уровень мирового океана может прибавить несколько десятков сантиметров. Ученые обнаружили под шельфовыми ледниками глубокие каналы, которые задерживают теплую океанскую воду, ускоряя тем самым таяние ледников снизу. И влияние окажет это на экосистему океанов тоже. Подробнее в нашем эфире. Итак, Владимир Путин заявил, что дело в российско-украинском конфликте идет к завершению. Российский рынок, несмотря на выходные дни, отреагировал на внебиржевых торгах серьезным ростом. Сегодня Мосбиржа открылась ростом больше, чем на проценту. Рубль укрепился до 73,80 за доллар. Премьер Словакии Роберт Фицо, который был на праздновании Дня Победы в Москве, передал российскому президенту предложение от Зеленского о личной встрече. Владимир Путин сказал, что никогда не отказывался от этого. Тот, кто хочет встретиться, пусть и приезжает в Москву. На встречу, по его словам, возможно и в третьей стране, но только для подписания договора на длительную историческую перспективу. Зеленский в своем видеообращении оценил это так, что, процитирую, Владимир Путин, наконец, готов к реальным встречам, надо находить формат. Эта война должна быть закончена, и безопасность Украины должна быть надежно гарантирована, сказал Зеленский. Владимир Путин сделал свои заявления поздно вечером 9 мая во время довольно длительного пресс-подхода после завершения в Кремле торжественных мероприятий. И в них участвовали несколько иностранных гостей. Это общение с прессой стоит расценивать как его желание высказаться по актуальной повестке, комментирует политолог Георгий Буфт.
7: Обратил внимание, что Зеленского назвали по фамилии впервые за много-много месяцев. В данном случае назвали. Хотя тональность такая, да, довольно жесткая, и потом он в дальнейшем упоминании его тоже не называл его по фамилии, а назвал тот, кто хочет встретиться, пусть и приезжает. Что касается двух фраз, думаю, дело идет к окончанию. Я бы не преувеличивал ее значение и не трактовал буквально. Это может быть отчасти адресовано общественности, которая хотела бы действительно скорейшего окончания конфликта. Ну и, может быть, одновременно намек на то, что, по мнению президента, сама победа близка, и поэтому окончание близко. Я бы не считал это каким-то временным обозначением даты окончания конфликта. Уже появились слухи, там и ставки делаются некоторые. Чуть ли не до конца мая закончится конфликт. Я пока не спешил такими прогнозами, поскольку, судя по всему, переговорные позиции сторон остаются прежними, и накануне Дня Победы они были подтверждены со стороны России и Ушаковым, и другими представителями Кремля, которые обозначили главное предусловие заключения долгосрочного прекращения огня, это вывод ВСУ из Донбасса. Зеленский на это идти не хочет пока что и никаких признаков того, что пойдет, не дает.
8: По словам Роберта Фицо, который приехал на празднование Дня Победы, значит, Путин дал понять, что если Зеленский заинтересован в переговорах, то должен связаться по телефону. Вот в этом смысле можно ожидать, по меньшей мере, приближения к контакту первых лиц?
7: Вообще, конечно, президент Зеленский достаточно бывает креативен в своих пиар-подходах и в информационной войне. Это показали и события последних дней. То, что он все время пытается выиграть какой-то очередной информационный бой. Поэтому я бы не исключал до конца, что он вот возьмет и позвонит прямо в Кремль Путин. Хотя, конечно, представить себе такую картину достаточно сложно. Но, по крайней мере, для того, чтобы поставить таким звонком Путина в неудобное положение. Но трактовать это как предвестник завершения конфликта все же не стал. Должна быть найдена какая-то формула, которая позволит Зеленскому сказать, что мы Донбасс не оставили, а России сказать, что все-таки его ВСУ оставили. Вот как это сделать, не знаю. Свободная экономическая зона, еще что-нибудь и так далее и тому подобное. Наметки на это были. Возможно, они получат развитие. Но пока говорить об этом рано.
1: Политолог Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Владимир Зеленский после заявлений президента России призвал США обеспечить соблюдение договоренности об обмене пленными между Москвой и Киевом по формуле 1000 на 1000. Киев заявляет, что переговорный процесс сейчас продолжается, и Москве предоставлен список на 1000. Владимир Путин говорил, что от Украины не поступало предложение об обмене в рамках прекращения огня с 8 по 11 мая. Президент России отметил, что переговоры о мирном урегулировании прежде всего дело Москвы и Киева, но он не против посредничества Вашингтона. Желание США продолжать переговоры по украинскому вопросу подтвердил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, спецпосланники Трампа Выдков и Кушнер достаточно скоро посетят Москву, где с ними будет продолжен диалог. Главы МИД стран ЕС на встрече 27-28 мая. И об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Она отметила, что стороны обсудят требования к России по обеспечению мира и стабильности в Европе, поскольку это проблема европейской безопасности. При этом Каллас отвергла кандидатуру Шрёдера, предложенную Путиным в качестве переговорщика ЕС с Россией. К другим темам. Симптомы хантавируса обнаружены у 3 уже эвакуированных пассажиров лайнера МВ «Хондиус» у берегов Испании. В эти дни проходит эвакуация людей с судна. Премьер Франции Ликарню написал, что у одного из 5 граждан Франции, которых доставили самолетом домой, обнаружены признаки заражения. Все 5 теперь на строгом карантине. Симптомы также были обнаружены у 2 из 17 эвакуированных американцев. Их поместили в изолированные биоотсеки. Сообщается, что у одного из них тест на ПЦР подтвердил вирус, который еще называют вирусом Андес. Лайнер, который стал очагом заражения вчера встал на рейд у берегов Тенерифе. На тот момент было известно о 7 зараженных пассажирах, 3 из которых умерли. Перед эвакуацией всех пассажиров осматривали медики, чтобы убедиться, что у них нет симптомов заболевания. Но по данным испанских властей, необходимо эвакуировать граждан 23 стран. Вот что сообщает об этом CNN. Several nations, including the US, Germany, France, Belgium, США, Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды и Ирландия вывезут своих граждан самолетами без багажа. Им его вернут позже. Жители Испании перевезут при соблюдении всех мер предосторожности в военный госпиталь. Каждый будет находиться в отдельной комнате. Навещать их родственникам не разрешат. По прибытии ПЦР-тест. Спустя неделю еще один. 17 американцев, у которых нет симптомов вируса, как заявили в США, отправятся в медцентр в Небраске, в специальное национальное карантинное подразделение. После обследования тех, чьей жизни ничего не угрожает, направят уже домой на 42-дневный карантин с ежедневным мониторингом. После высадки пассажиров судно и экипаж отправятся в Роттердам, где команда сойдет на берег, а лайнер отправится на масштабную дезинфекцию. Пока ВОЗ зарегистрировала 8 случаев заболевания хантавирусом, однако есть сообщения о возможных новых случаях. Так плохо почувствовал себя гражданин Великобритании, высадившийся с лайнера МВ «Хондиус» на острове в Южной Атлантике. Ему на помощь уже десантировались на парашютах самолета группа медиков с лекарствами и оборудованием. Во втором случае речь идет о женщине в Испании. Она летела в одном самолете с голландцем, который впоследствии умер от инфекции. Носители хантавируса ант-грызуны передали его от человека к человеку возможно, но очень редка и связана с близким и длительным контактом. Наиболее вероятно, она на ранней стадии болезни, отмечают в ВОЗ. Однако, в отличие от коронавируса, когда больной становится заразен без симптомов, у хантавируса такой картины нет, говорит врач-инфекционист Елизавета Темник.
9: особенность этой группы заболеваний в том, что вот какое-то субклиническое, бессимптомное течение практически невозможно. То есть если человек заболевает, болезнь сразу достаточно ярко себя проявляет, и высокие риски тяжелого течения, поэтому меньше рисков передать большому количеству людей. Человек, если заразился, он уже точно будет знать, что он болеет, соответственно, за этим последуют все карантинные мероприятия, изоляция, да, обследование контактных и так далее. В плане того, что дальше, в плане такого обширного распространения, которое может привести к какой-то неблагополучной обстановке, я не думаю, что это конкретно с этим вирусом может произойти, а из-за особенностей путей и механизмов передачи. Это не 100% аэрозольная инфекция, как мы рассматриваем, допустим, те же высококонтагиозные корь, грипп, COVID-19, вообще это немножко другой вирус.
10: Риски эпидемии мы исключаем.
9: Я думаю, на данный момент они очень низкие.
1: Елизавета Темник, врач-инфекционист. Инкубационный период хантавируса длится от 1 до 8 недель после контакта и обычно включает лихорадку, головную боль, мышечные боли и желудочно-кишечные симптомы. Эксперты-вирусологи ранее говорили бизнес-ФМ, что вероятность пандемии хантавируса крайне мала, так как воздушно-капельным путем он не передается. Нам в Роспотребнадзоре заявляли, что мутация инфекции оценивается как крайне низкая. Антарктида тает быстрее, чем ожидалось. Ученые обнаружили под шельфовыми ледниками глубокие каналы, которые задерживают теплую океанскую воду, ускоряя таяние ледников снизу. Это может привести к попаданию большого объема льда в океан и ускорить повышение уровня мирового океана. Согласно прогнозам, к концу 21 века его уровень поднимется на несколько десятков сантиметров, но при высоких выбросах не исключен подъем до 5 метров к 2150 году. И даже считавшаяся стабильной Восточная Антарктида оказалась уязвимой, пишет научное издание Nature Communications. И по мнению исследователей, потоки талой воды меняют соленость и плотность воды в Южном океане, что влияет на глобальную океаническую циркуляцию и также на экосистемы от фитопланктона до пингвинов и китов, комментирует эксперт Института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова.
11: Если говорить простым языком, то, например, Арктика – это такой холодильник Земли, а Антарктика – это такая морозилка. И, естественно, все перепады и колебания температуры, которые в Антарктике происходят, они, конечно, более серьезные и могут привести к более глобальным последствиям. Говорить о таком повышении уровня мирового океана и о затоплении в среднесрочной перспективе больших городов, конечно, это не так. Но, тем не менее, проблема существует. Если говорить о причинах, которые к этому приводят, их, конечно, огромное количество. То есть все мы часто слышим о таком понятии, как антропогенное воздействие, но, тем не менее, есть и естественные причины, которые могут приводить к этому. И это подтопление снизу, это может быть естественные причины. Фактически, это как вот если мы снежок положим куда-нибудь и включим горячую воду, то мы примерно увидим то, что описывают ученые, только не сверху это происходит, а снизу, как теплая вода образует некие каналы и подтапливает лед.
10: Насколько это обратимый процесс или же это ухудшение состояния в дальнейшем?
11: Начиная от того, что там геотермальное тепло может оказывать влияние на, собственно, таяние и изменение такой атмосферной и океанической циркуляции. Говорить о том, что как-то человек что-то может сделать вот в этих глобальных процессах, не приходится.
1: Ирина Сельнова, Институт экологии НИУ ВШЭ. В конце апреля стало известно, что самый большой в мире ледник окончательно разрушился. Крупнейший в мире айсберг А-23А, отколовшийся от Антарктиды в 1986 году, за последние три месяца дрейфа потерял 99% своей площади. К апрелю айсберг стал занимать меньше 50 квадратных километров, тогда как в январе по размеру еще превышал 1000 квадратных километров. Изначальная площадь гиганта была почти как две Москвы.
12: Сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное, руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес-ФМ».
13: В эфире радио не на словах, а на деле. Между делом с Кирой Альтман.
14: Предстоящий Новый год я мечтаю оказаться на краю Земли и увидеть закаты длиной в 2 часа и жителей ледников. Говорим с Вадимом Мамонтовым, путешественником, основателем компании Russia Discovery. Он был там, и его рассказ дает мне такое вдохновение.
15: Но это не только, конечно же, Антарктида, это любые полярные широты. Действительно, солнце там не поднимается высоко над горизонтом. И когда мы шли в круизе на Северный полюс, когда пересекли 80-ю, где-то там в районе земли Франца Иосифа, оно вообще перестало опускаться за горизонт. И поскольку мы двигались в сторону полюса, то в 12 часов ночи, ровно в полночь, солнце висело точно по курсу нашего судна над горизонтом. Также и на Врангеле, и также в Антарктиде, естественно, солнце поднимается не очень высоко на длине горизонта, и он длится часами, закат, поэтому тот самый золотой час, так любимый фотографами, растягивается на несколько часов, поэтому фотографировать те самые айсберги, или есть такой там пролив, пролив Лемер, который даже когда-то называли проливом Кодека, ну, в те времена, когда еще любили снимать на пленку, при своей длине, по-моему, порядка 15 километров, говорили, что каждый год там снимается столько кадров, что длина пленки, она превышает длину этого пролива. Настолько он фотогеничный, и вот это зависшее над одним из его концов солнца позволяет его очень красиво как бы снимать. Он такими с двух сторон ограничивается высокими скалистыми горами, по нему плывут айсберги, большие льдины, и это, конечно, очень-очень так выразительно выглядит.
14: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
13: Между делом на Business FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: 12:16 в Москве. Москвичей после праздников ждет потепление на этой неделе. Будет до 23, а в выходные ожидается плюс 28, то есть температура середины лета. Тепло будет сопровождаться облачностью и кратковременными дождями. О погоде на эту короткую рабочую неделю говорит синоптик Центра Метео Александр Ильин.
16: До конца рабочей недели погода сильно поменяется, изменится ее характер, и начнется уже это происходить с завтрашнего дня. Плюс 18, плюс 20 градусов. При этом будет облачно с прояснениями, местами будет идти кратковременный дождь. По области не исключено, что и прогремит гроза. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 5-10 метров в секунду. В среду, четверг и в пятницу до конца этой короткой рабочей недели плюс 18, плюс 20. Наибольшая вероятность осадков с грозой на среду, в четверг осадков мало, в пятницу преимущественно без осадков. Ветер сохранит южные направления, по силе будет достаточно плотным, 5-10 метров в секунду. К пятнице стихнет, в субботу температура воздуха будет выше 20 градусов, 20-25. В воскресенье может еще на пару-тройку градусов потеплеть, можно представить, что где-то 23-28 градусов. В субботу с небольшим дождем, в воскресенье без осадков. В ночные часы минимальный уровень температуры тоже будет на достаточно высоком уровне, плюс 9, плюс 14 градусов. К концу недели, к выходным и ночью, плюс 13, плюс 18.
1: Александр Ильин, Центр Метео. Синоптики предупреждают, что раннее начало метеорологического лета, когда среднесуточная температура стабильна выше 15, может привести не только к теплому маю, но и прохладному июню. Ритейл, промышленность и строительство в апреле вошли в число сфер с наибольшим количеством вакансий для трудоустройства в России, сообщил об этом портал по поиску работы «Суперджоб». Больше всего вакансий оказалось в ритейле, как это было еще 2 года назад. Работодатели ищут продавцов-консультантов, кассиров и администраторов магазинов. Промышленность ушла на 2-е место. Но работодатели по-прежнему остро нуждаются в квалифицированных кадрах, говорит руководитель исследовательского центра «Суперджоб.ру» Наталья Голованова.
17: Ритейл занимал первые позиции во всех топах запросов работодателей на протяжении многих лет. И только последние года 2,5 мы видели, что на первое место по запросам на кадры вышла промышленность. Это связано в том числе и с демографической ямой, с тем, что формируется платформенная занятость, и много народу уходит в самозанятые. Есть в стране приходится многие процессы перестраивать и промышленность развивать форсированно в отдельных направлениях. Но, к сожалению, последние месяцы на первые места снова вернулся ритейл. На первом месте все возможные вакансии, связанные с продажами. Менеджеры по продажам, кассиры, продавцы разных специализаций. Несмотря на то, что мы сейчас слышим часто, что рынок труда опять стал рынком работодателя, какой-то баланс выстраивается на рынке труда, но при этом от нехватки персонала наш рынок труда по-прежнему страдает. И в первую очередь от нехватки квалифицированного персонала. До конца десятилетия мы еще будем находиться в той самой демографической яме. Количество людей, которые уходят в самозанятые, с каждым годом увеличивается на миллионы.
1: Наталья Голованова, Superjob.ru. По словам специалиста по рынку труда, самозанятые не спешат наниматься и предпочитают подработку и параллельно поиск подходящей для себя вакансии. Такой поиск может занимать годы, а работодатель при этом остается без штатных квалифицированных кадров. Их дефицит сохранится в России и во второй половине 26-го года, считают эксперты. Сильнее всего нехватку сотрудников в этот период будут ощущать сельское хозяйство, промышленность, строительство, ЖКХ, энергетика, транспорт и IT. В агросекторе проблема связана с низкой престижностью профессии, оттоком молодежи и старением кадров. Кадровый голод уже влияет на развитие производства, внедрение технологий и реализацию инфраструктурных проектов. В IT спрос на специалистов все еще превышает предложение. Из-за конкуренции за персонал работодатели продолжат повышать зарплаты. По прогнозам, рост может составить 10-12% до конца года. Полмиллиарда посещений на сайте Пентагона. Интерес пользователей вызвали секретные материалы об НЛО, выложенные там. Об этом сообщил официальный представитель Министерства войны Шон Парнелл. При этом он подчеркнул, что министерство продолжит расширять инициативу эту по обеспечению прозрачности информации о неопознанных аномальных явлениях, чтобы гарантировать американцам прямой доступ к сведениям. Пентагон объявил о публикации подборки ранее засекреченных 160 файлов в прошлую пятницу. Стали ли эти файлы сенсацией и чем объясняется их публикация? Об этом Светлана Чередникова.
18: Инициатор публикации секретных материалов об НЛО Дональд Трамп. И власти сохраняют интригу, обещая, что эти сведения будут постоянно дополняться. Говорят, хотя все файлы были проверены в целях безопасности, многие не анализировались на предмет аномалий. Для американцев тема НЛО всегда в топе самых интересных. Все материалы, появляющиеся в СМИ, все ток-шоу с людьми, говорящими об аномальных явлениях, имеют высокие рейтинги. В прошлом году на экраны вышел документальный фильм «Эпоха раскрытия» режиссера и продюсера Дэна Фараха. Это свидетельство бывших и действующих чиновников США, военных и разведчиков, о секретных программах по изучению НЛО и внеземных технологий. Эта картина стала самым кассовым документальным фильмом всех времен на платформе Amazon Prime Video. На фоне конфликта с Ираном, нефтяного кризиса, роста цен и остальных проблем, Дональд Трамп решил переключить внимание электората, напомнив заодно, что всегда следует интересам американцев, отмечает завкафедрой сравнительной политологии МГУ ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук.
19: У Трампа и администрации есть цель привлечь внимание и поддерживать позитивный образ президента. Трамп, когда шел на выборы и первый раз, и второй, себя позиционирует как политика-популиста, политика, который все делает для народа, в отличие от бюрократии. То есть он делает то, что хочется народу. И повышенный интерес к неопознанным летающим объектам, аномальным явлениям был и остается. И тем, что открываются эти файлы, Трамп как бы дает сигнал американцам: вот, вы хотели это узнать, правительство не должно от вас ничего держать в секрете.
18: Между тем, в опубликованных файлах нет прямых доказательств существования инопланетных цивилизаций, отмечают эксперты. В основном это свидетельства военных и видео, снятые специальными приборами с опциями тепловизора, ночного видения, с инфракрасными сенсорами. Это кадры черно-белые, мягко говоря, не самого лучшего качества. Там видны точки, тени, силуэты, которые хаотично двигаются, светятся, перемещаются на большой скорости или материализуются из пустоты. орбиты. Пожалуй, самое интересное – описание аномалий на Луне, сделанное астронавтами двух космических миссий – «Аполло-12» и «Аполло-17», про объекты, похожие на небольшие всполохи. В стенограмме миссии описываются явления за пределами космического корабля. Отмечается, что очень яркие частицы, фрагменты пролетают мимо во время маневрирования и выглядят как фейерверк. Также говорится о вспышках света, которые покидают Луну, устремляясь к звездам. Материалы, архивированные здесь, представляют собой нерешенные случаи. Правительство не в состоянии определить природу наблюдавшихся явлений, отмечается в сообщении Пентагона, сопровождающем файлы с НЛО. Подобные фото и видео военное ведомство оглашало и ранее, говорит научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
20: Да, действительно, в Пентагоне есть специальная комиссия с приличным бюджетом, несколько десятков миллионов долларов, которая занимается всеми случаями, которые невозможно сразу определить, что же именно попалось летчикам или на камерах, или кто-то еще увидел. И большая часть из них, понятно, что это метеозонды, дроны, летательные аппараты, ничего такого. Оставшаяся часть просто не совсем понятна, как правило, плохого качества съемка, неясно, что это. И каждый год стабильно эта новость возникает. Говорят, вы знаете, возможно, НЛО все-таки есть. И каждый год это происходит именно тогда, когда есть какие-то другие вещи, от которых стоило бы отвлечь внимание. Такая тема поднимается не первый раз. Роликов с инопланетянами не показали пока еще ни разу.
18: В одном из майских телешоу экс-президент Америки Барак Обама заявил, что правительство США не скрывает никаких доказательств существования пришельцев. Оно их просто не имеет. По его словам, такие секреты долго не хранятся. Какой-нибудь охранник зеленых человечков обязательно скинул бы селфи с ними своей девушке. На этом фоне в июне выходит премьера фильма Стивена Спилберга «День раскрытия» про то, как отреагирует человечество, если узнает от правительства о существовании инопланетян. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
13: Строго по делу. Создатель и президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
21: Ее называют матерью российского ИИ. Потомственный программист, математик, предприниматель и писательница в одном лице. Одна из тем, почему у нас создается много прототипов и мало что выходит в серию. А также, будет ли ИИ писать книги.
13: Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. Повторы программы во вторник после 7 и после 10 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
3: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
13: Другим наука. С Сергеем Корзуном.
22: Финское слово «сису» иногда называют секретом финского счастья. Используют без перевода в других языках как символ внутренней силы, стойкости и упорства. Сису, по словам исследовательницы Эмилии Лахти, начинается там, где, казалось бы, заканчиваются терпение и сила. Это как будто второе дыхание, которое открывается, когда разум советует сдаться. Многозначность и неполная определенность понятия «сису» привели к тому, что наука оперирует им не слишком охотно и иногда считает просто культурно окрашенным финским идеалом действия в тяжелые моменты. Есть даже предположение, что это идеологическая установка. В истории финской культуры слово «сису» часто использовали для обозначения упертости. Лишь в 20 веке оно начало приобретать современный высокий статус выдержки и стойкости в спорте, в сражениях и в преодолении климатических и жизненных невзгод. Сису, как психологический потенциал силы, был впервые представлен на 3-м Всемирном конгрессе по позитивной психологии в 2013 году. А в исследовании с финскими менеджерами во время пандемии было показано, что сису помогает бороться с кризисом, хотя при чрезмерном использовании полезный его эффект ослабевает. Иногда в понятие сису включают и немногословие финнов. Автор большой книги про это явление Йоанна Ньюланд пишет: «Мы не чувствуем неловкости от паузы в разговоре и не стремимся ее заполнять этикетной фразой». А еще мы обычно говорим то, что думаем, и иногда это выглядит почти как грубость, но финнам так легче. Сису становится популярным в Финляндии мужским именем. В 2015 году его включили в финский календарь именин, а его носители насчитывают уже несколько тысяч.
13: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 12.28, в студии Олеся Потапова. Великобритания расширила список антироссийских санкций. Под рестрикции попали сотрудники Российского агентства социального проектирования, глава Росмолодежи Григорий Гуров, начальник главного штаба движения «Юнармии» Владислав Головин, Севастопольский госуниверситет и Российский институт развития интернета. По данным ТАСС, всего в списке 85 позиций. Евросоюз может выделить Украине первый транш в рамках кредита на 90 миллиардов евро уже на следующей неделе, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. Она добавила также, что Евросоюз может начать прямые переговоры с Украиной о вступлении до конца июня. По словам политика, первый кластер переговоров может быть открыт еще во время председательства Кипра, которое продлится до конца июня. Кипр экстрадирует в США россиянина Сиражуддина Актулаева. Суд Ларнаки удовлетворил соответствующий запрос американской стороны. Актулаев прилетел на Кипр в мае прошлого года на свадьбу родственника, но его арестовали в международном аэропорту Ларнаки. Американские власти обвинили его в кибермошенничестве. Сам россиянин утверждает, что не в курсе, в чем его обвиняют. Сейчас он содержится в центральной тюрьме Никосии. Ему оказывают помощь российские дипломаты. Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чинават вышел из тюрьмы условно-досрочно, отбыв 8 месяцев наказания. В сентябре прошлого года Верховный суд королевства приговорил Чинавата к 1 году тюрьмы. Его обвинили в незаконном пребывании в центральном полицейском госпитале в течение 120 дней вместо того, чтобы находиться в тюрьме по приговору 2023 года. Тогда ему вменялось в том числе злоупотребление властью. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина первого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Туротрасль подсчитывает убытки из-за остановки продаж туров в Эмираты. Бизнес ждет сейчас, когда МИД разрешит организацию массовых поездок и чартерные рейсы. Гостиницы же в ОАЭ сейчас пустуют. Как быстро может восстановиться спрос? Российская винодельня Мисхака получила иск от итальянского производителя Просекко. Компания Ruggeri & Co. требует 190 миллионов рублей, причем с чем именно связан иск, неизвестно. Рубль сегодня растет, доллар на межбанке ушел ниже 74 рублей, юань ниже 11, Мосбиржа подрастает, прибавка в 2%. Обсуждаем все это с экспертами подробнее в нашем эфире. Итак, российская туротрасль подсчитывает убытки от падения продаж туров в Арабские Эмираты на фоне ограничений полетов из-за ближневосточного конфликта. Там, меж тем, пустуют гостиницы. Российский бизнес ждет, когда МИД даст добро на организацию массовых поездок и чартерные рейсы. Пока купить тур в Эмираты нельзя. При этом возможно организовать самостоятельный трансфер. Регулярные рейсы в ОАЭ сейчас есть. Что будет дальше со спросом на это направление, об этом Диана Чебанова.
0: В России все еще действует официальное предостережение на посещение Объединенных Арабских Эмиратов. Пакетные туры туда продавать не рекомендуется. Минэкономразвития и МИД ограничения снимать не торопятся, а туроператоры считают убытки. РСТ уже обратился в Минэкономразвития с просьбой пересмотреть ограничения. Там заявили, что в первые дни конфликта туроператоры потратили 7 миллиардов рублей на эвакуацию российских туристов. А доля стран Ближнего Востока составляла 16% всех зарубежных направлений туризма. Потеря этого блока ощутимо сказывается на всей отрасли. Кроме того, порядка 700 тысяч россиян использовали Объединенные Арабские Эмираты как транзитный хаб для поездок в третьи страны. При этом регулярные рейсы в Эмираты из России есть, и самолеты заполнены на 100%. Спрос на эту страну по-прежнему очень высокий, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур», член правления Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов.
2: Даже при действии этого предписания у нас каждый день звонки с просьбой забронировать продукты, продать. Но мы, как законопослушная компания, вынуждены людям отказывать. Эмираты пользуются спросом, тем более, что цены сейчас там катастрофически упали. Гостиницы, которые стоили 300, 400, 500 долларов, могут сейчас стоить в 2-3 раза дешевле. Что касается авиаперевозки, с одной стороны, вы знаете, увеличение топливного сбора у всех авиакомпаний произошло на фоне увеличившейся стоимости нефти и керосина. С другой стороны, спрос, который упал, гостиницы многие сейчас либо полупустые, либо некоторые затеяли какую-то реконструкцию, поэтому цены очень демократичные. Недельный турпакет на двоих, включая перелет, может стоить, начиная от 150 тысяч рублей, что, в принципе, никогда не было свойственно для Дубая и для Объединенных Арабских Эмиратов.
0: Гостиницы в Эмиратах действительно пустуют, но туристов стало заметно больше, чем в дни начала конфликта на Ближнем Востоке. Отдыхающие приезжают, но это по-прежнему самостоятельные туристы, которые сами бронируют гостиницы и перелеты. Ательеры, владельцы арендной недвижимости тоже ждут, когда Министерство иностранных дел разных стран, в том числе России, отменят ограничения на массовый туризм в ОАЭ, говорит жительница Дубая, управляющий партнер компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко.
4: К туристам все готово полностью. Отели готовы, рестораны, общественное питание, все готово. Все аттракционы открыты, которые закрывались. Например, вот такой аттракцион, как Global Village, был закрыт во время всех этих тяжелых дней. Насколько я знаю, что туристы, которые не берут туры, букинги уже появились. Мои коллеги, которые занимаются краткосрочной арендой, которая была 2 месяца в полном затишье, они как раз отрапортовали, что появились букинги. Прям активные. То есть ждем.
5: Много ли людей вот банально на улице ходят по сравнению с прошлыми периодами?
4: Да нет, немного. Ну, после такого потрясения требуется от 3 до 6 месяцев для полного восстановления. Опять же, все зависит от туристической компании, Министерства иностранных дел всех стран. Компании же, они закупают туры, пока что это они не делают. Туристы приезжают, увеличилось количество людей, но, конечно, не настолько, как в прошлом году. Абсолютно все спокойно. Школы открыты. Все приезжают обратно. Даже те, кто уезжал, те, кто немножко запаниковал, возвращаются. Это я про резидентов.
0: Когда направление откроется, продажи туров, по прогнозам участников рынка, будут выше ожиданий. Сработает эффект отложенного спроса. Авиакомпания Fly Dubai уже получила разрешение на полеты из нескольких городов России. Рейсы ее в расписании есть. Эль-Арабия тоже обещает вскоре вернуться на рынок. А в расписании Аэрофлота рейсы в ОАЭ заявлены уже на 1 июня. По самым оптимистичным прогнозам, разрешить массовый туризм в Объединенные Арабские Эмираты должны до конца мая. Стоимость самостоятельного перелета без пакетного тура в Дубай сейчас начинается от 50 тысяч рублей в обе стороны, говорит директор отдела продаж компании «Казьюнион Байру Стар» Николай Катасонов.
23: Туристы наши ждут открытия данного направления. Регулярные рейсы вот Fly Dubai Emirates на данный момент уже полные. Люди уже летят. Туры, к сожалению, сейчас пока их не продвигают, не продают. Как раз таки в связи с рекомендациями экономразвития. Но тем не менее, я думаю, уже к июню должно все стабилизироваться. Можно купить регулярный рейс у тех же арабских авиакомпаний, то есть Fly Dubai Emirates. Также забронировать отель через агрегаторы, которые работают. Можно оплачивать российскими картами. Ну и полететь отдыхать. Туристы многие, я думаю, так и летают до сих пор. Если государство отменит те рекомендации, которые действует на данный момент, поток будет достаточно большой. Важное направление – Ближний Восток. Там такие страны, как Эмираты, Катар, сейчас Саудовская Аравия, Оман. Для граждан России это, мне кажется, самые основные направления. Плюс очень большой поток туда летел именно как хабы. Многие летели через Дубай, через Катар, третьи страны, Мальдивы, Маврики.
0: Пока ограничения действуют, спрос перераспределился. По данным АТОР и сервиса слетать.ру, ситуация с Эмиратами не обрушила рынок майского отдыха. Туры купили в другие страны, например, Египет, Китай и Вьетнам. Диана Чубанова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Другим темам. Кубанские виноделы Мысхака получили иск от итальянского производителя Просекко. Компания Ruggeri & Co. направила в суд Москвы иск к самой винодельне и к российскому продавцу алкоголя Ресе о взыскании с них более 190 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Основания исковых требований не уточняются. Госпошлину за подачу иска от имени итальянской компании уплатила компания Simple, структура крупнейшего дистрибьютора алкоголя в России, Simple Group. Business FM направила запрос в эту компанию. Истец винодельня Ruggeri & Co. один из основатели производства Просека в итальянском регионе Венето. Какие могут быть претензии у итальянской стороны к Мисхака, непонятно, комментирует исполнительный директор виноторговой компании Форте Александр Лепилин.
7: Пока мало информации, то есть сложно говорить о сути его, но могу предположить, что если речь касается Руджери, это наряду с такими компаниями, как Конкадора, как Понте, это одни из толпов зоны Просека, которые участвовали вообще в формировании этой зоны, в ее популярности и так далее. Поэтому, скорее всего, что-то вокруг именно наименования Просека и что-то связано именно с авторскими правами по этому поводу. То, что участвует компания Simple, оно неудивительно, потому что компания Simple многолетний партнер Руджери, порядка 25 лет они вместе работают, насколько я помню, они представляют в России, и думаю, что здесь, в общем-то, все закономерно. А о сути претензий говорить рано, но, скорее всего, что-то в области именно прав на наименование Просека. Мисхака имеет виноград и виноградники сортом Глера, это второе название сорта Просека, потому что Просека — это такая удивительная история, что есть одновременно и винодельческая зона, и наименование сорта винограда. Второе наименование Глера, и во многих странах мира делают под именем Глера этот сорт винограда, чтобы именно отойти от авторских прав на наименование Просека, которое больше относится к географической зоне.
1: Александр Лепилин, виноторговая компания «Форт», операторы фирменного магазина «Мисхака». При этом говорят, что Просека они не продают. В каталоге вин этого производителя мы также не нашли ничего подобного, но вот Глера есть. Однако вряд ли претензии могут быть к этому названию. Иск поступил в Московский суд 4 мая и к рассмотрению еще не принят, но это дело времени. Иностранные производители продолжают активно отстаивать свои права, несмотря на трудности с исполнением их исковых требований, говорит партнер Тубело офис Антонио Дегор.
8: Никаких ограничений для иностранных юридических лиц на подачу исков в Российской Федерации нет. Если этой компании есть, например, товарные знаки, зарегистрированные в Российской Федерации, она их может в общем порядке защищать, как это могут делать и российские юридические лица наравне с ними. Если будет установлено нарушение, в данном случае, например, использование товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным на имя итальянской компании, то в случае установления этого нарушения иск может быть удовлетворен. Такие иски есть, то есть там, конечно, проблемы могут быть с последующим исполнением судебного решения и перечисления денег в иностранную юрисдикцию, но вполне возможно, что если эта компания будет представляться компанией Simple или через ее структуры, права могут быть уступлены третьему лицу на территории России. Вполне рабочая схема для такой категории исков. Действительно, многие компании ушли с рынка, и даже в случае наличия нарушений они по принципиальным соображениям просто не нанимают здесь юристов и иски не подают, но одновременно с этим многие компании продолжают защищать свои права, и практика постоянная. Может быть, меньше компаний Западной Европы, но, например, компании из Азии, из других юрисдикций по-прежнему продолжают защищать свои права, и это не редкость. У нас для товарных знаков есть такой способ расчета компенсации, как двукратная стоимость реализованного контрафактного товара, то есть товара, на котором незаконно использовалась товарный знак другого лица.
1: Антонио де Горто, Бело офис. Винодельня Мисхака работает в одноименном селе под Новороссийском с 17 года. Основной вид деятельности компании Риссе – розничная торговля алкогольными напитками в специализированных магазинах. Просека – сухое игристое вино, которое производят в 9 провинциях Италии из винограда сорта Глера с допустимым добавлением других сортов. Российские пчеловоды уже месяц ищут пропавшую фуру с узбекскими пчелами. 1700 насекомых, которых везли в Курганскую область на пасеку, не прошли карантин и на место доставки так и не приехали. Затерялись где-то в Башкирии, где активно развито пчеловодство. К поискам подключили полицию, Россельхознадзор, но обнаружить пропавшую фуру пока не удалось. Как говорят представители профильного бизнеса, ситуация создает угрозу для пчеловодов. Южные пчелы могут быть носителями опасных заболеваний и для своих российских сородичей спровоцировать массовую гибель местных пчелиных семей. Как это ни парадоксально, но ситуация с одной пропавшей фурой сейчас обсуждается всем профессиональным сообществом, говорит президент межрегиональной общественной организации Межрегиональный союз пчеловодов Александр Кукс.
9: Много инфекций. Основное — это клещ тропический. Он очень тяжело лечится. Наносит колоссальный ущерб пасекам. Пасеки сыпятся. Бывает, до 70% погибает на пасеке пчел пчелиных семей. Помимо этого, у них очень сильно развиты грибковые инфекции. Так как там сухой климат, грибок для них не опасен. Ну, он сухой, он не развивается. Когда они сюда завозят, у нас более сырой климат. И пчелы сильно болеют грибковыми инфекциями. Поэтому обязательно карантин должен быть до ввоза и после ввоза. И, конечно, пчеловод забьет тревогу за зачем ему очередная партия инфекции? В этом только причина.
10: А у наших пчел этих нет заболеваний, они только завозные?
9: Эти заболевания завезли именно из южных регионов, в основном с Узбекистана. А туда завезли с племенным материалом, с матками, с южных регионов, в том числе от Америки, Африки. То есть это тропический клещ. Он живет только в тропиках. Заразы своей хватает, еще и с другого региона. Понятно, что это совсем неправильно. Поэтому и ищут.
1: Александр Кукс, Межрегиональный союз пчеловодов. 10 апреля фура с узбекскими пчелами въехала в Астраханскую область из Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на организацию пчеловодов Башкирии. Они и обнаружили нарушение карантинных мер. Импортерами узбекских пчел стали два юридических лица, однако они не называются. Они ждали фуру на карантинных пасеках в Кетовском районе Курганской области. Однако уже в конце апреля стало известно, что пчел не доставили на обязательный карантин. И более того, выяснилось, что площадка при этом не была оборудована для карантинных мер. Причины этого сейчас уточняются. О перепродаже пчел представители отрасли тоже не фиксировали, пока они направили обращение в прокуратуру, Россельхознадзор и в МВД.
13: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 22, 23 и 24 мая. Театр «Нации». Волшебный мюзикл для семейного просмотра «Синяя-синяя птица». Спектакль рассказывает историю увлекательных приключений девочки Матильды и ее брата Тиля. В этой постановке сошлось все. Яркое зрелище со множеством трюков и спецэффектов и философские рассуждения о вечных ценностях. Подробнее на theatreofnations.ru. 6+. Музейные ценности. Международный музей туалетов «Сулба»

0: варианты мебель для ванных комнат. Всего около 4000 экспонатов из 50 стран. Рядом с каждым экспонатом табличка с анекдотом на туалетную тему, а на стенах стихи, афоризмы, шутки и карикатуры в той же концепции. Музейные ценности на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
1: Комитет государственного строительного надзора города Москвы подвел итоги первого квартала года. По словам председателя Мосгостройнадзора Антона Слободчикова, с января комитет выдал 131 разрешение почти на 2,4 миллиона квадратных метров на строительство и реконструкцию объектов различного назначения. 81% проектов будут реализованы на внебюджетные средства. Девелоперы планируют построить 106 объектов общей площадью 2,2 миллиона квадратных метров. Среди вышеперечисленных объектов 8 образовательных учреждений, 2 детско-взрослых поликлиники, 14 деловых комплексов, 11 производственных объектов и 30 жилых домов, 15 из которых приходятся на программу реновации. Одновременно своей статистикой поделился аналитический центр компании «Инком недвижимость». И по его данным, по состоянию на апрель в границах старой Москвы в годовом отношении квартир в продаже стало меньше на 25,5%, а в ЦНАО предложение сократилось на 42%. И какой округ ни возьми, везде падение. И почти везде на двузначный показатель. Самый незначительный минус – в ЦАО, где экспозиция уменьшилась всего на 1,3% до 3000 лотов. А вот Новомосковский округ – почти минус 44%, Южный – минус 40,5%, Северный – минус 35% и так далее. Застройщикам приходится балансировать между дорогим кредитом, постоянными изменениями цены материалов, нехваткой рабочей силы, наполнением счетов эскроу, пока предпосылок для наращивания объемов строительства нет. И в 2026 году, по прогнозам аналитиков, экспозиция может убавиться еще на 10-15%. Нетрудно догадаться, что при таком раскладе цены как росли, так и продолжат расти. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
0: Недвижимость на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: 12:47 в Москве. Рынок выходит с майских праздников в небольшом оптимизме. Индекс Мосбиржи сегодня открыл торги ростом более чем на 1,5%, 2650 пунктов. Отскок бенчмарка 2600 начался еще в пятницу и продолжается на геополитических заявлениях о переговорном процессе. Рубль на межбанке сегодня укрепился вслед за российским рынком. 73 за доллар впервые с 23 года, кстати. 87 за евро. К юаню торгуемся около 10 рублей 90 копеек. Нефть также остается на высоких уровнях. Стоимость марки Brent выросла к утру понедельника больше, чем на 3%, превысив 104 доллара за баррель. С чем связан такой оптимизм и как долго он продлится, говорит руководитель управления аналитических исследований AVI Capital Дмитрий Александров.
3: И реакция российского индекса акций – это, конечно, реакция на слова, сказанные президентом в пятницу о возможном скором завершении противостояния, плюс развитое еще и высказываниями американского президента, плюс там информация о подготовке неких возможных переговоров со стороны ЕС и выбора некой единой переговорной фигуры с их стороны. И то же самое касается рынка нефти, вообще энергоносителей, и не только вообще рынка сырья, скорее – это новый виток обострения, по крайней мере, на уровне риторики, между Ираном и США, вот, который произошел вчера и продолжается сегодня. Значит, переброс с высказываниями о неприемлемости взаимных предложений.
2: А в рубле сейчас какая картина? Вот такой всплеск роста сегодня. Надолго ли?
3: Он тоже может быть отчасти продолжением позитива в акциях, просто потому что, во-первых, рубль начал укрепляться после того, как объявленные объемы операции со стороны ЦБ в интересах Минфина оказались вдвое примерно ниже, чем ожидания рынка исходные. То есть, грубо говоря, покупать валюту будут гораздо меньше, чем ждали. На этом началось укрепление рубля, и оно еще дополнительно вот геополитическими факторами будет чуть-чуть еще стимулироваться. Но тут важно еще, что вот опять же высокая нефть и приходящие с лагом платежи тоже будут, конечно, поддержку рублю дополнительно оказывать в этой ситуации. Поэтому он может там и к 73,5, и к 73 теоретически.
2: Но не ниже.
3: Но просто в более крупно, маловероятно.

0: Александров, Авикапитал. Позитив на рынке акций действительно кратковременный. Откат вниз по индексу Мосбиржи с началом рабочей недели возможен, соглашается директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Евброкер Александр Тимофеев.
1: Я бы не спешил заряжаться позитивом, потому что все-таки это очень маленькие объемы. Это выходной день в большинстве инвестиционных компаний. И в целом это скорее такие спекуляции на очень тонком рынке, чем сигналы о том, что мы переходим там в какой-то другой стадии рынка. Безусловно, главный драйвер для российских индексов – это слухи об переговорах с Европой и, соответственно, некоторый позитив с этим связан. Но, честно говоря, за последние годы мы уже много раз слышали о том, что переговоры могут начаться. Индексы каждый раз реагировали достаточно бурно, хотя, на самом деле, конечно, 2% нельзя назвать каким-то внушительным ростом. Но затем, после того, как мы не слышали никакой конкретики, индексы точно так же откатывались и на те значения, на которых они были до этого. Поэтому я бы, честно говоря, был очень осторожен пока в прогнозах, дождался бы завтрашнего дня, но я думаю, что это скорее такие спекулятивные движения, а вряд ли предвестник каких-то более мощных изменений. К сожалению, если мы посмотрим на график в разрезе месяцев, то увидим, что мы находимся в достаточно безыдейном боковике. Угу. Понятно, что без радикальных изменений на геополитическом плане, не просто косметических переговоров или там намеков на переговоры, а реальных таких сдвигов, ну, без этого я боюсь, что говорить об устойчивом росте индексов московской биржи пока, конечно, нельзя.
0: И нефть не поможет, которая сегодня растет.
1: Нефтью здесь ситуация еще более неприятная, потому что, с одной стороны, да, мы видим достаточно высокие значения по нефти и продолжающуюся неопределенность вокруг Ирана. Это, конечно, играет на руку России, потому что чем дольше эта неопределенность продолжается, тем больше скважин будет остановлено, тем сложнее станет логистика, и тем более Россия станет привлекательным партнером для очень большого количества стран по сравнению с классическими поставщиками из региона Персидского залива. Одновременно я напомню, что перемирие действует всего 2 дня. До этого логистическая инфраструктура России, топливная инфраструктура, инфраструктура хранения переживала достаточно непростые времена. Соответственно, статистики о том, действительно ли мы стали продавать нефть больше, тем более с каким дисконтом ее продаем, у нас нет. Более того, цена на нефть в $100 там, или 105, это очень неплохо, но это цена, в которой реализовались все геополитические риски, которые могли бы быть в принципе, наверное. А все конфликты рано или поздно заканчиваются. Мы опять слышим о том, что и Трамп ведет какие-то переговоры с Ираном. И очевидно, что рано или поздно страны придут к какому-то консенсусу. И, конечно, вот здесь кроется главный риск для российских нефтяников, потому что совершенно непонятно, что с ценами будет в тот момент.
0: Александр Тимофеев, брокер ЦБ, оставил официальный курс доллара на праздники 12 мая ниже 75 рублей за доллар. Евро стоит 88,55, юань 10,93. Футболисты Барселоны досрочно за 3 тура до конца выиграли чемпионат Испании. Судьба золотых медалей впервые в истории решалась в очной встрече принципиальных соперников Барселоны и мадридского Реала. Сильнее оказалась каталонская команда 2-0. Как это было, рассказывает спортивный обозреватель Business FM.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Эта эль-классика, безусловно, войдет в историю. В день матча случилась трагедия в семье главного тренера Барсы Ханса Дитера Флика. У него умер отец. Встреча началась с минуты молчания, а после нее на награждении немецкий специалист не мог сдержать слез. Сама игра осталась на втором плане. Барселоне было достаточно ничейного результата, но она план перевыполнила. Задачу каталонцы решили еще в первые 18 минут. Сначала Маркус Решфорд со штрафного снял паутину с девятки, а затем Ферран Торрес завершил красивую комбинацию точным ударом. Больше голов забито не было. Вернее, не было засчитано. Джуд Беллингем поразил такие ворота Барсы, но сделал это из очевидного офсайда, в котором находился он и его партнеры по команде. Ну и какое классика без нервов, потасовок, судейских ошибок. Явный пенальти в ворота сине-гранатовых назначен не был, и даже ВАР не подключался. Но, как бы то ни было, чемпион Испании известен, а на награждение вышел даже травмированный Ламин Ямаль. Фанаты сине-гранатовых начали праздновать победу еще до начала встречи. Хотели весело, задорно, эпатажно, но получилось не очень. Пытаясь напакостить Реалу, болельщики перепутали клубный автобус и забросали камнями автобус Барселоны. Правда, потом и мадридскому тоже досталось. В стане Реала все сложно. У команды серьезные проблемы. Нет единства, происходят стычки. Громкая история возникла за несколько дней до поединка с Барсой. На тренировке подрались Орельен Чуамини и Федерико Вальверде. Последний даже попал по итогам в больницу и кратковременно терял память. Историю активно освещали испанские СМИ. Как бы ни пытались потом игроки оправдаться в соцсетях, как бы ни утверждал Вальверде, что это он сам ударился головой об стол при падении, шило в мешке не утаишь. И в клубе сурово наказали игроков, выписали каждому штраф в размере 500 тысяч евро. Другая звезда сливочных, Килиан Мбаппе, травмирован. В период восстановления он был замечен с подружкой на Сардинии. Фото разлетелось быстро. Негодование болельщиков Реала, которые и раньше недолюбливали француза, вылилось в петицию. Требования продать Мбаппе подписали более 70 миллионов человек. Главный тренер команды Альваро Арбелоа так и не смог сплотить Реал. В этом сезоне клуб не выиграл ни одного трофея. Очевидно, что Арбелоа не останется во главе сливочных. Но ясности с новым наставником тоже нет. Видимо, нет четкого плана и у президента Реала Флорентино Переса. Последние инсайды активно сватали в команду Жозе Мауриньо, но он раз за разом опровергал информацию о возвращении. Ранее сообщалось о варианте с Юргеном Клоппом и даже с Дидье Дешамом, но ничего из этого не подтвердилось. Ну, а Барселона выиграла уже 5-й трофей с Фликом. 2 чемпионства, 2 суперкубка, 1 кубок Испании. Как сообщает издание ESPN, тренер, контракт с которым истекает через год, близок к тому, чтобы подписать новое соглашение.
4: Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: Пока сумма технологий брала небольшую паузу, в мире технологий случилось несколько краеугольных, хотя и не связанных между собой событий, которые обязательно надо суммировать, чем на этой неделе и займемся. Сегодня о бухгалтере, покидающем пост руководителя крупнейшей технологической компании мира. В сентябре Тим Кук передаст оперативное управление Apple Джону Тернусу, старшему вице-президенту по аппаратному обеспечению. За 15 лет правления Кука Apple показала фантастические финансовые результаты, озолотив акционеров. Если в чем-то и обвиняли главу компании, то в отсутствии ярких инноваций. Претензия, с которой я не согласен. Да, Тим Кук – классический пример бухгалтерского подхода к управлению, главное в котором – четкие приоритеты и отсутствие ошибок. Оброс слухами, но так и не был официально подтвержден. Проект телевизора. Списана в убытки дорогостоящая история умного автомобиля. Кук без страха и сомнения закрывал проекты, в качестве которых не был абсолютно уверен. Из выпущенного, но не взлетевшего, можно вспомнить разве что шлем дополненной реальности и собственную кредитную карту. Последнюю до сих пор действует в Штатах, но не так популярно. Зато при Куке компания выпускает умные часы и фактически монополизирует этот сегмент. Успешно переходит на собственные процессоры. Критически важные решения в современных условиях, запускает платежную систему и активно развивает экосистему сервисов. Тим Кук уходит на стратегический пост главы совета директоров под фанфары и великолепные финансовые показатели. 15 лет он не делал того, в чем сомневался, и не жалел сил и ресурсов на то, что считал необходимым. На смену ему приходит инженер и, возможно, новые приоритеты. Быть правильным полезно, но скучно. Иногда бизнес требует толику безумства. Возможно, для Apple этот момент наступил.
2: Сумма технологий на Бизнес FM.
6: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 12:58, в студии Олеси Потапова. Возгорание произошло в здании РЖД у Павелецкого вокзала в центре Москвы. В тушении огня задействован пожарный поезд, сообщает агентство «Москва». На пострадавших информации не было, ЧП не повлияло на движение поездов. Глава Минобороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. Ожидается, что он обсудит с украинской стороной взаимодействие в сфере вооружений, в том числе совместное производство беспилотных систем. Согласно официальным данным, Германия предоставила Украине с февраля 2022 года около 40 миллиардов евро в качестве гуманитарной и 55 миллиардов евро в качестве военной помощи. Новое правительство Венгрии нацелено на вступление в еврозону к 2030 году, заявила кандидат на пост главы МИД Анита Орбан. В Венгрии идет формирование нового правительства после вступления в должность премьер-министра страны Петра Мадьяра, чья партия ТИСА победила на парламентских выборах. При этом новое правительство не поддержит ускоренное присоединение Украины к Евросоюзу, но будет отстаивать права венгерского национального меньшинства в Закарпатье, отметила Орбан. Министерство образования и науки объявило о введении дня тишины во время приема в вузы, когда нельзя будет управлять своим согласием. Эксперты ожидают, что такое нововведение сделает конкурсную ситуацию более предсказуемой. Как пояснили в министерстве, после приказа о зачислении уже нельзя будет подавать и отзывать свое согласие на это. Среди других нововведений приемной кампании 2026-2027 учебного года единый цифровой канал подачи документов через портал госуслуги. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Час дня в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Российско-украинский конфликт идет к завершению, заявил Владимир Путин. Также вскоре возобновятся контакты Москвы и Вашингтона. Евросоюз, между тем, обсуждает потенциальных переговорщиков с Россией. И все это очень понравилось российскому рынку. Мосбиржа сегодня устремилась вверх. Как трактовать все эти сигналы, обсудим с экспертом через минуту. Количество зараженных хантавирусом растет. Симптомы обнаружили уже у 3 эвакуированных пассажиров лайнера MV Hondius у берегов Испании. В эти дни там проходит эвакуация людей с судна, но эксперты полагают, что риски пандемии все же крайне низкие. Антарктида тает быстрее, чем ожидалось. Ученые выяснили, что уровень мирового океана может прибавить несколько десятков сантиметров уже к концу века. Влияние это окажет и на экосистему океанов. Подробнее в эфире Business FM. Итак, обсуждаем заявление Владимира Путина, что дело в российско-украинском конфликте идет к завершению. Российский рынок отреагировал большим позитивом. Мосбиржа после выходных открылась заметным ростом, укрепился рубль. Хотя никакой конкретики не прозвучало, но Путин впервые за долгое время назвал Зеленского по фамилии, допустил встречу с ним в третьей стране. Но Зеленский уже оценил это как дипломатический успех Украины, поскольку это было его предложение, которое Путину передал словацкий премьер Фица. И вот уже европейские страны готовят свою повестку для обсуждения с Москвой. Глава евродипломатии Каллас заявила, что главы МИД стран ЕС в конце мая 27-28 числа обсудят темы для возможных переговоров с Россией. При этом она отвергла кандидатуру Шрёдера, предложенную Путиным, в качестве переговорщика ЕС с Москвой. Она сказала, позволить России выбирать переговорщика от имени Европы было бы не очень мудро. Ну, все это обсудим с председателем Президиума Совета по внешней оборонной политике, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. Федор Александрович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Давайте заявление президента начнем. Владимир Путин говорил о приближении завершения конфликта на Украине. Ну и вот сразу позитив на рынках. Мосбиржа подросла сегодня. Ваше мнение, какие сигналы здесь в словах президента?
8: Ну, что касается рынков, то им только, как это, дай хоть какой-нибудь повод, чтобы поколебаться. Это мы видим и в случае с Ираном и Трампом, и в данном контексте тоже. Я бы на это не очень обращал внимания. Что касается сигналов, ну, как всегда, надо смотреть весь контекст реплики президента. Он, да, четко указал, что рассчитывает на скорое завершение, но он же не объяснил, какое. Параллельно было сказано, что задачи, так сказать, решаются военным путем. И в те же дни различные официальные лица российские сказали, что известны требования, и от них никто отступать не собирается. Тем не менее, да, атмосфера вокруг происходящего, во всяком случае, вот политика риторическая явно сдвинулась. То есть ощущение того, что желание куда-то продвинуться от нынешнего, ну, такого бесконечного противостояния, оно есть, но пока это, на мой взгляд, только выражение неких желаний, за которыми вряд ли что-то конкретное стоит.
0: Но, тем не менее, в Европе оживились вот насчет переговоров с Россией. Каллас говорит, анонсировала обсуждение возможных тем даже, хотя фигуру Шрёдера отвергла. Стуф говорит, что настало время для диалога. Все это приведет ли к каким-то реальным результатам?
8: Ну, это не первый раз. Мы из европейских уст за предшествующий год-полтора, за то время, пока Трамп и Соединенные Штаты ведут какие-то действия дипломатические, мы это слышали уже в том контексте, что ну как же так, они там что-то решают, а Европы за столом нет. Угу. Мне кажется, что ничего не изменилось, это та же мотивация. Понимаете, во всех этих поползновениях европейских, которые, да, иногда происходят, нету самого главного. О чем, собственно говоря, они собираются разговаривать с Россией, с Путиным, в чем предмет переговоров. И они, такое впечатление, что они обсуждают сам факт как самоценный. То есть с их точки зрения, вот если они так уж и быть согласятся на новые контакты там с российским президентом или с российским представителем, это уже с их стороны такой жест огромный, что дальше, конечно, Россия должна идти навстречу. Но содержание-то не меняется, то есть позиция Европы, по крайней мере, объявленная в самых разных контекстах и на разных уровнях, она какая была, такая есть. Россия не может ничего приобрести в результате этой войны. А это значит, что этот разговор, если он случится со Стубом, со Шрёдером, с кем угодно, он будет заключаться в том, что они скажут, вы должны прекратить агрессию и вернуться туда, с чего начали, или тогда разговаривать не о чем. Но пока все вот на этом уровне. Это, в общем, смешно, и это качественно отличается от того, что делают американцы. К американской позиции есть много вопросов, и к их политике, и к их, так сказать, переговорным тактикам. Но там изначально с приходом Трампа изменился подход. Они не навязывают что-то вот четко свое. Они пытаются найти, каким образом стороны можно усадить и уговорить.
0: Как-то повлиять ситуацию Соединенные Штаты, вот, кстати, могут. Ушаков говорит, что в Москву снова Витков с Кушнером приедут, скоро причем.
8: Ну, Соединенные Штаты на ситуацию с Европой влиять, мне кажется, не будут. Им это не особо нужно. Тем более, что Трамп сейчас в очередной раз озлоблен на европейцев из-за их позиции по Ирану. Я думаю, что европейская активность, вот эта словесная, она, конечно, связана с тем, что они ощущают некоторые симптомы того, что по все стороны конфликта есть некоторое желание все-таки прийти к, ну, выйти на следующий уровень. И Европа больше всего боится, что это дальше может происходить вообще без нее. Поэтому вот это вот, что надо говорить, мы должны быть за столом. С чем они должны быть за столом, непонятно, но должны быть.
0: Ну, тем не менее, так, если представить теоретически, вот кто мог бы быть вот тем самым переговорщиком? Почему Шрёдера предложил Путин? Там вот именно его, а не, скажем, того же Фица, он тоже мог вполне подойти.
8: Нет, ну здесь должен быть человек из страны, которая обладает весом. Фица, при всем огромном уважении к его мужеству и принципиальности, это не тот калибр, который нужен. Шрёдер прозвучал, понятно, у Путина со Шрёдером очень давние, очень близкие, дружеские отношения. Шрёдер даже вот в этой ситуации, в общем-то, остракизма, которым он подвергся после 22 года, он не вилял, он не делал заявлений, что я разочарован, я думал, он такой, а он не такой. В этом смысле Путин и вот его оговорка, что разговаривать с теми, кто не наговорил всяких глупостей, вот она очень характерна. Да, конечно, для европейского и особенно немецкого, большей части немецкого истеблишмента, это совершенно как-то вот не представляется возможным, потому что Шрёдер ошельмован, Шрёдер, на него налепили этикеток, что он там пособник и так далее. Но на самом деле я бы не исключал и этот вариант. Потому что, что там говорит Каллас, это, конечно, хорошо. Но когда и если дойдет до того, что все-таки надо там быть, за этим столом, но ассортимент-то узкий довольно. Там тех политиков, которые способны хоть как-то нормально разговаривать с Путиным, не ультимативно и не имея за спиной кучи ругательств, которые они в его адрес произнесли, их, в общем-то, очень мало осталось в Европе.
0: Угу. А слова Зеленского вот о том, что это дипломатический успех Украины, что, мол, это было его предложение о личной встрече, которое Путину передал Фицо, вот такая реакция о чем нам говорит?
8: Ну, это говорит о том, что Зеленский мастер использовать любую ситуацию для всяких эффектов внешних. Во-первых, что, собственно говоря, передал Фица, но он передал, что Зеленский хотел бы встретить. Зеленский это говорил уже 150 раз, и Путин столько же 150 раз говорил, что с удовольствием, пусть, так сказать, приезжает, поговорим. Ничего не изменилось в этом плане, поэтому на это я бы не обращал внимания. Ну, Зеленский в своем стиле, он так работает.
0: Все-таки спрошу, сегодня заканчивается вот объявленное перемирие между Россией и Украиной. Шансы на, может быть, продление есть?
8: Ну, честно говоря, я не вижу шансов на продление. С чего вдруг оно случилось, это продление? Договоренность была о 3 днях. 3 дня стороны, надо сказать, соблюли довольно четко, судя по всему. Пока больше никаких договоренностей нет. Когда и если Трамп вновь в это дело вовлечется и начнет что-нибудь еще предлагать, возможно, будет снова. Но пока, по-моему, все. Этот вопрос закрыт.
0: Большое спасибо вам за комментарий. Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», был с нами на прямой связи. Обсуждали заявление Владимира Путина, что дело в российско-украинском конфликте идет к завершению. Российский рынок сегодня на это отреагировал позитивно, но, вот по словам экспертов, переоценивать этот позитив не стоит. Пока к другой теме. Антарктида тает быстрее, чем ожидалось. Ученые обнаружили под шельфовыми ледниками глубокие каналы, которые задерживают теплую океанскую воду, ускоряя таяние ледников снизу. Это может привести к попаданию большого объема льда в океан и ускорить повышение уровня мирового океана. Согласно прогнозам, к концу 21 века его уровень поднимется на несколько десятков сантиметров, но при высоких выбросах не исключен подъемы до 5 метров к 2150 году. Даже считавшаяся стабильной восточная Антарктида оказалась уязвимой, пишет научное издание Nature Communications. И по мнению исследователей, потоки талой воды меняют соленость и плотность в Южном океане, что влияет на глобальную океаническую циркуляцию, также на экосистемы от фитопланктона до пингвинов и китов. Комментирует эксперт Института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова.
9: Если говорить простым языком, то, например, Арктика – это такой холодильник Земли, а Антарктика – это такая морозилка. И, естественно, все перепады и колебания температуры, которые в Антарктике происходят, они, конечно, более серьезные и могут привести к более глобальным последствиям. Говорить о таком повышении уровня мирового океана и о затоплении в среднесрочной перспективе больших городов, конечно, это не так. Но, тем не менее, проблема существует. Если говорить о причинах, которые к этому приводят, их, конечно, огромное количество. То есть все мы часто слышим о таком понятии, как антропогенное воздействие, но, тем не менее, есть и естественные причины, которые могут приводить к этому. И это подтопление снизу, это, может быть, естественные причины. Фактически, это как вот если мы снежок положим куда-нибудь и включим горячую воду, то мы примерно увидим то, что описывают ученые, только не сверху это происходит, а снизу, как теплая вода образует некие каналы и подтапливает лед.
10: Насколько это обратимый процесс или же это ухудшение состояния в дальнейшем?
9: Начиная от того, что там геотермальное тепло может оказывать влияние на, собственно, таяние и изменение такой атмосферной и океанической циркуляции. Говорить о том, что как-то человек что-то может сделать вот в этих глобальных процессах, не приходится.
0: Ирина Тельнова, Институт экологии НИУ ВШЭ. В конце апреля стало известно, что самый большой в мире ледник окончательно разрушился. Крупнейший в мире айсберг К-23А, отколовшийся от Антарктиды в 1986-м, за последние 3 месяца дрейфа потерял 99% своей площади. К апрелю айсберг стал занимать меньше 50 квадратных километров, тогда как в январе по размеру еще превышал 1000 квадратных километров. А изначальная площадь гиганта была почти как 2 Москвы.
2: Реклама.
11: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
12: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Между делом с Кирой Альтман.
13: Вот вы везете из далеких путешествий камни. Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery, делает это. И вот какую коллекцию он собрал на мысе Дежнёва.
14: Если говорить про мыс Дежнёва, вот ту самую восточную точку России, в последнем путешествии в прошлом году, я собрал там такую небольшую, как я ее называю, лимитированную коллекцию абсолютно драгоценных камней. Это обычная морская галька, собранная на берегу. 5 камушков, которые я сфотографировал рядом со своими часами, на которых координаты этого места, чтобы все сомневающиеся могли удостовериться, что этот камень именно оттуда. Привез эти 5 камушков в Москву и постепенно раздариваю своим друзьям с наказом, чтобы когда они его получат, они почаще брали его в руки. Это точно поможет им попасть на этот мыс Дежнёва.
13: Я, возможно, покажусь вам и Вадиму странным собеседником, но брать камни, ну или рвать цветы могу только, когда попрошу разрешения у места, вот как шаман, хотя мне никто этому не учил. И поэтому я уточняю Вадима, а ему требуется разрешение там земли, неба, вселенной, вот там, где он оказывается, вот чтобы камни забрать с собой.
14: Нет, я очень верю в это, в то, что мы связаны все один большой мир. Ну и, конечно, да, внутренне ты благодаришь место и, наверное, не спрашиваешь его разрешения, а скорее говоришь что, о том, что ты хочешь, чтобы это место было доступно кому-то еще, и поэтому ты вот делаешь такой ритуал. Рассчитываю на взаимность, на понимание этого места, что оно как бы примет и других гостей.
13: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM.
6: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: 13:16 в Москве. Москвичей после праздников ждет потепление на этой неделе. Будет до 23, а в выходные ожидается плюс 28, то есть температура середины лета. Тепло будет сопровождаться облачностью и кратковременными дождями. О погоде на эту короткую рабочую неделю говорит синоптик Центра Метео Александр Ильин.
15: До конца рабочей недели погода сильно поменяется, изменится ее характер, и начнется уже это происходить с завтрашнего дня. Плюс 18, плюс 20 градусов. При этом будет облачно с прояснениями, местами будет идти кратковременный дождь. По области не исключено, что и прогремит гроза. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 5-10 метров в секунду. В среду, четверг и в пятницу до конца этой короткой рабочей недели плюс 18, плюс 23. Наибольшая вероятность осадков с грозой на среду, в четверг осадков мало, в пятницу преимущественно без осадков. Ветер сохранит южные направления, по силе будет достаточно плотным, 5-10 метров в секунду. К пятнице стихнет, в субботу температура воздуха будет выше 20 градусов, 20-25. В воскресенье может еще на пару-тройку градусов потеплеть, можно представить, что где-то 23-28 градусов. В субботу с небольшим дождем, в воскресенье без осадков. В ночные часы минимальный уровень температуры тоже будет на достаточно высоком уровне, плюс 9, плюс 14 градусов. К концу недели, к выходным ночью, плюс 13, плюс 18.
0: Александр Ильин, Центр Метео. Синоптики предупреждают, что раннее начало метеологического лета, когда среднесуточная температура стабильна выше 15, может привести не только к теплому маю, но и прохладному июню. Россияне открыли новые экзотические направления для путешествий в Малайзию и Филиппины, рассказал РИА Новости вице-президент АТОР Артур Мурадян. По его словам, в последнее время спрос на эти направления вырос, возможно, из-за кризиса на Ближнем Востоке. Перспективы в отрасли видят и в таком экзотическом направлении, как Занзибар, но только при условии запуска удобных авиарейсов, пока их не хватает. Пока эти направления остаются все же нишевыми, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России и гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Макарчан.
16: Что касается азиатских направлений, та же Малайзия, Филиппины не будут иметь большого успеха в силу разных причин. В Малайзии, по сути, нет таких пляжей с чистой водой, с чистым морем, как, например, в том же Вьетнаме на Фукуоке или Таиланде, того же Хайнаня, если берем Китай. Филиппины – очень интересное направление, но, опять же, огромная страна, но если мы берем пляжный отдых, то все будет вращаться вокруг острова Барака и плюс-минус еще нескольких там островов в том же регионе, потому что столица Манила, там купаться негде. Экскурсионная программа намного беднее, чем в Бангкоке, Хошимине или в Ханое, и тем более в Пекине. Филиппины проигрывают экскурсионку и Вьетнаму, и Таиланду, и Китаю. Поэтому мы здесь не видим какой-то большой перспективы, скажем, огромного количества рейсов в Малайзию или Филиппины. Скорее, это вот такое некое нишевое направление для абсолютно небольшого количества россиян. Намного меньше, например, вызовет интерес, чем те же Мальдивы.
0: Александр Макарчан, вице-президент АТОР. Путешествие на Филиппины и в Малайзию на 10 дней, по данным АТОР, обойдется в 120-150 тысяч рублей на человека, а на африканское направление в 200-220 тысяч. Новые фильмы Андрея Звягинцева и Кантемира Балагова, также засилье японцев, отсутствие Голливуда. Во вторник, 12 мая, стартует 79-й Каннский кинофестиваль. О работах россиян, которые там покажут, и о том, какие картины, скорее всего, доедут до нашего проката, Александра Сидорова.
17: На мировой фестивальной арене вновь звучат русские имена. Но эти режиссеры живут и снимают сейчас за границей. Одно из главных событий – возвращение в большое кино Андрея Звягинцева. У него был 9-летний перерыв, вызванный в том числе проблемами со здоровьем. Новая картина Звягинцева называется «Минотавр». Ее представят в основном конкурсе. Рассказывает кинокритик Анна Нехаева.
18: Главный герой, глава российской компании, который узнает об измене жены в драматичный для себя момент, готовится производить кадровые перестановки в своей фирме, параллельно на него наваливается семейная драма. Предполагается, что это будет довольно интимный портрет семьи, который вплетен в контекст современной России, но, зная Звягинцева, наверняка это будет социальная рефлексия, одновременно драматический слом главных героев. Еще одна картина российского режиссера – Кантемира Балагова. Это первая англоязычная картина Балагова «Варенье из бабочек». Ее покажут в параллельной программе «Двухнедельник режиссеров». Это третий полный метр ученика Сокурова после «Тесноты и дылды». Удивительно звездный актерский состав. Барри Кеоган, Райли Кио, Гарри Меллинг и Моника Белуччи. Почему Балагов решил направиться в параллельную программу? Можно разные версии выдвигать. Вообще «Двухнедельник режиссеров» считается более лояльным к молодым кинематографистам. Если основной конкурс – это прежде всего про статус, про какой-то стейтмент, то «Двухнедельник режиссеров» позволяет мастерам более творчески и свободно говорить о тех или иных темах.
17: Работа еще одной россиянки, выпускницы ВГИКа Евгении Казанкиной «Город сов», вошла в короткометражную секцию фестиваля. В главной роли Вера Янгалычева, которую вы недавно могли видеть в Лермонтове Бакурадзе. Некоторые заведомо заметные фильмы, в том числе из основного конкурса, должны доехать до российского проката. Например, «Параллельные истории» иранца Асгара Фархади в ролях «Весь цвет французского актерского мира» Изабель Юппер, Вирджинии Ифера, Венсан Кассель, Пьер Нине, Катрин Денёв. Главная героиня – писательница, отчаянно ищущая вдохновение. Она находит его в том, чтобы наблюдать за соседями из дома напротив. Обладатель «Золотой пальмовой ветви» за фильм «Магазинные воришки» японец Хирокадзу Креэда приедет на смотр с фильмом «Барашек в ящике». Это история семейной пары, которая приводит в дом человекоподобного робота, чтобы воспитать его как сына. Эту картину российский зритель точно сможет увидеть в этом году. Так же, как и фильм «Любовь моя» от номинанта на премию «Оскар» испанца Родриго Сарагоена. Кино про отношения отца и дочери на фоне съемок масштабного исторического фильма. Продолжает кинокритик сайта «Сноб» Дима Елагин.
19: Сама парама прекрасна. Там какое-то абсолютное засилие японцев и испанцев. Это все хорошие режиссеры, особенно японцев. Это Рисуки Хамагучи, Хироказу Кураэда и Кодзи Фукада. Они уже как бы 50 лет ездят в Канны и вот снова приехали. Если говорить о таких любопытных персонажах, которых тоже стоит отметить, то у нас будет два фильма француза Квантана Дюпьо, которого многие кричат Квентин Дюпьо. Один из них будет закрывать уже названный «Двухнедельник». И последний, наверное, кого все ждут, это фильм Николаса Виденга-Рёфна «Её личный ад». купили в Россию. Это довольно-таки странное кино. Мистика. Мне кажется, что Николас — наш такой главный наследник Дэвида Линча.
17: В Каннах, безусловно, будет что посмотреть. Но впервые смотр пройдет совсем без больших американских фильмов. Это еще больше увеличивает разрыв с Венецианским фестивалем. Туда ездит весь Netflix и многие из Голливуда. Александра Сидорова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Главная тема – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре внимания – инвестиции, развитие внутреннего потенциала и трансформация рынков. Форум станет площадкой для обсуждения практических решений для бизнеса. Организатор – фонд «Росконгресс». Подробнее на forumspb.com. 6+.
20: Вопреки прогнозам, наличным деньгам пророчили верную смерть уже к 2020-му. Растущая популярность банковских карт и развитие электронных услуг не оставляли повода для сомнений. Окончательный удар по кэшу могла нанести пандемия, которая, по всем прогнозам, должна была резко увеличить безналичные платежи. Но удивительным образом в 2020-м финансовые институты наблюдали рост наличных в обращении. Сегодня в еврозоне более половины операций на кассах офлайн-магазинов оплачиваются кэшем. Причем эта доля еще выше в Германии, Австрии и Италии. Физические деньги оказались критически важны как резерв при сбоях цифровых систем. Для многих принципиально, что они обеспечивают приватность платежей. Кроме того, они более понятны людям в возрасте, а где-то просто остаются существенной частью культурной традиции.
2: Вопреки прогнозам на Бизнес ФМ. Другим наука с Сергеем Корзуном.
21: Страх – это естественная реакция организма на опасность или угрозу. Классический ответ – бей или беги, с дополнительным вариантом – замри. Эта древняя стратегия помогает снизить заметность, обработать информацию и выиграть время для правильного решения. Эволюция выработала в организмах избыточную осторожность по модели «обжегшись на молоке, дуешь на воду». Это хорошо для выживания, но может привести к патологической тревоге и фобиям. Предрасположенность к ним может передаваться генетически, но в первую очередь наследуются не конкретные страхи, а степень чувствительности и порог включения всей системы реагирования на угрозу. А дальше работает уже обучение. Ребенок набивает шишки сам или же копирует поведение окружающих. У детей обнаруживают очень раннюю реактивность на змей, пауков, высоту, но это еще не готовая фобия. Страх – это не только реакция мозга на внешнюю опасность, но и взгляд внутрь себя. Мониторинг сердцебиения, дыхания, давления – практически всех внутренних сигналов тела через механизмы интероцепции. У многих животных сигналы хищника понижают аппетит, изменяют физиологию и метаболизм. Это способ временно перераспределить энергию от роста и кормления к выживанию. В дикой природе часто используют среду не по принципу «где больше еды», а по компромиссу «еда против риска». А животный страх формирует маршруты, часы активности, выбор укрытий и даже структуру сообщества. Полное отсутствие страха связывают с повреждением миндалины. Аналоги русскоязычного мема про отвагу и слабоумие есть и в других языках. Но связь смелости с низким интеллектом наукой не установлена. Скорее, мотивами безрассудства становятся гонка за острыми ощущениями и недооценка рисков.
2: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
7: В Москве 13 часов 28 минут. У микрофона Олеся Потапова. В период действия режима прекращения огня в зоне специальной военной операции ВСУ более 23 тысяч раз нарушили перемирие. Об этом сообщает Минобороны. Российские войска зеркально реагировали на нарушение Украиной перемирия, заявили в военном ведомстве. Мирный житель получил ранение в результате атаки дрона в селе Ясные Зори Белгородского округа. Беспилотник ударил по предприятию, пострадал сотрудник, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, мужчина госпитализирован. На месте атаки повреждены КАМАЗ и легковой автомобиль. Еще одна легковушка полностью уничтожена огнем. МИД КНР официально подтвердил визит президента США Дональда Трампа. Он посетит Китай с 13 по 15 мая по приглашению председателя Си Цзиньпина. Это станет первой поездкой действующего лидера США в Китай с 2017 года. Китайские власти готовы приложить усилия для устранения разногласий с Вашингтоном, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. По данным Рейтер, Трамп и Си могут обсудить оказание КНР финансовой поддержки Москвы и затронуть иранскую проблематику, а также тему искусственного интеллекта. Британская певица Дуа Липа подала иск к Samsung на 15 миллионов долларов. Она обвинила компанию в незаконном использовании своего изображения, сообщает журнал People. Иск поступил в окружной суд Калифорнии. Samsung использовала репортажный снимок 30-летней певицы на картонных коробках с телевизорами, которые продаются в США. Поклонники поп-звезды заявляют, что решили купить телевизор, увидев изображение своего кумира. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 13.30 в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Туротрасль подсчитывает убытки из-за остановки продаж туров в Эмираты. Бизнес ждет, когда МИД разрешит организацию массовых поездок и чартерные рейсы. А гостиницы «Живое» сейчас пустуют. Как быстро может восстановиться спрос? Российская винодельня Мисхак получила иск от итальянского производителя Просека. Компания Red Jerry & Co. требует 190 миллионов рублей. Причем с чем именно связан иск, неизвестно. Рубль сегодня растет, доллар на межбанке ушел ниже 74 рублей, юань ниже 11. Мосбиржа подрастает, прибавка в 2%. Обсуждаем все это с экспертами. Подробнее в нашем эфире. Итак, российская туротрасль подсчитывает убытки от падения продаж туров в Арабские Эмираты на фоне ограничений полетов из-за ближневосточного конфликта. А там, меж тем, пустуют гостиницы. Российский бизнес ждет, когда МИД даст добро на организацию массовых поездок и чартерные рейсы. Пока купить тур в Эмираты нельзя. При этом возможно организовать самостоятельный трансфер. Регулярные рейсы в ОАЭ сейчас есть. Но что будет дальше со спросом на это направление, об этом Диана Чебанова.
1: В России все еще действует официальное предостережение на посещение Объединенных Арабских Эмиратов. Пакетные туры туда продавать не рекомендуется. Минэкономразвития и МИД ограничения снимать не торопятся, а туроператоры считают убытки. РСТ уже обратился в Минэкономразвития с просьбой пересмотреть ограничения. Там заявили, что в первые дни конфликта туроператоры потратили 7 миллиардов рублей на эвакуацию российских туристов. А доля стран Ближнего Востока составляла 16% всех зарубежных направлений туризма. Потеря этого блока ощутима. Тима сказывается на всей отрасли. Кроме того, порядка 700 тысяч россиян использовали Объединенные Арабские Эмираты как транзитный хаб для поездок в третьи страны. При этом регулярные рейсы в Эмираты из России есть, и самолеты заполнены на 100%. Спрос на эту страну по-прежнему очень высокий, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур», член правления Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов.
3: Даже при действии этого предписания у нас каждый день звонки с просьбой забронировать, продать. Но мы, как законопослушная компания, вынуждены людям отказывать. Эмираты пользуются спросом. Тем более, что цены сейчас там катастрофически упали. Гостиницы, которые стоили 300, 400, 500 долларов, могут сейчас стоить в 2-3 раза дешевле. Что касается авиаперевозки, с одной стороны, вы знаете, увеличение топливного сбора у всех авиакомпаний произошло на фоне увеличившейся стоимости нефти и керосина. С другой стороны, спрос, который упал, гостиницы многие сейчас либо полупустые, либо некоторые затеяли какую-то реконструкцию, поэтому цены очень демократичные. Недельный турпакет на двоих, включая перелет, может стоить, начиная от 150 тысяч рублей, что, в принципе, никогда не было свойственно для Дубая и для Объединенных Арабских Эмиратов.
1: Гостиницы в Эмиратах действительно пустуют, но туристов стало заметно больше, чем в дни начала конфликта на Ближнем Востоке. Отдыхающие приезжают, но это по-прежнему самостоятельные туристы, которые сами бронируют гостиницы и перелеты. Ательеры, владельцы арендной недвижимости тоже ждут, когда Министерство иностранных дел разных стран, в том числе России, России отменят ограничения на массовый туризм в УАЭ, говорит жительница Дубая, управляющий партнер компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко.
4: К туристам все готово полностью. Отели готовы, рестораны, общественное питание, все готово. Все аттракционы открыты, которые закрывались. Например, вот такой аттракцион, как Global Village, был закрыт во время всех этих тяжелых дней. Насколько я знаю, что туристы, которые не берут туры, букинги уже появились. Мои коллеги, которые занимаются краткосрочной арендой, которая была 2 месяца в полном затишье, они как раз отрапортовали, что появились букинги. Прям активные. То есть ждем.
5: Много ли людей вот банально на улице ходят по сравнению с прошлыми периодами?
4: Да нет, немного. Ну, после такого потрясения требуется от 3 до 6 месяцев для полного восстановления. Опять же, все зависит от туристической компании, Министерства иностранных дел всех стран. Компании же, они закупают туры, пока что это они не делают. Туристы приезжают, увеличилось количество людей, но, конечно, не настолько, как в прошлом году. Абсолютно все спокойно. Школы открылись. Все приезжают обратно. Даже те, кто уезжал, те, кто немножко запаниковал, возвращаются. Это я про резидентов.
1: Когда направление откроется, продажи туров, по прогнозам участников рынка, будут выше ожиданий. Сработает эффект отложенного спроса. Авиакомпания Fly Dubai уже получила разрешение на полеты из нескольких городов России. Рейсы ее в расписании есть. Эль-Арабия тоже обещает вскоре вернуться на рынок. А в расписании Аэрофлота рейсы в УАЭ заявлены уже на 1 июня. По самым оптимистичным прогнозам, разрешить массовый туризм в Объединенные Арабские Эмираты должны до конца мая. Стоимость самостоятельного перелета без пакетного тура в Дубай сейчас начинается от 50 тысяч рублей в обе стороны, говорит директор отдела продаж компании «Казьюнион Байру Стар» Николай Катасонов.
22: Туристы наши ждут открытия данного направления. Регулярные рейсы вот Fly Dubai Emirates на данный момент уже полные. Люди уже летят. Туры, к сожалению, сейчас пока их не продвигают, не продают. Как раз таки в связи с рекомендациями экономразвития. Но тем не менее, я думаю, уже к июню должно все стабилизироваться. Можно купить регулярный рейс у тех же арабских авиакомпаний, то есть Fly Dubai Emirates. Также забронировать отель через агрегаторы, которые работают. Можно оплачивать российскими картами. Ну и полететь отдыхать. Туристы многие, я думаю, так и летают до сих пор. Если государство отменит те рекомендации, которые действует на данный момент, поток будет достаточно большой. Важное направление – Ближний Восток. Там такие страны, как Эмираты, Катар, сейчас Саудовская Аравия, Оман. Для граждан России это, мне кажется, самые основные направления. Плюс очень большой поток туда летел именно как хабы. Многие летели через Дубай, через Катар, третьи страны – Мальдивы, Маврики.
1: Пока ограничения действуют, спрос перераспределился. По данным АТОР и сервиса слетать.ру, ситуация с Эмиратами не обрушила рынок майского отдыха. Туры купили в другие страны, например, Египет, Китай и Вьетнам. Диана Чубанова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Другим темам. Кубанские виноделы Мысхака получили иск от итальянского производителя Просекко. Компания Ruggeri & Co. направила в суд Москвы иск к самой винодельне и к российскому продавцу алкоголя Ресе о взыскании с них более 190 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Основания исковых требований не уточняются. Госпошлину за подачу иска от имени итальянской компании уплатила компания Simple, структура крупнейшего дистрибьютора алкоголя в России, Simple Group. Бизнес FM направила запрос в эту компанию. Истец винодельня Ruggeri & Co. один из основателей производства Просекко в итальянском регионе Венето. Какие могут быть претензии итальянской стороны к Мысхака, непонятно, комментирует исполнительный директор виноторговой компании Форте Александр Лепилин.
23: Пока мало информации, то есть сложно говорить о сути его, но могу предположить, что если речь касается Ruggeri, это наряду с такими компаниями, как Конкадора, как Понте, это одни из толпов зоны Просекко, которые участвовали вообще в формировании этой зоны, в ее популярности и так далее. Поэтому, скорее всего, что-то вокруг именно наименования Просекко, что-то связано именно с авторскими правами по этому поводу. То, что участвует компания Simple, оно не удивительно, потому что компания Simple многолетний партнер Ruggeri, порядка 25 лет они вместе работают, насколько я помню, они представляют в России, и думаю, что здесь, в общем-то, все закономерно. А суть претензий говорить рано, но, скорее всего, что-то в области именно прав на наименование Просекко. Мысхака имеет виноград и виноградники сортом Глера, это второе название сорта Просекко, потому что Просекко это такая удивительная история, что здесь одновременно и винодельческая зона, и наименование сорта винограда. Второе наименование Глера. И во многих странах мира делают под именем Глера этот сорт винограда, чтобы именно отойти от авторских прав на наименование Просека, которое больше относится к географической зоне.
0: Александр Лепилин, виноторговая компания «Форд», операторы фирменного магазина «Мысхак». При этом говорят, что Просека они не продают. В каталоге вин этого производителя мы также не нашли ничего подобного, но вот Глера есть. Однако вряд ли претензии могут быть к этому названию. Иск поступил в Московский суд 4 мая и к рассмотрению еще не принят, но это дело времени. Иностранные производители продолжают активно отстаивать свои права, несмотря на трудности с исполнением их исковых требований, говорит партнер Tobelo Office Антонио Дегор.
8: Никаких ограничений для иностранных юридических лиц на подачу иска в Российской Федерации нет. Если этой компании есть, например, товарные знаки, зарегистрированные в Российской Федерации, она их может в общем порядке защищать, как это могут делать и российские юридические лица наравне с ними. Если будет установлено нарушение, в данном случае, например, использование товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком, зарегистрированным на имя итальянской компании, то в случае установления этого нарушения иск может быть удовлетворен. Такие иски есть, то есть там, конечно, проблемы могут быть с последующим исполнением судебного решения и перечислением денег в иностранную юрисдикцию, но вполне возможно, что если эта компания будет представляться компанией Simple или через ее структуры, права могут быть уступлены третьему лицу на территории России. Вполне рабочая схема для такой категории исков. Действительно, многие компании ушли с рынка, и даже в случае наличия нарушения они по принципиальным соображениям просто не нанимают здесь юристов и иски не подают. Но одновременно с этим многие компании продолжают защищать свои права, и практика постоянная. Может быть, меньше компаний Западной Европы, но, например, компании из Азии, из других юрисдикций по-прежнему продолжают защищать свои права, и это не редкость. У нас для товарных знаков есть такой способ расчета компенсации, как двукратная стоимость реализованного контрафактного товара, то есть товара, на котором незаконно использовалась товарный знак другого лица.
0: Антонио де Гор, Tobelo Office. Винодельня Мысхака работает в одноименном селе под Новороссийском с 17 года. Основной вид деятельности компании Риссе – розничная торговля алкогольными напитками в специализированных магазинах. Просека – сухое игристое вино, которое производят в 9 провинциях Италии из винограда сорта Глера с допустимым добавлением других сортов. Российские пчеловоды уже месяц ищут пропавшую фуру с узбекскими пчелами. 1700 насекомых, которых везли в Курганскую область на пасеку, не прошли карантин и на место доставки так и не приехали. Затерялись где-то в Башкирии, где активно развито пчеловодство. К поискам подключили полицию, Россельхознадзор, но обнаружить пропавшую фуру пока не удалось. Как говорят представители профильного бизнеса, ситуация создает угрозу для пчеловодов. Южные пчелы могут быть носителями опасных заболеваний и для своих российских сородичей спровоцировать массовую гибель местных пчелиных семей. Как это ни парадоксально, но ситуация с одной пропавшей фурой сейчас обсуждается всем профессиональным сообществом, говорит президент межрегиональной общественной организации Межрегиональный союз пчеловодов Александр Кукс.
9: Много инфекций. Основное – это клещ тропический. Он очень тяжело лечится. Наносит колоссальный ущерб пасекам. Пасеки сыпятся. Бывает, до 70% погибает на пасеке пчел пчелиных семей. Помимо этого, у них очень сильно развиты грибковые инфекции. Так как там сухой климат, грибок для них не опасен. Но он сухой, он не развивается. Когда они сюда завозят, у нас более сырой климат. И пчелы сильно болеют грибковыми инфекциями. Поэтому обязательно карантин должен быть до ввоза и после ввоза. И, конечно, пчеловод забьет тревогу, зачем ему очередная партия инфекции. В этом только причина.
10: А у наших пчел этих нет заболеваний, они только завозные?
9: Эти заболевания завезли именно из южных регионов, в основном с Узбекистана. А туда завезли с племенным материалом, с матками, с южных регионов, в том числе Америки, Африки. То есть это тропический клещ. Он живет только в тропиках. Заразы своей хватает, еще и с другого региона. Понятно, что это совсем неправильно. Поэтому и ищут.
0: Александр Кукс, Межрегиональный союз пчеловодов. 10 апреля фура с узбекскими пчелами въехала в Астраханскую область из Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на организацию пчеловодов Башкирии. Они и обнаружили нарушение карантинных мер. Импортерами узбекских пчел стали два юридических лица, однако они не называются. Они ждали фуру на карантинных пасеках в Кетовском районе Курганской области. Однако уже в конце апреля стало известно, что пчел не доставили на обязательный карантин. И более того, выяснилось, что площадка при этом не была оборудована для карантинных мер. Причины этого сейчас уточняются. О перепродаже пчел представители отрасли тоже не фиксировали, пока они направили обращение в прокуратуру, Россельхознадзор и в МВД.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». 14 мая, студия театрального искусства. Спектакль «Самоубийца». Постановка по запрещенной в советское время пьесе Николая Эрдмана в редакции Сергея Женовача. На авансцене 22 двери, за каждой из которых скрывается свой маленький мир, где можно найти едкую сатиру, смех, слезы и пронзительную историю маленького человека. В главной роли Вячеслав Евлантьев. Подробнее на sti.ru. 18+. Строго по делу. Создатель и президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
11: Ее называют матерью российского ИИ. Потомственный программист, математик, предприниматель и писательница в одном лице. Одна из тем, почему у нас создается много прототипов и мало что выходит в серию. А также, будет ли ИИ писать книги.
2: Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. Повторы программы во вторник после 7 и после 10 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес.

0: Пояснительной записке, согласно данным открытых источников, в 2024 году около 90% возведенных жилых домов имели выявленные недостатки, а 5-7% жилья – критические нарушения. Бизнес-ФМ попросила игроков рынка прокомментировать предложение депутатов. О том, что большинство новостроек сдаются с недоделками, говорят сегодня все. Но поможет ли здесь простое увеличение гарантийных сроков? Не породит ли оно новых проблем в дополнение к старым? Ничуть не поможет и стопроцентно породит. Такой общий вывод можно сделать из полученных ответов. Собеседники Бизнес-ФМ считают, что подобная инициатива – свидетельство недостаточной защищенности покупателей. Но взять и превратить, скажем, 3 года в 20 – значит заставить девелоперов заложить будущие гарантийные риски в цену и поднять ее, сделав первичное жилье еще менее доступным. Сегодня в условиях все еще высокой ключевой, дефицита рабочей силы, не слишком высокой покупательской активности и без того серьезной конкуренции со вторичным рынком и так далее, навешивать на застройщиков еще рост гарантийных сроков, пожалуй, слишком. Более эффективным эксперты считают комплексный подход, одновременное усиление строительного надзора и ответственности УК, цифровизация контроля качества и ужесточение требований к подрядчикам. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкаст-платформах.
2: 13:47 в Москве. Рынок выходит с майских праздников в небольшом оптимизме. Индекс Мосбиржи сегодня открыл торги ростом более чем на 1,5%, 2650 пунктов. Отскок бенчмарка 2600 начался еще в пятницу и продолжается на геополитических заявлениях о переговорном процессе. Рубль на межбанке сегодня укрепился вслед за российским рынком. 73 за доллар впервые с 23 года, кстати. 87 за евро. К юаню торгуемся около 10 рублей 90 копеек. Нефть также остается на высоких уровнях. Стоимость марки Brent выросла к утру понедельника больше, чем на 3%, превысив $104 за баррель. С чем связан такой оптимизм и как долго он продлится, говорит руководитель управления аналитических исследований AVI Capital Дмитрий Александров.
3: И реакция российского индекса акций — это, конечно, реакция на слова, сказанные президентом в пятницу о возможном скором завершении противостояния. Плюс развитое еще и высказываниями американского президента, плюс там информация о подготовке неких возможных переговоров со стороны ЕС и выбора некой единой переговорной фигуры с их стороны. И то же самое касается рынка нефти, вообще энергоносителей, и не только вообще рынка сырья, скорее, это новый виток обострения, по крайней мере, на уровне риторики, между Ираном и США, вот который произошел вчера и продолжается сегодня, значит, переброс с высказываниями о неприемлемости взаимных предложений.
2: А в рубле сейчас какая картина, вот такой всплеск роста сегодня, надолго ли?
3: Он тоже может быть отчасти продолжением позитива в акциях, просто потому что, во-первых, рубль начал укрепляться после того, как объявленные объемы операции со стороны ЦБ в интересах Минфина оказались вдвое примерно ниже, чем ожидания рынка исходные. То есть, грубо говоря, покупать валюту было гораздо меньше, чем ждали. На этом началось укрепление рубля, и оно еще дополнительно вот геополитическими факторами будет чуть-чуть еще стимулироваться. Но тут важно еще, что, вот опять же, высокая нефть и приходящие с лагом платежи тоже будут, конечно, поддержку рублю дополнительно оказывать в этой ситуации. Поэтому он может там и к 73,5, к 73 теоретически.
2: Но не ниже.
3: Но просто в более крупно, маловероятно.
2: Дмитрий Александров, AVI Capital. Позитив на рынке акций действительно кратковременный. Откат вниз по индексу Мосбиржи с началом рабочей недели возможен, соглашается директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Евброкер Александр Тимофеев.
4: Я бы не спешил заряжаться позитивом, потому что все-таки это очень маленькие объемы. Это выходной день в большинстве инвестиционных компаний. И в целом это скорее такие спекуляции на очень тонком рынке, чем сигналы о том, что мы переходим там в какой-то другой стадии рынка. Безусловно, главный драйвер для российских индексов – это слухи об переговорах с Европой и, соответственно, некоторый позитив с этим связан. Но, честно говоря, за последние годы мы уже много раз слышали о том, что переговоры могут начаться. Индексы каждый раз реагировали достаточно бурно, хотя, на самом деле, конечно, 2% нельзя назвать каким-то внушительным ростом. Но затем, после того, как мы не слышали никакой конкретики, индексы точно так же откатывались и на те значения, на которых они были до этого.

0: Поэтому я бы, честно говоря, был очень осторожен пока в прогнозах, дождался бы завтрашнего дня, но я думаю, что это скорее такие спекулятивные движения, а вряд ли предвестник каких-то более мощных изменений. К сожалению, если мы посмотрим на график разрезе месяцев, то увидим, что мы находимся в достаточно безыдейном боковике. Угу. Понятно, что без радикальных изменений на геополитическом плане, не просто косметических переговоров или там намеков на переговоры, а реальных таких сдвигов, ну, без этого я боюсь, что говорить об устойчивом росте индексов московской биржи пока, конечно, нельзя.
1: И нефть не поможет, которая сегодня растет.
0: Нефть здесь ситуация еще более неприятная, потому что, с одной стороны, да, мы видим достаточно высокие значения по нефти и продолжающуюся неопределенность вокруг Ирана. Это, конечно, играет на руку России, потому что чем дольше эта неопределенность продолжается, тем больше скважин будет остановлено, тем сложнее станет логистика, и тем более Россия станет привлекательным партнером для очень большого количества стран по сравнению с классическими поставщиками из региона Персидского залива. Одновременно я напомню, что перемирие действует всего 2 дня. До этого логистическая инфраструктура России, топливная инфраструктура, инфраструктура хранения переживала достаточно непростые времена. Соответственно, статистики о том, действительно ли мы стали продавать нефть больше, тем более с каким дисконтом мы ее продаем, у нас нет. Более того, цена на нефть в $100 там, или 105, это очень неплохо, но это цена, в которой реализовались все геополитические риски, которые могли бы быть в принципе, наверное. А все конфликты рано или поздно заканчиваются. Мы опять слышим о том, что и Трамп ведет какие-то переговоры с Ираном. И очевидно, что рано или поздно страны придут к какому-то консенсусу. И, конечно, вот здесь кроется главный риск для российских нефтяников, потому что совершенно непонятно, что с ценами будет в тот момент.
1: Александр Тимофеев, брокер ЦБ, оставил официальный курс доллара на праздники 12 мая ниже 75 рублей за доллар. Евро стоит 88,55, юань 10,93. К другим темам. Футболисты Барселоны досрочно за 3 тура до конца выиграли чемпионат Испании. Судьба золотых медалей впервые в истории решалась в очной встрече принципиальных соперников Барселоны и мадридского Реала. Сильнее оказалась каталонская команда 2-0. Как это было, рассказывает спортивный обозреватель Business FM.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Эта «Эль Классика» безусловно войдет в историю. В день матча случилась трагедия в семье главного тренера «Барсы» Ханса Дитера Флика. У него умер отец. Встреча началась с минуты молчания, а после нее на награждении немецкий специалист не мог сдержать слез. Сама игра осталась на втором плане. Барселоне было достаточно ничейного результата, но она план перевыполнила. Задачу каталонцы решили еще в первые 18 минут. Сначала Маркус Решфорд со штрафного снял паутину с девятки, а затем Ферран Торрес завершил красивую комбинацию точным ударом. Больше голов забито не было. Вернее, не было засчитано. Джуд Беллингем поразил такие ворота Барсы, но сделал это из очевидного офсайда, в котором находился он и его партнеры по команде. Ну и какое классика без нервов, потасовок, судейских ошибок. Явный пенальти в ворота синегранатовых назначен не был, и даже ВАР не подключался. Но, как бы то ни было, чемпион Испании известен, а на награждение вышел даже травмированный Ламин Ямаль. Фанаты синегранатовых начали праздновать победу еще до начала встречи. Хотели весело, задорно, эпатажно, но получилось не очень. Пытаясь напакостить Реалу, болельщики перепутали клубный автобус и забросали камнями автобус Барселоны. Правда, потом и мадридскому тоже досталось. В стане Реала все сложно. У команды серьезные проблемы. Нет единства, происходят стычки. Громкая история возникла за несколько дней до поединка с Барсой. На тренировке подрались Орельен Чуамини и Федерико Вальверде. Последний даже попал по итогам в больницу и кратковременно терял память. Историю активно освещали испанские СМИ. Как бы ни пытались потом игроки оправдаться в соцсетях, как бы ни утверждал Вальверде, что это он сам ударился головой об стол при падении, шило в мешке не утаишь. И в клубе сурово наказали игроков, выписали каждому штраф в размере 500 тысяч евро. Другая звезда сливочных, Килиан Мбаппе, травмирован. В период восстановления он был замечен с подружкой на Сардинии. Фото разлетелось быстро. Негодование болельщиков Реала, которые и раньше недолюбливали француза, вылилось в петицию. Требования продать Мбаппе подписали более 70 миллионов человек. Главный тренер команды Альваро Арбелоа так и не смог сплотить Реал. В этом сезоне клуб не выиграл ни одного трофея. Очевидно, что Арбелоа не останется во главе сливочных. Но ясности с новым наставником тоже нет. Видимо, нет четкого плана и у президента Реала Флорентино Переса. Последние инсайды активно сватали в команду Жозе Мауриньо, но он раз за разом опровергал информацию о возвращении. Ранее сообщалось о варианте с Юргеном Клоппом и даже с Дидье Дешамом, но ничего из этого не подтвердилось. Ну, а Барселона выиграла уже 5-й трофей с Фликом. 2 чемпионства, 2 суперкубка, 1 кубок Испании. Как сообщает издание ESPN, тренер, контракт с которым истекает через год, близок к тому, чтобы подписать новое соглашение.
4: Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
5: «Сумма технологий» с Денисом Самсоновым.
6: SaaS-покалипсис – новое слово из Кремниевой долины. Предсказание обвала компаний, предлагающих облачные сервисы масштаба предприятия. Причина – искусственный интеллект и агенты, способные самостоятельно решать задачи, требующие нескольких действий, анализа данных, взаимодействия с другими приложениями. Пример из недавних. Adobe представила пакет Coworker для организации маркетинговых компаний. Когда с продажами что-то пошло не так, агенты Adobe способны выбрать проседающую аудиторию, разработать адресную стратегию, найти и создать необходимый креатив и самостоятельно провести АБ-тестирование и запустить кампанию в интернете. Еще более радикальный подход представила Salesforce. Идея стратегов платформа – полностью открыть ее для агентов. Благодаря новой архитектуре создатели агентов на основе любых популярных систем искусственного интеллекта смогут получать доступ к инструментам Salesforce. Облачный сервис становится прослойкой между агентом и данными. Непонятно, как в этом случае будет организована тарификация. Раньше CRM-платформы брали подписку по числу рабочих мест. Но кто в новых условиях работник и что из себя представляет его место, еще предстоит определить. Как пишут коллеги из издания VentureBeat, в мире, где агенты могут самостоятельно рассуждать, принимать решения и действовать на их основе, точно ли бизнесу все еще нужны CRM с традиционным графическим интерфейсом? Ответ на этот вопрос не очевиден. Сервисы масштаба предприятия превратились в скелет, на котором держится корпоративная культура. Структура компании, сложившиеся деловые практики, вряд ли все это можно в один момент заменить агентом. Обвал рынка корпоративного софта – не то, что случится в обозримом будущем, но теперь понятно, что это событие в принципе возможно, и слово для него уже найдено.
5: Сумма технологий на Бизнес FM.
7: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
5: Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 13.58, в студии Олеся Потапова. Великобритания расширила список антироссийских санкций. Под рестрикции попали сотрудники Российского агентства социального проектирования, глава Росмолодежи Григорий Гуров, начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин, Севастопольский госуниверситет, Российский институт развития интернета. По данным ТАСС, всего в списке значится 85 позиций. ВСО нарушили перемирие более 23 тысяч раз в период действия режима прекращения огня в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны. За сутки сбиты 85 украинских беспилотников. Российские военные зеркально реагировали на нарушение Украины перемирия, заявили в военном ведомстве. Власти объявили срочную эвакуацию 2 поселков Якутии из-за подъема уровня воды в реке Лена. Эвакуируют жителей Витима и Пелидуя, где уже оказались затоплены некоторые участки. Уровень воды в Лене уже превысил опасную отметку в 950 сантиметров. В ближайшие сутки рост уровня воды продолжится. Евросоюз может выделить Украине первый транш в рамках кредита на 90 миллиардов евро уже на следующей неделе, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. Она добавила также, что Евросоюз может начать прямые переговоры с Украиной о вступлении до конца июня. По словам политика, первый кластер переговоров может быть открыт еще во время председательства Кипра, которое продлится до конца июня. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.
9: Главные темы.
1: 2 часа дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Российско-украинский конфликт идет к завершению, заявил Владимир Путин. Также вскоре возобновятся контакты Москвы и Вашингтона. Евросоюз между тем обсуждает потенциальных переговорщиков с Россией. Как трактовать все эти сигналы, мы обсудили с экспертом. Между Россией и Саудовской Аравией начал действовать без виз с сегодняшнего дня. Однако уже есть накладки. Российский турист пытался въехать в королевство сразу после полуночи, но через границу его не пустили. В чем дело? Антарктида тает быстрее, чем ожидалось. Ученые выяснили, что уровень мирового океана может прибавить несколько десятков сантиметров уже к концу века. А влияние на это окажет и на экосистему океанов. Подробнее в нашем эфире. Итак, обсуждаем заявление Владимира Путина, что дело в российско-украинском конфликте идет к завершению. Российский рынок отреагировал на это большим позитивом. Мосбиржа после выходных открылась заметным ростом, рубль укрепился. Хотя никакой конкретики не прозвучало, но Путин впервые за долгое время назвал Зеленского по фамилии и допустил встречу с ним в третьей стране. Зеленский уже оценил это как дипломатический успех Украины, поскольку это было его предложение, которое Путину передал словацкий премьер. Фица. И вот уже европейские страны готовят свою повестку для обсуждения с Москвой. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД стран ЕС на встрече 27-28 мая обсудят темы для возможных переговоров с Россией. При этом она отвергла кандидатуру Шрёдера, предложенную Путиным в качестве переговорщика ЕС с Москвой. И, как она сказала, позволить России выбирать переговорщика от имени Европы было бы не очень мудро. А президент Финляндии Александр Стуб заявил, что Европе пора начать самостоятельные переговоры с Россией. Европейские лидеры сейчас обсуждают, кто именно выступит контактным лицом. Мы обсудили все это с председателем Президиума Совета по внешней оборонной политике Федором Лукьяновым. Ваше мнение, какие сигналы здесь в словах президента?
10: Что касается сигналов, как всегда, надо смотреть весь контекст реплики президента. Он, четко указал, что рассчитывает на скорое завершение, но он же не объяснил, какое. Параллельно было сказано, что задачи, так сказать, решаются военным путем. И в те же дни различные официальные лица российские сказали, что известны требования, и от них никто отступать не собирается. Тем не менее, атмосфера вокруг происходящего, во всяком случае, политика риторическая, явно сдвинулась. То есть ощущение того, что желание куда-то продвинуться от нынешнего бесконечного противостояния, оно есть, но пока это, на мой взгляд, только выражение неких желаний, за которыми вряд ли что-то конкретное стоит.
1: Но, тем не менее, в Европе оживились насчет переговоров с Россией. Каллас говорит, Стуб говорит, что настало время для диалога.
10: Это не первый раз. Мы из европейских уст за то время, пока Трамп и Соединенные Штаты ведут какие-то действия дипломатические, мы это слышали в том контексте, что как же так? Они там что-то решают, а Европы за столом нет. Мне кажется, что ничего не изменилось. Это та же мотивация. Понимаете, во всех этих поползновениях европейских нету самого главного. О чем, собственно говоря, они собираются разговаривать с Россией, с Путиным. Такое впечатление, что они обсуждают сам факт как самоценный. То есть с их точки зрения, если они так уж и быть согласятся на новые контакты с российским президентом или с российским представителем, это уже с их стороны такой жест огромный, что дальше, конечно, Россия должна идти навстречу. Но содержание-то не меняется, то есть позиция Европы, она какая была, такая есть. Россия не может ничего приобрести в результате этой войны. А это значит, что этот разговор, если он случится со Стубом, со Шрёдером, с кем угодно, он будет заключаться в том, что они скажут, вы должны прекратить агрессию и вернуться туда, с чего начали, или тогда разговаривать не о чем. И это качественно отличается от того, что делают американцы. К американской позиции есть много вопросов, но там изначально с приходом Трампа они не навязывают что-то вот четко свое. Они пытаются найти, каким образом стороны можно усадить и уговорить. Я думаю, что европейская активность, вот эта словесная, она, конечно, связана с тем, что они ощущают некоторые симптомы того, что по все стороны конфликта есть некоторое желание все-таки выйти на следующий уровень. И Европа больше всего боится, что это дальше может происходить вообще без нее.
9: Кто мог бы быть вот тем самым переговорщиком? Почему Шрёдера предложил Путин? Именно его, а не, скажем, того же Фица?
10: Нет, ну здесь должен быть человек из страны, которая обладает весом. Фица, при всем огромном уважении к его мужеству и принципиальности, это не тот калибр, который нужен. Шрёдер прозвучал понятно. У Путина со Шрёдером очень давние, очень близкие дружеские отношения. Шрёдер даже вот в этой ситуации, в общем-то, остракизма, которым он подвергся после 22 года, он не вилял. Он не делал заявлений, что я разочарован, я думал, он такой, а он не такой. В этом смысле Путин и вот его оговорка, что говорили с теми, кто не наговорил всякие глупости, вот она очень характерна. На самом деле, я бы не исключал и этот вариант, потому что там говорит Каллас, это, конечно, хорошо, но когда и если дойдет до того, что все-таки надо там быть, за этим столом, но ассортимент-то узкий довольно. Тех политиков, которые способны хоть как-то нормально разговаривать с Путиным, не ультимативно и не имея за спиной кучи ругательств, которые они в его адрес произнесли, их, в общем-то, очень мало осталось в Европе.
9: Все-таки спрошу, сегодня заканчивается вот объявленное перемирие между Россией и Украиной?
10: Договоренность была о 3 днях. 3 дня стороны, надо сказать, соблюли довольно четко, судя по всему. Когда и если Трамп вновь в это дело вовлечется и начнет что-нибудь еще предлагать, возможно, будет снова. Но пока, по-моему, все, этот вопрос закрыт.
9: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике. Владимир Зеленский заявил, что Украина передала Москве списки на обмен пленными по формуле 1000 на 1000 и призвал США обеспечить соблюдение договоренности между Москвой и Киевом. Ранее Владимир Путин утверждал, что от Украины не поступало предложений об обмене в рамках последнего 3-дневного перемирия. С сегодняшнего дня у россиян появилась возможность ездить в Саудовскую Аравию без визы. Теперь туристы могут находиться там не больше 90 дней в сумме за год, но работать, учиться или постоянно жить в стране по безвизовому режиму нельзя. А тем, кто хочет совершать хадж или умру, по-прежнему нужно оформлять специальную визу. Российский турист Антон, автор телеграм-канала «Антон и самолеты», рассказал Бизнес ФМ, как попытался въехать в Саудовскую Аравию сразу после полуночи. Он направлялся из Бахрейна на такси, хотел стать первым безвизовым россиянином в королевстве, однако его не впустили на территорию страны.
11: Я старался въехать в числе первых людей, кто мог бы воспользоваться этим безвизом. Для этого я заранее, за вечер до этого, оказался в Бахрейне и планировал заехать в Саудовскую Аравию по земле, по мосту короля Фахда между Бахрейном и Саудовской Аравией. Полуночи я прибыл на границу, и там пограничники были к этому не очень готовы. Они сначала были удивлены, что, в принципе, больше не нужна виза гражданам Российской Федерации. Потом, к их чести, они достаточно быстро разобрались, что действительно есть такая новость, есть такое соглашение, и начали с этим разбираться. Разбирались достаточно долго, порядка 2 часов разные начальники куда-то звонили, но в итоге, я так понимаю, они системно просто не смогли оформить мой въезд.
9: Мы обсудили эту историю с туроператорами. Они рассказали, что пока действует рекомендация Минэкономразвития о приостановке продажи организованных туров в ряд стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
12: Мы как туроператор не имеем права посылать пока туда людей, пока действует подписание МИДа и Минэка.
13: А какое подписание?
12: Минэка и МИДа по поводу того, что небезопасно ехать в страны Персидского залива. И до 1 сентября рейсы Flynas, это дубайский лоукостер, и Сауди, национальная компания, они сняты.
13: При всем этом с 11 мая заработал безвизовый режим,
12: да,
13: с Саудовской.
12: Да, безвизовый режим, да.
13: То есть только индивидуальные.
12: Пока да, но сейчас не сезон в Саудовской Аравии, поэтому мы ждем, что ближе к осени начнется бронирование. А как вот считать людей, которые едут через Дубай, это очень трудно сейчас, потому что в пункте их назначения значится Дубай. И через наш погранконтроль они проходят как туристы в Дубай. Поэтому пока трудно посчитать.
14: Все участники при этом могут самостоятельно бронировать Саудовскую Аравию и другие страны Ближнего Востока. Что сейчас, я считаю, не справедливо в отношении к туриндустрии.
13: Если мы сравниваем с тем же Оманом, Саудовскую Аравию, ну и с Эмиратами, в общем, тоже, как можно их сопоставить по будущей популярности у россиян?
12: Ну, я думаю, Саудовская Аравия гораздо больше страна и гораздо больше возможностей дает, так что будет больше популярности. Однозначно ее ждут более такие серьезные перспективы, как только получим разрешение на продажу и возобновляются прямые перелеты.
9: Дмитрий Рутюнов, гендиректор туроператора Art Tour. Аналогичное право находиться без визы в России получили туристы из Саудовской Аравии. В Минэкономразвитии рассчитывают, что это увеличит поток из королевства в Россию на 30-50%. По итогам этого года число поездок может превысить 200 тысяч, а в 2025 году показатель год-году вырос на 33% и превысил 140 тысяч поездок. Антарктида тает быстрее, чем ожидалось. Ученые обнаружили под шельфовыми ледниками глубокие каналы, которые задерживают теплую океанскую воду, ускоряя таяние ледников снизу. Это может привести к попаданию большего объема льда в океан и ускорить повышение уровня мирового океана. Согласно прогнозам, к концу 21 века его уровень поднимется на несколько десятков сантиметров, но при высоких выбросах не исключен даже подъем до 5 метров к 2150 году. Даже считавшийся стабильным Восточная Антарктида оказалась уязвимой, пишет об этом научное издание Nature Communications. По мнению исследователей, потоки талой воды меняют соленость и плотность воды в Южном океане, что влияет на глобальную океаническую циркуляцию, а также на экосистемы от фитопланктона до пингвинов и китов, комментирует эксперт Института экологии НИУВШ Ирина Тельнова.
15: Если говорить простым языком, то, например, Арктика – это такой холодильник Земли, а Антарктика – это такая морозилка. И, естественно, все перепады и колебания температуры, которые в Антарктике происходят, они, конечно, более серьезные и могут привести к более глобальным последствиям. Говорить о таком повышении уровня мирового океана и о затоплении в среднесрочной перспективе больших городов, конечно, это не так. Но, тем не менее, проблема существует. Если говорить о причинах, которые к этому приводят, их, конечно, огромное количество. То есть все мы часто слышим о таком понятии, как антропогенное воздействие, но, тем не менее, есть и естественные причины, которые могут приводить к этому. И это подтопление снизу, это, может быть, естественные причины. Фактически, это как вот если мы снежок положим куда-нибудь и включим горячую воду, то мы примерно увидим то, что описывают ученые, только не сверху это происходит, а снизу, как теплая вода, образует некие каналы и подтапливает лед.
16: Насколько это обратимый процесс или же это ухудшение состояния и в дальнейшем?
15: Начиная от того, что там геотермальное тепло может оказывать влияние на, собственно, таяние и изменение такой атмосферной и океанической циркуляции. Говорить о том, что как-то человек что-то может сделать вот в этих глобальных процессах, не приходится.
9: Ирина Тельнова, эксперт Института экологии НИУВШ. В конце апреля стало известно, что самый большой в мире ледник окончательно разрушился. Крупнейший в мире айсберг К-23А, отколовшийся от Антарктиды в 1986-м. За последние три месяца дрейфа потерял 99% своей площади. К апрелю айсберг стал занимать меньше 50 квадратных километров, тогда как в январе по размеру еще превышал 1000 квадратных километров. Изначальная площадь гиганта была почти как две Москвы.
5: Реклама.
17: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
18: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием приложение «Бизнес FM».
19: там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит.
20: «Между делом» с Кирой Альтман.
21: Говорю с Вадимом Мамонтовым, путешественником, основателем компании «Russia Discovery». И задаю ему вопрос в духе язычников или шаманов. Просит ли он у места, у земли, к которому едет и везет людей, разрешение их принять?
22: Мне кажется, что то, насколько место становится гостеприимным для путешественников, связано не с просьбами вот в моменте, а оно скорее связано с настроем тех людей. И вот в прошлом году, как раз когда мы шли к острову Врангеля, нам невероятно повезло с погодой. Мы видели просто огромнейшее северное сияние, и мы просто не могли спуститься вниз, потому что хотелось впитывать это. Потом было очень много солнечных дней, нам повезло с китами невероятно, нам повезло с большим оленьим стадом. И я считаю, что вот это, наверное, стало просто следствием общего настроя тех людей, их открытости, их готовности принимать плохую погоду как еще одно приключение, а не как какое-то обременение, которое нужно, несомненно, как-то там стремиться преодолевать.
21: А как настроиться на испытание погоды? Вот когда весь год ждешь этой далекой поездки, Вадим, а там... такое.
22: Если вот человек исповедует внутри себя не то, что я заплатил деньги, поэтому вот подайте мне раз, два, три, четыре, пять, а я отправляюсь в это путешествие, я понимаю, что погода, состояние моря, они могут нести любые коррективы в наше передвижение, но могут случиться неожиданности, и нужно быть просто к этому готовым. Если человек так настроен, то, как правило, это позволяет открыться в погоде, открыться месту в каком-то максимальном благополучии для его открытия, для его познания.
21: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
20: «Между делом» на Business FM.
19: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
20: Погода в Москве.
9: В столице прямо сейчас плюс 11 градусов, пасмурная погода, местами даже небольшой дождь. Сегодня плюс 15 градусов максимальная температура, до конца дня вроде как без осадков. В прогнозе завтра синоптики обещают нам плюс 19 градусов. Днем тоже возможен небольшой дождь, но со среды уже плюс 23-22. 14:17 в Москве. Полмиллиарда посещений на сайте Пентагона. Интерес пользователей вызвали секретные материалы об НЛО, выложенные там. Об этом сообщил официальный представитель Министерства войны Шон Парнелл. При этом он подчеркнул, что министерство продолжит расширять инициативу эту по обеспечению прозрачности информации о неопознанных аномальных явлениях, чтобы гарантировать американцам прямой доступ к сведениям. Пентагон объявил о публикации подборки ранее засекреченных 160 файлов в прошлую пятницу. Стали ли эти файлы сенсацией и чем объясняется их публикация? Об этом Светлана Чередникова.
23: Инициатор публикации секретных материалов об НЛО Дональд Трамп. И власти сохраняют интригу, обещая, что эти сведения будут постоянно дополняться. Говорят, хотя все файлы были проверены в целях безопасности, многие не анализировались на предмет аномалий. Для американцев тема НЛО всегда в топе самых интересных. Все материалы, появляющиеся в СМИ, все ток-шоу с людьми, говорящими об аномальных явлениях, имеют высокие рейтинги. В прошлом году на экраны вышел документальный фильм «Эпоха раскрытия» режиссера и продюсера Дэна Фараха. Это свидетельство бывших и действующих чиновников США, военных и разведчиков, о секретных программах по изучению НЛО и внеземных технологий. Эта картина стала самым кассовым документальным фильмом всех времен на платформе Amazon Prime Video. На фоне конфликта с Ираном, нефтяного кризиса, роста цен и остальных проблем, Дональд Трамп решил переключить внимание электората, напомнив заодно, что всегда следует интересам американцев, отмечает завкафедрой сравнительной политологии МГУ ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук.
24: У Трампа и администрации есть цель привлечь внимание и поддерживать позитивный образ президента. Трамп, когда шел на выборы и первый раз, и второй, себя позиционирует как политика-популиста, политика, который все делает для народа, в отличие от бюрократии. То есть он делает то, что хочется народу. И повышенный интерес к неопознанным летающим объектам, аномальным явлениям был и остается. И тем, что открываются эти файлы, Трамп как бы дает сигнал американцам: вот вы хотели это узнать, правительство не должно от вас ничего держать в секрете.
23: Между тем, в опубликованных файлах нет прямых доказательств существования инопланетных цивилизаций, отмечают эксперты. В основном это свидетельства военных и видео, снятые специальными приборами. С опциями тепловизора, ночного видения, с инфракрасными сенсорами. Это кадры черно-белые, мягко говоря, не самого лучшего качества. Там видны точки, тени, силуэты, которые хаотично двигаются, светятся, перемещаются на большой скорости или материализуются из пустоты. Пожалуй, самое интересное – описание аномалий на Луне, сделанное астронавтами двух космических миссий – «Аполло-12» и «Аполло-17», про объекты, похожие на небольшие всполохи. В стенограмме миссии описываются явления за пределами космического корабля. Отмечается, что очень яркие частицы, фрагменты пролетают мимо во время маневрирования и выглядят как фейерверк. Также говорится о вспышках света, которые покидают Луну, устремляясь к звездам. Материалы, архивированные здесь, представляют собой нерешенные случаи. Правительство не в состоянии определить природу наблюдавшихся явлений, отмечается в сообщении Пентагона, сопровождающем файлы с НЛО. Подобные фото и видео военное ведомство оглашало и ранее, говорит научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
0: Да, действительно, в Пентагоне есть специальная комиссия с приличным бюджетом, несколько десятков миллионов долларов, которая занимается всеми случаями, которые невозможно сразу определить, что же именно попалось летчикам или на камерах, или кто-то еще увидел. И большая часть из них, понятно, что это метеозонды, дроны, летательные аппараты и ничего такого. Оставшаяся часть просто не совсем понятна, как правило, плохого качества съемка, неясно, что это. И каждый год стабильно эта новость возникает. Говорят, вы знаете, возможно, НЛО все-таки есть. И каждый год это происходит именно тогда, когда есть какие-то другие вещи, от которых стоило бы отвлечь внимание. Такая тема поднимается не первый раз. Роликов с инопланетянами не показали пока еще ни разу.
23: В одном из майских телешоу экс-президент Америки Барак Обама заявил, что правительство США не скрывает никаких доказательств существования пришельцев. Оно их просто не имеет. По его словам, такие секреты долго не хранятся. Какой-нибудь охранник зеленых человечков обязательно скинул бы селфи с ними своей девушке. На этом фоне в июне выходит премьера фильма Стивена Спилберга «День раскрытия» про то, как отреагирует человечество, если узнает от правительства о существовании инопланетян. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Новые фильмы Андрея Звягинцева и Кантемира Балагова, также «Засилье японцев», «Отсутствие Голливуда». Во вторник, 12 мая, стартует 79-й Каннский кинофестиваль. О работах россиян, которые там покажут, и о том, какие картины, скорее всего, доедут до нашего проката, Александра Сидорова.
2: На мировой фестивальной арене вновь звучат русские имена. Но эти режиссеры живут и снимают сейчас за границей. Одно из главных событий – возвращение в большое кино Андрея Звягинцева. У него был 9-летний перерыв, вызванный в том числе проблемами со здоровьем. Новая картина Звягинцева называется «Минотавр». Ее представят в основном конкурсе. Рассказывает кинокритик Анна Нехаева.
3: Главный герой – глава российской компании, который узнает об измене жены в драматичный для себя момент, готовится производить кадровые перестановки в своей фирме. Параллельно на него наваливается семейная драма. Предполагается, что это будет довольно интимный портрет семьи, который вплетен в контекст современной России. Но, зная Звягинцева, наверняка это будет социальная рефлексия, одновременно драматический слом главных героев. Еще одна картина российского режиссера – Кантемира Балагова. Это первая англоязычная картина Балагова «Варенье из бабочек». Ее покажут в параллельной программе «Двухнедельник режиссеров». Это третий полный метр ученика Сокурова после «Тесноты и Дылды». Удивительно звездный актерский состав. Барри Кеоган, Райли Кио, Гарри Меллинг и Моника Белуччи. Почему Балагов решил направиться в параллельную программу? Можно разные версии выдвигать. Вообще «Двухнедельник режиссеров» считается более лояльным к молодым кинематографистам. Если основной конкурс – это прежде всего про статус, про какой-то стейтмент, то «Двухнедельник режиссеров» позволяет мастерам более творчески свободно говорить о тех или иных темах.
2: Работа еще одной россиянки, выпускницы ВГИКа Евгении Казанкиной, «Город сов», вошла в короткометражную секцию фестиваля. В главной роли Вера Янгалычева, которую вы недавно могли видеть в Лермонтове, Бакурадзе. Некоторые заведомо заметные фильмы, в том числе из основного конкурса, должны доехать до российского проката. Например, «Параллельные истории» иранца Асгара Фархади в ролях «Весь цвет французского актерского мира» Изабель Юпер, Джинни Ифера, Венсан Кассель, Пьер Нине, Катрин Денёв. Главная героиня – писательница, отчаянно ищущая вдохновение. Она находит его в том, чтобы наблюдать за соседями из дома напротив. Обладатель «Золотой пальмовой ветви» за фильм «Магазинные воришки» японец Хирокадзу Крэда приедет на смотр с фильмом «Барашек в ящике». Это история семейной пары, которая приводит в дом человекоподобного робота, чтобы воспитать его как сына. Эту картину российский зритель точно сможет увидеть в этом году. Так же, как и фильм «Любовь моя» от номинанта на премию «Оскар» испанца Родриго Сарагоена. Кино про отношения отца и дочери на фоне съемок масштабного исторического фильма. Продолжает кинокритик сайта «Сноб» Дима Елагин.
4: Сама «Парама» прекрасна. Там какое-то абсолютное засилие японцев и испанцев. Это все хорошие режиссеры, особенно японцев. Это Рисуки Хамагуча, Хироказу Кураэда и Кодзи Фукада. Они уже как бы 50 лет ездят в Канны, и вот снова приехали. Если говорить о таких любопытных персонажах, которых тоже стоит отметить, то у нас будет два фильма француза Фонтана Дюпьо, которого многие кличут Квентин Дюпьо. Один из них будет закрывать уже названный «Двухнедельник». И последний, наверное, кого все ждут, это фильм Николаса Виденгрёфна «Ее личный ад». Фильм купили в Россию. Это довольно-таки странное кино. Мистика. Мне кажется, что Николас наш такой главный наследник Дэвида Линча.
2: В Каннах, безусловно, будет что посмотреть. Но впервые смотр пройдет совсем без больших американских фильмов. Это еще больше увеличивает разрыв с венецианским фестивалем. Туда ездит весь Netflix и многие из Голливуда. Александра Сидорова, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
20: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 22, 23 и 24 мая. Театр наций. Волшебный мюзикл для семейного просмотра «Синяя-синяя птица». Спектакль рассказывает историю увлекательных приключений девочки Матильды и ее брата Тиля. В этой постановке сошлось все. Яркое зрелище со множеством трюков и спецэффектов и философские рассуждения о вечных ценностях. Подробнее на theatreofnations.ru. 6+. Музейные ценности. Международный музей туалетов «Сулбах» находится в индийской столице Нью-Дели. В 1992 году его открыл доктор Биндешвар Патак, основатель движения «За санитарию и социальные реформы». Санитарии в Индии действительно знакомы далеко не все. И чтобы напомнить соотечественникам о важности соблюдения норм гигиены, доктор Патак и основал столь неоднозначный музей. В экспозиции всевозможные туалеты от древних, созданных за 2500 лет до нашей эры, до концептов будущего. Есть королевские тронные туалеты, драгоценные ночные горшки, походные варианты, мебель для ванных комнат. Всего около 4000 экспонатов из 50 стран. Рядом с каждым экспонатом табличка с анекдотом на туалетную тему, а на стенах стихи, афоризмы, шутки и карикатуры в той же концепции. Музейные ценности на Business FM. Сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться.
6: Главное, руками не трогать.
20: Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности».
6: Уже в эфире «Бизнес FM».
20: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
7: В Москве 14:28, в студии Олеся Потапова. Евросоюз ввел санкции против Нахимовского военно-морского училища, Севастопольского отделения ДОСААФ, а также 5 детских центров России. Их обвинили в размещении детей, эвакуированных из зоны боевых действий в начале СВО, которую в Брюсселе называют незаконной депортацией. Под рестрикциями оказались российские детские центры «Алые паруса» в Евпатории, а детский центр «Орленок» в Туапсе и другие организации. Россия может ввести безвизовый режим еще с 3 странами – с Малайзией, Кувейтом и Бахрейном, сообщили в Минэкономразвитии. Сейчас россияне могут посещать без визы 86 стран мира. Еще в 38 государствах действует упрощенный порядок въезда. 11 мая вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Россией и Саудовской Аравией. Согласно документу, туристы могут пребывать на территории другой страны без визы суммарно 90 дней в течение года. Армения продолжает оставаться полноценным членом ЕАЭС. Необходимости в проведении референдума по вопросу об отношениях с Евросоюзом и Россией нет, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, этот вопрос обсуждался в апреле с президентом Владимиром Путиным. Пока не будет необходимости сделать выбор де юре и де факто, мы не ставим в нашей повестке такой вопрос, сказал Пашинян на брифинге для журналистов. Он также добавил, что не согласен с озвученной президентом Владимиром Путиным формулировка и развод. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 14:30 в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Количество зараженных хантавирусом растет. Симптомы обнаружили у 3 уже эвакуированных пассажиров лайнера МВ «Хондиус» у берегов Испании. В эти дни проходит эвакуация людей судна. Ну, эксперты полагают, что риски пандемии все же крайне низкие. Туротрасль подсчитывает убытки из-за остановки продаж туров в Эмираты. Бизнес ждет, когда МИД разрешит организацию массовых поездок и чартерные рейсы. Гостиницы же в УАЭ сейчас пустуют. Как быстро может восстановиться спрос и что там происходит сейчас? Рубль сегодня растет. Доллар на межбанке ушел ниже 74 рублей. Прямо сейчас 73,67, юань ниже 11. Мосбиржа подрастает, прибавка в 2%. Обсуждаем все это с экспертами подробнее в нашем эфире. Итак, симптомы хантавируса обнаружены у 3 уже эвакуированных пассажиров лайнера МВ «Хондиус» у берегов Испании. В эти дни проходит эвакуация людей с судна. Премьер Франции Ле Корнью написал, что у 1 из 5 граждан Франции, которых доставили самолетом домой, обнаружены признаки заражения, и все 5 теперь на строгом карантине. Симптомы также были обнаружены у 2 из 17 эвакуированных американцев. Их поместили в изолированные биоотсеки, сообщают. Что у 1 из них ПЦР-тест подтвердил вирус, который еще называют вирусом Андес. Лайнер, который стал очагом заражения, вчера встал на рейд у берегов Тенерифе. На тот момент было известно о 7 зараженных пассажирах, 3 из которых уже умерли. Перед эвакуацией всех пассажиров осматривали медики, чтобы убедиться, что у них нет симптомов заболевания. Судно МВ «Хондиус» отплыло из Аргентины около месяца назад, чтобы начать путешествие через Атлантику. На борту круизного лайнера находилось 147 человек из 23 стран. Это специализированное экспедиционное судно ледового класса, которое используется для круизов в Арктике и Антарктике. Вот что сообщает об этом CNN. Several nations, including the US, Germany, France, Belgium, США, Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды и Ирландия вывезут своих граждан самолетами без багажа. Им его вернут позже. Жители Испании перевезут при соблюдении всех мер предосторожности в военный госпиталь. Каждый будет находиться в отдельной комнате. Навещать их родственникам не разрешат. По прибытии ПЦР-тест. Спустя неделю еще один. 17 американцев, у которых нет симптомов вируса, как заявили в США, отправятся в медцентр в Небраске, в
23: специальное национальное карантинное подразделение. После обследования тех, чьей жизни ничего не угрожает, направят уже домой на 42-дневный карантин с ежедневным мониторингом. После высадки пассажиров судно и экипаж отправятся в Роттердам, где команда сойдет на берег, а лайнер отправится на масштабную дезинфекцию.
10: Пока ВОЗ зарегистрировала 8 случаев заболевания хантавирусом, однако есть сообщения о возможных новых случаях. Так плохо почувствовал себя гражданин Великобритании, высадившийся с лайнером MV Hondius на острове в Южной Атлантике. Ему на помощь уже десантировались на парашютах с самолета группа медиков с лекарствами и оборудованием. Но во втором случае речь идет о женщине в Испании. Она летела в одном самолете с голландцем, который впоследствии умер от инфекции. Носители хантавируса ант-грызуны. Передача его от человека к человеку возможна, но очень редка и связана с близким и длительным контактом. Наиболее вероятно, она на ранней стадии болезни, отмечают ВОЗ. Однако, в отличие от коронавируса, когда больной становится заразен и без симптомов, у хантавируса такой картины нет, говорит врач-инфекционист, ассистент кафедры инфекционных болезней Самарского государственного медицинского университета Елизавета Темник.
11: Особенность этой группы заболеваний в том, что вот какое-то субклиническое, бессимптомное течение практически невозможно. То есть если человек заболевает, болезнь сразу достаточно ярко себя проявляет, и высокие риски тяжелого течения. Поэтому меньше рисков передачи большому количеству людей. Человек, если заразился, он уже точно будет знать, что он болеет, соответственно, за этим последуют все карантинные мероприятия, изоляция, да, обследование контактных и так далее. В плане того, что дальше, в плане такого обширного распространения, которое может привести вести какой-то неблагополучной обстановки. Я не думаю, что это конкретно с этим вирусом может произойти из-за особенностей путей и механизмов передачи. Это не 100% аэрозольная инфекция, как мы рассматриваем, допустим, те же высококонтагиозные корь, грипп, COVID-19. Вообще, это немножко другой вирус.
16: Риски эпидемии мы исключаем.
11: Я думаю, на данный момент они очень низкие.
10: Елизавета Темник, врач-инфекционист. Инкубационный период хантавируса длится от 1 до 8 недель. После контакта обычно включает лихорадку, головную боль, мышечные боли и желудочно-кишечные симптомы. Эксперты-вирусологи ранее говорили Бизнес-ФМ, что вероятность пандемии хантавируса крайне мала, так как воздушно-капельным путем он не передается. А в Роспотребнадзоре заявляли, что мутация инфекции оценивается как крайне низкая, при этом вакцины от хантавируса на данный момент нет. Российская туротрасль подсчитывает убытки от падения продаж туров в Арабские Эмираты на фоне ограничений полетов из-за ближневосточного конфликта, а там, меж тем, пустуют гостиницы. Российский бизнес ждет, когда МИД даст добро на организацию массовых поездок и чартерные рейсы. Пока купить тур в Эмираты нельзя. При этом возможно организовать самостоятельный трансфер. Регулярные рейсы в ОАЭ есть. Что будет дальше со спросом на Эмираты? Об этом Диана Чебанова.
12: В России все еще действует официальное предостережение на посещение Объединенных Арабских Эмиратов. Пакетные туры туда продавать не рекомендуется. Минэкономразвития и МИД ограничения снимать не торопятся, а туроператоры считают убытки. РСТ уже обратился в Минэкономразвития с просьбой пересмотреть ограничения. Там заявили, что в первые дни конфликта туроператоры потратили 7 миллиардов рублей на эвакуацию российских туристов. А доля стран Ближнего Востока составляла 16% всех зарубежных направлений туризма. Потеря этого блока ощутимо сказывается на всей отрасли. Кроме того, порядка 700 тысяч россиян использовали Объединенные Арабские Эмираты как транзитный хаб для поездок в третьи страны. При этом регулярные рейсы в Эмираты из России есть, и самолеты заполнены на 100%. Спрос на эту страну по-прежнему очень высокий, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-Тур», член правления Российского союза туриндустрии Дмитрий Арутюнов.
13: Даже при действии этого предписания у нас каждый день звонки с просьбой забрать, планировать, продать. Но мы, как законопослушная компания, вынуждены людям отказывать. Эмираты пользуются спросом. Тем более, что цены сейчас там катастрофически упали. Гостиницы, которые стоили 300, 400, 500 долларов, могут сейчас стоить в 2-3 раза дешевле. Что касается авиаперевозки, с одной стороны, вы знаете, увеличение топливного сбора у всех авиакомпаний произошло на фоне увеличившейся стоимости нефти и керосина. С другой стороны, спрос, который упал, гостиницы многие сейчас либо полупустые, либо некоторые затеяли какую-то реконструкцию. Поэтому цены очень демократичные. Недельный турпакет на двоих, включая перелет, может стоить, начиная от 150 тысяч рублей, что, в принципе, никогда не было свойственно для Дубая и для Объединенных Арабских Эмиратов.
12: Гостиницы в Эмиратах действительно пустуют, но туристов стало заметно больше, чем в дни начала конфликта на Ближнем Востоке. Отдыхающие приезжают, но это по-прежнему самостоятельные туристы, которые сами бронируют гостиницы и перелеты. Ательеры, владельцы арендной недвижимости тоже ждут, когда Министерство иностранных дел разных стран, в том числе России, отменят ограничения на массовый туризм в ОАЭ, говорит жительница Дубая, управляющий партнер компании Royal Home Real Estate Елена Тимченко.
5: К туристам все готово полностью. Отели готовы, рестораны, общественное питание, все готово. Все аттракционы открыты, которые закрывались. Например, вот такой аттракцион, как Global Village, был закрыт во время всех этих тяжелых дней. Насколько я знаю, что туристы, которые не берут туры, букинги уже появились. Мои коллеги, которые занимаются краткосрочной арендой, которая была 2 месяца в полном затишье, они как раз отрапортовали, что появились букинги. Прям активные. То есть ждем.
14: Много ли людей вот банально на улице ходят по сравнению с прошлыми периодами?
5: Да нет, немного. Ну, после такого потрясения требуется от 3 до 6 месяцев для полного восстановления. Опять же, все зависит от туристической компании, Министерства иностранных дел всех стран. Компании же, они закупают туры, пока что это они не делают. Туристы приезжают, увеличилось количество людей, но, конечно, не настолько, как в прошлом году. Абсолютно все спокойно. Школы открылись. Все приезжают обратно. Даже те, кто уезжал, те, кто немножко запаниковал, возвращаются. Это я про резидентов.
12: Когда направление откроется, продажи туров, по прогнозам участников рынка, будут выше ожиданий. Сработает эффект отложенного спроса. Авиакомпания Fly Dubai уже получила разрешение на полеты из нескольких городов России. Рейсы ее в расписании есть. Эль-Арабия тоже обещает вскоре вернуться на рынок. А в расписании Аэрофлота рейсы в ОАЭ заявлены уже на 1 июня. По самым оптимистичным прогнозам, разрешить массовый туризм в Объединенные Арабские Эмираты должны до конца мая. Стоимость самостоятельного перелета без пакетного тура в Дубай сейчас начинается от 50 тысяч рублей в обе стороны, говорит директор отдела продаж компании «Казьюнион Байру Стар» Николай Катасонов.
15: Туристы наши ждут открытия данного направления. Регулярные рейсы вот Fly Dubai Emirates на данный момент уже полные. Люди уже летят. Туры, к сожалению, сейчас пока их не продвигают, не продают. Как раз таки в связи с рекомендациями экономразвития. Но тем не менее, я думаю, уже к июню должно все стабилизироваться. Можно купить регулярный рейс у тех же арабских авиакомпаний, то есть Fly Dubai Emirates. Также забронировать это через агрегаторы, которые работают. Можно оплачивать российскими картами. Ну и полететь отдыхать. Туристы многие, я думаю, так и летают до сих пор. Если государство отменит те рекомендации, которые действует на данный момент, поток будет достаточно большой. Важное направление – Ближний Восток. Там такие страны, как Эмираты, Катар, сейчас Саудовская Аравия, Оман. Для граждан России это, мне кажется, самые основные направления. Плюс очень большой поток туда летел именно как хабы. Многие летели через Дубай, через Катар, третьи страны – Мальдивы, Маврики.
12: Пока ограничения действуют, спрос перераспределился. По данным АТОР и сервиса слетать.ру, ситуация с Эмиратами не обрушила рынок майского отдыха. Туры купили в другие страны, например, Египет, Китай и Вьетнам. Нам. Диана Чубанова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
17: Российские пчеловоды уже месяц ищут пропавшую фуру с узбекскими пчелами. 1700 насекомых, которых везли в Курганскую область на пасеку, не прошли карантин и на место доставки так и не приехали. Затерялись где-то в Башкирии, где активно развито пчеловодство. К поискам подключили полицию, Россельхознадзор, но обнаружить пропавшую фуру пока не удалось. Как говорят представители профильного бизнеса, ситуация создает угрозу для пчеловодов. Южные пчелы могут быть носителями опасных заболеваний и для своих российских сородичей спровоцировать массовую гибель местных пчелиных семей. Как это ни парадоксально, но ситуация с одной пропавшей фурой сейчас обсуждается всем профессиональным сообществом, говорит президент межрегиональной общественной организации Межрегиональный союз пчеловодов Александр Кукс.
18: Много инфекций. Основное – это клещ тропический. Он очень тяжело лечится. Наносит колоссальный ущерб пасекам. Пасеки сыпятся. Бывает, до 70% погибает на пасеке пчел пчелиных семей. Помимо этого, у них очень сильно развиты грибковые инфекции. так как там сухой климат, грибок для них не опасен. Ну, он сухой, он не развивается. Когда они сюда завозят, у нас более сырой климат. И пчелы сильно болеют грибковыми инфекциями. Поэтому обязательно карантин должен быть до ввоза и после ввоза. И, конечно, пчеловод забьет тревогу, зачем ему очередная партия инфекции. В этом только причина.
16: А у наших пчел этих нет заболеваний, они только завозные?
18: Эти заболевания завезли именно из южных регионов, в основном с Узбекистана. А туда завезли с племенным материалом, с матками, с южных регионов, в том числе с Америки, Африки. То есть это тропический клещ. Он живет только в тропиках. Заразы своей хватает, еще и с другого региона. Понятно, что это совсем неправильно. Поэтому и ищут.
17: Александр Кукс, Межрегиональный союз пчеловодов. 10 апреля фура с узбекскими пчелами въехала в Астраханскую область из Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на организацию пчеловодов Башкирии. Они и обнаружили нарушение карантинных мер. Импортерами узбекских пчел стали два юридических лица, однако они не называются. Они ждали фуру на карантинных пасеках в Кетовском районе Курганской области. Однако уже в конце апреля стало известно, что пчел не доставили на обязательный карантин. И более того, выяснилось, что площадка при этом не была оборудована для карантинных мер. Причины этого сейчас уточняются. О перепродаже пчел представители отрасли тоже не фиксировали, пока они направили обращение в прокуратуру, Россельхознадзор и в МВД.
20: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Главная тема – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре внимания – инвестиции, развитие внутреннего потенциала и трансформация рынков. Форум станет площадкой для обсуждения практических решений для бизнеса. Организатор – фонд «Росконгресс». Подробнее на forumspb.com. 6+. Карьера с Ольгой Дементьевой.
9: Чтобы понять, как сильно эволюционировала роль менеджера по талантам, достаточно вспомнить, что еще недавно мы говорили «кадровик», а сегодня мы говорим про HR, бизнес-партнера, как про стратега. Это не только кадры и найм. Мы подразумеваем под этой ролью и архитектора оргструктуры, и драйвера изменений. Давайте обсудим, какие изменения претерпевает HR-функция. Если раньше вы думали про HR больше как про психолога, эмпатичного и тонко чувствующего человека, то сегодня на первый план выходят аналитические способности. Ведь продвинутый профессионал обязательно

0: Мугабе было не занимать. Миссии в Северной Африке несколько раз заканчивались теперь уже его собственным арестом и заключением под стражу. Но каждый раз он возвращался. Умер он в почтеннейшем возрасте, примерно 83 лет. Кроме теологических трудов, писал прозу и даже сборники пословиц. В Каталонии Рамон Льюль признан канонической фигурой, а его имя в наше время носит государственный институт, созданный для продвижения каталонского языка и культуры в мире.
1: Другим наука на Бизнес FM.
2: 15:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Футболисты Барселоны досрочно за 3 тура до конца выиграли чемпионат Испании. Судьба золотых медалей впервые в истории решалась в очной встрече принципиальных соперников Барселоны и мадридского Реала. Сильнее оказалась каталонская команда 2-0. Как это было, рассказывает спортивный обозреватель Бизнес FM.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: Эта «Эль Классика» безусловно войдет в историю. В день матча случилась трагедия в семье главного тренера «Барсы» Ханса Дитера Флика. У него умер отец. Встреча началась с минуты молчания, а после нее на награждении немецкий специалист не мог сдержать слез. Сама игра осталась на втором плане. Барселоне было достаточно ничейного результата, но она план перевыполнила. Задачу каталонцы решили еще в первые 18 минут. Сначала Маркус Решфорд со штрафного снял паутину с девятки, а затем Ферран Торрес завершил красивую комбинацию точным ударом. Больше голов забито не было. Вернее, не было засчитано. Джуд Беллингем поразил таки ворота Барсы, но сделал это из очевидного офсайда, в котором находился он и его партнеры по команде. Ну и какое классика без нервов, потасовок, судейских ошибок. Явный пенальти в ворота синегранатовых назначен не был, и даже ВАР не подключался. Но, как бы то ни было, чемпион Испании известен, а на награждение вышел даже травмированный Ламин Ямаль. Фанаты синегранатовых начали праздновать победу еще до начала встречи. Хотели весело, задорно, эпатажно, но получилось не очень. Пытаясь напакостить Реалу, болельщики перепутали клубный автобус и забросали камнями автобус Барселоны. Правда, потом и мадридскому тоже досталось. В стане Реала все сложно. У команды серьезные проблемы. Нет единства, происходят стычки. Громкая история возникла за несколько дней до поединка с Барсой. На тренировке подрались Орельен Чуамини и Федерико Вальверде. Последний даже попал по итогам в больницу и кратковременно терял память. Историю активно освещали испанские СМИ. Как бы ни пытались потом игроки оправдаться в соцсетях, как бы ни утверждал Вальверде, что это он сам ударился головой об стол при падении, шило в мешке не утаишь. И в клубе сурово наказали игроков, выписали каждому штраф в размере 500 тысяч евро. Другая звезда сливочных, Килиан Мбаппе, травмирован. В период восстановления он был замечен с подружкой на Сардинии. Фото разлетелось быстро. Негодование болельщиков Реала, которые и раньше недолюбливали француза, вылилось в петицию. Требования продать Мбаппе подписали более 70 миллионов человек. Главный тренер команды Альваро Арбелоа так и не смог сплотить Реал. В этом сезоне клуб не выиграл ни одного трофея. Очевидно, что Арбелоа не останется во главе сливочных. Но ясности с новым наставником тоже нет. Видимо, нет четкого плана и у президента Реала Флорентино Переса. Последние инсайды активно сватали в команду Жозе Муриньо, но он раз за разом опровергал информацию о возвращении. Ранее сообщалось о варианте с Юргеном Клоппом и даже с Дидье Дешамом, но ничего из этого не подтвердилось. Ну, а Барселона выиграла уже 5-й трофей с Фликом. 2 чемпионства, 2 суперкубка, 1 кубок Испании. Как сообщает издание ESPN, тренер, контракт с которым истекает через год, близок к тому, чтобы подписать новое соглашение.
1: Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Россияне открывают новые экзотические направления для путешествий в Малайзию и Филиппины, рассказал РИА Новости вице-президент АТОР Артур Мурадян. По его словам, в последнее время спрос на эти направления вырос, возможно, из-за кризиса на Ближнем Востоке. Перспективы в отрасли видят и в таком экзотическом направлении, как Занзибар, но только при условии запуска удобных авиарейсов, пока их не хватает. Эти направления остаются нишевыми, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Мокротычан.
4: Что касается азиатских направлений, та же Малайзия, Филиппины не будут иметь большого успеха в силу разных причин. В Малайзии, по сути, нет таких пляжей с чистой водой, с чистым морем, как, например, в том же Вьетнаме на Фукуоке или Таиланде, того же Хайнаня, если берем Китай. Филиппины – очень интересное направление, но, опять же,

0: огромная страна, но если мы берем пляжный отдых, то все будет вращаться вокруг острова Барака и плюс-минус еще нескольких там островов в том же регионе. Потому что столица Манила, там купаться негде. Экскурсионная программа намного беднее, чем в Бангкоке, Хошимине или в Ханое, и тем более в Пекине. Филиппины проигрывают экскурсионку и Вьетнаму, и Таиланду, и Китаю. Поэтому мы здесь не видим какой-то большой перспективы, скажем, огромного количества рейсов в Малайзию или Филиппины. Скорее, это вот такое некое нишевое направление для абсолютно небольшого количества россиян. Намного меньше, например, вызовет интерес, чем те же Мальдивы.
1: Александр Макартычан, вице-президент Альянса туристических агентств России. Путешествие на Филиппины и Малайзию на 10 дней, по данным АТОР, обойдется в 120-150 тысяч рублей на человека, а на африканском направлении 200-220 тысяч. Новые фильмы Андрея Звягинцева и Кантемира Балагова о засилии японцев и отсутствие Голливуда. Во вторник, 12 мая, стартует 79-й Каннский кинофестиваль. О работах россиян, которые там покажут, и о том, какие картины, скорее всего, доедут до нашего проката, Александра Сидорова.
2: На мировой фестивальной арене вновь звучат русские имена. Но эти режиссеры живут и снимают сейчас за границей. Одно из главных событий – возвращение в большое кино Андрея Звягинцева. У него был 9-летний перерыв, вызванный в том числе проблемами со здоровьем. Новая картина Звягинцева называется «Минотавр». Ее представят в основном конкурсе, рассказывает кинокритик Анна Нехаева.
3: Главный герой – глава российской компании, который узнает об измене жены в драматичный для себя момент, готовится производить кадровые перестановки в своей фирме. Параллельно на него наваливается семейная драма. Предполагается, что это будет довольно интимный портрет семьи, который вплетен в контекст современной России. Но, зная Звягинцева, наверняка это будет социальная рефлексия, одновременно драматический слом главных героев. Еще одна картина российского режиссера – Кантемира Балагова. Это первая англоязычная картина Балагова «Варенье из бабочек». Ее покажут в параллельной программе «Двухнедельник режиссеров». Это третий полный метр ученика Сокурова после «Тесноты» и «Дылды». Удивительно звездный актерский состав. Барри Кеоган, Райли Кио, Гарри Меллинг и Моника Белуччи. Почему Балагов решил направиться в параллельную программу? Можно разные версии выдвигать. Вообще «Двухнедельник режиссеров» считается более лояльным к молодым кинематографистам. Если основной конкурс – это прежде всего про статус, про какой-то стейтмент, то «Двухнедельник режиссеров» позволяет мастерам более творчески свободно говорить о тех или иных темах.
2: Работа еще одной россиянки, выпускницы ВГИКа Евгении Казанкиной «Город сов», вошла в короткометражную секцию фестиваля. В главной роли Вера Янгалычева, которую вы недавно могли видеть в Лермонтове Бакурадзе. Некоторые заведомо заметные фильмы, в том числе из основного конкурса, должны доехать до российского проката. Например, «Параллельные истории» иранца Асгара Фархади. В ролях «Весь цвет французского актерского мира» Изабель Юппер, Вирджинии Ифера, Венсан Кассель, Пьер Нине, Катрин Денёв. Главная героиня – писательница, отчаянно ищущая вдохновение. Она находит его в том, чтобы наблюдать за соседями из дома напротив. Обладатель «Золотой пальмовой ветви» за фильм «Магазинные воришки» японец Хирокадзу Креэда приедет на смотр с фильмом «Барашек в ящике». Это история семейной пары, которая приводит в дом человекоподобного робота, чтобы воспитать его как сына. Эту картину российский зритель точно сможет увидеть в этом году. Так же, как и фильм «Любовь моя» от номинанта на премию «Оскар» испанца Родриго Сарагоена. Кино про отношения отца и дочери на фоне съемок масштабного исторического фильма. Продолжает кинокритик сайта «Сноб» Дима Елагин.
4: Сама парама прекрасна. Там какое-то абсолютное засилие японцев и испанцев. Это все хорошие режиссеры, особенно японцев. Это Рисуки Хамагучи, Хироказу Кураэда и Кодзи Фукада. Они уже как бы 50 лет ездят в Канны и вот снова приехали. Если говорить о каких-то таких любопытных персонажах, которых тоже стоит отметить, то у нас будет два фильма француза Фонтана Дюпьо, которого многие кричат Квентин Дюпьо. Один из них будет закрывать уже названный «Двухнедельник». И последний, наверное, кого все ждут, это фильм Николаса Виденга-Рёфна «Её личный ад». купили в Россию. Это довольно-таки странное кино. Мистика. Мне кажется, что Николас наш такой главный наследник Дэвида Линча.
2: В Каннах, безусловно, будет что посмотреть. Но впервые смотр пройдет совсем без больших американских фильмов. Это еще больше увеличивает разрыв с Венецианским фестивалем. Туда ездит весь Netflix и многие из Голливуда. Александра Сидорова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Сногсшибательные унитазы. Изумительные паразиты. Умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное, руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
8: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Новое правительство Венгрии намерено пересмотреть соглашение по АЭС Пакш-2, заявил кандидат на пост министра экономики и энергетики страны Иштван Капитань. По его словам, экономические показатели напрямую связаны со стоимостью энергоносителей, поэтому правительство намерено добиваться снижения затрат на импорт нефти и газа, а также на производство электроэнергии. Капитань также отметил, что контракты с Росатомом имеют секретный характер, поэтому новое руководство в Венгрии пока не ознакомилась с их содержанием. Украинская делегация в США обсудила с американскими переговорщиками возможные форматы встреч на уровне лидеров для завершения российско-украинского конфликта, сообщил Владимир Зеленский после разговора с главой делегации, секретарем СНБО Рустамом Умеровым. Контакты Умерова со спецпредставителем президента США Стивом Уиткофом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером состоялись в конце прошлой недели. Президент Украины подчеркнул важность того, что Америка остается в дипломатическом процессе и, в частности, выступила посредником в вопросе обмена пленными. Он добавил, что контакты для согласования обмена пленными продолжаются на необходимом уровне. Списки переданы, и украинская сторона рассчитывает, что США будут активны в обеспечении реализации этой договоренности. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика не будет вступать в полемику по вопросу членства в Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе и будет находиться в составе ЕАЭС до тех пор, пока это возможно. Он подчеркнул, что республика продолжит европейский путь в духе закона, принятого парламентом. Пока не возникнет необходимости поднимать какие-либо вопросы или проводить референдум о выходе из ЕАЭС и вступлении в ЕС, Армения не будет. Дональд Трамп назвал иранское предложение по урегулированию конфликта совершенно неприемлемым. Заявление американского лидера прозвучало после того, как Тегеран передал свой ответ на последнее предложение США. Иранское гостелевидение сообщило, что Тегеран отверг предложение Вашингтона как равносильное капитуляции, настаивая на военных репарациях со стороны США, полном суверенитете Ирана над Ормузским проливом, прекращении санкций и освобождении конфискованных иранских активов. Новости на Business FM. Держитесь курса.
7: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 4 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Европа готовится к прямому участию в урегулировании конфликта на Украине. Вслед за словами Владимира Путина о том, что он идет к завершению, в ЕС начали поиск кандидатов для переговоров с Москвой. Параллельно анонсированы новые российско-американские контакты в Кремле. Во что все это выльется на практике? И есть ли шанс согласовать условия, которые устроят всех? Визы не нужны, но въехать без них получается не у всех. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился слушатель, которого сегодня не пустили в Саудовскую Аравию. Официально безвизовый режим с королевством заработал сразу после полуночи. Что пошло не так? Ученых напугала скорость таяния Антарктиды. Процесс идет быстрее, чем ожидалось, и грозит существенным подъемом уровня Мирового океана. По одним прогнозам речь идет о десятках сантиметров, по другим – о 5 метрах. О каких сроках идет речь и какие риски это несет для человечества? Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Итак, обсуждаем заявление Владимира Путина о том, что конфликт на Украине идет к завершению. Российский рынок отреагировал на эти слова большим позитивом. Мосбиржа после выходных открылась заметным ростом, рубль укрепился. Хотя никакой конкретики не прозвучало. Путин впервые за долгое время назвал Зеленского по фамилии и допустил встречу с ним либо в Москве, либо в стране-посреднике. Зеленский уже оценил это как дипломатический успех Украины, поскольку это было его предложение, которое Путину передал словацкий премьер Фицо. И вот уже европейские страны готовят свою повестку для обсуждения с Москвой. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД стран ЕС на встрече 27-28 мая обсудят темы возможных переговоров с Россией. При этом она отвергла кандидатуру Шрёдера, предложенную Путиным в качестве переговорщика ЕС с Москвой. Как сказала Каллас, позволить России выбирать переговорщика от имени Европы было бы не очень мудро. Президент Финляндии Александр Стуб заявил, что Европе необходимо вступить в прямой диалог с Россией, если американская политика в отношении России и Украины не отвечает ее интересам. «Если это будет спецпосланник или группа лидеров, мы это увидим», сказал Стуб в интервью газете «Карьера де ла Сера». Мы обсудили все это с председателем Президиума Совета по внешней оборонной политике Федором Лукьяновым. С ним беседовала Елизавета Сглавуца.
9: Что касается сигналов, ну, как всегда, надо смотреть весь контекст реплики президента. Он, да, четко указал, что рассчитывает на скорое завершение, но он же не объяснил, какое. Параллельно было сказано, что задачи, так сказать, решаются военным путем. И в те же дни различные официальные лица российские сказали, что известны требования, и от них никто отступать не собирается. Тем не менее, да, атмосфера вокруг происходящего, во всяком случае, вот политика риторическая, явно сдвинулась. То есть ощущение того, что желание куда-то продвинуться от нынешнего бесконечного противостояния, оно есть, но пока это, на мой взгляд, только выражение неких желаний, за которыми вряд ли что-то конкретное стоит.
2: Но, тем не менее, в Европе оживились. Вот насчет переговоров с Россией Каллас говорит, Стуб говорит, что настало время для диалога.
9: Ну, это не первый раз. Мы из европейских уст за то время, пока Трамп и Соединенные Штаты ведут какие-то действия дипломатические, мы это слышали в том контексте, что ну как же так? Они там что-то решают, а Европы за столом нет. Мне кажется, что ничего не изменилось. Это та же мотивация. Во всех этих поползновениях европейских нету самого главного. О чем, собственно говоря, они собираются разговаривать с Россией, с Путиным. Такое впечатление, что они обсуждают сам факт как самоценный. То есть с их точки зрения, вот если они так уж и быть согласятся на новые контакты там с российским президентом, это уже с их стороны такой жест, что дальше, конечно, Россия должна идти навстречу. Но содержание-то не меняется, то есть позиция Европы, она какая была, такая есть. Россия не может ничего приобрести в результате этой войны. А это значит, что этот разговор, если он случится со Стубом, со Шрёдером, с кем угодно, он будет заключаться в том, что они скажут, вы должны прекратить агрессию и вернуться туда, с чего начали, или тогда разговаривать не о чем. И это качественно отличается от того, что делают американцы. Там изначально, с приходом Трампа, они не навязывают что-то вот четко свое. Они пытаются найти, каким образом стороны можно усадить и уговорить. Я думаю, что европейская активность, вот эта словесная, она, конечно, связана с тем, что они ощущают некоторые симптомы того, что по все стороны конфликта есть некоторое желание все-таки выйти на следующий уровень. И Европа больше всего боится, что это дальше может происходить вообще без нее.
2: Кто мог бы быть вот тем самым переговорщиком? Почему Шрёдера предложил Путин? Это именно его, а не, скажем, того же Фица?
9: Нет, ну здесь должен быть человек из страны, который обладает весом. Фица при всем огромном уважении, это не тот калибр, который нужен. Шрёдер прозвучал понятно, у Путина со Шрёдером очень давние, очень очень близкие дружеские отношения. Шрёдер даже вот в этой ситуации, в общем-то, остракизма, которым он подвергся после 22 года, он не вилял. Он не делал заявлений, что я разочарован, я думал, он такой, а он не такой. Mm-hmm. В этом смысле Путин и вот его оговорка, что говорили с теми, кто не наговорил всякие глупости, вот она очень характерна. На самом деле, я бы не исключал и этот вариант, потому что там говорит Каллас, это, конечно, хорошо, но когда и если дойдет до того, что все-таки надо там быть, за этим столом, но ассортимент-то узкий довольно. Тех политиков, которые способны хоть как-то нормально разговаривать с Путиным, их, в общем-то, очень мало осталось в игре.
1: Федор Лукьянов, председатель Президиума Совета по внешней оборонной политике, с ним беседовала Елизавета Сглавуца. Владимир Зеленский заявил, что Украина передала Москве списки на обмен пленными по формуле 1000 на 1000 и призвал США обеспечить соблюдение договоренности между Москвой и Киевом. Ранее Владимир Путин утверждал, что от Украины не поступало предложение об обмене в рамках последнего трехдневного перемирия. Переговорщик от Украины Рустем Умеров обсуждал в Майами с командой Трампа перспективу встречи Путина и Зеленского. Это следует из сообщения самого Зеленского в соцсетях. Дисконт на российскую нефть вырос впервые с начала войны на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg. В пятницу она торговалась в среднем по $80.6 за баррель с дисконтом почти в $24 относительно марки Brent. Это первое увеличение скидки с момента перекрытия Ормузского пролива. Наблюдатели связывают это с ожиданиями скорого конца войны США и Израиля против Ирана. С сегодняшнего дня у россиян появилась возможность ездить в Саудовскую Аравию без визы. Теперь туристы могут находиться там не больше 90 дней в сумме за год, но работать, учиться или постоянно жить в стране по безвизовому режиму нельзя. А тем, кто хочет совершить хадж или умру, по-прежнему нужно оформлять специальную визу. Российский турист Антон, автор телеграм-канала «Антон и самолеты», рассказал «Бизнес-ФМ», как попытался въехать в Саудовскую Аравию сразу после полуночи. Он направлялся из Бахрейна на такси, хотел стать первым безвизовым россиянином в королевстве. Однако его не впустили на территорию страны.
10: Я старался въехать в числе первых людей, кто мог бы воспользоваться этим безвизом. Для этого я заранее, за вечер до этого, оказался в Бахрейне и планировал заехать в Саудовскую Аравию по земле, по мосту короля Фахда между Бахрейном и Саудовской Аравией. Полуночи я прибыл на границу. Там пограничники были к этому не очень готовы. Они сначала были удивлены, что, в принципе, больше не нужна виза гражданам Российской Федерации. Потом, к их чести, они достаточно быстро разобрались, что действительно есть такая новость, есть такое соглашение, и начали с этим разбираться. Разбирались достаточно долго, порядка 2 часов разные начальники куда-то звонили, но в итоге, я так понимаю, они системно просто не смогли оформить мой въезд.
11: Далее вы развернулись, уехали ни с чем.
10: Да, пограничники рекомендовали мне вернуться в 10 утра 11 мая. Я предпринял еще одну попытку сейчас отправиться на автобусе, но, к сожалению, до автобусной компании тоже не дошла официальная коммуникация по поводу безвизовых поездок, поэтому мне сказали в посадке.
11: Если бы вы не находились там рядом, в соседнем государстве, а прилетели бы, вам не было так удобно туда-сюда ездить. А так-то что бы сейчас произошло бы с таким туристом?
10: Честно говоря, не знаю. Вообще, виза Саудовской Аравии последние несколько лет, в том числе для граждан Российской Федерации, достаточно простая. Там онлайн-форма, которая подтверждается минут за 5. У меня есть опыт получения такой визы, и в принципе ее можно сделать даже на границе, но был большой риск отказа в посадке в самолет на стыке вот этих дат, поэтому я не стал так рисковать. Что было бы, если бы я прилетел после полуночи и встретил такую системную ошибку, сказать сложно. Скорее всего, меня оставили либо до утра ждать въезда, либо на этот случай авиакомпания обычно есть протокол, когда они отправляют такого пассажира обратно. Я думаю, это техническая ошибка, потому что пограничники достаточно были приветливы, были готовы идти навстречу. Видно, что они пытались решить этот вопрос, но просто не удалось технически.
11: К вечеру или к завтрашнему дню все уже будет решено, наконец-то можно будет россиянам без виз пребывать?
10: Хороший вопрос. Я пытаюсь проверить это на себе. Вот сейчас по состоянию на 13 часов пока что все еще нельзя. Очень надеюсь, что будет можно в скором времени.
1: Антон, россиянин, который не смог попасть в Саудовскую Аравию, несмотря на введенный безвиз, с ним беседовал продюсер «Бизнес-ФМ» Рамиль Киселев. Мы обсудили эту историю с туроператорами. Они рассказали, что пока действует рекомендация Минэкономразвития о приостановке продажи организованных туров в ряд стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, говорит основатель и гендиректор туроператора «Артур» Дмитрий Арутюнов.
12: Мы как туроператор не имеем права посылать пока туда людей, пока действует подписание МИДа и МИНЭКО.
11: А какое подписание?
12: МИНЭКО и МИДа по поводу того, что небезопасно ехать в страны Персидского залива. И до 1 сентября рейсы Flynas, это дубайский лоукостер, и Сауди, национальная компания, они сняты.
11: При всем этом с 11 мая заработал безвизовый режим,
12: да,
11: с Саудовской.
12: Да, безвизовый режим, да.
11: То есть только индивидуальные.
12: Пока да, но сейчас не сезон в Саудовской Аравии, поэтому мы ждем, что ближе к осени начнется бронирование. А как вот посчитать людей, которые едут через Дубай, это очень трудно сейчас, потому что в пункте их назначения значится Дубай. И через наш погранконтроль они проходят как туристы в Дубай. Поэтому пока трудно посчитать. Все участники при этом могут самостоятельно бронировать Саудовскую Аравию и другие страны Ближнего Востока. Что вы сейчас, я считаю, не справедливо в отношении к туриндустрии.
11: Если мы сравниваем с тем же Оманом, Саудовской Аравией, ну и с Эмиратами, в общем, тоже, как можно их сопоставить по будущей популярности у россиян?
12: Ну, я думаю, Саудовская Аравия гораздо больше страна и гораздо больше возможностей дает, так что будет больше популярности. Однозначно ее ждут более такие серьезные перспективы, как только получим разрешение на продажу и возобновляют прямые перелеты.
1: Дмитрий Арутюнов, гендиректор туроператора «Артур». Аналогичное право находиться без визы в России получили и туристы из Саудовской Аравии. Минэкономразвития рассчитывает, что это увеличит турпоток из Саудовской Аравии в Россию на 30-50%. По итогам этого года число поездок может превысить 200 тысяч. В 2025 году показатель год к году вырос на 33% и превысил 140 тысяч поездок.
7: Строго по делу. Создатель и президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
13: Ее называют матерью российского ИИ. Потомственный программист, математик, предприниматель и писательница в одном лице. Одна из тем, почему у нас создается много прототипов и мало что выходит в серию. А также, будет ли ИИ писать книги.
7: Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. Повторы программы во вторник после 7 и после 10 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
5: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
7: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
14: Продолжение темы перестройки работы управляющих компаний в сегменте МКД, о чем мы начали говорить в прошлый раз, члены Альянса сервисных УК отмечают: пора перестать лечить симптомы. Кадры, долги, суды – это следствие. Пока мы не дадим работать рынку, не сделаем выборы УК альтернативными, а тарифы справедливыми и рассчитанными по единой методике, ничего не изменится, уверены в Альянсе. Другие игроки рынка, с которыми побеседовала Business FM, в принципе с подходом коллег согласны. Они тоже подчеркивают, что надо менять саму логику управления МКД, что тариф на содержание дома часто становится предметом торга, а не профессионального расчета, что люди часто не хотят платить за услуги, руководствуясь логикой «за любые деньги сделают то же самое». В смысле, если муниципальный тариф 50 рублей за квадрат, то 150 – это просто наценка без реального результата. Однако предложение Альянса можно усовершенствовать. Скажем, гендиректор ГК «Юнисервис» Виталий Симак считает, что конкуренция должна проявляться не в формате условной предвыборной кампании на общем собрании, а до него. То есть на собрание собственники должны уже прийти с пониманием, какую компанию они рассматривают, какой тариф предлагается, из чего он складывается и так далее. А руководитель клиентского сервиса компании «Плюс Девелопмент» Юлия Воробьева думает, что нужно создать ассоциацию УК, которая ежегодно собирала бы реальные данные по затратам и формировала официальные расценки на дополнительные услуги. Как напоминает эксперт, это уже сделали в клининге. СРО «АКФО» публикует методики расчета цен на услуги в человека-часах и по их фиксированной стоимости. Все участники рынка ориентируются на эти стандарты, и конкуренция становится честной. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
7: Недвижимость на Business FM.
5: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: 16:16 в Москве. Вы слушаете Business FM.
7: We'll be right back.
1: Москвичей после праздников ждет потепление. На этой неделе будет до плюс 23, а в выходные ожидается до плюс 28, то есть температура середины лета. Тепло будет сопровождаться облачностью и кратковременными дождями. О погоде на эту короткую рабочую неделю говорит синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
15: До конца рабочей недели погода сильно поменяется, изменится ее характер, и начнется уже это происходить с завтрашнего дня. Плюс 18, плюс 20 градусов. При этом будет облачно с прояснениями, местами будет идти кратковременный дождь. По области не исключено, что и прогремит гроза. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 5-10 метров в секунду. В среду, четверг и в пятницу до конца этой короткой рабочей недели плюс 18, плюс 23. Наибольшая вероятность осадков с грозой на среду. В четверг осадков мало. В пятницу преимущественно без осадков. Ветер сохранит южные направления. По силе будет достаточно плотным. 5-10 метров в секунду. К пятнице стихнет. В субботу температура воздуха будет выше 20 градусов. 20-25. В воскресенье может еще на пару-тройку градусов потеплеть. Можно представить, что где-то 23-28 градусов. В субботу с небольшим дождем. В воскресенье без осадков. В ночные часы минимальный уровень температуры тоже будет на достаточно высоком уровне, плюс 9, плюс 14 градусов. К концу недели, к выходным и ночью, плюс 13, плюс 18.
1: Александр Ильин, прогностический центр «Метео». Синоптики предупреждают, что раннее начало метеорологического лета, когда среднесуточная температура стабильна плюс 15 и выше, может привести не только к теплому маю, но и к прохладному июню. Антарктида тает быстрее, чем ожидалось. Ученые обнаружили под шельфовыми ледниками глубокие каналы, которые задерживают теплую океанскую воду, ускоряя таяние ледников снизу. Это может привести к попаданию большого объема льда в океан и ускорить повышение уровня мирового океана. Согласно прогнозам, к концу 21 века его уровень поднимется на несколько десятков сантиметров, но при высоких выбросах не исключен и подъем до 5 метров к 2150 году. Даже считавшаяся стабильной Восточная Антарктида оказалась уязвимой, пишет научное издание Nature Communications. По мнению исследователей, потоки талой воды меняют соленость и плотность в Южном океане, что влияет на глобальную океаническую циркуляцию, а также на экосистемы от фитопланктона до пингвинов и китов, комментирует эксперт Института экологии НИУВШЭ Ирина Тельнова.
16: Если говорить простым языком, то, например, Арктика – это такой холодильник Земли, а Антарктика – это такая морозилка. И, естественно, все перепады и колебания температуры, которые в Антарктике происходят, они, конечно, более серьезные и могут привести к более глобальным последствиям. Говорить о таком повышении уровня мирового океана и о затоплении в среднесрочной перспективе больших городов, конечно, это не так. Но, тем не менее, проблема существует. Если говорить о причинах, которые к этому приводят, их, конечно, огромное количество. То есть все мы часто слышим о таком понятии, как антропогенное воздействие, но, тем не менее, есть и естественные причины, которые могут приводить к этому. И это подтопление снизу, это, может быть, естественные причины. Фактически, это как вот если мы снежок положим куда-нибудь и включим горячую воду, то мы примерно увидим то, что описывают ученые, только не сверху это происходит, а снизу, как теплая вода образует некие каналы и подтапливает лед.
17: Насколько это обратимый процесс или же это ухудшение состояния и в дальнейшем?
16: Начиная от того, что там геотермальное тепло может оказывать влияние на, собственно, таяние и изменение такой атмосферной и океанической циркуляции. Говорить о том, что как-то человек что-то может сделать вот в этих глобальных процессах, не приходится.
1: Ирина Тельнова, эксперт Института экологии НИУ ВШЭ. В конце апреля стало известно, что самый большой в мире ледник окончательно разрушился. Крупнейший в мире айсберг А-23А, отколовшийся от Антарктиды в 1986 году, за последние три месяца дрейфа потерял 99% своей площади. К апрелю айсберг стал занимать меньше 50 квадратных километров, тогда как в январе по размеру еще превышал 1000 квадратных километров. А изначально площадь гиганта была почти как две Москвы. Полмиллиарда посещений на сайте Пентагона. Такой интерес вызвали выложенные секретные материалы об НЛО, сообщил официальный представитель Министерства войны Шон Парнелл. При этом он подчеркнул, что министерство продолжит расширять эту инициативу по обеспечению прозрачности информации о неопознанных аномальных явлениях, чтобы гарантировать американцам прямой доступ к сведениям. Пентагон объявил о публикации подборки ранее засекреченных 160 файлов в пятницу. Стали ли эти файлы сенсацией и чем объясняется их публикация? Светлана Чередникова подробнее.
18: Инициатор публикации секретных материалов об НЛО Дональд Трамп. И власти сохраняют интригу, обещая, что эти сведения будут постоянно дополняться. Говорят, хотя все файлы были проверены в целях безопасности, многие не анализировались на предмет аномалий. Для американцев тема НЛО всегда в топе самых интересных. Все материалы, появляющиеся в СМИ, все ток-шоу с людьми, говорящими об аномальных явлениях, имеют высокие рейтинги. В прошлом году на экраны вышел документальный фильм «Эпоха раскрытия» режиссера и продюсера Дэна Фараха. Это свидетельство бывших и действующих чиновников США, военных и разведчиков о секретных программах по изучению НЛО и внеземных технологий. Эта картина стала самым кассовым документальным фильмом всех времен на платформе Amazon Prime Video. На фоне конфликта с Ираном, нефтяного кризиса, роста цен и остальных проблем, Дональд Трамп решил переключить внимание электората, напомнив заодно, что всегда следует интересам американцев, отмечает завкафедры сравнительной политологии МГУ ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук.
19: У Трампа и администрации есть цель привлечь внимание и поддерживать позитивный образ президента. Трамп, когда шел на выборы и первый раз, и второй, себя позиционирует как политика-популиста, политика, который все делает для народа, в отличие от бюрократии. То есть он делает то, что хочется народу. И повышенный интерес к неопознанным летающим объектам, аномальным явлениям был и остается. И тем, что открываются эти файлы, Трамп как бы дает сигнал американцам, вот вы хотели это узнать, правительство не должно от вас ничего держать в секрете.
18: Между тем, в опубликованных файлах нет прямых доказательств существования инопланетных цивилизаций, отмечают эксперты. В основном это свидетельства военных и видео, снятые специальными приборами. С опциями тепловизора, ночного видения, с инфракрасными сенсорами. Это кадры черно-белые, мягко говоря, не самого лучшего качества. Там видны точки, тени, силуэты, которые хаотично двигаются, светятся, перемещаются на большой скорости или материализуются из пустоты. Пожалуй, самое интересное – описание аномалий на Луне, сделанное астронавтами двух космических миссий – «Аполло-12» и «Аполло-17». Про объекты, похожие на небольшие всполохи. В стенограмме миссии описываются явления за пределами космического корабля. Отмечается, что очень яркие частицы, фрагменты пролетают мимо во время маневрирования и выглядят как фейерверк. Также говорится о вспышках света, которые покидают Луну, устремляясь к звездам. Материалы, архивированные здесь, представляют собой нерешенные случаи. Правительство не в состоянии определить природу наблюдавшихся явлений, отмечается в сообщении Пентагона, сопровождающем файлы с НЛО. Подобные фото и видео военное ведомство оглашало и ранее, говорит научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
20: Да, действительно, в Пентагоне есть специальная комиссия с приличным бюджетом, несколько десятков миллионов долларов, которая занимается всеми случаями, которые невозможно сразу определить, что же именно попалось летчикам или на камерах, или кто-то еще увидел. И большая часть из них, понятно, что это метеозонды, дроны, летательные аппараты, ничего такого. Оставшаяся часть просто не совсем понятна, как правило, плохого качества съемка, неясно, что это. И каждый год стабильно эта новость возникает. Говорят, вы знаете, возможно, НЛО все-таки есть. И каждый год это происходит именно тогда, когда есть какие-то другие вещи, от которых стоило бы отвлечь внимание. Такая тема поднимается не первый раз. Роликов с инопланетянами не показали пока еще ни разу.
18: В одном из майских телешоу экс-президент Америки Барак Обама заявил, что правительство США не скрывает никаких доказательств существования пришельцев. Оно их просто не имеет. По его словам, такие секреты долго не хранятся. Какой-нибудь охранник зеленых человечков обязательно скинул бы селфи с ними своей девушке. На этом фоне в июне выходит премьера фильма Стивена Спилберга «День раскрытия» про то, как отреагирует человечество, если узнает от правительства о существовании инопланетян. Светлана Чередникова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст.
0: 27 мая. Театр «Шалом». Спектакль «Лисистрата». Занавес сезона. В центре сюжета «Лисистрата» молодая, дерзкая и смелая афинянка. Устав наблюдать за тем, как мужчины годами уходят на Пелопоннесскую войну, она решает объединить женщин греческих городов и предлагает им смелый и необычный план, который должен помочь остановить вражду и вернуть мир в дома. Подробнее на сайте театра «Шалом». 18+. На связи. Телетайп – это один из потомков телеграфного аппарата. По сути, электромеханическая печатная машинка, которая передает текст между двумя абонентами. Прообразов у телетайпа, или как его называли в начале, телепринтера, было множество. Но в 1930 году американская компания Teletype Corporation создала ставший самым распространенным аппарат. Прежде всего, новинку оценили финансисты, которые смогли оперативно получать биржевые сводки. До 70-х годов прошлого века телетайп использовался в качестве чрезвычайной линии связи между главами СССР и США. Банки работали с телетайпом до начала 2000-х, пока этот вид связи не оказался вытеснен интернетом. Сегодня некоторые модели смартфонов снабжены опцией телетайпа, которая помогает людям с полной или частичной потерей слуха переводить звук в текст. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Сногсшибательные унитазы. Изумительные паразиты. Умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное, руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
8: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Европе необходимо вступить в прямой диалог с Россией, чтобы отстоять свои интересы на Украине. В интервью Carriere della Sera он признался, что не знает, когда это произойдет. Решение о переговорах с Москвой еще не принято. По словам политика, оно зависит от координации между странами Европы. На днях президент Владимир Путин сказал, что Россия открыта для переговоров. Предпочтительным переговорщиком от Европы он назвал экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Греция начала расследование после обнаружения в территориальных водах страны безэкипажного катера со взрывчаткой. Министр обороны Никос Дендиас заявил, что беспилотник почти наверняка имеет иностранное происхождение. Предположительно, это морской дрон украинского происхождения, пишет газета «Гардиан». По ее данным, катер, вероятно, отклонился от курса после того, как операторы потеряли над ним управление. При этом греческая Миноборона официально не подтвердила наличие взрывчатки в аппарате. Первые поставки российской нефти в Индонезию могут начаться в ближайшие 1-2 недели. Об этом заявил министр энергетики и минеральных ресурсов республики Бахлил Лахадалия. По его словам, соглашение между Джакартой и Москвой о закупке российской нефти уже достигнуто, а контракт подписан. Сейчас речь идет о технической стороне поставок, сообщил министр. 5 стран отказались от участия в Евровидении этого года, протестуя против допуска Израиля, передает BBC. Речь идет об Испании, Ирландии, Нидерландах, Исландии и Словении. Многие вещатели связывают свое решение с военной операцией Израиля в секторе Газа, начавшейся после нападения палестинской группировки «Хамас» в октябре 2023 года. Некоторые вещатели также считают, что участие Израиля и Украины приводит к политически мотивированному голосованию, что, по их мнению, подрывает принцип нейтральности конкурса. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Рубль пошел в рост на фоне последних заявлений Владимира Путина о конфликте на Украине. На межбанке доллар опустился ниже 74 рублей, юань ниже 11, индекс Мосбиржи прибавил 2%. Насколько долгосрочной будет эта реакция? Количество зараженных антивирусом растет. Симптомы обнаружили у трех уже эвакуированных пассажиров лайнера MV Hondius. За одним из них отправили целый медицинский десант на парашютах. Эксперты продолжают повторять, что риски пандемии крайне низки. А почему тогда такой ажиотаж? Российские туристы в поисках экзотики и безопасности. На фоне ближневосточного конфликта туроператоры фиксируют рост интереса к поездкам в Малайзию, на Филиппины и Занзибар. Станут ли эти направления полноценными конкурентами для Эмиратов и Мальдивских островов? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Рынок выходит с майских праздников на небольшом оптимизме. Индекс Мосбиржи сегодня открыл торги ростом более чем на 1.5% до 2650 пунктов. Отскок бенчмарка от отметки 2600 начался еще в пятницу и продолжился на геополитических заявлениях о переговорном процессе. Рубль на межбанке сегодня укрепился до 73 за доллар впервые с 2023 года. До 87 еще за евро и до 10,8 за юань. Нефть также остается на высоких уровнях. Стоимость марки Brent выросла к утру понедельника более чем на 3%, превысив 104 доллара за баррель. С чем связан такой оптимизм и как долго он продлится, говорит руководитель управления аналитических исследований Avia Capital Дмитрий Александров.
3: И реакция российского индекса акций, это, конечно, реакция на слова, сказанные президентом в пятницу, о возможном скором завершении противостояния, плюс развитое еще и высказываниями американского президента, плюс там информация о подготовке неких возможных переговоров со стороны ЕС и выбора некой единой переговорной фигуры с их стороны. И то же самое касается рынка нефти, вообще энергоносителей, и не только вообще рынков сырья, скорее, это новый виток обострения, по крайней мере, на уровне риторики, между Ираном и США, вот, который произошел вчера и продолжается сегодня. Значит, да. Переброс с высказываниями о неприемлемости взаимных предложений.
21: А в рубле сейчас какая картина? Вот такой всплеск роста сегодня. Надолго ли?
3: Он тоже может быть отчасти продолжением позитива в акциях, просто потому что, во-первых, рубль начал укрепляться после того, как объявленные объемы операции со стороны ЦБ в интересах Минфина оказались вдвое примерно ниже, чем ожидания рынка исходные. То есть, грубо говоря, покупать валюту было гораздо меньше, чем ждали. На этом началось укрепление рубля, и оно еще дополнительно геополитическими факторами будет чуть-чуть еще стимулироваться. Но тут важно еще, что опять же высокая нефть и приходящие с лагом платежи тоже будут, конечно, поддержку рублю дополнительно оказывать в этой ситуации. Поэтому он может и к 73,5, к 73 теоретически
21: опуститься.
3: Но просто в более крупно, мало вероятно.
1: Дмитрий Александров, Avia Capital. Позитив на рынке акций действительно кратковременный. Откат вниз по индексу Мосбиржи с началом рабочей недели возможен. Соглашается директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker Александр Тимофеев.
22: Я бы не спешил заряжаться позитивом, потому что все-таки это очень маленькие объемы. Это выходной день в большинстве инвестиционных компаний. И в целом это скорее такие спекуляции на очень тонком рынке, чем сигналы о том, что мы переходим там в какой-то другой стадии рынка. Безусловно, главный драйвер для российских индексов — это слухи об переговорах с Европой и, соответственно, некоторый позитив с этим связан. Но, честно говоря, за последние годы мы уже много раз слышали о том, что переговоры могут начаться. Индексы каждый раз реагировали достаточно бурно, хотя, на самом деле, конечно, 2% нельзя назвать каким-то внушительным ростом. Но затем, после того, как мы не слышали никакой конкретики, индексы точно так же откатывались и на те значения, на которых они были до этого. Поэтому я бы, честно говоря, был очень осторожен пока в прогнозах, дождался бы завтрашнего дня, но я думаю, что это скорее такие спекулятивные движения, а вряд ли предвестник каких-то более мощных изменений. К сожалению, если мы посмотрим на график в разрезе месяцев, то увидим, что мы находимся в достаточно безыдейном боковике. Угу. Понятно, что без радикальных изменений на геополитическом плане, не просто косметических переговоров или там намеков на переговоры, а реальных таких конфликтов, без этого я боюсь, что говорить об устойчивом росте индексов Московской биржи пока, конечно, нельзя.
21: И нефть не поможет, которая сегодня растет.
22: Нефтью здесь ситуация ситуация еще более неприятная, потому что, с одной стороны, да, мы видим достаточно высокие значения по нефти и продолжающуюся неопределенность вокруг Ирана. Это, конечно, играет на руку России, потому что чем дольше эта неопределенность продолжается, тем больше скважин будет остановлено, тем сложнее станет логистика, и тем более Россия станет привлекательным партнером для очень большого количества стран по сравнению с классическими поставщиками из региона Персидского залива. Одновременно я напомню, что перемирие действует всего 2 дня. До этого логистическая инфраструктура России, топливная инфраструктура, инфраструктура хранения переживала достаточно непростые времена. Соответственно, статистики о том, действительно ли мы стали продавать нефть больше, тем более с каким дисконтом мы ее продаем, у нас нет. Более того, цена на нефть в $100 там, или 105, это очень неплохо, но это цена, в которой реализовались все геополитические риски, которые могли бы быть в принципе, наверное. А все конфликты рано или поздно заканчиваются. Мы опять слышим о том, что и Трамп ведет какие-то переговоры с Ираном. И очевидно, что рано или поздно страны придут к какому-то консенсусу. И, конечно, вот здесь кроется главный риск для российских нефтяников, потому что совершенно непонятно, что с ценами будет в тот момент.
1: Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker, с ним беседовала Елизавета Сглавуца. Центробанк оставил официальный курс доллара на праздники 12 мая ниже 75 рублей за доллар. Евро стоит 88 рублей 55 копеек, юань 10 рублей 93 копейки. Симптомы хантавируса обнаружены у 3 уже эвакуированных пассажиров лайнера MV Хондиус у берегов Испании. В эти дни там проходит эвакуация людей с судна. Премьер Франции Ли Корню написал, что у одного из 5 граждан Франции, которых доставили самолетом домой, обнаружены признаки заражения. Все 5 теперь на строгом карантине. Симптомы также были обнаружены и у 2 из 17 эвакуированных американцев. Их поместили в изолированные биоотсеки. Сообщается, что у одного из них тест на ПЦР подтвердил вирус, который еще называют вирусом Андес. Лайнер, который стал очагом заражения, вчера встал на рейд у берегов Тенерифе. На тот момент было известно о 7 зараженных пассажиров, 3 из которых умерли. Перед эвакуацией всех пассажиров осматривали медики, чтобы убедиться, что у них нет симптомов заболевания. Судно MV Хондиус отплыло из Аргентины около месяца назад, чтобы начать путешествие через Атлантику. На борту круизного лайнера находились 147 человек из 23 стран. Это специализированное экспедиционное судно ледового класса, которое используется для круизов в Арктике и Антарктике. Вот что сообщает CNN. Several nations, including the US, Germany, France, Belgium, США, Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды и Ирландия вывезут своих граждан самолетами без багажа. Им его вернут позже. Жители Испании перевезут при соблюдении всех мер предосторожности в военный госпиталь. Каждый будет находиться в отдельной комнате. Навещать их родственникам не разрешат. По прибытии ПЦР-тест. Спустя неделю еще один. 17 американцев, у которых нет симптомов вируса, как заявили в США, отправятся в медцентр в Небраске, в специальное национальное карантинное подразделение. После обследования тех, чьей жизни ничего не угрожает, направят уже домой на 42-дневный карантин с ежедневным мониторингом. После высадки пассажиров судно и экипаж отправятся в Роттердам, где команда сойдет на берег, а лайнер отправится на масштабную дезинфекцию. Носители хантавируса ант – грызуны. Передача его от человека к человеку возможна, но очень редка и связана с близким и длительным контактом. Наиболее вероятно, она на ранней стадии болезни, отмечают в ВОЗ. Однако, в отличие от коронавируса, который, когда больной становится заразен и без симптомов, у хантавируса такой картины нет, говорит врач-инфекционист, ассистент кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией Самарского государственного медицинского университета Елизавета Темник.
2: Особенность этой группы заболеваний в том, что вот какое-то субклиническое, бессимптомное течение практически невозможно. То есть если человек заболевает, болезнь сразу достаточно ярко себя проявляет, и высокие риски тяжелого течения, поэтому меньше рисков передачи большому количеству людей. Человек, если заразился, он уже точно будет знать, что он болеет, соответственно, за этим последуют все карантинные мероприятия, изоляция, да, обследование контактных и так далее. В плане того, что дальше, в плане такого обширного распространения, которое может привести к какой-то неблагополучной обстановке. Я не думаю, что это конкретно с этим вирусом может произойти. Это особенности путей и механизмов передачи. Это не 100% аэрозольная инфекция, как мы рассматриваем, допустим, те же высококонтагиозные корь, грипп, COVID-19. Вообще это немножко другой вирус.
17: Риски эпидемии мы исключаем.
2: Я думаю, на данный момент они очень низкие.
1: Елизавета Темник, Самарский государственный медицинский университет. Инкубационный период хантавируса длится от 1 до 8 недель после контакта и обычно включает лихорадку, головную боль, мышечные боли и желудочно-кишечные симптомы. Эксперты-вирусологи ранее говорили Business FM, что вероятность пандемии хантавируса крайне мала, так как воздушно-капельным путем он не передается. А в Роспотребнадзоре заявляли, что мутация инфекции оценивается как крайне низкая. При этом вакцины от хантавируса на данный момент нет. Россияне открывают новые экзотические направления для путешествий в Малайзию и Филиппины, рассказал РИА Новости вице-президент АТОР Артур Мурадян. По его словам, в последнее время спрос на эти направления вырос, возможно, из-за кризиса на Ближнем Востоке. Перспективы в отрасли видят и в таком экзотическом направлении, как Занзибар, но только при условии запуска удобных авиарейсов, пока их не хватает. Эти направления остаются нишевыми, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макартычан.
4: Что касается азиатских направлений, даже Малайзия, Филиппины не будут иметь большого успеха в силу разных причин. В Малайзии, по сути, нет таких пляжей с чистой водой, с чистым морем, как, например, в том же Вьетнаме на Фукуоке или Таиланде, того же Хайнаня, если берем Китай. Филиппины – очень интересное направление, но, опять же, огромная страна, но если мы берем пляжный отдых, то все будет вращаться вокруг острова Барака и плюс-минус еще нескольких там островов в том же регионе. Потому что столица Манила, там купаться негде, экскурсионная программа намного беднее, чем в Бангкоке, Хошимине или в Ханое, и тем более в Пекине. Филиппины проигрывают экскурсионку и Вьетнаму, и Таиланду, и Китаю. Поэтому мы здесь не видим какой-то большой перспективы, скажем, огромного количества рейсов в Малайзию или Филиппины. Скорее, это вот такое некое нишевое направление для абсолютно небольшого количества россиян. Намного меньше, например, вызовет интерес, чем те же Мальдивы.
1: Александр Макартычан, вице-президент Альянса туристических агентств России. Путешествие на Филиппины и в Малайзию на 10 дней, по данным АТОР, обойдется в 120-150 тысяч рублей на человека, а на африканское направление 200-220 тысяч.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Бермудский доллар впервые появился в 1970-м и с тех пор регулярно входит в десятку самых красивых денег в мире. На живописных банкнотах – пейзажи, флора и фауна Бермудских островов. Привязан к доллару США в соотношении 1:1. У нумизматов в цене так называемые «бермудские треугольники» – памятные монеты разного номинала, но обязательно треугольной формы. Валюты. На Business FM. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко. Ничто так не мешает естественности, как желание казаться естественным. И ничто так не мешает быть счастливым, как желание казаться счастливым. Наизусть. На Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
6: Пролив Дрейка – это необходимость или то, что важно преодолеть на пути к Антарктиде? Об этом трудном переходе по большой воде расспрашиваю Вадима Мамонтова, путешественника, основателя компании Russia Discovery. Да, я знаю, что можно пролететь этот путь, но что, если его проделать на лайнере? Вот каково это?
9: Пролив Дрейка Это хорошее действительно испытание для тех, кто собрался в Антарктиду. Конечно, к нему нужно подготовиться. Ну, во-первых, сам вход в пролив Дрейка, когда вы выходите из Ушуая, вы проходите мимо маяка Бигль, такой, наверное, овеянный романтикой маяк, потому что он встречает тех, кто идет из Антарктиды, и провожает тех, кто уходит в Антарктиду из Южной Америки. Потом какое-то время за кораблем продолжают лететь птицы, и это самые разные птицы. Это чайки, альбатросы, бакланы, и вот практически неподвижно зависают над кормой, и ты можешь подолгу наблюдать их висящими, почти там на расстоянии вытянутой руки, кажется. Вот это тоже, наверное, повод хороший выйти на верхнюю палубу, где, конечно же, вот это все укачивание, которое так боятся в проливе Дрейка, ощущается гораздо меньше. Но если потом уже либо волна становится сильнее и оставаться на верхней палубе уже небезопасно, то можно просто спуститься в каюту. Если вы чувствуете, что вас укачивает, то вы закрываете глаза и, как правило, через полчаса вам становится лучше, вас отпускает, и опять на 1.5-2 часа вы готовы подниматься или просто там пройтись по судну, чувствуя себя вполне приемлемо.
6: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
7: Между делом на Business FM.
5: Все подкасты автора с названием

0: знает, чем мы не только о ценах, но и об объемах поставок. Возможно, именно объемы поставок, объемы добычи сложились ниже, чем этого можно было ожидать. Мы с вами последний месяц слышали много новостей об атаках на инфраструктуру, о некоторых нарушениях в поставке. Вероятно, это сказалось на и объеме доходов тоже. Поэтому Минфин и доходы на май оценил, вероятно, более скромно. Ну и, соответственно, и раз меньше доходов, то меньше надо и зеркалировать.
1: Минфин возвращается к покупкам валюты впервые за последние 11 месяцев. В июне прошлого года объем ежедневных операций составил 1,5 миллиарда рублей. Сейчас будет еще меньше, и это вряд ли приведет к ослаблению рубля, отмечает финансовый эксперт Михаил Ханов.
2: С учетом продаж Банком России в рамках зеркалирования, получается, в день покупки составят чуть больше миллиарда всего, и это существенно ниже того, что ожидал рынок. Следует учитывать, что и баланс за март-апрель был отрицательный по доходам нефтегазовым, и из-за логистики мы ожидаем дополнительные доходы за период высокой цены на нефть начала апреля, лишь, наверное, во второй половине мая. Если совокупно сложить все факторы, я думаю, что движение будет скорее в сторону 75. Я остаюсь по своему прогнозе 80 плюс-минус 3-4 рубля на третий квартал.
1: С начала марта операции по бюджетному правилу были приостановлены на месяц, затем срок продлили до 1 июля. Тогда Минфин говорил, что планирует пересмотреть параметры базовой цены на нефть, которая в начале года едва дотягивала до $60 за баррель Брента, а стоимость российской нефти была еще ниже с учетом дисконта. Теперь нефть подорожала почти вдвое, и Минфин решил досрочно отменить свой мораторий на валютные операции. Но само по себе бюджетное правило уже мало на что влияет, так считает директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев.
3: То останавливаем, то отменяем, то возобновляем. Это за последние несколько месяцев уже не один раунд такого рода принятия решений прошел, и некая усталость от этого тоже присутствует. А кроме того, в тех объемах, о которых сегодня идет речь, это, конечно, не важный ценообразующий фактор. Кроме того, бюджетное правило является сдерживающим механизмом в очень небольшой степени, поэтому оно может быть изменено в любой момент, и я подозреваю, что почти никто этого может и не заметить.
1: Минфин также сообщил, что в апреле фонд национального благосостояния уменьшился на 200 миллиардов рублей. Аналитики объясняют это главным образом курсовой разницей, то есть укреплением рубля, который по итогам апреля подорожал почти на 5% к доллару и на 6% к юаню. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Сыра заварись. Отечественные сыровары столкнулись с затоварением складов, пишет «Российская газета». По итогам первого квартала выпуск сыров в России увеличился лишь на 3% и достиг 210 тысяч тонн, однако запасы уже к началу апреля выросли сразу на 21% год к году, что стало рекордом за последние 5 лет. При этом спрос на сыры такими темпами не растет, а на рынке еще и демпингуют сыровары из Белоруссии. Чем обернется такая ситуация? Светлана Чередникова подробнее.
5: Итоги недели.
6: Склады с сыром заполнены под завязку. Ключевую роль сыграл рост производства в нашей стране сырого молока для переработки в прошлом году до 26 миллионов тонн. Это максимальный объем за три десятилетия и прирост 2,5% год к году. Эксперты говорят о влиянии нескольких факторов, в том числе и то, что до этого в 24-м потребление сыра в России росло двузначными темпами. Но уже к середине 25-го года спрос на сыр почти перестал активно расти. А вот производители не смогли оперативно снизить выработку. Какие риски есть в этой ситуации, помимо замораживания средств производителей? И что будет дальше? Прогноз гендиректора Национального союза производителей молока Артема Белова.
7: Значительные запасы – это всегда определенные риски, потому что они давят на рынок, давят на цену на готовую продукцию, давят на цену на сырое молоко, соответственно, снижают ее доходность. И это, конечно, для производителя не очень хорошо. Вместе с тем, с начала года, за первые 4 месяца, мы видим достаточно неплохое восстановление спроса в потреблении сыров, прежде всего в розничном сегменте. Рост по сырам составил 4-5%. И я думаю, что постепенно этот фактор будет способствовать того, что уровень запасов будет снижаться. В пределах там, 10-15% в текущем году запас у нас относительно могут снизить в благоприятных условиях.
6: Спрос на сыры в сегментах хорика и B2B в целом немного растет. Это и творожный, который идет в выпечку и блюда японской кухни, и плавленый для фастфуда, и продукция для пиццерий. Просели продукты с заменителями молочного жира, но на их место приходят натуральные продукты. При этом растет спрос на премиальные категории – выдержанные сыры и сыры с плесенью, отмечает гендиректор Стреда Консалтинг

0: Алексей Груздев.
1: Рестораны полного цикла, как правило, у нас идет сырная тарелка, и это уже сыры более дорогие, по ним вообще никакого снижения нет, и сыры с плесенью, и твердые выдержанные сыры у нас показывают только рост и в ритейле, и в хорике. Если мы говорим конкретно про хорику, ну, во-первых, пока никакого падения в хорике не видно, идет процесс замедления темпов роста, то есть если в прошлом году там темпы были почти двукратными, сейчас они просто стали там 1-2%. Есть еще один важный вопрос, который касается продуктов с заменителями молочного жира, с точки зрения, например, драйвера, роста потребления сыров, это важный фактор. В этой как раз категории происходит снижение объемов, которые как раз замещаются натуральными сырами.
0: Но сами сыровары жалуются, что их бизнес серьезно штормит. На фоне затоваривания складов на российский рынок идут объемные поставки дешевых сыров из Беларуси, говорит фермер, сыровар, владелец Истринской сыроварни, председатель оргкомитета Союза сыроваров России, основатель проекта «Русский пармезан» Олег Сирота.
2: Нас просто заваливают наши коллеги-фермеры, говорят, заберите хоть как-то молоко, чтобы мы не выливали. И мы уже продумываем вариант, что, может быть, просто брать молоко у коллег, перерабатывать его и продавать по себестоимости молока на СВО. Пусть будет там электричество за мой счет, пусть будет арея, ну, пусть будет капик за мой счет. Все, ну, как мы оплатим налоги, ну, просто чтобы, ну, слово молоко не выливать. Плюс нам еще подсобили белорусские коллеги. У них что-то не получилось в дружбе с Китаем и с экспортом. И они сейчас все остатки просто сливают на российский рынок. И это прям тяжело. Тяжелым катком бьет по сыроварению. Сыр продать сейчас действительно крайне сложно. Даже в убыток люди готовы продавать его, лишь бы отлить молоко. Нам крайне сложно конкурировать с белорусами, которые заваливают рынок за счет своего молока. Они набрали у нас денег, кредитов, льгот. Мы им поставили дешево энергоресурсы, и у них цена молока на треть меньше нашей. И сейчас они работают в прибыли и ломают нам рынок. Они привозят сыр там по 380 рублей в закупе.
0: Между тем, по данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли «Аккорд», доля белорусских сыров составляет всего 8%. Светлана Чередникова, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
4: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: Пока сумма технологий брала небольшую паузу, в мире технологий случилось несколько краеугольных, хотя и не связанных между собой событий, которые обязательно надо суммировать, чем на этой неделе и займемся. Сегодня о бухгалтере, покидающем пост руководителя крупнейшей технологической компании мира. В сентябре Тим Кук передаст оперативное управление Apple Джону Тернусу, старшему вице-президенту по аппаратному обеспечению. За 15 лет правления Кука Apple показала фантастические финансовые результаты, озолотив акционеров. Если в чем-то и обвиняли главу компании, то в отсутствии ярких инноваций. Претензия, с которой я не согласен. Да, Тим Кук – классический пример бухгалтерского подхода к управлению, главное в котором – четкие приоритеты и отсутствие ошибок. Оброс слухами, но так и не был официально подтвержден. Проект телевизора. Списана в убытки дорогостоящая история умного автомобиля. Кук без страха и сомнения закрывал проекты, в качестве которых не был абсолютно уверен. Из выпущенного, но не взлетевшего, можно вспомнить разве что шлем дополненной реальности и собственную кредитную карту. Последнюю до сих пор действует в Штатах, но не так популярно. Зато при Куке компания выпускает умные часы и фактически монополизирует этот сегмент. Успешно переходит на собственные процессоры. Критически важные решения в современных условиях, запускает платежную систему и активно развивает экосистему сервисов. Тим Кук уходит на стратегический пост главы совета директоров под фанфары и великолепные финансовые показатели. 15 лет он не делал того, в чем сомневался, и не жалел сил и ресурсов на то, что считал необходимым. На смену ему приходит инженер и, возможно, новые приоритеты. Быть правильным полезно, но скучно. Иногда бизнес требует толику безумства. Возможно, для Apple этот момент наступил.
4: Сумма технологий на Бизнес FM.
6: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
4: Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 18.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Евросоюз обсуждает ужесточение санкций в отношении российского военного сектора. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. По ее словам, в руководстве ЕС сейчас идут дискуссии по поводу 21-го пакета антироссийских санкций. Страны ЕС могут выдвигать свои предложения, но он будет нацелен на военно-промышленный комплекс России и так называемый «теневой флот». Эстония направит дополнительно 17 миллионов евро на укрепление границы с Россией. Такое решение приняло правительство республики в рамках уточнения госбюджета на этот год. Как отметил министр внутренних дел Игорь Таро, это является важной новостью в общеевропейском контексте, поскольку речь идет о внешней границе Евросоюза. По его словам, решение правительства дает уверенность в том, что Эстония сможет продолжать запланированные работы и завершит строительство лучшей и самой безопасной внешней границы Европы в 2027 году. В Кремле заявили, что приглашение президенту США Дональду Трампу посетить Россию остается в силе. Владимир Путин всегда будет рад встретить его в Москве, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, Путин всегда говорит об этом Трампу во время телефонных разговоров. Как сообщалось, последний телефонный разговор лидеры России и США провели 29 апреля. Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления операции в Ормузском проливе, причем в более широком формате, чем простое сопровождение судов. В интервью телеканалу Fox News президент США признал, что пока не принял окончательного решения на этот счет. Соединенные Штаты начали операцию Project Freedom по организации транзита судов в Ормузском проливе 4 мая, однако на следующий день американский президент объявил о ее временной приостановке. По его словам, он согласился сделать паузу по просьбе Пакистана и ряда других стран, ввиду мирных переговоров с Ираном. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Европа хочет прямо участвовать в урегулировании конфликта на Украине. Вслед за словами Владимира Путина о том, что он идет к завершению, в ЕС начали поиск кандидатов для переговоров с Москвой. Параллельно анонсированы новые российско-американские контакты в Кремле. Во что все это выльется на практике и есть ли шанс согласовать условия, которые устроят всех? Евросоюз ввел санкции против «Орленка», одного из крупнейших в России детских лагерей. Вместе с ним в черный список попали центры «Алые паруса» и «Смена». Все три организации обвиняют в идеологической обработке украинских детей. О чем конкретно идет речь и что думают об этих санкциях в России? Визы не нужны, но въехать без них получается не у всех. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился слушатель, которого сегодня не пустили в Саудовскую Аравию. Официально безвизовый режим с королевством заработал сразу после полуночи. Что пошло не так? Все подробности в ближайшем эфире. Приглашение Дональду Трампу посетить Россию в силе. Владимир Путин всегда будет рад видеть его в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва пока не получала ответа из Европы по кандидатуре Шрёдера в качестве переговорщика с Россией. Хотя глава евродипломатии Кая Каллас сегодня заявила, что позволить России выбирать переговорщика от имени Европы было бы не очень мудро. По словам Каллас, главы МИД стран ЕС на встрече 27-28 мая обсудят темы для возможных переговоров с Россией. Накануне Путин впервые за долгое время назвал Зеленского по фамилии и допустил встречу с ним либо в Москве, либо в стране-посреднике. Зеленский уже оценил это как дипломатический успех Украины, поскольку это было его предложение, которое Путину передал словацкий премьер Фицо. Президент Финляндии Александр Стуб заявил, что Европе необходимо вступить в прямой диалог с Россией, если американская политика в отношении России и Украины не отвечает ее интересам. Активизируются ли переговоры? Мнение политолога, автора телеграм-канала «Бовт знает» Георгия Бовта.
9: Более абстрактные разговоры перешли к более конкретным. Но при этом сами по себе разговоры не трансформируются автоматически ни в прекращение огня, ни тем более в мирное соглашение. Несколько подвижек стоит отметить особо. Конечно, раньше отдельные европейские политики говорили, что рано или поздно придет время разговаривать с Москвой. Сейчас они движутся к тому, чтобы на официальном уровне выработать, во-первых, какую-то общую позицию, во-вторых, постараться выдвинуть какого-то себя парламентера, который мог бы вести эти переговоры. переговоры с Москвой. Я думаю, что и то, и другое им выработать удастся до конца мая. Но вот вопрос в том, устроит ли это Россию. Я очень сомневаюсь, что Европейский Союз призовет Зеленского оставить Донбасс, как того требует Москва. Это является по-прежнему камнем преткновения, и не похоже, что Киев и Москва отступают от своих переговорных позиций. Несмотря на то, что и Путин впервые за много лет назвал Зеленского по фамилии, и Зеленский как-то уже в иных тональностях говорит о возможности встречи с Путиным, да и Путин тоже говорит, что теперь готов встретиться с ним на территории третьей страны, но только для подписания окончательного договора. А можно заметить, что не следует оговорки про нелегитимность Зеленского и про то, что он ничего подписывать не имеет права, и с ним подписывать Москва ничего не будет. Вроде как будет, но если тот пойдет на оговоренные выше уступки. Насколько удастся американцам подвинуть Киев к этим уступкам, сильные сомнения пока есть. Но европейцы и не будут толкать к этим уступкам. Они выдвинут переговорную позицию. Я думаю, в лучшем случае это заморозка по линии фронта. Дальше последуют оговоренности по поводу того, что Европа не признает изменения границ силы и так далее и тому подобное. Первоначальная переговорная позиция будет достаточно жесткой. Надо еще посмотреть, кого они согласуют на роль главного переговорщика с Москвой. Путин предложил Герхарда Шрёдера, бывшего канцлера ФРГ, но для Европы эта фигура совершенно непроходная. Они его не примут. Есть вариант еще, который обсуждается в Германии, это нынешний президент Штайнмайер. У него, кстати, есть опыт соответствующий, он участвовал в нормандском процессе, предложил определенную формулу, которая для Москвы была приемлема, но Киев ее все равно не принял, и она так и не заработала. Так что у него определенный опыт по Украине есть. В принципе, расстояние между Шрёдером и Штайнмайером не такое уж непреодолимое. Тем более, что он особых гадостей в адрес Путина лично и России не говорил.
10: А да, Ступ еще тоже назывался президент Финляндии.
9: Ступ, мне кажется, был бы удачной фигурой, на самом деле. У финнов вообще достаточно большой опыт переговоров и с Советским Союзом, и с Россией. И у них роль такая была и в годы холодной войны достаточно конструктивная всегда. И Ступа называли в качестве возможного кандидата, но там есть вопросы к нему, поскольку он все-таки допускал определенные резкие высказывания. Хотя в то же время высказывался ли за территориальные уступки со стороны Украины. Он при всей его жесткости говорил речи относительно реалистичные на фоне общеевропейской позиции. Сейчас нужно говорить о том, что европейская позиция относительно украинского урегулирования становится не менее, а может быть даже более важной, чем американская. С американской, во-первых, все ясно, но приемлемым для Москвы образом принимают украинское урегулирование. Но в то же время стало ясно уже давно, что без участия Европы никакого урегулирования с Украиной не будет. И рано или поздно Европу надо было подключать, если она готова подключиться, а Москва готова переговаривать с Европой, тогда действительно процесс может сдвинуться даже с мертвой точки.
7: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Евросоюз в понедельник ввел санкции против «Орленка», одного из крупнейших детских лагерей в России. Также по санкции попали всероссийские детские центры «Алые паруса» и «Смена», а также центр ДСААФ в Севастополе, Нахимовское военно-морское училище и военно-патриотический клуб «Патриот» в Крыму. ЕС обвиняет эти организации в перевоспитании и идеологической обработке украинских детей. Первым международным детским центром, попавшим под санкции ЕС, стал лагерь «Артек» в Крыму еще в июне 2024 года. В «Орленке» «Бизнес-ФМ» заявили, что узнали о санкциях и СМИ, официальное сообщение выпустят позднее. По мнению председателя Ассоциации детских лагерей Краснодарского края, руководителя компании «Резорт Юг» Артема Гаврилова, ограничения ни на что не повлияют.
11: Я вообще не понимаю, как это может негативно сказаться на наших детях, ни в коей мере на деятельности «Орленка», которая напрямую финансируется, как и наши все федеральные центры из бюджета Российской Федерации, как мы правильно понимаем. Негативного сценария развития событий в данном случае не вижу.
10: Наверное, можно предположить, что граждане стран ЕС, но при этом стран дружественных или относительно дружественных к России, не смогут отправлять детей в эти лагеря. Ну, не знаю, венгры, например, не смогут отправлять детей.
11: Предполагаю, что да, дети из ЕС, наверное, туда не смогут поехать. Но я не знаю, какое у нас сейчас там количество детей из ЕС отдыхает. Но смею предположить, что, наверное, небольшое.
10: Ну, а по поводу опыта Артека, вот уже 2 года как?
11: У нас в прошлом году произошло большое событие, большое празднование столетия Артека. 100 лет Артек простоял в разных экономических, политических, в разных событиях. пережил Великую Отечественную войну. Я думаю, что на наши федеральные центры это никак не повлияет. Я думаю, что дети как отдыхали в них, так и будут отдыхать. По-честному скажем, мы с коллегами сейчас поулыбались. Вот переписывались, сейчас написал с улыбкой поздравления о заметности на международном уровне деятельности, так что во благо страны. Вот поэтому не вижу, как это может отразиться. Ну, думаю, пообсуждаем с коллегами в той или иной степени ироничности отношения к этому событию.
7: Артем Гаврилов, председатель Ассоциации детских лагерей Краснодарского края. Сегодня также Лондон расширил свои санкционные списки. В него попали еще 85 физлиц и организаций. Среди них оказались Российское агентство социального проектирования, Севастопольский госуниверситет и санаторий «Здравница» в Евпатории. С сегодняшнего дня у россиян появилась возможность ездить в Саудовскую Аравию без визы. Теперь туристы могут находиться там не больше 90 дней в сумме за год, но работать, учиться или постоянно жить в стране по безвизовому режиму нельзя. А тем, кто хочет совершить хадж или умру, по-прежнему нужно оформлять специальную визу. Российский турист Антон, автор телеграм-канала «Антон и самолеты», рассказал Бизнес ФМ, как попытался въехать в Саудовскую Аравию сразу после полуночи. Он направлялся из Бахрейна на такси и хотел стать первым безвизовым россиянином в королевстве. Однако его не впустили на территорию страны.
12: Я старался въехать в числе первых людей, кто мог бы воспользоваться этим безвизом. Для этого я заранее, за вечер до этого, оказался в Бахрейне и планировал заехать в Саудовскую Аравию по земле, по мосту короля Фахда между Бахрейном и Саудовской Аравией. Полуночи я прибыл на границу. Там пограничники были к этому не очень готовы. Они сначала были удивлены, что, в принципе, больше не нужна виза гражданам Российской Федерации. Потом, к их чести, они достаточно быстро разобрались, что действительно есть такая новость, есть такое соглашение, и начали с этим разбираться. Разбирались достаточно долго, порядка 2 часов разные начальники куда-то звонили, но в итоге, я так понимаю, они системно просто не смогли оформить мой въезд.
10: Далее вы развернулись, уехали ни с чем.
12: Да, пограничники рекомендовали мне вернуться в 10 утра 11 мая. Я предпринял еще одну попытку сейчас отправиться на автобусе, но, к сожалению, до автобусной компании тоже не дошла официальная коммуникация по поводу безвизовых поездок, поэтому мне отказали в посадке.
10: Если бы вы не находились там рядом, в соседнем государстве, а прилетели бы, вам не было так удобно туда-сюда ездить. А так-то что бы сейчас произошло бы с таким туристом?
12: Честно говоря, не знаю. Вообще, виза Саудовской Аравии последние несколько лет, в том числе для граждан Российской Федерации, достаточно простая. Там онлайн-форма, которая подтверждается минут за 5. У меня есть опыт получения такой визы, и в принципе ее можно сделать даже на границе, но был большой риск отказа в посадке в самолет на стыке вот этих дат. Поэтому я не стал так рисковать. Что было бы, если бы я прилетел после полуночи и встретил такую системную ошибку, сказать сложно. Скорее всего, меня оставили либо до утра ждать въезда, либо на этот случай у авиакомпании обычно есть протокол, когда они отправляют такого пассажира обратно. Я думаю, это техническая ошибка, потому что пограничники достаточно были приветливы, были готовы идти навстречу. Видно, что они пытались решить этот вопрос, но просто не удалось технически.
10: К вечеру или к завтрашнему дню все уже будет решено, наконец-то можно будет россиянам без виз пребывать?
12: Хороший вопрос. Я пытаюсь проверить это на себе. Вот сейчас по состоянию на 13 часов пока что все еще нельзя. Очень надеюсь, что будет можно в скором времени.
7: Антон, россиянин, который не смог попасть в Саудовскую Аравию, несмотря на введенный безвиз. С ним беседовал продюсер Бизнес-ФМ Рамиль Киселев. Мы обсудили эту историю с туроператорами. Они рассказали, что пока действует рекомендация Минэкономразвития о приостановке продажи организованных туров в ряд стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию. Говорит основатель и гендиректор туроператора «Артур» Дмитрий Арутюнов.
13: Мы как туроператор не имеем права посылать пока туда людей, пока действует предписание МИДа и Минэка.
10: А какое предписание?
13: Минэка и МИДа по поводу того, что небезопасно ехать в страны Персидского залива. И до 1 сентября рейсы FlyNAS, это дубайский лоукостер, и Сауди, национальная компания, они сняты.
10: При всем этом с 11 мая заработал безвизовый режим,
13: да,
10: с Саудовской.
13: Да, безвизовый режим, да.
10: То есть только индивидуальные?
13: Пока да. Но сейчас не сезон в Саудовской Аравии, поэтому мы ждем, что ближе к осени начнется бронирование. А как вот по считать людей, которые едут через Дубай, это очень трудно сейчас, потому что в пункте их назначения значится Дубай. И через наш погранконтроль они проходят как туристы в Дубай. Поэтому пока трудно посчитать.
14: И участники при этом могут самостоятельно бронировать Саудовскую Аравию и другие страны Ближнего Востока. Что вы сейчас проявили в отношении к турндустрии?
10: Если мы сравниваем с тем же Оманом, Саудовскую Аравию, ну и с Эмиратами, в общем, тоже, как можно их сопоставить по будущей популярности у россиян?
13: Ну, я думаю, Саудовская Аравия гораздо больше страна и гораздо больше возможностей дает, так что будет больше популярности. Однозначно ее ждут более такие серьезные перспективы, как только получим разрешение на продажу и возобновляются прямые перелеты.
7: Дмитрий Арутюнов, гендиректор туроператора «Артур». Аналогичное право находиться без визы в России получили с сегодняшнего дня и туристы из Саудовской Аравии. В Минэкономразвитии рассчитывают, что это увеличит турпоток из королевства в Россию на 30-50%. По итогам этого года число поездок может превысить 200 тысяч. В 2025 году показатель год к году вырос на 33% и превысил 140 тысяч поездок.
4: Строго по делу. Создатель и президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
15: Ее называют матерью российского ИИ. Потомственный программист, математик, предприниматель и писательница в одном лице. Одна из тем, почему у нас создается много прототипов и мало что выходит в серию. А также, будет ли ИИ писать книги.
4: Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. Повторы программы во вторник после 7 и после 10 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
6: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
4: Между делом с Кирой Альтман.
16: Вот вы везете из далеких путешествий камни. Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery, делает это. И вот какую коллекцию он собрал на мысе Дежнёва.
17: Если говорить про мыс Дежнёва, ту самую восточную точку России, в последнем путешествии в прошлом году, я собрал там такую небольшую, как я ее называю, лимитированную коллекцию абсолютно драгоценных камней. Это обычная морская галька, собранная на берегу. 5 камушков, которые я сфотографировал рядом со своими часами, на которых координаты этого места, чтобы все сомневающиеся могли удостовериться, что этот камень именно оттуда. Привез эти 5 камушков в Москву и постепенно раздариваю своим друзьям с наказом, чтобы когда они его получат, они почаще брали его в руки. Это точно поможет им попасть на этот мыс Дежнёва.
16: Я, возможно, покажусь вам и Вадиму странным собеседником, но брать камни, ну или рвать цветы могу только, когда попрошу разрешения у места, вот как шаман, хотя мне никто этому не учил. И поэтому я уточняю у Вадима, а ему требуется разрешение там земли, неба, вселенной, вот там, где он оказывается, вот чтобы камни забрать с собой.
17: Нет, я очень верю в это, в то, что мы связаны все один большой мир. Ну и, конечно, да, внутренне ты благодаришь место и, наверное, не спрашиваешь его разрешения, а скорее говоришь о том, что ты хочешь, чтобы это место было доступно кому-то еще, и поэтому ты вот делаешь такой ритуал, рассчитывая на взаимность, на понимание этого места, что оно как бы примет и других гостей.
16: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Business FM.
4: Между делом на Business FM.
6: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
7: 19:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Москвичей после праздников ждет потепление. На этой неделе будет до плюс 23, а в выходные ожидается до 28 градусов, то есть температура середины лета. Тепло будет сопровождаться облачностью и кратковременными дождями. О погоде на эту короткую рабочую неделю говорит синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
18: До конца рабочей недели погода сильно поменяется, изменится ее характер, и начнется уже это происходить с завтрашнего дня. Плюс 18, плюс 20 градусов. При этом будет облачно с прояснениями, местами будет идти кратковременный дождь. По области не исключено, что и прогремит гроза. Ветер будет дуть с востока и юго-востока со скоростью 5-10 метров в секунду. В среду, четверг и в пятницу до конца этой короткой рабочей недели плюс 18, плюс 23. 3. Наибольшая вероятность осадков с грозой на среду. В четверг осадков мало. В пятницу преимущественно без осадков. Ветер сохранит южные направления. По силе будет достаточно плотным. 5-10 метров в секунду. К пятнице стихнет. В субботу температура воздуха будет выше 20 градусов. 20-25. В воскресенье может еще на пару-тройку градусов потеплеть. Можно представить, что где-то 23-28 градусов. В субботу с небольшим дождем, в воскресенье без осадков. В ночные часы минимальный уровень температуры тоже будет на достаточно высоком уровне, плюс 9, плюс 14 градусов. К концу недели, к выходным и ночью, плюс 13, плюс 18.
7: Александр Ильин, прогностический центр «Метео». Синоптики предупреждают, что раннее начало метеорологического лета, когда среднесуточная температура стабильна плюс 15 и выше, может привести не только к теплому маю, но и к прохладному июню. К другим новостям. Впервые с начала войны на Ближнем Востоке вырос дисконт на российскую нефть «Юралс». Это произошло на фоне ожиданий скорого завершения конфликта в Иране, пишет Bloomberg. По данным Argus Media, в пятницу «Юралс» из западных портов продавалось в среднем по 80,6 доллара за баррель. Это почти на 24 доллара дешевле, чем Brent. До этого, напомним, после перекрытия Армузского пролива интерес к российской нефти вырос, а скидка, наоборот, сократилась. Интересно, что к моменту доставки в Индию российская нефть торгуется уже с премией к Brent. В середине апреля она составляла около 7 долларов, а к концу прошлой недели снизилась до 2,4 доллара за баррель. Однако надежды на скорое перемирие быстро померкли. В воскресенье Дональд Трамп назвал неприемлемым ответ Ирана на мирное предложение США. На этом фоне нефть снова подорожала. Brent превысила 105 долларов за баррель. Текущий дисконт – это разовая коррекция или тренд, говорит ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
19: Сейчас рынки постоянно отыгрывают новости то про то, что конфликт Ирана и США близится к завершению, то новости о том, что на самом деле он не завершен. И поскольку эти новости, они друг друга сменяются, соответственно, меняется и динамика дисконта российского нефти. Тут еще важно понимать, что одновременно в личном пространстве сравниваются разные совершенно вещи. Есть стоимость нефти в порту отгрузки, есть стоимость нефти в порту разгрузки. И, например, поскольку российская нефть, она физически может быть востребована в порту разгрузки, то там может быть даже премия, скажем, по отношению к бренду. А, например, в портах отгрузки ситуация может быть иной. Поэтому эти вещи одновременно сосуществуют. Не будем забывать, что есть еще рынок нефтяных фьючерсов и есть рынок физических поставок. И там, кстати, цены немножко выше, чем на рынке фьючерсов, потому что если на рынке фьючерсов у нас есть бэквардация, да, то есть мы понимаем, что текущие цены не соответствуют будущему, то физическое рынок оказывается говорит о том, что нефти в моменте может не хватать, и поэтому на физическом рынке цены выше. Поэтому все будет зависеть, конечно, от развития событий. Если, например, конфликт текущий будет затягиваться, если не получится восстановить полный объем производства экспорта нефти и других ресурсов из Персидского залива, то российская нефть по-прежнему останется востребованной. И тут даже не так принципиально, в какой конкретный день какие были дисконты. Главное, что эта нефть все равно будет стоить намного дороже, чем она стоила до марта 2026 года. Россия является крупным экспортером нефти и нефтепродуктов. Поэтому для России, конечно, стоимость энергоресурсов – это плюс. Компании получают дополнительные деньги, бюджет получает дополнительные деньги. Валовый доход экономики растут, поскольку нефтяные компании, газовые компании, они все могут еще и заказывать, если возможно, продукцию внутри России. Каких-нибудь инжиниринговых или софтовых услуг. Не стоит рассчитывать на то, что это будет вечно. Скорее всего, текущий уровень цен действительно может поменяться, но вот что может измениться и остаться измененным, это, допустим, параметры соглашения или параметры вообще доверия друг другу между, скажем, Россией и Китаем или Россией и Индией, как между странами, которые торгуют друг с другом, минуя Персидский залив. Если, например, у нас будет подписан новый контракт с Китаем, скажем, по Сибири-2, или будет подписан новый контракт с Китаем по новому нефтепроводу, то вот это будет тоже серьезным результатом кризиса на Ближнем Востоке. То есть кризис может там и закончиться, и поставки восстановятся, но не исключено, что результатом текущего кризиса может стать, например, выбор стратегически Китая в пользу того, чтобы в большей степени полагаться на трубопроводные контракты с Россией. Китайцы никогда не хотели делать ставку в пользу одного поставщика. У них была точка зрения, что 20% это максимальный уровень зависимости от одного государства. Но в текущих обстоятельствах, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, там, возможно, поставки восстановятся, и цены могут снизиться. Но стратегически более безопасно для Китая будет получать, допустим, нефть и газ из России в значительной степени под трубопроводом. И вот это может быть результатом действительно фундаментальный от того, что произошло на Ближнем Востоке.
7: Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности. Ранее Financial Times сообщила, что в первом квартале этого года три крупнейшие нефтяные компании Европы, Shell, BP и Total Energy, заработали около 5 миллиардов долларов на турбулентности мировых энергетических рынков, которые вызвала война на Ближнем Востоке. Целая армия узбекских пчел пропала на территории России. Несколько тысяч насекомых находились в трех фурах, которые пересекли границу, но так и не довезли их до карантинной зоны. Первая фура потерялась где-то в Башкирии. Сегодня, как написал ряд СМИ, два других грузовика с пчелами въехали в Россию через пропускной пункт в Челябинской области и скрылись. Чем опасные пчелы-нелегалы для российского пчеловодства, продолжит Алина Орлова.
20: Поиски развернулись по всей Башкирии, где и затерялась еще месяц назад машина с узбекскими насекомыми. Подключили полицию и Россельхознадзор, но обнаружить пропавшую фуру пока не удалось. Импортерами узбекских пчел стали два юрлица. Они ждали фуру на карантинных пасеках в Кетовском районе Курганской области. Однако уже в конце апреля стало известно, что пчел не доставили на обязательный карантин. Более того, выяснилось, что площадка не была оборудована, отсутствовали даже ульи. Из Средней Азии пчел заводят в страну нелегально по двум причинам. Первая – ранняя активность. Благодаря теплому климату эти особи готовы к работе прямо сейчас, тогда как российские еще пробуждаются. Вторая причина – цена. Узбекские пчелопакеты обходятся значительно дешевле отечественных – от 1,5 до 2 тысяч рублей, а местные стоят 4-5 тысяч. Сэкономив на насекомых, пасечники приобретают себе другие проблемы. Основная – это тропический клещ. В Среднюю Азию он попадает с племенными матками из Америки и Африки. Он тяжело лечится и наносит колоссальный ущерб пасекам, приводя к гибели до 70% особей. Помимо этого, у завезенных пчел сильно развиты грибковые инфекции, которые в том же Узбекистане не распространяются из-за более сухого климата. Карантин обязателен как до, так и после ввоза, продолжает президент Межрегиональной общественной организации Межрегиональный союз пчеловодов Александр Кукс.
21: В любом случае до 2015 года где-то активно ввозились эти пакеты, и они навезли столько заразы, что бесконтрольно. Когда за рубежа завозят племенной материал или просто, он должен быть оформлен на той площадке, ну, на которой это указано. То есть его просто так в Россию невозможно отправить. Есть адресная площадка карантинная. Они должны были отстоять месяц, заново провести там обследование. Если там поехали пустыри, а как же им разрешение дали? Что это за площадка карантинная, если там нет условий содержания? Может быть, какие-то обнаружены были карантинные заболевания. В этом же не виноваты пчеловоды. Виноваты те, кто давал разрешение на ввоз этих пчелопакетов. Вот они оттуда аспергиллез завозят, аскосфероз завозят, аспергиллез. Он опасен для человека. На самом деле, особенно кто держит большие пасеки, для них это беда. Допустим, большие пасеки до 2-3 тысяч. Да, у нас не хватило семей, да, у нас это проблема. Ну, если ввозить, значит, ввозить грамотно.
20: Но от года к году ситуация повторяется. В 24-м из-за нелегального импорта после зимовки погибла половина популяции домашних российских пчел. В прошлом четверть, но только благодаря тому, что профильные сообщества вовремя забили тревогу. Продолжает председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев.
22: Общественные организации поднялись, зная, кто, каким образом они завозятся и что там действительно обнаружены заболевания. Союз пчеловодов России, общественные организации другие подключились, пчеловоды-энтузиасты. И мы ездили в Россельхознадзор, Министерство сельского хозяйства в Москву, где был круглый стол, и мы все эти задачи обозначили. После чего был прекращен завоз пчелопакетов. То есть зашло на территорию Российской Федерации в прошлом году из 360 116 тысяч. Пчелопакетов. В этом году Союз пчеловодов России написал более 60 писем, уведомляющих, что мы опасаемся, что опять будет такой же ввоз произведен в этом году. Ветеринары, что Россельхознадзор нас услышал, и в принципе в одном регионе 5 раз пытались площадку карантинную обозначить и говорить, что она была готова, но при выезде выяснялось, что такие площадки не готовились совсем. Да, здесь есть небольшая проблема, что у нас вроде бы пчел немножечко в этом году не хватает, но я считаю, что здесь больших проблем нет, что в течение года-двух мы полностью закроем потребность пчел в Российской Федерации своими силами.
20: Пока контролирующие органы ищут пропавший груз, ульи российских пчеловодов пустеют, а нелегальный импорт может сказаться не просто на объеме производимого меда, но и на его качестве. Этой зимой Руспродсоюз прогнозировал дефицит натурального меда в России из-за капризов природы прошлым летом. Так что в этом сезоне нашим пасечникам придется собирать мед буквально по капле. Алина Орлова, Диана Чебанова, ГАР, Рутовская, Бизнес ФМ.
7: Транспортная полиция не регистрировала случаев незаконного провоза пчел из Узбекистана через Челябинскую область, сообщили ТАСС в отделении информации общественных связей управления на транспорте МВД.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru.
23: Знай меру.
0: Талант – единица веса в древнем мире. Изначально некий вес, который может перенести один человек. В разные времена его эквивалент варьировался от 16 до 60 килограммов. Богатейший римлянин и победитель Спартака Марк Красс оставил потомкам состояние в 7 тысяч талантов серебра. Сегодня это было бы несколько миллиардов долларов. «Знай меру» на Business FM.
1: Вопреки прогнозам. Наличным деньгам пророчили верную смерть уже к 2020-му. Растущая популярность банковских карт и развитие электронных услуг не оставляли повода для сомнений. Окончательный удар по кэшу могла нанести пандемия, которая, по всем прогнозам, должна была резко увеличить безналичные платежи. Но удивительным образом в 2020-м финансовые институты наблюдали рост наличных в обращении. Сегодня в еврозоне более половины операций на кассах офлайн-магазинов оплачиваются кэшем. Причем эта доля еще выше в Германии, Австрии и Италии. Физические деньги оказались критически важны как резерв при сбоях цифровых систем. Для многих принципиально, что они обеспечивают приватность платежей. Кроме того, они более понятны людям в возрасте, а где-то просто остаются существенной частью культурной традиции.
0: Вопреки прогнозам на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: 19:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Уже почти полсотни депутатов Палаты общин британского парламента от правящей лейбористской партии призывают премьер-министра Кира Стармера подать в отставку. Об этом сообщил телеканал Sky News. В субботу с таким призывом публично обратились к главе правительства 30 лейбористов. Поводом стал провал правящей партии на региональных выборах. По мнению депутатов, дальнейшее пребывание Стармера на Даунинг-стрит ухудшит позиции лейбористской партии на следующих всеобщих выборах, которые должны состояться не позднее августа 29 года. Сам Стармер отказался уходить со своего поста, заявив, что намерен претворить в жизнь инициативы, ради которых его избрали в июле 24-го. Власти Приднестровья создают фонд социальной поддержки «Вместе» на фоне экономического кризиса, который вызван подорожанием энергоресурсов и ограничительными мерами со стороны Кишинева. Об этом заявил премьер-министр непризнанной республики Александр Розенберг в обращении к представителям бизнес-сообщества на телеканале «Первый Приднестровский». По его словам, цель фонда – сбор средств для обеспечения в первую очередь социально защищенных стратей расходов госбюджета. Он отметил, что экономика республики функционирует в режиме чрезвычайного положения. Основная задача на сегодня – сохранить предприятия, трудовые коллективы и обеспечить выплату зарплат, пенсий и пособий. Куба планирует к 50-му году перейти на возобновляемые источники энергии. Карибская республика продвигает свою программу энергетического перехода, стремясь к большей независимости в этом секторе, заявил глава МИДа страны Бруно Родригес Парилья. По его словам, уже в этом году доля использования возобновляемых источников энергии прогнозируется на уровне 15%. К 30-му году этот показатель планируется повысить до 24%, а к 35-му – до 40%, что позволит полностью отказаться от импорта топлива. Новости на Business FM. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 19:31 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Рубль пошел в рост на фоне последних заявлений Владимира Путина о конфликте на Украине. На межбанке доллар опустился ниже 74 рублей, а юань ниже 11. Индекс Мосбиржи прибавил 2 с лишним процента. Насколько долгосрочной будет эта реакция? Количество зараженных хантавирусом растет. Симптомы обнаружили у 3 уже эвакуированных пассажиров лайнера MV Hondius. За одним из них отправили целый медицинский десант на парашютах. Эксперты продолжают повторять, что риски пандемии крайне низки. А почему тогда такой ажиотаж? Российские туристы в поисках экзотики и безопасности. На фоне ближневосточного конфликта туроператоры фиксируют рост интереса к поездкам в Малайзию, на Филиппины и Занзибар. Станут ли эти направления полноценными конкурентами для Эмиратов и Мальдивских островов? Об этом и многом другом в эфире Business FM.
8: Рынок выходит с майских праздников на небольшом оптимизме. Индекс Мосбиржи сегодня открыл торги ростом более чем на 1.5% до 2650 пунктов. Отскок бенчмарка от отметки 2600 начался еще в пятницу и продолжился на геополитических заявлениях о переговорном процессе. Рубль на межбанке сегодня укрепился до 73 за доллар впервые с 2023 года, до 87 за евро и до 10,8 за юань. Нефть также остается на высоких уровнях. Стоимость марки Brent выросла к утру понедельника более чем на 3%, превысив $104 за баррель. С чем связан такой оптимизм и как долго он продлится, говорит руководитель управления аналитических исследований Avia Capital Дмитрий Александров.
2: И реакция российского индекса акций, это, конечно, реакция на слова, сказанные президентом в пятницу, о возможном скором завершении противостояния, плюс развитое еще и высказываниями американского президента, плюс там информация о подготовке неких возможных переговоров со стороны ЕС и выбора некой единой переговорной фигуры с их стороны. И то же самое касается рынка нефти, вообще энергоносителей, и не только вообще рынков сырья, скорее, это новый виток обострения, по крайней мере, на уровне риторики, между Ираном и США, вот который произошел вчера и продолжается сегодня, значит, переброс с высказываниями о неприемлемости взаимных предложений.
8: А в рубле сейчас какая картина, вот такой всплеск роста сегодня, надолго ли?
2: Он тоже может быть отчасти продолжением позитива в акциях, просто потому что, во-первых, рубль начал укрепляться после того, как объявленные объемы операции со стороны ЦБ в интересах Минфина оказались вдвое примерно ниже, чем ожидания рынка исходные. То есть, грубо говоря, покупать валюту было гораздо меньше, чем ждали. На этом началось укрепление рубля, и оно еще дополнительно геополитическими факторами будет чуть-чуть еще стимулироваться. Но тут важно еще, что, опять же, высокая нефть и приходящие с лагом платежи тоже будут, конечно, поддержку рублю дополнительно оказывать в этой ситуации. Поэтому он может и к 73,5, к 73 теоретически.
8: Но не ниже.
2: Но просто в более крупно, маловероятно.
8: Дмитрий Александров, Avia Capital. Позитив на рынке акций действительно кратковременный. Откат вниз по индексу Мосбиржи с началом рабочей недели возможен, соглашается директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-брокер Александр Тимофеев.
3: Я бы не спешил заряжаться позитивом, потому что все-таки это очень маленькие объемы. Это выходной день в большинстве инвестиционных компаний. И в целом это скорее такие спекуляции на очень тонком рынке, чем сигналы о том, что мы переходим там к какой-то другой стадии рынка. Безусловно, главный драйвер для российских индексов – это слухи об переговорах с Европой и, соответственно, некоторый позитив с этим связан. Но, честно говоря, за последние годы мы уже много раз слышали о том, что переговоры могут начаться. Индексы каждый раз реагировали достаточно бурно, хотя, на самом деле, конечно, 2% нельзя назвать каким-то внушительным ростом. Но затем, после того, как мы не слышали никакой конкретики, индексы точно так же откатывались и на те значения, на которых они были до этого. Поэтому я бы, честно говоря, был очень осторожен пока в прогнозах, дождался бы завтрашнего дня, но я думаю, что это скорее такие спекулятивные движения, а вряд ли предвестник каких-то более мощных изменений. К сожалению, если мы посмотрим на график в разрезе месяцев, то увидим, что мы находимся в достаточно безыдейном боковике. Угу. Понятно, что без радикальных изменений на геополитическом плане, не просто косметических переговоров или там намеков на переговоры, а реальных таких конфликтов, без этого я боюсь, что говорить об устойчивом росте Московской биржи пока, конечно, нельзя.
8: И нефть не поможет, которая сегодня растет.
3: Нефтью здесь ситуация еще более неприятная, потому что, с одной стороны, да, мы видим достаточно высокие значения по нефти и продолжающуюся неопределенность вокруг Ирана. Это, конечно, играет на руку России, потому что чем дольше эта неопределенность продолжается, тем больше скважин будет остановлено, тем сложнее станет логистика, и тем более Россия станет привлекательным партнером для очень большого количества стран, по сравнению с классическими поставщиками из региона Персидского залива. Одновременно я напомню, что перемирие действует всего 2 дня. До этого логистическая инфраструктура России, топливная инфраструктура, инфраструктура хранения переживала достаточно непростые времена. Соответственно, статистики о том, действительно ли мы стали продавать нефть больше, тем более с каким дисконтом мы ее продаем, у нас нет. Более того, цена на нефть в $100 там, или 105, это очень неплохо, но это цена, по которой реализовались все геополитические политические риски, которые могли бы быть в принципе, наверное. А все конфликты рано или поздно заканчиваются. Мы опять слышим о том, что и Трамп ведет какие-то переговоры с Ираном. И очевидно, что рано или поздно страны придут к какому-то консенсусу. И, конечно, вот здесь кроется главный риск для российских нефтяников, потому что совершенно непонятно, что с ценами будет в тот момент.
7: Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker, с ним беседовала Елизавета Сглавуца. Центробанк оставил официальный курс доллара на праздники 12 мая ниже 75 рублей за доллар. Евро стоит 88 рублей 55 копеек, юань 10 рублей 93 копейки. Симптомы хантавируса обнаружены у трех уже эвакуированных пассажиров лайнера MV Хондиус у берегов Испании. В эти дни там проходит эвакуация людей с судна. Премьер Франции Ле Корню написал, что у одного из пяти граждан Франции, которых доставили самолетом домой, обнаружены признаки заражения. Все пятеро теперь на строгом карантине. Симптомы также были обнаружены и у двух из 17 эвакуированных американцев. Их поместили в изолированные биоотсеки. Сообщается, что у одного из них тест на ПЦР подтвердил вирус, который еще называют вирусом Андес. Лайнер, который стал очагом заражения, вчера встал на рейд у берегов Тенерифе. На тот момент было известно о 7 зараженных пассажиров, трое из которых умерли. Перед эвакуацией всех пассажиров осматривали медики, чтобы убедиться, что у них нет симптомов заболевания. Судно MV Хондиус отплыло из Аргентины около месяца назад, чтобы начать путешествие через Атлантику. На борту круизного лайнера находились 147 человек из 23 стран. Это специализированное экспедиционное судно ледового класса, которое используется для круизов в Арктике и Антарктике. Вот что сообщает CNN.
5: Several nations, including the US, Germany, France, Belgium,
9: США, Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Ирландия вывезут своих граждан самолетами без багажа. Им его вернут позже. Жители Испании перевезут при соблюдении всех мер предосторожности в военный госпиталь. Каждый будет находиться в отдельной комнате. Навещать их родственникам не разрешат. По прибытии ПЦР-тест. Спустя неделю еще один. 17 американцев, у которых нет симптомов вируса, как заявили в США, отправятся в медцентр в Небраске в специальное национальное карантинное подразделение. После обследования тех, чьей жизни ничего не угрожает, направят уже домой на 42-дневный карантин с ежедневным мониторингом. После высадки пассажиров судно и экипаж отправятся в Роттердам, где команда сойдет на берег, а лайнер отправится на масштабную дезинфекцию.
7: Носители хантавируса ант – грызуны. Передача его от человека к человеку возможна, но очень редка и связана с близким и длительным контактом. Наиболее вероятно, она на ранней стадии болезни, отмечают в ВОЗ. Однако, в отличие от коронавируса, который, когда больной становится заразен и без симптомов, у хантавируса такой картины нет, говорит врач-инфекционист, ассистент кафедры инфекционных болезней с эпидемиологией Самарского государственного медицинского университета Елизавета Темник.
11: Особенность этой группы заболеваний в том, что вот какое-то субклиническое, бессимптомное течение практически невозможно. То есть если человек заболевает, болезнь сразу достаточно ярко себя проявляет, и высокие риски тяжелого течения, поэтому меньше рисков передачи большому количеству людей. Человек, если заразился, он уже точно будет знать, что он болеет, соответственно, за этим последуют все карантинные мероприятия, изоляция, да, обследование контактных и так далее. В плане того, что дальше, в плане такого обширного распространения, которое может привести к какой-то неблагополучной обстановке, я не думаю, что это конкретно с этим вирусом может произойти, а из-за особенностей путей и механизмов передачи. Это не 100% аэрозольная инфекция, как мы рассматриваем, допустим, те же высококонтагиозные корь, грипп, COVID-19, вообще-то немножко другой вирус.
23: Риски эпидемии мы исключаем.
11: Я думаю, на данный момент они очень низкие.
7: Елизавета Темник, Самарский государственный медицинский университет. Инкубационный период хантавируса длится от 1 до 8 недель после контакта и обычно включает лихорадку, головную боль, мышечные боли и желудочно-кишечные симптомы. Эксперты-вирусологи ранее говорили Business FM, что вероятность пандемии хантавируса крайне мала, так как воздушно-капельным путем он не передается. А в Роспотребнадзоре заявляли, что мутация инфекции оценивается как крайне низкая. При этом вакцины от хантавируса на данный момент нет. Россияне открывают новые экзотические направления для путешествий в Малайзию и Филиппины, рассказал РИА Новости вице-президент АТОР Артур Мурадян. По его словам, в последнее время спрос на эти направления вырос, возможно, из-за кризиса на Ближнем Востоке. Перспективы в отрасли видят и в таком экзотическом направлении, как Занзибар, но только при условии запуска удобных авиарейсов, пока их не хватает. Эти направления остаются нишевыми, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макратычан.
24: Что касается азиатских направлений, та же Малайзия –
10: Филиппины не будут иметь большого успеха в силу разных причин. В Малайзии, по сути, нет таких пляжей с чистой водой, с чистым морем, как, например, в том же Вьетнаме на Фукуоке или Таиланде, того же Хайнаня, если берем Китай. Филиппины – очень интересное направление, но, опять же, огромная страна, но если мы берем пляжный отдых, то все будет вращаться вокруг острова Барака и плюс-минус еще нескольких там островов в том же регионе, потому что столица Манила, там купаться негде. Экскурсионная программа намного беднее, чем в Бангкоке, Хошимине или в Ханое, и тем более в Пекине. Филиппины проигрывают экскурсионку и Вьетнаму, и Таиланду, и Китаю. Поэтому мы здесь не видим какой-то большой перспективы, скажем, огромного количества рейсов в Малайзию или Филиппины. Скорее, это вот такое некое нишевое направление для абсолютно небольшого количества россиян. Намного меньше, например, вызовет интерес, чем те же Мальдивы.
7: Александр Макартачян, вице-президент Альянса туристических агентств России. Путешествие на Филиппины и в Малайзию на 10 дней, по данным АТОР, обойдется в 120-150 тысяч рублей на человека, а на африканское направление 200-220 тысяч.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 14 мая, студия театрального искусства. Спектакль «Самоубийца». Постановка по запрещенной в советское время пьесе Николая Эрдмана в редакции Сергея Женовача. На авансцене 22 двери, за каждой из которых скрывается свой маленький мир, где можно найти едкую сатиру, смех, слезы и пронзительную историю маленького человека. В главной роли Вячеслав Евланти. Подробнее на sti.ru. 18+. Сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное – руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес FM». Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: Одно из апрельских предложений депутатов Госдумы от КПРФ – радикально увеличить сроки гарантии на новостройки. На отделку с 1 года до 5 лет, на инженерное оборудование с 3 до 10 лет, а на сами новостройки с 3 сразу до 20 лет. По мнению авторов инициативы, нынешние гарантийные сроки являются слишком короткими и не позволяют должным образом выявить недостатки, допущенные при строительстве. А ведь, как говорится в пояснительной записке, согласно данным открытых источников, в 2024 году около 90% возведенных жилых домов имели выявленные недостатки, а 5-7% жилья – критические нарушения. «Бизнес FM» попросила игроков рынка прокомментировать предложение депутатов. О том, что большинство новостроек сдаются с недоделками, говорят сегодня все. Но поможет ли здесь простое увеличение гарантийных сроков? Не породит ли оно новых проблем в дополнение к старым? Ничуть не поможет и 100% породит. Такой общий вывод можно сделать из полученных ответов. Собеседники «Бизнес FM» считают, что подобная инициатива – свидетельство недостаточной защищенности покупателей. Но взять и превратить, скажем, 3 года в 20, значит заставить девелоперов заложить будущие гарантийные риски в цену и поднять ее, сделав первичное жилье еще менее доступным. Сегодня в условиях все еще высокой ключевой, дефицита рабочей силы, не слишком высокой покупательской активности и без того серьезной конкуренции со вторичным рынком и так далее, навешивать на застройщиков еще рост гарантийных сроков, пожалуй, слишком. Более эффективным эксперты считают комплексный подход. Одновременное усиление строительного надзора и ответственности УК, цифровизация контроля качества и ужесточение требований к подрядчикам. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
4: Недвижимость на «Бизнес FM».
6: Все подкасты автора с названием программы на bfm.ru и любых подкаст-платформах.
7: 19:46 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Над трудовыми мигрантами проведут эксперимент.
8: Вместо свободной работы по патенту будет централизованный завоз узких специалистов под конкретные задачи. Параметры эксперимента на 2027-2030 годы представила МВД. Смещение фокуса трудовой миграции, уверены в ведомстве, наведет порядок в обеспечении контроля за приезжими и принесет дополнительные деньги в бюджет. Как это будет работать, разбирался Евгений Перельчук.
13: Итоги недели. Согласно проекту МВД, эксперимент по оргнабору в Россию мигрантов начнется уже через 2 года. И за 4 следующих года в страну прибудут более 1,5 миллионов человек, 2/3 из безвизовых стран. Предполагается, что до конца 2026 года заработает отдельный реестр. Работодатели будут оставлять в нем заявки, а МВД организует подбор зарубежных специалистов. Таким образом, механизм с патентами, когда мигрант сам приезжает и сам оплачивает право на работу, будет заменен. Расходами на инфраструктуру займется неназванный коммерческий партнер. Его пока не определили. Известно, что он будет делать. Это обслуживать весь целевой набор иностранных работников. Чтобы внедрить новый механизм, предстоит принять сразу 4 законопроекта в трудовой, налоговый и бюджетный кодексы. Главная цель – восполнить дефицит рабочих рук, в том числе узкими специалистами, но не допустить долгосрочной интеграции приезжих в российское общество, говорит юрист, эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
14: Хотят выстроить, чтобы иностранцы были подконтрольны. Если работали, то работали. Если учатся, то учатся. Они находились здесь законно. Все находились по месту регистрации, по месту пребывания, по месту сна и отдыха. Мы живем по прописке, работаем, платим налоги, все социальные взносы и пособия. То же самое хотят применить к иностранцам. Будет вектор развития точно ужесточаться, и все будут оцифровывать. По кадровому голоду будут сотрудничать со странами СНГ, чтобы целенаправленно определенных узких специалистов

0: что это. Причины падения мебельного рынка совсем другие. Общий кризис, неплатежи в нашем секторе точно. Работаем с госкорпорациями, с госструктурами. И очень много предварительной работы. Запросы идут, а контрактов нет. Видно, какие-то планы тверстаны когда-то. Сейчас реально ничего не происходит. Чтобы возбудился мебельный рынок, нужно о другом думать. Пошлинами вообще ничего не сделаешь.
1: При этом, как говорят участники рынка, клиент, который хочет именно итальянскую мебель, например, кухню, все равно ее купит. Просто дороже. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Эра дешевых гаджетов закончилась. Мировые СМИ обсуждают рост цен на ноутбуки и смартфоны из-за дефицита чипов памяти. Прогнозы неутешительные. К концу года техника может подорожать на 40%. Какова ситуация на российском рынке и не пора ли обзавестись новым смартфоном? Михаил Задорожный продолжит.
3: Итоги недели.
4: Заголовки тревожные. Нейросети сметают все с рынка чипов памяти, пишет стартап Fortune. Рамагеддон реален. RAM здесь английская аббревиатура, обозначающая оперативную память. Чипы памяти используются везде. В компьютерах, ноутбуках, смартфонах, телевизорах и во множестве других устройств, которые умнее утюга. Хотя утюг-личайник с подключением к интернету сегодня тоже мало кого удивляет. Производители электроники, такие как Microsoft, Samsung и Dell, уже повысили цены на бюджетные модели или вообще сняли их с производства из-за дефицита микросхем памяти. Найти телефоны и ноутбуки дешевле $500 все сложнее, отмечает издание. Британская Guardian, в свою очередь, приводит конкретный пример. Sony еще в начале апреля прибавила 90 фунтов к цене своей приставки PlayStation 5 и отложила выход новой игровой консоли. Рост стоимости устройств, использующих оперативную память, дошел и до российского рынка, говорит пиар-директор компании M-Video Сергей Коляда.
5: Производители и поставщики частично закладывают рост себестоимости в новые партии, особенно в ноутбуках, ПК, смартфонах с большим объемом памяти и накопителями SSD. По сравнению с концом прошлого года отдельные категории и конфигурации уже стали дороже. По мировому рынку сейчас фиксируется рост цен примерно на 15% в среднем, а к августу текущего года часть устройств может подорожать еще сильнее. При этом в продаже пока остаются устройства из старых поставок, закупленные по прежним ценам, хотя объем таких остатков постепенно сокращается. Что касается ассортимента наличия техники, сейчас рынок остается достаточно насыщенным. Доступны устройства Apple, Asus, Huawei, Honor, MSI и других популярных брендов ноутбуков. При этом Apple уже постепенно сокращает ассортимент отдельных моделей, прежде всего устройств предыдущих поколений. Для покупателя это означает следующее. Если ноутбук или смартфон нужен в ближайшие месяцы, особенно в конфигурациях с большим объемом памяти, откладывать покупку в ожидании заметного снижения цен сейчас не стоит.
4: AI-компании стали главными потребителями оперативной памяти. По оценкам аналитиков, 2 из 3 произведенных в этом году чипов RAM окажутся в дата-центрах, специально построенных для искусственного интеллекта. Но с прогнозами, что через несколько месяцев ноутбуки и смартфоны подорожают в 1,5 раза, а дефицит чипов памяти сохранится до 2030 года, можно поспорить. Продолжается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 26.20 Максим Горшенин.
6: Уважаемые компании Samsung и уважаемые компании SK Hynix, которые занимают более 50% производства памяти в мире, к концу 2028 года запустят новые заводы, которые уже строятся, которые дефицит памяти нивелируют и закроют. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас все-таки произошел очень интересный момент, что в связи с высокой стоимости на память начали оптимизировать алгоритмы для обучения искусственного интеллекта, и теперь не требуется так много памяти. То есть дефицит, дороговизна памяти привела к тому, что начали оптимизировать код, и памяти теперь так много не требуется. Два эти фактора приведут к тому, что, скорее всего, через год-полтора у нас цены начнут немножко двигаться назад.
4: Что касается российского рынка, то нормальный ноутбук известного бренда типа Lenovo или Xiaomi, не самый мощный, но достаточный для многих задач, можно найти примерно за 50-60 тысяч рублей. Игровые, конечно, стоят в несколько раз больше. К концу лета ноутбуки действительно могут подорожать, независимо от того, что происходит на рынке памяти. Это традиционная сезонная история. Чем ближе начало нового учебного года, тем выше цены. Михаил Задорожный, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Искусственный интеллект начали привлекать к выявлению нелегальных отелей. Об этом глава Росаккредитации Дмитрий Львович сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину. Нелегальными считаются гостиницы, которые не зарегистрированы в специальном реестре. Валерий Убадоев продолжит.
3: Итоги недели.
7: С помощью искусственного интеллекта Росаккредитация собирает информацию из интернета. Если в процессе мониторинга рекламы и различных сайтов выясняется, что где-то какой-то отель работает нелегально, то ведомство дает поручение уполномоченному региональному органу, который, цитата, «выходит на контрольно-мониторинговые мероприятия», чтобы убедиться, что средство размещения работает не в соответствии с законом. Все отели, санатории, глэмпинги

0: прочие в России с 1 сентября 2025 года должны находиться в едином федеральном реестре, который ведет Росаккредитация. Для этого нужно подать ряд документов, среди которых кадастровый паспорт, фотография с общим видом отеля, документы на право собственности и так далее. А также нужно провести самооценку, то есть рассказать об удобствах отеля, услугах, количестве и категориях номеров и прочее. Летом прошлого года Forbes писал, что некоторые отельеры не хотят легализоваться. Цитата: «Ведь это налоги, контроль и ответственность». Но сейчас на рынке все на равных условиях, говорит владелец отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге юнист Таймурханлы.
1: Очень правильно поступили власти в борьбе с нелегальными отелями. Это запретили онлайн-агрегаторам работать с отелями без классификации. Дистрибьюция, то есть продажа номеров через агрегаторы для нелегальных отелей невозможны. Это самый главный рыночный инструмент. Как помните, такси победили за счет того, что появились у нас агрегаторы. Ушли частники с улиц. Вот та же самая история. Основной доход отелей все-таки особенно маленьких. Это электронные системы бронирования. Сейчас потребитель имеет абсолютно четкую, понятную картину, которая еще и законодательно всех игроков уравнивает и создает равные права для всех.
0: Проблема нелегальных отелей не стоит остро. Подавляющее большинство средств размещения зарегистрированы. Также уверен вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов.
2: Я допускаю просто, что есть какие-то предприятия, которые никогда этим не заморачивались. Но я не думаю, что их много. Реально предполагать, что это какой-то большой объем, довольно сложно. А так, если брать в целом по стороне, мне кажется, ситуация с прохождением самооценки, классификации достаточно на высоком уровне. Я уверен, что это не касается ни крупных представителей бизнеса, ни средних. Я полагаю, что даже большинства малых представителей бизнеса это тоже не касается.
0: В реестре, помимо просто регистрации, отели также могут пройти классификацию, чтобы получить звезды. В конце апреля Росаккредитация сообщала, что 170 отелей в России получили категорию 5 звезд. Всего в реестре чуть больше 29 тысяч средств размещения. Подавляющая часть из них – гостиницы. Комментируя борьбу Росаккредитации с серой зоной с помощью искусственного интеллекта, премьер Михаил Мишустин призвал расширять практику применения цифровых инструментов, в том числе запускать удобные сервисы для людей и бизнеса. Валерий Убадоев, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием приложение Бизнес ФМ. Там, где бизнес говорит. И кто надо, услышит. Сногсшибательные унитазы. Изумительные паразиты. Умопомрачительные упаковки из-под лапши. И невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное, руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Евросоюз расширил антироссийские санкции. В список включены 16 физлиц и 7 организаций. Среди них всероссийские детские центры «Орленок», «Алые паруса» и «Смена», центр ДСАА в Севастополе, Нахимовское военно-морское училище и военно-патриотический клуб «Патриот» в Крыму. Под ограничения также попали педагоги, руководители молодежных организаций и детских центров, в том числе из новых регионов России. В Брюсселе их обвиняют в размещении и работе с детьми, эвакуированными из зоны боевых действий в начале СВО. Великобритания тоже ввела санкции против 85 физических и юридических лиц, связанных с Россией, сообщает пресс-служба британского правительства. Среди прочих под ограничение попали гендиректор «Оно Диалог» Владимир Табак, глава Росмолодежи Григорий Гуров, начальник движения «Юнармия» Владислав Головин и 49 сотрудников агентства социального проектирования. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления операции в Ормузском проливе, причем в более широком формате, чем простое сопровождение судов. В интервью телеканалу Fox News он признал, что пока не принял окончательного решения на этот счет. США начали операцию Project Freedom по организации транзита судов в Ормузском проливе 4 мая, однако на следующий день приостановили. По словам Трампа, он согласился сделать паузу по просьбе Пакистана и ряда других стран ввиду мирных переговоров с Ираном. We'll be right back. Король Малайзии Султан Ибрагим обзавелся российским представительским лимузином «Аурус Седан». «Аурус Сенат». Он появился в его автопарке после визита в Россию. На странице «Монарха» в соцсети говорится, что это рассматривается как особая честь, олицетворяющая тесные отношения и прочную дружбу между Малайзией и Российской Федерацией. Король Ибрагим посетил торжества в Москве 9 мая. Церемония передачи лимузина состоялась в музее «Гараж особого назначения». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Российская валюта рекордно укрепилась к доллару. В понедельник на Межбанке за него давали 73,5 рубля впервые с февраля 2023 года. В чем причина нового витка роста российской валюты и как долго это может продлиться? Как заменить иностранный софт отечественным, особенно когда его нет? В редакцию «Бизнес ФМ» обратился предприниматель, чей бизнес критически зависит от зарубежного программного обеспечения. Раньше он пользовался западным ПО с помощью VPN, но теперь эти сервисы блокируют. Есть ли выход? Визы не нужны, но въехать без них получается не у всех. Попытка россиянина первым пересечь границу Саудовской Аравии без специальной отметки в паспорте потерпела фиаско. Официально безвизовый режим с королевством заработал в ночь с субботы на воскресенье. Что пошло не так? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Доллар ослаб до 73,5 рублей на внебиржевом рынке. Это минимум с конца февраля 2023 года. Ранее Минфин сообщил, что возвращается к покупкам валюты по бюджетному правилу, что должно затормозить укрепление рубля. Однако закупки будут ограниченными и ниже ожиданий рынка, поэтому и грядущее ослабление рубля остается под большим вопросом, считает инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
5: Рубль начал укрепляться после того, как Минфин объявил о достаточно скромных покупках иностранной валюты где-то на 110 миллиардов рублей, хотя рынок ожидал, что объемы покупок валюты будут в районе 400 миллиардов рублей. Это, в общем-то, небольшие покупки, которые не могут противостоять притокам достаточно большой экспортной валютной выручки из-за высокой цены на нефть. Пока США и Иран, хотя ведут переговоры, но эти переговоры не приводят к каким-то значимым результатам, Армузский пролив остается в значительной степени заблокирован, поэтому в мире растет дефицит нефти, сокращаются запасы. Это говорит о том, что цена на нефть может оставаться высокой еще относительно продолжительное время. И это означает достаточно большие притоки экспортной валютной выручки в Россию. Ну и как следствие можно ожидать, что при скромных покупках Минфином валюты и большом притоке экспортной валютной выручки рубль, скорее всего, продолжит укрепляться и может достигнуть отметок 72-73 рубля уже достаточно скоро.
4: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Ари Капитал». Многое в дальнейшем укреплении или ослаблении рубля будет зависеть от вероятной сделки Вашингтона и Тегерана. Будут и другие факторы, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
6: Так складываются события на ближайшие недели, что очень многое будет зависеть от того, как пройдет договоренность между США и Ираном по ближневосточному конфликту. Вроде бы последние дни есть надежда на то, что какое-то худое, но перемирие все-таки будет заключено. Это, конечно, повлияет коренным образом на настроение центральных банков, снизит инфляционные ожидания и, в общем, наверное, предотвратит желание центральных банков мира повышать ставки и укреплять позиции своих мировых резервных валют, в том числе и доллара. Поэтому есть вероятность того, что доллар на ближайшей неделе будет все-таки не укрепляться, а в таком боковом состоянии находиться. По поводу того, что влияет на укрепление рубля, по-прежнему влияет избыток иностранной валюты в национальной денежной массе. Если на следующей неделе Минфин реально начнет покупать иностранную валюту, то это может поспособствовать тому, что рубль все-таки начнет ослабевать. Пока этот фактор работает в пользу укрепления рубля. Ждем данных по инфляции в среду, 13 числа, и ждем, конечно же, официальных данных по инфляционным ожиданиям. Они во многом определят дальнейший тренд по ключевой ставке. И ждем начала покупок со стороны Минфина иностранной валюты, которые были анонсированы на прошлой неделе, дабы рубль начал ослабевать.
4: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст». Как считают аналитики, разовое укрепление рубля в понедельник произошло, так как российская валюта отыгрывала заметный рост мировых цен на нефть, а также отсутствие эскалации в период празднования Дня Победы. Другим новостям, как бизнес решает проблемы с иностранным программным обеспечением. В редакцию обратился предприниматель, у которого встала работа из-за блокировок. Раньше он пользовался западным софтом, ушедшей из России компании, с помощью VPN. Но сейчас у нас блокируют способы обхода иностранных ограничений. Причем касается это самых разных отраслей. Рассказы бизнеса у Михаила Сафонова.
3: «Бизнес говорит».
7: Бизнесмен Андрей, написав в редакцию, обратил внимание на следующее. Компаниям рекомендуют переходить на отечественное программное обеспечение. И тогда не будет проблем с блокировками с иностранной или с нашей страны. Но как быть, если российское ПО либо вовсе отсутствует, либо не подходит по качеству? Андрей работает в полиграфии, где весь мир использует продукты американской корпорации Adobe. У нас ее называют просто Adobe. Ее программы знакомы каждому. Самое известное, пожалуй, Photoshop. Компания ушла из России в 2022 году. Близкого по качеству софта у нас не появилось, рассказывает предприниматель. Зарубежные ограничения, например, для продления лицензии, можно было обходить, используя VPN. Но сейчас эти сети в России блокируют. И вообще, применять их, по ощущениям бизнесмена, становится небезопасно.
8: Без VPN буквально позавчера адобовские сервера перестали считывать лицензии. Все встает, программу не загрузить, ничего не сделать. Лицензии удается как-то покупать, продлевать, но сейчас они не отвечают. Нет соединения с серверами. То есть, соответственно, что нам нужно? Ставить VPN. Мы ставим VPN, нас начинают кошмарить о том, что сейчас вам прилетит штраф там или что-то, какая-то комиссия за иностранный трафик.
7: Справедливости ради, штрафы за VPN пока не ввели. Хотя утечки, что операторы начнут брать плату за использование иностранного трафика, а это и есть VPN, уже были. И все это касается далеко не только полиграфии. Руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ Олег Капранов, на вопрос, какие сферы сталкиваются с трудностями из-за недоступности зарубежного ПО, отвечает: спектр широкий. Можно обходными путями купить и поставить иностранный софт, но ему требуется постоянная поддержка и обновление. И даже установка обычного драйвера превращается в проблему.
9: Наверное, самые болезненные сегодня вещи – это обновления различные, это какие-то решения Microsoft, например, это драйвера, патчи безопасности, какие-то обновления, например, для ядра Linux. То есть это на самом деле довольно большой объем очень технического софта. Это даже во многих случаях не какие-то программные продукты целиком.
7: Что же касается непосредственно отраслей, то в первую очередь приходит на ум инженерный софт, который наши компании традиционно покупали за рубежом. Гендиректор холдинга «Адитим» — это инжиниринговая компания в области переработки полимеров Георгий Солдатов — рассказывает, что частично использует отечественное ПО и уклончиво объясняет, что проблемы с иностранным софтом компания решает за счет качественной IT-поддержки, а иного выхода нет.
10: Мы обновляем, хитрим, еще что-то и так далее. Еще раз, заменить весь софт, особенно инженерный софт, российским софтом невозможно. Смысла в этом нет. И, конечно же, если мы хотим быть лучшими, то мы используем лучший софт.
7: То же самое касается, например, автосервиса, где софт нужен для диагностики или переоборудования. Как в случае с компанией Итал Газ Инжиниринг, которая занимается установкой на автомобиле газовых баллонов. И, как можно понять из названия, использует итальянский софт. А на вопрос, можно ли чем-то заменить ПО из недружественной страны, гендиректор компании Алексей Банковский ответил так.
11: К сожалению, это уникальный продукт, и, естественно, никто не даст ключей для создания копий или каких-то доработанных российских версий. Это все защищено, и, ну, опять же, ломать это, поступать некорректно по отношению к партнерам, что тоже не есть хорошо.
7: Даже если есть российские или китайские аналоги, нужно еще и обучить персонал на них работать. По оценке генерального директора производителя высокотехнологичного оборудования «Троицкий инженерный центр» Евгения Горского, для крупной компании это обойдется в 7-8 значную цифру. Для его производства меньше, но делать это он пока не собирается.
12: Нам нет смысла менять ПО, и мы будем биться до последнего с точки зрения VPN-ов и прочих технологических вещей только для того, чтобы не трогать людей и не заставлять их переучиваться просто потому, что поменялась политическая обстановка.
7: Правда, власти не раз говорили, что сам по себе VPN не запрещен и ответственности за его использование нет. Более того, признавали, что в нем есть польза, потому что он помогает обходить блокировки Запада. Но дело в том, что сами по себе эти сети не делятся на плохие и хорошие. Они лишь шифруют трафик, и использовать это можно с разными целями. И легальному бизнесу этот инструмент сейчас нужен, потому что зарубежный софт можно заменить не всегда. И фотошопом такую реальность не исправить, особенно если из-за блокировок его нет. Михаил Сафонов, Елена Марчукова, Анна Моргунова. Бизнес FM.
4: Впервые с начала войны на Ближнем Востоке вырос дисконт на российскую нефть «Юралс». Это произошло на фоне ожиданий скорого завершения конфликта в Иране, пишет Bloomberg. По данным Argus Media, в пятницу «Юралс» из-за западных портов продавалось в среднем по 80,6 долларов за баррель. Это почти на 24 доллара дешевле, чем Brent. До этого, напомню, после перекрытия Армузского пролива, интерес к российской нефти вырос, а скидка, наоборот, сократилась. Текущий дисконт – это разовая коррекция или тренд, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
13: Сейчас рынки постоянно отыгрывают новости то про то, что конфликт Ирана и США близится к завершению, то новости о том, что на самом деле он не завершен. И поскольку эти новости они друг друга сменяются, соответственно, сменяется и динамика дисконта российского нефти. Тут еще важно понимать, что одновременно в личном пространстве сравниваются разные совершенно вещи. Есть стоимость нефти в порту отгрузки, есть стоимость нефти в порту разгрузки. И, например, поскольку российская нефть, она физически может быть востребована в порту разгрузки, то там может быть даже премия, скажем, по отношению к бренду. А, например, в портах отгрузки ситуация может быть иной. Не будем забывать, что есть еще рынок нефтяных фьючерсов и есть рынок физических поставок. Если, например, конфликт текущий будет затягиваться, если не получится восстановить полный объем производства и экспорта нефти и других ресурсов из Персидского залива, то российская нефть по-прежнему останется востребованной. И тут даже не так принципиально, в какой конкретный день какие были дисконты. Главное, что эта нефть все равно будет стоить намного дороже, чем она стоила до марта 2026 года. Для России, конечно, стоимость энергоресурсов – это плюс. Скорее всего, текущий уровень цен действительно может поменяться, но вот что может измениться и остаться измененным – это, допустим, параметры соглашения или параметры вообще доверия друг другу между, скажем, Россией и Китаем или Россией и Индией, как между странами, которые торгуют друг с другом, минуя Персидский залив. Если, например, у нас будет подписан новый контракт с Китаем, скажем, по Сибири-2, или будет подписан новый контракт с Китаем по новому нефтепроводу, то вот это будет уже серьезным результатом кризиса на Ближнем Востоке. Китайцы никогда не хотели делать ставку в пользу одного поставщика, но в текущих обстоятельствах, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, там, возможно, поставки восстановятся и цены могут снизиться. Но стратегически более безопасно для Китая будет получать, допустим, нефть и газы в России в значительной степени по трубопроводам. И вот это может быть результатом действительно фундаментальным от того, что произошло на Ближнем Востоке.
4: Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. Ранее Financial Times сообщила, что в первом квартале этого года три крупнейшие нефтяные компании Европы – Shell, BP и Total Energy – заработали около 5 миллиардов долларов на турбулентности мировых энергетических рынков, которую вызвала война на Ближнем Востоке. Евросоюз ввел санкции против «Орленка», одного из крупнейших в России детских лагерей. Вместе с ним в черный список попали центры «Алые паруса» и «Смена». Все три организации обвиняют в идеологической обработке украинских детей. О чем конкретно идет речь и что думают об этих санкциях в России, расскажем в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Новости экономики.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Власти Приднестровья создают фонд социальной поддержки «Вместе» на фоне экономического кризиса, который вызван подорожанием энергоресурсов и ограничительными мерами со стороны Кишинева. Цель фонда – сбор средств для обеспечения в первую очередь социально защищенных статей расходов госбюджета, заявил премьер-министр Днепризнанной Республики Александр Розенберг в обращении к представителям бизнес-сообщества. Он отметил, что экономика республики функционирует в режиме чрезвычайного положения. Основная задача на сегодня – сохранить предприятия, трудовые коллективы и обеспечить зарплату, и обеспечить выплату зарплат, пенсий и пособий. Bloomberg предупреждает, что Европейский центральный банк может дважды повысить процентные ставки в этом году, поскольку война в Иране привела к ускорению инфляции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на прошлой неделе среди экономистов. Они прогнозируют повышение ставки на четверть пункта в июне и еще одно в сентябре. В предыдущем опросе ожидалось лишь одно повышение. Сейчас депозитная ставка ЕЦБ находится на уровне 2%. Дональд Трамп подтвердил временную отмену налога на топливо из-за высоких цен на него в Соединенных Штатах. На вопрос журналистов в Белом доме, как долго будет действовать такое решение, президент ответил: «Пока это будет уместно». При этом он вновь подчеркнул, что американо-израильская военная операция против Ирана фактически обеспечивает передел мирового энергетического рынка и его переориентацию на закупки нефти у США. Куба планирует к 50-му году перейти на возобновляемые источники энергии. Карибская республика продвигает свою программу энергетического перехода, стремясь к большей независимости в этом секторе, заявил глава МИДа страны Бруно Родригес Парилья. По его словам, уже в этом году доля использования возобновляемых источников энергии прогнозируется на уровне 15%. К 30-му году этот показатель планируется повысить до 24%, а к 35-му – до 40%, что позволит полностью отказаться от импорта топлива. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Первый безвиз комом. 11 мая вступил в силу безвизовый режим Саудовской Аравии. В нашу редакцию обратился россиянин, который хотел им воспользоваться и первым пересечь границу королевства сразу после полуночи на такси из Бахрейна. Что из этого вышло и можно ли купить тур в Саудовскую Аравию? Наталья Воробьева подробнее.
15: Антон хотел в числе первых воспользоваться новой опцией – посетить без визы Саудовскую Аравию. Для этого он заранее накануне вечером приехал в Бахрейн и планировал заехать в королевство по суше, по 25-километровому мосту короля Фахда, соединяющему оба государства. К полуночи он прибыл на границу, вот что Бизнес ФМ рассказал Антон.
16: Пограничники были к этому не очень готовы. Они сначала были удивлены, что в принципе больше не нужна виза гражданам Российской Федерации. Потом, к их чести, они достаточно быстро разобрались, что действительно есть такое соглашение. Разбирались достаточно долго, порядка 2 часов разные начальники куда-то звонили, но в итоге, я так понимаю, они системно просто не смогли оформить мой въезд. Пограничники рекомендовали мне вернуться в 10 утра 11 мая. Я предпринял еще одну попытку сейчас отправиться на автобусе, но, к сожалению, до автобусной компании тоже не дошла официальная коммуникация по поводу безвизовых поездок, поэтому мне отказали в посадке. Я думаю, это техническая ошибка, потому что пограничники достаточно были приветливы. Видно, что они пытались решить этот вопрос, но просто не удалось технически.
15: Ранее россияне для въезда в Саудовскую Аравию могли использовать электронную визу или поставить штамп по прибытии. Почему у Антона возникли проблемы, рассуждает эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер.
17: Несмотря на то, что оба варианта оформления виз в Саудовскую Аравию были разрешены для граждан России, многие, конечно, предпочитали туристов все-таки делать электронную визу заранее, потому что она давала меньше риск на регистрацию рейса, поскольку сотрудники авиакомпании иногда путались в правилах и могли не зарегистрировать на рейс, если пассажир не предъявлял визу. И, кроме всего прочего, сотрудники на вылете требовали готовую визу. То есть она давала меньше зависимости от разных ситуаций и в аэропорту прибытия тоже.
15: Сейчас на безвизе можно прилично сэкономить. Стоимость годовой электронной визы составляла 395 реалов. Это около 8 тысяч рублей по нынешнему курсу. Полная цена с обязательной страховкой – порядка 10,5 тысяч. Туры в Саудовскую Аравию из Москвы начинаются примерно от 200 тысяч рублей на двоих за неделю. Поездки в отели 4-5 звезд обойдутся в 250-300 тысяч рублей и выше. Правда, пока поездки возможны только для самостоятельных путешественников. Как сообщили туроператоры, сейчас действуют рекомендации Минэкономразвития и МИДа о приостановке продажи организованных туров в ряд стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арттур» Дмитрий Арутюнов.
18: Мы как туроператор не имеем права посылать пока туда людей, пока действует предписание МИДа и Минэка. По поводу того, что небезопасно ехать в страны Персидского залива, и до 1 сентября рейсы Flynas, это дубайский лоукостер, и Сауди, национальная компания, они сняты.
19: При всем этом с 11 мая заработал безвизовый режим,
18: да,
19: с Саудовской.
18: Безвизовый режим, да.
19: То есть только индивидуальные.
18: Пока да, но сейчас не сезон в Саудовской Аравии, поэтому мы ждем, что ближе к осени начнется бронирование. Участники при этом могут самостоятельно бронировать Саудовскую Аравию и другие страны Ближнего Востока, что сейчас и станет проявлено по отношению к туриндустрии.
19: Если мы сравниваем с тем же Оманом, Саудовской Аравией, ну и с Эмиратами, как можно их сопоставить по будущей популярности у россиян?
18: Ну, я думаю, Саудовская Аравия гораздо больше страна и гораздо больше возможностей дает, так что будет больше популярности.
15: Однако во время путешествия в Саудовскую Аравию не стоит забывать, что это страна, где действуют строгие правила. Полный запрет алкоголя, одежда должна быть скромной, нельзя фотографировать военные объекты, королевские дворцы и людей без их разрешения. Нецензурная брань и грубые жесты считаются оскорбительными действиями, а также никаких проявлений нежных чувств в публичных местах. То есть целоваться, обниматься и держаться за руки тоже недопустимо. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
14: Целая армия узбекских пчел пропала на территории России. Несколько тысяч насекомых находились в трех фурах, которые пересекли границу, но так и не довезли их до карантинной зоны. Первая фура потерялась где-то в Башкирии. В понедельник, как написал ряд СМИ, два других грузовика с пчелами въехали в Россию через пропускной пункт Челябинской области и скрылись. Чем опасные пчелы-нелегалы для российского пчеловодства, продолжит Алина Орлова.
20: Поиски развернулись по всей Башкирии, где и затерялась еще месяц назад машина с узбекскими насекомыми. Подключили полицию и Россельхознадзор, но обнаружить пропавшую фуру пока не удалось. Импортерами узбекских пчел стали два юрлица. Они ждали фуру на карантинных пасеках в Кетомском районе Курганской области. Однако уже в конце апреля стало известно, что пчел не доставили на обязательный карантин. Более того, выяснилось, что площадка не была оборудована, отсутствовали даже ульи. Из Средней Азии пчел заводят в страну нелегально по двум причинам. Первая – ранняя активность. Благодаря теплому климату эти особи готовы к работе прямо сейчас, тогда как российские еще пробуждаются. Вторая причина – цена. Узбекские пчелопакеты обходятся значительно дешевле отечественных – от 1,5 до 2 тысяч рублей, а местные стоят 4-5 тысяч. Сэкономив на насекомых, пасечники приобретают себе другие проблемы. Основная – это тропический клещ. В Среднюю Азию он попадает с племенными матками из Америки и Африки. Он тяжело лечится и наносит колоссальный ущерб пасекам, приводя к гибели до 70% особей. Помимо этого, у завезенных пчел сильно развиты грибковые инфекции, которые в том же Узбекистане не распространяются из-за более сухого климата. Карантин обязателен как до, так и после ввоза, продолжает президент Межрегиональной общественной организации Межрегиональный союз пчеловодов Александр Кукс.
21: В любом случае, до 2015 года где-то активно ввозились эти пакеты, и они навезли столько заразы, что бесконтрольно. Когда за рубежа завозят племенной материал или просто, он должен быть оформлен на той площадке, ну, на которой это указано. То есть его просто так в Россию невозможно отправить. Есть адресная площадка карантинная. Они должны были отстоять месяц, заново провести там обследование. Если там поехали пустыри, а как же им разрешение дали? Что это за пятка карантинная, если там нет условий содержания? Может быть, какие-то обнаружены были карантинные заболевания. В этом же не виноваты пчеловоды. Виноваты те, кто давал разрешение на ввоз этих пчелопакетов. Вот они оттуда аспергиллез завозят, аскосфероз завозят. Аспергиллез, он опасен для человека. На самом деле, особенно кто держит большие пасеки, для них это беда. Допустим, большие пасеки до 2-3 тысяч. Да, у нас не хватает пчелосемей, да, у нас это проблема. Ну, если ввозить, значит, ввозить грамотно.
20: Но от года к году ситуация повторяется. В 24-м из-за нелегального импорта после зимовки погибла половина популяции домашних российских пчел. В прошлом четверть, но только благодаря тому, что профильные сообщества вовремя забили тревогу. Продолжает председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев.
1: общественные организации поднялись, зная, то, каким образом они завозятся и что там действительно обнаружены заболевания. Союз пчеловодов России, общественные организации другие подключились, пчеловоды-энтузиасты. И мы ездили в Россельхознадзор, Министерство сельского хозяйства в Москву, где был круглый стол, и мы все эти задачи обозначили. После чего был прекращен завоз пчелопакетов, то есть зашло на территорию Российской Федерации в прошлом году из 360 116 тысяч пчелопакетов. В этом году Союз пчеловодов России написал более 60 писем, уведомляющих, что мы опасаемся, что опять будет такой же ввоз произведен в этом году. Ветеринары, что Россельхознадзор нас услышал, и в принципе в одном регионе 5 раз пытались площадку карантинную обозначить и говорить, что она была готова, но при выезде выяснялось, что такие площадки не готовились совсем. Да, здесь есть небольшая проблема, что у нас вроде бы пчел немножечко в этом году не хватает, но я считаю, что здесь больших проблем нет, что в течение года-двух мы полностью закроем потребность пчел в Российской Федерации своими силами.
20: Пока контролирующие органы ищут пропавший груз, ульи российских пчеловодов пустеют, а нелегальный импорт может сказаться не просто на объеме производимого меда, но и на его качестве. Этой зимой Роспродсоюз прогнозировал дефицит натурального меда в России из-за капризов природы прошлым летом. Так что в этом сезоне нашим пасечникам придется собирать мед буквально по капле. Алина Орлова, Диана Чебанова, ГАР, Рутовская, Бизнес ФМ.
14: Транспортная полиция не регистрировала случаев незаконного провоза пчел из Узбекистана через Челябинскую область, сообщили ТАСС в отделении информации и общественных связей Управления на транспорте МВД. Армения не будет вступать в полемику по вопросу членства в ЕС и ЕАЭС, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Он отметил, что Ереван будет находиться в составе ЕАЭС до тех пор, пока это возможно, но продолжит европейский путь. Ранее Владимир Путин заявил, что Армении стоит определиться, в каком союзе она хочет состоять – ЕАЭС или ЕС, и посоветовал вынести этот вопрос на референдум. Идея Пашиняну не понравилась.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Международный музей туалетов «Сулбах» находится в индийской столице Нью-Дели. В 1992 году его открыл доктор Биндешвар Патак, основатель движения «За санитарию и социальные реформы». Санитарии в Индии действительно знакомы далеко не все. И чтобы напомнить соотечественникам о важности соблюдения норм гигиены, доктор Патак и основал столь неоднозначный музей. В экспозиции всевозможные туалеты от древних, созданных за 2500 лет до нашей эры, до концептов будущего. Есть королевские тронные туалеты, драгоценные ночные горшки, походные варианты, мебель для ванных комнат. Всего около 4000 экспонатов из 50 стран. Рядом с каждым экспонатом табличка с анекдотом на туалетную тему, а на стенах стихи, афоризмы, шутки и карикатуры в той же концепции. Музейные ценности на Business FM. Валюты. Британский фунт стерлингов появился в 1694 году. Одна из самых популярных версий о происхождении названия гласит, что фунт – это такая мера веса серебра, из которой можно начеканить ровно 240 монет стерлингов. Десятичная британская денежная система стала только в 1971 году. Валюты на Business FM. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп посетит Китай с государственным визитом с 13 по 15 мая. Об этом сообщил МИД КНР. По данным ведомства, поездка состоится по приглашению Си Цзиньпина. Стороны обсудят двусторонние отношения и ситуацию в мире. По данным Bloomberg, Белый дом предложил сопроводить Трампа в поездке крупным предпринимателям. В список входят основатель Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, глава Goldman Sachs Дэвид Соломон и другие. Всего делегация включает более десятка руководителей компаний из финансового, технологического, аэрокосмического и аграрного секторов.
0: Число депутатов Палаты общин британского парламента, призывающих премьер-министра Кира Стармера подать в отставку, стремительно растет. С таким призывом публично выступили уже порядка 60 лейбористов, передает Sky News. По данным телеканала, в отставку уже начали подавать помощники министров из-за отказа Стармера уходить. Поводом для недовольства стал провал правящей партии на региональных выборах. В Грузии избрали нового католикоса-патриарха. Им стал 57-летний местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио. За его кандидатуру проголосовали 22 члена Священного Синода. После избрания новый глава грузинской православной церкви принял имя Шио III. Интронизация пройдет 12 мая. Предыдущий патриарх Илья II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. Его патриаршество было самым продолжительным в истории грузинской церкви. Он возглавлял ее с 1977 года. 5 стран отказались от участия в Евровидении, протестуя против допуска Израиля, передает BBC. Речь идет об Испании, Ирландии, Нидерландах, Исландии и Словении. Многие вещатели связывают свое решение с военной операцией Израиля в секторе Газа, начавшейся после нападения палестинской группировки «Хамас» в октябре 2023 года. Некоторые вещатели также считают, что участие Израиля приводит к политически мотивированному голосованию, что, по их мнению, подрывает принцип нейтральности конкурса. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Европа ищет кандидата для переговоров с Москвой. Толчком послужило заявление Владимира Путина о том, что конфликт с Украиной идет к завершению. Предложение Москвы отправить на переговоры экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера сходу не понравилось главе евродипломатии. Она видит в этой роли себя. Каковы шансы достичь компромисса по ключевым условиям мирной сделки с участием ЕС и ждать ли новых инициатив от США? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Количество зараженных хантавирусом достигло 9 человек. Большая часть из них – пассажиры злополучного рейса круизного лайнера MV «Хондиус». И хотя ВОЗ продолжает отрицать угрозу эпидемии, эвакуация людей с судна была похожа на спецоперацию с участием полиции и медиков в костюмах химзащиты. Российских врачей обещают освободить от бумажной работы. Ею займется искусственный интеллект. В планах у Минздрава и более амбициозные цели – подключить нейросети к анализу данных пациентов и постановке диагноза. Что думают об этом в медицинском сообществе? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Будет ли создан европейский трек переговоров по Украине? В Кремле ждут скорого визита посланников Трампа, Уиткофа и Кушнера для продолжения диалога, сообщил помощник президента Юрий Ушаков и добавил, что переговоры будут стоять на месте, пока Украина не выведет войска из Донбасса. Ранее Владимир Путин заявил, что предпочтительным переговорщиком с Европой для Москвы мог бы стать экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Каковы перспективы дальнейших дипломатических усилий? Об этом Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
2: Москва не получала ответ из Европы по кандидатуре Шрёдера для переговоров России и ЕС, сообщил Дмитрий Песков. По его словам, у европейцев по этому вопросу идет целая буря обсуждений. Впрочем, какой-то ответ все же последовал. 11 мая во время заседания Совета ЕС по иностранным делам глава евродипломатии Кая Каллас жестко отвергла кандидатуру Шрёдера, пояснив: «Если мы дадим России право назначать переговорщика от нашего имени, это было бы не очень мудро». И добавила, что Шрёдер многие годы был высокопоставленным лоббистом российских госкомпаний, а посему в Европе ему доверия нет. Киев, разумеется, поддержал эту позицию. Тем не менее, можно говорить о том, что по теме Украины, помимо российско-американского трека, может сформироваться российско-европейский, где только начинается поиск участников и формата. Обозначение кандидатуры Шрёдера станет при этом тестом пределов европейских разногласий, но также и сигналом о том, что желательный для Москвы формат переговоров может быть не привязан к институтам Евросоюза, с которыми отношения полностью разрушены. В Европе сейчас действительно нет общего мнения относительно возобновления диалога с Москвой. За переговоры выступают Франция, Италия, Бельгия и Словакия. Им противостоят страны Балтии, Польша и фактически все руководство Еврокомиссии. Председатель ЕС Антонио Кошта уже говорил, что ведет консультации с лидерами стран-членов для определения повестки будущего диалога с Россией. В том числе надо понимать в целях нейтрализации действий Трампа, которого в ЕС считают якобы слишком уступчивым по отношению к Путину. Вопрос о переговорах переговорах с Москвой может быть вынесен на саммит ЕС уже в июне. При этом в самой Германии в качестве возможного переговорщика с Москвой обсуждают кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера. В свое время, будучи главой МИД ФРГ, он предлагал свою формулу выхода из тупика Минского процесса. Немецкая пресса даже допускает возможность создания переговорного дуэта с участием и Штайнмайера, и Шрёдера. Для России Штайнмайер, конечно, не идеален, но он точно менее раздражает, чем Кая Каллас. Впрочем, поскольку нынешнее руководство ФРГ занимает последовательно жесткую проукраинскую позицию, то, видимо, главный парламентер Европы будет все же не из Германии. Есть еще кандидатура президента Франции Макрона. Однако его неоднократные неудачные попытки дозвониться до Путина в начале конфликта привели к тому, что Россия воспринимает его с нескрываемым скепсисом. Теоретически переговорщиком мог бы стать и президент Финляндии Александр Стуб, учитывая богатый опыт советско-финского и позже российско-финского взаимодействия. Но он уже не относится к политикам, которые, как выразился Путин, не успели наговорить гадости в наш адрес. Так что ЕС находится в поиске лица, которое было бы приемлемо одновременно для Брюсселя, Берлина, Парижа, Варшавы и Киева, которое не вызвало бы отторжения у Москвы. Задача на сегодня близкая к нерешаемой. На этом фоне Москва напомнила о своей жесткой переговорной позиции. Помощник президента Ушаков заявил, что Россия, США и Украина понимают, Киеву нужно сделать один серьезный шаг, после которого приостановятся военные действия и откроются перспективы для долгосрочного урегулирования. Речь, конечно, о выводе ВСУ из Донбасса. Каковая тема выведена Кремлем из разряда обсуждаемых пунктов в разряд предусловий для начала разговора вообще. До сих пор Киев такие условия отвергал и продолжает это делать. В этой связи не очень понятно, зачем в Москву снова собираются Уитков и Кушнер, хотя дата визита пока не названа. Тот же Уитков уже 7 раз встречался с Путиным, тогда как визит в Киев откладывался много раз. Зеленский считает это неуважением – ездить в Москву и не приехать в Киев. Это потенциально создает проблему легитимности американского посредничества для Киева, который все больше апеллирует к Европе. Да и военная помощь Украине со стороны Европы не ослабевает. В ходе визита министра обороны Германии Бориса Писториуса было только что объявлено о договоренности запустить совместное производство дальнобойных дронов с радиусом действия до 1500 километров. Так что Берлин не собирается ждать результатов переговорного процесса. ЕС со своей стороны тоже не ставит на переговоры, а собирается выделить Украине первый транш в рамках кредита на 90 миллиардов евро уже на этой неделе. Ближайшие несколько недель покажут, способен ли переговорный процесс выйти за рамки обмена заявлениями и угрозами. Если Уитков и Кушнер снова прилетят в Москву, не посетив Киев, это может окончательно разрушить доверие Украины к американскому посредничеству и подтолкнет Киев к еще более тесному сближению с европейцами как альтернативным гарантом безопасности. Если июньский саммит ЕС выработает хотя бы основные принципы и формат переговоров с Москвой и назовут имя переговорщика, это создаст новый дипломатический трек, пусть и без гарантии на успех. Если кандидатура Штайнмайера или какого-либо другого европейца будет официально предложена, Москве придется реагировать, соглашаться на такой диалог или же закрыть тему переговоров до тех пор, пока на поле боя не возникнет качественно новая ситуация. На что могут уйти как месяцы, так и годы.
14: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Евросоюз в понедельник ввел санкции против «Орленка», одного из крупнейших детских лагерей в России. Также под санкции попали всероссийские детские центры «Алые паруса» и «Смена». ЕС обвиняет все эти три организации в идеологической обработке детей. По мнению председателя Ассоциации детских лагерей Краснодарского края, руководителя компании «Резорт Юг» Артема Гаврилова, новые санкции ни на что не повлияют.
5: Я вообще не понимаю, как это может негативно сказаться на наших детях, ни в коей мере на деятельности «Орленка», которая напрямую финансируется, как и наши все федеральные центры из бюджета Российской Федерации, как мы правильно понимаем. Негативного сценария развития событий в данном случае не вижу.
6: Наверное, можно предположить, что граждане стран ЕС, но при этом стран дружественных или относительно дружественных к России, не смогут отправлять детей в эти лагеря. Ну, не знаю, венгры, например, не смогут отправлять детей.
5: Предполагаю, что да, дети из ЕС, наверное, туда не смогут поехать. Но я не знаю, какое у нас сейчас там количество детей из ЕС отдыхает. Но смею предположить, что, наверное, небольшое.
6: Ну а по поводу опыта Артека, вот уже 2 года как?
5: У нас в прошлом году произошло большое событие, большое празднование 100-летия Артека. 100 лет Артек простоял в разных экономических, политических, в разных событиях.
8: пережил Великую Отечественную войну. Я думаю, что на наши федеральные центры это никак не повлияет. Я думаю, что дети как отдыхали в них, так и будут отдыхать. По-честному скажем, мы с коллегами сейчас поулыбались. Вот переписывались, сейчас написал с улыбкой поздравления о заметности на международном уровне деятельности, так что во благо страны. Вот поэтому не вижу, как это может отразиться. Ну, думаю, пообсуждаем с коллегами в той или иной степени ироничности отношения к этому событию.
14: Артем Гаврилов, председатель Ассоциации детских лагерей Краснодарского края. Лондон в понедельник также расширил свои санкционные списки. В него попали еще 85 физлиц и организаций. Среди них оказались Российское агентство социального проектирования, Севастопольский госуниверситет и санаторий «Здравница» в Евпатории. ВОЗ подтвердила 9 случаев заражения хантавирусом в связи с ситуацией вокруг круизного лайнера MV «Хондиус». И хотя Всемирная организация здравоохранения заявила, что пандемия планете не грозит, эвакуация пассажиров судна превратилась в зрелищную спецоперацию. Причал острова Тенерифе, на который в защитных костюмах и респираторах небольшими партиями выводили пассажиров, был оцеплен силовиками. Перед посадкой в самолеты всех, кто был на корабле, обрабатывали дезинфицирующим раствором прямо на взлетной полосе. Координировала эвакуацию Еврокомиссия. Степень опасности хантавируса для общественного здоровья в Европе оценивается низко, тем не менее, ЕС активировал механизм гражданской обороны для эвакуации пассажиров. Чего боятся еврочиновники и есть ли у них основания? Светлана Чередникова подробнее.
9: Штамм ант – единственный вариант хантавируса, который передается людям от южноамериканских грызунов, но может передаваться и от человека человеку. Его летальность доходит до 40%. Инкубационный период – до 6 недель. Вирус развивается стремительно, вызывает поражение сердца и легких, температуру и желудочное расстройство. Вначале симптомы напоминают грипп. Если срочно не начать лечение, потребуется реанимация, ИВЛ или ЭКМО. Пассажиры лайнера MV «Хондиус», где произошла вспышка заболевания, граждане 23 государств. Они отправлены в свои страны. Но каждому предстоит длительный карантин в серьезных клиниках, даже при отрицательном ПЦР-тесте и отсутствии симптомов болезни. ВОЗ пока подтвердил 9 случаев заболевания среди пассажиров злосчастного судна. Трое человек умерли, поскольку точный диагноз им поставили слишком поздно. Однако сообщений о заболевших туристах из разных стран, бывших на борту, становится все больше. О них говорят власти США, Британии, Франции, Испании и Польши. Наряду с этим появляются новости о симптомах болезни у тех, кто на самом корабле не был, но контактировал с его пассажирами, например, в самолете. Пока эти случаи в официальную статистику ВОЗ не попали. Человек с хантавирусом становится заразен, когда появляются первые симптомы. Передача болезни происходит контактно-бытовым путем. Один человек при отсутствии профилактики может заразить одного-двух людей рядом. Так, последняя вспышка заболевания штаммом ант, при которой зафиксировали его передачу от человека человеку, произошла в 2018 году на юге Аргентины. Заболели 34 жителя деревни. Многие попали в реанимацию. 11 человек скончались. Выяснилось, что нулевой пациент, мужчина, заболевший от грызунов, пришел на массовое мероприятие с температурой. Но власти страны тогда приняли меры, и вспышка пошла на убыль. Похожая ситуация, вероятно, сложилась и на корабле. Первые двое заболевших, супруги из Нидерландов, заразились от грызунов, а потом передали инфекцию остальным, считает кандидат медицинских наук, гендиректор контрактной исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
22: Есть несколько путей передачи, которые характерны для этого вируса, когда можно заразиться от животных. Воздушно-пылевой путь выделения у человека зараженный, ну, например, у слюна, и другие тоже. Они попадают в окружающую среду, могут высыхать, могут попадать в воздух, особенно в закрытых помещениях, плохо проветриваемых помещениях. И когда длительно люди находятся, человек может заразиться. Также, возможно, когда инфицированное содержимое, оно может попадать на поверхности помещения. Здоровый человек касается вот этого материала, зараженного вирусом, и переносит, не помыв руки, как это было при ковиде, например, переносит на слизистые рта, носа, глаз. Нужно длительной экспозиции большое количество вот этого зараженного материала, большое количество активных вирусных частиц для того, чтобы заражение произошло. В этом смысле условия круиза вполне себе подходят.
10: Вакцины ни в США, ни в Европе от штамма Ант нет. Но есть тесты. О точности такой диагностики и о том, может ли вспышка на корабле перерасти в масштабную эпидемию, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский.
11: Он не сможет вызвать такой вспышки или эпидемии, как грипп, корь или COVID-19. Другой случай, другая эпидемиология, так что шум, который сейчас возник в средствах массовой информации и в интернете, он преувеличен.
12: Ну вот эта история с ПЦР-тестами, насколько они чувствительны?
11: Они есть, и они весьма чувствительны, они точны, так что можно вполне на них полагаться. Есть серологические тесты, тесты с антителами. Но быстрее всего сейчас полимеразная цепная реакция или ПЦР. Надежная штука, да.
10: Важно, что если хантавирус вовремя начать лечить, пациент выздоровеет. В Роспотребнадзоре ранее заявляли, что ни эпидемия, ни пандемия человечеству не грозят, а мутация инфекции оценивается как крайне низкая. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Знай меру. Талант – единица веса в древнем мире. Изначально некий вес, который может перенести один человек. В разные времена его эквивалент варьировался от 16 до 60 килограммов. Богатейший римлянин и победитель Спартака Марк Красс оставил потомкам состояние в 7 тысяч талантов серебра. Сегодня это было бы несколько миллиардов долларов. Знай меру. На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
15: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: IPO.
15: Производитель чипов для искусственного интеллекта Cerebras Systems повысил ценовой диапазон своего первичного публичного размещения акций, сообщает CNBC. Теперь компания планирует продавать бумаги по цене от 150 до 160 долларов за штуку, что выше заявленного на прошлой неделе уровня от 115 до 125 долларов. По верхней границе нового диапазона Cerebras в ходе IPO сможет привлечь почти 5 миллиардов долларов. Разработчик заявляет, что его процессоры работают быстрее и стоят дешевле, чем графические ускорители от NVIDIA, которые сейчас являются стандартом в отрасли.
3: Отчеты и планы.
15: Основной конкурент TikTok, китайская Kuaishou, запланировала выделить видеогенератор Kling AI в отдельную компанию и вывести ее на биржу в 2027 году, узнала The Information. Перед этим компания хочет привлечь инвестиции по оценке Kling AI в 20 миллиардов долларов. Американский производитель электромобилей Tesla прекратил выпуск Model S и Model X на заводе во Фремонте в Калифорнии. Об этом компания сообщила в соцсети X. 14 лет истории для Model S и 11 лет для Model X сказано в сообщении.
3: Конфликты.
15: Британская певица Дуа Липа подала иск на 15 миллионов долларов против компании Samsung, обвинив ее в незаконном использовании своего изображения, сообщает журнал People со ссылкой на судебные документы. Согласно иску, поданному в окружной суд в Калифорнии, Samsung использовал репортажный снимок 30-летней певицы на картонных коробках с телевизорами, продаваемыми по всей территории США. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
14: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорекина. Нейросети снизят бумажную нагрузку на врачей. Все будут показывать медкарты пациентов искусственному интеллекту, чтобы он помог поставить диагноз, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Одна из разработок на основе ИИ, которая уже внедряется, позволяет за считанные секунды анализировать электронную историю болезни и выдавать медикам именно ту информацию, которая нужна здесь и сейчас. Раньше на такой анализ могло уходить до получаса, добавил министр. Мы узнали мнение действующих врачей, какую работу сейчас можно доверить искусственному интеллекту и во всем ли можно на него полагаться. Оказалось, что он уже повсеместно внедряется, однако постановка диагноза и определение методов лечения всегда остаются за медиками.
7: Главврач Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко», кандидат медицинских наук, врач-онколог Андрей Пылев.
13: Естественно, ИИ не поручат поставить диагнозы вместо врачей. Конечно же, это всегда будет компетенция врача, но что касается каких-то оформительских моментов, это уже достаточно давно происходит в морфологической диагностике, в компьютерной диагностике. Безусловно, искусственный интеллект помогает врачам. И если речь идет о том, чтобы избавить врача от заполнения каких-то документов, это, да, вполне может иметь место. Но что касается клинических решений, то они, безусловно, всегда остаются за живым человеком. Тем более, что искусственный интеллект, особенно в моей области, он и близко не может заменить живого человека.
7: Врач-терапевт Людмила Лапа.
16: Пока используем как поиск информации, но анализ никто не поручает, конечно, сделать искусственному интеллекту. Это делает все-таки доктор.
7: Профессор, хирург-травматолог, доктор медицинских наук Андрей Королев.
23: Конечно, искусственный интеллект может очень сильно облегчить работу врачам. Есть ряд специальностей, которые вообще находятся под угрозой исчезновения из-за активного внедрения искусственного интеллекта. То есть такие вещи, как рентгенология, например, чистая, описательная часть МРТ, компьютерные томографии, рентгенограмм. Это все может, к сожалению, уйти в прошлое. Все равно люди в каком-то количестве останутся, но не в таком количестве, в котором они есть сейчас. Что касается описательных вариантов и описательных зон медицинских, ну, таких как терапия или хирургия, рукодействие и так далее, искусственный интеллект, конечно, окажет положительное воздействие, но не столько с точки зрения нагрузки на врачей как таковых, сколько с точки зрения администрирования. Администрировать может помочь искусственный интеллект, то есть анализировать, правильно или неправильно написано.

0: Министерство активно прибегает к помощи ИИ, в том числе при формировании бюджета. Впрочем, последнее слово всегда остается за человеком, постарался успокоить министр. Россияне открывают новые экзотические направления для путешествий в Малайзию и Филиппины, рассказал РИА Новости вице-президент АТОР Артур Мурадян. По его словам, в последнее время спрос на эти направления вырос, возможно, из-за кризиса на Ближнем Востоке. Перспективы в отрасли видят и в таком экзотическом направлении, как Занзибар, но только при условии запуска удобных авиарейсов, пока их не хватает. Ну и пока эти направления остаются нишевыми, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макартычан.
1: Что касается азиатских направлений, та же Малайзия, Филиппины не будут иметь большого успеха в силу разных причин. В Малайзии, по сути, нет таких пляжей с чистой водой, с чистым морем, как, например, в том же Вьетнаме на Фукуоке или Таиланде, того же Хайнаня, если берем Китай. Филиппины – очень интересное направление, но, опять же, огромная страна, но если мы берем пляжный отдых, то все будет вращаться вокруг острова Барака и плюс-минус еще нескольких там островов в том же регионе. Потому что столица Манила, там купаться негде. Экскурсионная программа намного беднее, чем в Бангкоке, Хошимине или в Ханое, и тем более в Пекине. Филиппины проигрывают экскурсионку и Вьетнаму, и Таиланду, и Китаю. Поэтому мы здесь не видим какой-то большой перспективы, скажем, огромного количества рейсов в Малайзию или Филиппины. Скорее, это вот такое некое нишевое направление для абсолютно небольшого количества россиян. Намного меньше, например, вызывает интерес, чем те же Мальдивы.
0: Александр Макартычан, вице-президент Альянса туристических агентств России. Путешествие на Филиппины и в Малайзию на 10 дней, по данным АТОР, обойдется в 120-150 тысяч рублей на человека, а на африканское направление 200-220 тысяч. Футболисты «Спартака» обыграли «Казанский Рубин» в матче 29-го тура РПЛ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2-1. Спартаковцы продолжают борьбу за бронзу с «Локомотивом». В другом матче тура ЦСКА одержал волевую победу над «Пари-НН». Подробности в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: «Спартак» уже на 4-й минуте игры открыл счет. Отличился Кристофер Ву. В середине первого тайма еще один гол забил Манфред Угальде, но у него зафиксировали офсайд. Хозяева не стали переживать и удвоили счет после перерыва. Это сделал Пабло Салари. А на 3-й компенсированной минуте полузащитник гостей Александр Юкич отыграл один мяч, установив окончательный счет. 2-1 в пользу «Спартака», и теперь у красно-белых 51 очко, а у «Лока» 53. И все решится, как и в борьбе за золото, в последнем туре. «Спартак» в Махачкале сыграет с местным «Динамо», которое борется за выживание в РПЛ, а «Локомотиву» предстоит дерби с московским ЦСКА. Армейцы едва не продолжили свою черную весну. Фабио Челестини уехал, но проблемы остались. На этот раз ЦСКА проигрывал по ходу матча с «Пари-НН» в Нижнем Новгороде. В конце первого тайма гол забил Даниил Лисовой. Чуть ранее сцепились между собой футболисты красно-синих Владислав Тороп и Жоао Виктор. Это вновь указало на внутренние разлады в стане ЦСКА, на отсутствие единства. Бывший полузащитник армейского клуба Дмитрий Хамуха считает, что ситуация очень серьезная и причиной тому отсутствие у легионеров должного отношения к делу. Об этом он заявил в разговоре с «Бизнес-ФМ».
4: Очевидно, легионеры не до конца выкладываются в матчах, и отсюда такие стычки. Как только пошли первые неудачи, и футболисты не справились с этой ситуацией, не нашлось лидеров, которые бы смогли бы за собой своим личным примером повести команду. Только победа в кубке могла дать импульс. Команда не попадает в призовую тройку. Я думаю, что сейчас уже глубина проблемы очень серьезная, и ее нужно решать уже сейчас.
3: Казалось, что ЦСКА потерпит очередное необъяснимое поражение, но сработали замены исполняющего обязанности главного тренера команды Дмитрия Игдесамова. В течение 2 минут под занавес основного времени армейцы забили 2 гола. Сначала счет сравнял Данила Козлов, и практически тут же победный мяч в сетку отправил 18-летний Имран Фиров, который вообще вообще проводил свою, по сути, дебютную игру за основную команду ЦСКА. Ранее этот атакующий хавбек выходил в кубковом матче со Спартаком, но провел на поле несколько минут. Кстати, решающий пас Козлову в моменте с голом отдал тоже он. 2-1. Важная с точки зрения психологии победа ЦСКА. Вратаря армейцев Владислава Торопа, который совершил большое количество сейвов, признали лучшим

0: игроком встречи. Но он в эфире Матч ТВ сказал, что награды больше достоин другой футболист.
1: Сами себе сделали проблему. Честно, считаю, что надо дать Имрану Фирову. Все-таки его первое голевое действие, первый гол, первый пас. Молодцы, все проделали огромнейшую работу.
0: Позже в раздевалке Тороп передал свою награду Фирову. Ростов на выезде победил Акрон. Благодаря этому южане гарантировали себе место в РПЛ на следующий сезон. Акрон уже с большой долей вероятности предстоят стыки. Впрочем, многое решит гостевой матч последнего тура с крыльями Советов. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Между делом с Кирой Альтман.
3: Вот прикипаешь к одному месту и возвращаешься именно туда. Называешь его местом восстановления, местом своей силы, а потом приезжаешь вдруг и ничего не чувствуешь. Было ли в твоей жизни такое? Об этом спрашиваю Вадима Мамонтова, путешественника, основателя компании Russia Discovery.
4: Наверное, к этому может привести слишком большое повторение. И хоть я бывал уже на Чукотке, я думаю, что больше 10 раз, каждый раз это место умеет удивлять. И даже, казалось бы, одни и те же наблюдения за китами, они точно не приедаются. Каждый раз это невероятный восторг, это эмоции, это энергия вот этих животных.
3: Я никогда не видела китов в жизни, продолжаю я. И Вадим включает кинопроектор.
4: Вот один из последних разов мы, когда пришли вот в эту большую бухту, где наблюдали китов, потом несколько часов, эти два там, или три кита, они просто спали на поверхности. Горбачи просто лежали, вот такие большие черные спины. Мы подошли деликатно, чтобы не потревожить их своими моторами. Они постепенно начали просыпаться, и потом это просто была невероятная феерия. Вначале это были просто хвосты, которые мы наблюдали после нашей лодки. Потом мы передвинулись вслед за ними дальше уже глубже в бухту. Там этих китов уже таких, наверное, небольших семей было несколько. Кто-то из них нам демонстрировал так называемую пузырьковую охоту. Это тоже было здорово. Потом мы видели выпрыгивающих китов, как просто невероятная форма радости. В эти моменты ты понимаешь, что кажется, что этим животным открылось что-то, что точно неведомо нам, людям. Вот это то, что можно наблюдать часами. И к этому невозможно привыкнуть.
3: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании Russia Discovery. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом. На Бизнес ФМ.
5: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
6: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Евросоюз расширил антироссийские санкции. В список включены 16 физлиц и 7 организаций. Среди них всероссийские детские центры «Орленок», «Алые паруса» и «Смена», центр ДСАА в Севастополе, Нахимовское военно-морское училище и военно-патриотический клуб «Патриот» в Крыму. Под ограничения также попали педагоги, руководители молодежных организаций и детских центров, в том числе из новых регионов России. В Брюсселе их обвиняют в размещении и работе с детьми, эвакуированными из зоны боевых действий в начале СВО. Великобритания тоже ввела санкции против 85 физических и юридических лиц, связанных с Россией, сообщает пресс-служба британского правительства. Среди прочих под ограничение попали гендиректор «Оно Диалог» Владимир Табак, глава Росмолодежи Григорий Гуров, начальник движения «Юнармия» Владислав Головин и 49 сотрудников агентства социального проектирования. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления операции в Ормузском проливе, причем в более широком формате, чем простое сопровождение судов. В интервью телеканалу Fox News он признал, что пока не принял окончательного решения на этот счет. США начали операцию Project Freedom по организации транзита судов в Ормузском проливе 4 мая, однако на следующий день приостановили. По словам Трампа, он согласился сделать паузу по просьбе Пакистана и ряда других стран ввиду мирных переговоров с Ираном. Король Малайзии Султан Ибрагим обзавелся российским представительским лимузином «Аурус Сенат». Он появился в его автопарке после визита в Россию. На странице монарха в соцсети говорится, что это рассматривается как особая честь, олицетворяющая тесные отношения и прочную дружбу между Малайзией и Российской Федерацией. Король Ибрагим посетил торжества в Москве 9 мая. Церемония передачи лимузина состоялась в музее «Гараж особого назначения». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Российская валюта рекордно укрепилась к доллару. В понедельник на Межбанке за него давали 73,5 рубля впервые с февраля 2023 года. В чем причина нового витка роста российской валюты и как долго это может продлиться? Как заменить иностранный софт отечественным, особенно когда его нет? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель, чей бизнес критически зависит от зарубежного программного обеспечения. Раньше он пользовался западным ПО с помощью VPN, но теперь эти сервисы блокируют. Есть ли выход? Визы не нужны, но въехать без них получается не у всех. Попытка россиянина первым пересечь границу Саудовской Аравии без специальной отметки в паспорте потерпела фиаско. Официально безвизовый режим с королевством заработал в ночь с субботы на воскресенье. Что пошло не так? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Доллар ослаб до 73,5 рублей на внебиржевом рынке. Это минимум с конца февраля 2023 года. Ранее Минфин сообщил, что возвращается к покупкам валюты по бюджетному правилу, что должно затормозить укрепление рубля. Однако закупки будут ограниченными и ниже ожиданий рынка, поэтому и грядущее ослабление рубля остается под большим вопросом, считает инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
7: Рубль начал укрепляться после того, как Минфин объявил о достаточно скромных покупках иностранной валюты где-то на 110 миллиардов рублей, хотя рынок ожидал, что объемы покупок валюты будут в районе 400 миллиардов рублей. Это, в общем-то, небольшие покупки, которые не могут противостоять притокам достаточно большой экспортной валютной выручки из-за высокой цены на нефть. Пока США и Иран, хотя идут переговоры, но эти переговоры не приводят к каким-то значимым результатам, Армузский пролив остается в значительной степени заблокирован, поэтому в мире растет дефицит нефти, сокращаются запасы. Это говорит о том, что цена на нефть может оставаться высокой еще относительно продолжительное время. И это означает достаточно большие притоки экспортной валютной выручки в Россию. Ну и как следствие можно ожидать, что при скромных покупках Минфином валюты и большом притоке экспортной валютной выручки рубль, скорее всего, продолжит укрепляться и может достигнуть отметок 72-73 рубля уже достаточно скоро.
6: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Ари Капитал». Многое в дальнейшем укреплении или ослаблении рубля будет зависеть от вероятной сделки Вашингтона и Тегерана. Будут и другие факторы, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
8: Так складываются события на ближайшие недели, что очень многое будет зависеть от того, как пройдет договоренность между США и Ираном по ближневосточному конфликту. Вроде бы последние дни есть надежда на то, что какое-то худое, но перемирие все-таки будет заключено. Это, конечно, повлияет коренным образом на настроение центральных банков, снизит инфляционные ожидания и, в общем, наверное, предотвратит желание центральных банков мира повышать ставки и укреплять позиции своих мировых резервных валют, в том числе и доллара. Поэтому есть вероятность того, что доллар на ближайшей неделе будет все-таки не укрепляться, а в таком боковом состоянии находиться. По поводу того, что влияет на укрепление рубля, по-прежнему влияет избыток иностранной валюты в национальной денежной массе. Если на следующей неделе Минфин реально начнет покупать иностранную валюту, то это может поспособствовать тому, что рубль все-таки начнет ослабевать. Пока этот фактор работает в пользу укрепления рубля. Ждем данных по инфляции в среду, 13 числа, и ждем, конечно же, официальных данных по инфляционным ожиданиям. Они во многом определят дальнейший тренд по ключевой ставке. И ждем начала покупок со стороны Минфина иностранной валюты, которые были анонсированы на прошлой неделе, дабы рубль начал ослабевать.
6: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». Как считают аналитики, разовое укрепление рубля в понедельник произошло, так как российская валюта отыгрывала заметный рост мировых цен на нефть, а также отсутствие эскалации в период празднования Дня Победы. Другим новостям, как бизнес решает проблемы с иностранным программным обеспечением. В редакцию обратился предприниматель, у которого встала работа из-за блокировок. Раньше он пользовался западным софтом ушедшей из России компании с помощью VPN, но сейчас у нас блокируют способы обхода иностранных ограничений. Причем касается это самых разных отраслей. Рассказы бизнеса у Михаила Сафонова.
9: «Бизнес говорит». Бизнесмен Андрей, написав в редакцию, обратил внимание на следующее. Компаниям рекомендуют переходить на отечественное программное обеспечение. И тогда не будет проблем с блокировками с иностранной или с нашей страны. Но как быть, если российское ПО либо вовсе отсутствует, либо не подходит по качеству? Андрей работает в полиграфии, где весь мир использует продукты американской корпорации Adobe. У нас ее называют просто Adobe. Ее программы знакомы каждому. Самая известная, пожалуй, Photoshop. Компания ушла из России в 2022 году. Близкого по качеству софта у нас не появилось, рассказывает предприниматель. Зарубежные ограничения, например, для продления лицензии, можно было обходить, используя VPN. Но сейчас эти сети в России блокируют. И вообще, применять их, по ощущениям бизнесмена, становится небезопасно.
10: Без VPN буквально позавчера адобовские сервера перестали считывать лицензии. Все встает, программу не загрузить, ничего не сделать. Лицензии удается как-то покупать, продлевать, но сейчас они не отвечают. Нет соединения с серверами. То есть, соответственно, что нам нужно? Ставить VPN. Мы ставим VPN, нас начинают кошмарить о том, что сейчас вам прилетит штраф там или что-то, какая-то комиссия за иностранный трафик.
9: Справедливости ради, штрафы за VPN пока не ввели. Хотя утечки, что операторы начнут брать плату за использование иностранного трафика, а это и есть VPN, уже были. И все это касается далеко не только полиграфии. Руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ Олег Капранов, на вопрос, какие сферы сталкиваются с трудностями из-за недоступности зарубежного ПО, отвечает: спектр широкий. Можно обходными путями купить и поставить иностранный софт, но ему требуется постоянная поддержка и обновление. И даже установка обычного драйвера превращается в проблему.
11: Наверное, самые болезненные сегодня вещи – это обновления различные, это какие-то решения Microsoft, например, это драйвера, патчи безопасности, какие-то обновления, например, для ядра Linux. То есть это на самом деле довольно большой объем очень технического софта. Это даже во многих случаях не какие-то программные продукты целиком.
9: Что же касается непосредственно отраслей, то в первую очередь приходит на ум инженерный софт, который наши компании традиционно покупали за рубежом. Гендиректор холдинга Aditim, это инжиниринговая компания в области переработки полимеров, Георгий Солдатов, рассказывает, что частично использует отечественное ПО и уклончиво объясняет, что проблемы с иностранным софтом компания решает за счет качественной IT-поддержки, а иного выхода нет.
12: Мы обновляем, хитрим, еще что-то и так далее. Еще раз, заменить весь софт, особенно инженерный софт, российским софтом невозможно. Смысла в этом нет. И, конечно же, если мы хотим быть лучшими, то мы используем лучший софт.
9: То же самое касается, например, автосервиса, где софт нужен для диагностики или переоборудования. Как в случае с компанией Ital Gas Engineering, которая занимается установкой на автомобили газовых баллонов. И, как можно понять из названия, использует итальянский софт. А на вопрос, можно ли чем-то заменить ПО из недружественной страны, гендиректор компании Алексей Банковский ответил так.
13: К сожалению, это уникальный продукт, и, естественно, никто не даст ключей для создания копий или каких-то доработанных российских версий. Это все защищено, и, ну, опять же, ломать это, поступать некорректно по отношению к партнерам, что тоже не есть хорошо.
9: Даже если есть российские или китайские аналоги, нужно еще и обучить персонал на них работать. По оценке генерального директора производителя высокотехнологичного оборудования «Троицкий инженерный центр» Евгения Горского, для крупной компании это обойдется в 7-8 значную цифру. Для его производства меньше, но делать это он пока не собирается.
14: Нам нет смысла менять ПО, и мы будем биться до последнего с точки зрения VPN-ов и прочих технологических вещей только для того, чтобы не трогать людей и не заставлять их переучиваться просто потому, что поменялась политическая обстановка.
9: Правда, власти не раз говорили, что сам по себе VPN не запрещен, и ответственности за его использование нет. Более того, признавали, что в нем есть польза, потому что он помогает обходить блокировки Запада. Но дело в том, что сами по себе эти сети не делятся на плохие и хорошие. Они лишь шифруют трафик, и использовать это можно с разными целями. и легальному бизнесу этот инструмент сейчас нужен, потому что зарубежный софт можно заменить не всегда. И фотошопом такую реальность не исправить, особенно если из-за блокировок его нет. Михаил Сафонов, Елена Марчукова, Анна Моргунова. Бизнес FM.
6: Впервые с начала войны на Ближнем Востоке вырос дисконт на российскую нефть «Юралс». Это произошло на фоне ожиданий скорого завершения конфликта в Иране, пишет Bloomberg. По данным Argus Media, в пятницу «Юралс» из-за западных портов продавалось в среднем по 80,6 долларов за баррель. Это почти на 24 доллара дешевле, чем Brent. До этого, напомню, после перекрытия Армузского пролива, интерес к российской нефти вырос, а скидка, наоборот, сократилась. Текущие дисконты – это разовая коррекция или тренд, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
15: Сейчас рынки постоянно отыгрывают новости то про то, что конфликт Ирана и США близится к завершению, то новости о том, что на самом деле он не завершен. И поскольку эти новости, они друг друга сменяются, соответственно, меняется и динамика дисконта российского нефти. Тут еще важно понимать, что одновременно в личном пространстве сравниваются разные совершенно вещи. Есть стоимость нефти в порту отгрузки, есть стоимость нефти в порту разгрузки. И, например, поскольку российская нефть, она физически может быть востребована в порту разгрузки, то там может быть даже премия, скажем, по отношению к Бренту. А, например, в портах отгрузки ситуация может быть иной. Не будем забывать, что есть еще рынок нефтяных фьючерсов и есть рынок физических поставок. Если, например, конфликт текущий будет затягиваться, если не получится установить полный объем производства и экспорта нефти и других ресурсов из Персидского залива, то российская нефть по-прежнему останется востребованной. И тут даже не так принципиально, в какой конкретный день какие были дисконты. Главное, что эта нефть все равно будет стоить намного дороже, чем она стоила до марта 2026 года. Для России, конечно, стоимость энергоресурсов – это плюс. Скорее всего, текущий уровень цен действительно может поменяться, но вот что может измениться и остаться измененным – это, допустим, параметры соглашения или параметры вообще доверия друг другу между, скажем, Россией и Китаем или Россией и Индией, как между странами, которые торгуют друг с другом, минуя Персидский залив. Если, например, у нас будет подписан новый контракт с Китаем, скажем, по Сибири-2, или будет подписан новый контракт с Китаем по новому нефтепроводу, то вот это будет тоже серьезным результатом кризиса на Ближнем Востоке. Китайцы никогда не хотели делать ставку в пользу одного поставщика, но в текущих обстоятельствах, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, там, возможно, поставки восстановятся и цены могут снизиться. Но стратегически более безопасно для Китая будет получать, допустим, нефть и газ из России в значительной степени по трубопроводам. И вот это может быть результатом действительно фундаментальным от того, что произошло на Ближнем Востоке.
6: Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. Ранее Financial Times сообщила, что в первом квартале этого года три крупнейшие нефтяные компании Европы, Shell, BP и Total Energy, заработали около 5 миллиардов долларов на турбулентности мировых энергетических рынков, которую вызвала война на Ближнем Востоке. Евросоюз ввел санкции против «Орленка», одного из крупнейших в России детских лагерей. Вместе с ним в черный список попали центры «Алые паруса» и «Смена». Все три организации обвиняют в идеологической обработке украинских детей. О чем конкретно идет речь и что думают об этих санкциях в России, расскажем в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
2: Сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное – руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес FM». Новости экономики.
16: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Власти Приднестровья создают фонд социальной поддержки «Вместе» на фоне экономического кризиса, который вызван подорожанием энергоресурсов и ограничительными мерами со стороны Кишинева. Об этом заявил премьер-министр непризнанной республики Александр Розенберг в обращении к представителям бизнес-сообщества. Он отметил, что экономика Приднестровья функционирует в режиме чрезвычайного положения. Основная задача на сегодня – сохранить предприятия, трудовые коллективы и обеспечить выплату зарплат, пенсий и пособий. Bloomberg предупредил, что Европейский центральный банк может дважды повысить процентные ставки в этом году из-за ускоренной инфляции на фоне войны в Иране. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на прошлой неделе среди экономистов. Они прогнозируют повышение ставки на четверть пункта в июне и еще одно в сентябре. В предыдущем опросе ожидалось лишь одно повышение. Сейчас депозитная ставка ЕЦБ находится на уровне 2%. Дональд Трамп подтвердил временную отмену налога на топливо из-за высоких цен в Соединенных Штатах. На вопрос журналистов, как долго будет действовать такое решение, президент ответил: «Пока это будет уместно». При этом он вновь подчеркнул, что американо-израильская военная операция против Ирана фактически обеспечивает передел мирового энергетического рынка и его переориентацию на закупки нефти у США. Куба планирует к 50-му году перейти на возобновляемые источники энергии. Карибская республика продвигает свою программу энергетического перехода, стремясь к большей независимости в этом секторе, заявил глава МИДа страны Бруно Родригес Парилья. По его словам, уже в этом году доля использования возобновляемых источников энергии прогнозируется на уровне 15%. К 30-му году этот показатель планируется повысить до 24%, а к 35-му – до 40%, что позволит полностью отказаться от импорта топлива. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Первый безвиз комом. 11 мая вступил в силу безвизовый режим Саудовской Аравии. В нашу редакцию обратился россиянин, который хотел им воспользоваться и первым пересечь границу королевства сразу после полуночи на такси из Бахрейна. Что из этого вышло и можно ли купить тур в Саудовскую Аравию? Наталья Воробьева подробнее.
18: Антон хотел в числе первых воспользоваться новой опцией – посетить без визы Саудовскую Аравию. Для этого он заранее накануне вечером приехал в Бахрейн и планировал заехать в королевство по суше, по 25-километровому мосту короля Фахда, соединяющему оба государства. К полуночи он прибыл на границу. Вот что Бизнес ФМ рассказал Антон.
19: Пограничники были к этому не очень готовы. Они сначала были удивлены, что в принципе больше не нужна виза гражданам Российской Федерации. Потом, к их чести, они достаточно быстро разобрались, что действительно есть такое соглашение. Разбирались достаточно долго, порядка 2 часов разные начальники куда-то звонили. Но в итоге, я так понимаю, они системно просто не смогли оформить мой въезд. Пограничники рекомендовали мне вернуться в 10 утра 11 мая. Я предпринял еще одну попытку сейчас отправиться на автобусе, но, к сожалению, до автобусной компании тоже не дошла официальная коммуникация по поводу безвизовых поездок, поэтому мне отказали в посадке. Я думаю, это техническая ошибка, потому что пограничники достаточно были приветливы. Видно, что они пытались решить этот вопрос, но просто не удалось технически.
18: Ранее россияне для въезда в Саудовскую Аравию могли использовать электронную визу или поставить штамп по прибытии. Почему у Антона возникли проблемы, рассуждает эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер.
20: Несмотря на то, что оба варианта оформления виз в Саудовскую Аравию были разрешены для граждан России, многие, конечно, предпочитали туристы все-таки делать электронную визу заранее, потому что она давала меньше риск на регистрацию рейса, поскольку сотрудники авиакомпании иногда путались в правилах и могли не зарегистрировать на рейс, если пассажир не предъявлял визу. И, кроме всего прочего, сотрудники на вылете требовали готовую визу. То есть она давала меньше зависимости от разных ситуаций и в аэропорту прибытия тоже.
18: Сейчас на безвизе можно прилично сэкономить. Стоимость годовой электронной визы составляла 395 реалов. Это около 8 тысяч рублей по нынешнему курсу. Полная цена с обязательной страховкой – порядка 10,5 тысяч. Туры в Саудовскую Аравию из Москвы начинаются примерно от 200 тысяч рублей на двоих за неделю. Поездки в отели 4-5 звезд обойдутся в 250-300 тысяч рублей и выше. Правда, пока поездки возможны только для самостоятельных путешественников. Как сообщили туроператоры, сейчас действуют рекомендации Минэкономразвития и МИДа о приостановке продажи организованных туров в ряд стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арттур» Дмитрий Арутюнов.
1: Мы как туроператор не имеем права посылать пока туда людей, пока действует предписание МИДа и Минэка. По поводу того, что небезопасно ехать в страны Персидского залива, и до 1 сентября рейсы Flynas, это дубайский лоукостер, и Саудия, национальная компания, они сняты.
21: При всем этом с 11 мая заработал безвизовый режим,
1: да,
21: с Саудской.
1: Да, безвизовый режим, да.
21: То есть только индивидуальные.
1: Пока да, но сейчас не сезон в Саудской Аравии, поэтому мы ждем, что ближе к осени начнется бронирование. Участники при этом могут самостоятельно бронировать Саудскую Аравию и другие страны Ближнего Востока, что сейчас я считаю несправедливым по отношению к туриндустрии.
21: Если мы сравниваем с тем же Оманом, Саудовская Аравия, ну и с Эмиратами, как можно их сопоставить по будущей популярности у россиян?
1: Ну, я думаю, Саудовская Аравия гораздо больше страна и гораздо больше возможностей дает, так что будет больше популярности.
18: Однако во время путешествия в Саудовскую Аравию не стоит забывать, что это страна, где действуют строгие правила. Полный запрет алкоголя, одежда должна быть скромной, нельзя фотографировать военные объекты, королевские дворцы и людей без их разрешения. Нецензурная брань и грубые жесты считаются оскорбительными действиями, а также никаких проявлений нежных чувств в публичных местах. То есть целоваться, обниматься и держаться за руки тоже недопустимо. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
22: Целая армия узбекских пчел пропала на территории России. Несколько тысяч насекомых находились в трех фурах, которые пересекли границу, но так и не довезли их до карантинной зоны. Первая фура потерялась где-то в Башкирии. В понедельник, как написал ряд СМИ, два других грузовика с пчелами въехали в Россию через пропускной пункт Челябинской области и скрылись. Чем опасные пчелы-нелегалы для российского пчеловодства, продолжит Алина Орлова.
23: Поиски развернулись по всей Башкирии, где и затерялась еще месяц назад машина с узбекскими насекомыми. Подключили полицию и Россельхознадзор, но обнаружить пропавшую фуру пока не удалось. Импортерами узбекских пчел стали два юрлица. Они ждали фуру на карантинных пасеках в Кетовском районе Курганской области. Однако уже в конце апреля стало известно, что пчел не доставили на обязательный карантин. Более того, выяснилось, что площадка не была оборудована, отсутствовали даже ульи. Из Средней Азии пчел заводят в страну нелегально по двум причинам. Первая – ранняя активность. Благодаря теплому климату эти особи готовы к работе прямо сейчас, тогда как российские еще пробуждаются. Вторая причина – цена. Узбекские пчелопакеты обходятся значительно дешевле отечественных – от 1,5 до 2 тысяч рублей, а местные стоят 4-5 тысяч. Сэкономив на насекомых, пасечники приобретают себе другие проблемы. Основная – это тропический клещ. В Среднюю Азию он попадает с племенными матками из Америки и Африки. Он тяжело лечится и наносит колоссальный ущерб пасекам, приводя к гибели до 70% особей. Помимо этого, у завезенных пчел сильно развиты грибковые инфекции, которые в том же Узбекистане не распространяются из-за более сухого климата. Карантин обязателен как до, так и после ввоза, продолжает президент Межрегиональной общественной организации Межрегиональный союз пчеловодов Александр Кукс.
24: В любом случае, до 2015 года где-то активно ввозились эти пакеты, и они навезли столько заразы, что бесконтрольно. Когда за рубежа завозят племенной материал или просто, он должен быть оформлен на той площадке, ну, на которой это указано. То есть его просто так в Россию невозможно отправить. Есть адресная площадка карантинная. Они должны были отстоять месяц, заново провести там обследование. Если там поехали пустырь, а как же им разрешение дали? Что это за пятка карантинная, если там нет условий содержания? Может быть, какие-то обнаружены были карантинные заболевания. В этом же не виноваты пчеловоды. Виноваты те, кто давал разрешение на ввоз этих пчелопакетов. Вот они оттуда аспергиллез завозят, аскосфероз завозят. Аспергиллез, он опасен для человека. На самом деле, особенно кто держит большие пасеки, для них это беда. Допустим, большие пасеки до 2-3 тысяч. Да, у нас не хватило семей, да, у нас это проблема. Ну, если ввозить, значит, ввозить грамотно.
23: Но от года к году ситуация повторяется. В 24-м из-за нелегального импорта после зимовки погибла половина популяции домашних российских пчел. В прошлом четверть, но только благодаря тому, что профильные сообщества вовремя забили тревогу. Продолжает председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев.
25: Общественные организации поднялись, зная, что каким образом они завозятся и что там действительно обнаружены заболевания. Союз пчеловодов России, общественные организации другие подключились, пчеловоды-энтузиасты. И мы ездили в Россельхознадзор, Министерство сельского хозяйства в Москву, где был круглый стол, и мы все эти задачи обозначили. После чего был прекращен завоз пчелопакетов, то есть зашло на территорию Российской Федерации в прошлом году из 360 116 тысяч. тысяч пчелопакетов. В этом году Союз пчеловодов России написал более 60 писем, уведомляющих, что мы опасаемся, что опять будет такой же ввоз произведен в этом году. Ветеринары, что Россельхознадзор нас услышал, и в принципе в одном регионе 5 раз пытались площадку карантинную обозначить и говорить, что она была готова, но при выезде выяснялось, что такие площадки не готовились совсем. Да, здесь есть небольшая проблема, что у нас вроде бы пчел немножечко в этом году не хватает, но я считаю, что здесь больших проблем нет, что в течение года-двух мы полностью закроем потребность пчел в Российской Федерации своими силами.
23: Пока контролирующие органы ищут пропавший груз, ульи российских пчеловодов пустеют, а нелегальный импорт может сказаться не просто на объеме производимого меда, но и на его качестве. Этой зимой Роспродсоюз прогнозировал дефицит натурального меда в России из-за капризов природы прошлым летом. Так что в этом сезоне нашим пасечникам придется собирать мед буквально по капле. Алина Орлова, Диана Чебанова, ГАР, Рутовская, Бизнес ФМ.
22: Транспортная полиция не регистрировала случаев незаконного провоза пчелы из Узбекистана через Челябинскую область, сообщили ТАСС в отделении информации и общественных связей Управления на транспорте МВД. Армения не будет вступать в полемику по вопросу членства в ЕС и ЕАЭС, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Он отметил, что Ереван будет находиться в составе ЕАЭС до тех пор, пока это возможно, но продолжит европейский путь. Ранее Владимир Путин заявил, что Армении стоит определиться, в каком союзе она хочет состоять – ЕАЭС или ЕС, и посоветовал вынести этот вопрос на референдум. Идея Пашиняну не понравилась.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Международный музей туалетов «Сулбах» находится в индийской столице Нью-Дели. В 1992 году его открыл доктор Биндешвар Патак, основатель движения «За санитарию и социальные реформы». Санитарии в Индии действительно знакомы далеко не все. И чтобы напомнить соотечественникам о важности соблюдения норм гигиены, доктор Патак и основал столь неоднозначный музей. В экспозиции всевозможные туалеты, от древних, созданных за 2500 лет до нашей эры, до концептов будущего. Есть королевские тронные туалеты, драгоценные ночные горшки, походные варианты, мебель для ванных комнат. Всего около 4000 экспонатов из 50 стран. Рядом с каждым экспонатом табличка с анекдотом на туалетную тему, а на стенах стихи, афоризмы, шутки и карикатуры в той же концепции. Музейные ценности на Business FM. Валюты. Бурундийский франк был введен в обращение в 1964-м. Валюта под названием франк появилась на этих землях после Первой мировой войны, когда немецкие колонии Руанда-Урунди по условиям Версальского мира отошли Бельгии. Бурундийским франк стал после обретения страной независимости в несколько тысяч раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Строго по делу. Создатель и президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
0: Ее называют матерью российского ИИ. Потомственный программист, математик, предприниматель и писательница в одном лице. Одна из тем, почему у нас создается много прототипов и мало что выходит в серию. А также, будет ли ИИ писать книги.
2: Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. Повторы программы во вторник после 7 и после 10 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп посетит Китай с государственным визитом с 13 по 15 мая. Об этом сообщил МИД КНР. По данным ведомства, поездка состоится по приглашению Си Цзиньпина. Стороны обсудят двусторонние отношения и ситуацию в мире. По данным Bloomberg, Белый дом предложил сопроводить Трампа в поездке крупным предпринимателям. В список входят основатель Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, глава Goldman Sachs Дэвид Соломон и другие. Всего
4: Всего делегация включает более десятка руководителей компаний из финансового, технологического, аэрокосмического и аграрного секторов. Число депутатов Палаты общин британского парламента, призывающих премьер-министра Кира Стармера подать в отставку, стремительно растет. С таким призывом публично выступили уже порядка 60 лейбористов, передает Sky News. По данным телеканала, в отставку уже начали подавать помощники министров из-за отказа Стармера уходить. Поводом для недовольства стал провал правящей партии на региональных выборах. В Грузии избрали нового католикоса-патриарха. Им стал 57-летний местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио. За его кандидатуру проголосовали 22 члена Священного Синода. После избрания новый глава грузинской православной церкви принял имя Шио III. Интронизация пройдет 12 мая. Предыдущий патриарх Илья II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. Его патриаршество было самым продолжительным в истории грузинской церкви. Он возглавлял ее с 1977 года. 5 стран отказались от участия в Евровидении, протестуя против допуска Израиля, передает BBC. Речь идет об Испании, Ирландии, Нидерландах, Исландии и Словении. Многие вещатели связывают свое решение с военной операцией Израиля в секторе Газа, начавшейся после нападения палестинской группировки «Хамас» в октябре 2023 года. Некоторые вещатели также считают, что участие Израиля приводит к политически мотивированному голосованию, что, по их мнению, подрывает принцип нейтральности конкурса. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Европа ищет кандидата для переговоров с Москвой. Толчком послужило заявление Владимира Путина о том, что конфликт с Украиной идет к завершению. Предложение Москвы отправить на переговоры экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера сходу не понравилось главе евродипломатии. Она видит в этой роли себя. Каковы шансы достичь компромисса по ключевым условиям мирной сделки с участием ЕС и ждать ли новых инициатив от США? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Количество зараженных хантавирусом достигло 9 человек. Большая часть из них – пассажиры злополучного рейса круизного лайнера MV «Хондиус». И хотя ВОЗ продолжает отрицать угрозу эпидемии, эвакуация людей с судна была похожа на спецоперацию с участием полиции и медиков в костюмах химзащиты. Российских врачей обещают освободить от бумажной работы. Ею займется искусственный интеллект. В планах у Минздрава и более амбициозные цели – подключить нейросети к анализу данных пациентов и постановке диагноза. Что думают об этом в медицинском сообществе? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Будет ли создан европейский трек переговоров по Украине? В Кремле ждут скорого визита посланников Трампа, Уиткофа и Кушнера для продолжения диалога, сообщил помощник президента Юрий Ушаков и добавил, что переговоры будут стоять на месте, пока Украина не выведет войска из Донбасса. Ранее Владимир Путин заявил, что предпочтительным переговорщиком с Европой для Москвы мог бы стать экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Каковы перспективы дальнейших дипломатических усилий? Об этом Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
7: Москва не получала ответ из Европы по кандидатуре Шрёдера для переговоров России и ЕС, сообщил Дмитрий Песков. По его словам, у европейцев по этому вопросу идет целая буря обсуждений. Впрочем, какой-то ответ все же последовал. 11 мая во время заседания Совета ЕС по иностранным делам глава евродипломатии Кая Каллас жестко отвергла кандидатуру Шрёдера, пояснив: «Если мы дадим России право назначать переговорщика от нашего имени, это было бы не очень мудро». И добавила, что Шрёдер многие годы был высокопоставленным лоббистом российских госкомпаний, а посему в Европе ему доверия нет. Киев, разумеется, поддержал эту позицию. Тем не менее, можно говорить о том, что по теме Украины, помимо российско-американского трека, может сформироваться российско-европейский, где только начинается поиск участников и формата. Обозначение кандидатуры Шрёдера станет при этом тестом пределов европейских разногласий, но также и сигналом о том, что желательный для Москвы формат переговоров может быть не привязан к институтам Евросоюза, с которыми отношения полностью разрушены. В Европе сейчас действительно нет общего мнения относительно возобновления диалога с Москвой. За переговоры выступают Франция, Италия, Бельгия и Словакия. Им противостоят страны Балтии, Польша и фактически все руководство Еврокомиссии. Председатель ЕС Антонио Кошта уже говорил, что ведет консультации с лидерами стран-членов для определения повестке будущего диалога с Россией. В том числе надо понимать в целях нейтрализации действий Трампа, которого в ЕС считают якобы слишком уступчивым по отношению к Путину. Вопрос о переговорах с Москвой может быть вынесен на саммит ЕС уже в июне. При этом в самой Германии в качестве возможного переговорщика с Москвой обсуждают кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера. В свое время, будучи главой МИД ФРГ, он предлагал свою формулу выхода из тупика Минского процесса. Немецкая пресса даже допускает возможность создания переговорного дуэта с участием и Штайнмайера, и Шрёдера. Для России Штайнмайер, конечно, не идеален, но он точно менее раздражает, чем Кая Каллас. Впрочем, поскольку нынешнее руководство ФРГ занимает последовательно жесткую проукраинскую позицию, то, видимо, главный парламентер Европы будет все же не из Германии. Есть еще кандидатура президента Франции Макрона. Однако его неоднократные неудачные попытки дозвониться до Путина в начале конфликта привели к тому, что Россия воспринимает его с нескрываемым скепсисом. Теоретически переговорщиком мог бы стать и президент Финляндии Александр Стуб, учитывая богатый опыт советско-финского и позже российско-финского взаимодействия. Но он уже не относится к политикам, которые, как выразился Путин, не успели наговорить гадостей в наш адрес. Так что ЕС находится в поиске лица, которое было бы приемлемо одновременно для Брюсселя, Берлина, Парижа, Варшавы и Киева, которое не вызвало бы отторжения у Москвы. Задача на сегодня близкая к нерешаемой. На этом фоне Москва напомнила о своей жесткой переговорной позиции. Помощник президента Ушаков заявил, что Россия, США и Украина понимают, Киеву нужно сделать один серьезный шаг, после которого приостановятся военные действия и откроются перспективы для долгосрочного урегулирования. Речь, конечно, о выводе ВСУ из Донбасса. Каковая тема выведена Кремлем из разряда обсуждаемых пунктов в разряд предусловий для начала разговора вообще. До сих пор Киев такие условия отвергал и продолжает это делать. В этой связи не очень понятно, зачем в Москву снова собираются Уитков и Кушнер, хотя дата визита пока не названа. Тот же Уитков уже 7 раз встречался с Путиным, тогда как визит в Киев откладывался много раз. Зеленский считает это неуважением – ездить в Москву и не приехать в Киев. Это потенциально создает проблему легитимности американского посредничества для Киева, который все больше апеллирует к Европе. Да и военная помощь Украине со стороны Европы не ослабевает. В ходе визита министра обороны Германии Бориса Писториуса было только что объявлено о договоренности запустить совместное производство дальнобойных дронов с радиусом действия до 1500 километров. Так что Берлин не собирается ждать результатов переговорного процесса. ЕС со своей стороны тоже не ставит на переговоры, а собирается выделить Украине первый транш в рамках кредита на 90 миллиардов евро уже на этой неделе. Ближайшие несколько недель покажут, способен ли переговорный процесс выйти за рамки обмена заявлениями и угрозами. Если Уитков и Кушнер снова прилетят в Москву, не посетив Киев, это может окончательно разрушить доверие Украины к американскому посредничеству и подтолкнет Киев к еще более тесному сближению с европейцами как альтернативным гарантом безопасности. Если июньский саммит ЕС выработает хотя бы основные принципы и формат переговоров с Москвой и назовут имя переговорщика, это создаст новый дипломатический трек, пусть и без гарантии на успех. Если кандидатура Штайнмайера или какого-либо другого европейца будет официально предложена, Москве придется реагировать, соглашаться на такой диалог или же закрыть тему переговоров до тех пор, пока на поле боя не возникнет качественно новая ситуация. На что могут уйти как месяцы, так и годы.
8: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Евросоюз в понедельник ввел санкции против «Орленка», одного из крупнейших детских лагерей в России. Также под санкции попали всероссийские детские центры «Алые паруса» и «Смена». ЕС обвиняет все эти три организации в идеологической обработке детей. По мнению председателя Ассоциации детских лагерей Краснодарского края, руководителя компании «Резорт Юг» Артема Гаврилова, новые санкции ни на что не повлияют.
10: Я вообще не понимаю, как это может негативно сказаться на наших детях, ни в коей мере на деятельности «Орленка», которая напрямую финансируется, как и наши все федеральные центры из бюджета Российской Федерации, как мы правильно понимаем. Негативного сценария развития событий в данном случае не вижу.
11: Наверное, можно предположить, что граждане стран ЕС, но при этом стран дружественных или относительно дружественных к России, не смогут отправлять детей в эти лагеря. Ну, не знаю, венгры, например, не смогут отправлять детей.
10: Предполагаю, что да, дети из ЕС, наверное, туда не смогут поехать. Но я не знаю, какое у нас сейчас там количество детей из ЕС отдыхает. Но смею предположить, что, наверное, небольшое.
11: Ну, а по поводу опыта Артека, вот уже 2 года как?
10: У нас в прошлом году произошло большое событие, большое празднование столетия Артека. 100 лет Артек простоял в разных экономических, политических, разных событиях. пережил Великую Отечественную войну. Но я думаю, что на наши федеральные центры это никак не повлияет. Я думаю, что дети как отдыхали в них, так и будут отдыхать. По-честному скажу, мы с коллегами сейчас поулыбались. Вот тут переписывались, сейчас написал с улыбкой поздравления о заметности на международном уровне деятельности, так что во благо страны. Вот поэтому не вижу, как это может отразиться. Ну, думаю, пообсуждаем с коллегами в той или иной степени ироничности отношения к этому событию.
22: Артем Гаврилов, председатель Ассоциации детских лагерей Краснодарского края. Лондон в понедельник также расширил свои санкционные списки. В него попали еще 85 физлиц и организаций. Среди них оказались Российское агентство социального проектирования, Севастопольский госуниверситет и санаторий «Здравница» в Евпатории. ВОЗ подтвердила 9 случаев заражения хантавирусом в связи с ситуацией вокруг круизного лайнера MV «Хондиус». И хотя Всемирная организация здравоохранения заявила, что пандемия планете не грозит, эвакуация пассажиров судна превратилась в зрелищную спецоперацию. Причал острова Тенерифе, на который в защитных костюмах и респираторах небольшими партиями выводили пассажиров, был оцеплен силовиками. Перед посадкой в самолеты всех, кто был на корабле, обрабатывали дезинфицирующим раствором прямо на взлетной полосе. Координировала эвакуацию Еврокомиссия. Степень опасности хантавируса для общественного здоровья в Европе оценивается низко, тем не менее, ЕС активировал механизм гражданской обороны для эвакуации пассажиров. Чего боятся еврочиновники и есть ли у них основания? Светлана Чередникова подробнее.
6: Штамм ант – единственный вариант хантавируса, который передается людям от южноамериканских грызунов, но может передаваться и от человека человеку. Его летальность доходит до 40%. Инкубационный период – до 6 недель. Вирус развивается стремительно, вызывает поражение сердца и легких, температуру и желудочное расстройство. Вначале симптомы напоминают грипп. Если срочно не начать лечение, потребуется реанимация, ИВЛ или ЭКМО. Пассажиры лайнера MV «Хондиус», где произошла вспышка заболевания, граждане 23 государств. Они отправлены в свои страны. Но каждому предстоит длительный карантин в серьезных клиниках, даже при отрицательном ПЦР-тесте и отсутствии симптомов болезни. ВОЗ пока подтвердил 9 случаев заболевания среди пассажиров злосчастного судна. Трое человек умерли, поскольку точный диагноз им поставили слишком поздно. Однако сообщений о заболевших туристах из разных стран, бывших на борту, становится все больше. О них говорят власти США, Британии, Франции, Испании и Польши. Наряду с этим появляются новости о симптомах болезни у тех, кто на самом корабле не был, но контактировал с его пассажирами, например, в самолете. Пока эти случаи в официальную статистику ВОЗ не попали. Человек с хантавирусом становится заразен, когда появляются первые симптомы. Передача болезни происходит контактно-бытовым путем. Один человек при отсутствии профилактики может заразить одного-двух людей рядом. Так, последняя вспышка заболевания штаммом ант, при которой зафиксировали его передачу от человека человеку, произошла в 2018 году на юге Аргентины. Заболели 34 жители деревни. Многие попали в реанимацию. 11 человек скончались. Выяснилось, что нулевой пациент, мужчина, заболевший от грызунов, пришел на массовое мероприятие с температурой. Но власти страны тогда приняли меры, и вспышка пошла на убыль. Похожая ситуация, вероятно, сложилась и на корабле. Первые двое заболевших, супруги из Нидерландов, заразились от грызунов, а потом передали инфекцию остальным, считает кандидат медицинских наук, гендиректор контрактной исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
9: Есть несколько путей передачи, которые характерны для этого вируса, когда можно заразиться от животных. Воздушно-пылевой путь выделения у человека зараженный, ну, например, у слюна, и другие тоже. Они попадают в окружающую среду, могут высыхать, могут попадать в воздух, особенно в закрытых помещениях, плохо проветриваемых помещениях. И когда длительно люди находятся, человек может заразиться. Также, возможно, когда инфицированное содержимое, оно может попадать на поверхности помещения, здоровый человек касается вот этого материала, зараженного вирусом, и переносит, не помыв руки, как это было при ковиде, например, переносит на слизистые рта, носа, глаз. Нужна длительная экспозиция, большое количество вот этого зараженного материала, большое количество активных вирусных частиц для того, чтобы заражение произошло. В этом смысле условия круиза вполне себе подходят.
6: Вакцины ни в США, ни в Европе от штамма ант нет. Но есть тесты. О точности такой диагностики и о том, может ли вспышка на корабле перерасти в масштабную эпидемию, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский.
12: Он не сможет вызвать такой вспышки или эпидемии, как грипп, корь или COVID-19. Другой случай, другая эпидемиология, так что шум, который сейчас возник в средствах массовой информации и в интернете, он преувеличен.
13: Ну вот эта история с ПЦР-тестами, насколько они чувствительны?
12: Они есть, и они весьма чувствительны, они точны, так что можно вполне на них полагаться. Есть серологические тесты с антителами. Но быстрее всего сейчас полимеразная цепная реакция или ПЦР. Надежная штука, да.
6: Важно, что если хантавирус вовремя начать лечить, пациент выздоровеет. В Роспотребнадзоре ранее заявляли, что ни эпидемия, ни пандемия человечеству не грозят, а мутация инфекции оценивается как крайне низкая. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес-ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес-ФМ на портале bfm.ru. Знай меру. Талант – единица веса в древнем мире. Изначально некий вес, который может перенести один человек. В разные времена его эквивалент варьировался от 16 до 60 килограммов. Богатейший римлянин и победитель Спартака Марк Красс оставил потомкам состояние в 7 тысяч талантов серебра. Сегодня это было бы несколько миллиардов долларов. Знай меру на Business FM. Компании и корпорации.
18: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: IPO.
18: Производитель чипов для искусственного интеллекта Cerebras Systems повысил ценовой диапазон своего первичного публичного размещения акций, сообщает CNBC. Теперь компания планирует продавать бумаги по цене от 150 до 160 долларов за штуку, что выше заявленного на прошлой неделе уровня от 115 до 125 долларов. По верхней границе нового диапазона Cerebras в ходе IPO сможет привлечь почти 5 миллиардов долларов. Разработчик заявляет, что его процессоры работают быстрее и стоят дешевле, чем графические ускорители от NVIDIA, которые сейчас являются стандартом в отрасли.
2: Отчеты и планы.
18: Основной конкурент TikTok, китайская Kuaishou, запланировала выделить видеогенератор Kling AI в отдельную компанию и вывести ее на биржу в 2027 году, узнала The Information. Перед этим компания хочет привлечь инвестиции по оценке Kling AI в 20 миллиардов долларов. Американский производитель электромобилей Tesla прекратил выпуск Model S и Model X на заводе во Фремонте в Калифорнии. Об этом компания сообщила в соцсети X. 14 лет истории для Model S и 11 лет для Model X, сказано в сообщении.
2: Конфликты.
18: Британская певица Дуа Липа подала иск на 15 миллионов долларов против компании Samsung, обвинив ее в незаконном использовании своего изображения, сообщает журнал People со ссылкой на судебные документы. Согласно иску, поданному в окружной суд в Калифорнии, Samsung использовал репортажный снимок 30-летней певицы на картонных коробках с телевизорами, продаваемыми по всей территории США. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
22: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Нейросети снизят бумажную нагрузку на врачей. Все будут показывать медкарты пациентов искусственному интеллекту, чтобы он помог поставить диагноз, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Одна из разработок на основе ИИ, которая уже внедряется, позволяет за считанные секунды анализировать электронную историю болезни и выдавать медикам именно ту информацию, которая нужна здесь и сейчас. Раньше на такой анализ могло уходить до получаса, добавил министр. Мы узнали мнение действующих врачей, какую работу сейчас можно доверить искусственному интеллекту и во всем ли можно на него полагаться. Оказалось, что он уже повсеместно внедряется, однако постановка диагноза и определение методов лечения всегда остаются за медиками.
14: Главврач Федеральной сети клиник экспертной онкологии Евроонко, кандидат медицинских наук, врач-онколог Андрей Пылев.
15: Естественно, ИИ не поручат поставить диагнозы вместо врачей. Конечно же, это всегда будет компетенция врача, но что касается каких-то оформительских моментов, это уже достаточно давно происходит в морфологической диагностике, в компьютерной лабораторной диагностики, безусловно, искусственный интеллект помогает врачам. И если речь идет о том, чтобы избавить врача от заполнения каких-то документов, это, да, вполне может иметь место. Но что касается клинических решений, то они, безусловно, всегда остаются за живым человеком. Тем более, что искусственный интеллект, особенно в моей области, он и близко не может заменить живого человека.
14: Врач-терапевт Людмила Лапа.
1: Пока используем как поиск информации, но анализ никто не поручает, конечно, сделать искусственному интеллекту. Это делает все-таки доктор.
14: Профессор-хирург-травматолог, доктор медицинских наук Андрей Королев.
16: Конечно, искусственный интеллект может очень сильно облегчить работу врачам. Есть ряд специальностей, которые вообще находятся под угрозой исчезновения из-за активного внедрения искусственного интеллекта. То есть такие вещи, как рентгенология, например, чистая, описательная часть МРТ, компьютерные томографии, рентгенограмм, это все может, к сожалению, уйти в прошлое. Все равно люди в каком-то количестве останутся, но не в таком количестве, в котором они есть сейчас. Что касается описательных вариантов и описательных зон медицинских, ну, таких как терапия или хирургия, рукодействие и так далее, искусственный интеллект, конечно, окажет положительное воздействие, но не столько с точки зрения нагрузки на врачей как таковых, сколько с точки зрения администрирования. Администрировать может помочь искусственный интеллект, то есть анализировать, правильно или неправильно написано, правильно или какие-то выполнены стандарты. Но тут тоже надо учитывать, что стандарты все, они довольно быстро устаревают. И иногда что-то, что кажется сегодня супер правильным и абсолютным, если он вдруг успевает попасть в стандарт, то оно может на следующий год оказаться совершенно неправильным. И эти изменения не могут быть так быстро отслежены. Ожидать, что искусственный интеллект полностью заменит человека, невозможно. Особенно, скажу прямо, в нашей такой специальности, как хирургия, вообще невозможно. Нет ни одного одинакового перелома, нет ни одного одинакового пациента, нет ни одной одинаковой абсолютно на 100% болезни.
22: Ранее глава Минфина Антон Силуанов

0: туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
1: Что касается азиатских направлений, та же Малайзия, Филиппины не будут иметь большого успеха в силу разных причин. В Малайзии, по сути, нет таких пляжей с чистой водой, с чистым морем, как, например, в том же Вьетнаме на Фукуоке или Таиланде, того же Хайнаня, если берем Китай. Филиппины – очень интересное направление, но, опять же, огромная страна, но если мы берем пляжный отдых, то все будет вращаться вокруг острова Барака и плюс-минус еще нескольких там островов в том же регионе. Потому что столица Манила, там купаться негде. Экскурсионная программа намного беднее, чем в Бангкоке, Хошимине или в Ханое, и тем более в Пекине. Филиппины проигрывают экскурсионку и Вьетнаму, и Таиланду, и Китаю. Поэтому мы здесь не видим какой-то большой перспективы, скажем, огромного количества рейсов в Малайзию или Филиппины. Скорее, это вот такое некое нишевое направление для абсолютно небольшого количества россиян. Намного меньше, например, вызовет интерес, чем те же Мальдивы.
0: Александр Макарчан, вице-президент Альянса туристических агентств России. Путешествие на Филиппины и в Малайзию на 10 дней, по данным АТОР, обойдется в 120-150 тысяч рублей на человека, а на африканское направление 200-220 тысяч. Краснодар на выезде проиграл московскому «Динамо» в центральном матче 29-го тура РПЛ со счетом 1-2. Действующий чемпион России теперь отстает от «Зенита» на 2 очка. Судьба золотых медалей решится в последнем туре. В других встречах «Спартак» дома победил казанский «Рубин», а ЦСКА – «Пари НН» в гостях. Подробности тура в материале спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: В Москве случилась настоящая футбольная драма. Краснодар и «Динамо» действовали на встречных курсах с первых минут. Эдуард Спирцян великолепно навесил со штрафного, и Диего Коста головой отправил мяч в угол. Сразу после перерыва Константин Тюкавин восстановил равновесие. Краснодар много раз был близок к тому, чтобы забить, но бело-голубых спасал Андрей Лунев. А в добавленное время Иван Сергеев, похоже, похоронил мечту быков о втором чемпионстве подряд. 2-1. И у Краснодара осталось 63 очка, у «Зенита» 65. В последнем туре команда Сергея Симака играет с Ростовом на выезде. Подопечные Мурада Мусаева принимают Оренбург. «Зениту» достаточно сыграть в ничью, и он чемпион. В матче с «Рубином» «Спартак» уже на 4-й минуте вышел вперед, отличился Кристофер Ву. В середине первого тайма еще один гол забил Манфред Угальда, но из офсайда. Хозяева не стали переживать и удвоили счет после перерыва. Это сделал Пабло Салари. В добавленное время полузащитник гостей Александр Юкич отыграл один мяч. 2-1 в пользу «Спартака», и теперь у красно-белых 51 очко, а у «Лока» 53. Все решится, как и в борьбе за золото в последнем туре. «Спартак» в Махачкале сыграет с местным «Динамо», которое борется за выживание в РПЛ, а «Локомотиву» предстоит дерби с московским ЦСКА. Армейцы едва не продолжили свою черную весну. Фабио Челестини уехал, но проблемы остались. На этот раз ЦСКА проигрывал по ходу матча с «Пари НН» в Нижнем Новгороде после гола Даниила Лисового, а между собой сцепились футболисты красно-синих Владислав Тороп и Жоао Виктор. Это вновь указало на разобщенность в стане ЦСКА, на отсутствие единства. Бывший полузащитник армейского клуба Дмитрий Хамуха считает, что ситуация очень серьезная, и причиной тому отсутствие у легионеров должного отношения к делу.
4: Очевидно, легионеры не до конца выкладываются в матчах, и отсюда такие стычки. Как только пошли первые неудачи, и футболисты не справились с этой ситуацией, не нашлось лидеров, которые бы смогли бы за собой своим личным примером повести команду. Только победа в кубке могла дать импульс. Команда не попадает в призовую тройку. Я думаю, что сейчас уже глубина проблемы очень серьезная, ее нужно решать уже сейчас.
3: Казалось, что ЦСКА потерпит очередное необъяснимое поражение, но сработали замены исполняющего обязанности главного тренера команды Дмитрия Игдисамова. В течение 2 минут под занавес основного времени матча армейцы забили 2 гола. Сначала счет сравнял Данила Козлов, и практически тут же победный мяч в сетку отправил 18-летний Имран Фиров, который вообще проводил свою дебютную игру за ЦСКА в РПЛ. Кстати, решающий пас Козлову в моменте с голом отдал тоже он. 2-1 – важная для психологии победа ЦСКА. Вратаря армейцев Владислава Торопа, который совершил большое количество сейвов, признали лучшим игроком встречи. Но он в эфире Матч ТВ сказал, что награды больше достоин другой футболист.
5: Сами себе сделали проблемы. Честно, считаю, что надо дать Имрану Фирову. Все-таки его первое голевое действие, первый гол, первый пас. Молодцы, все проделали огромнейшую работу.
3: Позже в раздевалке Тороп передал свою награду Фирову.

0: Встреча в Нижнем Новгороде закончилась скандалом. Вратарь и капитан Пари НН Никита Медведев обматерил болельщиков, которые стояли на трибунах с баннером в поддержку бывшего тренера команды Алексея Шпилевского. Посыл голкипера был в том, что именно из-за Шпилевского клуб оказался на 15-м месте и одной ногой уже в первой лиге, поэтому такая поддержка фанатов не нужна. Позже за Медведева извинился гендиректор Пари НН Виталий Карасев. Ростов на выезде победил Акрон. Благодаря этому южане гарантировали себе место в РПЛ на следующий сезон. Акрон уже с большой долей вероятности предстоят стыки. Впрочем, многое решит гостевой матч последнего тура с крыльями Советов. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Другим наука с Сергеем Корзуном.
2: Каталонец Раймунд Лулли, или ближе к оригиналу Рамон Льюль, был дальним предтечей комбинаторной логики и искусственного интеллекта. В 13 веке он придумал то, что иногда называют первой логической машиной. На самом деле механики там не было, а был набор кругов с логическими элементами, которые можно комбинировать в различных сочетаниях. Примерно до 30 лет Рамон Льюль служил при дворе будущего короля Майорки и вел светский и довольно разгульный образ жизни трубадура. Однажды, в процессе сочинения песни для дамы, которую, по его собственным словам, он любил неразумной любовью, ему явился распятый на кресте Христос. Позже все повторилось. Когда видение явилось в пятый раз, трубадур сдался и решил отныне посвятить свою жизнь написанию книг о заблуждениях неверующих и созданию школ для изучения языков, прежде всего арабского, для более плодотворного обращения нехристиан в христианство. Продал имущество, отправился в паломничество, а после возвращения на Майорку купил раба-мусульманина, чтобы самому выучить арабский язык. История закончилась религиозным конфликтом. Раб не хотел обращаться в христианство и напал на хозяина, за что был брошен в тюрьму и там покончил с собой. Настойчивости в достижении своей миссионерской цели Рамону Льюлю было не занимать. Миссии в Северной Африке несколько раз заканчивались теперь уже его собственным арестом и заключением под стражу. Но каждый раз он возвращался. Умер он в почтеннейшем возрасте, примерно 83 лет. Кроме теологических трудов, писал прозу и даже сборники пословиц. В Каталонии Рамон Льюль признан канонической фигурой, а его имя в наше время носит государственный институт, созданный для продвижения каталонского языка и культуры в мире.
1: Другим наука на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Евросоюз расширил антироссийские санкции. В список включены 16 физлиц и 7 организаций. Среди них всероссийские детские центры «Орленок», «Алые паруса» и «Смена», центр ДСАА в Севастополе, Нахимовское военно-морское училище и военно-патриотический клуб «Патриот» в Крыму. Под ограничения также попали педагоги, руководители молодежных организаций и детских центров, в том числе из новых регионов России. В Брюсселе их обвиняют в размещении и работе с детьми, эвакуированными из зоны боевых действий в начале СВО. Великобритания тоже ввела санкции против 85 физических и юридических лиц, связанных с Россией, сообщает пресс-служба британского правительства. Среди прочих под ограничение попали гендиректор «Оно Диалог» Владимир Табак, глава Росмолодежи Григорий Гуров, начальник движения «Юнармия» Владислав Головин и 49 сотрудников агентства социального проектирования. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления операции в Ормузском проливе, причем в более широком формате, чем простое сопровождение судов. В интервью телеканалу Fox News он признал, что пока не принял окончательного решения на этот счет. США начали операцию Project Freedom по организации транзита судов в Ормузском проливе 4 мая, однако на следующий день приостановили. По словам Трампа, он согласился сделать паузу по просьбе Пакистана и ряда других стран ввиду мирных переговоров с Ираном. Король Малайзии Султан Ибрагим обзавелся российским представительским лимузином «Аурус Сенат». Он появился в его автопарке после визита в Россию. На странице «Монарха» в соцсети говорится, что это рассматривается как особая честь, олицетворяющая тесные отношения и прочную дружбу между Малайзией и Российской Федерацией. Король Ибрагим посетил торжества в Москве 9 мая. Церемония передачи лимузина состоялась в музее «Гараж особого назначения». Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Российская валюта рекордно укрепилась к доллару. В понедельник на Межбанке за него давали 73,5 рубля впервые с февраля 2023 года. В чем причина нового витка роста российской валюты и как долго это может продлиться? Как заменить иностранный софт отечественным, особенно когда его нет? В редакцию «Бизнес ФМ» обратился предприниматель, чей бизнес критически зависит от зарубежного программного обеспечения. Раньше он пользовался западным ПО с помощью VPN, но теперь эти сервисы блокируют. Есть ли выход? Визы не нужны, но въехать без них получается не у всех. Попытка россиянина первым пересечь границу Саудовской Аравии без специальной отметки в паспорте потерпела фиаско. Официально безвизовый режим с королевством заработал в ночь с субботы на воскресенье. Что пошло не так? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Доллар ослаб до 73,5 рублей на внебиржевом рынке. Это минимум с конца февраля 2023 года. Ранее Минфин сообщил, что возвращается к покупкам валюты по бюджетному правилу, что должно затормозить укрепление рубля. Однако закупки будут ограниченными и ниже ожиданий рынка, поэтому и грядущее ослабление рубля остается под большим вопросом, считает инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
4: Рубль начал укрепляться после того, как Минфин объявил о достаточно скромных покупках иностранной валюты где-то на 110 миллиардов рублей, хотя рынок ожидал, что объемы покупок валюты будут в районе 400 миллиардов рублей. Это, в общем-то, небольшие покупки, которые не могут противостоять притокам достаточно большой экспортной валютной выручки из-за высокой цены на нефть. Пока США и Иран, хотя ведут переговоры, но эти переговоры не приводят к каким-то значимым результатам, Армузский пролив остается в значительной степени заблокирован, поэтому в мире растет дефицит нефти, сокращаются запасы. Это говорит о том, что цена на нефть может оставаться высокой еще относительно продолжительное время. И это означает достаточно большие притоки экспортной валютной выручки в Россию. Ну и как следствие можно ожидать, что при скромных покупках Минфином валюты и большом притоке экспортной валютной выручки рубль, скорее всего, продолжит укрепляться и может достигнуть отметок 72-73 рубля уже достаточно скоро.
3: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Ари Капитал». Многое в дальнейшем укреплении или ослаблении рубля будет зависеть от вероятной сделки Вашингтона и Тегерана. Будут и другие факторы, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
5: Так складываются события на ближайшие недели, что очень многое будет зависеть от того, как пройдет договоренность между США и Ираном по ближневосточному конфликту. Вроде бы последние дни есть надежда на то, что какое-то худое, но перемирие все-таки будет заключено. Это, конечно, повлияет коренным образом на настроение центральных банков, снизит инфляционные ожидания и, в общем, наверное, предотвратит желание центральных банков мира повышать ставки и укреплять позиции своих мировых резервных валют, в том числе и доллара. Поэтому есть вероятность того, что доллар на ближайшей неделе будет все-таки не укрепляться, а в таком боковом состоянии находиться. По поводу того, что влияет на укрепление рубля, по-прежнему влияет избыток иностранной валюты в национальной денежной массе. Если на следующей неделе Минфин реально начнет покупать иностранную валюту, то это может поспособствовать тому, что рубль все-таки начнет ослабевать. Пока этот фактор работает в пользу укрепления рубля. Ждем данных по инфляции в среду, 13 числа, и ждем, конечно же, официальных данных по инфляционным ожиданиям. Они во многом определят дальнейший тренд по ключевой ставке. И ждем начала покупок со стороны Минфина иностранной валюты, которые были анонсированы на прошлой неделе, дабы рубль начал ослабевать.
3: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». Как считают аналитики, разовое укрепление рубля в понедельник произошло, так как российская валюта отыгрывала заметный рост мировых цен на нефть, а также отсутствие эскалации в период празднования Дня Победы. Другим новостям, как бизнес решает проблемы с иностранным программным обеспечением. В редакцию обратился предприниматель, у которого встала работа из-за блокировок. Раньше он пользовался западным софтом ушедшей из России компании с помощью VPN, но сейчас у нас блокируют способы обхода иностранных ограничений. Причем касается это самых разных отраслей. Рассказы бизнеса у Михаила Сафонова.
1: «Бизнес говорит».
6: Бизнесмен Андрей, написав в редакцию, обратил внимание на следующее. Компаниям рекомендуют переходить на отечественное программное обеспечение. И тогда не будет проблем с блокировками с иностранной или с нашей страны. Но как быть, если российское ПО либо вовсе отсутствует, либо не подходит по качеству? Андрей работает в полиграфии, где весь мир использует продукты американской корпорации Adobe. У нас ее называют просто Adobe. Ее программы знакомы каждому. Самая известная, пожалуй, Photoshop. Компания ушла из России в 2022 году. Близкого по качеству софта у нас не появилось, рассказывает предприниматель. Зарубежные ограничения, например, для продления лицензии, можно было обходить, используя VPN. Но сейчас эти сети в России блокируют. И вообще, применять их, по ощущениям бизнесмена, становится небезопасно.
7: Без VPN буквально позавчера адобовские сервера перестали считывать лицензии. Все встает, программу не загрузить, ничего не сделать. Лицензии удается как-то покупать, продлевать, но сейчас они не отвечают. Нет соединения с серверами. То есть, соответственно, что нам нужно? Ставить VPN. Мы ставим VPN, нас начинают кошмарить о том, что сейчас вам прилетит штраф там или что-то, какая-то комиссия за иностранный трафик.
6: Справедливости ради, штрафы за VPN пока не ввели. Хотя утечки, что операторы начнут брать плату за использование иностранного трафика, а это и есть VPN, уже были. И все это касается далеко не только полиграфии. Руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ Олег Капранов, на вопрос, какие сферы сталкиваются с трудностями из-за недоступности зарубежного ПО, отвечает: спектр широкий. Можно обходными путями купить и поставить иностранный софт, но ему требуется постоянная поддержка и обновление. И даже установка обычного драйвера превращается в проблему.
8: Наверное, самые болезненные сегодня вещи – это обновления различные, это какие-то решения Microsoft, например, это драйвера, патчи безопасности, какие-то обновления, например, для ядра Linux. То есть это на самом деле довольно большой объем очень технического софта. Это даже во многих случаях не какие-то программные продукты целиком.
6: Что же касается непосредственно отраслей, то в первую очередь приходит на ум инженерный софт, который наши компании традиционно покупали за рубежом. Гендиректор холдинга Aditim, это инжиниринговая компания в области переработки полимеров, Георгий Солдатов, рассказывает, что частично использует отечественное ПО и уклончиво объясняет, что проблемы с иностранным софтом компания решает за счет качественной IT-поддержки, а иного выхода нет.
9: Мы обновляем, хитрим, еще что-то и так далее. Еще раз, заменить весь софт, особенно инженерный софт, российским софтом невозможно. Смысла в этом нет. И, конечно же, если мы хотим быть лучшими, то мы используем лучший софт.
6: То же самое касается, например, автосервиса, где софт нужен для диагностики или переоборудования, как в случае с компанией Ital Gas Engineering, которая занимается установкой на автомобили газовых баллонов и, как можно понять из названия, использует итальянский софт. А на вопрос, можно ли чем-то заменить ПО из недружественной страны, гендиректор компании Алексей Банковский ответил так.
10: К сожалению, это уникальный продукт, и, естественно, никто не даст ключей для создания копий или каких-то доработанных российских версий. Это все защищено, и, ну, опять же, ломать это, поступать некорректно по отношению к партнерам, что тоже не есть хорошо.
6: Даже если есть российские или китайские аналоги, нужно еще и обучить персонал на них работать. По оценке генерального директора производителя высокотехнологичного оборудования «Троицкий инженерный центр» Евгения Горского, для крупной компании это обойдется в 7-8 значную цифру. Для его производства меньше, но делать это он пока не собирается.
11: Нам нет смысла менять ПО, и мы будем биться до последнего с точки зрения VPN-ов и прочих технологических вещей только для того, чтобы не трогать людей и не заставлять их переучиваться просто потому, что поменялась политическая обстановка.
6: Правда, власти не раз говорили, что сам по себе VPN не запрещен, и ответственности за его использование нет. Более того, признавали, что в нем есть польза, потому что он помогает обходить блокировки Запада. Но дело в том, что сами по себе эти сети не делятся на плохие и хорошие. Они лишь шифруют трафик, и использовать это можно с разными целями. и легальному бизнесу этот инструмент сейчас нужен, потому что зарубежный софт можно заменить не всегда. И фотошопом такую реальность не исправить, особенно если из-за блокировок его нет. Михаил Сафонов, Елена Марчукова, Анна Моргунова. Бизнес FM.
3: Впервые с начала войны на Ближнем Востоке вырос дисконт на российскую нефть «Юралс». Это произошло на фоне ожиданий скорого завершения конфликта в Иране, пишет Bloomberg. По данным Argus Media, в пятницу «Юралс» из-за западных портов продавалось в среднем по $80.6 за баррель. Это почти на $24 дешевле, чем Brent. До этого, напомню, после перекрытия Армузского пролива, интерес к российской нефти вырос, а скидка, наоборот, сократилась. Текущие дисконты – это разовая коррекция или тренд, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
12: Сейчас рынки постоянно отыгрывают новости то про то, что конфликт Ирана и США близится к завершению, то новости о том, что на самом деле он не завершен. И поскольку эти новости, они друг друга сменяются, соответственно, меняется и динамика дисконта российского нефти. Тут еще важно понимать, что одновременно в личном пространстве сравниваются разные совершенно вещи. Есть стоимость нефти в порту отгрузки, есть стоимость нефти в порту разгрузки. И, например, поскольку российская нефть, она физически может быть востребована в порту разгрузки, то там может быть даже премия, скажем, по отношению к бренду. А, например, в портах отгрузки ситуация может быть иной. Не будем забывать, что есть еще рынок нефтяных фьючерсов и есть рынок физических поставок. Если, например, конфликт текущий будет затягиваться, если не получится установить полный объем производства и экспорта нефти и других ресурсов из Персидского залива, то российская нефть по-прежнему останется востребованной. И тут даже не так принципиально, в какой конкретный день какие были дисконты. Главное, что эта нефть все равно будет стоить намного дороже, чем она стоила до марта 2026 года. Для России, конечно, стоимость энергоресурсов – это плюс. Скорее всего, текущий уровень цен действительно может поменяться, но вот что может измениться и остаться измененным – это, допустим, параметры соглашения или параметры вообще доверия друг другу между, скажем, Россией и Китаем или Россией и Индией, как между странами, которые торгуют друг с другом, минуя Персидский залив. Если, например, у нас будет подписан новый контракт с Китаем, скажем, по Сибири-2, или будет подписан новый контракт с Китаем по новому нефтепроводу, то вот это будет уже серьезным результатом кризиса на Ближнем Востоке. Китайцы никогда не хотели делать ставку в пользу одного поставщика, но в текущих обстоятельствах, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, там, возможно, поставки восстановятся и цены могут снизиться. Но стратегически более безопасно для Китая будет получать, допустим, нефть и газ из России в значительной степени под трубопроводом. И вот это может быть результатом действительно фундаментальным от того, что произошло на Ближнем Востоке.
3: Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. Ранее Financial Times сообщила, что в первом квартале этого года три крупнейшие нефтяные компании Европы, Shell, BP и Total Energy, заработали около $5 миллиардов на турбулентности мировых энергетических рынков, которую вызвала война на Ближнем Востоке. Евросоюз ввел санкции против «Орленка», одного из крупнейших в России детских лагерей. Вместе с ним в черный список попали центры «Алые паруса» и «Смена». Все три организации обвиняют в идеологической обработке украинских детей. О чем конкретно идет речь и что думают об этих санкциях в России, расскажем в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
1: Сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное – руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес FM». Новости экономики.
13: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Власти Приднестровья создают фонд социальной поддержки «Вместе» на фоне экономического кризиса, который вызван подорожанием энергоресурсов и ограничительными мерами со стороны Кишинева. Об этом заявил премьер-министр непризнанной республики Александр Розенберг в обращении к представителям бизнес-сообщества. Он отметил, что экономика Приднестровья функционирует в режиме чрезвычайного положения. Основная задача на сегодня – сохранить предприятия, трудовые коллективы и обеспечить выплату зарплат, пенсий и пособий. Bloomberg предупредил, что Европейский центральный банк может дважды повысить процентные ставки в этом году из-за ускоренной инфляции на фоне войны в Иране. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на прошлой неделе среди экономистов. Они прогнозируют повышение ставки на четверть пункта в июне и еще одно в сентябре. В предыдущем опросе ожидалось лишь одно повышение. Сейчас депозитная ставка ЕЦБ находится на уровне 2%. Дональд Трамп подтвердил временную отмену налога на топливо из-за высоких цен в Соединенных Штатах. На вопрос журналистов, как долго будет действовать такое решение, президент ответил: «Пока это будет уместно». При этом он вновь подчеркнул, что американо-израильская военная операция против Ирана фактически обеспечивает передел мирового энергетического рынка и его переориентацию на закупки нефти у США. Куба планирует к 50-му году перейти на возобновляемые источники энергии. Карибская республика продвигает свою программу энергетического перехода, стремясь к большей независимости в этом секторе, заявил глава МИДа страны Бруно Родригес Парилья. По его словам, уже в этом году доля использования возобновляемых источников энергии прогнозируется на уровне 15%. К 30-му году этот показатель планируется повысить до 24%, а к 35-му – до 40%, что позволит полностью отказаться от импорта топлива. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Первый безвиз комом. 11 мая вступил в силу безвизовый режим Саудовской Аравии. В нашу редакцию обратился россиянин, который хотел им воспользоваться и первым пересечь границу королевства сразу после полуночи на такси из Бахрейна. Что из этого вышло и можно ли купить тур в Саудовскую Аравию? Наталья Воробьева подробнее.
15: Антон хотел в числе первых воспользоваться новой опцией – посетить без визы Саудовскую Аравию. Для этого он заранее накануне вечером приехал в Бахрейн и планировал заехать в королевство по суше, по 25-километровому мосту короля Фахда, соединяющему оба государства. К полуночи он прибыл на границу. Вот что Бизнес ФМ рассказал Антон.
16: Пограничники были к этому не очень готовы. Они сначала были удивлены, что в принципе больше не нужна виза гражданам Российской Федерации. Потом, к их чести, они достаточно быстро разобрались, что действительно есть такое соглашение. Разбирались достаточно долго, порядка 2 часов разные начальники куда-то звонили. Но в итоге, я так понимаю, они системно просто не смогли оформить мой въезд. Пограничники рекомендовали мне вернуться в 10 утра 11 мая. Я предпринял еще одну попытку сейчас отправиться на автобусе, но, к сожалению, до автобусной компании тоже не дошла официальная коммуникация по поводу безвизовых поездок, поэтому мне отказали в посадке. Я думаю, это техническая ошибка, потому что пограничники достаточно были приветливы. Видно, что они пытались решить этот вопрос, но просто не удалось технически.
15: Ранее россияне для въезда в Саудовскую Аравию могли использовать электронную визу или поставить штамп по прибытии. Почему у Антона возникли проблемы, рассуждает эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер.
17: Несмотря на то, что оба варианта оформления виз в Саудовскую Аравию были разрешены для граждан России, многие, конечно, предпочитали туристы все-таки делать электронную визу заранее, потому что она давала меньше риск на регистрацию рейса, поскольку сотрудники авиакомпании иногда путались в правилах и могли не зарегистрировать на рейс, если пассажир не предъявлял визу. И, кроме всего прочего, сотрудники на вылете требовали готовую визу. То есть она давала меньше зависимости от разных ситуаций и в аэропорту прибытия тоже.
15: Сейчас на безвизе можно прилично сэкономить. Стоимость годовой электронной визы составляла 395 реалов. Это около 8 тысяч рублей по нынешнему курсу. Полная цена с обязательной страховкой – порядка 10,5 тысяч. Туры в Саудовскую Аравию из Москвы начинаются примерно от 200 тысяч рублей на двоих за неделю. Поездки в отели 4-5 звезд обойдутся в 250-300 тысяч рублей и выше. Правда, пока поездки возможны только для самостоятельных путешественников. Как сообщили туроператоры, сейчас действуют рекомендации Минэкономразвития и МИДа о приостановке продажи организованных туров в ряд стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арттур» Дмитрий Арутюнов.
18: Мы как туроператор не имеем права посылать пока туда людей, пока действует предписание МИДа и Минэка. По поводу того, что небезопасно ехать в страны Персидского залива, и до 1 сентября рейсы Flynas, это дубайский лоукостер, и Саудия, национальная компания, они сняты.
19: При всем этом с 11 мая заработал безвизовый режим,
18: да,
19: с Саудовской.
18: Да, безвизовый режим, угу. Да.
19: То есть только индивидуальные.
18: Пока да, но сейчас не сезон в Саудовской Аравии, поэтому мы ждем, что ближе к осени начнется бронирование. Участники при этом могут самостоятельно бронировать Саудовскую Аравию и другие страны Ближнего Востока, что сейчас, я считаю, несправедливо в отношении к туриндустрии.
19: Если мы сравниваем с тем же Оманом, Саудовской Аравией, ну и с Эмиратами же, как можно их сопоставить по будущей популярности у россиян?
18: Ну, я думаю, Саудовская Аравия гораздо больше страна и гораздо больше возможностей дает, так что будет больше популярности.
15: Однако во время путешествия в Саудовскую Аравию не стоит забывать, что это страна, где действуют строгие правила. Полный запрет алкоголя, одежда должна быть скромной, нельзя фотографировать военные объекты, королевские дворцы и людей без их разрешения. Нецензурная брань и грубые жесты считаются оскорбительными действиями, а также никаких проявлений нежных чувств в публичных местах. То есть целоваться, обниматься и держаться за руки тоже недопустимо. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
14: Целая армия узбекских пчел пропала на территории России. Несколько тысяч насекомых находились в трех фурах, которые пересекли границу, но так и не довезли их до карантинной зоны. Первая фура потерялась где-то в Башкирии. В понедельник, как написал ряд СМИ, два других грузовика с пчелами въехали в Россию через пропускной пункт Челябинской области и скрылись. Чем опасные пчелы-нелегалы для российского пчеловодства, продолжит Алина Орлова.
20: Поиски развернулись по всей Башкирии, где и затерялась еще месяц назад машина с узбекскими насекомыми. Подключили полицию и Россельхознадзор, но обнаружить пропавшую фуру пока не удалось. Импортерами узбекских пчел стали два юрлица. Они ждали фуру на карантинных пасеках в Кетомском районе Курганской области. Однако уже в конце апреля стало известно, что пчел не доставили на обязательный карантин. Более того, выяснилось, что площадка не была оборудована, отсутствовали даже ульи. Из Средней Азии пчел завозят в страну нелегально по двум причинам. Первая – ранняя активность. Благодаря теплому климату эти особи готовы к работе прямо сейчас, тогда как российские еще пробуждаются. Вторая причина – цена. Узбекские пчелопакеты обходятся значительно дешевле отечественных – от 1,5 до 2 тысяч рублей, а местные стоят 4-5 тысяч. Сэкономив на насекомых, пасечники приобретают себе другие проблемы. Основная – это тропический клещ. В Среднюю Азию он попадает с племенными матками из Америки и Африки. Он тяжело лечится и наносит колоссальный ущерб пасекам, приводя к гибели до 70% особей. Помимо этого, у завезенных пчел сильно развиты грибковые инфекции, которые в том же Узбекистане не распространяются из-за более сухого климата. Карантин обязателен как до, так и после ввоза, продолжает президент Межрегиональной общественной организации Межрегиональный союз пчеловодов Александр Кукс.
21: В любом случае, до 2015 года где-то активно ввозились эти пакеты, и они навезли столько заразы, что бесконтрольно. Когда за рубежа завозят племенной материал или просто, он должен быть оформлен на той площадке, ну, на которой это указано. То есть его просто так в Россию невозможно отправить. Есть адресная площадка карантинная. Они должны были отстоять месяц, заново провести там обследование. Если там поехали пустырь, а как же им разрешение дали? Что это за площадка карантинная, если там нет условий содержания? Может быть, какие-то обнаружены были карантинные заболевания. В этом же не виноваты пчеловоды. Виноваты те, кто давал разрешение на ввоз этих пчелопакетов. Вот они оттуда аспергиллез завозят, аскосфероз завозят. Аспергиллез, он опасен для человека. На самом деле, особенно кто держит большие пути, для них это беда. Допустим, большие пасеки до 2-3 тысяч. Да, у нас не хватает пчелосемей. Да, у нас это проблема. Ну, если ввозить, значит, ввозить грамотно.
20: Но от года к году ситуация повторяется. В 24-м из-за нелегального импорта после зимовки погибла половина популяции домашних российских пчел. В прошлом четверть, но только благодаря тому, что профильные сообщества вовремя забили тревогу. Продолжает председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев.
22: Общественные организации поднялись, зная, кто, каким образом они завозятся и что там действительно обнаружено заболевание. Союз пчеловодов России, общественные организации другие подключились, пчеловоды, энтузиасты. И мы ездили в Россельхознадзор, в Министерство сельского хозяйства в Москву, где был круглый стол, и мы все эти задачи обозначили. После чего был прекращен завоз пчелопакетов, то есть зашло на территорию Российской Федерации в прошлом году из 360 116 тысяч. тысяч пчелопакетов. В этом году Союз пчеловодов России написал более 60 писем, уведомляющих, что мы опасаемся, что опять будет такой же ввоз произведен в этом году. Ветеринары, что Россельхознадзор нас услышал, и в принципе в одном регионе 5 раз пытались площадку карантинную обозначить и говорить, что она была готова, но при выезде выяснялось, что такие площадки не готовились совсем. Да, здесь есть небольшая проблема, что у нас вроде бы пчел немножечко в этом году не хватает, но я считаю, что здесь больших проблем нет, что в течение года-двух мы полностью закроем потребность пчел в Российской Федерации своими силами.
20: Пока контролирующие органы ищут пропавший груз, ульи российских пчеловодов пустеют, а нелегальный импорт может сказаться не просто на объеме производимого меда, но и на его качестве. Этой зимой Роспродсоюз прогнозировал дефицит натурального меда в России из-за капризов природы прошлым летом. Так что в этом сезоне нашим пасечникам придется собирать мед буквально по капле. Алина Орлова, Диана Чебанова, ГАР, Рутовская, Бизнес ФМ.
14: Транспортная полиция не регистрировала случаев незаконного провоза пчел из Узбекистана через Челябинскую область, сообщили ТАСС в отделении информации и общественных связей Управления на транспорте МВД. Армения не будет вступать в полемику по вопросу членства в ЕС и ЕАЭС, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Он отметил, что Ереван будет находиться в составе ЕАЭС до тех пор, пока это возможно, но продолжит европейский путь. Ранее Владимир Путин заявил, что Армении стоит определиться, в каком союзе она хочет состоять – ЕАЭС или ЕС, и посоветовал вынести этот вопрос на референдум. Идея Пашиняну не понравилась.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
0: Строго по делу. Создатель и президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
2: Ее называют матерью российского ИИ. Потомственный программист, математик, предприниматель и писательница в одном лице. Одна из тем, почему у нас создается много прототипов и мало что выходит в серию. А также, будет ли ИИ писать книги.
0: Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. Повторы программы во вторник после 7 и после 10 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
1: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
0: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM. Новости. Коротко».
14: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп посетит Китай с государственным визитом с 13 по 15 мая. Об этом сообщил МИД КНР. По данным ведомства, поездка состоится по приглашению Си Цзиньпина. Стороны обсудят двусторонние отношения и ситуацию в мире. По данным Bloomberg, Белый дом предложил сопроводить Трампа в поездке крупным предпринимателям. В список входят основатель Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, глава Goldman Sachs Дэвид Соломон и другие. Всего делегация включает более десятка руководителей компаний из финансового, технологического, аэрокосмического и аграрного секторов. Число депутатов Палаты общин британского парламента, призывающих премьер-министра Кира Стармера подать в отставку, стремительно растет. С таким призывом публично выступили уже порядка 60 лейбористов, передает Sky News. По данным телеканала, в отставку уже начали подавать помощники министров из-за отказа Стармера уходить. Поводом для недовольства стал провал правящей партии на региональных выборах.
3: В Грузии избрали нового католикоса-патриарха. Им стал 57-летний местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио. За его кандидатуру проголосовали 22 члена Священного Синода. После избрания новый глава Грузинской Православной Церкви принял имя Шио III. Интронизация пройдет 12 мая. Предыдущий патриарх Илья II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской Церкви. Он возглавлял ее с 1977 года. 5 стран отказались от участия в Евровидении, протестуя против допуска Израиля, передает BBC. Речь идет об Испании, Ирландии, Нидерландах, Исландии и Словении. Многие вещатели связывают свое решение с военной операцией Израиля в секторе Газа, начавшейся после нападения палестинской группировки «Хамас» в октябре 2023 года. Некоторые вещатели также считают, что участие Израиля приводит к политически мотивированному голосованию, что, по их мнению, подрывает принцип нейтральности конкурса. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Европа ищет кандидата для переговоров с Москвой. Толчком послужило заявление Владимира Путина о том, что конфликт с Украиной идет к завершению. Предложение Москвы отправить на переговоры экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера сходу не понравилось главе евродипломатии. Она видит в этой роли себя. Каковы шансы достичь компромисса по ключевым условиям мирной сделки с участием ЕС и ждать ли новых инициатив от США? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Количество зараженных хантавирусом достигло 9 человек. Большая часть из них – пассажиры злополучного рейса круизного лайнера MV «Хондиус». И хотя ВОЗ продолжает отрицать угрозу эпидемии, эвакуация людей с судна была похожа на спецоперацию с участием полиции и медиков в костюмах химзащиты. Российских врачей обещают освободить от бумажной работы. Ею займется искусственный интеллект. В планах у Минздрава и более амбициозные цели – подключить нейросети к анализу данных пациентов и постановке диагноза. Что думают об этом в медицинском сообществе? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес-ФМ». Будет ли создан европейский трек переговоров по Украине? В Кремле ждут скорого визита посланников Трампа, Уиткофа и Кушнера для продолжения диалога, сообщил помощник президента Юрий Ушаков и добавил, что переговоры будут стоять на месте, пока Украина не выведет войска из Донбасса. Ранее Владимир Путин заявил, что предпочтительным переговорщиком с Европой для Москвы мог бы стать экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Каковы перспективы дальнейших дипломатических усилий? Об этом Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
4: Москва не получала ответ из Европы по кандидатуре Шрёдера для переговоров России и ЕС, сообщил Дмитрий Песков. По его словам, у европейцев по этому вопросу идет целая буря обсуждений. Впрочем, какой-то ответ все же последовал. 11 мая во время заседания Совета ЕС по иностранным делам глава евродипломатии Кая Каллас жестко отвергла кандидатуру Шрёдера, пояснив: «Если мы дадим России право назначать переговорщика от нашего имени, это было бы не очень мудро». И добавила, что Шрёдер многие годы был высокопоставленным лоббистом российских госкомпаний, а посему в Европе ему доверия нет. Киев, разумеется, поддержал эту позицию. Тем не менее, можно говорить о том, что по теме Украины, помимо российско-американского трека, может сформироваться российско-европейский, где только начинается поиск участников и формата. Обозначение кандидатуры Шрёдера станет при этом тестом пределов европейских разногласий, но также и сигналом о том, что желательный для Москвы формат переговоров может быть не привязан к институтам Евросоюза, с которыми отношения полностью разрушены. В Европе сейчас действительно нет общего мнения относительно возобновления диалога с Москвой. За переговоры выступают Франция, Италия, Бельгия и Словакия. Им противостоят страны Балтии, Польша и фактически все руководство Еврокомиссии. Председатель ЕС Антонио Кошта уже говорил, что ведет консультации с лидерами стран-членов для определения повестки будущего диалога с Россией. В том числе надо понимать в целях нейтрализации действий Трампа, которого в ЕС считают якобы слишком уступчивым по отношению к Путину. Вопрос о переговорах с Москвой может быть вынесен на саммит ЕС уже в июне. При этом в самой Германии в качестве возможного переговорщика с Москвой обсуждают кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера. В свое время, будучи главой МИД ФРГ, он предлагал свою формулу выхода из тупика Минского процесса. Немецкая пресса даже допускает возможность создания переговорного дуэта с участием и Штайнмайера, и Шрёдера. Для России Штайнмайер, конечно, не идеален, но он точно менее раздражает, чем Кая Каллас. Впрочем, поскольку нынешнее руководство ФРГ занимает последовательно жесткую проукраинскую позицию, то, видимо, главный парламентер Европы будет все же не из Германии. Есть еще кандидатура президента Франции Макрона. Однако его неоднократные неудачные попытки дозвониться до Путина в начале конфликта привели к тому, что Россия воспринимает его с нескрываемым скепсисом. Теоретически переговорщиком мог бы стать и президент Финляндии Александр Стуб, учитывая богатый опыт советско-финского и позже российско-финского взаимодействия. Но он уже не относится к политикам, которые, как выразился Путин, не успели наговорить гадости в наш адрес. Так что ЕС находится в поиске лица, которое было бы приемлемо одновременно для Брюсселя, Берлина, Парижа, Варшавы и Киева, которое не вызвало бы отторжения у Москвы. Задача на сегодня близкая к нерешаемой. На этом фоне Москва напомнила о своей жесткой переговорной позиции. Помощник президента Ушаков заявил, что Россия, США и Украина понимают, Киеву нужно сделать один серьезный шаг, после которого приостановятся военные действия и откроются перспективы для долгосрочного урегулирования. Речь, конечно, о выводе ВСУ из Донбасса. Каковая тема выведена Кремлем из разряда обсуждаемых пунктов в разряд предусловий для начала разговора вообще. До сих пор Киев такие условия отвергал и продолжает это делать. В этой связи не очень понятно, зачем в Москву снова собираются Уитков и Кушнер, хотя дата визита пока не названа. Тот же Уитков уже 7 раз встречался с Путиным, тогда как визит в Киев откладывался много раз. Зеленский считает это неуважением – ездить в Москву и не приехать в Киев. Это потенциально создает проблему легитимности американского посредничества для Киева, который все больше апеллирует к Европе. Да и военная помощь Украине со стороны Европы не ослабевает. В ходе визита министра обороны Германии Бориса Писториуса было только что объявлено о договоренности запустить совместное производство дальнобойных дронов с радиусом действия до 1500 километров. Так что Берлин не собирается ждать результатов переговорного процесса. ЕС со своей стороны тоже не ставит на переговоры, а собирается выделить Украине первый транш в рамках кредита на 90 миллиардов евро уже на этой неделе. Ближайшие несколько недель покажут, способен ли переговорный процесс выйти за рамки обмена заявлениями и угрозами. Если Уитков и Кушнер снова прилетят в Москву, не посетив Киев, это может окончательно разрушить доверие Украины к американскому посредничеству и подтолкнет Киев к еще более тесному сближению с европейцами как альтернативным гарантом безопасности. Если июньский саммит ЕС выработает хотя бы основные принципы и формат переговоров с Москвой и назовут имя переговорщика, это создаст новый дипломатический трек, пусть и без гарантии на успех. Если кандидатура Штайнмайера или какого-либо другого европейца будет официально предложена, Москве придется реагировать, соглашаться на такой диалог или же закрыть тему переговоров до тех пор, пока на поле боя не возникнет качественно новая ситуация. На что могут уйти как месяцы, так и годы.
14: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Евросоюз в понедельник ввел санкции против «Орленка», одного из крупнейших детских лагерей в России. Также под санкции попали всероссийские детские центры «Алые паруса» и «Смена». ЕС обвиняет все эти три организации в идеологической обработке детей. По мнению председателя Ассоциации детских лагерей Краснодарского края, руководителя компании «Резорт Юг» Артема Гаврилова, новые санкции ни на что не повлияют.
5: Я вообще не понимаю, как это может негативно сказаться на наших детях, ни в коей мере на деятельности «Орленка», которая напрямую финансируется, как и наши все федеральные центры из бюджета Российской Федерации, как мы правильно понимаем. Негативного сценария развития событий в данном случае не вижу.
19: Наверное, можно предположить, что граждане стран ЕС, но при этом стран дружественных или относительно дружественных к России, не смогут отправлять детей в эти лагеря. Не знаю, венгры, например, не смогут отправлять детей.
5: Предполагаю, что да, дети из ЕС, наверное, туда не смогут поехать. Но я не знаю, какое у нас сейчас там количество детей из ЕС отдыхает. Но смею предположить, что, наверное, небольшое.
19: Ну а по поводу опыта Артека, вот уже 2 года как?
5: У нас в прошлом году произошло большое событие, большое празднование 100-летия Артека. 100 лет Артек простоял в разных экономических, политических, в разных событиях. Пережил Великую Отечественную войну. Я думаю, что на наши федеральные центры это никак не повлияет. Я думаю, что дети как отдыхали в них, так и будут отдыхать. По-честному скажем, мы с коллегами сейчас поулыбались. переписывались. Сейчас написал с улыбкой поздравления о заметности на международном уровне деятельности, так что во благо страны. Вот поэтому не вижу, как это может отразиться. Ну, думаю, пообсуждаем с коллегами в той или иной степени ироничности отношения к этому событию.
14: Артем Гаврилов, председатель Ассоциации детских лагерей Краснодарского края. Лондон в понедельник также расширил свои санкционные списки. В него попали еще 85 физлиц и организаций. Среди них оказались Российское агентство социального проектирования, Севастопольский госуниверситет и санаторий «Здравница» в Евпатории. ВОЗ подтвердила 9 случаев заражения хантавирусом в связи с ситуацией вокруг круизного лайнера MV «Хондиус». И хотя Всемирная организация здравоохранения заявила, что пандемия планете не грозит, эвакуация пассажиров судна превратилась в зрелищную спецоперацию. Причал острова Тенерифе, на который в защитных костюмах и респираторах небольшими партиями выводили пассажиров, был оцеплен силовиками. Перед посадкой в самолеты всех, кто был на корабле, обрабатывали дезинфицирующим раствором прямо на взлетной полосе. Координировала эвакуацию Еврокомиссия. Степень опасности хантавируса для общественного здоровья в Европе оценивается низко, тем не менее, ЕС активировал механизм гражданской обороны для эвакуации пассажиров. Чего боятся еврочиновники и есть ли у них основания? Светлана Чередникова подробнее.
7: Штамм ант – единственный вариант хантавируса, который передается людям от южноамериканских грызунов, но может передаваться и от человека человеку. Его летальность доходит до 40%. Инкубационный период – до 6 недель. Вирус развивается стремительно, вызывает поражение сердца и легких, температуру и желудочное расстройство. Вначале симптомы напоминают грипп. Если срочно не начать лечение, потребуется реанимация, ИВЛ или ЭКМО. Пассажиры лайнера MV «Хондиус», где произошла вспышка заболевания, граждане 23 государств. Они отправлены в свои страны. Но каждому предстоит длительный карантин в серьезных клиниках, даже при отрицательном ПЦР-тесте и отсутствии симптомов болезни. ВОЗ пока подтвердил 9 случаев заболевания среди пассажиров злосчастного судна. Трое человек умерли, поскольку точный диагноз им поставили слишком поздно. Однако сообщений о заболевших туристах из разных стран, бывших на борту, становится все больше. О них говорят власти США, Британии, Франции, Испании и Польши. Наряду с этим появляются новости о симптомах болезни у тех, кто на самом корабле не был, но контактировал с его пассажирами, например, в самолете. Пока эти случаи в официальную статистику ВОЗ не попали. Человек с хантавирусом становится заразен, когда появляются первые симптомы. Передача болезни происходит контактно-бытовым путем. Один человек при отсутствии профилактики может заразить одного-двух людей рядом. Так, последняя вспышка заболевания штаммом ант, при которой зафиксировали его передачу от человека человеку, произошла в 2018 году на юге Аргентины. Заболели 34 жители деревни. Многие попали в реанимацию. 11 человек скончались. Выяснилось, что нулевой пациент, мужчина, заболевший от грызунов, пришел на массовое мероприятие с температурой. Но власти страны тогда приняли меры, и вспышка пошла на убыль. Похожая ситуация, вероятно, сложилась и на корабле. Первые двое заболевших, супруги из Нидерландов, заразились от грызунов, а потом передали инфекцию остальным, считает кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
8: Есть несколько путей передачи, которые характерны для этого вируса, когда можно заразиться от животных. Воздушно-пылевой путь выделения у человека зараженный, ну, например, у слюна, и другие тоже. Они попадают в окружающую среду, могут высыхать, могут попадать в воздух, особенно в закрытых помещениях, плохо проветриваемых помещениях. И когда длительно люди находятся, человек может заразиться. Также, возможно, когда инфицированное содержимое, оно может попадать на поверхности помещения. Здоровый человек касается вот этого материала, зараженного вирусом, и переносит, не помыв руки, как это было при ковиде, например, переносит на слизистые рта, носа, глаз. Нужна длительная экспозиция, большое количество вот этого зараженного материала, большое количество активных вирусных частиц для того, чтобы заражение произошло. В этом смысле условия круиза вполне себе подходят.
7: Вакцины ни в США, ни в Европе от штамма ант нет. Но есть тесты о точности такой диагностики и о том, может ли вспышка на корабле перерасти в масштабную эпидемию, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский.
9: Он не сможет вызвать такой вспышки или эпидемии, как грипп, корь или COVID-19. Другой случай, другая эпидемиология, так что шум, который сейчас возник в средствах массовой информации и в интернете, он приводит
22: увеличен.
6: Ну вот эта история с ПЦР-тестами, насколько они чувствительны?
22: Они есть. И они весьма чувствительны, они точны, логические тесты, тесты с антителами. Но быстрее всего сейчас полимеразная цепная реакция или ПЦР. Надежная штука, да.
7: Важно, что если хантавирус вовремя начать лечить, пациент выздоровеет. В Роспотребнадзоре ранее заявляли, что ни эпидемия, ни пандемия человечеству не грозят, а мутация инфекции оценивается как крайне низкая. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
1: Компании и корпорации.
15: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: IPO.
15: Производитель чипов для искусственного интеллекта Cerebras Systems повысил ценовой диапазон своего первичного публичного размещения акций, сообщает CNBC. Теперь компания планирует продавать бумаги по цене от 150 до 160 долларов за штуку, что выше заявленного на прошлой неделе уровня от 115 до 125 долларов. По верхней границе нового диапазона Cerebras в ходе IPO сможет привлечь почти 5 миллиардов долларов. Разработчик заявляет, что его процессоры работают быстрее и стоят дешевле, чем графические ускорители от NVIDIA, которые сейчас являются стандартом в отрасли.
1: Отчеты и планы.
15: Основной конкурент TikTok, китайская Kuaishou, запланировала выделить видеогенератор Kling AI в отдельную компанию и вывести ее на биржу в 2027 году, узнала The Information. Перед этим компания хочет привлечь инвестиции по оценке Kling AI в 20 миллиардов долларов. Американский производитель электромобилей Tesla прекратил выпуск Model S и Model X на заводе во Фремонте в Калифорнии. Об этом компания сообщила в соцсети X. 14 лет истории для Model S и 11 лет для Model X сказано в сообщении.
1: Конфликты.
15: Британская певица Дуа Липа подала иск на 15 миллионов долларов против компании Samsung, обвинив ее в незаконном использовании. Окружной суд в Калифорнии Samsung использовал репортажный снимок 30-летней певицы на картонных коробках с телевизорами, продаваемыми по всей территории США. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
14: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Нейросети снизят бумажную нагрузку на врачей. Все будут показывать медкарты пациентов искусственному интеллекту, чтобы он помог поставить диагноз, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Одна из разработок на основе ИИ, которая уже внедряется, позволяет за считанные секунды анализировать электронную историю болезни и выдавать медикам именно ту информацию, которая нужна здесь и сейчас. Раньше на такой анализ могло уходить до получаса, добавил министр. Мы узнали мнение действующих врачей, какую работу сейчас можно доверить искусственному интеллекту и во всем ли можно на него полагаться. Оказалось, что он уже повсеместно внедряется, однако постановка диагноза и определение методов лечения всегда остаются за медиками.
10: Главврач Федеральной сети клиник экспертной онкологии Евроонко, кандидат медицинских наук, врач-онколог Андрей Пылев.
11: Естественно, ИИ не поручат поставить диагнозы вместо врачей. Конечно же, это всегда будет компетенция врача, но что касается каких-то оформительских моментов, это уже достаточно давно происходит в морфологической диагностике, в компьютерной диагностике. Безусловно, искусственный интеллект помогает врачам. И если речь идет о том, чтобы избавить врача от заполнения каких-то документов, это, да, вполне может иметь место. Но что касается клинических решений, то они, безусловно, всегда остаются за живым человеком. Тем более, что искусственный интеллект, особенно в моей области, он и близко не может заменить живого человека.
10: Врач-терапевт Людмила Лапа.
23: Пока используем как поиск информации, но анализ никто не поручает, конечно, сделать искусственному интеллекту. Это делает все-таки доктор.
10: Профессор, хирург-травматолог, доктор медицинских наук Андрей Королев.
24: Конечно, искусственный интеллект может очень сильно облегчить работу врачам. Есть ряд специальностей, которые вообще находятся под угрозой исчезновения из-за активного внедрения искусственного интеллекта. То есть такие вещи, как рентгенология, например, чистая, описательная часть МРТ, компьютерные томографии, рентгенограмм. это все может, к сожалению, уйти в прошлое. Все равно люди в каком-то количестве останутся, но не в таком количестве, в котором они есть сейчас. Что касается описательных вариантов и описательных зон медицинских, ну, таких как терапия или хирургия, рукодействие и так далее, искусственный интеллект, конечно, окажет положительное воздействие, но не столько с точки зрения нагрузки на врачей как таковых, сколько с точки зрения администрирования. Администрировать может помочь искусственный интеллект, то есть анализировать, правильно или неправильно написано, правильно ли какие-то выполнены стандарты. Но тут тоже надо учитывать, что стандарты все, они довольно быстро устаревают. И иногда что-то, что кажется сегодня супер правильным и абсолютным, если он вдруг успевает попасть в стандарт, то оно может на следующий год оказаться совершенно неправильным. И эти изменения не могут быть так быстро отслежены. Ожидать, что искусственный интеллект полностью заменит человека, невозможно. Особенно, скажу прямо, в нашей такой специальности, как хирургия, вообще невозможно. Нет ни одного одинакового перелома, нет ни одного одинакового пациента, нет ни одной одинаковой абсолютно на 100% болезни.
14: Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что его министерство активно прибегает к помощи ИИ, в том числе при формировании бюджета. Впрочем, последнее слово всегда остается за человеком, постарался успокоить министр. Россияне открывают новые экзотические направления для путешествий в Малайзию и Филиппины, рассказал РИА Новости вице-президент АТОР Артур Мурадян. По его словам, в последнее время спрос на эти направления вырос, возможно, из-за кризиса на Ближнем Востоке. Перспективы в отрасли видят и в таком экзотическом направлении, как Занзибар, но только при условии запуска удобных авиарейсов, пока их не хватает. Ну и пока эти направления остаются нишевыми, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макарчан.
12: Что касается азиатских направлений, та же Малайзия, Филиппины не будут иметь большого успеха в силу разных причин. В Малайзии, по сути, нет таких пляжей с чистой водой, с чистым морем, как, например, в том же Вьетнаме на Фукуоке или Таиланде, того же Хайнаня, если берем Китай. Филиппины – очень интересное направление, но, опять же, огромная страна, но если мы берем пляжный отдых, то все будет вращаться вокруг острова Барака и плюс-минус еще нескольких там островов в том же регионе. Потому что столица Манила, там купаться негде, экскурсионная программа намного беднее.

0: Объяснимое поражение, но сработали замены исполняющего обязанности главного тренера команды Дмитрия Игдисамова. В течение 2 минут под занавес основного времени матча армейцы забили 2 гола. Сначала счет сравнял Данила Козлов, и практически тут же победный мяч в сетку отправил 18-летний Имран Фиров, который вообще проводил свою дебютную игру за ЦСКА в РПЛ. Кстати, решающий пас Козлову в моменте с голом отдал тоже он. 2-1 – важная для психологии победа ЦСКА. Вратаря армейцев Владислава Торопа, который совершил большое количество сейвов, признали лучшим игроком встречи. Но он в эфире Матч ТВ сказал, что награды больше достоин другой футболист.
1: Сами себе сделали проблемы. Честно, считаю, что надо дать Имрану Фирову. Все-таки его первое голевое действие, первый гол, первый пас. Молодцы, все проделали огромнейшую работу.
0: Позже в раздевалке Тороп передал свою награду Фирову. Встреча в Нижнем Новгороде закончилась скандалом. Вратарь и капитан Пари НН Никита Медведев обматерил болельщиков, которые стояли на трибунах с баннером в поддержку бывшего тренера команды Алексея Шпилевского. Посыл голкипера был в том, что именно из-за Шпилевского клуб оказался на 15-м месте и одной ногой уже в первой лиге, поэтому такая поддержка фанатов не нужна. Позже за Медведева извинился гендиректор Пари НН Виталий Карасев. Ростов на выезде победил Акрон. Благодаря этому южане гарантировали себе место в РПЛ на следующий сезон. Акрон уже с большой долей вероятности предстоят стыки. Впрочем, многое решит гостевой матч последнего тура с крыльями Советов. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Продолжительность жизни.
3: Шум в городе не просто дискомфорт, к которому можно адаптироваться. Это медицинская проблема с конкретным механизмом, органами-мишенями и показателями риска.
4: Журналист Алена Копылова.
3: В первую очередь, городской шум – это физиологический стресс, работающий круглосуточно. Шум воспринимается мозгом как сигнал угрозы, причем независимо от того, осознает это человек или нет. Звук активирует миндалевидное тело и запускает систему стресса, которая выбрасывает кортизол и адреналин. В острой ситуации это спасает жизнь. При хроническом шуме постепенно разрушает. Кортизол и катехоламины запускают цепную реакцию в сосудистой системе. Активируется окислительный стресс, нарушается функция эндотелия, внутреннего слоя сосудов, который удерживает их в расслабленном состоянии. В результате сосуды сужаются, давление растет и запускается воспаление. А это, в свою очередь, прямой путь к атеросклерозу, гипертонии, инфаркту и инсульту. Особенно опасен ночной шум. Во сне сознание отключено, но слуховая система продолжает работать. Лай собаки, проезжающий грузовик, звук сигнализации активируют стрессовую реакцию даже без пробуждения. Человек просыпается, не подозревая, что его сосуды всю ночь работали в режиме тревоги. Нейровизуализация показывает, хронический шум активирует миндалевидное тело, и эта активация напрямую связана с воспалением артерий. Исследование с участием более 5000 человек показало, жители шумных районов имели на 36% более высокий риск когнитивных нарушений и на 29% болезни Альцгеймера.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Евросоюз расширил антироссийские санкции. В список включены 16 физлиц и 7 организаций. Среди них всероссийские детские центры «Орленок», «Алые паруса» и «Смена», центр ДСАФ в Севастополе, Нахимовское военно-морское училище и военно-патриотический клуб «Патриот» в Крыму. Под ограничения также попали педагоги, руководители молодежных организаций и детских центров, в том числе из новых регионов России. В Брюсселе их обвиняют в размещении и работе с детьми, эвакуированными из зоны боевых действий в начале СВО. Великобритания тоже ввела санкции против 85 физических и юридических лиц, связанных с Россией, сообщает пресс-служба британского правительства. Среди прочих под ограничения попали гендиректор «Оно Диалог» Владимир Табак, глава Росмолодежи Григорий Гуров, начальник движения «Юнармия» Владимир

0: Вячеслав Головин и 49 сотрудников агентства социального проектирования. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления операции в Ормузском проливе, причем в более широком формате, чем простое сопровождение судов. В интервью телеканалу Fox News он признал, что пока не принял окончательного решения на этот счет. США начали операцию Project Freedom по организации транзита судов в Ормузском проливе 4 мая, однако на следующий день приостановили. По словам Трампа, он согласился сделать паузу по просьбе Пакистана и ряда других стран ввиду мирных переговоров с Ираном. Король Малайзии Султан Ибрагим обзавелся российским представительским лимузином «Аурус Сенат». Он появился в его автопарке после визита в Россию. На странице монарха в соцсети говорится, что это рассматривается как особая честь, олицетворяющая тесные отношения и прочную дружбу между Малайзией и Российской Федерацией. Король Ибрагим посетил торжества в Москве 9 мая. Церемония передачи лимузина состоялась в музее «Гараж особого назначения». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Российская валюта рекордно укрепилась к доллару. В понедельник на Межбанке за него давали 73,5 рубля впервые с февраля 2023 года. В чем причина нового витка роста российской валюты и как долго это может продлиться? Как заменить иностранный софт отечественным, особенно когда его нет? В редакцию Business FM обратился предприниматель, чей бизнес критически зависит от зарубежного программного обеспечения. Раньше он пользовался западным ПО с помощью VPN, но теперь эти сервисы блокируют. Есть ли выход? Визы не нужны, но въехать без них получается не у всех. Попытка россиянина первым пересечь границу Саудовской Аравии без специальной отметки в паспорте потерпела фиаско. Официально безвизовый режим с королевством заработал в ночь с субботы на воскресенье. Что пошло не так? Все подробности в эфире Business FM. Доллар ослаб до 73,5 рублей на внебиржевом рынке. Это минимум с конца февраля 2023 года. Ранее Минфин сообщил, что возвращается к покупкам валюты по бюджетному правилу, что должно затормозить укрепление рубля. Однако закупки будут ограниченными и ниже ожиданий рынка, поэтому и грядущее ослабление рубля остается под большим вопросом, считает инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
3: Рубль начал укрепляться после того, как Минфин объявил о достаточно скромных покупках иностранной валюты где-то на 110 миллиардов рублей, хотя рынок ожидал, что объемы покупок валюты будут в районе 400 миллиардов рублей. Это, в общем-то, небольшие покупки, которые не могут противостоять притокам достаточно большой экспортной валютной выручки из-за высокой цены на нефть. Пока США и Иран, хотя идут переговоры, но эти переговоры не приводят к каким-то значимым результатам, Ормузский пролив остается в значительной степени заблокирован, поэтому в мире растет дефицит нефти, сокращаются запасы. Это говорит о том, что цена на нефть может оставаться высокой еще относительно продолжительное время. И это означает достаточно большие притоки экспортной валютной выручки в Россию. Ну и как следствие можно ожидать, что при скромных покупках Минфином валюты и большом притоке экспортной валютной выручки рубль, скорее всего, продолжит укрепляться и может достигнуть отметок 72-73 рубля уже достаточно скоро.
2: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Ари Капитал». Многое в дальнейшем укреплении или ослаблении рубля будет зависеть от вероятной сделки Вашингтона и Тегерана. Будут и другие факторы, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст», кандидат экономических наук Олег Абелев.
4: Так складываются события на ближайшие недели, что очень многое будет зависеть от того, как пройдет договоренность между США и Ираном по ближневосточному конфликту. Вроде бы последние дни есть надежда на то, что какое-то худое, но перемирие все-таки будет заключено. Это, конечно, повлияет коренным образом на настроение центральных банков, снизит инфляционные ожидания и, в общем, наверное, предотвратит желание центральных банков мира повышать ставки и укреплять позиции своих мировых резервных валют, в том числе и доллара. Поэтому есть вероятность того, что доллар на ближайшие недели будет все-таки не укрепляться, а ну, в таком боковом состоянии находиться. По поводу того, что влияет на укрепление рубля, ну, по-прежнему влияет избыток иностранной валюты в национальной денежной массе. Если на следующей неделе Минфин реально начнет покупать иностранную валюту, то это может поспособствовать тому, что рубль все-таки начнет ослабевать. Пока этот фактор работает в пользу укрепления рубля. Ждем данных по инфляции в среду, 13 числа, и ждем, конечно же, официальных данных по инфляционным ожиданиям. Они во многом определят дальнейший тренд по ключевой ставке. И ждем начала покупок со стороны Минфина иностранной валюты, которые были анонсированы на прошлой неделе, дабы рубль начал ослабевать.
2: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. Как считают аналитики, разовое укрепление рубля в понедельник произошло, так как российская валюта отыгрывала заметный рост мировых цен на нефть, а также отсутствие эскалации в период празднования Дня Победы. Другим новостям, как бизнес решает проблемы с иностранным программным обеспечением. В редакцию обратился предприниматель, у которого встала работа из-за блокировок. Раньше он пользовался западным софтом ушедшей из России компании с помощью VPN, но сейчас у нас блокируют способы обхода иностранных ограничений. Причем касается это самых разных отраслей. Рассказы бизнеса у Михаила Сафонова.
1: «Бизнес говорит».
5: Бизнесмен Андрей, написав в редакцию, обратил внимание на следующее. Компаниям рекомендуют переходить на отечественное программное обеспечение. И тогда не будет проблем с блокировками с иностранной или с нашей страны. Но как быть, если российское ПО либо вовсе отсутствует, либо не подходит по качеству? Андрей работает в полиграфии, где весь мир использует продукты американской корпорации Adobe. У нас ее называют просто Adobe. Ее программы знакомы каждому. Самое известное, пожалуй, Photoshop. Компания ушла из России в 22-м году. Близкого по качеству софта у нас не появилось, рассказывает предприниматель. Зарубежные ограничения, например, для продления лицензии, можно было обходить, используя VPN. Но сейчас эти сети в России блокируют. И вообще, применять их, по ощущениям бизнесмена, становится небезопасно.
6: Без VPN буквально позавчера адобовские сервера перестали считывать лицензии. Все встает, программу не загрузить, ничего не сделать. Лицензии удается как-то покупать, продлевать, но сейчас они не отвечают. Нет соединения с серверами. То есть, соответственно, что нам нужно? Ставить VPN. Мы ставим VPN, нас начинают кошмарить о том, что сейчас вам прилетит штраф там или что-то, какая-то комиссия за иностранный трафик.
5: Справедливости ради, штрафы за VPN пока не ввели. Хотя утечки, что операторы начнут брать плату за использование иностранного трафика, а это и есть VPN, уже были. И все это касается далеко не только полиграфии. Руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ Олег Капранов, на вопрос, какие сферы сталкиваются с трудностями из-за недоступности зарубежного ПО, отвечает: спектр широкий. Можно обходными путями купить и поставить иностранный софт, но ему требуется постоянная поддержка и обновление. И даже установка обычного драйвера превращается в проблему.
7: Наверное, самые болезненные сегодня вещи – это обновления различные, это какие-то решения Microsoft, например, это драйвера, патчи безопасности, какие-то обновления, например, для ядра Linux. То есть это на самом деле довольно большой объем очень технического софта. Это даже во многих случаях не какие-то программные продукты целиком.
5: Что же касается непосредственно отраслей, то в первую очередь приходит на ум инженерный софт, который наши компании традиционно покупали за рубежом. Гендиректор холдинга «Адитим» — это инжиниринговая компания в области переработки полимеров Георгий Солдатов — рассказывает, что частично использует отечественное ПО и уклончиво объясняет, что проблемы с иностранным софтом компания решает за счет качественной IT-поддержки, а иного выхода нет.
8: Мы обновляем, хитрим, еще что-то и так далее. Еще раз, заменить весь софт, особенно инженерный софт, российским софтом невозможно. Смысла в этом нет. И, конечно, если мы хотим быть лучшими, то мы используем лучший софт.
5: То же самое касается, например, автосервиса, где софт нужен для диагностики или переоборудования, как в случае с компанией Итал Газ Инжиниринг, которая занимается установкой на автомобиле газовых баллонов и, как можно понять из названия, использует итальянский софт. А на вопрос, можно ли чем-то заменить ПО из недружественной страны, гендиректор компании Алексей Банковский ответил так.
9: К сожалению, это уникальный продукт, и, естественно, никто не даст ключей для создания копий или каких-то доработанных российских версий. Это все защищено, и, ну, опять же, ломать это, поступать некорректно по отношению к партнерам, что тоже не есть хорошо.
5: Даже если есть российские или китайские аналоги, нужно еще и обучить персонал на них работать. По оценке генерального директора производителя высокотехнологичного оборудования «Троицкий инженерный центр» Евгения Горского, для крупной компании это обойдется в 7-8 значную цифру. Для его производства меньше, но делать это он пока не собирается.
10: Нам нет смысла менять ПО, и мы будем биться до последнего с точки зрения ВПНов и прочих технологических вещей только для того, чтобы не трогать людей и не заставлять их переучиваться просто потому, что поменялась политическая обстановка.
5: Правда, власти не раз говорили, что сам по себе VPN не запрещен, и ответственности за его использование нет. Более того, признавали, что в нем есть польза, потому что он помогает обходить блокировки Запада. Но дело в том, что сами по себе эти сети не делятся на плохие и хорошие. Они лишь шифруют трафик, и использовать это можно с разными целями. И легальному бизнесу этот инструмент сейчас нужен, потому что зарубежный софт можно заменить не всегда. И фотошопом такую реальность не исправить, особенно если из-за блокировок его нет. Михаил Сафонов, Елена Марчукова, Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
2: Впервые с начала войны на Ближнем Востоке вырос дисконт на российскую нефть «Юралс». Это произошло на фоне ожиданий скорого завершения конфликта в Иране, пишет Bloomberg. По данным Argus Media, в пятницу «Юралс» из-за западных портов продавалось в среднем по 80,6 долларов за баррель. Это почти на 24 доллара дешевле, чем Brent. До этого, напомню, после перекрытия Армузского пролива, интерес к российской нефти вырос, а скидка, наоборот, сократилась. Текущий дисконт – это разовая коррекция или тренд, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
11: Сейчас рынки постоянно отыгрывают новости то про то, что конфликт Ирана и США близится к завершению, то новости о том, что на самом деле он не завершен. И поскольку эти новости, они друг друга сменяются, соответственно, меняется и динамика дисконта российского нефти. Тут еще важно понимать, что одновременно в личном пространстве сравниваются разные совершенно вещи. Есть стоимость нефти в порту отгрузки, есть стоимость нефти в порту разгрузки. И, например, поскольку российская нефть, она физически может быть востребована в порту разгрузки, то там может быть даже премия, скажем, по отношению к бренду. А, например, в портах отгрузки ситуация может быть иной. Не будем забывать, что есть еще рынок нефтяных фьючерсов и есть рынок физических поставок. Если, например, конфликт текущий будет затягиваться, если не получится восстановить полный объем производства и экспорта нефти и других ресурсов из Персидского залива, то российская нефть по-прежнему останется востребованной. И тут даже не так принципиально, в какой конкретный день какие были дисконты. Главное, что эта нефть все равно будет стоить намного дороже, чем она стоила до марта 2026 года. Для России, конечно, стоимость энергоресурсов – это плюс. Скорее всего, текущий уровень цен действительно может поменяться, но что может измениться и остаться измененным – это, допустим, параметры соглашения или параметры вообще доверия друг другу между, скажем, Россией и Китаем или Россией и Индией, как между странами, которые торгуют друг с другом, минуя Персидский залив. Если, например, у нас будет подписан новый контракт с Китаем, скажем, по Сибири-2, или будет подписан новый контракт с Китаем по новому нефтепроводу, то вот это будет уже серьезным результатом кризиса на Ближнем Востоке. Китайцы никогда не хотели делать ставку в пользу одного поставщика, но в текущих обстоятельствах, учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, там, возможно, поставки восстановятся, и цены могут снизиться. Но стратегически более безопасно для Китая будет получать, допустим, нефть и газ из России в значительной степени по трубопроводам. И вот это может быть результатом действительно фундаментальным от того, что произошло на Ближнем Востоке.
2: Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. Ранее Financial Times сообщила, что в первом квартале этого года три крупнейшие нефтяные компании Европы – Shell, BP и Total Energy – заработали около 5 миллиардов долларов на турбулентности мировых энергетических рынков, которую вызвала война на Ближнем Востоке. Евросоюз ввел санкции против «Орленка», одного из крупнейших в России детских лагерей. Вместе с ним в черный список попали центры «Алые паруса» и «Смена». Все три организации обвиняют в идеологической обработке украинских детей. О чем конкретно идет речь и что думают об этих санкциях в России, расскажем в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
1: Сногсшибательные унитазы, изумительные паразиты, умопомрачительные упаковки из-под лапши и невероятно отвратительные картины. А ведь в мире еще есть на что посмотреть и чему удивиться. Главное – руками не трогать. Самые впечатляющие экспозиции на планете в специальном проекте «Музейные ценности». Уже в эфире «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Власти Приднестровья создают фонд социальной поддержки «Вместе» на фоне экономического кризиса, который вызван подорожанием энергоресурсов и ограничительными мерами со стороны Кишинева. Об этом заявил премьер-министр непризнанной республики Александр Розенберг в обращении к представителям бизнес-сообщества. Он отметил, что экономика Приднестровья функционирует в режиме чрезвычайного положения. Основная задача на сегодня – сохранить предприятия, трудовые коллективы и обеспечить выплату зарплат, пенсий и пособий. Bloomberg предупредил, что Европейский центральный банк может дважды повысить процентные ставки в этом году из-за ускоренной инфляции на фоне войны в Иране. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного на прошлой неделе среди экономистов. Они прогнозируют повышение ставки на четверть пункта в июне и еще одно в сентябре. В предыдущем опросе ожидалось лишь одно повышение. Сейчас депозитная ставка ЕЦБ находится на уровне 2%. Дональд Трамп подтвердил временную отмену налога на топливо из-за высоких цен в Соединенных Штатах. На вопрос журналистов, как долго будет действовать такое решение, президент ответил: «Пока это будет уместно». При этом он вновь подчеркнул, что американо-израильская военная операция против Ирана фактически обеспечивает передел мирового энергетического рынка и его переориентацию на закупки нефти у США. Куба планирует к 50-му году перейти на возобновляемые источники энергии. Карибская республика продвигает свою программу энергетического перехода, стремясь к большей независимости в этом секторе, заявил глава МИДа страны Бруно Родригес Парилья. По его словам, уже в этом году доля использования возобновляемых источников энергии прогнозируется на уровне 15%. К 30-му году этот показатель планируется повысить до 24%, а к 35-му – до 40%, что позволит полностью отказаться от импорта топлива. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Первый безвиз комом. 11 мая вступил в силу безвизовый режим Саудовской Аравии. В нашу редакцию обратился россиянин, который хотел им воспользоваться и первым пересечь границу королевства сразу после полуночи на такси из Бахрейна. Что из этого вышло и можно ли купить тур в Саудовскую Аравию? Наталья Воробьева подробнее.
13: Антон хотел в числе первых воспользоваться новой опцией – посетить без визы Саудовскую Аравию. Для этого он заранее накануне вечером приехал в Бахрейн и планировал заехать в королевство по суше, по 25-километровому мосту короля Фахда, соединяющему оба государства. К полуночи он прибыл на границу. Вот что Бизнес FM рассказал Антон.
14: Пограничники были к этому не очень готовы. Они сначала были удивлены, что в принципе больше не нужна виза гражданам Российской Федерации. Потом, к их чести, они достаточно быстро разобрались, что действительно есть такое соглашение. Разбирались достаточно долго, порядка 2 часов разные начальники куда-то звонили. Но в итоге, я так понимаю, они системно просто не смогли оформить мой въезд. Пограничники рекомендовали мне вернуться в 10 утра 11 мая. Я предпринял еще одну попытку сейчас отправиться на автобусе, но, к сожалению, до автобусной компании тоже не дошла официальная коммуникация по поводу безвизовых поездок, поэтому мне отказали в посадке. Я думаю, это техническая ошибка, потому что пограничники достаточно были приветливы. Видно, что они пытались решить этот вопрос, но просто не удалось технически.
13: Ранее россияне для въезда в Саудовскую Аравию могли использовать электронную иностранную визу или поставить штамп по прибытии. Почему у Антона возникли проблемы, рассуждает эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер.
15: Несмотря на то, что оба варианта оформления виз в Саудовскую Аравию были разрешены для граждан России, многие, конечно, предпочитали туристы все-таки делать электронную визу заранее, потому что она давала меньше риск на регистрацию рейса, поскольку сотрудники авиакомпании иногда путались в правилах и могли не зарегистрировать на рейс, если пассажир не предъявлял визу. И, кроме всего прочего, сотрудники на вылете требовали готовую визу. То есть она давала меньше зависимости от разных ситуаций и в аэропорту прибытия тоже.
13: Сейчас на безвизе можно прилично сэкономить. Стоимость годовой электронной визы составляла 395 реалов. Это около 8 тысяч рублей по нынешнему курсу. Полная цена с обязательной страховкой – порядка 10,5 тысяч. Туры в Саудовскую Аравию из Москвы начинаются примерно от 200 тысяч рублей на двоих за неделю. Поездки в отели 4-5 звезд обойдутся в 250-300 тысяч рублей и выше. Правда, пока поездки возможны только для самостоятельных путешественников. Как сообщили туроператоры, сейчас действуют рекомендации Минэкономразвития и МИДа о приостановке продажи организованных туров в ряд стран Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арттур» Дмитрий Арутюнов.
16: Мы как туроператор не имеем права посылать пока туда людей, пока действует предписание МИДа и Минэка. По поводу того, что небезопасно ехать в страны Персидского залива, и до 1 сентября рейсы Flynas, это дубайский лоукостер, и Саудия, национальная компания, они сняты.
17: При всем этом с 11 мая заработал безвизовый режим,
16: да,
17: с Саудовской.
16: Да, безвизовый режим, угу. Да.
17: То есть только индивидуальные.
16: Пока да, но сейчас не сезон в Саудовской Аравии, поэтому мы ждем, что ближе к осени начнется бронирование. Участники при этом могут самостоятельно бронировать Саудовскую Аравию и другие страны Ближнего Востока, что сейчас, я считаю, не справедливо в отношении к туриндустрии.
17: Если мы сравниваем с тем же Оманом, Саудовскую Аравию, ну и с Эмиратами, как можно их сопоставить по будущей популярности у россиян?
16: Ну, я думаю, Саудовская Аравия гораздо больше страна и гораздо больше возможностей дает, так что будет больше популярности.
13: Однако во время путешествия в Саудовскую Аравию не стоит забывать, что это страна, где действуют строгие правила. Полный запрет алкоголя, одежда должна быть скромной, нельзя фотографировать военные объекты, королевские дворцы и людей без их разрешения. Нецензурная брань и грубые жесты считаются оскорбительными действиями, а также никаких проявлений нежных чувств в публичных местах. То есть целоваться, обниматься и держаться за руки тоже недопустимо. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Целая армия узбекских пчел пропала на территории России. Несколько тысяч насекомых находились в трех фурах, которые пересекли границу, но так и не довезли их до карантинной зоны. Первая фура потерялась где-то в Башкирии. В понедельник, как написал ряд СМИ, два других грузовика с пчелами въехали в Россию через пропускной пункт Челябинской области и скрылись. Чем опасные пчелы-нелегалы для российского пчеловодства, продолжит Алина Орлова.
18: Поиски развернулись по всей Башкирии, где и затерялась еще месяц назад машина с узбекскими насекомыми. Подключили полицию и Россельхознадзор, но обнаружить пропавшую фуру пока не удалось. Импортерами узбекских пчел стали два юрлица. Они ждали фуру на карантинных пасеках в Кетовском районе Курганской области. Однако уже в конце апреля стало известно, что пчел не доставили на обязательный карантин. Более того, выяснилось, что площадка не была оборудована. Отсутствовали даже ульи. Из Средней Азии пчел заводят в страну нелегально по двум причинам. Первая – ранняя активность. Благодаря теплому климату эти особи готовы к работе прямо сейчас, тогда как российские еще пробуждаются. Вторая причина – цена. Узбекские пчелопакеты обходятся значительно дешевле отечественных – от 1,5 до 2 тысяч рублей, а местные стоят 4-5 тысяч. Сэкономив на насекомых, пасечники приобретают себе другие проблемы. Основная – это тропический клещ. В Среднюю Азию он попадает с племенными матками из Америки и Африки. Он тяжело лечится и наносит колоссальный ущерб пасекам, приводя к гибели до 70% особей. Помимо этого, у завезенных пчел сильно развиты грибковые инфекции, которые в том же Узбекистане не распространяются из-за более сухого климата. Карантин обязателен как до, так и после ввоза, продолжает президент Межрегиональной общественной организации Межрегиональный союз пчеловодов Александр Кукс.
19: В любом случае, до 2015 года где-то активно ввозились эти пакеты, и они навезли столько заразы, что бесконтрольно. Когда за рубежа завозят племенной материал или просто, он должен быть оформлен на той площадке, ну, на которой это указано. То есть его просто так в Россию невозможно отправить. Есть адресная площадка карантинная. Они должны были отстоять месяц, заново провести там обследование. Если там поехали пустырь, а как же им разрешение дали? что это за пятка карантинная, если там нет условий содержания. Может быть, какие-то обнаружены были карантинные заболевания. В этом же не виноваты пчеловоды. Виноваты те, кто давал разрешение на ввоз этих пчелопакетов. Вот они оттуда аспергиллез завозят, аскосфероз завозят. Аспергиллез, он опасен для человека. На самом деле, особенно кто держит большие пасеки, для них это беда. Допустим, большие пасеки до 2-3 тысяч. Да, у нас не хватает пчелосемей, да, у нас это проблема. Ну, если ввозить, значит, надо ввозить грамотно.
18: Но от года к году ситуация повторяется. В 24-м из-за нелегального импорта после зимовки погибла половина популяции домашних российских пчел. В прошлом четверть, но только благодаря тому, что профильные сообщества вовремя забили тревогу. Продолжает председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев.
20: Общественные организации поднялись, зная, кто, каким образом они завозятся и что там действительно обнаружены заболевания. Союз пчеловодов России, общественные организации другие подключились, пчеловоды-энтузиасты. И мы ездили в Россельхознадзор, Министерство сельского хозяйства в Москву, где был круглый стол, и мы все эти задачи обозначили. После чего был прекращен завоз пчелопакетов, то есть зашло на территорию Российской Федерации в прошлом году из 360 116 тысяч. Пчелопакетов. В этом году Союз пчеловодов России написал более 60 писем, уведомляющих, что мы опасаемся, что опять будет такой же ввоз произведен в этом году. Ветеринары, что Россельхознадзор нас услышал, и в принципе в одном регионе 5 раз пытались площадку карантинную обозначить и говорить, что она была готова, но при выезде выяснялось, что такие площадки не готовились совсем. Да, здесь есть небольшая проблема, что у нас вроде бы пчел немножечко в этом году не хватает, но я считаю, что здесь больших проблем нет, что в течение года-двух мы полностью закроем потребность пчел в Российской Федерации своими силами.
18: Пока контролирующие органы ищут пропавший груз, ульи российских пчеловодов пустеют, а нелегальный импорт может сказаться не просто на объеме производимого меда, но и на его качестве. Этой зимой Роспродсоюз прогнозировал дефицит натурального меда в России из-за капризов природы прошлым летом. Так что в этом сезоне нашим пасечникам придется собирать мед буквально по капле. Алина Орлова, Диана Чебанова, ГАР, Рутовская, Бизнес-ФМ.
12: Транспортная полиция не регистрировала случаев незаконного провоза пчел из Узбекистана через Челябинскую область, сообщили ТАСС в отделении информации и общественных связей Управления на транспорте МВД. Армения не будет вступать в полемику по вопросу членства в ЕС и ЕАЭС, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Он отметил, что Ереван будет находиться в составе ЕАЭС до тех пор, пока это возможно, но продолжит европейский путь. Ранее Владимир Путин заявил, что Армении стоит определиться, в каком союзе она хочет состоять – ЕАЭС или ЕС, и посоветовал вынести этот вопрос на референдум. Идея Пашиняну не понравилась.
1: «Между делом» с Кирой Альтман.
21: Ты бываешь в самых дальних уголках света, в необитаемых землях, и путешествуешь так больше 20 лет. Встречал ли ты тишину в тех местах, которые громче звука? Такой эзотерический вопрос задаю я Вадиму Мамонтову, путешественнику, основателю компании «Russia Discovery».
22: Есть совершенно точно много мест, где тебе не хочется заполнять какими-то звуками пространство. Тебе хочется либо слушать самому, и это может быть каких-то набор абсолютно природных звуков, те самые, не знаю, выдохи китов, когда вылетающий фонтан забрызгивает тебя самому, тебе даже очки приходится снимать и протирать, чтобы продолжать это все видеть так же выразительно. Но иногда действительно звуки эти останавливаются, и вот эта вот звенящая тишина, тебе хочется даже просто остановиться, чтобы не нарушать его там даже каким-то шорохом травы. Год назад у себя на родине в Архангельской области я взял туда собаку, и мы пошли гулять вдоль озера по тем местам, где когда-то в школе очень много ходили с одноклассниками. Там сбор лекарственных растений, березовые почки, сосновые почки, еще что-то там. И вот мы шли вдоль этого берега озера по огромным таким заливным лугам. Собака бегала большими-большими кругами, очень счастливая, довольная. И вот мы подходим к лесу, никаких звуков из леса не доносится. Она как будто что-то начинает слышать. Она подбегает, заглядывает в глаза, как будто спрашивает: «Ну, ты же тоже слышишь, там что-то есть?» При этом абсолютнейшая тишина.
21: Вадим Мамонтов, путешественник, основатель компании «Russia Discovery». Кира Альтман, «Бизнес FM».
1: «Между делом» на «Бизнес FM». все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп посетит Китай с государственным визитом с 13 по 15 мая. Об этом сообщил МИД КНР. По данным ведомства, поездка состоится по приглашению Си Цзиньпина. Стороны обсудят двусторонние отношения и ситуацию в мире. По данным Bloomberg, Белый дом предложил сопроводить Трампа в поездке крупным предпринимателям. В список входят основатель Tesla Илон Маск, гендиректор Apple Тим Кук, глава Goldman Sachs Дэвид Соломон и другие. Всего делегация включает более десятка руководителей компаний из финансового, технологического, аэрокосмического и аграрного секторов. Число депутатов Палаты общин британского парламента, призывающих премьер-министра Кира Стармера подать в отставку, стремительно растет. С таким призывом публично выступили уже порядка 60 лейбористов, передает Sky News. По данным телеканала, в отставку уже начали подавать помощники министров из-за отказа Стармера уходить. Поводом для недовольства стал провал правящей партии на региональных выборах. В Грузии избрали нового католикоса-патриарха. Им стал 57-летний местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио. За его кандидатуру проголосовали 22 члена Священного Синода. После избрания новый глава Грузинской Православной Церкви принял имя Шио III. Интронизация пройдет 12 мая. Предыдущий патриарх Илья II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской Церкви. Он возглавлял ее с 1977 года. 5 стран отказались от участия в Евровидении, протестуя против допуска Израиля, передает BBC. Речь идет об Испании, Ирландии, Нидерландах, Исландии и Словении. Многие вещатели связывают свое решение с военной операцией Израиля в секторе Газа, начавшейся после нападения палестинской группировки «Хамас» в октябре 2023 года. Некоторые вещатели также считают, что участие Израиля приводит к политически мотивированному голосованию, что, по их мнению, подрывает принцип нейтральности конкурса. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Европа ищет кандидата для переговоров с Москвой. Толчком послужило заявление Владимира Путина о том, что конфликт с Украиной идет к завершению. Предложение Москвы отправить на переговоры экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера сходу не понравилось главе евродипломатии. Она видит в этой роли себя. Каковы шансы достичь компромисса по ключевым условиям мирной сделки с участием ЕС и ждать ли новых инициатив от США? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Количество зараженных хантавирусом достигло 9 человек. Большая часть из них – пассажиры злополучного рейса круизного лайнера MV «Хондиус». И хотя ВОЗ продолжает отрицать угрозу эпидемии, эвакуация людей с судна была похожа на спецоперацию с участием полиции и медиков в костюмах химзащиты. Российских врачей обещают освободить от бумажной работы. Ею займется искусственный интеллект. В планах у Минздрава и более амбициозные цели – подключить нейросети к анализу данных пациентов и постановке диагноза. Что думают об этом в медицинском сообществе? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Будет ли создан европейский трек переговоров по Украине? В Кремле ждут скорого визита посланников Трампа, Уиткофа и Кушнера для продолжения диалога, сообщил помощник президента Юрий Ушаков и добавил, что переговоры будут стоять на месте, пока Украина не выведет войска из Донбасса. Ранее Владимир Путин заявил, что предпочтительным переговорщиком с Европой для Москвы мог бы стать экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Каковы перспективы дальнейших дипломатических усилий? Об этом Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
4: Москва не получала ответа из Европы по кандидатуре Шрёдера для переговоров России и ЕС, сообщил Дмитрий Песков. По его словам, у европейцев по этому вопросу идет целая буря обсуждений. Впрочем, какой-то ответ все же последовал. 11 мая во время заседания Совета ЕС по иностранным делам глава евродипломатии Кая Каллас жестко отвергла кандидатуру Шрёдера, пояснив: «Если мы дадим России право назначать переговорщика от нашего имени, это было бы не очень мудро». И добавила, что Шрёдер многие годы был высокопоставленным лоббистом российских госкомпаний, а посему в Европе ему доверия нет. Киев, разумеется, поддержал эту позицию. Тем не менее, можно говорить о том, что по теме Украины, помимо российско-американского трека, может сформироваться российско-европейский, где только начинается поиск участников и формата. Обозначение кандидатуры Шрёдера станет при этом тестом пределов европейских разногласий, но также и сигналом о том, что желательный для Москвы формат переговоров может быть не привязан к институтам Евросоюза, с которыми отношения полностью разрушены. В Европе сейчас действительно нет общего мнения относительно возобновления диалога с Москвой. За переговоры выступают Франция, Италия, Бельгия и Словакия. Им противостоят страны Балтии, Польша и фактически все руководство Еврокомиссии. Председатель ЕС Антонио Кошта уже говорил, что ведет консультации с лидерами стран-членов для определения повестки будущего диалога с Россией. В том числе надо понимать в целях нейтрализации действий Трампа, которого в ЕС считают якобы слишком уступчивым по отношению к Путину. Вопрос о переговорах с Москвой может быть вынесен на саммит ЕС уже в июне. При этом в самой Германии в качестве возможного переговорщика с Москвой обсуждают кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера. В свое время, будучи главой МИД ФРГ, он предлагал свою формулу выхода из тупика Минского процесса. Немецкая пресса даже допускает возможность создания переговорного дуэта с участием и Штайнмайера, и Шрёдера. Для России Штайнмайер, конечно, не идеален, но он точно менее раздражает, чем Кая Каллас. Впрочем, поскольку нынешнее руководство ФРГ занимает последовательно жесткую проукраинскую позицию, то, видимо, главный парламентер Европы будет все же не из Германии. Есть еще кандидатура президента Франции Макрона. Однако его неоднократные неудачные попытки дозвониться до Путина в начале конфликта привели к тому, что Россия воспринимает его с нескрываемым скепсисом. Теоретически переговорщиком мог бы стать и президент Финляндии Александр Стуб, учитывая богатый опыт советско-финского и позже российско-финского взаимодействия. Но он уже не относится к политикам, которые, как выразился Путин, не успели наговорить гадостей в наш адрес. Так что ЕС находится в поиске лица, которое было бы приемлемо одновременно для Брюсселя, Берлина, Парижа, Варшавы и Киева, которое не вызвало бы отторжения у Москвы. Задача на сегодня близкая к нерешаемой. На этом фоне Москва напомнила о своей жесткой переговорной позиции. Помощник президента Ушаков заявил, что Россия, США и Украина понимают, Киеву нужно сделать один серьезный шаг, после которого приостановятся военные действия и откроются перспективы для долгосрочного урегулирования. Речь, конечно, о выводе ВСУ из Донбасса. Каковая тема выведена Кремлем из разряда обсуждаемых пунктов в разряд предусловий для начала разговора вообще? До сих пор Киев такие условия отвергал и продолжает это делать. В этой связи не очень понятно, зачем в Москву снова собираются Уитков и Кушнер, хотя дата визита пока не названа. Тот же Уитков уже 7 раз встречался с Путиным, тогда как визит в Киев откладывался много раз. Зеленский считает это неуважением ездить в Москву и не приехать в Киев. Это потенциально создает проблему легитимности американского посредничества для Киева, который все больше апеллирует к Европе. Да и военная помощь Украине со стороны Европы не ослабевает. В ходе визита министра обороны Германии Бориса Писториуса было только что объявлено о договоренности запустить совместное производство дальнобойных дронов с радиусом действия до 1500 километров. Так что Берлин не собирается ждать результатов переговорного процесса. ЕС со своей стороны тоже не ставит на переговоры, а собирается выделить Украине первый транш в рамках кредита на 90 миллиардов евро уже на этой неделе. Ближайшие несколько недель покажут, способен ли переговорный процесс выйти за рамки обмена заявлениями и угрозами. Если Уитков и Кушнер снова прилетят в Москву, не посетив Киев, это может окончательно разрушить доверие Украины к американскому посредничеству и подтолкнет Киев к еще более тесному сближению с европейцами как альтернативным гарантом безопасности. Если июньский саммит ЕС выработает хотя бы основные принципы и формат переговоров с Москвой и назовут имя переговорщика, это создаст новый дипломатический трек, пусть и без гарантии на успех. Если кандидатура Штайнмайера или какого-либо другого европейца будет официально предложена, Москве придется реагировать, соглашаться на такой диалог или же закрыть тему переговоров до тех пор, пока на поле боя не возникнет качественно новая ситуация. На что могут уйти как месяцы, так и годы.
0: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Евросоюз в понедельник ввел санкции против «Орленка», одного из крупнейших детских лагерей в России. Также под санкции попали всероссийские детские центры «Алые паруса» и «Смена». ЕС обвиняет все эти три организации в идеологической обработке детей. По мнению председателя Ассоциации детских лагерей Краснодарского края, руководителя компании «Резорт Юг» Артема Гаврилова, новые санкции ни на что не повлияют.
6: Я вообще не понимаю, как это может негативно сказаться на наших детях, ни в коей мере на деятельности «Орленка», которая напрямую финансируется, как и наши все федеральные центры, из бюджета Российской Федерации, как мы правильно понимаем. Негативного сценария развития событий в данном случае не вижу.
17: Наверное, можно предположить, что граждане стран ЕС, но при этом стран дружественных или относительно дружественных к России, не смогут отправлять детей в эти лагеря. Ну, не знаю, венгры, например, не смогут отправлять детей.
6: Предполагаю, что да, дети из ЕС, наверное, туда не смогут поехать. Но я не знаю, какое у нас сейчас там количество детей из ЕС отдыхает. Но смею предположить, что, наверное, небольшое.
17: Ну, а по поводу опыта Артека, вот уже 2 года как?
6: У нас в прошлом году произошло большое событие, большое празднование 100-летия Артека. 100 лет Артек простоял в разных экономических, политических, в разных событиях. Пережил Великую Отечественную войну. Я думаю, что на наши федеральные центры это никак не повлияет. Я думаю, что дети как отдыхали в них, так и будут отдыхать. По-честному скажем, мы с коллегами сейчас поулыбались. Вот тут переписывались, сейчас написал с улыбкой поздравления о заметности на международном уровне деятельности, так что во благо страны. Вот поэтому не вижу, как это может отразиться. Ну, думаю, пообсуждаем с коллегами в той или иной степени ироничности отношения к этому событию.
0: Артем Гаврилов, председатель Ассоциации детских лагерей Краснодарского края. Лондон в понедельник также расширил свои санкционные списки. В него попали еще 85 физлиц и организаций. Среди них оказались Российское агентство социального проектирования, Севастопольский госуниверситет и санаторий «Здравница» в Евпатории. ВОЗ подтвердила 9 случаев заражения хантавирусом в связи с ситуацией вокруг круизного лайнера MV «Хондиус». И хотя Всемирная организация здравоохранения заявила, что пандемия планете не грозит, эвакуация пассажиров судна превратилась в зрелищную спецоперацию. Причал острова Тенерифе, на который в защитных костюмах и респираторах небольшими партиями выводили пассажиров, был оцеплен силовиками. Перед посадкой в самолеты всех, кто был на корабле, обрабатывали дезинфицирующим раствором прямо на взлетной полосе. Координировала эвакуацию Еврокомиссия. Степень опасности хантавируса для общественного здоровья в Европе оценивается низко, тем не менее, ЕС активировал механизм гражданской обороны для эвакуации пассажиров. Чего боятся еврочиновники и есть ли у них основания? Светлана Чередникова подробнее.
7: Штамм Ант – единственный вариант хантавируса, который передается людям от южноамериканских грызунов, но может передаваться и от человека человеку. Его летальность доходит до 40%. Инкубационный период – до 6 недель. Вирус развивается стремительно, вызывает поражение сердца и легких, температуру и желудочное расстройство. Вначале симптомы напоминают грипп. Если срочно не начать лечение, потребуется реанимация, ИВЛ или ЭКМО. Пассажиры лайнера MV «Хондиус», где произошла вспышка заболевания, граждане 23 государств. Они отправлены в свои страны. Но каждому предстоит длительный карантин в серьезных клиниках, даже при отрицательном ПЦР-тесте и отсутствии симптомов болезни. ВОЗ пока подтвердил 9 случаев заболевания среди пассажиров злосчастного судна. 3 человек умерли, поскольку точный диагноз им поставили слишком поздно. Однако сообщений о заболевших туристах из разных стран, бывших на борту, становится все больше. О них говорят власти США, Британии, Франции, Испании и Польши. Наряду с этим появляются новости о симптомах болезни у тех, кто на самом корабле не был, но контактировал с его пассажирами, например, в самолете. Пока эти случаи в официальную статистику ВОЗ не попали. Человек с хантавирусом становится заразен, когда появляются первые симптомы. Передача болезни происходит контактно-бытовым путем. Один человек при отсутствии профилактики может заразить 1-2 людей рядом. Так, последняя вспышка заболевания штаммом Ант, при которой зафиксировали его передачу от человека человеку, произошла в 2018 году на юге Аргентины. Заболели 34 жителя деревни. Многие попали в реанимацию. 11 человек скончались. Выяснилось, что нулевой пациент, мужчина, заболевший от грызунов, пришел на массовое мероприятие с температурой. Но власти страны тогда приняли меры, и вспышка пошла на убыль. Похожая ситуация, вероятно, сложилась и на корабле. Первые двое заболели заболевших супруги из Нидерландов заразились от грызунов, а потом передали инфекцию остальным, считает кандидат медицинских наук, гендиректор контрактной исследовательской компании Clinical Excellence Group Николай Крючков.
8: Есть несколько путей передачи, которые характерны для этого вируса, когда можно заразиться от животных. Воздушно-пылевой путь выделения у человека зараженный, ну, например, у слюна, и другие тоже. Они попадают в окружающую среду, могут высыхать, могут попадать в воздух, особенно в закрытых помещениях, плохо проветренных помещениях. И когда длительно люди находятся, человек может заразиться. Также, возможно, когда инфицированное содержимое, оно может попадать на поверхности помещения, здоровый человек касается вот этого материала, зараженного вирусом, и переносит, не помыв руки, как это было при ковиде, например, переносит на слизистые рта, носа, глаз. Нужна длительная экспозиция, большое количество вот этого зараженного материала, большое количество активных вирусных частиц для того, чтобы заражение произошло. В этом смысле условия круиза вполне себе подходят.
7: Вакцины ни в США, ни в Европе от штамма ант нет, но есть тесты. О точности такой диагностики и о том, может ли вспышка на корабле перерасти в масштабную эпидемию, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский.
9: Он не сможет вызвать такой вспышки или эпидемии, как грипп, корь или COVID-19. Другой случай, другая эпидемиология, так что шум, который сейчас возник в средствах массовой информации и в интернете, он преувеличен.
10: Ну вот эта история с ПЦР-тестами, насколько они чувствительны?
9: Они есть, и они весьма чувствительные, они точны, так что можно вполне на них полагаться. Есть серологические тесты, тесты с антителами. Но быстрее всего сейчас полимеразная цепная реакция или ПЦР. Надежная штука, да.
7: Важно, что если хантавирус вовремя начать лечить, пациент выздоровеет. В Роспотребнадзоре ранее заявляли, что ни эпидемия, ни пандемия человечеству не грозят, а мутация инфекции оценивается как крайне низкая. Светлана Чередникова, Гуарутовская, Бизнес ФМ.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
23: Строго по делу. Создатель и президент компании Cognitive Technologies Ольга Ускова. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
24: Ее называют матерью российского ИИ. Потомственный программист, математик, предприниматель и писательница в одном лице. Одна из тем, почему у нас создается много прототипов и мало что выходит в серию. А также, будет ли ИИ писать книги.
23: Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. Повторы программы во вторник после 7 и после 10 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
1: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
23: Компании и корпорации.
13: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
1: IPO.
13: Производитель чипов для искусственного интеллекта Cerebras Systems повысил ценовой диапазон своего первичного публичного размещения акций, сообщает CNBC. Теперь компания планирует продавать бумаги по цене от 150 до 160 долларов за штуку, что выше заявленного на прошлой неделе уровня от 115 до 125 долларов. По верхней границе нового диапазона Cerebras в ходе IPO сможет привлечь почти 5 миллиардов долларов. Разработчик заявляет, что его процессоры работают быстрее и стоят дешевле, чем графические ускорители от NVIDIA, которые сейчас являются стандартом в отрасли.
1: Отчеты и планы.
13: Основной конкурент TikTok, китайская Kuaishou, запланировала выделить видеогенератор Kling AI в отдельную компанию и вывести ее на биржу в 2027 году, узнала The Information. Перед этим компания хочет привлечь инвестиции по оценке Kling AI в 20 миллиардов долларов. Американский производитель электромобилей Tesla прекратил выпуск Model S и Model X на заводе во Фремонте в Калифорнии. Об этом компания сообщила в соцсети X. 14 лет истории для Model S и 11 лет для Model X, сказано в сообщении.
1: Конфликты.
13: Британская певица Дуа Липа подала иск на $15 миллионов против компании Samsung, обвинив ее в незаконном использовании своего изображения, сообщает журнал People со ссылкой на судебные документы. Согласно иску, поданному в окружной суд в Калифорнии, Samsung использовал репортажный снимок 30-летней певицы на картонных коробках с телевизорами, продаваемыми по всей территории США. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорекина. Нейросети снизят бумажную нагрузку на врачей. Все будут показывать медкарты пациентов искусственному интеллекту, чтобы он помог поставить диагноз, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Одна из разработок на основе ИИ, которая уже внедряется, позволяет за считанные секунды анализировать электронную историю болезни и выдавать медикам именно ту информацию, которая нужна здесь и сейчас. Раньше на такой анализ могло уходить до получаса, добавил министр. Мы узнали мнение действующих врачей, какую работу сейчас можно доверить искусственному интеллекту и во всем ли можно на него полагаться. Оказалось, что он уже повсеместно внедряется, однако постановка диагноза и определение методов лечения всегда остаются за медиками.
5: Главврач Федеральной сети клиник экспертной онкологии Евроонко, кандидат медицинских наук, врач-онколог Андрей Пылев.
11: Естественно, ИИ не поручат поставить диагнозы вместо врачей. Конечно же, это всегда будет компетенция врача, но что касается каких-то оформительских моментов, это уже достаточно давно происходит в морфологической диагностике, в компьютерной диагностике. Безусловно, искусственный интеллект помогает врачам. И если речь идет о том, чтобы избавить врача от заполнения каких-то документов, это, да, вполне может иметь место. Но что касается клинических решений, то они, безусловно, всегда остаются за живым человеком. Тем более, что искусственный интеллект, особенно в моей области, он и близко не может заменить живого человека.
5: Врач-терапевт Людмила Лапа.
14: Пока используем как поиск информации, но анализ никто не поручает, конечно, сделать искусственному интеллекту. Это делает все-таки доктор.
5: Профессор, хирург-травматолог, доктор медицинских наук Андрей Королев.
15: Конечно, искусственный интеллект может очень сильно облегчить работу врачам. Есть ряд специальностей, которые вообще находятся под угрозой исчезновения из-за активного внедрения искусственного интеллекта. То есть такие вещи, как рентгенология, например, чистая, описательная часть МРТ, компьютерные томографии, рентгенограмм. Это все может, к сожалению, уйти в прошлое. Все равно люди в каком-то количестве останутся, но не в таком количестве, в котором они есть сейчас. Что касается описательных вариантов и описательных зон медицинских, ну, таких как терапия или хирургия, рукодействие и так далее, искусственный интеллект, конечно, окажет положительное воздействие, но не столько с точки зрения нагрузки на врачей как таковых, сколько с точки зрения администрирования. Администрировать может помочь искусственный интеллект, то есть анализировать, правильно или неправильно написано, правильно или какие-то выполнены стандарты. Но тут тоже надо учитывать, что стандарты все, они довольно быстро устаревают. И иногда что-то, что кажется сегодня супер правильным и абсолютным, если он вдруг успевает попасть в стандарт, то оно может на следующий год оказаться совершенно неправильным. И эти изменения не могут быть так быстро отслежены. Ожидать, что искусственный интеллект полностью заменит человека, невозможно. Особенно, скажу прямо, в нашей такой специальности, как хирургия, вообще невозможно. Нет ни одного одинакового перелома, нет ни одного одинакового пациента, нет ни одной одинаковой абсолютно на 100% болезни.
0: Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что его министерство активно прибегает к помощи ИИ, в том числе при формировании бюджета. Впрочем, последнее слово всегда остается за человеком, постарался успокоить министр. Краснодар на выезде проиграл московскому «Динамо» в центральном матче 29-го тура РПЛ со счетом 1-2. Действующий чемпион России теперь отстает от «Зенита» на 2 очка. Судьба золотых медалей решится в последнем туре. В других встречах «Спартак» дома победил «Казанский Рубин», а ЦСКА «Пари НН» в гостях. Подробности тура в материале спортивного обозревателя «Бизнес-ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: В Москве случилась настоящая футбольная драма. Краснодар и Динамо действовали на встречных курсах с первых минут. Эдуард Спирциан великолепно навесил со штрафного, и Диего Коста головой отправил мяч в угол. Сразу после перерыва Константин Тюка